говорит. Помните, соль – добрая вещь. Услышьте, у вас есть уши, поймите это. Книга Откровения также напоминает, когда есть риск в поклонении зверю, противной какой-то богу философии, опять, имеющий уши, да слышит. В книге пророка Исаии мы находим замечательное предупреждение, а сколько важно нам сегодня слышать голос Божий. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его – неприступные скалы, хлеб будет дан ему, и вода у него не иссякнет. То есть пророк говорит о том, что человек контролирует свою реакцию на окружающий мир, то есть не действует как-то корыстно или там с коррупцией, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, то есть не смакует плохие вести. Кстати, насущная, правда, тема? Сегодня сколько мы слышим о насилии? И вся эта информация в виде новостных сообщений, клипов, кинопроизведений вливается в наше сознание. Мы слышим и еще и видим это самое кровопролитие. Естественно, потом еще и повторяем это. Если не полным таким действием, то хотя бы настроением своим. Но пророк говорит о том, что нужно контролировать слух и как-то его ограничивать. В книге пророка Захарии говорится о том, как будут действовать верующие люди, но, к сожалению, когда Бог их предупреждает, не все одинаково реагируют. То есть Господь хочет повиновения и правильного слуха, а нет. Посмотрите, о чем говорит Господь. Захария, глава 7, с 9 текста. «Так говорит Господь, производите суд справедливый, оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему, вдовы и сироты, пришельцы и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Хорошее повеление. И по идее народ Божий сказать должен, да-да, мы услышали, будем делать. А нет, читаем дальше, 11 стих. «Но они не захотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать». Прям хочется зацепиться к этому примеру. Уши отяготили, чтобы не слышать. Уверен, сегодня вы замечали такое явление, когда молодые, не обязательно молодые люди, отягощают свои уши. Так, теперь небольшая притча про наушники. Есть разного рода наушники, которые сегодня использует молодежь, чтобы донести звук максимально в свое сознание. Есть наушники, которые вкладываются в уши, и тем самым звук не имеет возможности обработаться вот нашим ухом физиологическим, от стенок не отражается. Вот эти погружные наушники, они, к сожалению, вредят слуху. Ухо не может отсеять лишний звук. И вот такие, казалось бы, качественные наушники являются проблемой для слуха. Сегодня это прям своеобразная эпидемия. Я хочу продемонстрировать вам более щадящие наш слух наушники. Когда вы их надеваете, это накладные, то звук заходит в ухо такое, каким это ухо создал Господь. И уже само ушное строение, вот ушная раковина, она как бы фильтрует звук. Понятно, конечно, можно переборщить с громкостью и оглушить себя, но вот такие наушники менее вредят слуху человеческому. Однако, если вы наденете наушники и пойдете в город переходить на красный или зеленый свет, какой угодно, отрешившись от реальности, вы рискуете. Поэтому правильно ведите себя, не отягощайте свой слух. Итак, люди используют разного рода отягощения,
чтобы

не услышать. Не услышать Божьи слова, не услышать предостережение, совет, обличение. Такое происходит в разных сферах, в разном проявлении. Бывают проблемы, заболевания, когда человек лишается способности слышать. Бывают отклонения в здравии, бывает диапазон у живых существ, в котором человек может слышать, а другие существа не слышат. Или наоборот, мы не слышим, а, допустим, летучие мыши, собаки слышат ультразвук, а киты и слоны слышат инфразвук. Но даже эти бедные существа сегодня находятся под ударом, потому что мир становится очень шумным. И вы слышали о том, как киты с нарушением слуха выбрасываются на берег. Почему? Океан настолько стал шумным из-за человеческого присутствия, что киты начинают теряться в нем или просто, можно сказать, сходят с ума и выбрасываются на берег. Это одно из объяснений такого массового явления и массовой гибели. Есть еще нарушения в виде тугоухости или глухоты, разные причины, и каждая из этих причин, друзья, может стать притчей. Я призываю вас, воспользуйтесь энциклопедией, почитайте о слухе, и когда вы начнете соединять это описание с библейским смыслом, вы найдете для себя духовные уроки. Там и состояние сердца, и нарушение зрения, и даже с пигментацией. Вот это все маленькие притчи, рассказывающие о способности человека слышать. Что же нам сегодня необходимо усвоить о способности человека к восприятию информации, к слышанию? В письме к евреям, в 5 главе, апостол Павел рассуждает о слухе человеческом. И мы посмотрим сейчас на эти мысли. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать». И Павел говорит, что когда он учит людей, а у них какая-то глухота и тугоухость. Смотрите, как это сказано. «Потому что вы сделались неспособны слушать». Нет сегодня проблемы в наличии слова. То есть информация, она звучит. Если раньше, десятилетиями назад или даже столетиями назад не было достаточного знания, не было достаточно книг, не было достаточно проповедей, рассказов о чем-то добром, хорошем. Ну, допустим, жили мы в коммунистическое время, когда не было места Богу и проповеди евангельской. То сегодня звукового потока достаточно. Есть христианские радио, есть огромное количество литературы, есть аудиокниги христианские, есть Библия в разных переводах, аудио озвученное, видео, да что угодно. Знаете, в чем проблема? Павел говорит о том, что кто-то стал не способен слушать. Речь звучит, песня поется, молитвы произносятся, слушателей нет. То есть сегодня мы должны бить тревогу не о наличии Божьего Слова, а о способности его услышать. Можно сейчас собрать огромный зал, начать говорить, а кто-то даже не способен воспринять. Почему? Есть много для этого объяснений. Что же мешает человеку слышать Божье Слово? Ну, давайте тут же у апостола Павла найдем некий совет. Он пытается это объяснить. Та же 5 глава письма к евреям. «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Павел говорит о том, что проходит время, а люди не развиваются. Люди не тренируются, чтобы слышать. И они должны были это делать и должны были учительствовать, слушать и передавать, слушать и открывать свои уста, чтобы благовествовать. Они этого не делали.

теперь им нужно опять с нуля объяснять, ну, казалось бы, азы. Прям вот молочную такую пищу. Время должно привести к учительству. Питание молоком – это неведение в слове правды. А питающиеся твердой пищей, как мы здесь находим в последнем стихе этой главы, это люди, которые научены к развлечению добра и зла. То есть та информация, которую мы с вами усваиваем, ее прежде всего нужно практиковать. Можно слушать, слушать, слушать и не довести до практики, и из-за этого способность слушать пропадет. Это еще называется своеобразным информационным шумом. Ну, представьте себе, человек включил радио или плеер, надел наушники и находится в таком состоянии долгое время. Он слушает музыку, радио и настолько погружен в слушание, что когда приходит ответственная информация, он и эту важную информацию воспринимает как информационный шум. Потому что до этого музыка была не основной. Она просто заполняла собой эфир, ну, лишь бы не было тишины. Кстати, сегодня время от времени нужно уходить в своеобразный информационный пост. То есть научиться слушать тишину. Чтобы, когда придет информация, ты на нее реагируешь контрастно. Если все выдавать потоком непрерывным, без пауз, ты что-то важное можешь упустить. Шло сообщение, не заметил. Шла информация, музыка, и ты не заметил чего-то главного. Подумайте, друзья, информационный шум не позволяет воспринять нужную информацию. Также это касается общения в мессенджерах, в социальных сетях, когда есть какие-то группы, где оповещения, и слишком много разного рода реакций. И вроде написано какое-то объявление о событии, о встрече, о празднике, но из-за того, что слишком много египетских иероглифов, ну, называется это сегодня не так, называется это смайликами, эмодзи, там еще что-нибудь, гифки, анимашки, теряются важные, насущные сообщения. И потом люди удивляются. Ой, я ничего не знаю, я ничего не слышал. Так говорили об этом, но я не слышал. Оказывается, проблема не в том, что не было сказано. Проблема в том, что не было услышано. Научитесь фильтровать. Это касается также сегодня пользования интернетом, соцсетями. Очень много там информации, но усваивается почему-то самая чушь, мусор. Люди просто теряются в этом объеме информации. И важное не слышат. Почему? Не отсеивают. Они постоянно в информационном шуме. Но есть еще серьезная проблема, которая и в наше время актуальна, и была даже 2000 лет назад. Это слушание через предвзятость. Я вроде слышу, но из-за того, что у меня есть свое убеждение, у меня есть свое мнение, я его заранее сформировал, я не очень-то склонен воспринимать. Давайте приведем пример конкретный, связанный с жизнью нашего Господа Иисуса Христа. Когда он начал свое служение, и спрашивали многие люди, а что это за молодой раввин, откуда он? И говорят, это сын плотника из Назарета. Вот оно... предубеждение, оно срабатывает. Ах, да, из Назарета, да, оттуда разве что-то доброе может быть. Спасибо, что сказали. Конечно, я слушать не буду. Почему? Это же из Назарета. А Иисус откуда? Из Галилеи. А, ну, я знаю про галилеян. О, такие невоздержанные люди. Нет, конечно, я его слушать не буду. Почему? Ну, у меня есть предубеждение к галилеянам. Есть еще другая проблема. Спрашивают Иисус, а сколько тебе лет? Или сами делают вывод, сколько ему лет? Тебе нет еще 50? Да как ты смеешь так говорить? Как можно тебе доверять? Тебе же еще нет 50 лет. Знакомо? Да, действительно. Возраст иногда срабатывает. То есть, если какую-то вещь скажет человек с возрастом, надо кивать болванчиком, да, это же возрастом все припудрено. А если молодой сказал, можно не слушать. Пусть еще подрастет лет 20-30, и потом на пенсии будет как-то учительствовать.

Нехорошо, правда? Вот так, наверное, относились к Иисусу. Также одно из предубеждений было по отношению ко Христу, когда пытались наблюдать за тем, а как он относится к традициям. А почему пост не соблюдают твои ученики? А почему они руки не помыли? А почему в субботу вы как-то себя не так ведете? Все, мы слушать вас не будем. Так вы разберитесь, пообщайтесь, спросите, может быть, какой-то новый смысл. Нет, не хотим слушать, у нас есть свое предубеждение. Ну, еще сюда гордость добавьте. А также еще эмоции мешают. У нас есть отдельная тема, посмотрите в архиве нашего канала. Эмоции, которые закрывают способность слышать. Одна из проблем слуха, она связана с аритмией человеческого сердца. Да, это символично. Человек на эмоциях способен ли воспринять информацию? Нет, мы иногда так говорим в быту, ну пусть остынет, потом донесешь ему информацию. Сейчас его не трогай, бесполезно что-то ему говорить. Почему? Да он весь на эмоциях. Ну да, так и происходит. И такое было в служении Иисуса Христа. Он что-то говорит, а ему отвечают, ты нас обижаешь. Ну, конечно, да, обижает это вас, ну, потому что вы такие мерзости творите. Вы такое лицемерие устроили во всем народе. Вы обманываете людей. Вы как слепые вожди слепых. Что вы делаете? А нет, нас это обижает. Ну, конечно, вы обижены, вы не будете слушать. Тупик. И поэтому весть Господа Иисуса Христа, вечное Евангелие, не слышится. Где проблема? Христос плохо сказал? Христос что-то не может объяснить? У него нет достаточно слов? Все есть. Слух не работает. Человек, который теряет способность слушать, в определенный момент решает выбирать себе, а кого слушать. Мы уже упомянули, у Христа было много поводов не воспринимать. Апостол Павел предупреждает, что может такое возникнуть, когда люди, чтобы пощадить свой слух, выбирают себе источник информации. В письме к Тимофею, в 4 главе, апостол Павел предупреждает, что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, и здесь фраза, которую вы знаете, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Интересно, да? Люди не будут принимать здравого учения, и вопрос слуха будут решать на основании прихоти. Кто-то это делает на основании вкуса. Я так привык, я напрягаться даже не хочу. Мне это не совсем понятно. Зачем вникать? Давайте как-то попроще. Ну тогда что ты сделаешь, если ты такой философией опьянен? Давай-ка я выберу себе другого учителя. Кто-то выбирает так церкви. Если вдруг церковь говорит какую-то правду и обличает, я не буду ходить в эту церковь, там такая доктрина суровая, там такие требования высокие. Но вообще-то это не церковные требования, это требования Библии. Но если ты хочешь выбрать себе учителя, который льстил бы твоему слуху, ну что ж поделать, ты так сделаешь, ты же вольный человек. Павел об этом говорит, так будет. И Тимофей, наверное, тоже немало это наблюдал. Также интересно, что люди обращают слух от правильного учения к басням. Что еще можно считать баснями? Развлечения, шутки, юмор. Сейчас этого огромное количество. Люди хотят этого самого развлечения, чтобы мозг не напрягался. Вроде слух работает, а мозг при этом отключен. Это целая индустрия развлечений. И теперь мы сталкиваемся еще с одной серьезной проблемой. Уверен, родители это наблюдают. Когда наши дети увлечены развлечениями, увеселениями, смехом, смехотворством, пустословием, и когда нужно говорить на серьезные темы, а способности к воспринятию уже нет. Это своеобразное сочетание этих басен и информационного шума. Опять же, на

Нам нужен информационный пост. Когда вы слышите это выражение «пост и молитва», не всегда только нужно думать о том, чтобы чего-то не есть. Хотя, мне кажется, и о посте физическом тоже мы стали забывать, есть смысл попрактиковаться. Но сегодня скорее важен пост информационный, потому что мы постоянно бомбардируемся информацией. И если ее слишком много, в этом потоке или в океане информации может утонуть знание. А если не будет знания, то не возникнет и веры, и мудрость также пропадет. Пусть нас Господь благословит в этом. Апостол Павел говорит о том, чтобы, несмотря на то, что способность слушать, воспринимать пропадает в этом мире, люди сегодня увлечены некими гуманистическими идеями, они переживают о собственном комфорте, о благополучии, о приятном слухе, все равно нужно продолжать говорить правду. Друзья, мы отвечаем за свои уста. Мы должны сказать правду, мы должны свидетельствовать о чем-то хорошем, должны воспитывать, должны нести правильные, добрые вести. В письме к римлянам в 10 главе сказано так. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Апостол Павел подчеркивает, нужно, чтобы в этом мире люди услышали голос Божий. Да, много препятствий. Много проблем, связанных со слухом, много шумов, много ложной информации. Но нужно продолжать благовествовать. Это касается всех людей. Ты можешь подумать о себе, я в церковь особо не хожу, но ты знаешь, что такое добро? Ты знаешь правду? Ты знаешь, что такое честность? И как ты имеешь способность это оценивать? Повтори это, скажи. Если в какой-то момент не знаешь, как поступить, поступи правильно. Похоже на шутку? Нет, друзья. Чаще всего мы знаем, как поступить. Мы знаем, что сказать. Но мы пытаемся себя оправдать, пытаемся снять с себя ответственность. Нет. Когда не знаешь, как поступить, поступи правильно. Действуй. И тогда произойдет то, о чем проповедует апостол Павел. Приятны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Об этом нужно говорить. Кто-то обязательно да услышит. Мы еще задавались таким вопросом, а где же находиться необходимо, чтобы хорошо услышать Иисуса Христа? Стих, который сегодня пусть нас наставляет, записан в книге Екклесиаста, глава 4. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению». Когда идешь в Дом Божий, в Дом молитвы, в церковное собрание, будь готов немного говорить, немного что-то изображать, не действовать, не шоу устраивать. Будь готов слушать. Екклесиаст при этом предупреждает, ибо они не думают, что худо делают. Кто-то увлечен своим поклонением. Я хочу больше сказать. Пусть Господь меня услышит. Наш наставник Иисус Христос предупреждает, не многословьте. Преклоните ухо свое, чтобы слышать, что хочет сказать вам Господь. Как Господь желает обратиться к вашему сердцу. Имеющий уши да слышит. А Господь скажет животворящее слово.

Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего,

0: владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои».
1: Всевышний – одно из древних имен Бога, показывающее его превосходство над всем и во всем. Встречающееся как в Ветхом, так и в Новом Завете, это имя указывает, что Бог занимает самое высокое положение. Он не подчинен никому и ничему. В Библии Бог часто изображается высоким. Он высок и превознесен, высок над всеми народами, обитает на высоте небес и во святилище. Надменное желание небесного ангела Люцифера зайти на высоты облачные и уподобиться Всевышнему привело к грехопадению. Об этом написано в 14 главе книги пророка Исаии. Библия призывает нас со смирением искать Бога, познавать Его и уподобляться Ему в характере, потому что Он недалеко от каждого из нас.
0: «Любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым

0: Господь приводит к покаянию не потому, что Он строго обличает и грозит пальцем. Бог хочет помочь. В моменте покаяния Он показывает: «Ты мое дорогое дитя, я тебя люблю, я тебя любовью вечной возлюбил. И не важно, что ты сделал вчера, что ты сделал сегодня и что ты сделаешь завтра, я не перестану тебя любить. Моя любовь, она к тебе высока. Мне важно тебя не обличить и наказать. Мне важно тебе помочь, подсказать шаги, выходы, чтобы ты с дерзновением шел и не сомневался в моей любви».
1: Мы на самом деле являемся сопричастниками божественного естества. Так говорит Священное Писание. В самых первых главах Библии мы находим, что Бог создал человека по образу и подобию своему. И поэтому вся жизнь человека на сегодняшний день, она направлена на то, чтобы уничтожить в себе этот образ Божий, не иметь с ним ничего общего. И это происходит тогда, когда человек не понимает конфликта двух сил. Это великая борьба между добром и злом, между Христом и сатаной. Но когда ты начинаешь это понимать, когда ты начинаешь это вникать в это, то ты тогда начинаешь понимать: послушай, так я являюсь сопричастником божественного естества.
2: Но благодаря силе и влиянию Духа Святого в нас происходит эта перемена. Благодаря влиянию Духа Святого человек может откликнуться на этот призыв. И здесь очень важно, как мы читаем в Священном Писании: когда услышите глас этот, не ожесточите сердец ваших. Но так происходит, что кто-то отзывается на этот призыв, а кто-то становится невосприимчив к этому голосу Божьему.
3: Это может пережить каждый человек. Когда он поверит, что Иисус за него умер, когда он поймет, что он сам без него ничего не может, вот тогда вот эта плотская природа человека начинает меняться. Но она меняется вот на сегодняшний день. Вот сейчас я там, например, или кто-то сидит, и он через минуту умрет. Да? Вот как это будет встреча? Вот, если в данный момент его ничего не обличает, он покаялся там,

0: вот в этот момент жизни он встретиться с Христом, я думаю, что он наследует царство. Но если он остался жив и через час пошел и пошел грешить, то он уже потерял это спасение. Но это как-то вот связано. Покаяние, спасение, вера, надежда – это все очень связано. Это ступени одной как бы лестницы туда.
1: Раскаяние в постыдных делах есть спасение души. Демокрит.
2: Мы должны идти постоянно. Если мы останавливаемся в своем хождении, это означает, что мы уже перестали каяться. А если мы перестали каяться, мы сошли с этого спасительного пути. И Господь опять нам говорит: покайся, покайся. То есть посмотри в себя, оцени себя, посмотри на своего Спасителя.
3: Иногда приходится пройти через боль. Через, может быть, такой надлом, да, надлом твоих ценностей, твоих представлений о мире, о себе. И мне кажется, для любого человека, для мужчины, для женщины, для молодого, для пожилого человека, это непросто. И человек сам по себе, по сути дела, не может покаяться, потому что у нас нет способности или у нас нет этой готовности жить по Божьим принципам, по Божьим заповедям.
4: Поэтому, если сейчас вы смотрите это видео и вспоминаете какие-то моменты, которые были в вашей жизни в прошлом, признайте, что вы были неправы. Встаньте прямо в своей комнате. Нет нужды ехать или идти в какую-то даже церковь. Господь Иисус Христос сказал: заходишь в комнату, дверь закрываешь, никто тебя не видит. В своем сердце можете преклонить колени, преклоните. Не можете, просто в своем сердце обратитесь: Господи, прости меня, я признаю, что я был неправ или неправа перед Тобою. Я признаю, что я грешник, но Ты умер за грешников, значит, Ты умер за меня. Если в своей жизни в вашей происходит какое-то неправильное действие, и у вас пропадает дерзновение, и кто-то вам на ухо говорит: ну зачем ты пойдешь в церковь? Тебе надо изменить свою жизнь, тебе нужно перестать делать вот это, или перестать делать вот то, а потом приходи. И он: ты посмотри на себя. То напомните тому, кто шепчет громко и дерзновенно, что Иисус пришел для того, чтобы спасти больных. И Иисус у тебя глаголы жизни. Как ученики сказали: нам не к кому идти. У тебя глаголы жизни.
3: У каждого человека есть возможность отозваться на этот призыв, пока у него есть дыхание, пока его сознание живет.
5: Но в жизни есть две свободы. Одна свобода в истине, а другая свобода в беззаконии. Я начинал свою жизнь со свободы в беззаконии. Я понял, что это не тот путь. И я сменил маршрут, я встал на другую колею. И вот эта свобода, она стоит жизни Христа. Это цена жизни Христа. И вот когда ты начинаешь это понимать, ты начинаешь понимать, что ты должен делать завтра, что ты должен делать сейчас, для того, чтобы не вернуться на ту прежнюю дорогу.
3: На самом деле покаяние – это непростой процесс. И можно сказать, это даже болезненный процесс. И, может быть, для мужчин это более болезненно признать какую-то свою слабость, признать свое недостоинство, признать свою несостоятельность. Легче, конечно, жить с осознанием того, что ты чего-то стоишь, что у тебя есть значимость. Но на самом деле человеческая значимость ничего не стоит. Вот. По большому счету, проходя через процесс вот этого раскаяния, изменения, человек может увидеть только во свете Божьей любви свою значимость. Вот. И, кстати, это тоже один из моментов счастья и радости, когда ты понимаешь свое предназначение, когда ты начинаешь понимать, что есть смысл в твоей жизни, есть смысл в твоем предназначении, в том, что ты делаешь, да, то есть смысл отражать славу, величие Бога, быть представителем Бога в этом мире.
6: Чаще всего, пока у нас есть какие-то возможности опереться на какие-то свои ресурсы, на какие-то свои костыли, мы чувствуем, что мы еще что-то можем в этой жизни, мы чем-то управляем. Поэтому чаще всего покаяние, вот это осознание,

0: знание нужды и беспомощности приходит, ну, в такие непростые времена. Может быть, внешне непростые, может быть, внутренний человек что-то проживает. Вот тогда, когда мы сталкиваемся с нашей ограниченностью, с тем, что я хочу, но мне не получается, может быть, не кричать на своих детей или не обижаться на мужа, или что-то еще не делать. Я даю слово, я снова это делаю. Вот когда мы сталкиваемся с нашей беспомощностью, с тем, что я все перепробовал, и это все не работает. Вот это важный момент, который открывает для нас. Можно остаться в этом и сказать, ну все, вот такая моя жизнь, участь моя такая. Но можно двинуться, вот как раз сделать этот шаг навстречу Богу, который может восполнить нашу нужду. Может восполнить нашу нужду. Мы можем бесконечные колодцы рыть в этом мире, пытаться нашу жажду внутреннюю, и по жажду любви, уважения, самоуважения кого-то. Мы можем бесконечно искать везде, но мы не сможем это утолить до конца. Эту жажду по-настоящему можно утолить в Боге.
1: «Прибегай к Богу с покаянием и слезами. Покайся и не сомневайся. Покайся и не унывай более. Не отчаивайся в своем спасении». На небе радость, когда ты каешься. Ради тебя пришел врач душ, а ты скрываешь рану. Иоанн Златоуст.
2: Вспоминаю одну историю, которая меня просто, знаете, вот перевернула. Она связана с покаянием и со стихом «Не судите, да не судимы будете». Они очень взаимосвязаны. Часто люди могут даже не просить прощения у другого человека, не нуждаются в покаянии, зачем мне просить, у меня все нормально. Расскажу одну вот эту историю. Я слышал ее, как на самом деле, за правду произошла. Не помню даже, от кого я узнал, где прочитал. Но жила-была одна девочка, она стала уже взрослой женщиной. И однажды она пришла к священнослужителю и сказала, что не может простить отца своего, потому что он оставил семью, когда она была девочкой, подростком. И он бросил их, оставил их вдвоем с мамой и ушел. И она говорит, всю свою жизнь я живу к нему с непрощением. Я не могу его простить. Он недавно умер. Я не могу его простить. А священнослужитель говорит, что ну раз он умер, вы перед ним уже никак не сможете с ним наладить отношения, но просите у Бога, чтобы он помог вам забыть эту ситуацию, и чтобы вы смогли его простить. Но попробуйте помолиться и с Богом поговорить. Может, вы кого-то в своей жизни тоже кого-то обидели, кто-то на вас обиделся. Она через несколько дней приходит, и священнослужитель спрашивает, ну как, молились? Он говорит, да, молились, вспомнили. И говорит, нет, ничего не вспомнила. Как-то вроде живу тихо, мирно, зла никому не делаю. Говорит, правда, единственное, что вспомнила какой-то случай такой нелепый из детства, который произошел, что однажды я у мамы из кошелька украла 5 рублей. Мама меня спросила, не брала ли я эти деньги, и я еще и соврала, сказала, что не брала. Она говорит, ну вот мама жива? Мама жива. Где живет? В деревне. Вот езжайте к маме и просите у нее прощения. Она говорит, так это было сколько же? Раз вы молились, Дух Святой вам напомнил, езжайте к маме и просите прощения. Она в выходные приезжает к маме, сели, покушали, пообщались. Она говорит, мам, слушай, вот хочу попросить у тебя прощения за такую вещь. Однажды, когда была девочка подростком, я у тебя из кошелька украла 5 рублей. Вот недавно молилась, вспомнила об этом. Плюс еще и соврала, что не брала эти деньги. И мама начала плакать. Она говорит, сейчас я тебе расскажу историю, садись. И она говорит, а когда ты только родилась, твой отец, он начал употреблять алкоголь, начал воровать у меня деньги и тащил все из дома. Мне и так-то с тобой на руках было сложно. Он еще все пропивает, говорит, я выгнал его из дома. Через какое-то время встретил его на улице. Он сказал, что уже год не пьет. Вернулся к нормальной жизни, ему было стыдно, он покаялся в своем предыдущем образе жизни. И говорит, и мы заговорили, мы решили снова сойтись и жить вместе. И говорит, мы начали жить вместе, но однажды в своем кошельке я не досчитал 5 рублей. Я спросил у тебя, ты сказала, что не брала. И так как ты была честной девочкой и никогда у меня не брала деньги, тем более не врала, я поняла, что это мой муж опять взялся за старое и начал воровать у меня деньги. В тот вечер, говорит, я устроил ему такой скандал, что он забрал все свои вещи и ушел, и больше никогда не возвращался.
3: Я считаю, что не надо в своем сердце делать хранилище для зла, для обиды. Вот такой, знаете, схрон какой-то, такой, куда...

0: сам боишься заходить, и там никогда порядок не навести. Не надо этого делать. Вот давай чисто, как Давид же говорит, сердце чистое сотвори во мне, Боже. Но если там все чисто, ну кто туда заходит с грязными вещами, ногами, ботинками там и прочим? А вот это все обиды, это грязь.
1: И апостолы Иисуса Христа, они уже приняли крещение. Они были посылаемы Господом на служение. Но все-таки Господь говорил им, еще многое хотел бы я вам сказать, но вы не можете вместить. Вот состояние нашей души, вместимость нашей души настолько мала, что Господу хотелось бы расширить все это. И апостол Павел, однажды обращаясь к верующим, говорит, расширьтесь в сердцах ваших, пусть они будут более открыты. И чем больше мы погружаемся в благодать Божью, чем больше мы познаем волю Его, тем больше расширяются наши сердца.
2: Вопрос покаяния – это вопрос каждого из нас. В первую очередь не судить другого и раскаиваться самому в своих проступках. Мы должны стать самыми лучшими адвокатами по отношению к другим людям и самыми лучшими прокурору по отношению к себе. Поэтому исследовать мы должны свое сердце, каяться в своих грехах, в своих поступках. Иисус Христос сказал, вот ты смотришь, знаменитый этот стих, да, на сучок в глазе брата своего, а в своем глазе ты бревна не замечаешь. Поэтому дал бы нам Бог с вами мудрости проводить самоисследование и приходить к покаянию.
3: Я предлагаю тебе жизнь. Я сегодня во свидетели призываю небо и землю. Я предлагаю тебе благословение и проклятие. Я предлагаю тебе жизнь или смерть. Ну, выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Зачем тебе умирать? Это слова, которые цитирую из Священного Писания. Эти слова сказаны самим Богом. Вот сегодня они для меня дороги. Поэтому выбор, который я сделал, я считаю, что это самый настоящий подвиг в жизни человека. Наверное, знаете, у меня нету ордена Красной Звезды, вот, но в данный момент, да, я считаю, что это самый главный подвиг моей жизни – выбрать правильную дорогу через путь покаяния.
4: Это то сегодня, что очень многим христианам, как мне кажется, даже нужно понимать, что ты не один в этом мире, что Иисус, который отдал за тебя жизнь, Он хочет тебя спасти, Он не враг тебе. Сегодня очень часто я встречаю среди христиан, что люди боятся Богу отдать. Они и в, ну, сатана так оболгал Бога, что они и в Боге видят врага, с которым борются, как Иаков боролся ночью с ангелом. Тот, кто пришел помочь, Бог, который пришел, чтобы поддержать, Иаковом был воспринят как враг. И сегодня иногда и мы, верующие люди, не видим, что Дух Святой, который хочет обличить и наставить нас на истину, он не для того пришел, чтобы ткнуть нас носом и сказать, посмотри, какой ты нехороший. Он хочет дать нам освобождение. Он не враг, и нам не нужно с ним сражаться, а нам нужно этой силой и этой помощью, которая несоизмерима больше всех наших человеческих ресурсов, воспользоваться.
1: Да, сегодня Господь продолжает к нам обращаться, и мы должны принять этот дар покаяния, дар прощения Божия, примириться с Господом, у креста Господа сложить все свое прошлое и, взирая на Иисуса Христа, сказать, «Будь милостив ко мне, грешнику». Покаяться, так как покаялся тот разбойник на кресте. Он даже не ожидал быть в Царстве Божьем. Он сказал, «Господи, помяни меня, когда приедешь в Царствие Твое». Но Господь сказал, «Я Тебя не только там помяну, я не только там вспомню имя Твое, потому что среди всего этого страшного, развращенного общества единственный голос поднялся в защиту Иисуса Христа». А Господь ему сказал, «Ты будешь со мною в раю». Поэтому, может быть, так как этот грешник, разбойник покаялся, дай, Господи, и нам иметь этот опыт покаяния и опыт божественного прощения, чтобы нам быть в Царстве Божьем.
5: Увидев чудовищность греха и истинное состояние своего сердца,

не будем предаваться отчаянию. Ведь Христос пришел спасти грешников. Его жертва достаточно велика, чтобы просить Отца о нашем спасении. Те, кому Он больше простил, возлюбят Его больше. Ближе, чем другие, они будут стоять к Его престолу и славить Его за великую любовь и безграничную жертву.

Вославлю я Господа, дающего советы мне добрые. Сердце мое даже ночью вразумляет меня. Я Господа из вида никогда не упускаю, и дабы я не поколебался, Он по правую руку мою. Потому радуется сердце мое, ликует душа моя, и в покое тело мое пребывает. Ибо не оставишь меня ты в могиле, и не допустишь, чтоб верный твой тление познал. Ты укажешь мне путь жизни, быть с тобою — полнота радости для меня. Блаженство вечное дарует сильная рука твоя.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Два профессора. Профессор Кристакис, ученый Гарвардского университета, и профессор Фаулер Калифорнийского университета написали книгу на основании очень масштабного исследования. Эта книга называется «Связи» или «Связанные одной сетью». Она была выпущена в 2009 году и считается «Нью-Йорк Таймс» как одной из ведущих книг, которая должна произвести серьезные перемены в нашем миропонимании. Книга была переведена на десятки языков, в том числе и на русский язык. Профессора проводили исследования, и они очень убедительно доказали и показали в этом исследовании, что важнейшее решение, которое человек принимает в своей жизни, будь то решение, связанное с семьей, либо с профессиональными навыками, с карьерой, эти решения, которые человек считает, что он принимает самостоятельно, на самом деле обусловлены влиянием на него, его друзей, либо ближайшего окружения. Какие же именно сферы были подвержены максимальному и радикальному влиянию среды? В принципе, все. Но исследователи проводили исследования в нескольких сферах. Например, они исследовали физическое состояние человека или его склонность к полноте, а также исследовали одну из вредных привычек, такую как курение. И вот что они увидели, что те решения, которые принимали люди, зачастую были связаны не предрасположенностью, а именно влиянием ближайшего окружения. Выводы этих ученых базируются на массовом глобальном исследовании, многолетнем исследовании 12 тысяч жителей города Фрамингем, который расположен недалеко от Бостона. А столь масштабная статистическая база никогда еще прежде не собиралась. И она, эта база, ее исследование наглядно продемонстрировало, что социальные явления и физическое состояние распространяется среди друзей по закономерности, которая до этого была необъяснима. К примеру, если мой приятель начал курить, то у меня повышается вероятность того, что я тоже начну курить на 61%. А если у моего родственника родился ребенок, то на 15% повышаются мои шансы в ближайшие 2 года тоже стать отцом. Депрессия или нелады в личных отношениях, в личной жизни также инфицируют круг знакомых. Казалось, что бы здесь удивительного? Однако это только начало. А дело в том, что такая взаимосвязь, она сохраняется и на больших расстояниях, и распространяется довольно-таки далеко. Тот же курильщик передает свое пагубное влияние даже на приятелей, которые о нем никогда не слышали и, возможно, даже ни разу его не видели. В 2003 году Кристакис с Фаулером собрали данные по Фарингему и создали виртуальную карту социальных связей горожан. Пользуясь этой картой, они пытались исследовать два фактора.

Как я уже сказал в начале, это фактор курения и склонности к полноте. И вас удивит, что они обнаружили следующие детали. Например, страдающие полнотой в 1971 году стали очагами заражения и с годами породили вокруг себя целые гроздья тех, кто тоже был склонен к полноте. Однако эта тенденция совершенно не затронула другие группы приятелей, которые остались такими же подтянутыми и стройными, какими были изначально. Правда, те, кто оборвал связи со своей группой, очень часто тоже начинали полнеть. Статистика зафиксировала три степени влияния человека, склонного к полноте, на свое окружение. Первое – это ближайшие приятели, которые заразились первыми и на 57% превысили средний показатель по ожирению в этом городе. Дальше, следующий круг влияния – это приятели приятелей, которые перекрыли норму в среднем на 20%. И дальше еще 1000 человек, относившиеся к третьему звену цепочки. И у них увидели 10% прибавление в весе. Влияние далеко не всегда вредоносно. Также ученые увидели, что в обществе более мощные механизмы положительного влияния. Ученые Кристакис и Фаулер провели следующее исследование. Они поместили в одну комнату людей, у которых лишь у одного находилась определенная сумма денег. Дальше, исследуя, они пытались выяснить, каким образом его поведение будет влиять на поведение других испытуемых. Если они увидели тот, у кого были средства, смело делился со всеми, то и другие люди, оказавшись в подобной ситуации, тоже поступали точно так же. Если же было наоборот, то, соответственно, они тоже делали все наоборот. Также было интересно, что те люди, которые рассказали о своем счастье, на 9% повышали шансы своих товарищей тоже быть счастливыми. Тогда как публичное несчастье одного грозит товарищам 7% снижением благополучия. Очень интересные результаты, но возникает вопрос, как это относится к нам? Что это значит для нас, для христиан? В Священном Писании Евангелия от Матфея есть такой текст. В 5 главе мы читаем: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Используя образ соли, Иисус Христос хотел показать очень важный урок и пример. Он прибегает к этому сильному образу для того, чтобы изменить наше отношение к жизни. Он иначе говорит и ожидает, что если мы сможем действовать как соль, то мы сможем изменять мир вокруг нас, изменять людей. Его ученики, будучи солью, смогут преображать этот мир, изменяя его своим присутствием. Давайте вместе с вами посмотрим, какими же свойствами обладает соль и чему мы можем научиться с вами из этого текста. Первое. Стоит отметить, что каждый, кто употреблял соль, понимает, что соль вызывает жажду. Особенно те люди, которые любят есть много соленого, они часто испытывают желание пить воду. Или, например, после того, как мы съели соленую рыбу, мы понимаем, что через какое-то время мы обязательно захотим пить. Когда человек ест что-то соленое, у него возникает это естественное чувство жажды. Точно так же и наше присутствие в жизни тех, кто нас окружает, должно вызывать чувство жажды. Чувство и желание искать воду жизни. Одна девушка поделилась своим опытом. Однажды она приехала в один город для того, чтобы быть там волонтером, делать добрые дела и по возможности рассказывать о своей вере в Иисуса Христа. Через некоторое время к ней на улице подошла одна женщина, которая жила неподалеку, и сказала:
Я давно наблюдаю за тобой. Ты не такая, как все. Пожалуйста, расскажи мне о том, кто ты и во что ты веришь». Девушка сильно удивилась, потому что она даже не предполагала, что кто-то за ней наблюдает, кто-то оценивает ее поступки, присматривает за ней. Если бы она это знала, то, конечно, бы она, может быть, старалась бы что-то еще предпринимать. Но в этот момент она почувствовала серьезную ответственность. Она поняла, что ее жизнь вызвала этот интерес, и теперь она может рассказать и поделиться своей верой с этой женщиной. Та женщина попросила ей рассказать то, что она прежде не знала, потому что она увидела человека, который вел себя как соль мира. Мы должны постоянно помнить об этом, о том, что у нас есть, что предложить людям для утоления их духовной жажды. Мы сами не можем это сделать. Мы лишь маленький ручеек, но есть потоки живой воды. Но мы можем быть той солью. Жизнь, наша жизнь может вызывать у людей желание узнать о нашем Господе. Иисус — это вода жизни. Он обещал самарянке, что тот, кто будет пить эту воду, никогда не возжаждет вновь. Тем не менее, чтобы люди захотели пить эту воду, они должны почувствовать жажду. И в этом и есть миссия христиан — быть солью, которая вызывает жажду. Мы не сможем выполнить великого поручения Иисуса Христа, если только не будем производить впечатление своей христоподобной жизнью на окружающих. Поэтому у нас есть повод просить Бога. Просить Бога о том, чтобы Он дал нам силу быть солью там, где мы находимся, вызывая жажду к Слову Божьему. Давайте вместе с вами посмотрим еще и на другие свойства соли. В Библии мы читаем такой текст, Псалом 96:11. «Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье». Мы говорили о том, что соль вызывает жажду. Но кроме этого, мы все знаем, что соль еще и придает вкус пищи. Прекрасная еда, она может быть невкусной. Мы настолько привыкаем к вкусу соли в пище, что нам сложно понять, насколько соль придает вкус ей. Но стоит нам один раз что-то не посолить, как вдруг мы осознаем, что чего-то не хватает, и не хватает именно соли. Способность соли влиять на вкус показывает, какими должны быть христиане в этом мире. В одной книге есть цитата: «Действие соли символизирует жизненную силу христианина, любовь Иисуса в сердце, праведность Христа в жизни». Христианин без радости, без желания жить, без оптимизма, без смысла жизни и целей имеет серьезные проблемы в своем понимании христианства. Люди, которые идут по жизни с Иисусом, полны заразительной радости. Они знают, что в их жизни есть смысл и цель. И это знание дает им мир, оно их вдохновляет и вдохновляет тех, кто находится рядом с ними. Когда же мы встречаемся с людьми, которые называют себя христианами, но оказываются холодными, резкими? Возможно, они склонны к законничеству, ценят больше нормы, чем людей. Это указывает на то, что у них серьезный кризис идентификации. Иисус был радостным человеком. Хотя, конечно, порою нам пытаются представить Его как унылого, угрюмого и всегда серьезного. Но Иисус был радостным. Его жизнерадостность была заразительна. Люди хотели следовать за Ним. И вы знаете, из, наверное, опыта и вашей жизни, что вряд ли захочется следовать или слушать, или пребывать в присутствии того человека, который постоянно угрюм, недоволен, критикует и жалуется на жизнь. Мы видим, что люди, отягощенные своими заботами и проблемами, отверженные и огорченные, они приближались к Иисусу, потому что они видели в Него того,
кто может дать им радость.

кто может вытащить их из той ситуации, в которой они находились. Селение, которое проходил Иисус, наполнялись радостью. Он носил мир, жизнь. Он был тем человеком, в котором они нуждались. Христиане призваны сделать жизнь вкусной. Отсутствие вкуса – это отрицание жизни. Те, кто отказывает другим в вот этой способности наслаждаться и радоваться, не поняли смысла присутствия Христа в их жизни. Как-то я прочитал рассказ об одном мальчике, который не хотел идти в церковь. Его мама, обеспокоенная, спросила, почему? И он по-детски наивно сказал, потому что у них лошадиные лица, и я их боюсь. Вытянутые, вялые, безжизненные лица, недостойные Иисуса Христа. Спокойные, лица с улыбкой, теплые слова и взгляд. Вот что покажет, что ты понимаешь смысл придавать вкус жизни. Проси Бога, чтобы Он помог тебе жить радостно, как тот, кто постоянно приходит и ходит с Иисусом, как тот, кто познал истину в Иисусе Христе. Давайте посмотрим еще на одно свойство соли. Особенно это свойство актуально, и мы часто им пользуемся в наших широтах зимой. В Колоссянам 3:14 мы читаем: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность с совершенством». У соли есть интересное свойство. Оно способно растапливать лед. Зимой улицы, площадки, тротуарная плитка посыпается солью, чтобы очистить ее от гололедицы. Соль, соприкасаясь со льдом, начинает плавить его, превращая в жидкость. Когда Иисус обратился к образу соли, возможно, Он предполагал это свойство соли, может быть и нет, но это свойство, оно тоже может быть очень полезным и назидательным для нас. Потому что христианин, который предан Христу, производит похожее воздействие вокруг себя. Любовь и щедрость вызывают в душах людей тепло, которое способно тронуть даже самые черствые сердца. Когда любовь Христа горит в сердцах верующих людей, то они становятся способными приблизиться и настолько сблизиться с людьми, что их сердца согреваются нашей бескорыстной любовью и щедростью. Искренние верующие распространяют вокруг себя живительную, всепрощающую радость и любовь. Современный индивидуализм сделал многих людей, увы, холодными и бесчувственными. Нас уже не удивляют те истории, когда люди могут замерзнуть на улице, и никто не окажет им помощи и поддержки. Мы уже где-то свыклись и смирились с тем, что люди думают только о себе. И многих удивляет бескорыстная любовь или помощь. Если вы вдруг кому-то что-то просто так сделали, совершили какой-то добрый поступок, и человек этого не ожидал, то мы сейчас уже не удивимся, если мы увидим чаще всего не радость и благодарность со стороны того человека, а некую подозрительность. А что же ты хочешь? Почему ты это сделал? Совсем недавно мы с группой молодежи проводили так называемый «добрый слет». Добрый слет — это встреча молодежи, когда мы приезжаем в какой-то город, мы собираемся вместе, 20-30 человек молодежи, и несколько дней, 3-4 дня мы посвящаем тому, чтобы делать различные добрые дела. И вот, проводя схожий проект в одном из городов, мы пришли в одно учреждение, мы провели программу, мы привезли подарки, но один человек знал, что мы христиане, и очень подозрительно смотрел за нами, наблюдал, смотрел, как мы взаимодействуем с людьми. И после этой программы, после того, как он увидел нас в действии,

Он подошел и сказал: «Антон, я удивлен. Я удивлен тем, что я увидел, потому что в наше время редко, когда встретишь такое количество молодых людей, которые бы так искренне, с такой бы радостью служили нуждающимся людям. Я предполагал, что христиане, они все лицемеры, которые думают только об обрядах, о каких-то традициях. Я не мог предположить, что христианство, оно может быть таким радостным и таким красивым. Там, где царит холодность и недостаток тепла, нет любви Христа. Иисус распространял вокруг себя тепло и доброту. Мытари, которые привыкли общаться с людьми всякого рода, спонтанно приближались к Нему. Точно так же и женщины с не очень хорошей репутацией, они видели во Христе это человеческое тепло. Холодная, мрачная религия никогда не притягивала души ко Христу. В одной книге христианская писательница Елена Уайт написала: «Такая религия, напротив, отдаляет от Него, направляя в сети, которые расставил сатана, чтобы уловить заблудших». Сегодня у нас есть повод просить Бога. Просить Бога о том, чтобы Он преобразил нас своей благодатью, чтобы Его любовь, Его радость изливалась через наши жизни на других людей. Давайте мы посмотрим еще на одно свойство соли. Иеремия, пророк Иеремия в 33 главе, в 6 тексте пишет: «Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачу их, и открою им обилие мира и истины». А если вы не знали, то во времена Иисуса Христа соль использовалась как лечебное средство в лекарственных целях. Например, в той же самой книге пророка Иезекииля мы видим, как Бог, Он сравнивает себя вот с тем, кто обрабатывает раны, и с тем, кто натирает кожу солью. Действительно, во времена Иисуса Христа очень часто, не имея других лекарственных средств, прибегали к соли. Если человек получал вдруг определенную травму или рану, то ему прикладывали соль для того, чтобы она могла обеззаразить рану или для того, чтобы не началась гангрена. Мы живем в мире, где тысячи людей страдают ежедневно. Они страдают в самых разных ситуациях. И у нас есть то лечебное средство, которое они могли бы приложить и которое дало бы им успокоение от тех серьезных проблем, которые их беспокоят. Это физическое насилие, несправедливость, унижение и многое другое. Многие не находят спокойствия в своих домах. Напротив, мы видим, как все больше и больше катаклизмов происходит в мире, трагедий, болезней. Где человеку найти лекарство для своей души? Как успокоить свое сердце? У нас есть соль. Церковь должна стать тем убежищем, тем местом, а Библия и библейское учение тем лекарственным средством и солью, которое сможет помочь людям. Описывая свою миссию, Иисус сказал следующее, что Он послан благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Последователи Христа должны также присоединиться к миссии Иисуса. Мы должны быть теми людьми, которые смогут приложить целебный пластырь на сердца и души людей. Однажды мой сын получил травму. Он получил травму, и мы приехали в больницу, чтобы ему могли оказать помощь. И он, конечно, переживал сильно, мы многие не любим, особенно когда понимаем, что сейчас будут обрабатывать нашу рану. Но врач, он с нежностью, с простотой, он пошутил, он сказал несколько добрых слов, он отвлек его внимание, я увидел, как мой сын расслабился.
и как ему смогли оказать помощь. При этом я помню другой случай, как однажды я привез одного бездомного в больницу. Он жил на улице, и у него началась серьезная проблема с ногой. Было похоже, возможно, на гангрену, либо на заражение. У него была открытая рана. Мы приехали в больницу, он всячески отказывался, потому что у него был уже такой опыт. Все же я настоял. Мы зашли в комнату, где был врач, и я попросил посмотреть рану и что-то сделать. Врач был очень сильно недоволен, ему было неприятно работать с этим человеком. Я видел, как он очень грубо, причиняя боль, обрабатывал рану этому бездомному. Конечно, никому бы из нас не хотелось бы встретиться с таким врачом. И, конечно, очень жаль, если таким врачом оказывается христианин, оказывается верующий. Этот мир – большая больница. И мы все, находящиеся там, являемся врачами, медсестрами, медбратьями. И у нас есть это целебное средство, которое может дать выздоровление и исцеление людям. Какая привилегия участвовать в служении? Исцеление, которое совершал Иисус Христос. У нас есть возможность просить Бога о том, чтобы Он сделал нас эффективным инструментом для того, чтобы помогать людям в этом мире, для того, чтобы идти к раненым жизненными обстоятельствами и приносить облегчение. Однако следует отметить, что все эти действия соли, они эффективны только в одном случае, если соль не потеряла силу. Конечно, натрий хлорида очень устойчивое соединение, и на самом деле сложно как-то потерять этот вкус. Но чтобы понять этот текст, нужно понимать, что во времена Иисуса Христа соль, она была органическая. Ее добывали на берегу моря, и, соответственно, вместе с солью попадались песок, какие-то камушки, либо соль была в камне. И поэтому для того, чтобы отделить соль, ее помещали в котел, кипятили. И затем весь тот остаток, который не растворился, его выбрасывали на улицу, на дорогу, потому что в нем не было никакого смысла. Эти отходы годились только для того, чтобы выбросить их вон на попрание людям. Соленость христианина – это тот христианский характер, который мы находим в заповедях блаженства. Как написано в Священном Писании, в послании к Колоссянам, «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как ответить каждому». Рассказывают одну историю, как один преподаватель приехал в Японию. Как мы знаем, там не очень много христиан. Его пригласили преподавать в один вуз, университет. Но ему сказали, ты можешь преподавать, но только ты ничего не можешь говорить о своем христианстве, о своей вере. Этот преподаватель просто жил, общался со студентами. Но в результате его преподавания порядка 20 студентов захотело стать христианин. При этом есть другой случай, когда однажды одному миссионеру сказали, «Ты совсем не похож на свою прекрасную книгу». Дорогие друзья, сегодня Бог призывает нас стать солью, обладать теми качествами, о которых мы сегодня могли поразмышлять.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Не все названия животных в синодальной Библии переведены правильно. Кто такие горные мыши, левиафан, акриды? Как в древности люди относились к диким животным? Сегодня у нас в гостях Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: С какого животного мы начнем наш разговор?
1: Ой, тут глаза разбегаются, на самом деле, потому что библейская фауна очень богата. Действительно, много разных животных упомянуты в Библии, некоторые даже описаны в Библии. Но, наверное, стоит вначале разобраться, кто такие животные. Поэтому мы начнем с животных.
0: В этом начнем есть какая-то сложность, кто такие?
1: Да, в этом есть сложность, потому что вот часто, например, говорят, животные и птицы. Это правильно? Это можно так говорить? И в Библии встречается это выражение «животные и птицы».
0: С точки зрения зоологии, наверное, нет.
1: С точки зрения зоологии нет, потому что птицы тоже это животные. И пресмыкающиеся, кто такие пресмыкающиеся? Мы представляем себе конкретную группу животных, класс позвоночных животных, куда относятся змеи, ящерицы, лягушки не относятся. А вот змеи, ящерицы, крокодилы, черепахи – это пресмыкающиеся. Но в Библии несколько другая систематика, и тоже животные обозначены разными словами, каждый из которых несет свой смысл, свои смысловые оттенки. И вот если мы возьмем отрывок из книги «Бытие», где речь идет о потопе, то вот разные слова, означающие животных, здесь использованы рядом. Если мы откроем 7 главу книги «Бытие», и прочитаем с 13 текста хотя бы основное. «В сей самый день вошел в ковчег Ной и сыновья Ноева, и жена Ноева, и три жены сынов его. Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, и все птицы, все крылатые». Вон сколько здесь слов, которые означают «животные».
0: Да.
1: И на самом деле вот здесь выделяется 4 понятия, которые так или иначе связаны с животным миром. Самое первое, одно из самых широких понятий, это слово «хай». Отсюда женское имя «Хава» в синодальном переводе, известное как «Ева».
0: Да,
1: она стала матерью всех живущих. Угу. Мужское еврейское довольно распространенное имя «Хайм» тоже означает «жизнь, живой». Аналог латинского имени Виталий, кстати сказать.
0: Интересно.
1: По смыслу. Вот, так вот, слово «хай» означает «живой», «живущий», «жизнь», «живое существо», «животное». То есть, применяя современные биологические знания, можно «хай» даже распространить и на растения. Но не уверен, что древние евреи это распространяли. Но, тем не менее, древо жизни – это «эцхайм». Тоже, в общем, дерево, которое дает жизнь.
0: Да.
1: Другое слово, очень забавное, «бегема». Знакомый корень.
0: На бегемот.
1: На бегемота похоже, совершенно верно. Это скот, животное, зверь. Такие заметные, большие, вещественные существа, которые животные крупные. Это могут
0: Туша
1: быть...
0: Да,
1: это может быть и домашний скот. Это могут и дикие животные быть. И вот, например, в книге Иова упоминается бегемот, который поворачивается хвостом своим, как кедром. Но мы знаем, что у бегемота маленькие хвостик. Но здесь слово «бегемот» — это от бегема множественное число. Mm-hmm. То есть это не значит, что звери, но это значит как зверище. Множественное число и некая превосходная степень. То есть такой вот суперзверь, всем зверям зверь. Это бегемот. Есть еще слово «ремес», которое переводится как «кишащие». Что-то мелкое, двигающееся, ползающее. Может и немножко летать, может и скакать, но, в общем-то...
0: Какая-то
1: да,
0: такая живность, да?
1: Да, совсем не обязательно буквально пресмыкающиеся по земле, не обязательно буквально ползающие, но чаще всего переводится как пресмыкающиеся. Но сюда относятся и насекомые, и основная масса беспозвоночных животных, включая морских беспозвоночных.
0: То есть насекомые, вот как-то никогда в голову не приходило, насекомые тоже спасались сыновьем в ковчеге, да?
1: Ну, вот это вот вопрос действительно очень интересный. Если бы Ной бы взял бы всех современных насекомых, сколько они существуют, то другие бы животные бы не влезли. Насекомых около миллиона видов.
0: Либо их передавили.
1: Либо их бы передавили бы. Но на самом деле, скорее, они бы всей массой бы раздавили бы. Или передавили бы друг друга, или задохнулись бы. Потому что просто, несмотря на их малые размеры, они бы все вместе, бы все разнообразие видов насекомых по паре, это заняло бы очень много места в ковчеге. Это, кстати, некое такое косвенное указание на то, что даже вот при буквальном прочтении Библии все равно микроэволюция, образование отдельных видов Писанию не противоречит. Но мы вернемся к другим словам, которые означают «животные». Угу. Кишащие, ползающие, присмыкающиеся. И насекомые туда тоже попадают. Вот это вот удивительно. Да, у нас, мы понимаем, как разные животные. Здесь вот одно это слово «ремес». И еще слово «цепор» еврейское, которое переводится как «птица», «птичка», «воробей». Вот они крылатые как раз, то есть летающие. Это птицы, угу. Летучие мыши туда тоже. Кстати, женское имя Сипфора, жена Моисея, да. Это означает «птичка».
0: Мило.
1: Да, любили птичек. И вот он, такое ласковое обращение тоже. Вот, растения любили и называли девочек Тамарами, пальма. Также вот и могла быть девочка Цепора, птичка. Надо сказать, что древние евреи с симпатией относились к животным и даже не только называли в честь животных детей, но и символами многих колен Израиля были животные. Вот, например, на этом витраже видно такое символическое изображение разных колен Израиля. И вот лев – это Иуда, корень Давида.
0: Ну, самый известный, наверное.
1: Да, вот в Откровении, вот лев из колена Иудина. Но и другие животные тоже были символами колена. Например, Иссахар – осел крепкий. Вениамин – как хищный волк. Дан подобен змею на дороге.
0: Вот знаете, вот, кроме льва все остальные какие-то обидные.
1: Обидные, но тем не менее волками называют и другие народы своих детей, мальчиков называют волками.
0: Ну, волки.
1: Например, вот славянское имя Вук, это означает волк. И в иврите есть имя Зиев, который тоже переводится как волк.
0: Надо же.
1: Да, поэтому вот по-разному бывает. Но я уж не говорю про то, что имя лев есть и в русском языке.
0: Ну да.
1: Есть Аслан в тюркских языках, собственно говоря, отсюда и позаимствовано имя главного героя.
0: Хроник Нарнии.
1: Да, Хроник Нарнии. Вот. Интересно, что некоторыми животными восхищались. Действительно, некоторые животные обладают удивительными способностями, даже хотя, несмотря на то, что эти животные небольшие. Одно дело там лев или там хищный волк, который
0: что-то
1: ворует.
0: Такое величественное, стада, или да. Сильное хотя бы.
1: Величественное, сильное или хотя бы хитрое.
0: Или красивое.
1: Или красивое, да. А другое дело – какие-то мелкие существа. И тем не менее, ода таким мелким существам содержится в книге притчей царя Соломона. Но слова эти принадлежат

0: гуру.
1: Это другому. Какой-то советник?
0: Соавтору. Ну, есть предание, что это был бедный человек, собиратель мудрости, собиратель изречений, который так вот неожиданно стал ни много ни мало зятем царя Соломона. Ну и записывал его изречения и прибавлял свои. Это предание, конечно. Ну а в то, что мы читаем непосредственно в библейском тексте, вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши – народ слабый, но ставят дома свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся настройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот у нас тут получился такой перечень животных. Муравьи, горные мыши, саранча и паук. Угу. Каких-то мы можем представить очень легко и четко. И представим мы правильно, это они и будут.
1: Муравьи, например.
0: Да, муравьи, совершенно верно. Вот так вот выглядят муравьи в Израиле. Народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою, потому что зимой, хотя и не очень холодно, но дожди идут. Угу. Поэтому не всегда можно из норки вылезти. Они не делают больших муравьиных куч. Но, тем не менее, живут в норках и тоже двигаются по постоянным маршрутам.
1: Тропки прокладывают.
0: Да, не только в наших лесах можно встретить муравьиные тропы. В израильских пустынях тоже они встречаются. Вот этот снимок сделан, правда, исторически в земле филистимлян в окрестностях города Ашдод, библейский Азот. Ну и в других местах тоже вот муравьи вот так вот бегают, заготовляют себе пищу. А, предусмотрительные, не правда ли?
1: Очень.
0: И отсюда, кстати, урок для нас. Тоже совет. В книге притчи совет. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действие и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой и собирает во время жатвы пищу свою. Вот книга притчи 6.6. Здесь такой вот совет. Посмотреть на муравья, поучиться у муравья.
1: Прекрасный совет. Полагаться на себя и быть самостоятельным.
0: Не совсем на самом деле, потому что начальника-приставника нет, но вот муравьи все не самостоятельные, они все работают на благо общего дела.
1: Это уже альтруизм, одно другому не мешает.
0: Да, своего рода альтруизм, да. И вот у муравьев действительно, чем больше мы их изучаем, тем больше замечаем удивительных свойств. На первый взгляд они зачастую двигаются хаотично, беспорядочно, друг другу мешают.
1: По головам бегают.
0: По головам бегают, да. Иногда вот вроде бы стараются помочь, а тянет в другую сторону. Но в целом муравейник поддерживается вот каким-то таким вот общим коллективным разумом, где этот разум? Как они, что ими регулируют? Вот это до сих пор
1: загадка.
0: Загадка, да, до сих пор вызывает много вопросов. Непонятно. Другой пример, не совсем уже понятный. Горные мыши. Кто ж такие горные мыши?
1: Мыши, которые лазят по горам.
0: Мыши лазят по горам. Ну да, и в горах есть мыши, и в лесах есть мыши, и в долинах есть мыши. Но здесь не мыши. Здесь стоит слово шафаним, шафаны. В единственном числе шафан, капский даман, небольшой такой зверек, который на самом деле не относится к грызунам, как мыши.
1: Похож.
0: Что-то есть. Похож еще на кролика, но не относится к зайцеобразным. На самом деле это особая группа, отдельный отряд млекопитающих, даманы, ни на кого не похожий, растительноядные, живут на скалах и вот так вот выглядит, не правда ли, милая мордочка?
1: Да.
0: Их тоже любили. Редкое, правда, имя. Один раз встречается в Библии Шафан, один из царедворцев благочестивого царя Иосии. Когда речь идет о реформах царя Иосии, то есть один из таких вот участников этих реформ был человек под именем Шафан. Его назвали в честь такого вот зверька. Вот они как раз горные мыши. В других местах Писания они называются зайцами. Например, в 103-м псалме каменные утесы – убежище зайцам. Такой вот есть экологический псалом в Библии, где каждому творению свое место. И вот для них каменные утесы Господь назначил. Действительно, живут на каменных утесах. Действительно, на скалах устраивают свои дома,
1: такой
0: прячутся среди скал. Да, ну
1: упитанный –
0: это, скорее всего, беременная самочка. Вот в таких вот местах, довольно неуютных с нашей точки зрения, вот эти вот даманы в 103-м псалме «Зайцы», в книге

0: притчей горной мыши, я говорю про синодальный перевод, а в оригинале шафаним, шафанщики.
1: А напомните, пожалуйста, за что их в притчах-то хвалят?
0: За мудрость. На скалах устраивать свои дома.
1: Ну да, туда, конечно, никто не полезет.
0: Да, горные мыши, народ слабый, но ставит дома свои на скале, знает, где спрятаться. Угу. Это тоже своего рода мудрость. Не всякий туда долезет. И, в общем-то, человек там жить не может, а они мало и довольствуются малым. Вот это тоже очень хороший пример. Хотя вот из самого текста притчи он не очевиден, но когда мы сообразим, кто же такие вот эти самые горные мыши, доманы, угу, то уже понятно, чему у них можно поучиться. Он сидит тоже, отдыхает на скале, прямо на морском берегу. Угу. А могут лазить и по деревьям. Забавные существа, на них много можно смотреть, любоваться
1: шарик
0: и умиляться. Да. У саранчи нет царя, выступает вся настроенная. Это действительно именно та саранча, которая временами размножается, дает массовые вспышки. Вот это именно те, кто есть вредители.
1: Да.
0: Когда какого-то животного становится очень много, он становится опасным для всех своих соседей. Саранчи много, она растительноядная, она двигается и уничтожает все на своем пути. Сначала двигаются стаи по земле, пешком идут их личинки. Личинки едят траву, растут, несколько раз сбрасывают свою твердую хитиновую шкурку, свой панцирь. И на последней линьке у них вырастают крылья, они становятся на крыло, и уже эта стая поднимается в воздух и летит.
1: Жуткое зрелище.
0: Временами даже заслоняя солнце. Вот она, пустынная саранча, как она выглядит. И вот в книге пророка Иеля автор сетует: «Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, оставшиеся от червей доели жуки». Вот этот перевод сделан во многом наугад, что касается гусеницы, червей. Тут возможно, что имеется в виду разные стадии саранчи. То есть и личинки, то, что не доели личинки, то взрослые саранча, в общем-то, как-то вот так вот. Ну и бывает еще и так, что за одной вспышкой, за вспышкой численности одних вредителей следует другая вспышка численности других вредителей.
1: Точнее, это кто, например, как?
0: Ну, бывают определенные гусеницы, действительно, реально, гусеницы многих бабочек тоже во множестве все уничтожают. Но здесь вот речь идет о саранче. Пустынная саранча, схистоцерка, она и в нашей стране встречается, только на юге. И в 30-е годы один советский энтомолог, Щербиновский его фамилия, он изучал по архивным материалам историю этих вспышек численности, установил связь между солнечной активностью.
1: Неужели?
0: И вспышками. И, в общем-то, саранча, она выходит одновременно, выступает стройно. И, конечно, это вредитель, конечно, это зло. Но вот как мы видели из книги пророка Иеля, то саранча оказывается своего рода орудием наказания Бога. Да, она причиняет зло, но она это делает в целях воспитания человека. Поэтому, может быть, в этом ее мудрость, повиновение. Вот так вот выглядит саранча в Израиле чаще всего. Это они поодиночке встречаются. Вне вспышек численности они большого вреда не приносят. Не очень редки, но и не очень заметны, но иногда попадаются.
1: Но это вот большие такие, или все-таки они как-то поменьше? Или это большие кузнечики?
0: Да, они большие, но вот в нашей средней полосе как раз большие кузнечики.
1: У них усы длинные, да?
0: Да, у них усы длинные.
1: А у саранчи,
0: вот мы видим, что усики коротенькие, угу, и толстенькие. Это короткоусые прямокрылые, а кузнечики – это длинноусые прямокрылые. Но и то, и другое – прямокрылые. И по ночам иногда ползают тоже.
1: Ужас.
0: Другой пример. Паук лапками цепляется,
1: лапками цепляется
0: и бывает в царских чертогах. Но мы хорошо представляем себе паука, и паука в царских чертогах тоже.
1: Как да нетрудно представить.
0: В царский дворец, и где-то там в уголке паутина. Слуги царя не очень хорошо исполняют свои обязанности. И вот оставили где-то паутину. Но вполне к пауку это все можно отнести. Но интересно то слово, которое здесь используется, самомит, переводится как ящерка. Ящерицы бывают разные. Есть ящерицы, которые быстро бегают по камням, по ровной поверхности, угу, прячутся под камнями. А есть ящерицы, которые могут ползать по вертикальным поверхностям.
1: Гекконы?
0: Совершенно верно. Да, это гекконы. Так что, скорее всего, здесь речь идет о гекконе. Геккон лапками цепляется, а бывает в царских чертогах. Вот сидит вот этот вот геккон и выглядывает к кто там к царю в гости пришел?
1: Ну, он сам в

подумает сам про себя, наверное, кто это ко мне в гости пришел. Царь вот посидел в тронном зале и вышел, а он там постоянно живет и считает царские чертоги своими. А царь даже не подозревает об этом. Так что вопрос, кто здесь настоящий хозяин. Разные бывают иконы. Вот это

0: стенки распластался.
1: Узорчик.
0: И сидит. А это синайский веер-опалый геккон. Он встречается на юге страны. Вот этот снимок был сделан, правда, в Иудейской пустыне, но он и дальше, и в Синайскую пустыню проникает, тоже лазит по скалам. Это синайский веер-опалый геккон. Как мы видим, он здесь посветлее, ну, потому что и фон соответствующий, да, под цвет тех камней, которые в этой пустыне. А вот другой веер-опалый геккон Хасельквиста, тоже встречается на юге Израиля, на Синайском полуострове. Вот, лазит, и до сих пор можно в отелях Египта такого встретить.
1: Милый. Ну, вот это все-таки маленькие существа. А как же быть с большими, с левиафаном тем же самым? Кто это такой?
0: Да, левиафан, судя по всему, это большое животное, потому что в книге Иова это верх путей Божьих. Только Господь может к нему приблизиться, может его одолеть. Вот такой вот, скорее даже, наверное, риторический вопрос Господь задает главному герою книги Иова. «Можешь ли ты удою вытащить левиафана? Крепкие щиты его великолепия. Они скреплены как бы твердой печатью. Один к другому прикасается близко». И дальше подробное описание левиафана, в котором угадывается крокодил. Какой это может быть крокодил? Ну, разве что нильский, ближайший к месту действия. Ну, кстати, действие книги Иова не совсем понятно, где происходит. В земле Уц. Так что там могут быть самые разные животные, о которых древние евреи могли иметь представление, о крокодилах, конечно, имели. Но вот в книге Иова по описанию угадывается крокодил, как левиафан. Но, с другой стороны, левиафан также еще и обитатель моря. В книге Ионы фигурирует кит, но, правда, это слово, которое переведено как кит, правильнее перевести как рыба, дак. Отсюда, кстати, бог филистимлян Дагон, который, как считается, изображался с туловищем рыбы в виде такой русалки. Да, ну и в современном иврите тоже даг – это рыба. И вот там рыба заглотила Иону и извергла. Мы-то знаем, что кит относится к млекопитающим, а не к рыбам. Но в 103-м псалме псалмопевец восхищается морем, великим и пространным, где пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, вот там это слово «ремес» кишащие, ага, используется, пресмыкающиеся, и там плавают корабли, и там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Там это морское чудовище большое. Ну а самый большой обитатель моря – это кит. Отсюда, в такой более поздней еврейской традиции, считается, что левиафан – это кит.
1: А может, это все-таки какой-нибудь динозавр уцелевший?
0: Кто знает, конечно, да. Тут уже можем фантазировать по-разному.
1: Ну, он там вообще как-то фантастически описан. Да. А это не он ли огнем-то дышит?
0: Огнем кипятит пучину. Кипятит пучину – это когда он ныряет в воду, выходит пар, кит, кстати сказать, в этом смысле кипятит пучину, потому что удар хвоста рождает множество брызг, пены, пузырей, море как закипает. Угу. А когда кит выдыхает, фонтанчик, это ведь на самом деле не просто он воду выплевывает. Он дышит, это водяной пар. В общем, как из чайника. Так что в каком-то смысле он кипятит.
1: Со стороны могло показаться.
0: Да, могло показаться. Но вот на этой вот такой юмористической картине Евгения Абергауза, Иона и кит в порту Хайфы доставил кит.
1: Да.
0: Да, ну и в поздних изложениях, пересказах Библии, толкованиях Библии поздних еврейских, вот кит отождествляется с левиафаном, а левиафан с китом. Вот поэтому, вот, ну, кто такой левиафан в Библии, сказать сложно, просто какое-то морское чудовище. И древние израильские государства, южное и северное царство, вот особенно северное, имело выход к морю. Но мореплавателями не были, и периодически от моря оттеснялись то филистимлянами, то финикийцами. И, соответственно, подробности морской жизни им были мало известны. Поэтому вот Библия написана в системе понятий, которая знакома была древним евреям.
1: Угу.
0: Поэтому здесь мы про левиафана можем только догадываться, и вот эта вот загадочность, хорошо, что она есть, наверное, мы загадкой его, наверное, и оставим, левиафана.
1: Сергей Феликсович, а что за странная диета была у Иоанна Крестителя? Акриды и дикий мед.
0: Да, насчет дикого меда, тут, скорее всего, имелся в виду мед именно от пчел.
1: Ну, хорошо, да, с медом понятно.
0: С медом понятно. А вот что такое акриды,

0: Зачем их есть?
1: Да, явно не пирожные. Да, и зачем их есть? Тут разные точки зрения существуют. Некоторые считают, что акриды – это плоды цератонии стручкового или рожкового дерева, которые кератион на греческом, рожки, используются в притче о блудном сыне, о которых мечтал главный герой этой притчи.
0: Свиньям давали.
1: Которые давали свиньям. Что, возможно, Иоанн вот это ел. Но более вероятно, что имеется в виду именно акриды, вот это акридес греческое, отождествляют с акридой насекомым из отряда прямокрылых, тоже короткоусые прямокрылые, вроде саранчи, только с такой вытянутой головой. Вот здесь она сидит на ракушечном пляже на озере Кинерит, а вот здесь она в траве спряталась.
0: Да, вот таких вот, сколько нужно найти, чтобы наесться?
1: Много, много нужно было наесться, и, скорее всего, тут перевод довольно грубый и условный, но, наверное, около того имеется в виду, что ел саранчевых, если была вспышка численности, саранчи перелетной, то Иоанн Креститель, скорее всего, ел саранчевых. Не обязательно, что целенаправленно именно акрид, потому что акриды не бывают столь многочисленны, как перелетные саранча. Так вот они понемножечку, и больших таких вспышек численности обычно не дают, чтобы их можно было собирать ведрами.
0: Ну, не знаю, но все равно, почему не пшеницу, почему акрид? Они что, очень питательные?
1: Ну, насекомые, белок как-никак, да, сытнее, чем пшеница. В этом, в перечне чистых животных упомянуты такие присмыкающиеся, вот эти вот хромес, кишащие, у которых задние голени длиннее передних, чтобы скакать. И там дальше идет перечень непереводимых слов. И поэтому непонятно, и поскольку непонятно, какие именно виды саранчевых имеются в виду, то современные евреи не едят ничего из них, чтобы не съесть нечистого. Угу. Но первые читатели Библии четко различали, кто съедобен, кто не съедобен, то есть среди прыгающих насекомых, прямокрылых у них как раз почти у всех задние голени длиннее передних, чтобы скакать. Они все прыгают. Вот определенные виды употреблялись в пищу.
0: Ну, теперь многое стало более понятным.
1: Хотя загадок еще очень много, и довольно загадочные, понятные животные, узнаваемые животные в Библии тоже очень интересные. Но это требует отдельного разговора.
0: Значит, мы поговорим в следующей программе. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы провели это время с нами. Вы можете писать ваши вопросы или комментарии. Смотрите наши программы. Всего доброго. До свидания.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы по святилищу с Виталием Олейником. И сегодня мы будем говорить об очищении святилища. Приветствую, Виталий.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: А вот годичный цикл всех служений, которые происходили в земном святилище, он заканчивался таким особенным праздником – очищение святилища. А что это за особенный праздник и почему необходимо было это святилище очищать?
1: Если уточнить, то это был предпоследний праздник, да, потому что потом еще кущи. Угу. Вот. Но что касается вот работы с грехом, абсолютно верно. Это было последнее, что происходило вот в процессе очищения греха. И в 16 главе книги Левит, в стихе 29 и 30, говорится об этой заповеди, собственно. «И да будет сие для вас вечным постановлением в седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним».
0: Ну вот интересно написано, что в сей день очищают вас, чтобы вы были чисты. Но разве люди не очищались, принося ежедневно жертвы, каждый за свой грех? То есть вот человек совершил грех, он принес жертву, он получил прощение, очищение.
1: Безусловно.
0: Все? А тогда зачем ему еще раз, если он чист к этому моменту?
1: Обыкновенно этот праздник называют Йом-Кипур. Так сегодня в богословской литературе, в иудаизме он зовется. Однако, если смотреть на термин, который непосредственно Тора предлагает, то это термин Йом-Ха-Кипурим. Им – это окончание множественного числа. Дословно, день очищений. Потому вот очищение людей – оно идет в связке с очищением кое-чего еще. Давайте посмотрим, чего. Сказано в 20 стихе. «И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, и, соответственно, людей». То есть, фактически, в этот день очищались, во-первых, весь род первосвященнический. Во-вторых, святилище и все, что в нем. И, в-третьих, люди. Соответственно, это все как-то было синхронизировано, и мы таким образом уже должны отойти от темы индивидуального очищения людей. Все, что в течение года происходило, это очищение человека как персоны. Вот согрешил, принес жертву.
0: То есть личность, личность согрешила, да. Личность очищена.
1: Или же, скажем, когда первосвященник грешил за него, или бывало так, что все общество совершит по ошибке, но это за индивидуальную провину, скажем, за разовый грех.
0: Так.
1: Вот, человека ли, часть народа, священника ли, или вот народа целиком. А вот здесь происходило очищение в каком-то более глобальном смысле. И вот почему это нужно было делать, Священное Писание объясняет так. В книге Левит сказано в 5 главе, в 1 стихе, в частности, написано: «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия,

0: и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. То есть человек несет грех с момента согрешения, неважно какой грех, или такой, или проклятие, или лжесвидетельство, или любой другой. Человек, совершив какое-то преступление, нарушив закон Божий, он несет грех.
1: Ну, естественно, в любом случае, даже бремя вины, оно достаточно физически ощущается.
0: Человек, как правило, если совесть не прожег, он знает, о чем идет речь. То есть вот эта вот ассоциация вины, ассоциация бремени, ассоциация тяжести дается в Торе. И если человек дальше вот так вот будет его нести, этот грех, то заканчивается это следующим. В книге «Числа» в 9 главе, здесь рядышком, 9 глава, 13 стих говорит: «А кто чистый, не находится в дороге и не совершит Пасхи, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношения Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот». То есть, если человек с этим грехом ничего не делает, дальше его продолжает нести, то результат таков – он истребится из народа. Потому это серьезнейшая проблема. Нельзя самому нести грех. Можно, конечно, но тогда
1: результатом будет смерть. Ну хорошо, он доносит этот грех в святилище.
0: Да.
1: И этот грех, по сути, перекладывается на животное. Все, он очищен от этого греха, да. Он свободен.
0: Но теперь на кого он возложен? Вот главный вопрос. И в Священном Писании это представлено так. В книге «Исход» в 34 главе, там, где Всевышний является Моисею на горе Синай, и Моисей просит: «Покажи мне славу твою», то вот, провозглашая, какова эта слава, в 34 главе книги «Исход» мы читаем о Божьих словах. Сказано: «Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Прощающий, прощающий, дословно в оригинале несущий, глагол, древнееврейский глагол «носа». Господь несущий.
1: То есть для того, чтобы действительно простить грех, этот грех не может просто так вот простили и забыли, да? Надо что-то с ним еще дальше сделать.
0: И Бог, оказывается, берет его на себя. Бог начинает нести этот грех, потому что мы должны помнить, книга Исход 25:8, «Устрою там они мне святилище, и буду обитать посреди них». То есть святилище – это дом Божий. И когда грех человек себя снимал, отдавал его священнику, священник вносил его в дом Господень.
1: Получается, таким образом люди своими грехами это святилище оскверняли.
0: На протяжении всего года. Я хочу еще раз подчеркнуть личностную природу всего этого. То есть грех ведь это не только вопрос, скажем, юридической ответственности. Это вопрос также и урона, и потерь, которые приходят с последствиями этого греха. И потому Всевышний брал как бы грешника на поруки. И он вот в течение года этот грех нес. Мы уже говорили о том, как человек перекладывал вину. Это путем конкретного объявления, какой именно грех он совершил, и путем просьбы о прощении. Вот когда он явно и четко обозначен и назван, это и есть исповедание грехов поименно, по совершенному. И после этого, в результате вот указанных процедур и жертвоприношений, Всевышний нес грех. Но все прекрасно понимают, что Всевышний свят, и Он праведен, и между Ним и грехом не может быть ничего общего. И потому вот в служении святилища, в этом прообразном служении, которое указывало на большие реалии, Господь показывал, чем это все в конечном итоге заканчивается. Потому давайте вспомним, что происходило вот в этот Йом-Кипур, в 10-й день 7-го месяца библейского лунного календаря. Один козел для Господа, а другой для Азазела. Грех Библия рисует как нечто материальное.
1: Что на территории святилища приносилось жертвы Богу и дьяволу?
0: Понятие судного дня, оно двояко.
1: Небесное святилище, получается, осквернилось из-за того, что там появились наши грехи. То есть, получается, они должны были

0: что-то с этими грехами потом дальше сделать.
1: Да.
0: Так долго продолжаться не могло. Вот люди все приносят эти грехи к Богу. И Бог не имеет, как вы сказали, ничего общего с грехом. А тут, получается, хочешь не хочешь, они принесли в его дом все эти грехи, и ему надо что-то с ними сделать. Так как мы говорили, что его нельзя, этот грех, просто вот взять, простить, да, то что, его надо переложить еще на кого-то? И как долго это будет перекидывание, извините, грехов туда-сюда? Вообще этому конец какой-то будет? Или мы сейчас возьмем и святилище выкинем, поставим там, пусть оно там стоит, некая такая, не знаю, вселенская свалка грехов?
2: Да, знаете, я сейчас вспоминаю, когда вы это говорите, о проблеме хранения радиоактивных веществ.
0: Ну, типа того.
2: В разных местах, в разных странах это в действительности серьезнейшая проблема, поскольку вот даже те контейнеры, которые были на тот момент, десятилетия назад, построены по последнему слову техники, они, оказывается, сейчас все-таки просачивают это радиоактивное вещество. И огромная проблема. То есть, в действительности, грех Библия рисует как нечто материальное. Это не просто вот вопрос того, простить или не простить. Бог на нас зла не держит, мы его дети. И потом тому, как мы детей прощаем, когда они осознают свою вину, и даже заочно прощаем, потому что мы знаем, что они растут, они развиваются, многого не понимают, потом осознают, мы их учим и так далее. Но, тем не менее, если они что-то, вот скажем, испортили, разбили, уничтожили, разрушили, тем не менее, мы за это платим. То есть, есть реальные, конкретные последствия греха. И вот Бог это все берет на себя. Что же происходит в Йом-Кипур или в Йом-Ха-Кипурим, в День очищения? Книга Левит об этом нам рассказывает подробно. В 16 главе сказано, начиная с 7 стиха, следующее: «И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон о обоих козлах жребии. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». Так, два козла. Для Господа понятно. Но вот термин «для отпущения», который стал вот фактически термином нарицательным, вот «козел отпущения», так в народе обыкновенно говорят, да? Вот тот, на которого в конечном итоге вину возлагают.
0: Тот фактически, самый, которого Азазель называют, да?
2: Вот, в подлиннике это термин не «отпущение», а имя собственное. Азазель. И потому в подлиннике так: «Ла Азазель», дословно «для Азазеля». Один козел для Господа, а другой для Азазела. Те, кто читал произведение Булгакова «Мастер и Маргарита», они готовы к тому, чтобы понять, о чем идет речь. Фактически, термин «Азазел» сегодня в современном Израиле – это эквивалент русскому термину «черт». То есть, когда кто-то на кого-то разозлится, вот, на святой земле, так сказать, они говорят «лехла Азазел», то есть «иди ты к…» вот, и так далее. То есть, это совершенно определенно, это дьявол, это сатана. И этимологически говоря, «Азазел» – «эл» – это «бог», а вот первая часть – это как бы свирепый бог, злой бог, вот такой.
0: Вы знаете, получается сейчас какая-то еще хуже ситуация, что на территории святилища приносилась жертва богу и дьяволу?
2: Так вот, это один из ключевых вопросов, который, к сожалению, при невнимательном чтении многие не видят. Козел для Азазела не является жертвой. То есть процедура такая. Сказано, что, я читаю дальше: «Приведет Аарон козла», 9 стих, «на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех». То есть вот кровью именно этого козла очищалось вначале содержимое святого святых, то есть ковчег завета, затем у нас жертвенник курения, и затем священник, первосвященник выходил на двор, и там очищал жертвенник всесожжения. И вот когда вот это все было очищено, после этого происходило следующее. 16 глава книги Левит: 20 стих и далее. «И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла».

0: козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню.
1: Так, а можно на этом паузу маленькую? То есть получается, что очищение святилища, это что, он собрал, по крайней мере, символично, собрал все грехи, которые туда приносили.
0: Все исповеданные, покаянные, и отпущенные грехи.
1: И вот он их выносит и возлагает на вот этого второго козла. То есть он исповедует их над ним, на голову руки ставит и так далее. Но большинство христиан понимает, что грехи должен понести Христос.
0: Верно. И он уже понес. Потому что первый козел, козел для Господа, который как раз и является прообразом Агнца Божия Иисуса Христа, он взял грехи, и он отдан в жертву, он приносится в жертву, кровь его проливается, и пролитая кровь очищает святилище. Угу. А вот этот козел, он вступает в силу, и церемониал продолжается с его участием уже после того, как Агнец Божий заклан. То есть это означает, что что-то должно произойти когда-то позже в истории спасения.
1: То есть у нас должно быть еще, по сути, и очищение небесного святилища. Я думаю, мы до этого дойдем. У нас еще вопрос с козлом остался.
0: Что с ним дальше произошло, Написано, «И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». То есть, иными словами, из системы святилища и из территории общества Господня этот козел, который несет на себе грехи уже искупленные, то есть грехи очищенные, которые временно Бог на себя взял во святилище, но понятно, что он не может их нести всегда, поскольку он свят, то они возвращаются в этой ассоциативной системе на первоисточник зла. И вот очень интересно, что когда мы смотрим на фразу «он понесет их в землю непроходимую», то вот этот термин, он по-разному переводится. Есть такие переводы, как «в землю отвесно иссеченную», или, по другим версиям, «в землю обрывов». Согласно иудейской традиции, этого козла сбрасывали со скалы, и он в бездну, то есть с высокого места, и, соответственно, он погибал. Таким образом, как бы зло полностью олицетворенное в этом козле отпущения для Азазела, оно исчезало и истреблялось вместе с ним.
1: Ну, по крайней мере, оно исчезало из общества.
0: Да.
1: Потому что из храма его вынесли, из общества его изгнали. Мы сказали, что его как бы в жертву не приносили. Но, с другой стороны, он так или иначе все равно погибал. В пустыне ли погибал, или со скалы его сбрасывали, так или иначе погибал. То есть, в любом случае, получается, как жертва. Просто с какой стороны на это посмотреть?
0: Понятие «жертва» — это понятие искупительное. То есть понятие жертвы – это понятие, которое связано с освобождением от смерти и обретением жизни. А вот то, что происходит здесь, помните, мы говорили о том, что если человек сам несет свой грех, то он исчезает, он погибает. Потому что это вина...
1: Но он получает возмездие за свой грех. Так. То есть он не решил его раскаять или раскаяться в нем. Соответственно, он получает за него наказание сам.
0: Соответственно, когда козел для Азазела несет эти грехи, то его конец точно такой же, как если бы грешник нес. И вот здесь важно открывается картина. Козел для отпущения... В оригинале для Азазела он несет только те грехи, которые были искуплены. Потому что грешник, который не принес Господу грехи,
1: он, естественно, сам за свои грехи
0: несет,
1: погиб.
0: И он расплачивается за свои грехи.
1: Да, ну с ним все понятно. А здесь, получается, грехи, которые были искуплены.
0: Верно.
1: Вот их на него. А почему тогда на него? Почему, получается, кто-то другой должен понести наказание за эти грехи? Ладно, Христос их сам на себя взял для нашего искупления. А здесь, получается, они возлагаются не по его воле, а как осуждение какое-то на него. Почему это так должно быть?
0: Коль скоро это козел для Азазела, то есть он указывает на сатану, давайте вспомним, какова роль сатаны в грехе и какова взаимосвязь между грехом человеческим и ролью дьявола. В первом послании Иоанна, в 3 главе, 8 стихе написано: «Кто делает грех, тот дьявол».

0: дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. То есть грех на нашу землю дьявол принес. Восстание против Бога он принес. Он является автором греха, он является источником греха. Он побуждает, он соблазняет человека на грех. Соответственно, человек грешит, потому что его к этому подталкивают. Даже если это не происходит в каждом случае, все равно греховная природа, которую мы унаследовали от Адама, она таковой стала для нас, потому что дьявол изначально наших прародителей соблазнил. То есть, в конечном итоге, в системе служения во святилище оказывается, что грех и ответственность за грех возвращается к первоисточнику,
1: к дьяволу. То есть, у Бога все-таки справедливость восторжествовала, получается. Он находит все-таки, кто изначально все это затеял, да. И на него возвращается основная масса вины.
0: И для того, чтобы именно на дьявола наши грехи были возложены, их вначале нужно перенести Господу, воспользовавшись его искупительным служением.
1: Если учесть то, что мы сами на дьявола их переложить не можем, скорее он на нас. Поэтому
0: да,
1: приходится
0: нам с дьяволом не совладать.
1: Поэтому приходится пользоваться Господом в этом вопросе. Ну хорошо, если с небесным, то есть земным святилищем более или менее понятно, то земное, нам сказано, это образ небесного. Соответственно, должно такое же происходить в реальности уже в небесном святилище. Мы говорили о том, что Христос, будучи истинным первосвященником, восходит в небесное святилище и начинает совершать там служение.
0: Да.
1: А будет ли совершаться в небесном святилище служение очищения?
0: Здесь я хотел бы, может быть, начать свой ответ с того, чтобы указать масштаб. Вот написано в послании к евреям, что жертвы каждый год постоянно приносимые, они не были в состоянии подлинное очищение принести. И важно понимать, что весь литургический цикл от Пасхи до Кущей, и при котором Йом-Кипур, день очищения, он фактически является концом вот, работы с грехом, это масштаб истории всей земли. То есть то, что каждый год многократно повторялось, вот, и на протяжении истории сотни и тысячи раз имело место, фактически в истории Вселенной произойдет только один раз. То есть только один раз Пасха. Угу. Пасха наших Христос, закон за нас. То есть каждый из этих вот праздников, в том числе и Йом-Кипур, день очищения, произойдет в истории Земли и в истории Вселенной, в небесном святилище только единожды. Соответственно, коль скоро это последний, но если говорить, точнее, предпоследний праздник, а кущи – это уже указание на Царствие Божие, то, соответственно, последние действия, которые происходят по очищению греха, это Йом-Кипур. Давайте посмотрим, как это описано в апостольских писаниях. Я хочу обратиться к посланию к евреям, к 9 главе. И там у нас в стихах 23 и 24 написано следующее. Евреям 9 глава, 23 и 24. Сказано: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, само же небесное лучшими сих жертвами». К сожалению, немножечко невнятно звучит текст. Я предлагаю посмотреть на один из современных переводов этого отрывочка. Перевод слова «жизнь» гласит: «Все земное, сделанное по образу небесного, должно было очищаться таким образом». Известным образом, о котором мы говорим.
1: День очищения, да.
0: Козел для Господа, его кровь и так далее. Но небесное требует очищения лучшими жертвами, чем эти. То есть здесь постулируется, во-первых, необходимость очищения небесного святилища, поскольку Агнец Божий, приняв на себя грехи всего мира, как вот на протяжении года грехи всего народа Божия скапливались во святилище, он кровью своею, войдя в небесное святилище, их туда внес. То есть не только земное, но и небесное также.
1: Небесное святилище, получается, осквернилось из-за того, что там появились наши грехи.
0: Верно.
1: И теперь надо их оттуда куда-то взять. У нас получается тоже уже не в образах только некий нонсенс «Бог и в Доме Божьем грех», а вот в реальности уже, коль скоро мы говорим, что небесный храм – это действительно реальное место жительства Бога.
0: Да.
1: И вот

0: туда вносятся реальные грехи, то это действительно требует того, чтобы их оттуда убрали.
1: Да. Да, все должно соответствовать служению во святилище земном, поскольку, как мы говорили уже неоднократно, все, что здесь происходило на земле, оно рассказывало о том, что будет происходить на небе. И апостол, соответственно, говорит о том, что небесное святилище должно быть очищено.
0: Ну, вы правильно сказали, что да, действительно, один раз только всего, ну, логично, что один раз это все будет происходить, но тогда стоит вопрос, а когда?
1: В книге «Откровения» в 11 главе рисуется следующая картина. «Откровение» 11 глава, я прочитаю, начиная с 15 стиха. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». То есть совершенно определенно описывается конец истории Земли, как мы ее знаем. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу. И дальше сказано: «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». И вот то есть здесь говорится о том, что должно произойти.
0: Целый
1: какое время
0: всего,
1: настало.
0: На самом деле, что...
1: То есть что настало? Пришло время судить. Пришло время суда. Как это будет осуществляться? Следующий 19 стих. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Только единожды в церемониальном году во святилище отверзался храм. То есть, когда можно было увидеть, то как сказано здесь, ковчег завета.
0: Первосвященник входил туда совершения, как раз-таки вот в этот самый день очищения, да?
1: Да. И то же самое, как мы видим, на небе должно произойти. Отверзается храм, видно ковчег завета, и это происходит именно на Йом-Кипур, на судный день. То есть, это время, когда первосвященник Иисус Христос входит туда и совершает там очищение. Но понятие судного дня, оно двояко. То есть, с одной стороны, это день очищения, и сказано, очищают вас, тех, кто грехи свои отдал Господу, кто в них покаялся. А с другой стороны, сказано, кто не смирит себя в этот день, мы читали сегодня, истребится душа-то из народа своего. И вот именно это здесь описано. То есть, если ты грех свой Господу отдал, ты смирился, то тогда для тебя суд – это радость. Это очищение. Если же нет, сказано, пришло время судить мертвых и погубить.
0: Угу.
1: То есть вот в этот момент, соответственно, при седьмой трубе, когда царство мира становится царством Господа, все грехи возлагаются на дьявола, и он отправляется в пустыню. И согласно книге Откровения, это тысячелетний период. Он оказывается в бездне, и вот он в течение тысячи лет несет вот эти провины.
0: Ну и, коль скоро мы уже коснулись этого, какой конец его в итоге?
1: В пророческой перспективе книга пророка Иезекииля говорит: «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, я превращу тебя в пепел пред глазами всех видящих тебя». Это пророчество об участи сатаны.
0: То есть полное уничтожение в перспективе.
1: Господу важно полностью все возвратить в изначальное состояние без греха. Полная победа и очищение от греха.
0: Благодарю вас, Виталий. Благодарим вас, дорогие друзья. Вы видите, насколько у Господа действительно великолепный план по спасению нас от греха. Он хочет полностью очистить нас от этого греха, полностью его уничтожит. Да благословит нас Господь, чтобы мы оказались не среди осужденных, а среди прощенных.
1: Задача левитов и священников была в том, чтобы еще уберегать народ. Господь напоминал о том, что Он есть огонь поедающий.
0: Там тоже каждую ночь огонь над скинией горел.
1: И в этом-то и суть греха Надава и Авиуда. Он хотел, чтобы этот огонь горел всегда.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.

Приветствую вас, дорогие друзья! Мы вновь встречаемся на нашем уроке о молитве. И сегодняшний наш урок и тема называется «Молитва настойчивости». Как мне быть, что мне делать, когда я не получаю от Бога того, о чем прошу? На этом уроке мы рассмотрим еще одно условие. Условие, чтобы Бог принял нашу молитву. Для чего нам нужно это условие принятия нашей молитвы? Настойчивость. То есть продолжать молиться, даже когда кажется, что Бог не слышит молитву, не слышит снова, не беспокоится о том, когда молитва будет услышана. Павел в послании к Фессалоникийцам в 5 главе в 17 стихе пишет: «Непрестанно молитесь». Павел имеет в виду, что у нас должна быть молитвенная жизнь. Нет определенного места и времени для молитвы, потому что в любом месте, в любое время, в самых разных обстоятельствах мы можем обращаться, мы можем молиться Богу. Мы должны научиться доверять Богу в мелочах нашей жизни. Так мы научимся молиться непрестанно и в каждой ситуации. Христианская писательница Эллен Уайт заявляет: «Нет неподходящего времени или места, чтобы вознести искреннюю молитву к Богу. Ничто не может помешать нам вознести сердце в духе искренней молитвы. На улице, в толпе, во время деловой встречи мы можем вознести молитву к Богу с просьбой о божественном руководстве». Библейский рассказ из Первого Царства, 1 главы 10 и 12 стихи, показывают желание женщины Анны иметь ребенка, потому что она сильно страдала от унижения со стороны Фенаны, другой жены ее мужа. В своей скорби Анна молилась в Доме Божьем в тишине. Мы можем представить, как непрестанно эта женщина молилась и горько плакала о том желании иметь ребенка. Как известно, в ее молитве с настойчивостью была услышана

И Бог даровал ей сына. Она назвала его Самуил. Сын в ответ на молитву веры, сын в ответ настойчивости. Когда Самуил родился, Анна поняла, что стоило каждого мгновения молитвы, каждой слезы, пролитой в Божьем присутствии. И это показывает нам, что мы должны настаивать в молитве, будь то о ребенке, об исцелении, о восстановлении брака или обращении родственника. Во всем этом мы должны быть настойчивы в молитве. Через притчу о неправедном судье в Евангелии по Луке, 18 главе с 1 стиха, Иисус учил своих учеников никогда не переставать молиться. Ибо настойчивость – одно из условий, чтобы Бог ответил на наши молитвы. Иисус говорит о судье, который не боялся Бога и который решил удовлетворить просьбу одной вдовы, не потому что хотел воздать ей справедливость, а чтобы она перестала его беспокоить. Иисус использует контраст, чтобы научить своих учеников, что Бог благословляет и отвечает не потому, что мы его докучаем, а потому, что он всегда внимателен к нашим нуждам, к нашим просьбам, к нашим молитвам. Именно поэтому нам не нужно бояться приближаться к нему с настойчивыми просьбами, с настойчивым желанием. Эллен Уайт подтверждает эту истину следующими словами. «Приносите к нему свои нужды, радости, печали, заботы и страхи. Вы не можете обременить его или утомить. Тот, кто сосчитал волосы на нашей голове, не безразличен к нашим нуждам, потому что мы его дети. Многие считают, что Бог медлит с ответом, потому что не понимают этого Божьего замысла для наших молитв. Бог желает, чтобы мы смирялись пред Его лицом в молитве с уверенностью в том, что те, кто взывают к Нему день и ночь, будут благословлены. Иногда ответ на нашу молитву приходит, как только мы заканчиваем молитву и встаем на ноги. В других случаях нам нужно терпеливо ждать и продолжать усердно молиться и просить о том, в чем мы нуждаемся. Как показала вдова в притче о несправедливом судье, те, кто готов молиться, должны усвоить урок из псалма, который пишет нам в 5 главе 4 стихе. «Утром услышь голос мой, утром предстану пред тобой и буду ожидать тебя». Бог желает, чтобы наша вера развивалась. Когда мы становимся в положении ожидания после совершенной молитвы и высказанной просьбы. Но это не значит, что мы перестанем просить Бога восполнить наши нужды. Наоборот, это означает, что мы будем продолжать просить и ждать Его ответ, ответ Его любви и благословения к нам. Много библейских текстов говорят о важности и необходимости настойчивости в молитве. Библия учит нас молиться постоянно за наших правителей, что непрестанная молитва – лучший ответ тем, кто ищет причинить нам зло, что мы должны создавать молитвенные группы для укрепления веры и общения друг с другом, и что мы всегда должны просить Бога научить нас молиться в духе понимания, что настойчивость – это условие для того, чтобы молитва могла быть услышана.

Благодатью Иисуса мы приглашаем вас принять решение посвящать больше времени в настойчивости, в каждой молитве и в ваших нуждах в Его присутствии. Давайте мы закончим небольшой молитвой наш урок. Отец наш Небесный, дорогой наш Бог, Творец и Спаситель, помоги нам всегда в настойчивости молиться Тебе и ожидать Твоего благословения к нам, потому что Ты наш Отец, а мы дети Твои. Благодарим Тебя именем Иисуса Христа. Аминь.

Молитва – это вдыхание в себя благодати Божьей. Павел Флоренский.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает Он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

Когда мы научимся понимать, что нуждаемся в присутствии Христа на каждом шагу, тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга.

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: На пасеке можно многому научиться. Я узнала, от чего умирают пчелы. То, что они погибают, теряя жало, известный факт. Но ведь не все. Большинство из них благополучно доживает до старости. А она наступает тогда, когда полностью изнашиваются крылья. Больше не имеющая возможности летать, пчела выползает из улья и погибает в траве. Ни одна пчела никогда не позволит себе такой роскоши погибнуть внутри улья.

никогда она не доставит хлопот своей семье. Для меня сотни этих старых пчел, доживающих свои последние часы, стали примером такой самоотверженной жизни, какая нам, людям, даже не снилась. Конечно, нельзя говорить, что пчелы понимают, что они делают. Ими движут пчелиные инстинкты. А мы понимаем, для чего мы живем? Всегда только для себя? Тогда это даже не инстинкт. Это то, что сделано.

Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

опять ему что-то не нравится. Вообще, почему такая реакция? А мало ли что, меня раздражает. Наверное, просто эгоист. Чтобы не мучить себя подобными вопросами, давайте попробуем сегодня заглянуть в свою вторую половинку.

0: Девчонки, а как вы думаете, каким способом можно попытаться узнать, что раздражает мужчин? В частности, твоего собственного мужа. И удалось ли вам что-нибудь разузнать об этом за годы семейной жизни?
1: Когда я вышла только замуж, и первые месяцы нашей супружеской жизни, я старалась не создавать таких ситуаций, которые раздражали бы меня саму. Но, к сожалению, те ситуации, которые раздражают меня, не раздражают меня, раздражают моего мужа. Поэтому не всегда у меня удавалось сделать так, как бы мне хотелось.
2: У меня вот другой метод. У меня какой-то был метод проб и ошибок. Живем, мы контактируем, идет быт. Мы смотрим, что-то у него не то, вот не нравится ему. Думаю, наверное, раздражает. Выключу это. Смотрю, да, по-другому уже раз. Не раздражает его в этой ситуации другое действие. Запомню. Запоминаю. Потом еще какая-то ситуация случается. И так постепенно накапливается опыт этих раздражителей, которые просто обхожу. И все.
3: А у меня все так просто. Девчонки, я просто спросила своего мужа, что его раздражает.
0: Прям когда поженились только,
3: да.
0: Мы сели,
3: я говорю. Скажи мне, пожалуйста, что тебя раздражает? А я тебе скажу, что раздражает меня. И мы поделились друг с другом. По крайней мере, мы знаем, что у нас раздражает.
2: Это же должен был муж пойти на контакт.
4: Мой бы сказал, я не знаю. Ну, как-то...
3: Мой всегда все знает.
4: Думай
3: сама. У него всегда ответ готов. Он мне с удовольствием излил вот такой список. Что его раздражает?
0: Наверное, просто тебе хотелось поставить его в известность, что раздражает тебя.
3: Конечно, тоже не без этого, да.
0: Спросила, что раздражает его. А я вот сейчас думаю, а может быть, есть какие-то такие общие факторы, раздражающие для всех мужчин, ну так, для большинства хотя бы, чтобы нам не только, так сказать, на собственных ошибках учиться-то. Татьяна, что ты по этому вопросу знаешь?
5: Ну, история проб и ошибок семейной жизни насобирала нормальный такой список. Я думаю, что мы найдем, о чем поговорить сегодня.
0: Давай мы это сделаем чуть позже. А пока я знаю, что сегодня у нас Аня решила приготовить нам очень аппетитное блюдо. Давайте посмотрим.
6: Добрый день. Я очень люблю готовить. И хотела бы вам сегодня предложить два блюда, которые вкусные, сытные.

и думаю, что вам понравится. Первое блюдо – это пирожки с картофелем и швейцарского теста. И второе блюдо – это салат из фасоли с сухариками. Для приготовления этих пирожков нам потребуется холодная вода, растительное масло, мука. Для приготовления начинки нам нужен картофель отварной, лук репчатый, сливочное масло, чеснок и приправа хмели-сунели. Ну и, естественно, соль нужна. Сейчас мы с вами приступим к приготовлению этих пирожков. Нам для этого потребуется блендер. Мы берем воду, которую мы заранее приготовили, стакан воды. Выливаем ее в эту емкость, где будем. Мы возьмем соль и сюда воду, пол чайной ложки соли положим. Дальше мы берем блендер и начинаем туда потихоньку вводить растительное масло тонкой струйкой. Вот так вот. То есть у нас должна получиться вот такая, как бы, белая пенистая жидкость. Вот. То есть вот от взбивания масла получается вот такой консистенции. Дальше мы берем вот такую форму. Сначала мы перельем сюда вот это масло, взбитое с водой. И будем сюда вводить муку. И начинаем тихонько вводить сюда, помешивая. Вода, которая здесь, жидкость, которая находится, чтобы она всю эту муку впитала и получилось такое эластичное тесто.

Как говорят, предупрежден, значит вооружен. Это касается и темы о раздражителях. Очень часто девушки и женщины играют в удивительно живучую игру «Догадайся сам». Мы уверены, что парень должен догадаться сам понести нашу сумочку, когда мы встречаемся. Мы уверены, что мужчина должен догадаться, что мы сейчас хотим чаю и почитать интересную книжку, а не интимной близости. И многое из разряда «должен знать» должен был догадаться. И вот эта игра портит жизнь миллионам семей, и немало из них уже разрушила. Мужчинам крайне неприятно видеть неопрятную, не ухаживающую за собой женщину. Абсолютно не все обладаем безупречной внешностью, но опрятность – это то, что под силу каждой. Не стоит полагаться на факт, что он меня и такой любит. О том, какой вас хочет видеть ваш муж, необходимо спросить у него. А также смотрите на его реакцию, когда вы в том или ином наряде. Его глаза скажут о многом. Как-то само собой разумеющимся мы считаем порой мужчину. Ну, муж, и что такого? Поест, что осталось. Ага, буду я наряжаться для него, и так сойдет. С годами мы так привыкаем к человеку, что перестаем видеть в нем нечто особенное и ценное. Можем перестать готовить его любимое блюдо, потому что оно не очень полезное. Мы ходим в старом халате, когда дома, потому что так удобнее и проще. Но, дорогие женщины, ведь мы старались для него, когда отношения только завязывались, хотели выглядеть на 5, стояли у плиты, украшали блюда. Но почему только тогда? С годами ведь эта необходимость только увеличивается, так как проблемы и быт ухудшают ситуацию. Как-то повелось, что женщину часто сравнивают с пилой. Неприятное для нас сравнение, но бывает справедливое. Нам все не так, и все не эдак, и вообще мужчина достался не такой. Мы прилагаем усилия, чтобы его изменить. Говорим, высмеиваем, унижаем. А вдруг поможет стать человеком? А если менять не удается, значит, надо учить лично и даже на людях. Только кто дал нам право быть учителями жизни? К чему это превосходство? Как будто наше мнение и знание жизни лучше. Стоит избавиться от таких иллюзий, пока они не разрушили нашу нервную систему и наши отношения. Мужчины очень не любят, когда им снова и снова напоминают о потекшем кране, раскуроченной розетке или картине, которую надо было повесить еще в прошлом году.

Не всегда потому, что он ленив. Просто мужчины мыслят глобально. А такие мелкие дела просто порой недостойны его внимания. Знаете, есть несколько вариантов поведения. Можно не обращать внимания, может быть, он сам догадается. Постоянно напоминать и не успокоиться, пока этого не произойдет. Сделать за него. Или же рассказать родным, чтобы на него оказали воздействие. Но все эти пути в никуда. А можно сделать следующее. Напомнить или сказать, как важно для вас то, что он делает в доме. Или же дать ему самому столкнуться с последствиями несделанного дела. Вы знаете своего мужчину лучше и можете использовать индивидуальный подход. Но даже если наступил кризисный момент, говорите, устанавливайте границы, и пусть ваша семья будет счастливой.

0: полученные пирожки мы теперь должны испечь, поставить их в духовку при температуре 180 градусов, минут где-то на 20, но мы должны поглядывать и смотреть, когда у них образуется такая золотистая приятная корочка. И сверху, и снизу, чтобы они также не пригорали. Теперь мы приступим к приготовлению нашего салата. Салат с сухариками и с фасолью. Для этого нам потребуются свежие помидоры, свежий огурец, репчатый лук, сок лимона, половинки лимона достаточно будет, зелень и фасоль белая, кукуруза консервированная, растительное масло, соль, песок и сухарики из белого хлеба или из батона, приготовленные заранее. Сейчас мы приступаем к приготовлению нашего салата. Если лук репчатый, он бывает, конечно, любой лук, он горчит. Для салата желательно этот лук сначала ошпарить кипятком.
1: А бывают такие ситуации, которые принципиальны для меня, но не принципиальны для моего мужа, но очень сильно раздражают его. Например, приведу такой пример. Он и банальный, и кому-то покажется глупый. Пример с тюбиком пасты. Кто-то выжимает пасту с одного конца, кто-то нажимает на тюбик с другого конца. По большому счету можно прийти к какому-то компромиссу, да, и кто-то должен кому-то уступить. Но мне это принципиально. Я всю жизнь так делаю, в моей семье так заведено, так скажем.
2: Тебе так удобно.
1: Так удобно, да. Как быть вот в таких ситуациях, в таких мелочах?
3: Стоит задаться вопросом. А это настолько важно, что достойно, ну, как бы, наших плохих взаимоотношений или ссор, плохого настроения для вас, для вашего супруга. Или на это можно закрыть глаза. Это, ну, как бы, один момент, да? Второй, можно, конечно же, договориться. Ну, давай все-таки постараемся вот так вот, да?
2: Знаешь, мне кажется, я бы купила второй тюбик.
3: Или же, вот я хотела как раз сказать, что вот это моя зубная паста, это твоя, я выжимаю с этой стороны, это с этой стороны. То есть, чтобы не было лишних таких вот точек соприкосновения, неприятных, да, раздражающих, просто их исключить. Что это не так уж сильно и важно.
2: На самом деле, вот в быту ведь этих мелочей очень много. Да. Кто где ставит тапочки, как что-то кладет, убирает. И на самом деле...

0: Получается, что как бы в любой ситуации кто-то должен все время вступить. Просто не хотелось бы, чтобы все время вступала только, наверное, одна сторона. Как-то это не очень, наверное, будет комфортно. Но ведь бывают вещи, которые поважнее. Вот у тебя первым самым пунктом было, что мужчины не любят женскую игру «Догадайся сам». А мне кажется, для многих женщин это просто самая любимая игра. Ведь когда он за мной ухаживал, он догадывался. Он догадывался, какие цветы я люблю, да? Какие духи мне понравятся, понимаешь? То есть он пытался проникнуть в такие области. А что, сейчас я стала хуже или менее достойна его внимания, размышлений его обо мне? Ведь, по сути дела, женщина, когда хочет, чтобы мужчина поиграл с ней в эту игру, она, может быть, просто хочет, чтобы он подольше времени о ней подумал. Что же в этом такого плохого-то? Почему же не поиграть-то бы? И не позаигрывать таким образом друг с другом.
1: Мне хочется знать
0: снова.
1: Вообще, где такие мужчины, которые во время встреч догадываются, какие цветы, какие духи.
0: Ну, да. Кажется, мой муж, когда за мной ухаживал, он догадывался, что мне приятно. По крайней мере, ну, что ты хочешь сказать, что когда за тобой ухаживал твой муж, он не угадывал, какой подарок тебе будет приятен?
1: Мне он подарил первый подарок, такой существенный. Это была красная сумочка и красная шляпка. Потому что, ну, я любила там шляпки, красивые сумочки. Но он не попал в фасон, понимаете? Потому что, ну, вроде шляпка, да, вроде клатч, ничего. Но шляпка старомодная, клатч не в моем вкусе. Я поблагодарила, ну, как бы порадовалась, что, по крайней мере, да, проявил. Но впоследствии он увидел, что я не ношу, ну, просто я даже попыталась, ну, да, надеть на себя, но мне не нравится.
2: А его не раздражало?
1: Он понял, что не попал, ну, не попал в этот раз. И когда через некоторое время я говорю... Мне не совсем понравилось, но вот то-то мне очень понравилось. Ты попал в точку, и он дальше просто, как говорится, наматывает на ус, что это плохо, а вот это...
2: Это хорошо, что его не раздражало, потому что часть мужчин, когда они тратят на женщину время, хотят получить полное удовлетворение потом от ее эмоций, а не то, чтобы она так сказала, и его это начинает тоже раздражать.
0: Я бы все-таки назвала, что он играл с тобой в эту игру, потому что он... Ведь что значит «догадайся»? Мне... Я, может быть, просто вкладываю в этот другой смысл, что когда мужчина просто внимательный и наблюдательный, он где-то там наматывает себе, что она сказала по поводу чего-то, на что она обратила внимание, что она где-то проронила. Ну и вообще не нравится тебе игру эту играть. Сядь и устрой такой разговор по душам, когда женщина захочет рассказать, что ей, в общем-то, нужно.
1: Это не исключает то, что мужчина должен быть внимательным. То есть, если есть вещи, о которых сразу не догадаешься, ну, абсолютно обо всех, правильно? Мы друг друга не можем знать вот так вот идеально сразу, то, конечно, подглядеть, посмотреть, о чем она говорит, ну, на каких вещах концентрирует внимание в магазине.
0: Конечно. Да?
1: То есть, это же тоже видно.
3: Но, с другой стороны, играли это, догадайся. Потому что многие мужчины, я знаю, раздражает такая фраза: «А я думала», многоточие. Ну и что ж ты думала? А почему ты мне не сказала об этом? Ты можешь думать, что хочешь.
0: Ну, то есть здесь нужно, конечно, подходить с двух сторон. И нам, женщина, может быть, это более
3: игра,
0: открытой.
3: Для мужчин, да. Это совсем не игра, а битва. Угадай.
2: Раздражает больше то, что я даю одну информацию, потом другую.
3: Да, говорю, да, да, да.
2: Сделай то, а потом то и то. Он мне говорит: ух, стоп, давай что первым, что вторым, да, что третьим.
1: Что нам нужно сначала самим определиться, что нам нужно, а потом уже ждать этого от мужчины.
0: Да, мне тоже кажется, что это...
3: И давать маячки, которые бы он точно понял.
0: Да?
2: Да.
1: Вообще для мужчин очень важно дело его жизни. То есть то, которое он выбрал, если оно реально ему еще и нравится, и мы эту любовь в нем подстегиваем, да, стимулируем, через время мы увидим, что и заработок может увеличиться, и его удовлетворение, и наше счастье.
4: Ну вот у нас такая была ситуация. Мы собрались, я, мой муж, пришли наши друзья, и мы решили поговорить на тему все-таки. Что же вас раздражает, мужчины? И они нам такие очень интересные вещи сказали. И сосредоточились больше на каких-то внутренних вещах. Например, звучали такие раздражающие факторы, как женская болтовня, чрезмерная болтовня, и еще сочетающаяся с глупостью особенно. Еще мы говорили о том, что мужчины говорили о том, что им не нравится сравнение, когда их сравнивают друг с другом, с соседом или еще с другими какими-то мужчинами. А также вот, например, моего мужа, его раздражают слезы женские. И он объяснил, почему. Он говорит: я не знаю, что

0: с этим делать? Он говорит, я становлюсь беспомощным, а ты плачешь. Если ты не объясняешь своих слез, то я не понимаю, почему ты. Может быть, это я виноват в твоих слезах.
1: Потому что они любят все контролировать, держать в руках. А слезы — это то, что невозможно контролировать, невозможно как-то...
2: Слушай, да? Но ведь повлиять. Мы же, женщины, прекрасно знаем, что мы хотим в этот момент, когда мы плачем, правильно? И да. Мы плачем и хотим, чтобы они догадались, что нам подгоняет. Ну нет, ты понимаешь, я думаю, когда, вот я так представляю себе, когда человек... Кстати, моего мужа я тоже знаю, что это раздражает. Причем, когда плачу не только я, когда плачут наши дочери тоже. То есть я так понимаю, что женские слезы вообще очень тяжело. Да, в доме 4 женщины, ему тяжело с этим. Я думаю, конечно, что нам хочется, чтобы нас в этот момент прижали, пожалели, да. чтобы рядом да. кто-то оказался да. сильный.
0: Точно.
2: Может быть, надо просто, я подумала, если мы этот секрет рассказать.
1: Вот мы... Да и нужно рассказать, что нам
2: да.
1: нужно.
2: Да?
3: Да, это работает. Теперь каждый раз, как я пускаю слезу, сразу идут объятия.
1: Вот, видите. Сейчас говорим о раздражителях, вот таких, которые от женщины исходят. А есть ведь другие раздражители, которые вот не от нас исходят.
3: Да, да, да.
1: Какие вы знаете?
2: Но, тем не менее, в итоге, как бы сказать, объектом спуска этого раздражения оказываешься ты.
1: Оказываемся сам, мы, да?
2: Да. Может быть, можно, как бы сказать, просто как-то помочь ему выпустить пар, и чтобы самой не оказаться.
1: Да, а то он там на работе накопил, пришел домой и выложил.
3: А как себя вести, кстати, когда вот муж раздражен? Как нужно себя вести? Нужно спокойно сидеть и слушать, как он раздражается. Или парировать ему как в чем-то. Ему... Или уйти.
2: Да, дорогой. Да, милый.
3: Да, да, да. Вот как
1: мне
3: вот
1: кажется,
3: вести себя?
1: От конкретной ситуации.
0: Да, я тоже так думаю.
1: В моем случае просто посидеть. Молча посидеть.
2: В этой комнате или в соседней?
1: Неважно.
4: В другой галактике.
1: Важно, да, не встревать и не начинать переходить на личность, на штыки одно с другой, не цеплять, не вспоминать прошлые ссоры, а то это еще больше начнет раздражать уже обоих, не только его. Поэтому просто послушать. Может, ему просто надо сказать.
2: Ты знаешь, Ань, тоже хорошо, если, как бы сказать, ты сама в таком спокойном состоянии, что ты сейчас готова выслушать все это и сказать ему, да, милый, да, дорогой, я тебя понимаю. Но если ты сама тоже, там, были какие-то неприятные моменты, да, и ты тоже на грани, то, конечно, очень легко вот в этот момент зацепиться.
4: Ты вообще в процессе жизни ты начинаешь замечать, в какой момент лучше промолчать, действительно, а в какой жестко даже, может быть, сказать, если, не знаю, мужчина тоже бывает, да, на эмоциях. Вот раз-раз и не ощущает, когда в какой-то момент нужно остановиться. Или же он своим раздражением уже вас унижает.
2: Да, то тоже как
4: нужно
2: бы
4: какие-то
2: позволить.
4: Границы устраивать. Не то, что теперь вот его все раздражает, и мы должны вот знаете, послушно на все вестись.
1: Закрепиться этой ситуацией, потом будет всегда это... спускать собак.
2: И сам муж, наверное, в общем-то, перестанет любить и уважать такую жену, которая позволяет ему переходить границы.
4: Мне вот хотелось развить по поводу глупости, да, и болтовни.
2: Да, да. Вот это интересно, конечно. Когда он за тобой ухаживал, он же не думал, что ты болтаешь глупости. По крайней мере, так к этому не относился. А что потом?
3: Или это было очень наивно, как-то это очень...
2: Мило.
4: Мило, да, нравилось.
0: Может, они слушали даже в этот момент.
1: Уши не видели.
0: Просто влюбленность на глазах закрывает намного.
4: Знаете, в Библии есть такой принцип, называется он соответствие. То есть, когда Бог создал Адама, он создал ему помощницу, да, жену, Еву, соответственную ему. И когда человек выбирает себе спутника, он должен искать соответственно. То есть даже какие-то характеристики, да, которые тебе нравятся, которые тебе близки, да, понимание, вот, менталитет, да, образ мышления. И, кстати, вот это тоже. Кому-то не нравится, чтобы вы, мужчина болтливый, а кому-то наоборот, чтобы он там ля-ля-ля поговорил. Так же и женщины. Если мужчине не нравятся глупые, болтливые женщины, так вот впустую, так он не должен ее выбирать себе в жены. А если выбрал, так это уже его проблема.
2: Относись к этому не как к глупостям. А как?
4: Если нравилось, что это милая, да, какая-то болтовня, значит, уже воспринимай это.
2: Спасибо, девочки. Спасибо, Татьяна, что сегодня вы поделились своими открытиями. Я думаю, что у Ани уже готово для нас все.

Салат из белой фасоли почти готов. Осталось только сюда добавить сухарики приготовленные. Что мы и делаем. Высыпаем их сюда и перемешиваем. Я приглашаю вас этот салат отведать, попробовать. Также готовые наши пирожки из швейцарского теста с картофельной начинкой. Вот, какие они получились, тоже надо вам испробовать. Приятного вам аппетита!

0: Причиной всех раздражителей мужчин является их голодный желудок. Прежде надо мужчину накормить, а потом с ним говорить. Это мой вам совет.
1: Я сторонник искренних отношений со своим мужем. И после этой передачи захотелось больше проводить с ним времени.
2: Еще раз убедилась в правоте фразы «предупрежден, значит вооружен». Если я не хочу раздражать своего мужа, значит, я просто должна спросить его, что его раздражает.
3: Для себя запомнила разные мужские раздражители. Применять не буду, но буду обходить.
4: Раздражители, мужские или женские, это даже неплохо. Они помогают нам лучше узнать друг друга.
5: Золотое правило христианства гласит: во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Для темы о раздражении это особенно актуально. Всего вам самого доброго, благословений!

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». С нами сегодня Ольга Лебедева, клинический психолог, и она будет отвечать на наши вопросы. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Мы сегодня говорим о очень важном состоянии, сложном состоянии у женщины, когда она переживает измену. Угу. Мы понимаем, что в нашей стране очень много женщин, которые когда-то сталкивались с такими проблемами в своей жизни. И, безусловно, это тяжелое время. Uh-huh. Тяжело принимать это как данность. Uh-huh. Что переживает женщина в такие моменты?
1: Uh-huh. Женщина переживает в такие моменты просто гамму чувств. Вообще вот уход мужа, да, и измена. Но вот измена с уходом мужа, она по относительным единицам стресса почти стоит на одном уровне со смертью супруга. Ну, буквально там одной-двух единичек не хватает. То есть это такое же, как бы, по силе стресса почти равное событие. То есть и здесь к этому событию относятся все те же самые фазы переживания горя, которые возникают тогда, когда умирает очень близкий человек. То есть и первая фаза идет отрицание, что это просто не верится. Как такое могло произойти?
0: Не может такого
1: быть. Не может быть, да. Это не может происходить вообще со мной. То есть как бы психика, она сразу же защитными моментами, защитными механизмами пытается таким образом защититься, отгородиться. Потому что это обычно случается как гром среди ясного неба, но очень так неожиданно, внезапно застает человека, так, как сказать, врасплох. И женщина, ну, она как бы каждая стадия, она происходит какой-то период временной. И вот тоже очень важно знать, почему я это рассказываю. Невозможно перескочить со стадии на стадию. То есть невозможно сегодня узнать об измене, а завтра уже прийти в нормальное, ну, хорошее, спокойное душевное состояние. Так не бывает.
0: Ну, а может быть, исключением может быть тот факт, что женщина предполагала, что это возможно, или, может быть, ожидала, или сама мечтала о том, что муж изменит и уйдет.
1: Даже в том случае, когда предполагала и мечтала, все равно это является стрессом. Все равно. Ну, как бы женщина начинает идти по этим стадиям горя. Вот. Дальше, вот следующая стадия. Возникает очень много гнева. Очень много гнева на того человека. То есть очень много обвинений. То есть он виноват. Но это всегда происходит. При любом горе, ну, человек проходит вот эти вот стадии. Очень много гнева. Дальше после этого гнев — это всегда очень много энергии тратится. После того, как эта стадия уже изжила себя, да, гнев и, соответственно, активность какая-то такая, потому что эту энергию надо куда-то тратить. То есть здесь вот эти вот попытки возвращения мужа, приливы любви к нему, планы построения, как его вернуть и так далее. Но здесь что очень важно понимать, вот это вот то, что я рассказываю, важно понимать, что это все не являются настоящими чувствами. Почему? Я потом скажу. То есть не надо принимать вот эти вот неожиданные приливы, бешеные вдруг любви к мужу, хотя до этого, может быть, 20 лет ничего такого подобного не было, за истину в последней инстанции, что это так оно и есть. Нет, это опять же таки те проделки, которые проделывает психика, ну, с нами, из-за того, что человек попал в очень сильную стрессовую ситуацию. И когда вот эта вот, как бы, стадия гнева, вот активности изживает тебя, когда энергия немножко подзаканчивается, наступает чувство такой депрессии, апатии, опустошенности. То есть до этого была стадия, когда очень много чувств, очень много энергии. После этого депрессия, апатия, опустошенности. И здесь возникает у женщины очень много самобичевания. Это я виновата. То есть если до этого такой мысли вообще не возникало, на предыдущей стадии это он виноват, это он вообще вот такой сякой, ну там, и так далее, то на этой стадии это уже я виновата. То есть
0: начинается... Но может быть действительно была какая-то причина?
1: Конечно, причина была, да, мы об этом поговорим, но здесь вот именно я рассказываю о таких гипертрофированных чувствах. То есть не он виноват, до этого на стадии он виноват 100%, это неверно, это не истина в последней инстанции. Я виновата, то здесь же берется полностью ответственность на себя, все 100%, и самобичевание идет. Это тоже, это неверно.

0: Вот. Но дело в том, что как бы человек верит этому, своим вот этим вот мыслям, своим
1: сам
0: вот
1: себя
0: этим...
1: убеждает, да?
0: Ну да, да. Верит вот этим вот мыслям, которые у него возникают. Вот. И только потом, после того, как все четыре стадии вот этого вот горя пройдены, человек может прийти на стадию принятия, желание выбраться из этого состояния, полностью принятия вот этой вот ситуации и как-то отстройки своей жизни заново. Но иногда такое бывает, и это достаточно долгий период. То есть от полугода до года, до двух лет иногда бывает. То, что вот я рассказываю, все вот эти вот стадии. Это очень долгое по ним прохождение. Но иногда возникают такие ситуации, когда человек зависает на какой-то стадии. То есть женщина может зависнуть на стадии гнева, женщина может очень долго зависнуть на стадии депрессии, вот, одиночества. Также некоторые женщины зависают на стадии отрицания. Просто нет, это и все. Ну, слишком, потому что сильное, слишком болезненное событие для психики. Это тоже, как вот иногда на войне приходила похоронка на сына, и родители, мать говорила: нет, он живой. И она потом жила после войны 20 лет и говорила: он живой. То есть таким образом вот человек зависает на стадии отрицания вот этого вот горя, потому что слишком сильная боль. Ну вот, и измена, уход мужа, ну, повторюсь, что это очень сильная боль. И также вот хочу сейчас немножко рассказать о чувствах, какие разные чувства переживает женщина. То есть Это нужно знать, что все эти чувства нормальны абсолютно, потому что иногда у человека создается такое подозрение, что я схожу с ума, потому что слишком много чувств разных болезненных, слишком много мыслей. Вот.
1: Я прошу прощения, это бывает именно в моменты одиночества или, возможно, даже если дети рядом, какие-то родственники?
0: Конечно, если дети рядом, да, если дети рядом. Обычно, ну, это очень тяжелое состояние для всей семьи, для всех родственников, потому что в этот момент мама, получается, выключена из жизни семьи. Мама в горе находится. Мама, она, получается, эмоционально недоступна детям. И детей тоже очень сильно травмирует эта ситуация. Ну, там, уход отца, допустим, из семьи, развод. Но вот еще плюс то, что мама в таком состоянии находится. То есть я к чему все это говорю? Что вот мы немножко попозже перейдем к ошибкам, к неправильному поведению, что совершают женщины. И вот очень большой ошибкой оттягивать момент обращения за помощью. То есть как только произошла эта ситуация, по сути, нужно сразу же тут же идти искать квалифицированную психологическую помощь. Потому что, конечно, психологическая помощь, она не берет вот эти вот стадии и не поможет пройти за один день. Но, по крайней мере, реальная помощь, ну, как бы, ну, с помощью, с психологом или с психотерапевтом, он поможет женщине пройти эти стадии, может быть, даже быстрее, пройти, завершить, чтобы не было зависания где-то вот в этом вот своем горе. Вот. То есть что происходит? Происходит такой кризис самоидентификации. Кто ты, кто я. И вот сейчас я расскажу о тех моментах, которые являются абсолютно нормальными.
1: Кто ты, кто я, это
0: женщина, имеется в виду? Женщина начинает спрашивать, кто я, ты кто, что так со мной поступил, а я кто?
1: Своему тогда? Бывшему мужу тогда.
0: Да. То есть кризис самоидентификации. То есть до этого она-то воспринимала себя хорошо и думала, что все нормально. И тут получается, что мир рухнул, женщина потеряла точку опоры. Она вообще не понимает, она не ориентируется. Произошла такая ситуация, и она не понимает вообще, что происходит, и кто ты, и кто я. Происходит утрата ощущения, что ты особенный. Я думала, что у нас особые отношения. А теперь чувствую, что ну, между нами ничего нет. То есть, может быть, это как бы тоже развенчание какой-то иллюзии, да, ну что, потому что измена, здесь же нет 100% виноватых, то есть 50% у одного партнера, 50% другого, но здесь получается, что что-то сломалось в их браке, то есть до этого люди жили, допустим, женщина жила с полным ощущением, что все в порядке, она, может быть, пропускала какие-то вещи, не видела, что партнеру плохо, нехорошо, то есть здесь вот происходит утрата ощущения, что ты особенный, происходит потеря уважения к себе. Я готова присмыкаться, пойти на любую низость, лишь бы ты вернулся. И женщина чувствует это, и она чувствует потерю самоуважения. Почему это происходит? Потому что, как я уже говорила, психика, она постоянно пытается вернуться в исходное состояние. Но перемены, здесь как бы развод, измена, уход мужа, это очень неприятное состояние для психики. Это резкое изменение привычного существования, привычного шаблона. И психика...
1: Ольга, я прошу прощения. То есть вы хотите сказать, что желание вернуть мужа – это неправильное желание?
0: Вы знаете, вот я сейчас пройдусь по этим стадиям. Вот в острой фазе это ничто не является истиной в последней инстанции. Желание вернуть мужа, в принципе, это очень...

0: хорошее желание, но оно должно, как бы сказать, проводиться не на очень раненую душу. Здесь как бы у женщины рана, и все, что с ней происходит, это то, что психика разыгрывает с ней вот различные вот эти вот штуки. То есть психика, она пытается постоянно вернуться в привычное русло. И даже если женщина жила до этого и была не удовлетворена своим браком очень сильно, но как только у нее уходит муж, она абсолютно забывает все свои вот эти вот, чем она была недовольна, и ее подсознание раскрашивает все это в радужные цвета, как оказывается, хорошо-то с мужем было. И то, что ее раздражало постоянно, там был предмет ссоры, конфликтов, ее вдруг начинает, ах, как я это сильно люблю на самом деле. То есть таким образом просто психика пытается вернуть в предыдущее русло. И поэтому она думает, что она очень сильно хочет мужа вернуть. Вот. И она вот как раз возникает потеря самоуважения к себе. Я готова присмыкаться, лишь бы он вернулся. Но сразу хочу я забежать наперед и скажу, если муж вернется, вот именно в этом состоянии, когда женщина находится, ничего хорошего не будет. Что будет, я немножко попозже скажу. Потом у нее это будет такой вот маятник раскачиваться, качели. Ненавижу, люблю, ненавижу, люблю. Это состояние потом у нее пройдет. И возникнет невыраженный...
1: Как долго это состояние может продлиться?
0: Совсем недолго. Неделя, две, максимум месяц, может быть. И опять гнев. Гнев на... То есть, если человек не прожил вот эту ситуацию, горе свое, ну, как бы сказать, не отпустил, не в здравом, в исцеленном состоянии к этому произошел, то это будет такой вот маятник раскачиваться. И постоянный гнев и напоминание мужу об этом. И постоянные будут уходы мужа. Это просто как бы такая стандартная схема, как заигранная пластинка будет. Одно и то же, одно и то же. Вот. Дальше возникает у нее очень сильный гнев на себя. Как я могла быть такой дурой, что не замечала ничего? Я вот сейчас специально как бы озвучиваю вот эти вот мысли для того, чтобы женщины понимали, что это происходит у всех, что это нормально. Эти мысли, они абсолютно нормальны. Ощущение утраты контроля над своими эмоциями. Почему я не могу перестать думать об этом? Потому что мысли, они заводятся, как вот такая пластинка заигранная, неизбежная, и все это повторяется без помощи. Если человек не ищет помощи, это очень тяжелое состояние, и, в принципе, самому выбраться из него, ну, намного сложнее. И время, оно как бы удлиняется, этот временной период. Дальше. Утрата почвы под ногами, вот о чем я говорила. Человек полностью теряется. Я думала, что я прекрасно ориентируюсь в этом мире, а оказывается, нет. И что мне делать дальше? Это же неприятно осознавать, что то, во что ты верил, это была одна сплошная иллюзия. Как такое могло произойти? Вот. Глубокое чувство изолированности и одиночества. Мне не с кем поделиться своим горем, никто не поймет моего отчаяния, никто мне не поможет. Вот это, кстати, тоже очень неверная мысль. Потому что вот это свойственно людям, которые переживают очень тяжелую ситуацию, так вот думать, что мое горе особенное, и нет человека, который меня бы не понял. На самом деле нет. Есть очень много людей, которые переживали или переживают нечто подобное, и есть люди, которые поймут, и есть люди, которые способны оказать помощь. Главное эту помощь попросить. Утрата надежды происходит. Я больше не смогу полюбить по-настоящему, довериться новому человеку. Ну, понятно, потому что это достаточно сильная травма предательства. Вот. И что вот очень важно делать женщине? Женщине очень важно принять эти чувства, проговорить их. Очень важно эти чувства все пережить. Очень важно вот иметь такого человека, ну, допустим, психолога или психотерапевта, который повел бы ее очень грамотно от стадии к стадии. Вот. И неверные вот шаги, которые совершает женщина в этот период, неверное поведение. Первое, я уже сказала, это оттягивание обращение вот, помощи как бы психологу, это нужно сделать желательно сразу. Здесь какие еще ошибки женщины совершают, которые проходят через эту ситуацию? То есть когда они начинают жить жизнью бывшего супруга, начинают, не вылазят из контакта, из одноклассников, из социальных сетей, смотрят, и, конечно, та жизнь кажется просто райской сказкой, а своя жизнь кажется полным, ну, полной ямой. Но на самом деле, конечно, ну, это так не является. Вот вообще существует даже какой-то такой смешной новый психологический термин, который вот описывает то, как люди могут, обычные здоровые люди, впадать в депрессию, смотря там картинки, лазя по разным профилям. Понятно, что никому из нас не придет в голову выкладывать картинку себя в каком-то состоянии некрасивом, невыспавшемся и так далее. То есть, и вот женщина, она начинает смотреть на эти картинки, на эти фотографии, профили, ей кажется, что там жизнь, она просто суперская. В этот момент что происходит? Она живет жизнью бывшего мужа, ну и, возможно, там его новой жены или там его новой, ну, там, подруги, да. Вот, в этот момент она не живет своей собственной жизнью, она не занимается своим собственным состоянием.

0: состоянием. Она оттягивается, соответственно, момент исцеления. Дальше ждать мужа, в кавычках, то есть не завершать для себя вот эту ситуацию. Незавершенные ситуации, они отнимают очень много времени, очень много сил. То есть до тех пор, пока женщина ждет возвращения своего собственного, ну, своего бывшего мужа в семью, в этот момент в ее жизни точно не появится ни новый мужчина, ни новые отношения. Это очень большая ошибка. И еще более серьезнейшая ошибка – это периодически иметь с ним сексуальные отношения. Иногда периодически. Mm-hmm. То есть для женщины она как бы думает, о, он меня любит, это доказательство его любви. На самом деле это не так. То есть все вот эти вот незавершенные ситуации нужно как можно как бы быстрее для себя завершить. Да, женщина может, допустим, дать себе время. Допустим, я жду его полгода или я жду его год. Если в течение года человек не возвращается, все, я закрываю для себя эту ситуацию. То есть он для меня как будто бы умер. То есть, ну, больше этого не будет никогда. И заниматься своей собственной жизнью. И вот еще тоже вот ошибка ставить крест на всей своей жизни, не ценить свою жизнь из-за того, что семейная жизнь не состоялась. То есть есть вот просто жизнь человека как личности, а есть семейная жизнь. Да, семейная жизнь, она умерла, допустим, но своя-то жизнь, не надо свою жизнь терять из-за того, что семейная жизнь не удалась. И вот вы задавали вопрос, да, нормально ли это желание вернуть мужа, хотеть вернуть мужа. Это нормальное желание, это даже очень хорошее желание, то есть если человек решает восстановить отношения, но здесь, опять же таки, чтобы все прошло хорошо очень, и чтобы это все пришло к хорошему финалу, обязательно должны быть выполнены некоторые условия. Во-первых, женщина должна пережить вот эти вот все, то есть она должна прийти в норму, из израненного состояния прийти в норму, она должна произвести достаточно сильную работу над собой. И тогда получается, что если муж захочет к ней вернуться, то есть их союз возможен как бы как союз двух личностей уже на более высоком уровне, на другом уровне. Если она останется той же, то есть не произведет работу над собой, не поймет, почему так случилось, и если он останется тот же, то ничего хорошего у них не выйдет. Опять у них будет повторение вот этой вот ситуации. И опять будет вот этот вот гнев на него периодически возникающий. Здесь же, если женщина принимает такое решение, что она решает все-таки восстановить свою жизнь, она решает простить, это должно служить таким фундаментом, на котором она будет выстраивать вот эти вот взаимоотношения. То есть она должна понять, что больше она к этому вопросу просто не возвращается волевым усилием. Это, конечно, очень сложно.
1: Да, действительно, хотелось бы, чтобы было меньше женщин, которым такие советы нужны были, но, к сожалению, такие женщины есть. Спасибо вам, Ольга. Программа наша подошла к завершению. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.

На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.

Царство Божие и Божья праведность – вот к чему должны мы стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу.

Имейте веру Божию. Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем месте.

Приветствую вас, дорогие друзья, на нашей очередной встрече, теме, посвященной личным отношениям с Богом в рамках целого цикла, который называется «Онлайн с Богом». Надеюсь, что вы смогли посмотреть все предыдущие темы, и сегодня мы поговорим над интересными аналогиями.

между нашими личными отношениями с Богом и современными технологиями. Я предполагаю, что если бы Иисус сегодня ходил по нашей земле, то его притчи были бы взяты из сегодняшней жизни. И он, возможно, бы сегодня не рассказывал притчу о зерне. Потому что не так часто мы сегодня видим зерно, и мы мало имеем дело с посевами. Потому что когда мы что-то хотим, мы просто идем и покупаем это в продуктовом магазине. Но я предполагаю, что, возможно, какую-нибудь из своих притч он посвятил бы мобильному устройству. За 20 лет телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. А с чего начинается наша жизнь? Да, по сути, тоже с первой фотографии, когда молодая мама, она делает селфи своего малыша и отправляет его через интернет своему мужу. Я даже скажу, в своей жизни я наблюдал определенную эволюцию, динамику в этом процессе. Когда родился мой старший сын Добрыня, которому сейчас 14 лет, то я помню, как я приехал к роддому, и жена мне показывала его в окно, чтобы я мог его посмотреть. Это я помню, город Самара, 4-й этаж, и я смотрел и пытался понять, похож он на меня или нет. Затем, когда родился у меня средний сын, то я поехал к этому же роддому, и я уже не пытался разглядеть, но жена мне скинула фотографию по ИК-порту. Еще не было интернета на каждом телефоне, поэтому я пытался как можно выше поднять свой телефон для того, чтобы получить эту фотографию. Когда у меня родился третий сын, то, приехав к роддому, я по интернету тут же получил его фотографию, даже видео я смог посмотреть на него. Но когда у меня родилась дочь, то мне в день рождения не нужно было, в принципе, ехать в роддом, потому что я, сидя дома, уже видел фотографии и видео, которые жена мне присылала. Поэтому сегодня жизнь человека, она начинается с мобильного. Ну и, к сожалению, это бывают трагические случаи, когда жизнь человека заканчивается мобильным устройством, когда водитель, например, отвлекается на входящие сообщения и совершает какое-то роковое столкновение. Он с нами перед сном, при утреннем пробуждении, он с нами за столом и даже в душ, когда мы идем, берем с собой. Он в машине, в кармане одежды, в портфеле. И поэтому я думаю, что в современном Евангелии нашлось бы место для притчи о телефоне. И действительно, много можно найти параллелей между нашим отношением к этой технике и к духовной жизни. Давайте попробуем некоторые из них. Например, зарядка. То есть выросло поколение, которое всегда носит с собой зарядки, провода, пауэрбанки. То есть и любой из нас понимает, что заряжать телефон нужно, иначе ты останешься без связи. Нас не нужно уговаривать в этом, не нужно записывать специальные видеоролики либо рекламу от производителя, где производитель говорит: не забывайте обязательно заряжать ваш мобильный телефон. То есть мы все и так прекрасно понимаем, это слишком очевидные вещи, чтобы о них говорить. А что же происходит в нашей духовной жизни? Почему порой нас нужно вдохновлять и мотивировать на то, что естественно? Подзаряжаем ли мы наши духовные батареи через такие духовные практики, как молитва и чтение Библии? Следующее, что еще есть? Это чехол. Да? Чехол либо защитное стекло. Понаблюдайте за людьми, за собой, как мы заботимся о целостности своего телефона, как мы сильно расстраиваемся, когда вдруг, случайно уронив, мы получаем трещину на нашем дисплее. То есть люди покупают защитные стекла, противоударные стекла, одевают в чехлы, бампера и так далее, протирают экран. То есть для чего все это нужно? Для того, чтобы сохранить телефон в целостности. А наша духовная жизнь, мы также заботимся о нашей духовной жизни. Также христианин пытается во всей целостности своей прославлять Господа не только в душах, но и в телах наших. Заботимся ли мы о своем здоровье, которое тоже, как мы в одной из тем говорили, влияет на нашу духовность и отношения с Богом. Как мы относимся к нашей духовной жизни, к нашему телу. Поэтому это тоже вот такая интересная аналогия. Что еще есть в телефоне? Все телефоны сегодня снабжены камерами. То есть, куда направлена моя камера? На ком сконцентрирована, иными словами, моя жизнь? То есть, на себе, возможно, у меня работает только эта камера. Я, мое, мне, дай. И человек видит только себя, свои нужды, свои проблемы, свои задачи. Весь мир крутится только вокруг него. Или у него работает другая камера? И на кого она направлена? Я верю, что

Эта камера должна, если проводить духовную аналогию, быть направлена всегда на Иисуса. Да? И христианин, он стремится всегда взирать на Иисуса и хочет запечатлеть каждый шаг своего Господа. Да? Сделать скриншот того, как он относился к людям, как он поступал, для того, чтобы потом просматривать это в своей галерее и думать о том, как я хочу быть похожим на моего Господа. Я хочу в этих жизненных ситуациях поступать так же, как он. Также в наших мобильных устройствах есть приложения. Различные приложения для выполнения каких-то задач, функций и так далее. Знали ли вы, что 65% людей, установив какое-то приложение, потом больше его никогда не открывают? И наверняка у вас есть такие приложения, просто откройте ваш телефон и посмотрите. Я периодически нахожу что-то подобное, думаю, что это за приложение, когда я установил и зачем оно. То же самое в духовной жизни. Мы можем тоже загрузить полезные, важные приложения в нашей христианской жизни. Приложения о важности личных отношений с Богом, потому что мы прослушали все 30 тем и загрузили все эти объемные файлы. Или приложения о том, что нужно читать Библию, или посещать еженедельно собрание. Но вопрос в другом. Пользуюсь ли я этими приложениями? Да? Или я о них забыл? Или я иногда их вижу и вспоминаю, да, есть такая функция, но я не открываю и не использую. Также хочется сказать, что большинство наших мобильных телефонов – это такие мини-компьютеры. То есть и интересная такая информация, что мощность наших телефонов, они сравнимы или даже больше, чем вычислительные мощности, которые в свое время позволили людей отправить в космос. То есть иными словами, что мощности просто вот этого мобильного устройства – достаточно было для того, чтобы высадить человека на Луну либо отправить его на орбиту. То есть если, условно говоря, инженерам того времени дать наш мобильный телефон, то они могли бы с помощью него отправить человека на Луну. А что мы как верующие? Как мы используем эти мощности? Какие молитвы могут рождаться в нашей жизни, если мы выстраиваем такие аналогии между мобильным устройством, да, и нашей духовной жизнью. Возможно, глядя на наш смартфон или на нашу где-то зависимость от него, мы можем сказать так, что «Господи, помоги мне искать Тебя больше, чем я ищу Wi-Fi, потому что сегодня люди, находясь везде, пытаются поймать эту связь. Или помоги мне подзарядить мою духовную батарею сегодня так, чтобы, ну, не уйти с 1%, прослушав тему». Да. Не так ее прослушать, чтобы у меня ничего не осталось, но чтобы все-таки моя духовная батарея подзарядилась. Или, Господи, помоги мне стремиться к Твоему Слову больше, чем я стремлюсь к тому, чтобы посмотреть рилсы или какие-то видео в Ютубе. Господи, помоги мне стремиться к духовному обновлению более, чем я стремлюсь к тому, чтобы обновлять какие-то приложения или операционную систему. Господь, помоги мне не перегреваться при долгом общении с людьми, который мне не очень нравится. И, Господи, помоги мне не превозноситься над теми, у кого, ну, старая операционная система стоит, и иногда он подвисает. Но есть нечто еще более важная аналогия между нами и мобильным устройством. Она настолько важна, что у меня однажды даже такая загадка родилась. Без чего человек не человек, а телефон не телефон. Задавая эту загадку, я слышал разные ответы. Кто-то говорил про батарею, процессор, дисплей и так далее. Разные элементы называли. Но я скажу, телефон не телефон, если он перестает выполнять свою основную функцию. А основная функция мобильного телефона – это обеспечивать связь. Если телефон перестает обеспечивать связь, то, ну, это уже не телефон. Он похож на телефон, но по сути он может использоваться. Он может быть игровой консолью, он может быть читалкой для книг, он может быть фотоаппаратом или видеокамерой, да, он может быть навигатором, но он уже не выполняет свою основную функцию. Человек перестает быть человеком, если он теряет связь с тем, кто сотворил его по образу и подобию его. Может быть, для кого-то это звучит слишком радикально, но это так. Мы можем иметь в нашей жизни много чудесных функций, но без функции связи с Богом мы уже не мы. Поэтому вопрос, имею ли я такое сильное влечение к моему Господу? Протягиваю ли я к Нему руки, как только просыпаюсь, а не к телефону? Подключаю ли я свой духовный Wi-Fi, чтобы с начала дня настроиться на общение с

с ним? Открываю ли я его мессенджер, чтобы проверить, что он мне сегодня написал? Ложусь я ли под свет его праведности в темной спальне? Мне нравится одна цитата. Вот в этой книге, которую я вам уже рекомендовал и зачитывал, здесь есть хорошая мысль. И здесь автор книги «Молитва», автор Елена Уайт, она пишет следующее. «Если мы когда-нибудь достигнем неба, то это случится благодаря тому, что мы имели связь со Христом». То есть мне эта мысль очень сильно понравилась, что если мы и достигнем неба, то только благодаря тому, что имели связь со Христом. Как важно быть на этой связи. На связи ли я сегодня с Господом или нет? В Библии есть другой отрывок, посвященный этой теме, важности быть на связи с Господом. Это книга «Деяния апостолов». «Деяния апостолов», 17 глава. Апостол Павел очень красиво говорит с 26 текста. Я прочитаю в современном переводе. «Он не только создал все народы от одного человека, чтобы всю землю они населили, но и заранее определил для них точные времена и пределы обитания. И это с тем, чтобы они искали Бога, пусть даже ощупью шли к Нему и могли найти Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо в Нем мы живем и движемся, им существуем. Как сказал об этом один из ваших поэтов, ведь все мы дети Его». Ну, в синодальном переводе, кто хорошо знает слово, помните, там звучит так, что от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Очень важный момент. Да, молитва – это способ связи с Богом. И что происходит, когда мы теряем связь? Вспомните о вашей жизни. К чему приводит разрыв связи в различных сферах? Возьмем сферу отношений. Если разорвалась связь в отношениях, это проблема. Или в браке, если разрушилась связь между мужем и женой, или между родителями и детьми, это приводит к большой трагедии, большим проблемам и боли. Что, если связь разорвалась, например, когда тебе нужно отправить важное сообщение. Или, к примеру, когда у тебя вдруг перестал работать навигатор, потому что, опять же, оборвалась связь. Наверняка вы сталкивались с этой ситуацией, и сегодня для многих это большой стресс. Я признаюсь, для меня, когда ты оказываешься в незнакомом месте, и вдруг у тебя пропадает связь, перестает работать навигатор, и ты не знаешь, куда дальше ехать. Я скажу, со мной периодически это происходит. Буквально вчера была такая история, когда я чуть поплутал по городу, потому что мой навигатор перестал показывать точное мое расположение. Оборвалась связь. Поэтому мы знаем, что обрыв связи – это большая проблема в нашей жизни. Поэтому общение с Господом, поддержание этой связи с Ним – это самое важное, что есть в нашей жизни. И в чем важность? Что дает нам эта связь с Богом? Первое, самое важное, я бы сказал, связь с Богом дает нам возможность узнавать Его. Я хочу понимать Его характер, Его мысли, эмоции. Я хочу ощущать Его, да, и видеть Божью руку в своей жизни. Узнавать, как Он реагирует и воспринимает мою жизнь, мои действия, причины Его решения в разных ситуациях. Я буду понимать, что Он делает и почему. И это знание исходит не из поверхностного восприятия, а из близких отношений, доверительных отношений, из возможности быть на связи с Господом. Поэтому связь, да, повторенно, дает возможность знать Господа, знать Его как личность. И это не знать просто что-то о Нем, а быть с Ним, быть в отношениях, которые открывают, да, и сердце, и душу. И понимание приходит через постоянное общение с Ним, да, как мы говорили в одной из тем, с близким другом. Когда мы проводим время с кем-то, мы начинаем, ну, понимать его поведение, мысли, чувства. То же самое происходит и в отношениях с Богом. Чем больше времени мы проводим в общении с Ним, тем лучше мы понимаем Его волю и Его самого. И Иаков хорошо сказал: «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». То есть это не просто обещание, это приглашение к живому общению. То есть через молитву, размышление,
и откровение. Мы все больше и больше начинаем понимать, кто

такой Бог и что для него важно. Мы начинаем чувствовать его любовь, терпение, благость, да, и праведность. Познание Бога как личности. Да, это вот такой процесс, который начинается здесь на земле, и он продолжится всю вечность. Скажу, для меня, я говорил в одной из первых тем, для меня это главный мотив к тому, что я делаю, действую, как я поступаю и так далее, потому что я хочу быть в вечности. Я хочу быть в вечности, потому что у меня будет возможность все больше и больше познавать Господа и быть в общении с Ним. Это наполняет смыслом день, потому что Бог создал нас таким образом. Мы образ и подобие Его. Он создал нас не просто для существования, а для глубокой, такой близкой личной связи с Ним. И это большая привилегия и радость познавать Бога, жить с Ним и быть частью великого замысла. Это то, что мы получаем в результате нашего общения с Ним, в результате того, что мы остаемся на этой связи. И Он желает сохранять и поддерживать связь, и Он сам со своей стороны все для этого делает. В этом у нас не может быть сомнений, потому что Голгофа — это как раз то, что Господь сделал для того, чтобы восстановить эту связь. Как иногда приводит такую аналогию, как во время войны человек, который связист, прокладывал связь, рискуя своей жизнью для того, чтобы обеспечить вот эти отношения между штабом там, и подразделениями. То же самое Иисус. Он пришел для того, чтобы эту связь, которая была оборвана, рискуя своей жизнью и даже отдав свою жизнь, вновь восстановить, чтобы мы были в общении с Господом. А также эта связь с Богом дает возможность нам лучше знать себя, познавать себя. Тоже мы об этом как-то говорили в одной из первых встреч. Когда мы начинаем узнавать Бога, то мы начинаем понимать свое истинное состояние и положение. Да, видя себя в свете откровения характера Господа, где приходит настоящее покаяние, осознание своего положения. То есть и все это как результат того, что мы находимся на связи. Стоит этой связи разорваться, как мы начинаем думать, что мы не настолько плохи, чтобы осудить кого-то, чтобы приписать кому-то какие-то определенные мотивы и так далее. Мы становимся менее терпимы к другим людям. Все это результат обрыва связи. Да? Потому что вот это Божья благодать, Его прощение, а также осознание нашего истинного положения, оно мешает нам посмотреть на мир и на окружающих людей, скажем так, адекватно. Мы начинаем совершенно иначе все это оценивать. И здесь, а когда мы вообще не с Богом, то мы, как апостол Павел сказал, что Господь пришел спасти грешников, из которых я первый. Также общение с Богом и вот эта связь с Богом дает нам возможность переживать особое действие в нашей жизни Духа Святого. И стоит этой связи оборваться, как мы, к сожалению, возвращаемся к тому изначальному нашему греховному положению. У нас возникает множество проблем, потому что наше истинное греховное состояние, оно ведет нас к гибели и к проблемам. Но стоит нам быть на связи с Господом, мы находимся в этой христианской побеждающей жизни, если так можно сказать. Да, мы проходим, конечно, разные периоды, но при этом Дух Святой затрагивает те черты нашего характера, которые нам нужно изменить. То есть мы получаем плоды Духа Святого. Помните, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То, о чем мы читаем в Галатах 5 главе. И все это происходит тогда, когда мы сохраняем связь с Господом. То есть теряем связь, начинается падение вниз. Это так же, как, знаете, по-другому скажу аналогию, это связь с Богом, если не представлять ее с помощью современных технологий, это как трос, на котором мы висим. И если мы этот трос перерубаем по каким-то причинам, то, по сути, нас ждет только одно. Невозможно лететь вверх, обрубив веревку. Ты все равно будешь падать вниз. Поэтому во всех сферах своей жизни начинается, опять же, деградация, да, закономерная. В нашем познании Бога и Его воли, и Его путей, в наших отношениях, везде, да, идет падение. Оно может быть для кого-то тут же очевидно, потому что у человека есть предрасположенность к каким-то явным грехам, и они тут же возвращаются. Либо они могут быть не так очевидны для окружающих людей, да, ну, может

быть где-то и для человека он может быть в самообмане, он по-прежнему думает, что у него ну, все в порядке. Нет. То есть, к сожалению, он не замечает, а может и замечает, но ему уже сложно что-то изменить. Потому что собственные усилия не могут здесь помочь. Нужно опять да, восстановить эту связь, связать эту веревку, либо подключиться к этому духовному Wi-Fi, если позволите такую аналогию, да, проверить, сколько у тебя делений в этих отношениях с Господом. Тогда, да, возможно вновь начать это непростое движение вверх. И вы ну, понимаете, что движение вниз, оно всегда быстрым является. С горки вы скатываетесь, либо вы падаете. А вот движение вверх, оно всегда подразумевает приложение усилий. Оно не всегда так просто происходит. Поэтому также и в духовной жизни. Обрыв связи очень быстро происходит. Все. Восстанавливаем связи, мы начинаем вновь, да, изо дня в день, благодаря духовным дисциплинам, подниматься вверх. Ну и да, прилагая наши усилия с нашей стороны, а Бог прилагает свои усилия со своей стороны. И это работа Святого Духа. Работа Святого Духа меняет нашу жизнь. Также, да, повторю, где-то в предыдущих темах звучала эта мысль, что общение с Богом помогает нам преодолевать искушения. Да, потому что много времени и сил мы тратим с вами в этих бесконечных попытках начать ну, жить хорошей христианской жизнью, видимой. И, к сожалению, сколько этих внутренних разочарований и падений, сколько поражений, когда мы, увы, не можем этого достичь. И порой мы это скрываем от других людей, от верующих, которые могли бы поддержать нас и молиться, не открываемся, потому что мы хотим по-прежнему сохранять вид хорошего христианина. Вот. Но иногда, как я считаю, нужно найти кого-то, кому-то довериться и поделиться. Естественно, должен быть духовный человек, который сможет вас не осудить, не рассказать, а понять, принять, да, и согласиться молиться за вас, чтобы вы могли справиться, да, с какой-то проблемой, которая есть в вашей жизни. Оно бывает и в жизни верующих людей. Я как пастор постоянно с этим сталкиваюсь, когда люди просят молиться, и там ну, скрываются многие проблемы, которые тянутся еще из прошлого. Да, зависимость от чего-то, от табака, где-то от алкоголя, от чтения какой-то ненужной литературы, от просмотров ненужных фильмов или каких-то ну, ненужных роликов и так далее. Так что возможность только одна у нас. Это отношения с Господом. Когда ты их теряешь, то ты легко поддаешься любому искушению. Ты оказываешься вне зоны доступа сети. Да? Вот как, когда мы оказываемся в незнакомом месте. Ты не можешь сориентироваться, куда тебе двигаться. Ты переживаешь вот, да, такой же стресс, понимание того, что нет связи, и ты остался беспомощный. Но опять же, Иисус на Голгофе, пережив эту агонию, да, и агонию даже не в физических муках, а в муках разрыва связи из-за нашего греха с Отцом Небесным, тем самым обеспечил возможность нашей связи с Ним. Поэтому есть столько преимуществ, чтобы всегда нам оставаться на связи с нашим Господом. Всегда находить на это время, потому что, как говорят статистика и исследования, человек, ну, среднестатистический человек за сутки примерно 110 раз открывает свое мобильное устройство для того, чтобы проверить сообщение, для того, чтобы посмотреть, не знаю, погоду, либо послушать что-то. То есть 110 раз мы обращаемся к мобильному устройству и находим на это время. И тут же возникает вопрос. Как же так может получаться, что верующий человек может думать или говорить, или озвучивать, что у него так мало времени на то, чтобы пообщаться с Богом? То есть делай это в течение дня. Пусть это будет несколько секунд, пусть это будет миг или момент, но ты можешь где-то обратиться к Господу. Сидя за рабочим столом, просто вдруг сказать: Господь, так спасибо тебе большое за твою жертву. Спасибо тебе за твою огромную любовь ко мне. Или Господь, благослови меня сегодня быть светом на моем рабочем месте. Или идя где-то, посмотреть по сторонам и сказать: Господь, спасибо тебе за то, что ты так чудесно

на деревья создал, за то, что они дают нам кислород, без которого мы не могли бы жить. Также, Господь, Ты даруешь нам Духа Святого, без которого мы тоже не могли бы жить и познавать Тебя. 2-3 секунды, да, и как бы, вы продолжаете жить дальше, да, заниматься вашими повседневными делами, но вы воспользовались преимуществом этой связи, круглосуточной связи 24/7, которую дает нам Господь. Поэтому сегодня мы можем находить очень много духовных аналогий в наших современных технологиях. Не только телефон. Да, то есть в телефоне есть приложение, мессенджеры. То есть я порой говорю, знаете, Библия — это мессенджер. И Бог каждый день сюда отправляет сообщение конкретно вам. Ваша личная рассылка. И Он желает, чтобы вы прочитали какой-то отрывок, вдохновились. Да, и слово это, прочитанное вами, верою было бы растворено в сердцах ваших и принесло бы добрый плод в вашей жизни. Есть другие аналогии, например, с Wi-Fi. Сегодня мы понимаем, что есть Wi-Fi, и пока мы в зоне Wi-Fi, мы имеем доступ к определенным знаниям. Можно привести параллель с духовной нашей жизнью. Дух Святой и Бог, Он присутствует везде, и мы можем в любом месте быть в Его присутствии. Вопрос не в Нем. Да? То есть Он раздает свою благодать на весь мир. Вопрос, я подключен к этому? Или, может быть, я не знаю пароль? И, к сожалению, я просто живу религиозной жизнью, которая в основном способна на то, чтобы обличать других людей, считать себя лучше, чем другие. Потому что да, я хожу где-то здесь, но я не подключен к тому, чтобы пережить вот это истинное обращение в своей жизни. Дорогие, надеюсь, эта тема сегодня была полезна вам и еще раз вдохновила вас быть на связи с Господом. Это самое ценное, это самое важное, это то, ради чего мы пришли в этот мир, ради чего мы живем. В завершение я хотел бы совершить краткую молитву. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты желаешь быть на этой связи с нами. Ты со своей стороны делаешь и готов сделать все для того, чтобы эта связь, она была всегда круглосуточна. Поэтому помоги нам всегда стремиться быть на связи с Тобой более, чем мы стремимся оставаться на связи, да, вот в этом физическом нашем мире. Помоги нам искать Тебя. Помоги ценить и хранить, Господь, то, что мы имеем в Тебе, в этих близких отношениях. Благодарность Тебе, Господь, за все, за Твою огромную любовь к нам и милость. Аминь. Ну что, дорогие друзья, наша тема подошла к концу. Оставайтесь с нами, прослушайте все темы этого цикла онлайн с Богом, и я верю, что Бог что-то очень ценное откроет и благословит вас. Пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь приветствуем вас в рамках цикла программ «Пророки в Коране». Мы продолжаем обсуждать с Джабиром Исмаиловичем Исхаковым, религиоведом, магистром теологии, темы, касающиеся Библии и Корана, темы, касающиеся взаимоотношений между христианами и мусульманами. И сегодня мы поговорим с вами, Джабир Исмаилович, о том, что такое конец света. Потому что многие слышали люди об этом понятии, много спекуляций на эту тему. И давайте мы попробуем узнать наверняка, что в Коране, в исламе, да, в проповедях, может быть, пророка Мухаммеда говорится о судном дне.
1: Да, Алексей, конечно, человечество всегда хотело знать, когда наступит этот день. И во времена Мухаммеда это тоже не прошло стороной, к нему тоже обращались вопросом, когда же наступит этот час суда или когда наступит этот день. И Мухаммед на него ответил с помощью Всевышнего, который обратился к нему, и это описано в 7 главе Корана, которая называется «Аль-Араф», «Высоты», и это записано в 187 аяте. Давайте мы прочитаем 7-я. Сура 187 аят. «Они спрашивают тебя о часе, когда он наступит. Скажи, воистину знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи, воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого». Вот такой стих записан в Коране. И отсюда мы видим, что люди всех времен старались знать час суда и день пришествия. День пришествия Бога, когда Бог хочет судить людей. И мы понимаем, что в ответе Мухаммеда содержится то, что это знание сокрыто только в Аллахе. Только Бог знает, когда это наступит.
0: Ну и в Библии также сказано, что не знает о том дне, да, никто, кроме Отца Небесного.
1: Отца Небесного. И также Мухаммед говорил еще в своих суннах, то есть в проповедях, которые передавались из уст в уста, а потом были записаны в хадисах, он называл несколько признаков часа суда, несколько признаков. В этих признаках обязательно присутствует война двух больших армий. И интересно, что у них будет одно и то же верование. При том, что они верят в одно и то же, будут воевать, понесут большие потери. Также время ускорится.
0: А вот война двух этих армий или двух больших народов, можно ли это интерпретировать так, что это вот арабо-израильский конфликт между мусульманами и иудеями, вот это вот противоборство? Потому что их религии, они очень схожи, да, друг с другом.
1: Вера в Бога их объединяет. Да. Вера в Бога. Но при этом они враги, которые готовы убивать друг друга, наступать друг на друга.
0: И поэтому... Причем у них единый источник, да, религии, единый корень. Они и арабы, и евреи, дети Авраама.
1: Монотеизм пришел к ним от Авраама, поэтому можно сказать, что да. Но я думаю, тут говорится, что будет очень большая война между ними, и понесут обе стороны большие потери. Но это только признаки, да. И также еще вот время. На самом деле, вот сегодня время очень ускоряется. Мы видим, 100 лет тому назад время совсем было по-другому.
0: Да, люди жили не так спешно, спокойно. Не было сотовых телефонов, не было интернета. И доступ к информации был менее доступен. Ну, как бы информация была менее доступна. Да. Но и люди жили в более спокойном, размеренном ритме.
1: Человек из города в город перемещался намного медленнее, чем сейчас.
0: Да, неделю.

0: можно ехать, например, было с края Нижегородской губернии, с ее северной части, оттуда, откуда-нибудь из Таншаевского, Шахунского района до областного центра. Целую неделю ехали, если на лошади, на телеге, вот ехали.
1: А сейчас достаточно даже 5 часов, чтобы из Лондона прилететь в Нью-Йорк. И что самое интересное, что между ними 7 часов разницы, а если вы прилетаете за 5 часов, то вы 2 часа выигрываете времени. Это были вот конкорды, которые сняли, и поэтому на них была такая цена дорогая. Но что время ускорилось, это однозначно. Пришествие ИСы, это и является знаком того, что время суда уже приблизилось. В постройке своих каких-то высотных домов будут они соревноваться.
0: Это значит, что какое-то время будет скорбное?
1: То, конечно, мы будем хотеть видеть лик Бога, который за нас пострадал. Поэтому в Коране и сказано, что у некоторых лица будут сиять. И также он пишет, есть трактаты «Пришествие Исы», то есть «Пришествие Иисуса».
0: Тоже будет признак, тоже будет связано с судным днем, с концом света?
1: Да, да.
0: Ну и в Священном Писании, в Инжил, мы в Библии также находим, что именно в день второго пришествия Иисуса Христа наступит конец этому миру, конец греха, и наступит новое царство, да, царство Божие.
1: Я даже скажу так, что Иисус о себе говорил, что вот это записано в Инжиле, в Иоанне, 5 глава, с 24 стиха, он говорит, что суд отдал отец в руки сына, и верующий в него на суд не придет. Угу. И, конечно, вот когда мы начинаем рассматривать эти вопросы, в Коране написано, что, вот мы вчера говорили, сират – это путь, и такой же термин употребляется в плане перехода через судное решение. То есть тоже будет сират. Но там уже не путь, а мостик. В принципе, это одно и то же, и путь, и мост. И вот написано, что верующие в Аллаха, они пронесутся, как молния через этот мост. А неверующие, они будут проходить между Абу Талибом и Мухаммедом, которые будут, согласно сунне, которые будут скидывать людей, которые не верят в Аллаха, не совершали молитв, не делали добрых дел. Вот. И вот тут, конечно, мы понимаем, что...
0: Ну, что это традиция, это в Коране не написано.
1: Опять же, это в суннах написано, да. Это в суннах написано, в Коране такого нет.
0: Но это отражает понимание, да, вот и Мухаммеда, и людей, его тех, кто жили с ним в одно и то же время, да, понимание их конца света, суда и второго пришествия Иисуса Христа, если говорить христианской терминологией, да?
1: Ну да. Пришествие Исы, оно однозначно является одним из знаков Дня Судного в Коране. Это не отрицается. Поэтому вот Иисус должен прийти, и с его приходом начинается вот как бы вот это судное время. Но там еще есть некоторые другие факты, которые говорят там, что он должен будет жениться, он должен... Но я думаю, что самое главное – это пришествие Исы. Это и является знаком того, что время суда уже приблизилось, уже пришло. Но мы находимся сейчас вот во времени других признаков, которые были написаны. Знаете, в суннах пророка Мухаммеда еще было сказано, что люди будут соревноваться в своих роскошностях, в своем богатстве, в постройке своих каких-то высотных домов будут они соревноваться. И сегодня, когда мы смотрим в мире и понимаем, что на самом деле каждая страна сегодня хочет как-то отличиться от других стран строительством именно башен, именно каких-то башен. Вот это идет сейчас между, скажем так, вот Арабскими Эмиратами, ну и, наверное, Америкой.
0: И Китаем, наверное.
1: И тут Таиланд еще, да, и Таиланд. Китай. Они все хотят именно хотят как-то...
0: Самое высокое здание в мире построить.
1: Да, именно зданием, именно высота зданий. Когда вы сегодня смотрите, сегодня здание вот Бурдж-Аль-Араб,

0: Бурдж-аль-Дубай, да, она самая высотная в мире, и у нее они сделали так, что там есть возможность достраивать высоту.
1: Если
0: кто-то перегонит, они опять достраивают высоту и делают пик выше, чтобы как-то опять... И это тоже предсказывал Мухаммед, видите? И Мухаммед также предсказывал, что люди в своих богатствах настолько будут развращены, да, своим богатством, что даже это не будет приносить пользу пожертвованиям. То есть людям даже этого не нужно будет. Ну и, конечно, один из самых главных высказываний Мухаммеда в суннах, это было то, что человек, когда найдет этот день пришествия, когда наступит, он захочет, проходя мимо гроба, он захочет, чтобы его жизнь была лучше в гробу, нежели он живьем все это видит. Угу. Понимаете? То есть, ну, чтобы...
1: Ну, что это значит? Это значит, что какое-то время будет скорбное?
0: Очень, да? Скорбное, да. Вы знаете, вот начиная со 112-х сур, в конце там написано, что горы будут как пушинки летать. Горы как пушинки будут летать, потому что время будет очень страшное. В Священном Писании написано, что мать забудет грудной ребенка, свое грудное дитя забудет. Вот это можно представить, что вокруг себя они будут видеть такое, что даже она забудет, что вот у нее в руках грудной ребенок.
1: Ну, в Инджиле, да, книге Откровения, Апокалипсис, которая как раз говорит также о событиях последнего времени, сказано в 6 главе 16 тексте, «И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? То есть в этом плане вновь мы видим синхронное, да, практически, описание событий.
0: Видите, тут написано «скрой нас от лица». Люди боятся лика Божьего.
1: Потому что грехи их, они не позволяют им предстать перед Богом в том виде, в котором они есть. Да? И решение этой проблемы, мы уже говорили на предыдущих наших программах, решение этой проблемы в заместительной жертве, да? В той великой жертве, которой стал Иисус ради спасения мира, ради избавления от грехов. И благодаря этой жертве те, кто увидит Бога, если они принимают эту жертву и верят в нее, они смогут невредимыми остаться, да? И они скажут, не падите на нас, сокройте нас, горам и камням, а скажут, вот он, Бог наш, на него уповали мы, и он спас нас.
0: И вот лик, мы желали его видеть, и вот увидели. Это вот, это основная, это главная тема. Знаете, она записана в Коране, в суре, сура 75, 22-23 стихи написано. «Одни лица в этот день будут сиять и взирать на своего Господа». Другие же лица в тот день будут омрачены. И вот здесь мы видим с вами, что сиять лица будут от того, что будут взирать на лик Господа. И поэтому, видите, вот и здесь созвучие со Священным Писанием, что люди желают видеть Бога.
1: И те, кто искал лица Его, те, кто желал видеть Его здесь, живя на земле, пока Он был невидим, они, увидев, возрадуются. Вот. А те, кто жил такой жизнью, что лишь бы Бог не знал и не видел, что абсолютно. Я творю, те и тогда пожелают, чтобы были сокрыты лучше они под грудою камней, чем предстать перед лицом Бога.
0: Алексей, вот вы правильно сказали. Сейчас, когда мы живем в мире невидимого Бога, мы имеем желание хотеть увидеть Его. Для этого у нас необходима должна быть достаточная информация о Боге, знание Его характера, что Он для нас сделал в пророках, в книгах и в Иисусе Христе. Вот именно в Исе Масих, что сделал Бог для нас. Если мы это сегодня понимаем, то, конечно, мы будем хотеть видеть лик Бога, который за нас пострадал, который взял на себя наши грехи, пожертвовал собой ради нас. Когда мы узнаем такого Бога, когда мы узнаем такого любящего Бога, конечно, мы будем хотеть желать всегда Его увидеть. И когда мы увидим пред собой вот все, что это наступает, потому что там в суннах Мухаммед также отмечал, что будут землетрясения, какие-то страхи, моры.
1: Это перекликается с 24 главой Евангелия от Матфея, как раз где описаны признаки второго пришествия Христа. Когда ученики спросили, каков признак твоего пришествия и кончины века, и он говорит, вот невозможно сказать, о дне и часе никто не знает,

0: Но есть определенные признаки, да. Да? И можно по ним судить уже, что близко при дверях.
1: Ну, вы знаете, вот все вот эти страшные катастрофы, конечно, они вселяют страх в человека, когда он находится или когда он видит это, да? Я думаю, вот землетрясение, оно всегда навевает такой страх, даже если вы находитесь дома, когда начинает качать, уже страх появляется. А в день пришествия это будет страх, который, ну, я не знаю, все люди, конечно, уже испугаются, и они будут иметь только желание как-то спастись. Но если мы понимаем, что это день суда, то каждый человек будет радоваться. Почему? Потому что он предупрежден, что нужно будет через это все пройти для того, чтобы увидеть лицо Бога. Поэтому в Коране и сказано, что у некоторых лица будут сиять от того, что они видят Бога, а у некоторых лица будут омрачены, потому что они встретятся с Богом, которого не желали здесь искать, здесь ему служить, и не верили, что он вообще на самом деле есть, потому что мы живем в мире, как вы сказали, Алексей, мы живем в мире невидимого Бога.
0: Но и если говорить о верующих людях, то также мы из Инжил, из Евангелия знаем информацию о том, что они будут восхищены встретить или навстречу с Господом на воздухе. То есть их не коснутся все эти последствия разрушений, землетрясений, тех скорбей, катаклизмов, которыми будет сопровождаться судный день и пришествие Иисуса во второй раз.
1: Тема рая, она в Коране очень сильно раскрыта, и в суннах Мухаммед обещал и рассказывал людям, что их ждет в райских садах, в райских кущах, что ожидает людей, которые прожили эту жизнь, осознавая, что этот день наступит, осознавая, что все, что он делает сегодня, он молится, он верит в Аллаха, он верит в пророков, он изучает Священное Писание, он исследует свою жизнь, он живет праведно и честно, и за это он получит награду. Но эта награда, он должен сегодня ее как бы уже начинать строить свою жизнь так, чтобы увидеть Бога и получить эту награду, которая обещана всем почитателям книги, что их ожидает в раю.
0: И, конечно, хотелось бы сказать, что ни в коем случае не получат этой награды, а напротив, будут наказаны, да, жестоко и Аллахом, те, кто вместо любви несут этот мир зло, те, кто вместо помощи людям несут им смерть. Вот. Они это делают, будучи обманутыми, делают ради этой награды, ради этого рая. Но в результате Коран и ислам, традиционный ислам, говорят о том, что они этого не получат. То же самое говорит и Библия, то же самое говорит и Евангелие, Инжил, дорогие друзья. Поэтому, если вы желаете быть с Богом в день страшного суда, в день его второго пришествия, в день, когда закончится история этого мира, то сейчас нам необходимо познавать его характер и просить, чтобы наш характер соответствовал тому любящему, милосердному характеру Бога, которым мы читаем на страницах Священного Писания. Всего вам доброго. До свидания. Да, это пророк, который много говорит о суде, и причем говорит языком, можно сказать, Нового Завета. После того, как Римская империя разрушилась, да, эти царства больше никогда не соединятся в одно целое монолитное.
1: Человек, когда увидит уже ангела смерти, он хочет ему сказать: подожди.
0: В Инжиле Иса говорит: как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого.
1: Изменить отношение к врагам, изменить отношение к должникам.

Свобода и ответственность – тема, которая очень близка современному человеку. Я свободен. Это мое дело. Но рядом всегда есть другие люди, на которых влияет наш выбор. Как пользоваться своей свободой так, чтобы она не разрушала, а помогала людям приближаться к Богу? Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром, священнослужителем, мы разбираем уже 8 главу послания Коринфянам и также начнем, наверное, 9

0: главу. Расскажите, пожалуйста, вот предисловие к этим главам. О чем пойдет сегодня наша речь?
1: Ну да, мы вспоминаем о том, что послание апостола Павла к Коринфянам написано в определенном контексте, историческом, да. Это языческая культура, античная культура. Люди, которые приходили ко Христу в это время, они, естественно, оставались носителями тех взглядов, тех каких-то представлений, шаблонов, которые, ну, которые впитали в себя за свою жизнь. И эти их представления часто не соответствовали образу христианина. Угу. И вот апостол Павел пишет свое послание для того, чтобы откорректировать этот момент, исправить, для того, чтобы нарисовать вот образ христианина, вот, который будет основываться скорее на Священном Писании и на традициях библейских, чем на вот, языческих, в том числе на эллинской мудрости и тех представлениях, которые существовали в то время. Угу. Вот, да, мы разобрали ряд моментов в предыдущих главах, где это как бы себя проявляет, да, в частности, вопрос о браке, вот последняя наша была встреча. Вот. Ну и сегодня очередная такая тема, интересная, но как бы вот надо найти определенные параллели, наверное, с современным миром, современная ситуация об идоложертвенном.
0: Так, ага.
1: Ну, что значит идоложертвенное? А в понимании людей языческой культуры, а что такое языческое вообще? Угу. Языки – это народы. Как бы раньше говорили не народы, а языки. Да,
0: да, то есть разные.
1: То, что на разных языках люди говорили. Угу. Вот, и у каждого из этих народов были свои боги. Угу. Вот, пантеон. Да. Римляне, кстати говоря, были очень толерантны к другим богам и другим культурам. И они, им было все равно, во что ты веришь. Главное, чтобы в этот пантеон богов входили, значит, какой-то стандартный набор, к которому угу. можно было присоединять там богов, покоренных, завоеванных, присоединенных других, других народов. Вот. И вообще ритуалы того времени, связанные с поклонением языческим богам, были связаны часто с жертвоприношениями. Ну, смысл какой? Мы иногда воспринимаем жертвоприношение как жертвоприношение.
0: Ну да, приносят вот
1: кого-то какого-то, убили, да, там, жертву. Что-то там отдали кому-то. Но на самом деле не совсем так. Жертвоприношения – это были скорее, ну, так если образно выразиться, совместные трапезы с божеством. То есть вот что, ну, может быть, в современной культуре это не так, в нашей европейской, в западной культуре не так это как бы очевидно, но на Востоке до сих пор сохраняется традиция того, что самые, значит, праздники какие-то там семейные, личные, там, государственные, они все проводятся за столом. Угу. Собираются люди. Да. Сегодня вот если поехать куда-нибудь там в Израиль, да, там, или в арабские какие-то страны, ну, не в больших там, где стоят многоквартирные дома, но поменьше в таких кварталах, по вечерам люди до сих пор любят вот вечером собираться, соседи, там какие-то родственники, семьи большие, там в одном доме живет по несколько семей, и они вечером трапезничают. А трапеза – это не только еда, да, это же еда – это только часть, это общение, это как бы атмосфера теплая, это выражение любви, заботы. Это такая атмосфера, с которой не хочется выходить. Это самое главное вообще в жизни. Вот что может быть? Это вот собраться вместе о чем-то, о бесцельном даже поговорить, вместе провести время, ну и вкусно покушать. Угу. Вот. Вот это было языческие жертвоприношения, отчасти были, ну, во многом были связаны с этой традицией. То есть место за столом было, как бы, образно говоря, божеству. Вот в Ветхом Завете мы читаем, например, о мирных жертвах. Больше всего жертв, которые угу. приносились, это были мирные жертвы. Да. А что такое мирная жертва? Это когда собирались все вместе, заковалось какое-то животное, и готовилась еда из этого животного. А часть этой еды угу. совсем небольшая. Она как бы посвящалась Богу. И он как бы вместе с нами садился.
0: Ага, ну то есть это как бы часть, как будто бы он вместе с нами.
1: Вот мы говорим причастник, да. Вот,
0: то есть он был участником?
1: Участник, да, угу. участник трапезы. То есть Бог или божество, которому поклонялись там язычники, он приглашал

0: Прижался к столу, и таким образом становился частью вот этого социума, семьи, вот этого сообщества. А его участие, оно как бы вносило совершенно другой смысл. Ну, как бы вы понимаете, или мы просто сами, или с нами, да,
1: Бог.
0: Ну, да. Он как бы таким образом входил со своим благословением, что ли, своим вот. Вот. И это приносило, ну, по представлению, значит, людей, ну, приносило им благословения разного рода, материальные благословения там. Вот. И так как жизнь, опять же, нам это трудно в современной ситуации представить, жизнь людей того времени была пронизана от начала до конца вот этими представлениями, связанными с... Вообще весь мир был населен духами, богами. Это не были атеисты или не были люди, которые рассматривали все чисто технически. Это атомы, там, законы природы. Нет. Этим всем управляли боги, каждый там в своем ранге. И всех нужно было усадить за стол, всех нужно было накормить. Вот, ну, взять, например, отголоски этого названия месяцев года. Они же все в честь языческих богов. Понимаете? Ну, до сих пор. Хотя мы о них уже забыли, но вот... Ну, вот так.
1: Но по сей день они с нами есть.
0: Ну, они с нами есть, да. Но само слово календарь. Вот, это календы, которые, это праздники, которые были посвящены, ну, периоды, которые были посвящены определенным божествам. Все было пронизано этим поклонением. В том числе и коммерция, и еда, там, сельское хозяйство. Там, почему там весной... все просыпается, а осенью все умирает. Да? Это тоже было связано с представлениями там, о богах. И Израиль, почему, когда апостол Павел проповедует в языческом мире, он проповедует именно в этой культуре. Но, как мы помним, христианское мировоззрение, оно основано на библейском, на ветхозаветнем понимании, что Бог один. Вот. И нет этого, как бы, вот этого представления. То есть христианское или библейское мировоззрение, оно отчасти как бы секуляризирует, десакрализирует этот мир. То есть он становится более техническим, да, как в книге «Бытие» сказано, или «Явление природы». Сказано, что вот Луна и Солнце – это как бы знамение времени. Но если точнее, то для указания календаря, календарных дат. То есть это не боги там, ну и так далее. И вот это создавало, ну, как бы серьезные сложности для проповеди. Да? Это нужно было менять полностью представление людей об этом мире. Вот. И когда вы идете... И тут возникал вопрос сразу, да, в христианской церкви. Ну, если весь мир, вообще все пропитано идолослужением, вообще все.
1: Да, как вообще этот вообще устрой можно поменять?
0: Да, и нужно ли менять?
1: Да, нужно ли, главное, менять?
0: Вот апостол все Павел, он будет. Говорит о том, что менять как бы не то, что не нужно, но невозможно. А можно поменять отношение к этому.
1: Так, вот это интересная позиция, кстати, которая придерживается современность. Если ты не можешь что-то изменить, то нужно поменять к этому отношение. Как они это сделали?
0: Вот пример какой. Ну, давайте, наверное, прочитаем.
1: Да.
0: Потом, да, чтобы мы слишком не ушли.
1: Восьмую главу там начинаем читать.
0: Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмевает, а любовь назидает. Ну, в принципе, здесь он уже все сказал. Все, что дальше будет, это он поясняет. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает. Так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на земле, или на небе, или много богов и господ, но у нас один Бог-Отец, из которого мы все и все для Него, и один Господь Иисус Христос, которым мы все и все им. Но не у всех такое знание, которое и до ныне совести признающих идолов едят идоложертвенно, как жертвы идольские, а совести, будучи немощны, оскверняется. Ну вот, остановимся здесь пока.
1: Да, спасибо, текст.
0: Ну, смотрите, ну, например, вопрос такой.

0: в этих... Да, вообще вот, если торговец какой-то приходил на рынок, раскладывал свой товар, то любой торговец хотел бы, чтобы товар его лучше продался.
1: Конечно.
0: Правильно?
1: Конечно.
0: Поэтому, а вообще тогда торговцы были, ну, в гильдии объединены, такие вот как бы сообщества торговцев. Угу. Ну, понятно, что это всегда проще, когда ты вместе с кем-то, чем один. Да, и рынок захватить, и как бы поделить, значит, этот рынок. Угу. Вот. И все эти гильдии были посвящены, сообщества торговцев были посвящены тем или иным, значит, идолам или божествам. Ну, все зависит от того, из каких народов, там, какие предпочтения. И весь товар таким образом, он как бы становился тоже отчасти, значит, посвященным этим, значит, идолам. Да? Угу. И вот что касается еды. То есть вот приходит партия мяса. Вот нужно часть посвятить, значит, чтобы торговля шла хорошо, грубо говоря, посвятить этим, значит, идолам. Или вот большой праздник какой-то проходил. Угу. На этом празднике там закололи там 100 валов, допустим. Сварили из них, значит, еду, раздали бедным там или еще кому, был пир. Но часть как бы посвятила... Ну, таким образом получается, что все. Угу. Вся еда... А мы помним с вами даже из ветхозаветней истории, что еда Богу посвящалась. И первый сноп, да, и хлеб, и елей, и, значит, и вино, и мясо. Все, все было посвящено. Вот что-то похожее происходит и здесь. Ну, это одна культура, да?
1: Да.
0: Вот. Евреи как выходили из этого положения? То, что для них это было очень строго, ну, естественно, да? Они, у них было свое хозяйство как бы отдельное. И когда они шли на работу, они брали с собой, как мы говорим, термосок. Брали с собой бутерброды, еду. Да, такая была корзинка у них за плечами, типа рюкзачка. И, значит, так, чтобы они в течение дня никак не зависели от язычников. Не брали у них еду.
1: Еду никакой.
0: Вообще не брали у них еду никакую, не соприкасались с ними. Ну, чисто занимались своим, жили обособленно. Угу. Но для христиан из язычников это не получалось. То есть они же христиане из язычников, они, угу, вообще вышли из этого мира. И возникает вопрос, что делать? Как бы, если мы покупаем еду на рынке, то почти в 100% случаях, да, ну, может быть, не в 100, но в большой очень процент вероятности, что вы попадете на некошерную,
1: да,
0: еду.
1: Но, да, не, да, очень,
0: да, такую, ну, некошерную еду. В смысле даже не того, что она там чистая, нечистая, как там по левитскому закону.
1: А, то есть она просроченная? А, такое, может быть, даже не свежая?
0: Нет, она некошерная в том смысле, что она не... я не имею в виду это по, как бы, правилам, да, и забоя скота и так далее. Угу. А потому что она... Над ней не та молитва совершилась.
1: А,
0: она,
1: ага,
0: не посвящена не тому, кому должна быть посвящена. Если, угу, она посвящена, эта еда, идолу, и правильно не освящена молитвой, угу, то она становится непригодной к употреблению.
1: Так. Угу.
0: Вот, понятно, для еврея. Да. И та же проблема как бы возникает и для христианина, потому что, ну, как мы уже с вами говорили, этика и понимание христианское, да, понимание, что хорошо, что плохо, оно вытекает из большой частью из Священного Писания, из традиции ветхозаветней. Как решить эту проблему? И это стало причиной разделений, угу, в Коринфской церкви. Одни говорят, мы имеем знания, как он говорит, об идоложертвенных яствах мы знаем.
1: Что идол в мире – ничто.
0: Идол в мире – ничто. Они говорят, ну, как бы, ну, если это все игрушки, выдумка, угу, какие проблемы? Ну, правильно? Логично?
1: Логично.
0: Логично. Да. То есть, как бы да. И апостол Павел говорит, действительно, вы правы.
1: Что единого Бога?
0: Ну, так и есть.
1: Нет. Да, что все
0: вот
1: логично.
0: Но здесь вот такое ключевое слово «знание». Вот смотрите, вот в этих нескольких стихах, сколько раз оно употребляется. Мы знаем, имеем знание. Знание надмевает. Кто думает, что он знает, еще не знает, должно знать. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Четвертый стих. Мы знаем, что идол в мире – ничто. То есть знаем, знаем, знаем, знаем. Прямо вот вокруг этого слова все выстраивается. По-гречески – гносис. Угу. Помните, мы с вами говорили о том, чтобы в этом дуалистическом мире преодолеть материю и перейти в мир, значит, идеальный, угу, ну, как бы, нужно иметь знания.
1: Да, но знания они имели.

0: Вот они говорят, мы имеем знания.
1: Да, мы знать знаем.
0: То есть тут вот все очень близко.
1: Да.
0: Близко. И идольское, и язычники, и вот эти представления. И апостол Павел как бы говорит, да, мы имеем знания. Он как бы с этого начинает. А вообще он как бы в своих посланиях часто использует эти риторические приемы такие. Вот я думаю, что нам бы тоже почаще его использовать. Вот когда вы с кем-то дискутируете на какую-то тему, да, мы по привычке сразу начинаем свою позицию, значит, вот.
1: Свое мнение.
0: Да, свое мнение, как бы, и отвергать мнение другого. Нет, апостол Павел так не делает. Он как бы принимает точку зрения своего оппонента и как бы говорит, да, ну, действительно, ты прав, смотри, и так, и так, и так, и так, и так. А, ну, давай на это посмотрим с другой стороны. Вот он говорит, а давай на это посмотрим с другой стороны.
1: Но не у всех такое знание.
0: Да, да. А в чем проблема? Да, мы знаем, что идол в мире – ничто. И кроме единого Бога ничего нет. И так называемые боги – это не боги совсем.
1: Да.
0: Никаких вопросов. Но не у всех такое знание. Проблема в том, что часть коринфских верующих, которые, возможно, были из иудеев, для них этот вопрос был принципиальным. Вот. Дело принципа. То есть, если эта пища была, если она не кошерная, ну, я не имею в виду не кошерная, в смысле, там, свиная или какая-то другая, но над ней молитва неправильно была совершена, не тому Богу посвящена.
1: Кажется, да, это важно, что именно неправильная молитва,
0: да,
1: нет этой части, да, принадлежности как бы к Богу.
0: Да, то тогда мы ее не можем есть. Вот. А если мы ее едим, значит, мы таким образом участвуем в идолослужении. А идолослужение, ну, как бы это сразу.
1: Это, получается, отводит нас от Бога. То есть, мне кажется, это для нас сейчас тоже важная параллель того, что если мы делаем что-то некошерное, это отводит нас от Бога, соответственно, это не является духовностью, не приводит нас к той святости, к Богу, которая должна быть. И, соответственно, мы становимся несвободными.
0: Да, знаете, вот апостол Павел, вот в чем его, как бы, глубина, масштаб выражается. Да? Он пытается объять всех, вот соединить в одно, как бы то, что несоединимо. Язычников и эллинов, то есть и евреев.
1: Вот.
0: И он говорит, да, пища не приближает нас к Богу, ибо что мы едим, ничего не приобретаем, не едим, ничего не теряем. Но, 9 стих, берегитесь, чтобы эта ваша свобода не послужила соблазном для немощных. Вот опять, мы, когда строим отношения, да, с людьми, вот, мы вообще ставим себя на место другого человека. Мы как-то вот... Или только вот свой интерес такой вот...
1: Чаще всего, наверное, интерес ведет впереди нас. Да? Чаще всего интерес ведет ведь впереди нас. Мы редко ставим себя на место другого человека.
0: Да, это, конечно, во многом зависит от воспитания человека, от его интеллигентности. Да, вот интеллигентный, мягкий, значит. Ну, как бы человек, который не жестко там свою линию гнет,
1: да,
0: а который
1: там, да,
0: пытается понять как бы и других людей. То есть только так мы можем построить общество. Иначе оно превратится в пожирающих друг друга каких-то там да, людей. И вот он говорит, берегите, чтобы свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь, если увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное. И от знания твое погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя их немощную совесть, вы согрешаете против Христа. Потому если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнять моего брата.
1: То есть вот, пожалуйста, от знаний погибнет.
0: Получается. Да, знание – это хорошо или плохо? Хорошо.
1: Вот, да, так, если логически порассуждать, хорошо. Но в данном контексте знание вообще к смерти может привести. Оно ведет к погибели немощного брата.
0: Да. Поэтому, если мы хотим соединить в одну семью да, разных людей с разными представлениями, это не значит, что всех надо унифицировать, все должны совершенно быть одинаковыми. Это уже такой тоталитаризм. Да? Вот христианская, идеальная христианская община, идеал христианской общины – это единство в разнообразии. Вот. И иудеи, и язычники со своим бэкграундом, но они объединяются вокруг Христа. Но кто-то кому-то должен уступить. Ну так нельзя объединиться, чтобы

0: чтобы все стояли на своем и что-то отстаивали. Поэтому те, кто имеет больший масштаб, так сказать, свой, да, те, кто глубже, те, кто проникновение, вот, как он говорит здесь, немощный брат. Есть немощные, а есть сильные. Вот, вот сильные – это те, кто, ну, как бы понимают ситуацию, понимают.
1: Да.
0: Но они даже не то, что снисходят. Снисходят – это как-то вот сверху вниз. А они уступают.
1: Угу.
0: Они как бы поддаются, подыгрывают. Не знаю, какие слова можно подобрать. Угу. Для того, чтобы сохранить мир. Потому что это не те вопросы, ради которых нужно ломать как бы копья и ссориться друг с другом.
1: Угу.
0: Вот. Если вот этого нет, значит, ну, как бы люди еще не состоялись, как христиане. Угу. Вот они не понимают сути. Дело не в идоложертвенном и не в идоложертвенном, а дело в том, чтобы не соблазнить немощную совесть кого-то из, значит, из церкви. Помните, как Христос говорил, соблазном прийти в мир должно, они угу. придут. Но горе тому, через кого эти соблазны приходят. Да, это можно применить вот и к этой ситуации.
1: Угу.
0: Вот, то есть, вроде бы, показывая свое знание, идол в мире ничто, можно соблазнить вот кого-то.
1: Угу. Кого-то. Есть, кого-то рядом с тобой, да, живущего. Вот если мы дальше посмотрим, да, тут апостол Павел вообще говорит о свободе, отречении, на что в 9 главе мы должны обратить свое внимание, что, чему он учит нас сегодня.
0: Да, 9 глава – это тоже особенная глава. Наверное, мы слишком увлеклись 8-й. У нас меньше времени на 9-й.
1: У нас, да, немного, не так много времени, но я думаю, что мы сможем, наверное,
0: как-то основу. Да, хотелось бы тут тоже поподробнее на чем-то остановиться. Значит, смысл какой? Апостол Павел, как путешествующий проповедник, естественно, нуждался в поддержке. Ну, он не жил на одном месте, чтобы ему иметь постоянный доход, и как-то вот, и вообще у него, он был вообще не богатым человеком, ничего у него не было. Все, что он мог, это шить палатки, да, там где-то, когда он подолгу жил в каком-то городе, он где-то мог там своими руками какую-то копейку себе заработать. Но это не могло покрыть всех его расходов. Потому что это путешествие, это гостиницы, это билеты, я не знаю, что там в те времена было.
1: Все, ну, какие-то расходы были.
0: Вот когда он путешествовал в своем третьем путешествии, вот когда был перед тем, как посетить Коринф, он был в Филиппах, например, да?
1: Угу.
0: И в послании к филиппийцам мы читаем, что он с теплотой пишет о филиппийцах, о верующих из города Филиппы, которые ему не раз и не два там прислали на его нужду.
1: Угу.
0: Но в Коринфе он принципиально отказывался принимать какие-то поддержку какую-то финансовую от них, категорически. Почему? Ну, об этом можно только догадываться. Возможно, понимаете, по-разному можно оказывать поддержку. Филиппийцы оказывали ему поддержку в знак благодарности за его проповедническое служение, за его самоотверженное служение, где он, рискуя жизнью, пробирается, значит, через моря, значит, и всякие горы, значит, и идет к ним, чтобы проповедовать. А коринфяне, возможно, воспринимали его как одного из ораторов краснобаев, которые, значит, приехал в Коринф для того, чтобы на них нажиться. То есть попроповедовать им, ну, как, и получить за это гонорар.
1: Угу.
0: За гонорар. Как вот адвокаты, да, они же за гонорар работают. Вот, ну, да. Вот за гонорар. А если это так, то кто от кого зависит?
1: Тогда получается, что он зависит от них.
0: Абсолютно верно, да. Получается, что кто платит, тот заказывает музыку.
1: Да.
0: Вот. И они, возможно, себя вот считали теми, кто, значит, заказывает музыку. То есть мы тебе платим, так что вот...
1: Какое разное представление.
0: Да. Угу. И вот он в этой главе как раз и говорит о том, что не имеем ли мы власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, а он у него не было. Или угу. один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов? Кто, пася стадо, не ест... Ну, если он служит, если угу. он полностью посвящен делу проповеди, угу. у него нет как бы ни возможности, ни времени что-то зарабатывать, естественно, он в поддержке нуждается. Солдат, он же не работает, солдат несет службу.
1: Да.
0: А его же надо поддерживать. По человеческому рассуждению я говорю, да, ибо и закон Моисеев говорит, что так. Он говорит, что у меня есть все право получить.

0: получать от вас поддержку.
1: Угу.
0: Кто пашет, тот с надеждой, значит, пашет, то молотит, должен молчать. Если мы посеяли у вас духовное, не влеко ли то, что если мы пожнем у вас телесно? Понятно, да, о чем идет речь? Если мы приехали к вам, вам проповедовали, то не велико ли дело, если мы пожнем от вас телесно? Здесь он противопоставляет духовного телесному. Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? То есть, ну, если других вы гонорары им платите, вы можете же нам гонорары платить? И он эту мысль дальше развивает. Священнодействующие питаются от святилища, берут долю от жертвенника. И так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия. И вот с 15 стиха, вот первые 14 стихов, он приводит доказательство того, что он имеет право поступать так, как он поступает, получать гонорар с них, как другие там, да. Ну, я это слово в кавычки беру.
1: Да, понятно, кавычки, что это как бы все равно его работа.
0: Поддержка.
1: Служение,
0: да,
1: это
0: да.
1: было его работой, которая его кормила.
0: Да,
1: потому
0: да,
1: что других да. источников у да. него не было. Да, как и для нас сейчас с вами, порой для кого-то служение является тем, чем люди зарабатывают себе на жизнь.
0: Ну, как это... бы цель служения ради служения.
1: Да,
0: но,
1: да.
0: но человек не может воздухом питаться.
1: Да, да. да. То есть,
0: а если он оставит служение и будет, значит, заниматься работой, у него времени не будет на подготовку к служению, на само служение.
1: Да.
0: То есть это вопрос такой сложный. И потом этих людей, которые, вот как апостол Павел, это единицы.
1: Угу.
0: Это же не то, что вот они там толпами ходят.
1: Да, это было единицы. Не так много.
0: Да. И как бы каждый там по копейке выделил, и поддержка апостола Павла как бы есть, да? Но он говорит, но я не пользовался ничем таковым. То есть он отказался от коринфян что-то получать. Почему? Потому что лучше умереть, нежели кто бы уничтожил мою похвалу. Ну, другими словами, он говорил так, что я не хочу от вас зависеть, вот, для того, чтобы у вас не было соблазна думать, что я вот тот вот краснобай, который за гонорар к вам приехал. Я к вам не приехал за гонорар. Мне нужны не ваши деньги, а мне вы нужны. Мне нужны ваша верность Христу, ваше как бы, вот, подлинное христианство. Собственно, я для этого пишу, и в этом заключается смысл моей проповеди. И вот он говорит, 19 стих, это как бы уже... финал. «Будучи свободен от всех, я поработил всем себя. Для иудеев был как иудей, чтобы приобрести иудеев, там, для чуждых закона, как чуждые закона. В общем, для немощных, как немощный, чтобы немощных приобрести. Для всех я сделался всем, чтобы спасти немощных». И другими словами, я не вашего ищу, а вас ищу. Поэтому я приспосабливаюсь как бы под вас, говорит апостол. Вы для меня главная ценность, а не то, что у вас есть, не ваш гонорар. А вы сами, ваша вера сама по себе. И он в конце приводит этот пример спортсмена, что все подвижники или спортсмены воздерживаются от всего для получения венца тленного, а не тленного. Поэтому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы бить воздух, боксеры, да? Но смиряю и порабощаю мое тело, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. То есть я отказываюсь от многих привилегий и благ, которые бы могли меня сопровождать в моей жизни, ради вас. Ради вашего спасения, чтобы не стать вам препятствием вашим.
1: То есть получается, что он в этом был и свободен, и в том самом момент был ответственен. То есть он ответственно подходил к своему делу.
0: Абсолютно точно.
1: И при этом он был свободным.
0: У него все время в голове были те люди, кому он служит.
1: Да.
0: Не он сам, а те, кому он служит. В этом был масштаб апостола. Да.
1: Павел Владимирович, я благодарю вас за эти интересные и важные размышления для нас. Помните, свобода воли, как нож, может быть полезной и опасной. Любовь открывает нам, как правильно распорядиться своей свободой, чтобы она стала благословением для ближних.

0: талант удаляют.
1: Ну давай хоть попробуем.
0: Нет. Сегодня я, Сережа Сироткин,
1: и я, Маша Грачева,
0: будем говорить о правилах.
1: Подожди, а может быть...
2: Отдай! Я тебе не разрешал!
1: Ой. Ну вот зачем ты дергаешь?
2: Разбился.
1: Совсем?
2: Не реагирует ни на что. Что мне теперь делать?
1: Да забрось ты его подальше, Серёж. Хоть польза какая-то будет.
2: Польза?
1: Ну, конечно. А ты мусор избавляешься, это раз. Настроение поднимаешь, это два. А это тебе сейчас очень нужно. И ты овладеваешь новым современным видом спорта. А то еще футбол.
2: Какой еще новый спорт?
1: Метание телефонов. Такой чудесный спорт тебе точно понравится, Сереж. Я тебе сейчас покажу.
3: В международных соревнованиях по метанию мобильных телефонов, которые в субботу проходили в Финляндии, установлен новый мировой рекорд – 101 метр 46 сантиметров. Состязания по этому молодому и совсем не олимпийскому виду спорта проходят в двух категориях. Любителям традиционного стиля нужно просто забросить это средство коммуникации как можно дальше. А вот участникам из группы «Фристайл» нужно проявить выдумку и артистизм. По словам организаторов, метание мобильных телефонов сочетает в себе две стороны. Первое – это необходимость правильной утилизации устаревших девайсов. Второе – это, конечно, юмор и веселье.
4: Очень интересно и весело.
3: Первый раз такой чемпионат проходил в Савонлинне в 2000 году. С тех пор его популярность возросла, и соревнования стали проводить не только в Финляндии. Но, конечно, метать мобильные телефоны готовы не во всех странах. Участник из Индии сказал, что у него на родине телефон вряд ли станет спортивным снарядом.
4: Нет, мы, скорее всего, продолжали бы ими пользоваться.
2: Вот и я хочу пользоваться своим телефоном дальше.
1: Тогда надо сдать его в магазин и обменять на новый.
2: Не обменяешь, если разбил. Создатель телефона предупреждал в инструкции, что его нельзя ронять, а то сломается. Как ты думаешь, Маш, зачем нужны правила?
1: Так этот вопрос я как раз ребятам хотела задать по правилам-то.
0: Пойдем спрашивать. Послушаем, что хоть другие об этом думают.
1: В мире есть много разных правил. Какие правила ты знаешь?
5: Нельзя драться, нельзя мусорить.
6: Не воровать. Не убивать. Не превышать скорость на машине. И еще не врать.
5: Дорожное движение, правила.
7: То, что нельзя в школе бегать по коридорам. И на улице нужно соблюдать порядок чистоты.
8: Ну, что нельзя воровать, нельзя красть. Нельзя угонять машины.
9: Не надо уходить далеко от родителей. То ты можешь заблудиться, тебя могут забрать. И никогда не садись с чужим человеком в машину.
10: Например, правила безопасности, когда ты едешь в машине или сидишь за компьютером.
2: Что ты чувствуешь, когда кто-нибудь нарушает правила в какой-нибудь игре или в жизни?
10: Но с ним не хочется играть, потому что неинтересно так.
11: Я иногда раздражаюсь,
12: но я думаю, почему? Прям хочется сказать, вот прям... Но почему? Это же такие-то правила, такие-то правила. Их надо соблюдать.
13: Ну, я начинаю злиться.
8: Ну, гнев. Если он мне не шает, то недоброту к нему.
6: То тогда я просто перестаю играть.
1: Ты всегда выполняешь правила?
6: Почти.
13: Иногда.
8: Да.
13: Нет.
9: Нет, не всегда.
13: Всегда?
8: Нет, не всегда.
13: Нет.
2: Ты хочешь, чтобы другие люди соблюдали правила?
13: Да.
12: Да, хочу.
6: Да.
13: Да.
12: Да.
9: Да.
8: Да. Конечно, хочу.
1: А зачем нужны правила?

0: для того, чтобы не было никаких аварий или никто не пострадал.
1: Ну, чтобы ты остался невредимым и прожил свою жизнь.
2: Чтобы защищать людей или чтобы предотвратить что-то.
3: Чтобы миру было легче, чтобы мир понимал, что и как надо делать.
4: Чтобы в опасность не попадали, и правила для этого существуют.
5: Чтобы не было конфликтов никаких, то все было хорошо.
6: Я вот, Сереж, тоже хочу, чтобы другие люди правила соблюдали. Так хорошо, когда никто не дерется, например. И так хорошо, когда чужие телефоны без разрешения не берут. Правила-то они, между прочим, от вреда помогают защищаться.
7: Полностью согласна с тобой, Сереж. Жалко, что ты правила нарушил.
6: Я нарушил?
7: Ну да, не защитил свой телефон от вреда. Без защитного чехла его носил.
6: Ну дела, так и получается, он из-за меня разбился.
7: Просто из-за несоблюдения правил. Если бы мы их раньше знали, то ничего плохого бы не случилось.
6: Интересно, чего же мы еще не знаем?
7: Сереж, идея. Нам срочно нужно знать разные правила, чтобы лучше жить было.
6: Главное правило дал Бог, создатель людей. Они в Библии записаны.
7: Интересно, Сереж, а кто всю Библию прочитал?
6: Богослов, конечно.
7: Тогда вперед за правилами.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Скажите, пожалуйста, а вы прочитали всю Библию?
9: Да, я прочитал всю Библию, причем не один раз.
7: А о чем написано в этой книге?
9: Прежде всего, в Библии написано о Боге. О Боге, который сотворил этот мир, дал человеку жизнь, а также дал определенные законы и правила, чтобы человек мог по ним поступать и жить счастливо.
8: А какие правила написаны в Библии?
9: На самом деле в Библии очень много правил, но мне бы хотелось перечислить некоторые. Например, слушаться родителей, делать добро, помогать бедным, не обижать слабого, прощать и многие другие.
7: А для чего нужны правила?
9: Интересно, что слово «правило» происходит от старорусского слова «правите», то есть что-то исправлять. Например, что-то испортилось, да, и это исправить. Вы знаете, что в русском языке есть правило. Если вы пишете сочинение или диктант и допускаете там ошибки, то есть забываете какое-то правило, и учитель потом будет проверять ваше сочинение, то он может поставить вам какую-нибудь оценку. Да? Например, если вы допустили много ошибок, ой, беда, будет двойка. То есть вы нарушили много-много разных правил русского языка, и теперь вам нужно что, согласно этих правил, что-то исправить. Вот правила жизни или правила, которые нам даны Богом в Библии, мы обращаемся к ним? Ага. Вот, например, я своего одноклассника обидел, сказал ему плохое слово, да, какой-нибудь, он обиделся от этого. Неправильно я поступил, да? И если я помню об этом правилу, о том, чтобы мы говорили только добрые слова, а не худые, то это правило помогает нам что-то исправить. Или правило, например, говорит о том, чтобы мы могли попросить прощения, да? И мы, помня это правило, приходим к тому же самому однокласснику или однокласснике, что говорим? Слушай, Маш, там, или Сереж, ты уж извини меня, я нехорошо сделал, да? И мы уже тогда принимаем для себя решение простить, кто нас обидел, или с этой обидой жить дальше.
7: А что будет, если не соблюдать правила?
9: Ого! Если не соблюдать правила, то может получиться следующее. Например, если я все время обманываю, то есть говорю неправду, ну, например, своего друга, школьного товарища там, или подругу, то ко мне не будет доверия. Мне не смогут доверять люди. А что ему доверять свои секреты, если он все время обманывает, если даже мы и не знаем правду настоящую? Значит, со мной никто не будет дружить, значит, мне никто не будет доверять.

0: доверять, и значит, тогда у меня будет меньше людей, на которых я смогу положиться. А если я буду нарушать какие-то правила, например, если я буду все время обижаться, если я все время буду злиться, буду ходить недовольный, то от этого и настроение у меня будет плохое. А вы знаете, что может даже быть так, что и от этого болезни могут даже быть. Если я все время буду делать всем плохое, например, там чужие игрушки брать или какие-нибудь денежку там у кого-то из кошелечка я заберу, или там у школьника какого-то, который помладше, ну-ка давай мне быстро этот брелок, да, я просто хочу поиграть, потом я тебе отдам, а потом его, допустим, не возвращаю. Даже ты мне его подарил. Так что все, забудь про это. Если я у кого-то что-то краду, если я все время обзываюсь и ругаюсь, то в будущем я могу стать очень плохим человеком и угодить не только в полицию, но и в тюрьму. Вы знаете, что есть дорожные правила. Если человек, водитель, вдруг решил, а не буду я соблюдать эти правила, нарушает скоростной режим, разогнался и вышел на встречную полосу, что может произойти?
1: Авария.
0: Может произойти авария. Если чудом люди останутся живы, это же слава Богу. А ведь в аварии могут погибнуть не только сам нарушитель, но и люди совершенно невинные, которые этих правил не нарушали.
1: Чем правила Бога помогают людям?
0: Мы иногда можем неправильно что-то делать и допускать эти ошибки, потому что не знаем многих правил. А если бы мы их знали и старались по ним поступать, то эти бы правила помогли бы нам жить лучше и жить счастливо. Например, если я обижаюсь, да, хожу такой серый, черный, как туча, да, то я не только себе настроение порчу, но и другим, да, порчу настроение. Вот. А правило в Библии говорится: всегда радуйтесь.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо.
1: Представляешь, какая бы жизнь началась, если бы все делали то, что Бог говорит.
3: Веселая жизнь. Надо всем рассказать о правилах.
1: Мало рассказывать. Надо, чтобы их еще и выполняли.
3: Для этого нам придется танцевать.
1: Интересно, как же нам танцы помогут правила соблюдать?
3: А очень просто. Смотри.
4: Об опасных загруженных дорогах в Индии слышали, наверное, многие. Но на этом перекрестке в Пхубанишваре полицейский регулировщик по имени Протар сумел добиться порядка. Он управляет потоком транспорта с помощью танцевальных движений. Водители не только замечают креативного полицейского, но даже соглашаются соблюдать ПДД. Правда, некоторых приходится умолять жестами.
5: Я выбрал такой стиль, чтобы заставить людей слушаться. Они уже привыкли ездить как угодно, поэтому я искал выход. Я решил использовать вот такие движения и с их помощью навести порядок. Я показываю сигналы, и люди повинуются.
4: Из-за постоянных нарушений правил дорожного движения в стране часто происходят аварии. Протар хочет, чтобы поездки людей стали безопаснее.
6: Это новый хороший способ научить людей правилам.
1: Ну, дела.
3: Прощай. Слушайся родителей. Делай добро. Помогай.
1: Ой, как много правил, не забыть бы ничего. Для начала запомни одно правило из Библии. Его еще золотым называют.
3: Это какое?
1: Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними.
3: Так просто?
1: Да.
3: Ну, дела.

0: Это мой друг, зайчик Клевер.
1: А я с Клевером знакома, ведь он давно уже с тобой, Ангелиш.
0: Да, давно, с самого рождения. Но взаправду был один случай, когда я его потеряла. Однажды мы с мамой и папой собрались ехать в путешествие. Собрали чемоданы, вышли из дома. И тут я решила на карусели с Клевером прокатиться. Посадила его на сиденье, и мы раскрутились. Вдруг мама крикнула, что пора ехать. Я быстро слезла с карусели, забралась в машину, и мы уехали.
1: Ангелиш, а когда ты заметила, что зайчика-то нет?
0: Когда мы сели в поезд, я плакала. Все думала, как он там один. Никто его не уложит спать, никто не защитит. А я так мечтала вместе с ним на поезде прокатиться.
1: Получается, что он тебя все это время на карусели прождал, да?
0: Нет, когда мы вернулись назад, Клевера нигде не было. Его другая девочка нашла и к себе домой отнесла.
1: А, получается, она тебе его и вернула.
0: Ага, просто знала, что он мой. Но она думала, что я уже себе нового зайчика купила. Потому что Клевер старенький, но он же мой друг и дороже всех новых игрушек.
1: Да, друзей не бросают, их беречь надо.
0: А у кого нет друзей, тому и поиграть не с кем.
1: Ну а чтобы иметь друзей, нужно быть дружелюбным. Относиться к другому человеку по-доброму, приветливо. Этот совет людям дал сам Бог.
0: А я вот своей подружке перчатки искать помогала.
1: Хорошее дело. А еще важно знать, что твоей подружке интересно, о чем она мечтает. Нужно радовать ее, как будто у нее день рождения каждый день.
0: Маш, а я ведь тоже твой друг?
1: Конечно, еще какой.
0: Получается, и у меня как будто бы день рождения.
1: Ну да.
0: И подарок будет?
1: Да. Открывай коробку.
0: Пакет, карандаш.
1: Еще и вода.
0: Вот так подарочек.
1: Ангелиш, этот подарок – впечатление, фокус. Открывай пакет. Так, отлично. А я налью туда воду. Крепко держишь?
0: Да.
1: Здорово, да?
0: Ага.
1: А теперь мы завяжем пакет. Так. И я проткну пакет карандашом. Как думаешь, что будет?
0: Будет наводнение. Я сейчас.
1: Думаешь? Посмотрим. Готово? Так, вот мы протыкаем пакет карандашом. Здорово, правда?
0: Ага. Вот это да, удивительно.
1: Ну что, порадовала я тебя?
0: Да, Маш, ты взаправду мой друг.
1: Да, друзья они такие. Всегда радуют и помогают в трудные времена. Сегодня наша взаправдышняя история именно о такой дружбе.

0: Эта история произошла в Израиле, когда юный пастушок Давид один разогнал вражескую армию.
1: Он победил самого грозного великана Голиафа, который насмехался над Богом. И вся вражеская армия сразу же убежала.
0: Все праздновали победу, и царь Саул сказал Давиду: «Я назначаю тебя командиром в моей армии. Пойдем ко мне во дворец».
1: Во дворце Давид познакомился с сыном царя. Его звали Иоаннафан. Они подружились и стали настоящими друзьями.
0: «Я хочу подарить тебе свой меч, свой лук и свою лучшую одежду. И всегда буду помогать тебе», — сказал Иоаннафан.

0: пан Давиду.
1: «Отныне я твой верный друг», — ответил Давид.
0: Так пастушок Давид и сын царя стали лучшими друзьями.
1: Все бы хорошо, только царь Саул услышал, как народ хвалит Давида.
0: Давид настоящий герой, он победил огромную армию.
1: Разозлился Саул, что народ хвалит его.

0: приемный сын. И тогда пошел Иоаннафан к Давиду и сказал ему: «Друг мой, убегай поскорее отсюда, чтобы не погубил тебя отец мой». И друзья заплакали из-за разлуки.
1: «Как же мне не хочется расставаться с тобою», — ответил Давид. И поблагодарил друга за то, что тот предупредил его об опасности.
0: Так Иоаннафан спас жизнь Давида. Настоящие друзья всегда помогают друг другу.
2: Вот так Иоаннафан нашел выход, чтобы спасти Давида.
3: Он ему тоже сделал подарок, как на день рождения. Маш, а у нас для тебя с Клевером тоже есть подарок. Бусина.
2: Ух ты, здорово! Какая красота! Спасибо вам! Кстати, с этой бусиной можно интересно поиграть.
3: Читать друг другу?
2: Нет, катать по лабиринту, чтобы она выход находила.
3: А где взять лабиринт?
2: Смастерить. Так, давай с тобой. Для этого возьмем коробочку и коктейльные трубочки. Начнем, пожалуй, с красной. И клей, кстати, нам тоже понадобится. А, еще и ножницы, совсем про них забыла. Берем, складываем трубочку напополам. Слушай, наверное, большая будет. Я отрежу, наверное, где-то вот столечко.
3: А можно я тоже порежу?
2: Конечно, держи. Там ножнички и коктейльные трубочки тоже есть. Так, намазываем. Так, ух ты, они еще и прыгают. Какие веселые трубочки. И приклеиваем. Когда приклеиваем, важно не сильно на них давить, а просто придерживать, чтобы слегка они приклеились.
3: Маш, смотри, у меня уже здесь кое-что готово.
2: Ух ты, здорово! Отрезаем следующую.
3: Вот еще.
2: О, спасибо тебе. Видишь, как вместе хорошо слаженно работаем? Mm-hmm. Спасибо тебе большое, ты настоящий друг. Так. Обязательно нужно, чтобы расстояние между ними было. Так вот, чтобы бусина могла пройти. Так, теперь попробуем зелененькую.
3: Вот тут еще желтенькие.
2: Здорово! Классно, когда лабиринт разноцветный. Так, оставляем расстояние. Так, почти все. Осталось только слово «выход» написать. Так. Да. Вот и все готово. Ну что, поиграем в игру «Найди выход»?
3: Давай.
2: Так. Берем нашу бусину и опускаем ее вот сюда. Так.
3: А
2: так.
3: Можно я попробую?
2: Конечно, держи.
3: Так.
2: Ой, здорово, здорово, здорово, здорово, здорово. Ну что, получается? А, убегает, убегает, убегает.
3: Стой, пошли.
2: Ну, давай, давай, давай, в другую сторону.
3: Давай. Все.
2: Ура!
3: Вот видишь, Маш, я тебе тоже помогла выход найти.
2: Спасибо. Хорошо иметь друга. Ребята, а вы знаете, что у любого человека на земле есть друг? Да-да, взаправду. И это наш Бог. В Слове Божьем написано, что Бог всех-всех людей на земле называет своими друзьями. С ним можно разговаривать, рассказывать ему свои секреты.
3: А он всем людям помогает.
2: Как и положено друзьям. А нам пришло время сказать вам до свидания.
3: Напишите нам, с кем дружите вы и как вы радуете своих друзей. Пока!
2: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия – вечная книга, потому что она действительно пережила века.
1: Библия для меня – это книга, ну да, самая первая, самая главная в моей жизни.
2: Живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
3: До нас не дошли рукописи Павла и Луки, только их копии.
4: В этой программе рукописи Нового Завета, материалы и формы рукописей, древние переводы библейских книг, работа переписчиков, соответствие рукописей исходному тексту.
3: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. С Новым Заветом

0: у нас превосходная ситуация с точки зрения текстологии, науки, которая занимается текстами. У специалистов по текстологии Нового Завета, которые занимаются греческим текстом, гораздо больше возможностей, больше рукописей, чем у специалистов по Ветхому. Хотя в количественном отношении может быть так, но дело в том, что расстояние от оригинального текста, который до нас не дошли, до тех копий, которые у нас есть, разница между ними в один век, в некоторых случаях полвека. До нас дошли копии 2-3 века, то есть это совсем близко. Одна рукопись у нас есть, очень маленькая, правда, отрывка из Евангелия от Иоанна, которая отличается всего через одно поколение, может быть, разница. 40 лет между ними, 145 года. До нас не дошли рукописи Павла и Луки, только их копии. Но эти копии были записаны на разных материалах. Папирусах или пергаментах, разными буквами. При этом текстологи учитывают размер букв. Кроме того, свидетельством о древнем тексте могут служить древние переводы Нового Завета. Какие древние переводы? Сирийский, армянский, грузинский перевод, даже славянский. А также цитаты из Нового Завета у христианских авторов первых веков. Вот это тоже. Единственное, когда мы говорим о христианских авторах, нужно сказать, что они цитируют текст по памяти, иногда не очень точны. Но все равно это достаточно близко, и мы можем по их цитатам тоже судить о тексте. Причем очень немаловажно, в какой части христианского мира была сделана копия, в какое время. То есть, например, списком 2 и 4 веков отдается предпочтение. А в зависимости от этого рукописи классифицируются. Причем все сведения учесть из разных рукописей тех, кто переводит Библию, невозможно. Поэтому мы используем для перевода так называемое критическое издание Нового Завета, которое издается в Германии. В Европе вышли и первые издания Библии, которые подготовил Эразм Роттердамский. Но с середины 15 века, когда была напечатана Гутенбергова Библия, и с 1517 года, когда Эразм Роттердамский издал греческий текст Нового Завета «Наука», о тексте Писания прошла огромный путь. То есть известно, что Эразм Роттердамский использовал всего лишь несколько рукописей. Эти рукописи были найдены в Византии, византийский тип. И последних глав Откровения у него вообще не было. Так что он сам их перевел с латыни на греческий. Главный вопрос, который задает наука, какой текст считать подлинно библейским, а что считать более поздними вставками? То есть иногда мы говорим, а в Библии есть какие-то вставочки. Но сейчас мы сделаем небольшое отступление, которое касается типов рукописей Нового Завета, которые нам известны. Первое – материалы. До нас дошли такие типы. Папирусы – это то, что сделано из тростника. Пергаменты – то, что сделано из кожи. Павел пишет: «Принеси книги, и особенно кожаные». 2 Тимофея 4.13. Это имеется в виду пергаменты. И последнее – это бумажные рукописи, это то, что нам известно.
1: В качестве источников Нового Завета используются древние переводы библейских книг – сирийский, старолатинский и латинский, восходящий к Иерониму, коптский, готский, армянский, грузинский, эфиопский, славянский.
0: Вот. Правда, цитирование, мы уже упоминали об этом, оно в древности и нынче немножко отличается. Если сегодня важно передать цитату дословно, вплоть до знаков препинания, то в древних цитатах до 19 века практически цитация была приблизительной, передающая смысл, не всегда полная, как правило, по памяти. Интересно, что размеры книги определялись ее формой. Форма книг чаще всего это были свитки длиной до 10 метров. Поэтому книга «Евангелие от Луки» и «Деяния», написанная одним автором, существует в отдельных списках. Потому что для каждой из них она ограничивалась длиной книги. Текст располагали параллельными колонками. Каждая колонка была длиной 5-7 сантиметров. Иногда на свитке писали с двух сторон. В книге «Откровения» в 5 главе написано: «И видел я в десницу, сидящую на престоле, книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями». Уже с начала II века начинают листы складывать друг на друга и образуют так называемый кодекс. Кодекс – это то, что напоминает наши книги. Вот, то есть вот это мы уже пользуемся кодексом. То есть вот книга, листы, складывающиеся листы. Сначала буквы были прописными, и такие рукописи называют унциальными. Яркие представители этих рукописей – 3-4 век. А затем стали писать строчными буквами.

0: Комсомолкоме. То есть появились большие и маленькие буквы, да? Минускулы. И рукописи этого периода называют минускульными рукописями. Это уже 9 век. При этом интересно, что между словами не было пробелов. Для того, чтобы отличать одно предложение от другого, между ними писали слово, букву «и». Поэтому так много предложений начинается с «и». «И взглянул я», «и увидел», «и сказал». Да? То есть стих начинается с того, чтобы было понятно, где начинается следующее слово. Пробелов же нет. Используется слово «кай» – «и». И отдельно надо сказать о полимпсестах.
1: Полимпсесты – это кожаные рукописи, которые использовались повторно.
0: Пергамент стоил дорого, поэтому текст смывали, а сверху носили другой текст. Сегодня используются современные методы для изучения таких рукописей. Используются химические реактивы или ультрафиолетовые лампы, и они позволили прочитать многие древние рукописи. Например, когда мы говорим об унциальных рукописях, древних рукописях, да, из 250, 52 – это полимпсесты. То есть, представьте себе, вот сидел человек в библиотеке, еще не было никаких ультрафиолетовых ламп, и глаза ломал, пытался прочесть под каким-нибудь хозяйственным текстом, прочитать библейский текст, который за ними стоял. Он же был когда-то в свое время написан, то есть кожа была продавлена, то есть можно было буквы какие-то различить под теми буквами. И вот он глаза ломал, пытался все это записать. И, кстати, переписывал. Константин Тишендорф был один из таких исследователей. Был такой ученый в Германии. Стоимость всей Библии могла составлять около 30 тысяч динариев. То есть представьте себе, что легионер в год получал 750, а паденщик 300. Представьте себе, какая разница. Да? То есть над переписыванием работали писцы. Как правило, стоя или сидели на скамье или на земле. Держали свиток на коленях. Известные записи о работе писца.
1: Тот, кто не знает, что такое труд писца, думает, что это легко. Но хотя пишут три пальца, работает все тело. Переписывание сгибает спину, вонзает ребра в живот, приводит в негодность все тело.
0: Ну, наверное, перечислить общее число рукописей Нового Завета, то есть, как бы, чтобы мы могли себе представлять хотя бы объем тех рукописей, которые позднее суммировалось в общем издании Нового Завета, которое сегодня пользуются переводчики.
1: Общее число рукописей Нового Завета – около 5735. Из них 266 унциалов – древние рукописи, написанные прописными буквами. 2754 минускулов – рукописи, написанные строчными буквами. И 2135 лекционариев – церковных списков.
0: Но не все эти рукописи содержат полный текст. То есть все рукописи с разными текстами. Больше всего Евангелие, меньше всего книги Откровения. В списках Откровения 300. А полных Новых Заветов около 50. То есть, но 50 – это много. Если некоторые труды Аристотеля дошли до нас в единичном экземпляре, в двойном экземпляре, то 50 – это очень много. А всего, видите, больше 5 тысяч, почти под 6 тысяч. Самые древние папирусы содержат отрывки самой разной длины. От 200 листов до кусочков. Самый древний папирус, найденный в Египте в 120 году, 6 стихов из 18 главы Евангелия от Иоанна, размеров 64 на 89 миллиметров. Ну, представьте, да, вот тут 64 на 89. И это, возможно, первый или второй список с автографа. Это серьезный удар по тем ученым, которые оспаривали авторство Иоанна. И считали, что Евангелие было написано не ранее 160 года. Затем унциальные рукописи, среди которых список полной греческой Библии середины IV века.
1: Список полной греческой Библии середины IV века был обнаружен Константином Тишендорфом в монастыре святой Екатерины на Синае в XIX веке. Размер страниц 381 на 343 миллиметра. Он содержал не весь Ветхий, но зато весь Новый Завет.
0: В 1862 году она была издана в 4 томах в Лейпциге. Для нее лили специальный шрифт, чтобы воспроизвести особенности самой рукописи. Шрифты лили под буквы. Поэтому и изданные рукописным, изданные книги, которые были изданы таким образом, они очень походили на рукописи. В 20 веке рукопись была издана в Оксфорде факсимильным способом по фотографиям. После революции советское правительство, которое хранило эту рукопись, оно продало эту рукопись в Лондон, где она нынче хранится.

0: за 100 тысяч фунтов стерлингов. То есть, если перевести тот курс на нынешний, то это полмиллиона долларов. Причем половину заплатило правительство, а другую половину собирали по подписке среди британцев. То есть, очень интересно, что рядовым британцам было дело до того, чтобы выкупить в советском правительстве какую-то рукопись Библии. Рукопись обозначает еврейской буквой «Алеф». Она принадлежит так называемому Александрийскому типу. Ну и, собственно, еще у нас две рукописи Александрийского кодекса. Александрийский кодекс 5 века и Ватиканский кодекс 1-4 века. До 1881 года для переводчиков Библии существовал только один текст. Текстус рецептус. Текст общепринятый, переводит с латыни. Само название появилось случайным. В 1624 году два брата-печатника Эльзевира из Лейдена готовили карманное издание греческого Нового Завета. Ну, все хотели читать Библию в оригинале, да, то есть было много богословов, много специалистов, которые хотели читать Библию в оригинале. И Новый Завет тогда продавались хорошо. И вот они, эти братья Эльзевиры, предварили его рекламой. Вот перед тобой текст, который ныне принят всеми, и в котором мы не даем ничего исправленного или ошибочного. Вот, потому что первое издание было подготовлено в 1516 году, а это, соответственно, век позже, да. Оно было меньше и удобнее того текста Нового Завета, который готовили специалисты. Была так называемая комплютенская полиглота. Она содержала греческий, латинский текст. Вот, но она была очень большая и неудобная. А то, что сделал Эразмус Роттердамский, было поменьше, и было удобно. Ее удобно было носить, удобно было пользоваться. И она, рукопись Эразма Роттердамского, о ней мы немножко рассказывали раньше, с него и делался перевод Лютера. И перевод, который санкционировал король Яков. К нему сложилось очень почтительное отношение, его даже нельзя было критиковать. Но Эразм Роттердамский, когда готовил этот общепринятый текст, он использовал рукописи X века. Некоторые его фрагменты не имеют соответствия в греческих рукописях. Приведу только два примера. Первый пример связан с богословской вставкой. Эта вставка была вписана богословами достаточно позднее время, в первое послание Иоанна. Вот как оно звучит, эта вставка.
1: «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь, и сии три об одном».
0: Собственно, выражение «Отец, Слово и Святой Дух – едины». Вот эта вставка, которая имеет богословское значение, эта вставка доказывает три единства, то есть троицу. То есть это вписали богословы. Это точно установлено учеными, что этой вставки не было в древних рукописях. То есть этого кусочка текста. То есть сравнивая древние тексты и современные, можно увидеть, какой текст, более древний текст, является основой для реконструкции настоящего текста. Вот. Но поскольку этот текст сохранился в поздних рукописях, интересно, что Эразм Роттердамский не решился ее выбросить. Он оставил ее в тексте. Это не противоречит церковному учению. Это для нас просто... То есть оно не несет черты ереси. Только мы можем сказать честно, что вот это вот более поздняя вписка. И таких вписок не очень много в Библии. Вот что поражает, это абсолютная идентичность самых разных рукописей. Да? То есть вставочки или различия, они настолько незначительны, что практически не влияют на смысл. Откровение 22.19, еще одно место.
1: «И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей».
0: Все греческие рукописи, которые содержат текст книги Откровения Иоанна, дают здесь следующее чтение. «Если отнимет кто от слов книги пророчества от этого, отнимет Бог у него долю его в древе жизни». Когда Эразм готовил свое издание, у него была единственная рукопись, в которой не хватало последнего листа. Он не стал искать другую, а сделал обратный перевод с латыни на греческий. И у него в ней лежала редакция 8 века, где линго дерева было заменено на слово «книга». То есть получается, что не у того Бог отнимет участие в дереве жизни, в оригинале, а у Эразма в книге жизни. Участие в книге жизни.

0: Дерево жизни, книга жизни. То есть, если человек не записывает книги жизни, он не будет там просто находиться в этом, в раю. А если ты записан, и, соответственно, разум получается больше прав, чем древняя рукопись. А древняя рукопись говорит, что у него не будет доступа к дереву жизни. То есть, по большому счету, и разум с точки зрения богословия был даже более прав. Я не знаю, богословская это была правка, или просто он ошибся при чтении.
1: «Показал мне ангел реку воды жизни, прозрачную, как кристалл. Она начинается от престола Бога и Агнца. На обоих берегах реки, протекающей посредине улицы города Божия, растет дерево жизни. 12 раз в году приносит оно народам плоды, каждый месяц новые и целебные листья. Ничего не будет в том городе проклятого. Воздвигнется там престол Бога и Агнца, и будут служить и поклоняться ему слуги его. Увидят они лицо его, и имя его будет на челе у них. Ночей там больше не будет, и не понадобится людям уже ни светильников свет, ни свет солнца, ибо Господь Бог воссияет над ними, и будут царствовать они во веки веков». «Верны эти слова, — заключил ангел, — и истинны. Потому и послал меня, ангела своего, Господь Бог, вдохновлявший пророков, показать слугам своим, чему надлежит произойти вскоре». «Вот я скоро приду, — говорит Иисус. Блажен, кто в сердце хранит пророческие слова книги этой». Я, Иоанн, сам все это слышал и видел. Потрясенный всем, что показал мне ангел, я у ног его пал на колени, чтобы поклониться ему. Но он удержал меня. Не делай этого. Я ведь только соработник твой и твоих братьев-пророков и всех тех, кто в сердце хранит слова этой книги. Богу поклонись».
0: Большое количество рукописей уберегает нас от ошибки думать, что до нас дошла неправильная Библия. Большое количество рукописей помогает нам выяснить, каков же текст был первоначально. И огромное количество, если мы видим, где текст как-то каким-то образом не совпадает, мы все равно имеем в руках достаточно надежное свидетельство о тексте оригинала. Поэтому, когда сегодня мы переводим Новый Завет с того греческого текста, который подготовлен учеными, можем гарантировать, что вот это Слово Божие является неповрежденным Словом Божьим.
2: «Кого когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле, кто был убит и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди, вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы-старухи, и солдаты, и прокуратор Рима – все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и с запахом священных роз. Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово».

«И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу».

0: Робот. Недовольство своим положением, восстание против обстоятельств, людей и Бога. Несмотря на чудесное избавление из египетского рабства, израильтяне на пути в землю обетованную неоднократно проявляли недовольство и неверие, роптали и восставали против Бога и поставленных им руководителей. В книге «Исход» рассказывается о недовольстве народа из-за недостатка воды и пищи. И это несмотря на то, что любящий Бог являл им чудеса. Подавал еду в виде манны, давал воду из скалы, их одежда и обувь за все время странствований в пустыне не ветшали. Попытки людей управлять Богом при помощи ропота приводили к трагическим последствиям. В 11 главе книги «Чисел» ропот народа вызвал гнев Божий в виде истребляющего огня, который утих только после молитвы Моисея. В 16 главе книги «Чисел» восстание Корея, Дафана и Аверона против Моисея и Аарона закончилось тем, что земля разверзлась и поглотила мятежников. Служение Христа в Новом Завете вызывало ропот фарисеев и книжников, которых не устраивало то, что Он принимает грешников и ест с ними. Сильнейшее недовольство иудеев вызывали заявления Христа о своей божественности, как это видно из 6 главы Евангелия от Иоанна. Апостол Иуда в 16 стихе своего послания отмечает, что вечно ропщущие, всегда и всем недовольные люди идут на поводу у своих похотей. Апостол Павел в 10 главе 1 послания к Коринфянам призывает не роптать и не искушать Христа, чтобы не повторить судьбу умерших в пустыне евреев. Мятежному духу Библия противопоставляет доверие Богу и смирение, готовность принести Ему в молитве свои печали и принять Его волю.
1: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире».

спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение?» – писал царь Соломон. Из 6 миллионов евреев, замученных нацистами во время Второй мировой войны, около 1,5 миллиона составляли дети. Но небольшой части взрослых и детей удалось спастись благодаря мужеству и самоотверженности людей, которые не отказались от обреченных на убиение. Среди таких людей была и эта женщина, о которой будет наш рассказ сегодня. Она рисковала жизнью ради спасения ближних, но никогда не хотела, чтобы ее называли героиней. Она всю жизнь жалела о том, что сделала слишком мало. Ирена Гржижановская в замужестве с Эндлер родилась 15 февраля 1910 года в городе Отводск под Варшавой. Ее отец был врачом. Он лечил преимущественно евреев-бедняков, которым другие доктора отказывали в помощи. Ирене было 7 лет, когда умер ее отец от цепного тифа, заразившись от пациента.

0: клиентов. Позже Ирена часто вспоминала напутственные слова отца, сказанные незадолго до смерти.
1: Если ты видишь, что кто-нибудь тонет, нужно броситься в воду спасать, даже если не умеешь плавать.
0: После смерти отца представители местной еврейской общины предложили платить за образование девочки, пока ей не исполнится 18 лет. Енина, мать Ирен, знавшая о нищете евреев, отказалась от их великодушного предложения, но сказала о нем дочери. Это произвело на Ирену сильное впечатление. В 1920 году мать и дочь уехали в Варшаву, где Енина, чтобы как-то выжить, изготавливала бумажные цветы и вышивала салфетки. В довоенной Польше к евреям относились плохо, но многие поляки вставали на их защиту. Одной из самых отважных была Ирена. В университетах Польши на последних рядах аудитории в 1930-е годы устанавливались особые скамьи для еврейских студентов, так называемое гетто Лавкове, скамеечное гетто. Ирена и ее единомышленники в лекционных залах Варшавского университета намеренно садились на скамьях для евреев. А когда националисты избили еврейскую подругу Ирены, она перечеркнула в своем студенческом билете печать, которая позволяла ей сидеть на арийских местах. За это ее отстранили от учебы на 3 года. Ирене Сендлер было 29 лет, когда гитлеровская Германия вторглась в Польшу. Нацисты загнали в Варшавское гетто площадью в 4 квадратных километра почти 500 тысяч евреев, детей и взрослых. Условия их проживания были чудовищными. Ежемесячная порция хлеба на человека составляла 2 килограмма. Каждое утро Ирена видела еврейских детей, просящих на улице кусок хлеба. Вечером, когда она возвращалась домой, эти дети уже были мертвы.
1: Это был настоящий ад. Люди сотнями умирали прямо на улицах.
0: Ирена Сендлер устроилась в отдел соцобеспечения муниципалитета столицы и тайком носила обитателям гетто еду, лекарства и одежду. С марта 1943 года в газовые камеры концлагеря Треблинка из варшавского гетто каждый день уходили переполненные поезда. За 5 месяцев там было уничтожено 300 тысяч человек. Но многих голод убивал раньше. Ликвидация гетто продолжалась целый год. В Варшаве оставляли только подростков и молодых людей, работающих на военных заводах. Для уничтожения евреев у фашистов было 2 надежных соратника – тиф и голод. Нацисты опасались возникновения эпидемии и разрешили медработникам из Варшавского управления здравоохранения контактировать с евреями. Ирена устроилась туда на работу. Эта законная лазейка позволила ей спасти многих евреев. С 1942 года польская подпольная организация помощи евреям «Жигота» содействовала Ирене Сендлер в крупномасштабной акции по спасению еврейских детей. Ирена действовала под псевдонимом Иоланта. Она знала людей в гетто, это послужило ей хорошей базой для успеха акции. Ирена организовала тайную переправку детей в возрасте от нескольких месяцев до 15 лет из варшавского гетто на волю.
2: Сендлер действовала не одна. Во всех рассказах о ее деятельности в гетто упоминаются и другие люди. Известен шофер грузовика, в кузове которого вывозили малышей. У шофера была собака, он сажал ее с собой в кабину. Как только шофер видел немцев, он безжалостно нажимал собаке на лапу, и та, бедная, заходилась жалобным лаем. Лай должен был заглушить плач, если бы он в этот момент раздался из кузова. Собаки быстро учатся, и скоро она уже поднимала лай по первому движению ноги хозяина.
0: Помогали спасать детей медсестры, волонтерки. Они давали малышам небольшую дозу снотворного и вместе с трупами вывозили их в город. Был также знаменитый трамвай номер 4. Его называли «трамвай жизни». Он курсировал по всей Варшаве и делал остановки в гетто. Медсестры прятали малышей.

0: Малышей в картонные коробки под его сиденьями и заслоняли своими телами. Детей выносили также через канализационные коллекторы. Один раз Сэндлер даже спрятал ребенка у себя под юбкой. Старших детей проводили тайными ходами через здания, окружавшие гетто. Операции были рассчитаны по секундам. Один спасенный мальчик рассказывал.
1: Затаившись, я ждал за углом дома, пока пройдет немецкий патруль. Потом, досчитав до 30, стремглав бежал на улицу к канализационному люку, который к этому моменту открыли снизу. Я прыгнул, и по канализационным трубам меня вывели за пределы гетто.
0: А еще детей вывозили из гетто в мусорных мешках и в тюках с отбросами и окровавленными бинтами, предназначенными для городских помоек. Именно так в корзине с мусором вывезла Ирена из гетто в июле 1942 года свою приемную дочь, Эльжбетту Фицовскую. Ей тогда не было и 6 месяцев. Родители девочки были уничтожены нацистами. Впоследствии спасенному ребенку пришлось сменить имя и семью. Она рассказывала.
2: Без Сэндлер я бы не выжила. Самой большой травмой для меня было осознание того, что женщина, которую я всю жизнь любила как мать, на самом деле моей матерью не является.
0: Ирена Сэндлер вспоминала, перед каким страшным выбором ей приходилось ставить еврейских матерей, которым она предлагала расстаться с их детьми.
2: А они спасутся? Этот вопрос я слышала сотни раз, но как я могла на него ответить, когда не знала, удастся ли спастись мне самой? Никто не мог гарантировать, кто выйдет из гетто живым. Я была свидетельницей ужасных сцен, когда, например, отец соглашался расстаться с ребенком, а мать нет. Крики, плач. Наутро часто оказывалось, что эту семью уже отправили в концлагерь. Да, настоящими героинями были именно эти матери, которые доверяли мне своих детей.
0: Все знали одно. Если дети останутся в гетто, они наверняка погибнут. Детям давали новые имена и размещали их в женских монастырях, в сочувствующих семьях, приютах и больницах.
2: Никто никогда не отказывал мне в том, чтобы взять еврейских детей, которых нужно было приютить. Однажды один мальчик, которого я передавала в польскую семью, после того, как он несколько месяцев провел в детском доме, где за ним присматривала монахиня, спросил меня, сколько мам может быть у человека? Ведь действительно, все заботившиеся о нем были для него мамами.
0: Устраивать на воле детей помогал Союз помощи евреям Жигота, который взял в течение 43-го года на свое содержание 4000 взрослых и 2500 детей. Всего Жигота спасла около 80 тысяч евреев. Ирена Сэндлер рисковала собственной жизнью, жизнью своей матери, поскольку помощь евреям считалась преступлением и каралась смертью. На каждого ребенка Ирена заводила карточку, где записывала его прежнее имя, его новое имя, а также адрес приемной семьи или номер детского дома. Это была целая система спасения, которая работала в самом центре отчаяния, безнадежности, голода, мрака и уничтожения. 20 октября 1943 года по анонимному доносу Ирену Сэндлер арестовали. Обозреватель «Новой газеты», который исследовал биографию Ирены, Алексей Поляковский, писал.
1: Она не только не выдала никого, она еще и не разучилась улыбаться. Все, кто с ней встречался, пишут, что она всегда улыбалась. На всех фотографиях на ее лице была улыбка.
0: Нацисты держали Ирену в тюрьме 3 месяца, а потом приговорили к расстрелу. Тогда подполье вышло на кого-то из высших гестаповских офицеров и подкупило его. Ирену отпустили, официально объявив о ее смерти. Подполье снабдило ее документами на другую фамилию. И до конца войны она прожила, прячась, но продолжала помогать еврейским детям.

0: После войны Ирена Сэндлер продолжила работу в социальном патронаже. Она создавала приюты для детей и старых людей. Ею был создан Центр опеки матери и ребенка. Мир, к сожалению, мало знал об Ирене Сэндлер до 1999 года, когда несколько девочек-подростков из штата Канзас в Соединенных Штатах открыли ее историю. Девочки думали, что Ирена умерла, и искали, где она похоронена. К своему удивлению и восторгу они обнаружили, что она живет с родственниками в маленькой квартире в Варшаве. Они написали пьесу о ней под названием «Жизнь в банке», которая с тех пор игралась более 200 раз в Соединенных Штатах, Канаде и Польше. В мае 2001 года они впервые посетили Ирену в Варшаве и через международную прессу сделали историю Ирены известной всему миру. Меган Стюарт так описала первую встречу с Иреной Сэндлер.
1: «Мы вбежали в комнату и бросились обнимать эту женщину. Она же просто взяла нас за руки и сказала, что хотела бы послушать про нашу жизнь. Лиз Кэмберс восхищенно сказала: «Сэндлер, мы так любим вас. Ваш героический поступок является примером для нас. Вы наш герой». Тогда эта маленькая старушка в инвалидной коляске, ростом меньше 1,5 метра, ответила: «Герой тот, кто совершает выдающиеся поступки. А в том, что делала я, нет ничего выдающегося. Это обычные дела, которые нужно было выполнять».
0: Для бывшего посла Израиля в Польше, профессора Шиваха Вайса, Ирена Сэндлер была воплощением праведников мира. Он писал:
2: «Она наверняка спросит у Бога: Господи, где ты был в те ужасные времена? И Бог ей ответит: я был в твоем сердце».
0: Ирена Сэндлер показала своей жизнью, что главное – это помощь другому человеку. Оценить то, что сделала эта женщина для тысяч еврейских семей, невозможно. И неважно, что только через много лет после войны люди почтили ее с помощью различных наград. Самое главное – это благодарные сердца тех, кому она помогла. Это не только спасенные жизни, это вера в доброту, сострадание и надежда, что в этом грешном мире не все потеряно, что в этом мире была, есть и будет любовь.

0: Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня».
1: Все четыре евангелиста приводят рассказ об изгнании торговцев из храма. Но у евангелиста Иоанна это происходит в начале служения Христа, а у других евангелистов – одно из последних его деяний, ставших причиной его смерти. Особая значимость этого сюжета в том, что Христос, согласно синоптическим Евангелиям, впервые все

народно провозгласил себя Сыном Божиим, назвав Бога своим Отцом. Мы видим картину испанского художника греческого происхождения. Он родился на острове Крит. Его имя трудно для произношения даже для нашего русского языка, близкого к греческому. Доменикос Теотокополос. Ну а для испанцев это было абсолютно непроизносимо. Поэтому в Испании, где он жил и состоялся как великий художник в конце XVI – начале XVII века, его стали называть «Эль Греко», или в переводе с испанского попросту «грек». Когда впервые смотришь на картину «Эль Греко» «Очищение храма», то кажется, что она будто поражена электрическим током. Непропорциональные парящие в воздухе фигуры с вытянутыми аскетичными лицами и телами, похожие не то на языки пламени, не то на подтаявшие свечи. Этот стиль не спутаешь ни с чем. Художник использует динамичные, яркие, спорящие друг с другом краски. А еще кажется, что руку Эль Греко всегда легко определить по рукам его героев. Какую бы его картину вы ни рассматривали, ваше внимание привлекут руки или даже целые узоры, хороводы рук, длинные тонкие пальцы и скупые жесты, которые говорят в тысячу раз красноречивее отрешенных лиц. Исследователи полагали, что особая манера письма – результат наложение на византийскую технику иконописи, которую художник овладел еще на родине, на православном Крите, приемов, которым он обучился в католической Италии. И не принимали во внимание то, что теперь представляется очевидным. Эль Греко пытался уловить и изобразить внутреннее устройство человека и человечества. И легко жертвовал внешней достоверностью в погоне не за фактами, а за чувствами, за смыслами, сутью, как земного, так и космического, божественного. Давайте рассмотрим персонажа на его картине. В центре композиции мы видим Христа в традиционной красной тоге и голубом плаще. В руке у него бич из веревок. Кстати, только в Евангелии от Иоанна упоминается эта деталь. Здесь Иисус яростно набрасывается на продавцов за тот шум и гвалт, который они устроили в стенах Дома Божьего. Месте, предназначенном для молитвы к Богу. Месте, где людей охватывает священный трепет перед Его святым именем. «Дома Отца Моего не делайте домом торговли». Вместо торжественности и молитвенного шепота – мычание скота и блеяние овец. Вместо кротости и искреннего раскаяния, святого поклонения и мольбы – торговля. Художника привлекала возможность передать динамизм происходящего. Разбегающиеся животные, защищающиеся и увертывающиеся от ударов торговцы, перевернутые столы. Проницательным взглядом Иисус окинул оскверненный двор храма. И все увидели Его. Священник и старейшина, фарисей и язычник с удивлением и трепетом смотрели на Него, стоящего перед ними в величии Царя Небесного. Божественность просияла сквозь человеческую природу, наделив Христа достоинством и славой, которых он никогда прежде не проявлял. Люди, стоявшие к нему ближе других, отпрянули от него. Настолько им позволила толпа. Смолкли все звуки. Глубокая тишина казалась невыносимой. Христос начал говорить с такой силой, что все дрогнули, как от порыва бури. «Написано, — сказал он, — Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».
Его голос, подобно трубе, звучал по всему храму.

Его лицо, выражающее негодование, было как огонь поедающий. Властно он повелел: «Возьмите это отсюда». В этой сцене Христос явил свою божественную природу и силу. Он действует как власть имеющий. А по другую сторону от Христа изображены его ученики. В тексте Евангелия указано, что ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». И мы видим наблюдающих и размышляющих о действиях Христа учеников. Иисус пылает огнем всепоглощающей ревности о славе Отца. И это заставляет учеников вспомнить слова из Псалма 68. Для Иисуса честь и слава Отца – это краеугольный камень, на котором и созидается все поклонение. Особенно важнейший показатель искренности этого поклонения – поведение в храме, где непосредственно присутствует сам Бог. Художник противопоставляет эти группы персонажей в соответствии с символикой пространства по левую и правую руку от Христа. Изгнание Христом торговцев из храма типологически подразумевает ветхозаветные изгнания, которые старыми мастерами включались, согласно средневековой христианской концепции, в данную сцену. Так Эль Греко, в частности, в качестве одного из барельефов слева на стене храма изображает сюжет изгнания Адама и Евы, Бога из рая. Справа на стене мы видим барельеф с ветхозаветной сцены принесения Авраамом жертву Исаака. Это прообраз будущей жертвы Христа. Как только что облаченный властью царь, Христос спешит противостоять вероотступничеству Израиля и напомнить о необходимости вновь покориться Богу. В конце своего служения Христос говорит об окончательном опустошении официальной религии и ее повороте назад, к самовосхвалению, самодостаточности и пустому буквоедству. Исходя из этого, он объясняет необходимость своей жертвенной смерти. Этот сюжет значил для художника в его время очень многое. В 1600 году, когда была написана картина, в эпоху Реформации, в очищении храма Иисусом Христом усматривали аллюзию на лютеровское осуждение практики продажи папских индульгенций. Мы знаем, что Эль Греко жил в католической Испании с жесткой системой инквизиции, в Испании, охваченной идеями контрреформации. И обращение художника к такому сюжету, несущему глубокие реформаторские смыслы, создавало для него большие риски. Надо сказать, что его не раз приглашали на суды инквизиции, обвиняя в еретических смыслах его картин. К сюжету очищения храма обращается и великий голландский художник Рембрандт, живший в протестантской стране. В его небольшой картине 1626 года, хранящейся в Музее искусств имени Пушкина в Москве, почти нет пространства для описания внутреннего помещения храма. Похоже, что художника мало беспокоит композиция и убранство, и он заполняет развертывающийся перед нами холст тесной и подвижной толпой. Это ранняя работа мастера. Герои на картине Рембрандта не позируют, они живут. Художника влекут такие моменты бытия, когда человеческие переживания проявляются с наибольшей силой. Поэтому лица героев картины переданы с большой тщательностью. Какой контраст между мощным обликом Христа, полного негодованием против нарушающих святыню храма, и трусливыми действиями торгашей, бегущих от поднятой руки его. Меняло на картине с жадностью хватает

свои деньги и пытаются увернуться от ударов хлыста. Их лица переданы художникам скрупулезно, эмоции подчеркнуты. Для этого периода в творчестве Рембрандта вообще характерны резкая жестикуляция, экспрессивная мимика,

напоминает простых людей его времени. Ему кажется, что это наилучший способ выразить тот конфликт между добром и злом, который он наблюдает и в современной жизни. На более позднем афорте Рембрандта 1635 года «Изгнание торгующих из храма» отчетливо различимы фигуры двух-трех десятков человек. Здесь бурное движение действующих лиц, их усиленная мимика, жестикуляция, драматическая напряженность ситуации соединяется с множеством повествовательных бытовых деталей, находящихся подчас на грани гротеска. Христос изображен на втором плане в центре. Его фигура крупная и могучая, облачена в длинную до пола одежду. А вокруг два десятка торговцев. Они уворачиваются от ударов разгулявшегося над их головами бича. И что интересно, сияние, которое обычно пишут над головой Иисуса, изображено над руками Христа, сжимающими наказующий бич. На переднем плане мы видим уже опрокинутый негодующим Христом стол менял. Золотые монеты катятся вниз, справа от стола покачнулась бочка, сзади на Христа бросается, волоча за собой на веревке погонщика, пришедший в бешенство бык. И погонщик, обессилев, падает навзничь. Один из менял прячет кошелек за пазуху, пытаясь бежать, не замечая, что вот-вот на него обрушится град ударов божественного кнута. Еще одна сцена разворачивается на правой стороне переднего плана. Торговец гонится за улетающим голубем и падает на живот, а его пес неистово лает на Христа, не решаясь, однако, его куснуть. Так жанровые, то есть бытовые элементы проникают у Рембрандта в евангельские сюжеты. На афорте мы видим, что в то же самое время, в глубине, справа, на возвышении, спокойно продолжается торжественное богослужение на фоне величавого пространства храма. Интерьер храма освещен свисающим с потолка светильником. Мы видим арочные проемы, уходящие в глубину колонны. А справа свет врывается в храм с самого дальнего плана из-под пышных и тяжелых занавесей, приспущенных над направляющейся налево торжественной церемонией священнослужителей. Я думаю, что мы понимаем, почему Христос являет такую ревность о храме. Конечно, не ради того, чтобы защитить его красоту. Картины и афорты, изображающие очищение храма, дают нам возможность лучше понять и служение Иисуса, и процесс становления его учеников. Как и прежде, Иисус поступил решительно. Деяние Иисуса наглядно показывает нам необходимость противостояния злу, даже в любых бытовых проявлениях, и необходимость сопротивления силам, затмевающим славу Божью в нашей жизни.

0: Очень интересный вопрос хотим мы с вами сегодня обсудить. Для чего нужна церковь? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фёдоровна Уткина, очень рады приветствовать вас в цикле программ «Что есть Евангелие?». Мы с вами говорим о Евангелии в действии, о том, какую роль оно играет в нашей с вами жизни сегодня. И рассуждаем мы по книге «Деяния апостолов», 11 глава. Лен, вот хочу тебя сначала спросить, задать тебе этот вопрос. Для чего нужна церковь? Как ты считаешь, у тебя 30 с лишним лет стажа в церкви христианской?
1: Ну да, опыта. Угу. Общение с Богом, общение с братьями и сестрами. Но, во-первых, мы вот в начале «Деяния апостолов» читали, что Бог прилагал спасаемых церкви. То есть... А уже у Павла потом мы читаем, что церковь он сравнивает с телом Христовым, главой которого является сам Бог. И Петру он когда говорил, да, что ты камень, и на основании камня я эту церковь как бы создам. Господь создает церковь. Вот. Другое дело, что у нас много церквей и много деноминаций. И главой какой же церкви является Бог? Вот это как бы вопрос для нас. Но я думаю, что Господь действует в жизни каждого человека, то, как мы говорили, да? То есть Христос через Духа Святого действует в каждом из нас. И там, где собраны во имя Христа, где собраны те, кто движимы Духом Святым, да, то это сообщество – и является, то есть это церковь, это общество людей, объединенных Духом Божьим во славу Отца и Сына и Духа Святого. Ну, я думаю, что любое может считаться именно той церковью, которую основал Христос, если

0: все основано на Христе, на Слове Его, во имя Его и во славу Его.
1: Спасибо большое, Лена, за такой развернутый ответ и много библейских текстов, в которых используется именно вот слово «церковь». Коля, как мы в книге «Деяния апостолов» в 11 главе вот находим ответ на этот вопрос, для чего нужна церковь?
2: Вот то, что Петр идет в Иерусалим, как мы читали в 11 главе, к другим апостолам и им доносит весть, это говорит о том, что ему крайне важно было поделиться с апостолами, то есть с церковью, что ли, с основателями церкви.
1: Но ведь тогда еще вот слово «церковь» даже и не было использовано, и слово-то «христиане», по-моему, еще не использовалось, да?
2: Ну да, это христиане впервые применили к верующим в Антиохии, в Сирии, то есть, опять же, не в Иерусалиме, а где-то на задворках Иудеи. А церковь, она, да, она фигурирует название-то в посланиях в Павловых. А то, что вот в книге Деяний мы видим общество, что здесь апостолы, ученики Христа, им дано, вот, дано такое повеление, идите, научите все народы. Евангелие от Матфея заканчивается таким. То есть это, этому обществу дана власть быть чадами Божьими. Им даны дары Духа Святого, и они должны были этим всем делиться, то есть распространять дальше, дальше. Вот этим должна заниматься церковь по велению Бога и по его видению, что ли. То есть определенные группы людей, которые поверили во Христа, доверились Ему, которые получили дары Духа Святого, в которых сам Христос вошел, как в тело, и теперь руководит всем движением. Вот для этого нужна церковь.
1: Вот она еще раз, действует. Тело Христово, вот то, что Лена в самом начале сказала, да, это библейский термин, это слова апостола Павла, что церковь – это тело Христово, а глава ее – Христос.
2: И вот когда апостолы выслушали Петра и свидетели, пришедшие с ним, что и с язычниками то же самое происходит, что и с ними – то есть дары Духа Господь посылает и язычникам, и они получают их. И они успокоились, и вот такое провозгласили, что, видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Вот это было для них такое свидетельство, очень, очень такое, ну, сильное. Они этому доверились, они поверили, да, что Бог действует среди язычников тоже. И потом они дальше стали действовать. Между тем, рассеявшиеся от гонений, бывшую после Стефана, прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Мы подчеркнули тогда, вчера, да, что, то есть в той программе, которую мы раньше записывали, что не дошло до них до конца все-таки, до апостолов.
1: Что? А может быть, причина, что они боялись, что они считали, что иудеи воспримут, а к другим они боялись обращаться. Тоже ведь, наверное, возможно.
2: Может быть, не время они считали еще это, для этого. Давайте начнем тогда с иудеев. Они легче воспримут, потому что они знают Писание, читают в синагогах Писание. Да, язычники-то они не образованы.
1: Что они легче воспримут христианство.
0: Вот. Но да. И было место, где собираться. То есть были синагоги, где можно было собираться, читать Слово Божие и проповедовать. Это было тоже одно из условий, которое, ну, способствовало тому, что они проповедовали иудеи.
2: Ну вот интересный следующий текст, 20-й. «Были же некоторые из них, то есть из иудеев, кирнейцы». Это издалека. Иудеи где-то на периферии жили, в Кипре, в синагогах ходили, да?
1: В рассеянии, да?
2: В рассеянии. Так, это и были иудеи по синагогам в языческих странах. Но это были иудеи. И вот они, придя в Антиохию, говорили эллинам, то есть грекам.
1: Уже не иудеям.
2: Благовествуя Господа Иисуса Христа.
1: То есть это уже язычники.
2: До них быстрее дошло почему-то, до этих иудеев, которые на периферии жили.
0: Ну, потому что они жили среди этих людей.
2: Ну, как-то они, может быть, легче это восприняли. Не так были они опутаны вот всеми этими предрассудками, как в Иерусалиме. Близ храма, близ там верхушки там.

0: религиозной не такое влияние было по периферии. И написано дальше: «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу».
1: Угу. Если вот вы представляете, что христианство, оно начиналось буквально... Ну, во-первых, оно начиналось просто с Христа, с которым бы шли апостолы. Да? Их было не так много. Апостолов было 12, учеников было всего лишь 70. И вот как христианство стало разрастаться, да, как оно стало увеличиваться. То есть люди эту весть, вот спасение во Христе, спасение через жертву Христа, вот они воспринимали это именно так, что церковь росла и развивалась, количество верующих увеличивалось.
0: Интересно, что между понятием истины и принятием истины все-таки лежала тогда у учеников огромная пропасть. Разумом они понимали, да, что это так, что язычников Бог тоже, ну, спасает, что им дает покаяние в жизнь. Но вот чтобы принять это, чтобы жить по этой истине, у них еще не хватало духу.
1: Ну, для нас ведь тоже характерно, да, одно дело понять, а другое дело с этим согласиться, это принять, да?
0: Ну да. И должно было какое-то вот время пройти. Ученикам нужно было время, чтобы это все переосмыслить, вот так вот, и вот ввинтиться, что ли, вот такую жизнь, чтобы жить все-таки по этой истине, чтобы идти к язычникам, общаться с ними, за одним столом сидеть с ними. Это для них было дикостью. И все это нужно было преодолевать. Но сразу вот так оно не происходит, ничего. Угу. Да даже у того же Петра, вот, несмотря на то, что вот он вроде бы донес вот такую весть, да, Бог язычников благословил, он там, потом у него с Павлом проблемы возникают, да, в той же Антиохии, где он там сторонницы язычников, иудеи пришли, и он от них начал, от язычников, подальше держаться, как бы не осудили его иудеи из Иерусалима. То есть вот это все вот сидит все-таки в человеке, который исполнен такими предрассудками религиозного характера. И мы говорили, что борьба с предрассудками вот церковь ведет с самого начала, вот и до конца своего. И сегодня, наверное, эта борьба не закончена. Потому что вот эти все религиозные штампы, они гробят христианство, если честно говорить.
1: Ну, и они свойственны людям. Вот мне кажется, я не знаю, права я или нет, что все-таки в основе этого лежит вот гордость. Когда человек считает, что он точно знает, как надо, и считает, что так можно требовать и от других. То есть, когда, ну, вот он не допускает того, что у него ограниченное понимание, что Слово Божье шире, что Бог больше, чем то, что мы понимаем. И в другом человеке как-то может иначе это проявляться. Вот. То есть вот мне кажется, что все-таки гордость в основе этого лежит.
0: Тем не менее, Господь все равно, вот рука Божия на вот этих людях все равно. Со всеми их предрассудками, предубеждениями, да. Бог понимает прекрасно, что мы просто персть, мы просто люди. И люди вот слабые, очень, очень уязвимые. Он это все прекрасно понимает и учитывает. Тем не менее, руку свою не отнимает и не наказывает, не грозит нам пальцем. Ай-яй-яй, там неправильно. Он руку свою не отнимает, но продолжает вести. И вот интересно, что мы здесь прочитали, что после гонений, да, церковь пошла проповедовать в Антиохию, там, в другие страны, Финикии, Кипра. Бог не останавливается в своем движении, что ли. И он не хочет, чтобы мы останавливались. Если мы где-то останавливаемся в росте, в духовном, там, в принятии Божьей истины и в осмыслении ее, в творении в своей жизни, если мы в этом останавливаемся, то Бог нам дает так называемого своего божественного пинка, чтобы мы продолжали дальше.
1: Это твоя такая метафора.
0: Ну, такая, да, метафора такая. Очень принято, да, у нас в обществе такое. Но вот Богу пришлось это сделать с церковью в Иерусалиме. Они не хотели никуда идти. Им не нужно было ни Сирия, ни там Кипр, ничего этого не надо было. И Богу пришлось допустить гонения в Иерусалиме. Вот те, в которых участвовал апостол Павел.
1: Пока он еще был Савлом,
0: Пока он еще был Савлом, да.

0: То есть церковь стала рассеиваться из Иерусалима, уходить оттуда. И таким образом они появились и в Сирии, и в Антиохии, и в Кипре, и на Финикии, и так далее, и так далее. И проповедовали слово. «Была рука Господня, и великое число уверовав обратилось к Господу», как мы читаем здесь. Вот опять же, рука Господня, как это проявлялось? Вот рука Господня. Мы читаем много о рукоположении в это время среди апостолов. То есть возлагали руки, и человек получал дар Святого Духа. Как мы уже читали с вами, помните про Симона, да? Такой был иудей Симон Волхв. «Дайте мне тоже дар такой, чтобы я мог возложить руку», и человек получал Духа Святого.
1: Он, по-моему, даже деньги хотел за это заплатить.
0: Да, я готов был купить эту любую сумму, скажите только сколько.
1: То есть он совершенно не понимал, что такое дар Святого Духа.
0: То есть что такое рукоположение? В современном понимании это, наверное, обретение... То есть человек после этого обретает какую-то должность или... положение, или статус, или авторитет.
1: В церкви.
0: В церкви, да. Но вот во времена апостолов через рукоположение передавалась сила Духа Святого. То есть человек получал дары, исцеление или там языков, или чудотворение, или пророчествование. Вот, то есть рука Господня вот как раз в руках человеческих, она вот так вот притворялась, что ли, в жизнь духовные дары, которым Бог наделял людей в церкви. И они совершали чудеса потом, после того, как получали дар Святого Духа. И это было видимо. Вот посмотрите, что дальше. «Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской». И поручили Варнаве идти в Антиохию. Кстати, вот понятие церкви, да, вот мы говорили, вот оно где уже тут, в 11 главе. В церкви Иерусалимской поручили Варнаве идти в Антиохию. Иди-ка ты разберись, что там происходит. Опять же, Петр так свой сделал доклад им, да. Да, приняли, да, поверили.
1: Язычники.
0: Но не язычники, а апостолы.
1: Ага.
0: Они приняли доклад Петра. Да, да, да, хорошо, видно, и там Бог дал язычникам покаяние в жизнь. Но это нужно было притворить в жизнь. И вот когда дошел до них следующий слух, опять же, что-то там в Антиохии теперь творится, там какое-то похожее что-то, посылают Варнаву разбираться. Иди-ка посмотри, там что там творится. Он прибыл и увидел благодать Божью. Вот как это можно увидеть? Увидеть благодать Божью.
1: Увидел благодать Божью, с ней зашедшую на язычника?
0: Он увидел благодать Божью, которая там в Антиохии делала свое дело, что ли. Делала что-то с людьми. Потому что ее так невозможно было увидеть по-другому. Только поведение человека. Как они себя ведут, что они делают, что они говорят, какие у них лица. Все вот это. И он увидел, что это благодать Божья. А почему он это увидел? Потому что через возложение рук на этих людей не зашла Божья благодать, Божьи дары Духа Святого. Они, возможно, говорили языками там. И были все были радостные. То есть все были исполнены счастья и надежды.
1: Коль, давай напомним, мы неоднократно уже это упоминали, что один из даров Святого Духа – это говорение на иных языках. Говорение на тех языках, которых они до этого не знали. Да? То есть говорение на новых иностранных языках. Для того, этот дар был необходим в те времена для того, чтобы весть Божья распространялась среди людей, говорящих на разных языках. Вот. То есть это был дар свыше, да?
2: Но вообще я вот просто вспоминаю, да, что великий этот дар, Господь говорил, как будут узнавать, что вы мои ученики, если любовь будет пребывать между вами.
1: Да.
2: Вот тогда и узнают, что вы мои ученики. И я думаю, что вот эта вот любовь, проявление любви Варнава как раз и увидел. То есть это убеждало его, что благодать присутствует. Да? И вот апостол Павел вообще вот о любви пишет более как, но ярко, да? «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». То есть вот любовь

0: которая у Бога, да, агапе, это любовь, которая любит ни за что, которая любит потому, что ты есть, потому что ты, ну, как бы сказать, присутствуешь в его жизни, и ты можешь ему дать что-то, не получить от него что-то, а ему дать что-то. И вот эта вот любовь — это и доказательство того, что человек пребывает в любви Божией.
1: Угу,
0: и его, да, и его дух присутствует с тобой.
1: Угу, угу.
2: Ну да, под благодатью люди, конечно, радуются. У них всегда есть надежда. Они не унывают, они не понурые там ходят, не унылые. И, конечно, помогают друг другу, потому что любовь, она как-то проявляется же. Не просто я там говорю, да, что...
0: Да, да, это именно в действии.
2: А любовь, как мы говорили, что Евангелие в действии, вот оно, Евангелие в действии, вот оно, и любовь в действии должна происходить, конечно. И наверняка Варнава это все увидел и понял, что ему тут одному не справиться.
1: Коля, вот у нас ведь называется наша встреча «Для чего нужна церковь?». Вот, Лен, то, о чем ты говоришь, это ведь вот одно из, что ли, одна из сущностей, да?
0: Да, да,
1: церкви.
0: Да, да.
1: То есть она нужна для того, чтобы мы Божьей любовью возлюбили друг друга и возлюбили бы весь мир.
2: Да, конечно. Это самое, наверное, главное. Потому что, не имея любви, это слова мои как кимвал будут звучать. И с другой стороны, и без слова тоже нельзя. Потому что в церкви написано, что это есть столб и утверждение истины. Это значит, что церкви поручено донести Слово Божие. Как-то Господь такой изрек, по-моему, в псалмах: «Вы боги». Это он говорил своей церкви, ветхозаветней. А почему вы боги? Потому что вам вверено Слово. Потому что вы должны его донести. Мое Слово, говорит Господь, не ваше там, не 613 предписаний, а именно Божие, Евангелие. И вот вам поручено его донести. Поэтому вас будут считать богами, что ли, Богом. Потому что вы донесли Божье Слово, и человек принял его, доверился ему и стал по нему жить, обрел благодать и получил дар Святого Духа, чтобы его развивать дальше, чтобы не останавливаться, и чтобы потом доносить, то есть, ну, расширять Царство Божие, как это, как написано. Чтобы Царство Божие потом, в конце концов, заполнило всю землю. Вот это мечта нашего Господа Бога. И вот Варнава, он возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Вот этих людей, которые он видел в благодать находящимися, да, он видел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа. Но почему он убеждал держаться? Наверное, от Господа можно отойти. И такое возможно. Человек может разувериться, что-то на него такое повлиять. Так, какая-то, может быть, травма или трагедия, что он вот так вот в Боге разочаруется. Сколько угодно таких случаев, кстати. И Павел Варнава убеждает их: держитесь все равно, несмотря на что. Держитесь Господа все равно. Что бы ни случилось.
1: И церковь помогает ведь в этом, да? То есть церковь помогает. Вот есть такое, по-моему, что вот, ну, несколько угольков, они долго хранят тепло, а если их разбросать по отдельности, то они быстро охладятся.
2: Да, еще с веником еще есть тоже. Угу. Что одно из веника вытащить, веточку...
0: Прутик.
2: Легко сломать, да, прутик, да. А когда вот веник ломать, это уже проблема. Так просто не возьмешь его. И вот когда церковь стоит не из одного человека, а из многих, то тогда, конечно, дьяволу не одолеть ее. И поэтому и Христос сказал, врата ада даже не одолеют церковь мою.
0: Да, да.
2: И вот он, об Варнаве сказано, что это был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Вот такого именно послали апостолы человека, чтобы убедиться в работе Божьей. И приложилось, опять же написано, приложилось довольно народу в Господе. Все время подчеркивается, что приложилось народу к Господу.
1: Приложилось, то есть добавилось.
2: Все время прикладывается, да, все время развивается, все время умножается. Вот эта идея умножения, это Божья идея.

0: идея расширения Царства Божьего на земле. Оно расширяется, оно идет в наступление, о чем мы как-то говорили тоже. Это не оборона, это наступление, это разрушение дел дьявольских на земле, чтобы потом, в конце концов, мир был приготовлен к второму пришествию Христа, и Христос, придя, возьмет своих с земли.
1: Как Иисус говорил, да, что Царство Божие подобно закваске.
0: Да.
1: То есть, то, когда закваску кладут в муку, то тесто вскисает и увеличивается в несколько раз. И он, ну, коротко сказал, да, но оно вот ясно, да. И вот здесь вот мы видим, что вот эта закваска действует в Царстве Божьем. Mm-hmm. То есть Дух Святой действует, и Царствие Божие расширяется, оно становится mm-hmm. все больше и больше.
2: Это благодаря Церкви тоже.
1: Да, да.
0: А что же в это время с Павлом происходит?
1: Вот сейчас прочитаем.
0: В 9 главе мы с ним
1: расстались.
0: И расстались так. Братья, это опять же апостолы Иерусалима, братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс,
1: да,
0: на родину. То есть слишком он рьяно взялся за дело.
1: Да, он тарсянином был, поэтому его в Тарс назад.
0: На родину иди, да, к себе. Почему они так с ним поступили? Ну, они не послали его проповедовать язычникам, они его отправили на родину, подальше. Чтобы ты тут не баламутил нам Иерусалим. Слишком уж от тебя много шума и много там проблем возникает. Как бы с нами тут ничего не случилось, что-нибудь не случилось такого, чтобы нас начали гнать и так далее, и так далее.
2: И... То есть они боялись иудеев. То есть выходит, что это все-таки ими руководило, да, когда они Павла отправили.
0: Но опять же, мы говорим, что вот идеальной церкви не бывает. И даже апостольской церкви. Вот такими вот вещами грешил, если так можно сказать, что были там и конфликты, и вот непонимание, и предубеждения вот разного рода. И вот против Павла, видите, такое тоже возникло мнение, что нет, нет, рановато слишком здесь, на Иерусалиме, вот такими вещами. Павла нужно отправить подальше, пускай там пока побудет. Что он там делал в Тарсе, мы не знаем. Но вот в 24-м тексте 11 главы, которую мы читаем сейчас. «Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию». Вот он там в Тарсе находился. Послушно Павел находился в Тарсе. Он не стал прикословить, он согласился. «Хорошо, в Тарс так в Тарс. Мне все равно, пожалуйста. Как вы пожелаете, как лучше для дела Божьего». И он там находился в Тарсе. Но когда пришел к нему Варнава, то он привел его в Антиохию. И вот дальше пошла история. Ну, она прерывается еще некоторыми событиями с Петром, но вот целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. Вот Павел тут развернулся уже вовсю. Его привели в Антиохию. И вот тут столько народу, которые желают слышать Слово Божие, и он видел искренность этих людей, видел, как это дело Божие развивается тут в Антиохии, как растет церковь. И он включился прямо с удвоенной, наверное, энергией сюда, здесь. Целый год собирались они и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами.
2: Угу. Очень интересно, да? То есть уже существовали церкви и в Иерусалиме, и в других местах, да? А вот впервые слово христианство, оно возникло именно когда там апостол Павел проповедовал в течение года, и там Антиохийскую церковь уже впервые назвали христианской.
0: Почему вот именно Павел потребовался Господу, чтобы обращать язычников? Наверное, потому что язычники представляли собой как бы чистый лист.
2: А в Антиохии это были язычники?
0: Да, это Сирия, в общем-то. Угу. Это не иудеи даже.
2: Ну, то есть тут не говорится, что это синагога была, что это были иудеи, обратившиеся.
0: Написано, что собрались они в церкви.
2: В церкви.
0: Что за здание у них там было, где они собирались, непонятно.
1: Угу. Но здесь, наверное, церковь это все.

0: все-таки не здание, а собрание людей.
1: Ну, не было считано церковных зданий, да?
0: Да, да, да. То есть это не храм, это собрание людей, которые, они же и по домам собирались во многих местах.
1: Угу. Скорее всего, это были домашние церкви.
0: Да, да.
1: То есть группа здесь, группа там. И вот Павел так вот курсировал в этим группам. И здесь проповедуют, тут проповедуют, там что-то еще делают, исцеляют, наверное, тоже. Все вот эти дары у Павла были, и дары исцеления, и дар проповедования. И самое-то главное, он был очень сведущ в Слове Божьем, вот в Торе, особенно вот во всех тонкостях учения. И когда, вот почему Бог избрал Павла? Он это все очень прекрасно разбирался во всех вот этих вот нюансах. И чтобы всех вот эти подводные камни, которые, на которых приткнулись иудеи, избежать, он с чистого листа обучал язычников вот всем этим нюансам. То есть как бы, что вот смотрите, вот иудей настроен здесь против Христа, а вот я говорю, что вот оно о кресте как раз и говорит. Вот, например, в Евангелии от Луки, в 10 главе, в 21 тексте, Иисус сказал сам. Сейчас найду. 10 глава, стих 21. «В тот час возрадовался Духом Иисус». И сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, таково было твое благословение». Младенцы в данном случае язычники, которые с нуля начинают изучать Священное Писание. И от мудрых и разумных иудеев Христос как бы был утаен, что ли, если образ таким языком говоря. Потому что они вот этими всеми предписаниями, всеми правилами, они Христа просто закрыли от них. То есть, ну, от их сознания, от их понимания.
2: И ведь вот интересно, что они и в праздниках своих религиозных, и в служении Ветхозаветного святилища, это же ведь все-все-все о Христе. Это подробнейшим образом раскрывает план спасения. Вот не увидели они его там, да?
0: А Павел все-таки, скорее всего, он как раз и убедился, что Христос – это тот Мессия, о котором написано во всем Священном Писании.
2: Да.
0: Он убедился сам и вот смог убеждать и людей.
2: Язычников.
0: Да, тогда же не было Нового Завета, был только Ветхий Завет, и уже после, как бы, Павел стал писать послания, да, к церквям. Поэтому вот именно на основании знания Священного Писания он и мог доказать, что Христос – это Мессия, это тот, кто был послан еще и кто был еще от начала создания уже.
2: То есть он за всеми вот этими вот уже человеческими постановлениями он увидел, он понял значение или вообще весть Ветхого Завета.
0: Да, да.
2: Вот он понял по-настоящему. Поэтому он смог это все передать язычникам, да? Он понял весть о Христе, которая заложена в Ветхом Завете.
1: Вот. Он не терял время, наверное, в Тарсе,
0: да,
1: даром.
0: В Тарсе.
1: Он изучал Священное Писание. И во всех вот этих образах, во всех жертвоприношениях, во всех постановлениях, во всех вот все, что он там находил, он видел только одну личность Христа.
2: Да. Он вдруг вот понял,
0: то есть
2: что
0: у него озарение произошло. Да, да. То есть вот это озарение, то есть у него слова ожили просто. Вот во Христе они стали живыми
1: и
0: для него.
1: Покрывало, он написал потом, покрывало это снимается Христом. Все. Ветхий Завет.
2: Покрывало вот с лица, с глаз.
1: С разума, да, с мозгов, там, с понимания твоего. Ты понимал так, да, вот иудеи понимают так, да, вот они ждут такого Мессию, они вот ждут такого царя, освободителя, который римлян всех раскидает, там совсем другой Мессия изображен в Ветхом Завете, оказывается. Это жертва же. Это же жертва. Христос. Вот она жертва. Она на кресте принесена. И до Павла он все это все больше и больше в этом убеждался. В конце концов, он Писание вот так раскрыл. Они были раскрыты для него именно таким вот образом. И Павел теперь все эти образы он воплощал в проповеди язычникам. И он говорил, что вот все вот это вот,

0: Все вот эти обряды, все жертвоприношения, там, священство, все они о Христе, все они о той жертве, которая принесена на кресте. Вот они о чем, о ком. Чтобы язычники избежали обряда верия, в конце концов. Во что церковь, к сожалению, потом погрузилась.
1: Да, и очень с головой.
0: Да, очень сильно. Вот Павел для этого был послан Богом к язычникам. Вот именно такой маститый богослов, знающий Тору от и до. Прям вот. И все это для того, чтобы язычники осознали себя Божьими детьми и дочерьми. Чтобы поняли, что они Божьи, они не брошены, они не дети какого-то Зевса там или Артемиды, да, они дети Бога живого, и Спаситель их Христос, и только Он. Вот эту весть Павел доносил им вот в течение здесь, вот написано, что в течение года. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и они, один из них по имени Агав встал, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранные к пресвитерам через Варнаву и Савла.
2: Деньги они собирали?
0: Они собирали не только деньги, наверное, и провизию, потому что если про голод идет речь, да, то, наверное, прежде всего им нужна еда. И деньги наверняка были, да, и все, что, наверное, могли люди принести. Причем люди христиане. То есть это уже получалось так, что Антиохия помогает Иерусалиму. Уже серьезная помощь.
1: Проявление любви Божией.
0: И проявление любви Божией, да, и просто реальная помощь, чтобы они спасли свои жизни. Им вот такое поручение... И Павлу такое поручение было первое, что ли?
2: Чтобы... Тоже предназначение церкви, да? Чтобы
1: да.
2: люди помогали.
1: Да, да.
0: И про голод тоже. Вот. Опять вспоминаем мы ветхозаветные истории. Голод, когда Авраам ходил в Египет, да, был там тоже. Потом голод во времена Якова, патриарха. Пришлось братьям идти к Иосифу на поклон, да, помним вот эти истории все. Тоже голод был связан. Вот для чего Господь вот такое вот использует, что ли, такие вот события, как голод? Ну, наверняка это все имеет свой урок для, и для церкви в том числе, и для тех, кто испытывает этот голод. Ну, наверное, голод для того, чтобы люди стали ближе к Богу, что стали бы полагаться на Него, реально, не просто вот я понимаю, я верю, что Бог есть, да, но я живу сам, а Бог сам. А тут у нас в жизни с Богом начинает соединяться. Я теперь только на Него и могу рассчитывать. Есть нечего. Как вот? Что мне делать? Я иду к Богу, потому что другого источника жизни нет. Я это начинаю понимать. Может быть, вот поэтому Господь вот такие вот. И потом...
2: И что делает Бог? То есть я иду к Богу, и Он тогда... обеспечивает меня,
0: а да? Вот в данном случае Бог дает поручение церкви. Помогайте тем, кто испытывает голод. И получается так, что вот Иерусалим с таким пренебрежением, там, даже апостолы с некоторым пренебрежением относились к тем, кто живет в Антиохии, там, какие-то язычники, какие-то сириане, там, да. Ну, да, наверное, нам с ними... Мы по иудеям лучше пойдем. А эти сириане, эти язычники, они их спасают жизни. Вот от голода.
2: Спасают жизни иудеев.
0: Они попадают теперь как бы в не в зависимость, да, но действительно они в зависимости оказались от церкви Антиохии, от христиан, то есть. Угу. И те же иудеи, которые жили еще не христиане в Иерусалиме, и эти тоже, наверное, люди благословляли христиан, которые в Антиохии послали, угу. из Антиохии послали им такую вот поддержку. И спасли их жизни от голода.
2: Это очень интересно, Коль, то, что ты говоришь, что почему Бог допустил голод? А вот для того, чтобы христиане из язычников помогли христианам из иудеев, которые, и чтобы ну, вот произошло понимание единства всех их во Христе.
0: И интересно, что перед тем, как наступил голод, Бог посылает пророков, То есть пророк чисто такой

0: мистический дар получается. Не просто там вот будущее предвещаем, да, а тут вот смотрите, что будет голод, готовьтесь. И мало того, готовьтесь спасать еще других людей. И сами, да, набирайте там вот, скапливайте сокровища, там, да, еду, запасайте все это. И запасайте еще не только для себя, а еще вот для них. У них будет гораздо сильнее, чем у вас все. И вот с такой вестью приходит Агав и предвещает духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Вот такая вот история под конец 11 главы, описана нам Лукой. И христиане поступили по Слову Божию, послали, сделали запасы и послали потом в Иерусалим пресвитерам через Варнаву и Савла.
1: Угу. Давайте подведем итог все-таки, для чего нужна церковь. Я думаю, все-таки первое, для того, чтобы нести весть о Боге миру, да? Наверное, во-вторых, чтобы самим поклоняться Богу, потому что поодиночке это не получается сделать так, как идет богопоклонение все-таки в церкви. Вот. И какие мы еще сегодня функции церкви с вами определили?
0: Передача Духа Святого, из рукоположения, это тоже задача церкви оказалась. Распространение Царства Божия по земле. Ну и еще вот мы увидели в конце, что церковь – это такая опора, поддержка тем людям, которые испытывают голод, недостатки в чем-то, которые бедствуют. Это верный такой оплот поддержки и помощи, потому что Христос – глава церкви.
1: Вот, ну и все это, как вот Лена говорит.
2: Повторюсь, да, что важно, чтобы облечься в любовь Божию.
1: Да, то есть все это как бы покрыто любовью, оно все исходит
2: из любви Божией. Да.
1: Ну что же, огромное спасибо, дорогие друзья. Надеемся, что вам было интересно. Если есть какие-то вопросы, какие-то пожелания, какие-то, может быть, сомнения, пожалуйста, пишите в ваших комментариях. Нам это очень важно, интересно. Мы это учитываем в своих дальнейших программах. А сегодня мы прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Геннадьевич Кунцевич, я Юлия Фимнуткина. До свидания, до следующей встречи.

Многие спрашивают, почему Иоанн говорит, что не было Духа Святого до того, как Иисус был прославлен. Ну, в данном случае, в данном вопросе речь идет о тексте из Евангелия от Иоанна, 7 главы, 39 стихе, где Иисус Христос говорит, обращается к народу на праздники. И дальше идет комментарий апостола Иоанна, 39 стих. «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». То есть вот такой вот момент, да, то есть Дух Святой еще не был на верующих, потому что Иисус не был прославлен. Возникает сразу вопрос, а что же это получается? Духа Святого не было на земле, или он был, не был он на людях, на верующих, только в Новом Завете Дух Святой снизошел. Это не совсем так. Мы видим, что Дух Святой действительно был на земле, Он участвовал в творении, постоянно о Нем говорят авторы Ветхого Завета, пророки, псалмопевцы, говорят о Духе Божьем, который в нас пребывает, в наше сердце знает. Здесь необходимо понять, что же подразумевает сам Иисус Христос, и когда это произошло, что Дух Святой был дан ученикам. А когда это произошло? Это произошло после воскресения Иисуса Христа. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна 20 главу и 21

1, 22 стихи. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». То есть вот интересный момент, да? Иисус дает Духа Святого своим ученикам, и с этого момента уже можно сказать, что на них пребывает Дух Святой. Здесь очень интересный символ, о котором мы должны упомянуть. Во-первых, Иисус Христос дунул. Это напоминает Дух Божий, который был дан человеку, когда Бог сотворил человека, вдунул в лицо его дыхание жизни. И это говорит нам о новом творении. Речь идет о новом творении. Точно так же, как Господь сотворил человека, теперь Господь творит что-то новое. Не просто человека, а что-то новое. Это и новое рождение, и новый человек. Это и церковь, которую Господь творит, общество верующих. Дух Святой, конечно же, пребывал на земле. Но здесь речь идет о еще одном интересном моменте, когда Дух Святой именно был дан ученикам после вознесения Иисуса Христа. А до этого Дух Божий пребывал в Иисусе Христе именно особым образом. И здесь еще один намек, еще одно указание на Евангелие от Иоанна, первую главу, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Здесь в этом тексте апостол Иоанн говорит, что Слово стало плотью, обитало с нами. Это намек, это указание на текст из книги Исход, когда Господь велит построить святилище, и Он будет обитать среди народа Своего. То же самое слово используется здесь, что Христос пришел и обитал с нами. Он был воплощением вот Духа Божьего. И мы видели славу Его, слава, которая была шехина в храме Божьем, в святилище, в скинии. Теперь вот эта слава, она была явлена в Иисусе Христе. Вот этот Дух Божий, Он проявлял Себя в служении Иисуса Христа. Поэтому до того, как Иисус был прославлен, Дух Божий пребывал в служении Христа. Но после этого, вот эта вот слава, которая была в Иисусе Христе, была явлена этому миру, слава Божьего присутствия, слава Божьей любви, Божьего характера и служения спасения, Иисус ее отдает ученикам. Он дунул и говорит: «Примите Духа Божьего». Мы потом в Деяниях апостолов находим такой случай, когда языки огненные сошли на апостолов, когда они проповедовали. Что это нам напоминает? Это нам напоминает столб облачный и столб огненный над скинией, который обозначал присутствие Бога. И теперь присутствие Бога было в служении апостолов, в служении и учеников Иисуса Христа, всех верующих, которые проповедовали. Служение Духа Божьего, которое когда-то было в храме, в святилище, потом наполняло Иисуса Христа и являло Божье присутствие в нем, теперь оно являет Божью славу в церкви через служение всех верующих. Вот что обозначает, что был дан Дух Святой верующим апостолам после вознесения, после воскрешения Иисуса Христа.

0: как вы оцениваете перспективы развития государственно-конфессиональных отношений в нашей стране?
1: Ну, я думаю, что, я уже говорил сегодня, мы находимся в периоде транзита, в постсоветский период. Эта сфера, как и все другие, активно реформируется. И я думаю, что тенденция современных реформ, она все-таки идет к выработке новых моделей не только.

0: в сфере государственно-конфессиональных отношений, ну и в межнациональных отношениях, но в экономике и так далее. Все-таки у нас был определенный уклон в сторону либеральной модели. И сейчас идет такое выравнивание в сторону социального государства. Я думаю, что предыдущее послание президента и нынешнего года послание президента, они очень ярко эту тенденцию обозначили. И вторая тенденция вызвана тем, что все-таки складывающаяся обстановка вокруг нас, она требует определенной консолидации, определенной мобилизации с точки зрения формирования общероссийского гражданского единства и идентичности гражданской. Вот я думаю, что вот эти моменты, они будут отражаться и на законодательстве, и в идеологической деятельности. Да, у нас запрещена государственная идеология, но нам никто не запрещает быть сторонниками, например, идеологии патриотизма и выступать за это. И поэтому, конечно, мы переживаем очень интересный период, он разновекторный. Есть разные силы, которые пытаются сейчас окончательно сформировать эту модель, но все-таки, на мой взгляд, два мегатренда – это все-таки модель социального государства, государства, которое обеспечивает безопасность своим гражданам и суверенитет.
1: В ресторанном бизнесе работают большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
2: И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы предложить вам тему, которая называется «Духовная зрелость». Приглашаю вас открыть Священное Писание и прочесть эти удивительные тексты. Послание апостола Павла к Колоссянам, 4 глава, 12 текст. «Приветствует вас Епафраз, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». В другом переводе этот текст красиво звучит следующим образом. «Чтобы вы стали духовно зрелыми людьми и утвердились полностью в исполнении воли Божией». Все мы хотим стать духовно зрелыми людьми, потому что для этого есть несколько причин. Первое – это Господь желает видеть нас таковыми. И вторая причина – каждый день жизнь преподносит нам множество кроссвордов, которые нам необходимо решать. Священное Писание говорит о четырех ступенях духовной зрелости. Давайте поговорим о первых трех. Апостол Иоанн в своем первом послании, во второй главе, говорит следующие слова. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Первая ступень духовной зрелости – дети. Кого мы можем отнести к этой ступени духовной зрелости? Тех, кто недостаточно знает Священное Писание. Тех, кто только знакомится с ним. Тех, кто не понимают, какое сокровище находится в Слове Божьем. К этой ступени духовной зрелости мы можем также отнести и тех, кто имеет хронические духовные проблемы. Приходя в церковь, следуя Слову Божие, мы меняемся, мы изменяемся. Мы оставляем то, с чем мы пришли. Поэтому, если хронические проблемы, они остаются с нами, то мы находимся в этой категории. Это те, кто подвержен влиянию лжеучителей. Следующая ступень духовной зрелости – это юноши. Кого мы можем отнести к этой ступени духовной зрелости? Естественно, юноши – это уже не дети. Это люди, которые имеют определенный опыт взаимоотношений с Господом Иисусом Христом, кто имеют духовные проблемы. Те, кто имеют духовные победы во Христе. Особенность этой ступени духовной зрелости заключается в том, что юноши, они имеют характеристику

которая присуща молодежи. Нетерпение, неумение ждать, скорее получать необходимое. Это та ступень духовной зрелости, где люди имеют определенный опыт с Богом, но эти победы еще предстоит удержать. Третья ступень духовной зрелости – отцы. Кого мы можем отнести к этой ступени духовной зрелости? Это христиане, имеющие полноту взаимоотношений со Христом, имеющие немалый опыт отношений с Господом, те, кто эмоционально неуязвимы, те, кто совершают ответственное служение в церкви, диакона, пресвитера, те, кто понимают несовершенство своих братьев и сестер по вере и идут навстречу им, чтобы подняться на ступеньку выше. Однажды, будучи молодым человеком, в юношеские годы я видел очень интересную иллюстрацию в нашей общине. Когда один брат, член церкви, подошел к другому и что-то сказал ему, и то, что он ему сказал, по всей вероятности, не было комплиментом, но меня поразила не реакция того, кто это сказал, сколько реакция тому, кому предназначались эти слова. Как обычно пишется в классической литературе, человек, которому были сказаны эти слова, ни один мускул не дрогнул на его лице. И тогда, в юношеские годы, я был восхищен и потрясен его поведением, подойдя, сказал: «Дорогой мой брат, я восхищаюсь вами». На что он заметил: «Молодой человек, ничего особенного, просто Дух Святой помог мне подняться на ступеньку выше. Еще вчера я находился там, где был тот человек, который мне сказал об этом. Сегодня я не хочу возвращаться на ту ступеньку, с которой Господь помог мне подняться». Часто приходится слышать вопрос: с чего начинается духовный рост? Виден ли мой духовный рост? Люди задают эти вопросы в разных общинах. Виден ли мой духовный рост? С чего начинается духовный рост? Он начинается с полной, всецелой отдачи себя Господу Иисусу Христу. Когда мы отдаем Господу Иисусу Христу наши планы, наши устремления, наш отпуск, нашу болезнь, нашу работу, всего себя и все составляющие нашего естества, отданы и посвящены нашему Господу. Это хотелось бы проиллюстрировать на одном жизненном примере. Когда вас посещают гости, и после того, когда они ушли, хозяйка дома начинает убирать со стола. И убирая предметы, тарелки, кружки, иногда происходит следующее. Неосторожным движением она смахивает одну из кружек. И, может быть, она вскрикивает, может быть, закрывает глаза. Кружка летит и ударяется о пол. Но когда она открывает глаза, о чудо, кружка не разбилась. Поднимает этот предмет, и видно огорчение. По кружке идет глубокая трещина. В Евангелии от Матфея есть удивительный красивый текст. В 21 главе, в 44 тексте. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется». Очень часто наша духовная жизнь не бывает насыщенной и полной, потому что, приходя ко Христу, мы лишь только ударяемся о Него. В нашей жизни происходит вот та трещина, которая позволяет свету истины проникать в нашу жизнь, делает нас непригодными для этого мира. И когда мы слышим приглашение наших друзей на какие-то, может быть, гуляния, на какие-то дни рождения, они ставят в упрек нам и говорят: ну зачем тебя звать? Выпивать ты не будешь, плясать ты не будешь. Ты будешь смущать нас в нашем торжестве. Но только лишь ударившись о Христа, только лишь ударившись от Него, этого недостаточно. Евангелие от Матфея говорит: «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется». Мы приглашены упасть на этот камень, упасть и разбиться, чтобы новая жизнь, жизнь Господа Иисуса Христа, вошла в наше естество и в нашу жизнь. Духовное рождение. Очень важный вопрос. Жизни и спасения. Духовное рождение. Иногда оно происходит
задолго до крещения. Иногда оно происходит во время крещения, иногда оно происходит после крещения. И что самое печальное, иногда

оно не происходит вообще. Как продолжается наш духовный рост? Духовный рост продолжается, как сказал апостол Иоанн, как сказал апостол Иаков, в ежедневном принятии Слова Божия в нашу жизнь. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Хотелось бы коснуться четвертой степени, четвертой ступени духовной зрелости. О ней мы читаем в послании к Ефесянам, в 4 главе, в 13 тексте. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Каковы же характеристики этой ступени духовной зрелости? Священное Писание говорит нам об этом так. Евангелист Лука пишет: «Иисус же возрастал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков». Апостол Петр пишет об этом следующее. «Не было лести в устах его, не злословил взаимно». Апостол Павел в послании к филиппийцам пишет: «Смирил себя, быв послушен до смерти». Но более всего эту ступень духовной зрелости характеризует евангелист Иоанн в 8 главе, в 29 тексте. Он говорит словами Иисуса Христа: «Ибо я делаю то, что Ему, Богу, угодно». Где мы призваны с вами возрастать духовно? Апостол Павел в первую очередь говорит нам о наших семьях. В послании к Колоссянам в 3 главе мы читаем следующее. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Когда мы призваны с вами возрастать? Апостол Павел в послании к Фессалоникийцам в 1 главе, в 5 тексте, в 5 главе, в 10 тексте говорит следующее: «Чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним». Чтобы бодрствуем мы или спим, мы могли возрастать духовно. Иногда приходится слышать следующие слова, когда члены церкви говорят: «О, если бы мой муж был в церкви! Я бы была бы другой. Если бы мои дети так же бы посещали церковь, как и твои, я была бы совершенно другим человеком». Послушайте внимательно эту интересную формулу. Каждодневные ситуации дают нам возможность для зрелого или незрелого ответа, для духовного роста или отсутствия такового. Каждодневные ситуации. Представьте себе, что вас долго не было в церкви. Может быть, 2-3 недели, возможно, месяц. И вот вы приходите, и вы ожидаете, что сейчас каждый присутствующий как-то по особенному образу отреагирует на ваше отсутствие. К вам подойдут, вас спросят. Но, о чудо, никто не подходит. Никто не подходит из членов церкви. Проходил пресвитер, не заметил. Проходит пастор, и вы сидите в таком переживании и думаете: – кому выставить счет? Кто виноват в том, что вас не увидел? В том, что вас не заметил? Каждодневные ситуации дают нам возможность для зрелого или незрелого ответа, для духовного роста или отсутствия такового. Духовная зрелость – это ответственность, это щедрость, это честность, это умение сказать «я не прав», это умение смотреть в лицо неприятностям. Это умение осуществлять и достигать целей, несмотря на препятствия. Это умение... Это выходить из любых жизненных ситуаций с наименьшим количеством стресса и наибольшей мудростью. Духовная зрелость – это процесс –

процесс, о котором пишет апостол Павел, сравнивая со спортивным состязанием. «Ибо я бегу не так, чтобы бежать, и бью не так, чтобы только бить воздух, но смиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Духовный рост похож на то, как альпинист поднимается в гору, как он преодолевает это препятствие. И порой происходят срывы, он возвращается на ту же площадку, с которой поднялся, но вновь и вновь продолжает штурмовать вершину. Духовный процесс похож на тренировки спортсмена. Зачастую зрители видят лишь результат, когда на беговой дорожке он разрывает финишную ленту. Но кто видит те многочисленные часы учебных тренировок, ту усталость, тот пот, то напряжение сил? Духовный процесс похож на игру музыканта, когда мы восхищаемся каким-либо произведением. Мы забываем о том, как много времени ушло на то, чтобы это произведение было так хорошо отрепетировано, отточено и так красиво прозвучало. Несколько лет тому назад я прочитал об очень интересную заметку в одной из спортивных газет о спортсменке из Германии, которая была металлокопье. И статья меня захватила тем, что я прочитал в конце. 8 лет она тренировалась в любую погоду. 8 лет она выходила в зной и в дождь. 8 лет она бросала это копье, чтобы побить свой собственный, ранее никем не побитый рекорд. Какая настойчивость? Какая целеустремленность? Рекорд не был побит никем. Казалось бы, все, можно остановиться. Все достигнуто. Но она тренировалась только для того, чтобы не стоять на месте, чтобы продолжать свое совершенство в этом виде спорта, чтобы достичь нового результата и бросить это копье, пусть на 1 метр, но бросить его дальше и установить новый рекорд. Священное Писание приглашает нас. Священное Писание приглашает нас к этому удивительному забегу, венцом которого является не только духовная зрелость, но и вечность, которую предлагает нам Господь Иисус Христос. Священное Писание приглашает нас к этому забегу. Оно приглашает нас являть эту зрелость каждый день, каждый миг, во всех аспектах, во всех сферах нашей жизни. Во-первых, в наших семьях, потому что никто лучше нас не знает, чем наши домашние. Никто лучше не знает, как мы ведем себя с самыми близкими нас людьми. И лучшую характеристику могут дать они. Мы продвигаемся в нашей духовной зрелости. Мы действительно движемся к совершенству. Мы приглашаемся быть духовно зрелыми людьми в окружающем нас обществе. Мы приглашаемся быть духовно зрелыми людьми в церкви. И апостол Павел пишет удивительные слова. «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». В церкви мы призваны быть особенно почтительными друг ко другу, предупреждать друг друга в любви и уважении. Священное Писание приглашает нас быть совершенными, духовно зрелыми людьми в окружающем нас обществе. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками». И сегодня апостол Павел обращается к нам с очень актуальными словами. «Мы живем в век скоростей. Те, кто стоит на месте или двигается слишком медленно, очень многое теряют, а порой и саму жизнь». Сегодня Господь обращается к нам словами апостола Павла. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Пусть Господь поможет нам становиться более духовно зрелыми людьми, во-первых, в наших семьях, в церкви и в окружающем нас обществе.

Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Что такое преображение Господне? Как и когда оно произошло? Зачем Христу нужно было преображаться? И что делать человеку, который тоже хочет преобразиться? У нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич. Собственно, Иисус на горе Елеонской, или как еще называют, гора Преображения.
6: Это не Елеонская, конечно, была гора, гора Преображения. Но эта история записана у трех евангелистов, на мой взгляд, более такое полное описание у Луки. Вот мы можем открыть Евангелие от Луки, 9 главу, здесь с 28 стиха прочитать. «После сих слов, дней через 8, взяв Петра и Иоанна и Иакова, взошел он, то есть Христос, на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии, не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, его слушай.

0: слушайте. Когда был глаз сей, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его множество народа. Вот так повествует об этом Евангелие от Луки. Зачем нужно было Иисусу подниматься на гору? Этот вопрос прежде всего волновал, наверное, самих учеников, которые были с ним, Петра, Иоанна и Иакова. Потому что взойти на эту гору было делом очень нелегким. Традиция сохранила это место в Израиле, и как-то я даже несколько раз был на этом месте, которое по традиции считается той самой горой вот, Преображения. Она так и называется, гора Преображения. Туристам ее показывают. Но туристов сегодня возят туда на специальных такси. Вот. И когда ты едешь в автомобиле, невольно задумываешься, а как же они пешком шли. Довольно высокая гора. Тем более климат жаркий. Вот это же тоже как бы оказывало влияние. Вот эта жара. Они очень сильно устали. И у них это тоже было в мысли. Зачем они туда пришли? Вот. Они, даже написано у евангелиста Луки, он, кстати, был врачом, Лука, он подмечает вот эти вот физиологические детали. Они уснули от усталости. Петр и ученики отягчены были сном. Они уснули, и вот когда они проснулись, они увидели вот эту картину. Иисус встречается с двумя мужами. Кто это были мужи? Моисей и Илия. Моисей и Илия представляют собой Божий народ. Причем, если мы читаем историю Моисея, то он умер, а здесь он живой. Значит, делаем какой вывод, что Бог воскресил Моисея. Он представляет тех людей, которые будут воскрешены во время второго пришествия Христа, как об этом учит нас Священное Писание. А Илия, у него была немножко другая история. Господь, написано, его в колеснице небесной взял живым. Он не умирал. Он живым был вознесен на небо. То есть Илия будет, ну, как бы представляет в этой истории тех верующих, которые, будучи живыми, встретят Иисуса Христа грядущего на облаках небесных. Ну и кроме того, конечно, Моисей и Илия, эти мужи, они олицетворяют такую вот беззаветную верность, преданность Богу, несмотря на испытания, которые они прошли. Моисей прошел испытания, да, и был испытан не один раз. Он руководил народом во времена исхода, вот, и у него очень-очень непростое было служение у Моисея. Вот. Ну и Илия тоже. Илия боролся с языческим царем Ахавом и был гоним. Вот. И он, в общем-то, такое был олицетворение такого борца с язычеством, да, вот, в Ветхом Завете. Илия. Ну, олицетворение настоящего Божьего пророка, который стоит за истину, за Слово Божие. И вот эти два мужа приходят к Иисусу. Зачем? Для того, чтобы укрепить его, для того, чтобы ободрить его, потому что Иисус нуждался в особой помощи свыше. Он шел в Иерусалим для того, чтобы там принять смерть за грехи человечества, для того, чтобы взять на себя грехи. Угу. И это было тяжким бременем.
1: То есть это как раз вот время, когда Иисус идет в свое последнее...
0: Да, он на пути находится, да, на пути в Иерусалим с учениками. И,
1: то есть чуть больше недели до смерти?
0: Ну, нет, наверное, так я хронологически я не могу сейчас точно вам сказать, чтобы не ошибиться перед нашими зрителями, когда это было по хронологии. Но просто сам смысл, что он находится на пути в Иерусалим. Да? Он, собственно говоря, этот путь-то у него 3,5 года занял в Иерусалим, если так мы говорим о времени. То есть с самого начала, когда он принял крещение на реке Иордан, и когда Дух Святой сошел на него во время крещения, эти события написаны тоже в Евангелии.

0: Иоанн об этом пишет. И когда он стал помазанником Божьим, да, в этот момент, то есть он вышел на служение свое, как Мессия, вот он с этого момента идет к Голгофе все это время, да. Он думает об этом, он готовится, он знает свое предназначение. И, ну, представьте, да, при этом его постоянно обвиняют фарисеи, книжники. Ученики его не понимают, да, он их там пытается примирить, да, они там часто спорят. А он с народом, люди его постоянно слушают. Вот я как проповедник могу сказать, когда ты говоришь проповедь, порою после проповеди ты чувствуешь в физическом даже плане, ты чувствуешь такую сильную усталость, опустошение, как будто ты там вагон разгружал, да? Некоторым кажется, ну что такое сказать проповедь там о Боге? Это как бы ничего такого себе не представляет. Но если ты настоящий проповедник, то это очень сильно тебя изматывает и эмоционально, и физически. И вот Иисусу просто необходима была помощь. Помощь свыше. Ученики, кстати, не могли ему в этом помочь, потому что они как раз между собой спорили, они не понимали вообще-то, куда идет, зачем.
1: То есть, когда спустились с горы, там же картина маслом, как говорится сразу же, что вот, они да. там исцелить не могут, зато спорят между собой.
0: Кто там первый, то второй, там царь. То есть, они не понимали до конца, в чем смысл прихода Мессии. Да? Они думали, что это будет какой-то земной царь, наподобие других царей. А ему нужна была поддержка от тех, кто понимал, для чего он пришел на эту землю, какая его миссия. Конечно, это прежде всего Моисей и Илия. Они явились. То есть это вот помощь была Иисусу.
1: Просто есть такая точка зрения, что вот он взял этих учеников с собой на гору Преображения для того, чтобы им там чего-то показать. А если вот текст прочитать внимательно, то получается, что как раз ученики-то почти все и пропустили.
0: То есть, он правильно вы сказали, что кроме того, что он мог бы пойти один, как это, например, делал Моисей, он же один на гору Синай восходил, да? Иисус тоже мог пойти на эту гору один и там общаться с Моисеем и Илией, но у него еще, правильно вы сказали, у него еще была задача, чтобы были свидетели этому всему, чтобы ученики, вот эти трое учеников, самых таких активных, да, самых ревностных, чтобы они увидели Божью славу и чтобы в них укрепилась вера в Мессию, чтобы они в конечном итоге поняли, для чего он идет в Иерусалим, какая у него цель. Вот он этого хотел. А то, что они уснули, это, ну, конечно, была проблема, связанная вот с восхождением, с их человеческими недостатками, да, то есть они не могли перетерпеть, перебороть свой сон, да. Правильно вы сказали, это похоже на то, как было потом в Гефсимании.
1: Мне кажется, вот тут такой момент. Может быть, и было так, что вот взять учеников с собой, чтобы им что-то показать. Мне кажется, взял учеников с собой, в том числе, чтобы они его поддержали как-то, ну, так же, как той же самой Гефсимании.
0: Конечно, конечно, и это тоже.
1: Но они были истощены этим подъемом, ну, или там какими-то еще вещами, они просто уснули. А в будущем, поскольку это пишет все-таки Лука, пишет по рассказам очевидцев, то есть он это восстанавливает, в будущем, конечно, вот это вот событие, оно было как-то ими осмыслено.
0: Да.
1: Но в тот момент, похоже, никакого осмысления нет. Просто Петр тут говорит, ну здорово же, красотища кругом такая. Вот свет сияет, тут Моисей или... Давай мы тут и останемся.
0: Я думаю, что частично все-таки и в тот момент они осмыслили, частично. Они, конечно, многое проспали, да, как написано здесь. Но все-таки они частично осмыслили, что это укрепило их веру в Мессию, учеников. Не до конца, конечно, как того хотел Иисус. Если бы они не спали, наверное, это было больше полнота, да, осмысления и понимания. Но все-таки это помогло им потом устоять в грядущих испытаниях, искушениях, которые они испытывали, особенно после смерти Иисуса. Они вспоминали все-таки эту гору Преображения, и это, ну, помогало им сохранить надежду и веру. Поэтому

0: частично Христос достиг и в отношении учеников того, что он хотел. Но лишь частично, потому что правильно вы заметили, вот этот вопрос, который задает, значит, Петр Иисусу, а зачем нам сходить с горы, давай мы здесь, да, поставим себе кущи, он снова и снова подтверждает вот эту мысль, они до конца не понимали миссию Христа. Вот. Потому что если бы они ее понимали, они бы такие вопросы не задавали. Да?
1: Ну, на самом деле, здорово же. Вот, ну, конечно, вот конечно. Оно, Царство Божие.
0: Вот оно, Царство Божие. Вот, но вот они его воспринимали как вот оно на земле, вот оно, вот оно. Да. Вот кущи, вот тут дворец, там, может быть, еще что-то. Да? И вот нам хорошо, и здесь Господь, и небо, и зачем нам эти грешные люди?
1: Ну, я бы точно не захотел спускаться.
0: Да, их можно было понять, да. Можно было понять с человеческой точки зрения. Но Христос-то понимал, если он не спустится с горы, то он не выполнит свою миссию. И в конечном итоге Петр, Иоанн и Иаков, они тоже погибнут. Потому что он-то пришел умереть не только за тех, кто был под горою, но он пришел умереть также и за этих учеников, за них. Принести себя в жертву за их грехи. Вот. И часто так было с учениками, что они, этого не понимая, просили, по сути дела, для себя погибели. Потому что если бы они остановили Христа в его миссии, Петр ему прикословил и говорил, да не будет тебе этого, Господи, да, когда он слышал от Иисуса, что ему нужно прийти в Иерусалим, там пострадать, да, быть страдающим, умереть там в Иерусалиме. Петр говорит, Господи, да не будет тебе этого. Он не понимал, что он говорит. Потому что если бы ему, ну так гипотетически предположить, удалось остановить Христа, если бы он не пошел в Иерусалим и не умер бы, тогда бы Петр бы погиб бы сам. Он же за него тоже умер.
1: Понимаете? Ну, по большому счету, Петр просто не понимает смысла жертвы в данном случае.
0: Да, конечно, конечно.
1: Пришел Христос, это царь, ну, значит, пусть он его царица, и вот оно, Царство Божие, вот оно здесь, и всем хорошо.
0: Да.
1: То есть свет, сияние, мир, радость, все. Все, мы же хотим на самом деле этого. Но последователи Христа ведь именно этого хотят, разве нет?
0: Конечно, и в принципе, что, вот чему может научить нас гора преображения? Все-таки нужно в жизни верующего человека, чтобы были такие моменты, когда бы он мог оставаться наедине с Богом. Вот, условно, на такой вот горе преображения. Это может быть комната в его квартире или в доме, где он живет. Или, может быть, какой-то уголок в его саду, если это летом, да? Или, может быть, уголок где-то в лесу, там, да, уединение какое-то, на природе. Или, может быть, он в буквальном смысле идет в горы, там остается один. Но какой-то момент уединения и общения с Богом должен периодически быть у человека, чтобы он тоже получал вот такое вот преображение. И, кстати говоря, когда человек остается наедине с Богом, особенно когда он читает Священное Писание наедине с Богом, молится, иногда возникает почти такой же эффект. Человек вдруг поражается ясностью понимания воли Божьей. Ему вдруг начинает открываться смысл Священного Писания. Ну, во всяком случае, у меня такое было. Я думаю, что даже не один раз, это периодически испытывает всякий человек, который вот общается с Богом через Слово Божие. Вдруг ты начинаешь, тебе как бы озарение. Как же я раньше этого не понимал? Вот же здесь четко, ясно прописано. Вот эта мысль, вот в этом смысл заключается. Этот текст становится для тебя вдруг понятным, хотя он до этого был от тебя сокрыт. То есть происходит некое такое преображение, мини-преображение. Да? Вот, это тоже нужно для человека, обязательно нужно. Но, как вы правильно заметили, нужно спускаться с горы, чтобы служить людям. Вот, кстати, Моисей и Илия, почему именно их послал Господь

0: укрепить Иисуса. Потому что это были те люди, которые трудились именно для людей, для их нужд. Вот Моисей, да, он был с народом. Сколько он пережил, да, за время исхода, да, и даже еще до исхода, когда он ходатайствовал перед фараоном, да, рисковал там своей жизнью, готов был отдать свою жизнь за народ.
1: Ну, то есть, когда он 40 дней был с Господом, а дальше ему пришлось
0: он испытывал срочно спускаться. Да, разочарование. Его предавали, Моисея, да? И не один раз предавали его из его же народа. И несправедливо его обвиняли, и чего там только не было с Моисеем. И, в общем-то, из-за народа он и не увидел землю обетованную, будучи живым здесь на земле, потому что мы знаем, что однажды он, ну, как бы разгневался на народ, да, хотя он был кратчайшим человеком, да, и не выполнил одно из Божьих поручений, и пострадал, в общем-то, из-за того, что народ его довел, да, до этого, вот. Собственно, он и сам лишился благословения здесь на земле, увидеть землю обетованную. Вот. И Илия тоже, он же боролся с язычниками во времена языческого, вернее, во времена израильского царя Ахава. Он, ну, противостоял язычеству, которое проникало в Божий народ, боролся с этими языческими жрецами, вот, и, в общем-то, он в какой-то момент думал, что он вообще один остался, верный Богу, да, его искали убить, и там он тоже пережил гонения, и много чего пережил. И вот именно этих людей Бог посылает к Иисусу, чтобы они укрепили его веру, потому что они знали, что такое страдание ради служения людям, или Моисея, ради служения Богу.
1: Получается, что Христос, будучи Богом, нуждался в подкреплении от, ну, от людей.
0: Да, от людей, которые знали, что такое нелегкий труд ради спасения ближних.
1: И Христос, ну вот с этого, он получил подкрепление. Очевидно, что ему там было хорошо, потому что, ну как... Кто-кто, а Моисей и Илия его хорошо понимали, его наверняка правильно оценивали. Вот. И после нужно было вернуться. И, в общем-то, когда он вернулся, мы видим, с чем он столкнулся. Сразу же.
0: Да, неверие людей, болезни, вот, страдания людей. То есть... Все те беды, тяготы, которые вот он должен был пройти ради спасения ближних, он с этим сразу же столкнулся там под горою. Вы знаете, вот эта история, она мне напоминает, ну, как бы служение современных христиан. Вот мы, когда собираемся в церкви, поем гимны Богу, слушаем проповедь, общаемся с нашими единоверцами. Нам хорошо. Мы порой чувствуем себя так же, как вот ученики на горе Преображения. Нам не хочется иногда даже уходить с церковных собраний. Хочется, чтобы мы там проводили как можно больше времени в стенах церкви, внутри как бы общины церковной, общаясь со своими братьями и сестрами. Но нам нужно выйти за границы наших церковных стен, да, вот стен наших церквей, молитвенных домов, для того, чтобы пойти туда, где люди страдают, где люди болеют, где люди испытывают какие-то трудности, где люди трудятся, работают. Вот. Так делал Христос. Он же не сидел в храме и не ждал, когда к нему придут и послушают там его проповедь, да? А он шел к людям, он и в лодке был в рыбацкой, он и на свадьбу шел там, чтобы разделить радость, он и в поле шел там, где совершали свой труд землепашцы.
1: Он исцелял людей, в конце концов, которые оказывались в такой ситуации, да, по причине собственных грехов.
0: Собственных грехов, совершенно верно. Вот сегодня... Есть такое капелланское служение. Слышали, наверное, вы

0: капелланы. Кто такие капелланы? Это как раз вот те служители, которые не в церкви больше время проводят какое-то церковное общение, да, среди своих единоверцев, а наоборот, они идут туда, где люди проводят большую часть своего времени, где люди, например, учатся, вот, молодежь, там, в учебные заведения идут, там совершают служение, помогая в вопросах, связанных с учебой, с получением образования молодым людям, отвечая на их какие-то вопросы духовные. В больницу идут, где люди болеют и страдают, и там, ну, молятся за больных, как-то утешают, ободряют их, проповедуют в больнице. Да? Идут даже вот в армию, например, там, где люди проходят военную службу, да, тоже испытывают, воинам несут это служение капелланское, помогая исцелять им их раны, которые приносит военная служба, духовные раны прежде всего. В тюрьмы идут, там, где люди в заключении испытывают, может быть, муки угрызения совести, они приносят им весть о Христе. То есть во все те места, может быть, даже не обязательно вот такие учреждения, как я сказал, даже вот на работу к людям, какие-то бизнес-структуры приходят капелланы и там совершают служение, проповедуя о Христе на рабочих местах, может быть, рассказывая опыты какие-то свои, ободряя людей. Вот, наверное, это то служение, которому призвал нас Господь. Если мы будем только где-то там на горе молиться, нам будет хорошо, петь гимны будем, поставим там кущи, как предложили ученики, то мы не сможем совершить миссию, ради которой мы призваны Христом в этом мире. А наша миссия подобна миссии Христа. Нести свет благодати, свет Евангелия тем людям, которые живут в этом мире.
1: Исцелять сокрушенных сердцем.
0: Исцелять сокрушенных сердцем, да, ободрять, вот, обвязывать раны, вот, страдать вместе с людьми. Вот это тоже как бы все это непросто. Но естественно, что периодически мы будем восходить на гору Преображения. Какое-то место у нас отдыха должно быть, где мы можем отдохнуть, пообщаться с Богом, подкрепиться. Да. И Господь тоже, как в этой истории, посылает нам друзей каких-то. Да? Не обязательно проповедники, может быть, это просто братья и сестры, которые могут вместе с нами разделить тяготы служения, да, людям, которые могут нас понять, ободрить, вот как это сделал Моисей Илий. То есть человеку нужно ободрение от других людей, как это нужно было для Иисуса.
1: Ободрение, помощь.
0: Ну, ободрение, да.
1: Подкрепление и в конечном итоге для того, чтобы, ну, все же для того, чтобы этот человек смог дальше служить.
0: Да, совершенно.
1: Приносить пользу.
0: Чтобы каждый из нас, подобно Христу, мог исполнить свою миссию на этой земле. Совершенно верно.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич, за беседу. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что смотрите наши программы. Желаем новой встречи с вами. Всего доброго. До свидания.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг, и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

ты оглянись назад, посмотри, как ты теряешь день за днем. Он на крест взошел, чтоб ты с креста сошел, и жизнь отдал, чтоб ты жизнь приобрел.

выдающийся живописец 19 столетия Иван Константинович Айвазовский, знаменитый своими эпохальными работами «Девятый вал», «Черное море», «Радуга» и другие, обладал исключительной памятью. Об этом сообщают биографические данные художника. Однако известно и то, что умение запоминать и подетально воспроизводить увиденные картины морской стихии он постоянно развивал. А как вы, друзья, тренируете ли свою память и какие меры принимаете, чтобы улучшить ее и сохранить? Давайте сегодня поговорим об этом. И вначале выясним, насколько эта когнитивная функция для нас важна. Память является неотъемлемой составляющей нашей личности. Благодаря ей на протяжении всей жизни мы способны запоминать, сохранять, воспроизводить получаемые знания, анализировать впечатления, умения и навыки. Память классифицируется по нескольким признакам. Например, выделяется словесно-логическая память. Ей мы пользуемся в процессе обучения, размышления, обдумывания. Другой вид – это двигательная память. Она нужна для осуществления нами различных действий. Есть также память образная. Она помогает нам распознавать звуки, картины природы, вкусы и запахи. Ну а благодаря эмоциональной памяти мы можем вспоминать, испытывать и вновь переживать однажды пережитые чувства. Вот, друзья, насколько широки возможности человеческой памяти. Однако надо признать тот факт, что способности запоминать и воспроизводить информацию по разным причинам могут ухудшаться. К примеру, на забывчивость сегодня зачастую жалуются не только пожилые люди, но и молодежь. А между тем специалисты в области общественного здоровья и санитарного просвещения считают, что наши повседневные привычки влияют на эту проблему напрямую. Во-первых, они полагают, что память слабеет, если ее не упражнять. Да и все, наверное, слабеет, если это не упражнять. И память в том числе. Абсолютно доказано, что чтение, обучение, решение задач улучшают когнитивные способности человека, в том числе и память. Обусловлено это тем, что во

время познавательной деятельности нейроны головного мозга становятся более активными, и количество взаимосвязей между ними значительно растет. Так что, друзья, важно не просто стремиться к знаниям, а регулярно штудировать свой ум различными интеллектуальными заданиями. Обозначим это как первый принцип, который будет способствовать развитию нашей памяти. А теперь раскроем принцип второй. Мы нисколько не сомневаемся в том, что вы, дорогие телезрители, любите трудиться и посвящаете своему любимому делу 6 дней в неделю, как и повелевает Господь. Однако сочетаете ли вы работу с отдыхом? Достаточно ли спите и пребываете на свежем воздухе? Справедливо замечено, что продолжительный безмятежный сон способствует улучшению памяти. Дело в том, что в период сна клетки головного мозга освобождаются от продуктов распада, накопленных в период активности, и это улучшает их дальнейшую работу. Также невозможно сохранить память без хорошего снабжения мозга кислородом. Его подача в орган усиливается за счет глубокого дыхания, например, во время прогулки быстрым шагом или выполнения аэробных упражнений. Поэтому, друзья, всегда находите время как для спокойного, так и для активного отдыха. Ну и, наконец, выработаем принцип третий. Начнем правильно питаться. Исследования мировых медицинских учреждений показывают, насколько важны для сохранения памяти продукты питания. Богатые витаминами, ненасыщенными жирными кислотами и фитоэлементами. Давайте поговорим о некоторых веществах подробнее. Одним из необходимых для хорошей памяти элементов является витамин Е. Это, например, подтверждают результаты исследования, проведенного в Университете Индианы, США, с участием 4809 человек в возрасте старше 60 лет. В частности, они показали, чем ниже уровень витамина Е в крови испытуемого, тем хуже у него память. И наоборот. А роль этого элемента легко объяснить, если вспомнить, что он мощный антиоксидант, нейтрализующий в организме вредные свободные радикалы. Его много содержится в проростках пшеницы, оливковом масле, семенах подсолнечника, в миндале. Употребляя эти продукты, можно легко повысить уровень витамина Е в крови. Другим улучшающим память элементом считается бета-каротин. На это также указывают исследования, проведенные на медицинском факультете университета имени Эразма Роттердамского в Нидерландах с участием 5182 человек в возрасте старше 55 лет. Они показали, что у тех, кто потребляет менее 2 мг бета-каротина в день, риск ухудшения памяти, дезориентации и трудностей в решении проблем возрастает почти вдвое в сравнении с теми, кто потребляет его более этой нормы ежедневно. Получать необходимое количество растительного элемента вовсе не сложно. Ведь почти 3 мг бета-каротина содержится всего в 100 граммах сырой или вареной моркови. А также этим веществом богаты тыква, кабачки, апельсины, манго. Еще один важный элемент – это ненасыщенные жирные кислоты омега-3. Исследование, проведенное в Сиенском университете в Италии, показало, что биодобавки с этой кислотой, принимаемые в течение 35 дней, улучшают внимание, память и умственную деятельность у взрослых людей. Ученые связали это с тем, что омега-3 кислоты укрепляют клеточные оболочки нейронов и усиливают передачу нервных импульсов между ними. Сегодня мы с вами имеем прекрасную возможность получить эти полезные элементы через такие продукты, как грецкие орехи, семя льна, сою. Остается только ввести их в свой ежедневный рацион. В книге «Притчей» в главе 7 царь Соломон дает наказ. «Сын мой, храни слова мои и заповеди мои, сокрой у себя». Что, собственно, и означает «помни». Однако, друзья, для того, чтобы не забыть, чему мы были однажды научены или в чем наставлены, наша память должна быть хорошо развита.
Не правда ли?

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Как успокоиться, если сильно нервничаешь? Актуальный вопрос повседневности. Выражения «нервишки шалят», «расшатанные нервы» стали уже привычными. Они описывают состояние чрезмерной возбудимости, когда человеку сложно совладать со своими эмоциями и адекватно реагировать. Состояние это переходит в хроническое, формируются отрицательные привычки поведения. Гнев вымещается на близких и коллегах, а эмоциональное равновесие компенсируется за счет кофеина, энергетиков, сигарет и алкоголя. Как же успокоиться и снять нервное напряжение? На наши сегодняшние вопросы отвечает кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы с вами поговорим об успокоительных препаратах. В аптеке их огромное количество. Расскажите, чем они отличаются?
1: Ну, если говорить в целом об успокоительных, седативных, снотворных лекарственных препаратах, то их можно разделить условно на две большие группы. Это препараты синтетического происхождения и из лекарственного, растительного сырья или из экстрактов. Угу. Если мы говорим про препараты синтетического происхождения, то здесь очень сложная классификация по группам взаимодействия, мишеням, органам мишеням и так далее. Я думаю, что не стоит уходить очень глубоко в эту классификацию.
0: Ну да.
1: Поэтому, выбирая лекарственный препарат для лечения тревожных расстройств, изменения настроения и так далее, следует, конечно, в первую очередь консультироваться со специалистом.
0: Как часто можно использовать успокоительные препараты?
1: Но в первую очередь надо определить, что вообще происходит. Либо это какое-то очередное стрессовое состояние, стрессовая ситуация, вызванная какими-то событиями в жизни, тем, что, может быть, что-то не получается. Или это расстройство психического характера, которое требует уже соответствующей терапии под наблюдением врача. Если это заболевание, требующее терапии под наблюдением врача, необходимо обратиться к соответствующему специалисту. Это врач-психиатр или психолог, который порекомендует какие-то определенные приемы лечения. Если это обычное расстройство, то в данном случае можно применить лекарственно-растительные препараты комплексного или другого содержания.
0: Известно много трав, обладающих успокаивающим эффектом. Это и мята, и душица, и валерьяна. Что лучше использовать, травы или все-таки лекарственные средства?
1: Ну, для тех людей, пациентов, которые страдают хронической депрессией, у которых тревожные расстройства, переживания, нарушения, они вам сразу скажут, что травы в таких ситуациях могут быть просто неэффективны. Поэтому как рекомендуют обычно врачи? Если это просто беспокойство, переживание, тревожное какое-то состояние, не требующее госпитализации или серьезной терапии, можно начинать с простых трав. Например, ромашка, заваривать чаи, можно добавлять отвар в ванны, принимать, например, с ромашкой, чабрец, мята, мелисса. Очень хорошо помогают успокоиться, настроиться на хорошее настроение, на хороший лад и начать побеждать.
0: Тогда я снова вернусь к своему предыдущему вопросу. Вот если мы заговорили о травах, то как долго можно их пить? Можно ли постоянно пить успокоительные травки?
1: Ну, поскольку каждый организм, он по-своему уникален, поэтому и лекарственные растения на каждого из нас действуют, конечно, по-разному. И поэтому в некоторых случаях приходится травы подбирать, поскольку определенные действующие вещества могут по-разному влиять на организм. Но следует помнить, что быстрого и сильного эффекта от обычного лекарственно-растительного сырья ожидать, конечно, не следует. Они лишь вспомогательные. Если мы хотим, чтобы препарат оказал более сильное действие, то в аптеке можно приобрести уже комплексные препараты, в которые входят 10-15 различных лекарственных растений в виде экстрактов или в жидкой форме, например, в сиропе, которые дают уже более быстрое и сильное действие.
0: С применением лекарств, действующих на центральную нервную систему, появилось такое понятие, как пристрастие. Ну, то есть, другими словами, наверное, это зависимость, да, человека от этого препарата, который он долгое время применяет. Как быть? Что делать, чтобы это пристрастие все-таки не развивалось, если человек вынужден, да, пить препараты?
1: Ну, конечно, каждый врач, назначающий эти препараты, это могут быть снотворные препараты, группы антидепрессантов, он знает о вероятности возникновения лекарственного пристрастия. Угу. Поэтому в данном случае назначаются либо строго какие-то определенные курсы приема лекарственного препарата, либо производится комбинация из различных препаратов с одинаковым действием, чтобы не возникать, не вызывать именно вот этого лекарственного пристрастия или лекарственной зависимости. Угу. Если мы говорим про пристрастие, то его можно выделить на две большие группы. Это психическая зависимость и физическая. Во время психической зависимости человек стремится как бы повторить эффект этого препарата, потому что при его отмене он чувствует дискомфорт, депрессию, расстройство, все валится из рук. И похожее действие, как и у наркотических средств. То есть человек хочет повторить этот позитивный опыт. И физическое пристрастие говорит уже о том, что препарат настолько встраивается в обмен веществ, метаболизм в организме, что при его отсутствии у человека возникает шоковое состояние, и ему уже необходимо ввести этот препарат, чтобы чувствовать себя лучше и комфортнее.
0: Есть немало случаев, когда люди принимали безобидные, успокоительные, успокаивающие травки и столкнулись с таким побочным эффектом, как диарея. Вот действительно ли это был побочный эффект, или это не относилось, случайно какое-то, может быть, совпадение? Вот есть ли такое побочное действие?
1: Ну, поскольку мы не знаем, какие именно были лекарственные травы, конечно же, лекарственно-растительное сырье может обладать и легким послабляющим действием. Поскольку выпивают их в форме чая, дополнительный объем жидкости он все-таки смягчает стул, как известно. Поэтому прямым эффектом успокаивающие лекарственные травы не обладают послабляющим действием, угу. Я имею в виду. Но в целом такое действие возможно.
0: Есть ли безобидные лекарственные препараты? Ну, например, корвалол. Можно ли его пить каждый день?
1: Ну, вы уже сами сказали, что это лекарственный препарат, и просто так ежедневно употреблять корвалол, валокордин, валосердин и другие препараты данной группы, конечно же, недопустимо, поскольку в его состав входит активное вещество фенобарбитал, а мы знаем, что фенобарбитал вызывает лекарственную зависимость и наркотическое пристрастие. И даже есть некоторые люди, которые злоупотребляют этим препаратом и получают, конечно, массу побочных эффектов.
0: А вот возбужденным детям, которые легко возбуждаются, часто выписывают глицин, даже бывает просто для мозга, вот моему ребенку выписывали, и говорят, что это абсолютно тоже безвредный препарат, который является еще и легким успокоительным. Вот он безопасен, и так ли он эффективен?
1: Ну, раз мы заговорили про глицин, предлагаю прямо посмотреть на инструкцию к препарату.
0: Давайте.
1: Мы видим, что действующим веществом является глицин или аминоуксусная кислота. Это аминокислота, которая в целом, в принципе, достаточно безопасная. Если говорим про группу, то это метаболическое средство, то есть участвует в обменных процессах организма. И что пишет инструкция? Вообще, инструкция к препарату является основным документом, утвержденным на законодательном уровне. То есть все свойства, описанные в данной инструкции, являются законодательно утвержденными.

0: Итак, что мы читаем? Глицин является регулятором обмена веществ, нормализует и активирует процессы защитного торможения, как раз для успокоения, центральной нервной системе, уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность и так далее, и так далее, и так далее.
1: А вот действительно все так и есть, и он так эффективен, и является ли он абсолютно безопасным?
0: Ну, вы знаете, что абсолютно безопасных лекарств быть не может, поскольку в состав таблетки входит не только действующее вещество, но также и вспомогательные вещества, наполнители, которые могут вызывать у некоторых людей аллергические реакции. Угу. Поэтому и главным противопоказанием к применению данного препарата является индивидуальная непереносимость компонентов.
1: Угу.
0: В целом препарат достаточно безопасный, действует очень мягко и нейтрально. Но при повышенных дозировках могут наблюдаться какие-то определенные дисфункции.
1: Угу, понятно. Как можно человеку быстро успокоиться, если ему нужна экстренная помощь?
0: Ну, для этих случаев созданы комплексные препараты. Если случай несерьезный, однократный, можно применить комплексные растительные препараты. Ну, это препараты, содержащие пассифлору, мелиссу, валерьяну, хмель, например, да, чабрец и другие, которые позволяют, с одной стороны, стабилизироваться в нервной системе, укрепиться, и, с другой стороны, получить небольшое облегчение, способность перенести вот этот стрессовый фактор.
1: Угу. Успокоительные препараты, когда правильнее принимать? Только на ночь?
0: В зависимости от состояния. Если страдает пациент от тяжелого засыпания, от пробуждения часто по ночам, то и, конечно, от самого препарата зависит. Да? Есть снотворные препараты, которые применяются за 30-40 минут до начала засыпания.
1: Угу.
0: Есть препараты, которые применяются 3 раза в день. Конкретно по способу применения можно смотреть в инструкции к каждому лекарственному средству.
1: Что делать, если мучает бессонница, если проблемы со сном, как раз о которых вы сейчас сказали?
0: Угу. Ну, здесь важно в первую очередь оценить все факторы, которые могут повлиять на нарушение сна. Например, это может быть душное помещение. Поэтому рекомендуется перед сном всегда проветривать комнату и создавать температуру комфорта где-то 18-20 градусов.
1: Угу.
0: Дальше это могут быть какие-то раздражающие факторы. Допустим, яркий включенный свет или шум. Поэтому рекомендуется спать в комнате с плотными темными шторами в абсолютной темноте.
1: Угу.
0: Кстати, если человек спит при темных условиях, у него вырабатывается гормон сна или отдыха, мелатонин, угу, который помогает нормализовать именно сон. Поэтому сам сон помогает поддерживать именно функцию. А также очень важно учитывать, что просмотр телевизора, просмотр компьютерных программ, так сказать, присутствие на пространствах, на страницах интернета перед сном, даже просматривание обычного смартфона может вызывать перевозбуждение в организме. Поэтому рекомендуется за минут 40, за один час до сна перестать смотреть на эти устройства. Также еще рекомендуется отключать по возможности все электронные устройства вокруг себя на ночь, потому что вызываемое электромагнитное излучение на некоторых людей оказывает возбуждающее действие. Также еще важно помнить, что за 3 часа до сна не рекомендуется применять пищу, потому что мы знаем, что многие говорят, что желудок должен отдыхать, да? А еще оказывается у нас поджелудочная железа, которая не спрашивает и сама впадает в сон. И вот где-то в 9-10 вечера поджелудочная железа отключается и отдыхает. И, соответственно, она не вырабатывает панкреатический сок. Пища застаивается,
1: до
0: создает
1: утра,
0: нагрузку.
1: Да? Да.
0: И некоторые утром говорят, что вот я утром не завтракаю. Почему? А не хочу. Так получается, что он уже позавтракал этой пищей, которая всю ночь там хранилась.
1: Угу.
0: И при пробуждении организма в 5-6 утра
1: он начал ее переваривать.
0: Да, организм начал переваривать эту пищу. Чтобы узнать, что там произошло к утру, можно взять обычную посуду,
1: тарелку, наверное, с едой, да,
0: и оставить
1: ее на ночь.
0: И оставить ее на ночь в пароварке при температуре 37 градусов, и посмотреть утром, что произойдет с пищей. Вот такой вот интересный эффект. Также важно при правильном засыпании обратить внимание на наличие воды. Часто организм плохо засыпает из-за обезвоженности.
1: Угу.
0: И известны факты, когда с 4 до 6 утра вот состояние крайней обезвоженности возникают инфаркты, инсульты, которые также, да, препятствуют нормальному сну. Ну и если мы говорим о лекарственных препаратах, то в первую очередь нужно, конечно, проконсультироваться с врачом, если это какие-то серьезные средства. Если это средства растительного происхождения, то я рекомендую универсальную такую комбинацию.

0: Она выпускается, кстати, только в Румынии. В Российской Федерации этого препарата нет. Называется Вамилан, валерьяна, мята, мелисса. Сочетание один к одному дает очень хорошее успокаивающее, такое мягкое седативное действие. Поэтому достаточно за час до сна заварить мяту, мелиссу и валерьяну один к одному, настаивать минут 15-20 на водяной бане и принимать по половине стакана.
1: Замечательно, спасибо большое. Иногда люди вынуждены принимать, да, лечиться такими препаратами, которые сильно возбуждают нервную систему. И человек потом не может успокоиться долгое время и даже не может уснуть. Вот что в таких случаях ему можно сделать? Как можно ему помочь?
0: Ну, в первую очередь важно посмотреть, что, конечно, делает врач, на режим и кратность приема данного препарата. Угу. Разрешен ли данный препарат для приема во второй половине дня? Угу. И соблюдать этот режим в первую очередь. Если возникают какие-то расстройства, перевозбуждение, нужно обратиться к врачу, чтобы он скорректировал терапию, может быть, уменьшил дозировку или назначил какой-то препарат для прикрытия этих симптомов. Самостоятельно гасить эти эффекты, конечно, не рекомендуется.
1: Даже травками не стоит, да? То есть если уж такая проблема возникла, то здесь не надо прибегать к самолечению, надо идти и корректировать этот вопрос, да, эту проблему с врачом.
0: Да, все дело в том, что в лекарственном растительном сырье содержится до нескольких сотен биологически активных веществ, которые могут вступить во взаимодействие с лекарственным препаратом.
1: Понятно.
0: И могут дать какое-то неизвестное побочное действие.
1: Скажите, какие дополнительные меры в сочетании с лекарственными препаратами могли бы успокоить нервную систему?
0: Угу. Ну, в данном случае, если добавлять к тому, что было выше сказано, хорошо очень оказывает влияние это прогулки перед сном. 30-40-минутная прогулка позволит насытить организм кислородом, посмотреть на окружающую природу, подумать о хорошем и немножечко, как сказать, забыть о своих проблемах, потому что природа, говорят, она вообще лечит нас, исцеляет. И уже доказано, что люди, которые живут за городом, они меньше страдают такими расстройствами, депрессивными, психозами и так далее. Поэтому вот прогулки перед сном, они, конечно, очень помогают. Также эффективна и дыхательная гимнастика. Ну, давайте прямо с вами сейчас попробуем.
1: Ну, давайте.
0: Чтобы быстро успокоиться в какой-то экстренной стрессовой ситуации, достаточно вдыхать воздух на счет 1, 2, 3, 4. 5, 6 мы задерживаем. И 1, 2, 3, 4 снова медленно выдыхаем. Давайте попробуем. И 1, 2, 3, 4. Задерживаем 5, 6. И медленно выдыхаем. 1, 2, 3, 4. И вот такую процедуру нужно провести 10 раз. Есть еще другой метод. Когда мы вдыхаем через одну ноздрю, выдыхаем через другую. Медленно, да, попробуйте.
1: Вот надо закрывать?
0: Да. Значит, вдыхаем в одну, выдыхаем через другую. И тоже повторяем 10 раз. Хороший очень метод для успокоения.
1: Надо же.
0: Угу.
1: Ну, наверное, чтобы 10 раз сделать, да, для этого нужно время. А у нас пока его нет. Мы попробовали и показали нашим телезрителям.
0: Потом наши зрители дома попробуют.
1: Да.
0: А также следует правильно кормить мозг при состоянии тревоги, депрессии. Известно, что при вот этих состояниях потребность в витамине С увеличивается в 40 раз. Поэтому нужно увеличить в эти моменты употребление квашеной капусты, овощей, фруктов, богатых витамином С, чтобы поддержать работу мозга.
1: Понятно. Это все?
0: Ну, можно много-много еще рассказывать, но это были основные методы для быстрой помощи организму.
1: А по-моему, вы что-то еще говорили мне до начала программы про цветную посуду. Вот мне было бы интересно.
0: А, кстати, да.
1: Да, такой секретик.
0: Есть небольшие секретики, как помочь организму лучше себя чувствовать. Многие психологи рекомендуют 2-3 раза в год просто менять свою посуду, из которой вы кушаете, и менять ее по цветам, чтобы она зимой была более яркая, летом была другого цвета. И тогда вот это смена посуды, смена чашечек, кружечек тоже вызывает очень интересный отвлекающий эффект и оказывает антистрессовое действие. Но если вы еще хотите меньше кушать или уменьшить количество пищи, то есть целые рекомендации, какого цвета лучше выбирать посуду.
1: Я ездила в санаторий, и там была такая процедура, как ароматерапия. Она мне очень нравилась, и мне казалось, что я от нее успокаиваюсь. А вот на самом деле это эффективный метод успокоиться?
0: Ну, сегодня ароматерапия достаточно широко развита, и в ней очень много разных методов воздействия на организм. И лечение именно запахами было известно еще издревле. современные подходы к ароматерапии позволяют уже приобрести, например, в аптеке готовые

0: Новые смеси различных эфирных масел, которые при попадании в воздух оказывают различный эффект. И целый спектр, порядка 200 можно разновидностей найти сегодня в аптеках, в интернете. С одной стороны, ароматерапия в этом плане достаточно эффективна, поскольку действует мягко, да, так вот приятно, но всегда есть риск появления аллергических реакций. И у некоторых людей может вызывать тяжелую форму аллергии, вплоть до удушья. Поэтому всегда следует, прежде чем начинать любую ароматерапию, попробовать на небольших порциях, какова будет реакция организма на данные эфирные масла.
1: Может быть, у вас есть какой-то свой маленький секретик, который вы могли бы сейчас с нами поделиться?
0: Но еще одно средство для снятия стресса, которое мне лично очень нравится, это занятие спортом, например, ходьба на лыжах, езда на коньках, когда вот ощущение скорости, полета, все мышцы напрягаются. Плавание, кстати, очень хорошо помогает. Поэтому я хожу по возможности в фитнес-центр, где можно на беговой дорожке просто пройтись, получить эту нагрузку, потом сходить в душ, расслабиться. И вот многие, кстати, спортсмены, которые занимаются в фитнес-клубах, они тут туда именно за этим ощущением легкости, которое наступает после этих физических нагрузок и принятия горячего душа.
1: Вот,
0: поэтому
1: оказывается,
0: всем зачем? Рекомендую проводить физические упражнения и сходить в горячий душ.
1: Спасибо вам большое. Всего вам хорошего. До встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Антидепрессанты и снотворные препараты подбираются и назначаются врачом. Лекарственные растения оказывают положительное действие при длительном курсовом приеме. Для облегчения засыпания проветрите помещение перед сном. Обеспечьте полную темноту и старайтесь не смотреть телевизор и не пользоваться смартфоном за час до сна. А я желаю вам здоровья. До встречи!

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я работаю шеф-поваром, и сегодня вместе с вами мы будем готовить вкусный завтрак, который будет состоять из основного блюда бабка рисовая с яблоками и каннеллони с творогом и вишней. Для того, чтобы приготовить бабку с яблоками, нам необходимо довести до кипения 3 стакана молока.

Тем временем мы можем приготовить яично-молочную смесь. Для этого возьмем глубокую посуду, нальем в нее 1 стакан молока и отправим туда 1 яйцо. Добавим 2 столовых ложки сахара и тщательно перемешаем. Теперь мы можем заняться подготовкой яблок. Нам необходимо их порезать.

Молоко прогревается. Немножко его помешаем, чтобы температура равномерно распределилась и быстрее оно закипело. Сейчас мы свободно можем добавить немного сахара и соли. Молоко закипело. Пришло время

насыпать крупу. Сначала насыпаем рис. Сразу нужно помешать. И затем всыпаем пшено.

Слегка помешивая, будем варить не до готовности, а до загустения. Основа уже загустела. Огонь мы выключим. Оставим с закрытой крышкой. И подготовим противень для запекания. Для этого нам необходимо обильно смазать сливочным маслом.

Смесь мы будем распределять в два слоя, поэтому нужно сразу сначала взять половину, а затем оставшуюся часть мы тоже выложим ровным слоем. На готовый крупяной слой мы выложим яблоки. Теперь мы выложим остальную готовую кашку.

хорошенько все разровняем. Когда это блюдо будет готовиться, все вкусовые вещества яблока перейдут в наше готовое блюдо и пропитают все оба слоя. Ну что ж, осталось теперь залить все это молочно-яичной смесью.

0: Выпекать мы будем при температуре 180 градусов 25-30 минут. До готовности.
1: Бабка с яблоками. 3 стакана молока довести до кипения. Добавить 2 столовые ложки сахара, четверть чайной ложки соли, по половине стакана риса и пшена. Перемешать и варить до загустения. 2 яблока нарезать ломтиками. 1 стакан молока взбить с одним яйцом и щепоткой сахара. Глубокую форму смазать сливочным маслом, выложить половину каши, затем слой яблок. Снова кашу, залить яичной смесью, выпекать в духовке при температуре 180 градусов 20 минут.
0: Пришло время приступить к прекрасному блюду итальянской кухни каннелоне с творогом и вишней. Для этого нам необходима глубокая посуда, в которой мы будем смешивать вишню с творогом. Постараемся достать вишню так, чтобы в ней было минимум сока. Сок нам еще понадобится. Это ценный продукт. Это натуральный краситель ярко-красного цвета. Для этого блюда подойдет как свежая, так и мороженая вишня. Добавим немного сахара и ванилин. И все тщательно вымешаем.

получается очень красивая, яркая начинка для наших каннеллони. Вообще творог можно смешивать с любыми продуктами, и это будет вкусно. Все готово, осталось только зафаршировать каннеллони. Воспользуемся лопаткой. Процесс этот простой и увлекательный. Будем стараться распределять вишни на все каннеллони. Итак, мы зафаршировали каннеллони, теперь красиво уложим их в посуду, в которой они будут запекаться.

Теперь нам необходимо смешать сметану. И сок, который у нас получился от вишен.

Чтобы вкус не получился сильно терпкий, мы добавим немного воды. И получившимся соусом мы зальем каннеллони. Для того, чтобы каннеллони сварились, мы закроем посуду

0: и отправим их в духовку, разогретую до 180-200 градусов на 20 минут.
1: Каннеллони с творогом и вишней. 100 граммов вишни очистить от косточек. Чуть отжать сок. Соединить 200 граммов творога с вишней. 1-2 столовые ложки сахара и ванилин. Перемешать. 3 столовые ложки сметаны соединить с вишневым соком. Добавить немного воды. Тщательно перемешать. Сухие каннеллони, 8 штук, заполнить творожной начинкой. Выложить в глубокую форму, в один слой. Залить сметаной, закрыть фольгой. Выпекать при температуре 180 градусов, 20 минут.
0: Бабка с яблоками готова, осталось украсить ее яркими фруктами.

добавим для красоты немного зеленых листьев мяты. И также можно добавить красивые свежие ломтики яблока.

украсим веточками мяты. Приятного аппетита!

Мир вам, дорогие друзья! С вами Виталий Овчинников. И серия нашей встречи будет посвящена физическим упражнениям, а именно тренировкам с собственным весом, применяя спортивный инвентарь. Мы знаем все, что физические упражнения очень полезны нам для нашего сердца, для иммунной нашей системы, для психоэмоционального состояния. Поэтому это нужно включать в свой образ жизни. Мы понимаем, что если у нас есть какие-то болезни, то мы должны, прежде чем начинать тренировки, проконсультироваться с врачом. И, кстати, залог хорошей тренировки – это хорошая разминка. Собственно, разминку я вам сейчас и покажу, ту, которую делаю я. Начинаем нашу разминку с того, что мы просто займем удобное положение. Ноги на ширине плеч, расслабились. И начинаем нашу разминку всегда с верхней части нашего тела. Наклоняем голову вправо и влево. Нам не нужны никакие вот эти движения, прокачивания, круговороты. Никогда это не делать. То, что я покажу, это будет именно то, что нужно для нашего здоровья. Поэтому продолжаем разминку. Наклоны головы вправо и влево, постепенно увеличивая наклон. После этого делаем наклоны вперед. В конце можно чуть-чуть зафиксировать наклончик, подержать. Хорошо. Наклоны назад это делать не нужно. Это вредит нашему шейному отделу позвоночника. Поэтому продолжаем мы делать повороты вправо и влево. Приток крови к нашему мозгу улучшается, насыщая нашу кровь кислородом. Теперь делаем повороты чуть дальше, как бы за спину. При этом плечи остаются на месте. И все у нас плавно и постепенно, без резких движений, во избежание травм. Продолжая нашу разминку, мы кладем наш подбородочек на плечо и ведем нашим подбородочком вдоль груди на другое плечо и обратно, протягивая наш шейный отдел позвоночника. Можем назвать это упражнение бусы. Хорошо. Теперь также оставляем наш подбородок на плече и только ведем уже через верх, но не загибая голову назад. Я вам покажу немножко в другом положении, чтобы было видно. Когда от плеча начинаю отводить подбородок, голову я веду под углом 45 градусов, чуть-чуть по диагонали, вверх, вперед, потому что назад нельзя. Это вредно. Всегда мы должны запомнить, друзья, что вот эти круговые обороты, которые у нас научили раньше, они вредны. Следующий элемент

При разминке будет такой. Повторяем за мной. Вытягиваем нашу голову под диагональю вверх и вперед немножечко. Как бы заостряя внимание, как будто мы смотрим на часы и на положение 12 часов. Расслабили. Потом на положение стрелочки на 10 часов. Вытягиваем и фиксируем. Протягиваем. Расслабили. И потом на 2 часа стрелочку. Повторяем так 7 раз. То же самое, если увидеть с этой стороны. Смотрим вот сюда на 12 часов. Вытягиваем. На 10 часов. И на 2 часа. Здесь у нас должно быть почувствоваться такой немножечко дискомфорт. Это как раз и есть, где соединяется наша черепная коробка с отделом шейного позвоночника. Это хорошо, это начинает растягиваться и наливаться кровью наши мышцы шеи. И самое завершающее упражнение шеи – это так называемое катание яблочка на тарелочке. Делаем плавно. Подбородочка у нас смотрит вперед ровно, не передвигается. И он в другую сторону. Хорошо. С шеей мы закончили. Переходим к следующему упражнению нашей разминки. И будем разминать наш плечевой пояс. Делаем вращение руками назад. Медленно. Тут мы начинаем чувствовать, как мы начинаем немножечко согреваться. Легкие испарины. Это нормально. Это хорошее явление при физических упражнениях. Останавливаем наши ручки на уровне плечей, напрягаем и проворачиваем силой, проворачиваем. Потом резко расслабили и делаем обратное движение. Хорошо, можно повторить. Делаем теперь вперед. Вращаем. Нам становится еще комфортнее. Кровь начинает еще более циркулировать в нашем организме. Напрягаем словно ручки опять сильно и проворачиваем, расслабили и проворачиваем дальше. Дальше продолжаем делать вращение нашими плечами. Делаем это назад. Теперь делаем вперед. А еще можем делать одним плечом вперед, другим назад. Чтобы к нам не приставала никакая потом деменция. Хорошо, размяли. Теперь вытягиваем наши плечи вверх. Тянем их кверху. И после, когда чувствуем, что у нас залились плечи, вытягиваем их и выпрямляем назад. Хорошо. Опускаем наши плечи теперь вниз и тянем их вниз. Протягиваем. Чувствуем, что у нас начинается уже забиваться все. И вытягиваем вниз и назад. Хорошо. Встряхнули. Теперь наши плечи одно вниз, другое вверх. Но стоим ровно. Протягиваемся. Протягиваемся. Делаем все постепенно, медленно, без надрывов. Хорошо. Молодцы. Ставим наши руки на уровне плечей. И делаем обороты в локтях. Делаем медленно. Разминаем. Прокручиваем. Делаем обратную сторону. Хорошо. Берем на себя. Можно чуть-чуть поживее, потому что мы уже немножечко разогрелись. Делаем обратную сторону. Хорошо. Ставим наши руки на уровне плечей в согнутом положении. И поднимаем вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. От 7 до 12, помните это? Оставляем положение наших рук также и опускаем их, выворачиваем наш плечевой пояс, разминаем. Хорошо. Стряхнули наши руки и складываем их в замок. Делаем медленные обороты. Постепенные. Медленные обороты. Разминаем. Хорошо. Теперь повторяем за мной, чтобы было видно.

Да? После делаем вверх. Молодцы. Встряхнули наши руки. Продолжаем нашу разминку. Встаем ровненько. Ноги на ширине.

Хорошо. Теперь ставим наши ноги пошире. Берем правую руку и тянемся ей в сторону. Как будто мы хотим до чего-то дотянуться. Схватись за что-то. Тянем, тянем, тянем, тянем. Растягиваем нашу широчайшую. Опа, встали. Еще разок. И протягиваем, протягиваем, протягиваем, протягиваем, протягиваем. И сейчас я вам покажу эффект этой разминки. Одна рука становится длиннее. Нужно теперь все это сделать ровным. Ставим также ноги шире. Берем левую руку и тянем. Протягиваем еще раз. Широчайшую нашу помним, да? И наши руки выровнялись. Хорошо. Теперь ставим левую руку на левую ягодицу и протягиваем. Медленно. Также делаем с правой стороной. И еще раз. И еще раз. Хорошо. Теперь приступаем к наклонам вперед. Ноги у нас на ширине плеч. Ноги ровные, прямые. И делаем постепенно, потихонечку наклон. Этих движений нельзя делать во избежание травм. Поэтому постепенные наклоны. Почувствовали, что мы встали до предела. Немножечко жжет у нас сзади колен. И начинаем заводить плечи поочередно вперед. Раз. Два. Три. И помним, да? От 7 до 12 повторений. После этого, не вставая, чуть-чуть нагнулись еще ниже. Взяли за ногу за одну и прижимаемся. За другую. И повторяем несколько раз. Хорошо. Встали. Ножки вместе. И обняли. Хорошо. Продолжая нашу разминку, приступаем к коленям. Легкие похлопывания по кругу, вокруг колен. Потом можно их размять. Хорошо. И только после этого мы приступим к приседаниям. Размяв наши колени, мы переходим к приседаниям. Приседания должны у нас быть под углом 90 градусов. Ставим ровно на ширине плеч. Спинку держим ровно. Низко не надо приседать, чтобы наши колени были здоровы. Но когда встаем, сводим ягодицы и таз заводим вперед, напрягая ягодицы. Поэтому у нас получается в два этапа. Раз, два. Повторение делать на ваше состояние, поэтому от 10 и выше. Но мы понимаем, что залог успешной разминки, тренировки – это всегда постепенное повышение нагрузки. После того, как мы поприседали, делаем упражнения такие. Встаем на носочки, не касаясь пятками, и разминаем. Протягиваем. Тут тоже уже смотрим до того состояния, когда наши икроножные мышцы начинают немножечко так гореть. Размяв наши икроножные мышцы, переходим перекатывание с пятки на носок. Молодцы. И закончим мы дыхательным упражнением. Вдыхаем мы всегда носом, выдыхаем ртом. Молодцы. Дорогие друзья, результаты нашей тренировки будут улучшены, если у нас будет сбалансированный и правильный рацион питания, и также если мы будем потреблять достаточное количество воды. Поэтому мы не должны забывать про воду во время тренировок. В конце каждой тренировки нам также нужно делать заминку. И у каждого вида упражнения заминка своя. Если мы потренировали плечи, или ноги, или грудь, или трицепс, соответственно, заминка и направлена, чтобы размять, растянуть ту группу мышц, которую мы потренировали. Часто задают вопросы, в какое время суток лучше тренироваться. Но это индивидуально. Вы можете заниматься, когда вам удобно. Если вы жаворонок, вы можете заниматься с утра. Если вы хотите

иметь хорошую мышечную массу, нарастить ее, то вам заниматься лучше в вечернее время. Если вы хотите похудеть, то вам заниматься лучше утром и натощак. Бог создал нас удивительными. И сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь вместе с вами продолжаем изучать Священное Писание в рамках цикла «Глубина Евангелия». И у нас в гостях вновь священнослужитель, руководитель Центра Духовного Просвещения Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович!
1: Добрый день!
0: И сегодня хотелось бы задать такой вопрос. 2000 лет тому назад примерно, да, Иисус Христос умер за наши грехи, был погребен, воскрес, вознесся. И вот уже 2000 лет, как сказано в Писании, он воссел одесную престола величия на небесах и там находится. Говорит ли Библия о том, чем он занят 2000 лет? Ведь наше спасение еще не завершилось до конца, да? Что он делает в течение этого периода?
1: В действительности есть целый ряд утверждений Священного Писания, которые понять возможно только лишь разумея, что Иисус Христос совершает на протяжении этих 2000 лет. И без этого Евангелие будет на самом деле неполным. Давайте посмотрим на несколько отрывочков, которые раскрывают эту истину. Первое послание Коринфянам, 15 глава. 17 стих говорит, 1 Коринфянам 15, 17, «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, двоеточие, вы еще во грехах ваших».
0: То есть его смерти было недостаточно, чтобы избавить от грехов. Нужно было еще и воскресение его.
1: То есть оказывается, несмотря на то, что традиционно, как правило, спасительное считается именно смерть Иисуса Христа.
0: Ну, и в Слове Божьем так сказано,
1: что он смертью. Это в действительности верно. Но если бы за смертью не следовало воскресение, то сказано, вы были бы по-прежнему в грехах ваших. То есть это заявление открывает нам путь к мысли о том, что не только смерть Иисуса Христа спасительна, но и его воскресение спасительно. Но что же это означает? В каком смысле мы освобождаемся от грехов благодаря воскресению Иисуса Христа? Посмотрим на другое место из апостольских писаний. Это послание апостола Павла к римлянам. 5 глава, 10 стих. Римлянам 5, 10.
0: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Тут уже не воскресением сказано, а жизнью, да?
1: Да, то есть есть вначале ссылка на смерть Его, и это дало нам примирение с Богом, но дальше сказано, тем более примирившись, спасемся жизнью Его. То есть, восстав из мертвых, воскресши, Иисус Христос живет и нас спасает. То есть, спасение в Священном Писании представлено как дело не только подвига Иисуса Христа на земле, когда Он прожил не

0: разу не согрешив, как дело не только Христовой смерти в качестве Агнца Божия за грехи всего мира, но и как то, что после своего воскресения Иисус Христос продолжает жизнью Своею делать для нашего спасения. И эта тема чрезвычайно важна. В 4 главе, в 25 стихе послания к Римлянам сказано так: «Который, то есть Иисус Христос, предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». То есть после того, как Иисус Христос воскрес, вот эта Его жизнь после воскресения для того, применительно к целям нашего разговора, чтобы нас оправдывать. То есть оправдание – это не только то, что имело место тогда, когда Иисус Христос заплатил за все грехи человечества. Это и процесс, который осуществляется с момента Его воскресения. То есть, совершая определенное служение, Иисус Христос нас оправдывает. Чуть подробнее читаем об этом в 8 главе послания апостола Павла к Римлянам же, стих 34. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес». Двоеточие. «Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас».
1: После воскресения.
0: После своего воскресения Иисус Христос приступил к следующей фазе своего служения вновь ради нас. Для оправдания нашего, для освящения нашего, для облагодатствования нашего Он совершает служение ходатайства. И отрывочек, к которому мы уже неоднократно обращались в этом цикле из первого послания Иоанна, второй главы, говорит о том, что Он есть умилостивление за грехи наши. Но что важно отметить, что вот это заявление о том, что Иисус Христос есть умилостивление за грехи наши, подается не только в качестве ссылки на состоявшуюся смерть Его заместителю. Там сказано в первом стихе так: «Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». То есть это умилостивление, оно осуществляется Иисусом Христом, так сказать, в режиме реального времени у Небесного Отца на протяжении всей евангельской эпохи, на протяжении всей эпохи христианства. Поэтому искупление наше совершается не только смертью Иисуса Христа, но и жизнью Иисуса Христа. И Священное Писание рассказывает о Его уникальной роли. Он единственный может быть посредником. Един Бог, единый посредник между Богом и человеком. Человек Иисус Христос, пишет апостол Павел.
1: А посредничество, оно именно после Его воскресения, да, осуществляется?
0: Да.
1: Не во время Его земного служения, так?
0: Конечно. И вот эти термины «жертва», «посредничество», «ходатайство», «умилостивление», «оправдание» – все это термины, заимствованные из богослужебного языка, который открыт нам в служении святилища Господня.
1: В ветхозаветном служении святилища.
0: Давайте посмотрим на отрывочек из 9 главы послания к евреям, стихи 11 и 12. Евреям 9 глава, стихи 11 и 12.
1: «Но Христос – первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». О каком святилище здесь идет речь?
0: Вот это ключевой вопрос. Но прежде я хотел бы обратить внимание, что здесь говорится и о крови Иисуса Христа. Она уже пролита. Mm-hmm. Мы знаем, где она пролита, да?
1: Но, тем не менее, Он со Своей кровью куда-то вошел.
0: Вот. Оказывается, там процесс на Голгофе не закончился. Mm-hmm. Процесс искупления, он включает в себя пролитие крови, а дальше с нею он должен войти во святилище, чтобы приобрести искупление. Mm-hmm. То есть искупление может состояться тогда, искупление от греха, когда есть жертва, а также есть теперь использование крови этой жертвы во святилище. Мы узнаем о том, что есть скиния, есть святилище на небе. И это святилище названо истинным.

0: что служение в этом небесном святилище нам может быть доступно.
1: А как это он со своей кровью вошел? Он уже был в новом прославленном теле. Угу. Это же символический язык, наверное, да?
0: Только одно место является местом литургии. Ну и теперь к вопросу о том, что это за святилище. В этом же послании к евреям в 7 главе вначале говорится о том, что Иисус Христос не мог по своему происхождению земному совершать священническое служение на земле. Mm-hmm. Да? Вот где это написано. 7 глава говорится в стихах с 13 и далее. «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику, ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». То есть Иисус Христос, будучи представителем царского колена, колена Иудина, Он не имел права священнодействовать на земле.
1: А из колена Левия, да, были?
0: Только лишь из колена Левия. Левиты и священники были определены законом Божьим для совершения священнодействия. Соответственно, тогда он не мог осуществить сполна процесс искупления, да, процесс освобождения от греха. И дальше Священное Писание рассказывает нам уже в 8 главе послания к евреям, в первых стихах, в первых 5 стихах следующее. «Главное же в том, о чем мы говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Сделаем пока паузу. Мы узнаем о том, что есть скиния, есть святилище на небе. И это святилище названо истинным. В подлиннике используется термин, имеющий значение реальным, подлинным. И именно вот там, в этом святилище, совершает священнодействование Иисус Христос. Дальше написано, «Всякий первосвященник, 3 стих, поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником», да, о чем уже было упомянуто, «потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, здесь священство уже было по закону Торы, которые эти дары служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Есть, согласно Священному Писанию, истинное реальное святилище на небе, где совершает служение наш первосвященник, Господь Иисус Христос, который со Своею кровью вошел туда, для того, чтобы осуществить следующий этап спасения. И что для нас очень важно знать, что служение в этом небесном святилище нам может быть доступно. Во-первых, с точки зрения того, что оно собою являет, в чем оно заключается. Потому что сказано, что служение в небесном святилище было открыто тогда, когда Господь давал постановление Моисею. То есть земное святилище, вот это скиния, передвижное сооружение, а потом позже и храм, это было построено для того, чтобы иллюстрировать великие истины плана спасения, которые в реальности начнут осуществляться в небесном святилище, когда туда войдет наш истинный первосвященник со своей кровью.
1: Ну, не только, наверное. В земном святилище там и Голгофскую жертву Христа мы видим, да? Но мы видим, что на этом не закончилось.
0: Да, служение в земном святилище, оно открывает нам
1: весь план спасения.
0: Весь Божий план спасения. Вот все то Евангелие, которое вечно, да, о котором мы говорили в самом начале этого цикла, что Господь прежде вековых времен уже дал нам обещание вечной жизни, дал нам благодать, агнец заклан прежде создания мира. Вот эти все великие истины о Божьей любви, евангельские истины, они были воплощены в конкретные реальные служения, которые на земле осуществлялись до того момента, как была истинная жертва принесена, и когда со своей кровью Иисус Христос

0: Христос вошел в небесное святилище и таким образом воплотил в себе не только прообразы жертвы, но и прообразы священника.
1: Ну, вот многие задают вопрос, а как это он со своей кровью вошел? Он уже был в новом прославленном теле. Угу. Это же символический язык, наверное, да?
0: Подобно тому, как невозможно возложить на себя грехи всего угу. мира. У них нет тяжести. Это понятие духовное, угу. понятие вины. Вина имеет тяжесть, но на таком субъективном, на, так сказать, более тонком уровне, это, безусловно, образы. Но они описывают
1: реальные
0: духовные механизмы, угу. которые в духовном мире обязательно должны иметь место, и без которых не было бы спасения. Потому вот у христианства в начале своего исторического пути развития был очень важный перекресток. Либо пойти путем вечного Евангелия, которое благовествует нам о том, что есть на небе реальное святилище, где есть священник и иные служители, которые открыты нам и описаны в книге Откровения. Да? Ангелы Божии, 24 старца, которые соответствуют 24 чередам священников. Они одеты в льняные одежды. И все это служение там описано языком, полностью соответствующим языку Торы, где рассказано о том, как нужно служить во святилище. Это вот первая дорога. Принять, что у нас есть священник, к которому мы можем приходить, к которому мы можем исповедовать грехи свои, который может нас очищать от грехов в плане снятия вины, но который может идти дальше, который может нас очищать и освящать, чтобы искоренить вот этот грех. Либо пойти языческим путем. Путем, где есть вот священник, который на земле совершает служение, и считается, что он реальное освобождение осуществляет, что на земле священство подлинное, на земле подлинное происходит реализация вот этого вот процесса очищения. И, к великому сожалению, исторический ответ христианства был неоднозначным. Некоторые верили в то, что есть реальное небесное святилище, а некоторые христиане пошли путем создания земного священства.
1: А почему сказали, что это языческое? Ведь в ветхозаветные времена действительно на земле осуществлялось то, что сегодня Христос делает в небесном святилище. Однако же мы не можем сказать, что это языческое действие.
0: Конечно. Разница в том, осуществляется ли это по законам Божьим или вопреки законам Божьим. Согласно закону Божию, согласно Торе Господней, сказано, что только одно место является местом литургии. Только одно место предписано, где можно приносить жертву, где можно обретать прощение грехов. Сказано, нельзя приносить тебе жертвы на каком-либо другом месте, но только на том месте, которое изберет Господь, чтобы там пребывать имени Его. То есть служение, которое дал Господь, оно было централизовано. Только один может быть храм. Только одно место, где жертва приносится. И там все должно строго осуществляться по законам Божьим. Те, кто творчество пытался демонстрировать человеческое, в частности, Надав и Авиуд, сыновья Аароновы, да, они внесли чуждый огонь. Не такой, как Господь повелел, не тот огонь, который Господь дал. Их тут же Господь поразил. То есть в язычестве параллельно вот тому, что было явлено в Богооткровении и где происходило все по Божьей воле, существовали альтернативные храмы, альтернативные пути, которые шли в нарушении воли Божьей, в нарушении закона Божьего. Так вот, когда нету на земле больше этого святилища, а храм был в 70-м году нашей эры уничтожен, то больше на земле никто не может называться священником. Больше нету священнодействия, больше нету священства.
1: Но в каком-то смысле мы ведь и вас представляем нашим телезрителям как священнослужители.
0: Конечно.
1: То есть, а в каком смысле не может больше никто на земле?
0: В плане осуществления механизма спасения. Мы названы в послании апостола Петра царственным священством, но там же и функции оговорены, дабы возвещать.
1: Но не совершать
0: совершать спасительное служение. То есть, священники, если сделать, как говорится, шаг назад, они были призваны Господом совершать главным образом два вида служения. Первый вид служения – это сохранение Слова Божия и провозглашение. Сказано в книге пророка Малахии, из уст священника ищут закона Господа. Его уста хранят ведение о Господе. Это первое. Второе, они, сказано, возлагают жертву на жертвенник твой. И вот только лишь те, кто...

0: был от Господа поставлен на это, кто по Торе имел право совершать это служение, только представители колена Левия, только в одном месте, только строго по всем
1: могли
0: законам.
1: Могли совершать жертвоприношения.
0: Имели право это делать. Но сегодня нет ни того места, где это можно делать, нет тех людей, которые могли бы это делать. И главное, что вся эта система себя исчерпала.
1: Ну, поэтому и жертвоприношения мы не приносим сегодня.
0: Конечно.
1: Жертва уже принесена,
0: конечно,
1: жертва Христа.
0: Но, как говорится, кто как. В некоторых направлениях христианства жертвы по-прежнему приносятся, я имею в виду кровные жертвы. В некоторые праздники заколаются животные. Так? А некоторые называют жертвой...
1: Бескровную.
0: То, что происходит во время богослужения. Но богословие по-прежнему остается то же, что священник заколает агнца. Это дело и называется так. Да? Вера как раз-таки продолжает существовать в том, что вот здесь оно священнодействие, вот здесь вот благодать является, вот здесь реальное отпущение грехов происходит. И вот это... противоречит тому, что открыто в Священном Писании. Потому что либо нужно все совершать по закону Божию, либо это будет, я прошу прощения за откровенное слово, отсебятина. И тогда гнев Божий на тех людей, кто сам себе, на тех, кто сами себе присваивают вот это право быть священниками. Потому послание к Евреям написано нам, чтобы показать, что вот все это служение, которое происходило в земном святилище, оно было образом и тенью небесного. Что Иисус Христос, когда вознесся, Он вознесся не для того, чтобы там в блаженстве пребывать и отдыхать, да, на облаках небесных. Он совершает служение там, ежеминутно, ежесекундно. Всякий раз, когда человеку нужна Божья благодать, она только лишь оттуда может быть послана. То есть мы утвердили на основании Священного Писания, что дело спасения продолжается в действительности. Если бы он не воскрес, если бы он не совершал своего ходатайственного служения, то мы были бы по-прежнему во грехах наших. Ну, а теперь мы можем чуть подробнее об этом поговорить, прочитав еще один отрывочек из 9 главы послания к Евреям, стихи с 13 по 15. Мы, собственно, продолжим чтение отрывка, который начали.
1: «Ибо если кровь и тельцов, и козлов, и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному».
0: Говорится о том, что Иисус Христос, Он очищает нас, готовит нас к служению. То есть то, что происходило в земном святилище, теперь осуществляется в небесном святилище. Вот. Потому все, что можно было делать в земном святилище, а что именно? Например, согрешил, можно было принести жертву, чтобы обрести прощение. Что еще можно было бы делать? Молиться. Молились всегда по направлению к храму. Угу. Да? Потому что там в это время приносится жертва всесожжения. Там дальше фимиам воскуряется. То есть вот это вот служение в храме, оно было центром богопоклонения для всего народа Божия. Когда человеку нужно освящение, нужна сила для того, чтобы преодолеть грех, туда же мы обращаемся. Когда нужна защита от Господа, когда враги пришли, царь подходит туда, к святилищу, разворачивает письмо врагов и говорит: «Господи, воззри». И Господь оттуда посылает свою защиту, оттуда посылает спасение. То есть святилище является центром, откуда Господь осуществляет все необходимое для реализации плана спасения. И потому у нас есть целый ряд призывов в Священном Писании туда обращаться. Вот один из них в послании к Евреям в 4 главе, 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Что это за престол такой? Престол благодати, куда можно приступать. Чуть перед этим сказано в 14 стихе. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса», да, то есть вознесшегося, «Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо», 15 стих,

0: мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем. То есть всякий раз, когда человек проходит через какие-то немощи, осознает свою греховность, не может совладать силой греха, он знает, что есть тот, кто этот путь прошел, кто на земле одержал победу, и он ныне, пройдя небеса, совершает вот там вот у престола Божия в небесном святилище служение ради нас. Потому мы имеем преимущество, сказано, с дерзновением, то есть открыто, с уверенностью приходить туда, потому что у нас, ну говоря вот так вот по-простому, там свой человек. И он представляет нас там перед Богом, и он наши интересы там отстаивает, и он грехи наши там прощает, и силу нам дает победоносно идти жизненным путем. Еще одно чудное заявление мы находим в 10 главе послания к евреям, стихи с 19 по 23. 10 глава с 19 по 23. «Итак, братья, имея дерзновение», вот вновь это слово, «входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Вновь призыв входить во святилище. То есть вот это было недоступно в доевангельскую эпоху. Как мы уже упоминали, тот, кто не принадлежал к колену священническому, не мог это делать. А здесь, во Христе Иисусе, в небесное святилище, в самый центр Вселенной, во святая святых небесного святилища, мы можем входить благодаря Иисусу Христу. Именно призыв «да приступаем». Но вот одна проблема, которая многим мешает это сделать. Когда у тебя по соседству есть конкретное здание, конкретное строение, или же, может быть, в соседнем поселке или в соседнем районе, то человек, вот входя туда, он реально осознает, созерцая путем вот всех органов чувств, он осознает свое присутствие в особом месте. А здесь это можно делать, сказано, верою. С полной верою входя туда.
1: Но разве нельзя и как бы здесь представлять, а мысленно возноситься туда?
0: Обязательно. Так вот именно об этом идет речь, что человек
1: недостаточно
0: должен
1: лишь
0: знать,
1: здесь ограничиваться.
0: Нужно... Конечно, нужны богослужебные помещения, но их функция совершенно иная. Это место обучения, это место молитв, это место просьбы и так далее. Вот. Но безотносительно к тому, находится ли человек в культовом помещении, или у себя дома, или в поле, или в другом месте, он знает, что там на небе есть реальное небесное святилище, где постоянно 24 часа в сутки идет служение, где ради нас Иисус Христос совершает служение для каждого поколения, вот уже около 2000 лет. И туда нужно приступать, и единственный путь – верой, с полной верой. Потому мы можем... Вот, зная, как оно устроено, имея вот эти все удивительные образы и на основании Торы, и на основании книги «Послания к евреям», и книги «Откровения», где подробно описано служение, мы можем входить туда, видеть этот блеск, это золото, это сияние, ощущать этот фимиам, слышать пение ангельских хоров. Это реальное место, где Иисус Христос продолжает совершать реализацию вечного Евангелия.
1: Спасибо. В Священном Писании есть такой текст: «Приходящего ко мне не изгоню вон». И мы с вами, дорогие наши телезрители, можем быть уверены на все 100%, что наш первосвященник, который сегодня в небесном святилище ходатайствует за нас, не изгонит вон никого, пришедшего к нему и принесшего свои грехи. Нужно делать это с уверенностью, зная, что он для этого и находится там. Да благословит нас Господь в этом.
0: К великому сожалению, теперь большинство современных христиан, мы должны признать, не понимают апостола Павла. Если ты соблюдаешь законы Божьи, значит, обретешь жизнь
1: благодаря
0: вечную, благодаря этому. Это абсолютно противоречит

0: самой Торе в первую очередь.
1: Тора — это свиток, Иисус Христос — это личность Божества, да, Бога человек. Как это они тождественны?

0: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
1: Знаете ли вы, что есть одно необходимое условие для заключения завета с Богом?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вас вновь приветствовать и приветствовать нашего дорогого гостя Александра Камнева. Александр, спасибо за то, что вы подготовили нам еще одну встречу. Лена, вот как бы ты ответила на этот вопрос? Какое необходимое условие для заключения завета с Богом?
1: Но на предыдущих программах мы уже говорили о нескольких условиях, да? Это покаяние и как бы
0: разворот, наверное.
1: Да, да, и непротивление влиянию Духа Святого, да, да, чтобы действительно видеть себя в свете Божьем, да, и понимать свое истинное положение по отношению к Богу, не обманывать
2: зов
1: себя.
2: Зов Духа Святого, да. Да, который нас зовет все время ко Христу.
1: Да, да,
2: ко Христу.
1: Да.
2: Это его функция, на самом деле.
1: Да,
2: то
1: да.
2: есть привести нас ко Христу. Да, то есть, вот.
1: Да, как Иисус сказал, да, что от моего возьмет, да, и обо мне будет говорить.
0: Это про Духа Святого,
1: да? Да, про Духа Святого, да.
0: Что он возьмет от Христа и о нем,
1: да,
0: и
1: о нем
0: от
1: будет.
0: Него, о, и от Иисуса
2: да,
0: Христа
2: да,
0: будет.
2: Это да, утешитель да, места да, Христа, да. да. Вот.
0: Александр, вы вот захотели сегодняшнюю встречу назвать необходимое.
2: Необходимое условие, условие да.
0: Лен, спасибо, что ты подвела итог того, о чем мы до этого да. говорили.
2: Необходимое условие, да. Давайте сначала поговорим немножко о Духе Святом, да, как мы его получаем. И вот мы еще нашим зрителям обещали сказать, а где он был в Новом в Ветхом Завете.
0: Да, да
2: Ветхом
0: это Завете. Очень важный вопрос. Где да. же был Дух Святой?
2: Пусть нам ответит на это сам Иисус Христос.
0: Ветхого
2: да.
0: Завета.
2: Вот. Это у нас 14 глава от Иоанна. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Вот смотрите, опять идет послушание, да? Послушание. Святой Дух, вы знаете, он очень сильно связан с послушанием. То есть как его получить? Как его получить?
0: Захотеть.
2: Захотеть. То есть быть послушным Богу.
0: Послушание да. у меня немножечко вот вызывает напряжение какое-то это слово, потому что послушание, оно бывает через силу. Вот я не хочу, но я вынужден.
2: Ну, да,
0: я
2: ну,
0: не хочу, но меня заставляют.
2: Да, но мы же говорим захотите, да? Захотите.
0: Да, захотеть. Да. Это вот от воли человека
2: это
0: зависит.
2: Это на любви основано, на самом деле. Потом апостол Иоанн напишет, что это есть любовь к Богу, если мы
0: соблюдаем
2: да,
0: его.
2: Да, соблюдаем, да.
0: «Если любите меня, соблюдете заповеди мои». Я вот такое еще слышу. Что если вы любите, то вы соблюдете,
2: да,
0: это произойдет.
2: Это будет естественный процесс.
0: Да.
2: Потому что мы же, кого любим, мы всегда хотим ему сделать что-то такое. И приятное, да, и быть такими, какими он хочет нас видеть. Да. То есть, что мы можем сделать Богу приятное? Соблюдать его заповеди. Да. То есть, когда он видит наше положительное... реакцию на свои слова, когда он видит, что мы действительно изменяемся.
0: Вот я продолжила бы эту мысль, что вот если любите меня, то вы соблюдете мои да. заповеди. Даже вот про 10 заповедей это говорят, да. что конструкция
2: да, да,
0: оригинального
2: да, да.
0: текста – это не повелительное наклонение да. «не убивай», «не кради», «не прелюбодействуй», а там сказано так «ты не будешь
2: не
0: красть»,
2: будешь.
0: «Ты не будешь убивать, ты не будешь прелюбодействовать». Но это при том условии, вот, про которое мы говорим, что именно вот когда в сердце
1: если
0: мы...
1: Любите.
0: Да, да. Если вы в сердце да. принимаете вот, Господа, да?
2: И если я увижу у вас это

0: стремления, то я молю Отца моего и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает». То есть это последние часы Ветхого Завета. Где Дух Святой находится? С вами пребывает. А и в вас будет.
1: Александр, расшифруйте, что это значит последние часы Ветхого Завета?
0: Ну, это вечери Господня, когда это вечери с апостолами, вот, когда Христос разговаривает с ними. То есть затем они уходят в Гефсиманию, и Христа забирают, и дальше идет распятие.
1: То есть это перед Голгофой?
0: Да, это последние часы этого Ветхого Завета, да. Сейчас он пребывает с вами, да.
1: То есть он уже в Ветхом Завете, еще до распятия, он уже пребывал с учениками?
0: Конечно, пребывал. И он был на Давиде, как написано, от Саула дух отошел, и стал его мучить другой дух совершенно. Да? Но он почил на ком? На Давиде. Да? То есть...
1: Ну, потом мы про Духа Святого вот читаем в самом начале. И тьма над бездной, вот при сотворении мира, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, да?
0: Да, то есть он еще и творец, то есть сотворение нашего мира было тоже при содействии Святого Духа. Вот, еще слова Христа давайте посмотрим. Это у нас на празднике Кущи, 7 глава, 37-39 стихи. «Последний день, то есть восьмой день, великий день этого праздника, стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, чрево, потекут реки воды живой». Сие сказал он о ком? О Духе Святом, которого имели принять верующие, то есть они примут его, да? В него, ибо еще не было на них Духа Святого, то есть, ну, в оригинале нет слов на них, да, еще бы не было Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен.
1: Александр, объясните это, пожалуйста. Не было еще Духа Святого, потому что Иисус не был прославлен. Как это понимать? Здесь мы сейчас говорим о том, был ли Дух Святой во времена Ветхого Завета, и, казалось бы, был, а вот тут, говорится, не был.
0: Да. То есть вот на этот вопрос мы с вами очень долго будем отвечать в последующих программах, когда мы будем говорить, как Дух Святой дается нам на основании победы Иисуса Христа. То есть здесь вот прославление Христа – это победа. То есть термин
1: «победа над сатаной».
0: Термин «прославлен» в Евангелии от Иоанна – это означает «час мой» там, и так далее. Это вот означает смерть Иисуса Христа на Голгофе. Когда Иисус победил на Голгофе, да, то есть он получил Духа Святого и стал помазанным, то есть Христом, во время крещения. Дух его сразу вел куда? В пустыню, да.
1: Это, кстати, называется богоявление, да? То есть вот когда Иисус Христос принимал крещение, и тогда был голос с неба, сей есть Сын мой возлюбленный.
0: И Дух Святой сошел
1: на него. Сошел на него в виде голубя.
0: И сразу его повел в пустыню для искушения дьявола, чтобы там Христос победил его уже. Да? То есть это была первая победа Иисуса Христа.
1: А сейчас мы говорим о том, что вот он должен быть полностью прославлен.
0: Да, то есть он должен был победить, то есть должна случиться Голгофа, да? То есть победа Иисуса Христа.
1: И как это с Духом Святым связано?
0: С Духом Святым это связано так, что Иисус был водим Духом Святым. Да, то есть Дух Святой его вел сначала в пустыню, затем после победы в пустыне Иисус пошел служить. Помните, как он пришел в Галилею, в свой город Назарет, открыл книгу, зашел в синагогу, ему дали почитать из пророков, он открывает, и была, значит, книга пророка Исаии, да, Дух Святой на мне, да, и он что там?
2: Помазал
0: меня, то есть что делать? Исцелять, там, проповедовать лето Божие и так далее. И он дальше идет 3,5 года, слушает.
1: То есть Дух его призывает.
0: Дух ведет его, да, Духом. То есть у нас будет такая тема, значит, Иисус из Назарета и Святой Дух. Вот будет такая тема, как... То есть было показано всем, как Иисус, значит, водимый Духом Святым, да, Христос, Сын Божий, в итоге попадает куда? На Голгофу. На распятие, да, то есть, вот, и это победа, то есть, он был искушен во всем, кроме греха, да, вот, связка с Богом Отцом была через Святого Духа, да, вот, и здесь была показана победа Бога в человеческой плоти через связку его с Богом Отцом.
1: Победа Бога в человеческой плоти, вот именно через Иисуса Христа.

0: Христа.
1: Да. И когда Бог
0: через победу Иисуса Христа.
1: Вот мы, день Пятидесятницы, да? Когда мы,
0: день Троицы.
1: Да, когда мы видели, как Иисус подходит к Отцу, на это видение 4-5 главы Откровения, да, Иоанна, да. То есть в этот момент, мы с вами говорили, на апостолов изливается Дух Святой. Когда Отец принимает победу Иисуса Христа, все, что Он сделал для человека, вот, водимым Духом Святым, да? Вот, Иисус еще скажет: я иду к Отцу, а вам, значит, другой утешитель, да, вот, и вы те дела, которые я делал, тоже сделать сможете.
0: Вот еще раз, ветхозаветний праздник Пятидесятницы, он тоже предвозвещал вот эту вот Пятидесятницу излития Духа Святого, да?
1: Да, ветхозаветный праздник Пятидесятницы буквально по дням после, значит, вознесения снопа, который символизировал воскресение Иисуса Христа, после воскресения на 50-й день как раз произошло излитие Святого Духа на апостолов,
0: учеников.
1: На учеников, да, на учеников.
0: Александр, еще раз тогда вот все-таки сформулируйте, где был Дух Святой в Ветхом Завете?
1: Он был всегда рядом с человеком, всегда. Но благодаря тому, что сделал Иисус, да, то есть благодаря Его победе на кресте и принятию Его плодов и признанию Его победы Отцом, да, Дух Святой был послан еще и на учеников. Помните, когда он крестился, Иоанн говорит:
0: Иисус, когда
1: да, мне надо от тебя креститься. Угу. Вот он говорит: оставь теперь, ибо так мы должны совершить всякую правду. Угу. Да? То есть Бог пошел тем путем, которым предлагает и нам. И поэтому апостол Петр говорит: креститесь, примите, и примите Духа Святого. Угу. Для этого это сила. То есть как Иисус победил в своей жизни, так и вы можете побеждать.
0: Вот. Очень
1: но
0: интересно.
1: Без меня не можете делать ничего, Иисус сказал.
0: Да. Так что тут... Очень интересно, что вот мы больше теперь как-то акцент делаем на Духа Святого, да, то есть вот в этой части наших рассуждений.
2: Интересно, да, что вот Иисус, да, Никодиму сказал, что должно родиться свыше, да, от Духа Святого. Да. И мы прекрасно знаем, да, что Иисус Христос тоже родился от Духа Святого.
1: Помазан Духом Святым был, да, тоже родился.
2: И родился, да, и родился. Да, родился,
0: по сути, а где это сказано, что он родился?
2: Ну, Марии было дано, что найдет на нее Дух Святой, да, и она зачнет и родит сына.
1: Да.
2: То есть он родился от Духа Святого.
1: От Духа Святого, да.
2: Вот. И нам должно родиться свыше, должно родиться от Духа Святого. Не только по плоти, но и второе рождение необходимо для того,
1: вот
2: чтобы...
1: Вот вы знаете, что в истории христианской церкви, а именно в Ефесе, произошел такой случай, что когда апостол Павел, давайте посмотрим слайдик, да, вот он приехал в Ефес к братьям, которые заключили завет вроде бы с Богом, да, но, как говорил апостол Петр, должны были сразу принять кого?
2: Духа Святого.
1: Духа Святого. Ну, спрашивает: а вы приняли Духа Святого? Что они ему говорят? А мы даже не знаем, кто это вообще. Что это? Кто это? Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал: вот так вы во что же? Вы крестились. Отвечали: в Иоанново крещение. А это что было? Крещение покаяния. То есть просто покаяние оказывается...
2: Недостаточно.
1: Недостаточно, чтобы принять Духа Святого. Угу. Недостаточно.
0: Это мы переходим к теме, которую заявили, необходимые условия для заключения завета с Богом?
1: Да, и принятие Святого Духа. Угу. Павел сказал, Иоанн крестил крещение покаяния, говоря людям, что веровали в грядущего за ним, да, то есть по нем, Иисуса Христа. Услышав это, они крестились во имя Иисуса Христа Господа. Когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками. То есть Дух Святой. Вот Дух Святой появился. То есть получили когда? Когда они поверили
0: в
1: Иисуса Христа.
0: Поверили.
1: Да, своего Спасителя. Что Он может сделать в нас многое на самом деле. То есть крещение, правильное крещение, это не только покаяние, да, а еще вера в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Угу. Вот. И тогда человек получает Святой Дух.
0: Это необходимое условие, да, для завершения, для заключения завета с Богом?
1: Давайте еще раз на фразу апостола Петра посмотрим.
0: Давайте.
1: Услышав это, они умилились. Это у нас Пятидесятница, да? Угу. Когда люди услышали об Иисусе Христе, они умилились сердцем, сказали Петру и прочь,

0: апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же им сказал, что нужно первое сделать?
1: Покайтесь.
0: Покайтесь. Вот вам информация, вот вам свет, вы знаете теперь, что вы грешники, что должны сделать? Покайтесь, обратитесь к Богу, повернитесь, да, на 180 градусов, обратитесь в вектор своих надежд и устремлений к Богу. Что там дальше нужно сделать? И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа.
2: Вот. Покайтесь, докрестится и получите дар Святого Духа.
0: Да, мы на этой программе утверждали с вами, что дар Святого Духа мог быть дан людям только после победы Иисуса Христа. Но качественно это как бы тезис не развернули.
2: Вот, он у меня сомнения вызвал.
0: Да, поэтому, чтобы не было вопросов у зрителей, мы им сейчас скажем, что мы это подробно будем исследовать вот в ближайших программах, да. Вот как раз посвятим этому.
2: Потому что сейчас темы, вот у нас такой разворот, как и направление.
0: Просто вы меня спросили, я сказал, да. А развернуть полностью не получилось окончательно.
1: Вот интересно, у меня сейчас при прочтении этого текста возник вопрос, да? Часто при крещении говорят, что крестится во имя Отца, Сына и Святого Духа, да? А вот здесь мы читаем. «Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа».
0: Здесь апостол Петр почему так говорит? Потому что он только что рассказал о Христе. О Христе. И Христа нужно было принять. Что этот обещанный Мессия, который ждал Израиль, это и есть Иисус из Назарета. Это Иисус из Назарета.
1: Для христиан...
0: Он Сын Божий, это нужно принять, это
1: верить в это. А сейчас для христиан как бы нет препятствия в том, что мы верим в Троицу Отца,
0: это препятствие
1: Сына
0: нет,
1: и Духа
0: это написано
1: Святого.
0: Так в Евангелии от Матфея, когда Иисус говорит: «Все предано мне на земле и на небе, да, Богом Отцом, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Почему так можно говорить? Потому что Бог един. Един есть.
1: Потому что чтобы,
2: три ипостаси
1: не было.
0: И сейчас мы это подтвердим в Священном Писании. Внимание. Чтобы потом ободрять ефесянам, апостол Павел пишет послание. Чтобы их ободрить, да, посмотрите. «Для сего преклоняй колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Это кто? Это Бог Отец. Апостол Павел преклоняет колено, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердцах ваших». Сколько вы здесь насчитали?
2: Троица.
0: Вот она. Вот это три единый Бог, понимаете? Иисус Христос по воле Отца, через Святого Духа, по нашей, посмотрите, вере, верою вселяется в
2: наше.
0: Вот оно необходимое условие. Веры в Иисуса Христа, как источник нашего спасения, как источник нашей победы.
2: Вера в Бога.
0: Вера в единого Бога. Единый Бог находится в нас через Святого Духа, находится в нас сам Спаситель Иисус Христос по воле Отца. И Отец находится тоже вместе в нас, в нашем сердце. Для чего это нужно сделать? Вот для чего. Апостол Павел дальше продолжает. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и разуметь все превосходящее разумение, любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Это вот то, что, о чем
1: то
0: мы с вами скоро...
1: То есть это восстановление образа Божьего, да?
0: Да, о чем мы с вами скоро будем говорить, это о Духе Святом и о храме Духа Святого, о полноте Божества внутри человека, в человеческом сердце, в человеческом разуме. Может это у нас быть? Да, может. Как это сделать? Смотрите наши следующие программы.
2: Ну что же, очень интересно, Лена. Узнаем ведь очень много.
1: Да, очень много нюансов таких, которые, кажется, вроде ты все понимаешь, да, а вот что-то есть то, очень важно.
2: Что не приходило в голову. То есть Божье откровение, оно прогрессивно, оно продолжается, да, Бог все больше и больше открывается.

0: открывается нам, и, как Александр сказал на одной из встреч, будет открываться нам всю вечность, потому что Бог бесконечен.
1: Бесконечен.
0: Да, представляете, как это интересно? То есть нам сейчас его познавать, вот нащупывать, что ли, как-то, а потом будет вся вечность, где мы бесконечно будем его познавать, вообще познавать смысл, вообще полный смысл всего. Да, удивительно.
1: Аминь.
0: Ну что же, очень рада, что провели с вами это время, провели его в размышлениях над Словом Божьим. И ждем следующих встреч с вами. С Господом. До свидания.
1: До свидания.

тот день нам откроются двери отчизны, и нас примет небесная сень у реки.

0: Нам порой кажется, я уже все понимаю, я крепко стою в вере, мне ничего не страшно. Но апостол Павел говорит, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Как не обмануться своей духовной силой и научиться по-настоящему убегать от современных идолов? Сегодня мы продолжаем разговор о первом послании апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим о 10 главе. Павел Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы продолжаем с вами читать в синодальном переводе, и сегодня уже добрались до целой 10 главы. Немножечко расскажите, о чем она, да, и о чем мы сегодня будем с вами говорить.
1: Ну, как мы с вами уже говорили, деление на главы, да, на стихи, оно условное. Десятая глава является продолжением 9 главы. Вот, идет речь о идолослужении, о отношении к этому идолослужению. Вот, и помните, главный такой тезис, что ли, да, 9 главы. Идол в мире ничто. Мы имеем знание, что идол в мире ничто. Но, после этого «но» многозначительно идет. Да, это не должно стать для нас поводом того, чтобы забывать о том, что все-таки идолослужение – это проблема. Это проблема и для тех, кто может соблазниться тем, что вы как бы своим поведением можете показать, что как бы вы участвуете в идолослужении. Кому-то может это показаться. Вот. Но есть еще и другая проблема. Проблема в том, чтобы действительно избегать идолослужения. Вот. Проблема, мы, по-моему, в прошлой беседе этого касались, связана с тем, что вся жизнь в античном мире была пропитана идолослужением. Вот. От названия месяцев года, да, и до всего. Ну, например, если вы были каким-то государственным служащим, да, ну или там вы приносите присягу какую-то, да, вы должны во имя богов это делать, приносить присягу. Если вы занимаетесь коммерцией, вы должны посвящать, значит, ритуалы, определенные своим богам, участвовать в ритуалах своим богам в своем сообществе коммерческом, для того, чтобы эти боги благословили или содействовали успеху вашему коммерческому. Если вы этого не делаете, вас просто исключат из этой гильдии, и вы не сможете, значит, ни пароход арендовать, или парусник, там, да, галеру для того, чтобы перевезти свой товар, или там место на рынке получить, вы просто не сможете. Вот. Если вы какой-нибудь там ремесленник, то вы тоже входите в какое-то сообщество, и все эти сообщества поклоняются, значит, своим богам. Буквально каждый шаг, он так или иначе был расписан, ну, как бы связан с этим. Помните, апостол Павел в 17 главе Деяния апостолов посетил Афины в этом там, своем третьем путешествии из Македонии. Он спускается как бы вниз, и выступая в Ареопаге перед слушателями, перед собравшимися, он говорит, когда он пришел в Афины, да, он вспоминает, что он, его дух, Лука вспоминает, его спутник, автор книги «Деяния апостолов», что Павел возмутился при виде такого обилия идолов. Я помню, как бы как-то я был в Ефесе, в Турции. Вот. Если кто бывает в Турции, как бы сильно советую туда поехать. И вы как бы своими глазами это увидите. То есть это город, который был разрушен еще до христианизации, где-то в начале 4 века землетрясением. Ну и он постепенно опустел. И вот законсервирована была та культура, да, вот, с того времени. И когда археологи это все расчистили, буквально на каждом перекрестке есть какие-то знаки идольские. То есть или это изображения, или барельефы, ну, как бы, или это статуи, или барельефы, или какие-то надписи. Ну, буквально все посвящено тому или иному божеству. То есть все, весь мир, он преломляется через вот это представление о мире людей как продолжение мира богов.
0: То есть, вот эта посвященность была у них, конечно.
1: Да, вот буквально.

0: буквально во всем. Это может быть, знаете, как кто застал Советский Союз, помнит, что на каждом углу у нас стояли статуи, значит, вождей мирового пролетариата или, значит, какие-то плакатики или еще что-то. И каждая речь или каждая книга начиналась с упоминания, значит, кого-то из этих вождей. Ну вот что-то вроде того, но еще более как бы в сильной степени. И вот христианин, он должен себе четко представлять вообще, вот, кому он служит. Вот случайно как бы не уйти в эту сторону. А соблазн-то был большой. Если у вас есть свое дело, свой бизнес, или если у вас какое-то есть положение в обществе, то как без ритуала? Угу. А как к этому относиться? Ну, с идоложертвенным мы как бы разобрались. Допустим, если это никого не соблазняет, ешь без всякого исследования для спокойствия совести, да? Ну, к этому мы еще подойдем. А как быть с принесением присяги?
1: Ну, да, вот это с чем мы сталкиваемся вообще.
0: Да, вот у нас президент, когда приносит присягу, он руку кладет на Конституцию. Угу. Вот такое нейтральное что-то. А вот в Соединенных Штатах кладет на Библию. Да? А вот в античном мире, ну, грубо говоря, руку клал там на изображение какого-то божества, да? Угу. Вот если вы вот участвуете в этом, вы можете в этом участвовать или не можете в этом участвовать? Это на самом деле была огромная проблема. И кто-то вот эту тему идоложертвенного, что идол в мире ничто, развивал дальше. И говорил, ну, если идол в мире ничто, ну, формально. Знаете, как у нас крестик вот так вот сделают?
1: Да-да-да, за спиной, чтобы...
0: За спиной, да.
1: Фух, пронесло.
0: Это вроде как не считается. То, что я сказал, не считается.
1: Да.
0: Ну, и говорит, ну, какие проблемы? Давайте так. Вот. А это вносит еще больше как бы разногласия в церковь. Ну, как бы, если часть так считает, то другая часть, особенно кто из иудеев, для них это категорически неприемлемо, да, угу. Вот всякое такое участие. Угу. То есть получалось, что жить в языческом мире, христианину, жизнь в языческом мире, она означала, в общем-то, во многом конец карьере. Угу. Вот. Это конец каким-то успеху какому-то. Вот. Такое вот, такое маргинальное какое-то существование. Угу. Не невовлеченность в жизнь общества. И вот это вот тема 10 главы. Угу. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были подобны. Да, он начинает сразу с такого сильного библейского образа. Угу. Все крестились, дальше будет понятно, почему. В Моисее, в облаке, в море все ели одну и ту же пищу, пили одно и то же духовное питье из последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И не будьте идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано. Народ сел есть, пить, играть. Ну, к этому чуть позже перейдем. Значит, апостолу Павлу надо убедить вот эту часть коринфских верующих, которые считают, что ради своей социализации, успеха там своего, карьеры своей. Угу. Вот, нужно, ну, как бы закрывать глаза на все это. Угу. Да? Он им говорит, что нет. И приводит, как и положено апостолу, ссылается на Священное Писание. Да. В времена апостола Павла Священное Писание был только Ветхий Завет. Новый еще не сформирован, он сформировался только где-то.
1: Поэтому они опирались на Моисея.
0: Да, естественно, да. И он приводит пример. Опять же, кстати говоря, то, что апостол приводит такие примеры, говорит, что его слушатели были в теме.
1: Да. То есть понимали, о чем идет речь.
0: Да, то есть это говорит о том, что богослужение ранних христиан было подобно синагогальному богослужению, синагоге. Угу. А смысл синагогального какое богослужение? Брался текст библейский и пояснялся. То есть его читал. Ну, то, что мы сейчас делаем. Угу. Читал. Ну, мы просто немножко больше уходим в как бы исторический контекст, а там духовный больше смысл пояснялся. Читается текст, и дается ему комментарий. Читается угу. текст, дается комментарий. То есть это, похоже, было вот раннехристианское богослужение подобно. Угу. Кстати, синагога – это же греческое слово. Синагога, да, это собираться вместе. Это собрание, по-русски говоря. Да. И вот апостол приводит этот пример из истории библейской, исход из Египта. Вот. И тут он упоминает о пище, о питье, уже как бы...
1: Духовной пище, да.
0: Да, это будет тема развиваться.
1: Христос.
0: А исход из Египта – это что такое? Это вот это исход к святости. Исход от состояния поклонения идолам, от состояния незнания Бога, исход к поклонению живому Богу и соблюдению его заповедей.
1: Угу. Ну, то есть они там были же в рабстве, не просто таком физическом, но также
0: да, конечно,
1: они были в духовном рабстве, да. И Бог их отделил.
0: Да. Здесь он перечисляет вот, с пятого стиха, значит, грехи Израиля, пять грехов. И они, как бы, получается, ну, намек такой на Коринф. Все, что говорит апостол Павел, он не просто вспоминает, да, он как бы перебрасывает мостик. Mm-hmm. Шестой стих. Это все были образы для нас. То есть, глядя на них, мы должны видеть себя в них.
1: Ну да, то есть,
0: чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Помните, перепела. Mm-hmm. Мясо хотим, значит, ропот. Вот ты нас тут кормишь манной, надоела она нам, да? Угу. Прихотливый народ. Не будьте идолопоклонниками. Угу. А вот идолопоклонники... И дальше он пишет, народ... Что значит идолопоклонники? Когда Моисей пошел на гору Синай получать заповеди... Народ себе вылил золотого тельца. И как написано, народ сел есть, пить и стал играть. Это вот как раз вот то, о чем мы с вами говорили. Народ, идолослужение – это не просто жертву принесли и разошлись. Это mm-hmm. праздник. Ели, пили, идол как бы с ними, ну, в одном кругу. Mm-hmm. Вот. И он говорит, не станем блудодействовать, как следующий грех, да, это второй грех, не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. Помните, мы с вами... говорили о блудеянии, да. Которое было. Да? А тут речь идет о моавитянах, о языческих народах, которые смешивались. Угу. Израиль, как бы блудодействуя с ними смешивался.
1: Смешивались народы.
0: Следующее. Не станем искушать Христа, как некоторые из нас искушали, значит, и погибли от змей. Угу. Помним эту историю. В пустыне, когда, значит, по причине ропота стали... умирать от змей, от укусов змей.
1: Змей.
0: Да. Угу. Не ропщите, как некоторые из них роптали. Угу. Восстание Корея, значит... ну, и вот все эти библейские истории, они проходят перед глазами Коринфян, угу. И он, апостол, их использует для того, чтобы их убедить в том, что их исход из Египта, да, образно говоря, или исход из этого жизни среди язычников, он должен быть радикальным.
1: Ну, то есть это как Моисей давал заповеди, ну, в смысле, принес, да, вот эти заповеди, да, которые Бог даровал им, да, то и здесь также Павел говорит о том, что он просто напоминает о том, с какими на самом деле идолами мы можем столкнуться и сейчас.
0: Да, да. Угу. Проблема в чем была евреев, когда вот они вышли из Египта? Проблема была в том, что физически-то они вышли, угу. Они границу перешли,
1: да.
0: А духовно нет. И вот этот ропот был, это как бы они жалели о том, что они ушли. Они все время сравнивали, а вот что мы приобрели, вот лучше бы мы остались. Вот остались бы, у нас бы вот это было. Угу. Вот, мы бы там бизнес бы вели, мы бы карьеру делали. Ну, рабы – это как бы все условно, понимаете? Если ты ассимилировался, стал египтянином, ну, ты уже и не раб, уже все нормально, да. Ты, угу. На тебя плохо смотрят тогда, когда ты другой. А если такой ты, как все, ну, все хорошо. В этом была проблема евреев. И вот это 40-летнее хождение по пустыне, и вот, это, вот этот ропот, он свидетельствовал о том, что они-то из Египта вышли, но Египет из них не вышел. Угу. Вот. И вот это исхождение Египта из них, это было очень, как бы, очень трудным делом. Да? И вот апостол все об этом как раз и говорит. И намекая на христиан, которые вышли из языческого мира, что как-то вы-то вышли, в церковных списках ваши имена уже есть, но язычество из вас не вышло. Угу. Вот. И ради своих благ, которые-то сами по себе вроде неплохие, ну, получить там место какое-то в обществе достойно, заработать денег, тут в этом ничего плохого нет. Но проблема в том, что вы готовы идти на компромиссы. Вот. И вернуться назад, угу. Вот,

0: ради того, чтобы...
1: Ну, чтобы вот действительно получить более какую-то, наверное, выгоду.
0: Да. И вот апостол здесь призывает такой бескомпромиссности. Вот посмотрите на историю Израиля. Вот к чему привела их вот это вот...
1: Компромисс, да, который...
0: Привели к тому, что они погибли.
1: Вот погибли, и здесь, наверное, хочется сказать, Павел Владимирович, о том, что мы очень часто и в нашей жизни, наши имена, может быть, и записаны в церковной книге, да, да и храм-то мы иногда посещаем, приходим в церковь, людям помогаем, да, но очень часто такое бывает, что все равно язычество, оно как будто бы пропитано в нас, как и грех. То есть мы нет-нет, да, возвращаемся к этому. Мне кажется, что в наше время мы также приходим вот, к тому, что иногда искушаем Бога тем, что хоть там мы и молимся, но прибегаем к каким-то, может быть, приметам, традициям, ну, языческим как раз-таки. Вот. Понимаю, что искоренить, наверное, в своей жизни, да, ну, совсем уж нельзя, но когда мы... выбираем осознанно, мне кажется, доверять Богу в этих моментах, то тогда мы и делаем вот этот вот бескомпромиссный выбор в пользу, соответственно, Христа.
0: Да, да. Ну, здесь как бы, понимаете, здесь акцент на чем идет? Здесь скорее акцент идет на таком публичном исповедании. То есть человек ведет себя так, что это начинает влиять на общину.
1: Так.
0: Это еще усугубляет это дело. Ну, как бы в истории христианства потом это в чем выражалось? Для того, чтобы выявлять христиан, ну, были императоры, которые особенно были настроены против христиан, потому что в их понимании христиане, они как бы были и политическими, в том числе преступниками, потому что они не почитали императора как божество. Да?
1: Ну да.
0: А, кстати, слово «само Господь» по-гречески «кюриус» это титул, это не просто там «господин», это титул, который носили, ну, доминус это на латинском языке и кюриус по-гречески, которые носили, значит, императоры. Ну, это еще с времен Александра Македонского традиция пошла, и только был один Господь. Вот когда апостол говорит, есть только один Господь, для римлян и для греков это звучит император. Вот только один Господь – это император. А апостол говорит, нет, говорит, один Господь – христианин, Христос. И вот здесь вот уже политическая составляющая. То есть, да кто Господь? И вот за это люди отдавали жизнь. То есть это не просто исповедовать, нужно было ритуал провести. То есть нужно было показать, что император Господь, воскурив фимиам перед его изображением, посвятив ему там чего-то, там, как-то сказав какие-то сокровенные публичные слова, там, клятвы во имя императора. Кто Господь? Вопрос стоит. Господь этот или Господь этот?
1: Мы вот и сейчас также порой, да, кажется, что вот, допустим, какие-то такие вот практики, о которых мы ранее в программах уже говорили, да, которые мы порой, ну, не мы, да, большинство людей выполняет и делает, а что такого? Я же это делаю просто как определенные, ну, какие-то просто действия, они же ничего не значат для меня. Но эти действия определенные, да, можно было тоже так сказать, ну, император для меня ничего не значит, я просто вот эти действия сделаю, и все. А это уже говорит о том, что ты делаешь осознанный выбор в сторону греховных каких-то таких,
0: да,
1: моментов.
0: Вот дело-то не в императоре как должность.
1: Да, а именно в том, как ты. Да. Да,
0: что, ну,
1: ты...
0: вот, например, помните в Библии, ну, если ты клянешься, то клянись именем Бога, да, Ветхий Завет, да, говорит. Христос говорит, не клянитесь вовсе, это как бы уже другая тема. То есть для того, чтобы подтвердить свою правоту, нужно было произнести клятву. Во имя кого? Во имя императора, например, да, как божества, или во имя еще кого-то. Тут уже выбор был. Ну, если ты поступаешь на какую-то службу, с тебя берут клятву, ну, какую ты будешь произносить? Вопрос, можно или нет? Могу я, вот я христианин, я вот все живу как христианин. Ну вот я могу во имя там, Зевса или во имя там, Августа или еще кого-то, значит, произнести клятву?
1: Уже вопрос, да.
0: Вот апостол говорит, нет, никакого компромисса. И это стало причиной гонений и причиной гибели многих христиан, которые отказывались. Кто-то шел на компромисс, кто-то ну, были разные, понятно, люди. Кто-то, значит,

0: Нет. И мученичество стало причиной вот этой бескомпромиссной позиции, которую призывает апостол Павел. Ну, если бы не было этой бескомпромиссной позиции, не было бы христианства. Потому что как бы тогда христианство бы стало одной из религий. То есть в этом пантеоне просто бы изображение Христа поставили, и никаких проблем. Римляне-то не против были христиан. Да поставьте вы вашего Иисуса вот сюда, вот, и все будем ему поклоняться, да никаких проблем нет.
1: Угу. Но это было полностью, как вы сказали, то есть это нужно было поменять полностью вот весь этот устрой, да, он был таким вот полным противоположным того, что происходило там раньше. Давайте прочитаем, что там, что еще важно в этой главе.
0: И приводит он дальше, да, итак, возлюбленные, 14 стих, убегайте от идолослужения. Вот. Ну, как бы тут так мягко звучит, но в том времени это звучит очень жестко. Угу. То есть не идите ни на какой компромисс в этом смысле. Никакой. Угу. Вот. И эта тема, она на самом деле вообще тема всей 2000-летней истории христианства. То есть это вопрос совести. Вот свобода совести именно в этом и заключается. Я могу поступать по своей совести или меня принуждают идти против своей совести. Вот это вопрос свободы совести. Ну, слава Богу, что мы живем с вами в свободной стране, где власть отделена от идеологии. У нас даже это, как бы, этого нет. И от религии, да, и каждый человек может следовать своей совести. Вот. Но эта свобода, она как бы полита такой кровью в течение долгого времени. Ну и дальше. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите. Чаша благословения. Следующий аргумент. Первый аргумент был из Ветхого Завета, а следующий аргумент – это Евхаристия или причастие, да, вечеря. Чаша, которую мы благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, и хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела. Один хлеб, мы многие, одно тело, причащаемся от одного. Смотрите на Израиля по плоти, которые едят жертвы, не участники или они жертвенника. Что ж я говорю, что идол, если что-нибудь...
1: Или идол жертвенное, да. Значит, что-нибудь.
0: Но... Что язычники приносят жертву, приносят небесам о Богу. Я так как бы... Потому что времени
1: да,
0: у нас
1: мы
0: немного,
1: читаем, да, вкратце да. Наши зрители.
0: Не можем мы пить полностью чашу Господню, чашу бесовскую, не можем быть участниками трапезы Господней, трапезы бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Неужели мы его сильнее? Все мне позволительно, но не все полезно. Да? И дальше он вывод делает. Ну, опять вы видите, что мы возвращаемся к этой же теме, к этим же аргументам. Да? Угу. Не можете в одно и то же время быть идолопоклонниками и христопоклонниками.
1: То есть мы не можем стоять, не можем. Да, как это еще говорится, да, мы не можем служить и Богу, и мамоне.
0: Это двоеверие, двоеверие, да?
1: Да, такое, ну, как бы невозможно, если мы убираем другое, да. Интересная фраза вот эта в конце. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Это 23-й текст синодального перевода.
0: Да, ну как бы я имею внутреннюю свободу решать, там есть идол в мире, нет идола в мире. Да, есть. Но есть вещи, которые, ну как бы, никому компромиссу... Мы все можем объяснить. Угу. Вот. Мы как бы от всего можем увернуться. Но, ну как бы, рационально, да. Но есть вещи, где на компромисс идти нельзя. Не можете, значит, приносить жертву бесам и Богу в одно и то же время. Вот. Ну, вот тут не будем на этом уже останавливаться, а причастие, да, говорится. То есть участие в трапезе – это и есть причастность. Кому? Если вы в трапезе бесам, ну, идолам, значит, идолу причастны. Если Христу, Христу причастны. А как это совместить?
1: То есть как мы сейчас можем перевести это на современность? То есть как мы сейчас можем вот иметь какое-то идолопоклонение, соответственно, не Христу, быть идолопоклонником.
0: Ну, сегодня, наверное, можно говорить о неком двоеверии. Угу. Вот. Такое может сложиться ложное впечатление у современного человека, который себя считает христианином, что ну, можно и там быть. Вот. То есть, с одной стороны, вроде считаться христианином, да, вот на улице, если произвести сегодня опрос, то многие скажут, да, я как бы в Бога верю.
1: Вообще верующий человек.
0: Да, верующий человек. Я даже там раз в месяц...

0: раз в год хожу, значит,
1: в церковь и на причастие.
0: В церковь, да. Ну, как бы хорошо. Это вот причащаемся.
1: Да.
0: Написано,
1: да.
0: Вот. Но с другой стороны, как бы жизнь, она может свидетельствовать совсем о другом.
1: Угу.
0: Вот. Потому что идолослужение – это же не только вот каким-то изображением поклонения. Да, это то, что замещает в нашей жизни, в наших целях жизни Бога.
1: Угу.
0: Вот. И двоеверие тут просто невозможно. Вот и оно как бы проявляется во всем, не только в ритуале. У нас, к сожалению, да, вот христианство воспринимается как участие в ритуале часто.
1: Да, да, это же вообще вот.
0: А двоеверие – это как бы не то, что там двойной ритуал, а это как бы как двоеженство. Да, вроде и там, и там. Вот и здесь так. Но это невозможно. Есть только один путь, один Христос, или там, или там. Не обманывайте себя, да?
1: Угу.
0: Говорит Священное Писание. Поэтому вот тут определенную параллель можно провести, и, в общем-то, никуда эта проблема не делась сегодня. Когда в сообществе христиан кто-то ведет двойную жизнь, и об этом как бы всем известно, это соблазн.
1: Да, этот человек уводит за собой остальных членов церкви.
0: Да, ну и заключение какое? Неужели мы решимся раздражать Господа? Да? Все мне позволительно, но не все полезно. Никто не ищи своего, но каждый пользу другого. Все, что продается на торгу, ешь без всякого исследования, для спокойствия совести. Ибо земля Господня, все, что наполняет ее. А если кто из неверных позовет тебя и скажет, вот вам объявит вам, что это, да? То нужно вот как бы понимать, будет ли это соблазном для другого или нет. Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего меня порицать? Итак, едите или пьете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. Так что я всем угождаю, во всем ища пользы не столько своей, но многих, чтобы они спаслись. То есть апостол Павел идет вот к этой своей формуле соединения несоединимого. Иудеи и эллины. Да? Вот церковь – это единство многообразия, где все ищут не своей пользы, а принцип единства в чем? Искать не своей пользы, но пользы других.
1: Пользы для друг друга. Павел Владимирович, я благодарю вас за такую интересную беседу, за размышления по посланию апостола Павла. Каждый день мы выбираем служить Богу или следовать греховным привычкам. Свобода дана нам не для удовлетворения эгоистичных желаний, а для духовного спасения других.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
1: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
2: Это Иисус?
1: Да, Бог говорил об Иисусе. Но он пришел на землю спустя 1000 лет.
0: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и его закону.
1: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
2: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
0: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
1: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
3: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
0: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
3: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться ему.
2: Они стали непослушными?
3: Раньше послушание Богу было естественным для них. А теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
0: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
4: Ух ты, у них появились малыши?
1: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
0: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
3: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
2: Малышам надо помогать.
1: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
0: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
1: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
3: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
0: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
1: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
3: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
1: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
0: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
2: Что он сделал?
3: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
2: Мне жалко Авеля.
3: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
2: Откуда ты знаешь?
3: Многие пророки говорили об этом.
0: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
2: Он был послушным?
0: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
2: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
3: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
5: А что, все люди слушались Бога в те времена?
1: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
0: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
1: Они сейчас придут.
2: Привет, мы пришли.
0: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
1: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
2: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
3: Зеленый.
1: Зеленый был.
0: А сколько всего цветов в радуге?
2: 7.
1: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
2: Красный.
1: Красный тоже был.
3: Синий,
1: 1,
3: зеленый,
1: 2,
3: желтый,
1: 3,
3: оранжевый,
1: 4,
3: красный,
1: 5,
3: синий.
2: Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
0: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
2: Да!
0: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
2: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
4: Потому что он охотник.
5: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
0: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
1: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
2: Как?
1: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква К. Какой цвет вы знаете на букву К?
2: Красный.
1: Охотник.
2: Оранжевый.
1: Желает Ж.
2: Желтый.
1: Знать.
2: Зеленый.
1: Где голубой сидит синий и фазан?
2: Фиолетовый.
3: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
0: Правильно. Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
1: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
6: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
0: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
6: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
6: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
2: Я!
3: Я тоже!
5: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
6: Да, он был размером с 4 пятиэтажных дома.
0: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
6: На тот момент это было все население Земли.
5: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
0: Да, но никто из них не поверил Ною.
6: Они смеялись над ним.
0: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
3: И они послушались?
1: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
6: «Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге.
5: Дедушка, я с тобой.
3: И я.
2: Можно с вами?
3: Пойдем, Лёлик.
6: А вы со мной?
1: Папа, мы всегда с тобой.
2: Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?
6: Никто не хочет идти в ковчег. Я звал всех соседей, всех друзей.
3: Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?
6: После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных.
3: А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?
1: Всех животных, которые жили на земле.
5: И слонов?
1: И слонов.
3: И жирафов?
1: И жирафов.
5: Ух ты, я бы хотела отправиться в такое путешествие.
0: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
0: Сегодня моими помощниками будут Алена и Матвей. Мы с вами готовили уже блюда разных народов мира. Вы можете напомнить мне, какие мы готовили блюда?
2: Армянские,
3: русские,
2: японские,
3: индийские,
0: итальянские, мексиканские и русские.
2: Русские я говорю.
0: А сегодня мы будем с вами готовить блюдо еврейской кухни. Оно называется цинес. Это блюдо очень легко приготовить. И кроме того, оно очень вкусное. Этот чудесный десерт долго не портится, поэтому его готовят накануне субботы, дня отдыха.
2: Ух ты!
0: Дело в том, что суббота по-еврейски «покой», и евреи в этот день ничего не готовят. Они готовят все заранее, потому что так повелел Бог. Об этой истории написано в Библии. Дело в том, что еврейский народ когда-то был в рабстве в Египте. А Бог чудесным образом вывел свой народ из рабства, так что даже море перед ними расступилось, и они смогли убежать от египтян.
3: Я знаю эту историю.
0: Да.
2: А я ее сейчас читаю.
0: Молодцы. Библию надо читать, чтобы знать все истории, которые в ней написаны. После этого Господь дал своему народу две каменные скрижали, на которых написаны 10 важных правил, 10 заповедей. И одна из них звучит вот так. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а 7-й день суббота – Господу Богу твоему». Поэтому евреи в субботу устраивали праздник, славили Бога за то, что Он сотворил нашу прекрасную землю и освободил их от рабства. А еще наслаждались самой вкусной едой. Например, готовили цимис. Итак, давайте приступим к его приготовлению.
1: Давайте!
0: Посмотрите, какие чудесные продукты у нас приготовлены. Морковь, яблоко, лимон, изюм, чернослив, курага, корица, масло и мед.
2: Я все это очень люблю.
3: Да. Особенно мед.
0: Особенно мед. Для начала мы с вами возьмем морковь и ее почистим и нарежем дольками. Такими не тоненькими, толстенькими. Только у нас нету овощей чисток. Я так привык.
2: А, я знаю, где они.
0: Они в ящике.
2: Да.
0: Доставайте. Я уже, если честно, так привык чистить овощи чистками, что ножом уже не хочется чистить. Ну
2: да,
0: что, побыстренько.
3: Так гораздо легче.
0: Да.
2: Папа, а как, кружочками?
0: Да, кружочки прямо такие толстенькие, хорошенькие кружочки.
2: Хорошо.
3: И?
0: Потолще.
2: А вот такие слишком, да?
0: Вот такие.
2: А, хорошо.
0: Образец вам. Так, ну-ка, как у вас?
2: Вот, у меня готово.
0: У Матвея надо некоторые сделать чуть-чуть потоньше. Кстати, надо зажечь под сковородой огонь. Так. И сюда отправить масло. Угу.
2: Все.
0: Так, сейчас подождем, пока разогреется сковорода. И отправим все это запекаться.

0: Масло уже хорошо нагрелось. И теперь туда отправляем всю нашу морковь. Ну, давайте.
1: А можно мне самой?
0: Пожалуйста.
1: Так.
0: Так. И держи. Ага, просто, чтобы поудобнее было.
1: Прям кусочек и масла мою. Не видно стало.
0: И мою морковь.
2: А, какой запах.
1: Да.
0: Так, лопаточкой это все.
1: Чудесный запах.
0: А пока я буду подрумянивать морковь, я попрошу вас очистить и порезать яблоко кубиками.
1: Хорошо.
2: А его от кожуры очистить?
0: Да, его тоже можно очистить от кожуры. Так оно будет мягче в нашем блюде.
1: Давай пополам, Матвей. Угу.
0: Это правильно. Когда будете резать на дольки, то посмотрите, курага, изюм и чернослив. Вот размеры кусочков должны быть такие, не очень большие.
1: Ну
0: и мелкие, не мелкие. Видите, как мы морковь крупно порезали?
1: Да.
0: Вот. Так, с температурой. Отлично. Изюм, чернослив и курага были сначала жесткими. Но мы их поставили в воду и размочили заранее. И вымыли. Угу. Сейчас мы их и ваши порезанные яблоки все вместе отправляем...
2: В сковород?
0: В сковородку.
1: Да, подрумянилась у нас морковка.
0: Морковка отлично подрумянилась.
2: Какая красивая.
0: Да. И давайте сюда ваши яблочки отправляем. И давайте сухофрукты сюда, по очереди.
1: Я курагу добавлю. Ее прям не надо резать?
0: Давайте прямо так.
1: Хорошо.
0: Прямо все высыпайте. Мы их будем перемешивать и запекать вместе.
1: Курага – это, кстати, подсушенный абрикос.
0: Да, это высушенный абрикос, очень хорошо просушенный.
1: А чернослив – это слива. Черно – слива.
0: Все вываливай прямо сразу. Есть. Добавим сюда на кончике ложки корицы.
1: Чтобы запаху придать вкусного.
0: Да, она придаст вкусный запах и вкус.
1: Мед.
0: И не забудем про вкусный-вкусный мед. Его мы добавим целых 4 ложки.
2: Какая вкуснотища будет.
1: Да, я так люблю мед. У меня дедушка пчеловод. Мы, кстати, недавно рой поймали.
0: Вы за ним бегали?
1: Нет. Он присел на раме, вот так вот, прям облип. Черным таким.
0: Он сам прилетел, да?
1: Да, дедушка его снял. А потом мы новый улей делали, и я гвозди заколачивала.
0: Это важно, помогать дедушкам и бабушкам. Так, перемешаем. Отлично. Теперь мы добавим сюда 1 стаканчик обычной воды.
1: Mm-hmm.
0: Закроем крышкой и оставим на целый час.
2: Как долго? Наверное, из-за этого оно так долго и не портится.
0: Правильно, придется подождать. Нашему десерту я предлагаю приготовить вкусный витаминный чай.
2: Теперь я понял, для чего нужны эти все штучки.
0: Да, это у нас оставшиеся 2 пиалки. Как вы думаете, что можно заварить, чтобы чай был не только вкусным, но и полезным?
1: Можно заварить, я знаю, даже лебедки роз.
2: Мята.
0: Мята, мелисса, розы,
2: черника.
0: Еще цветы липы, листья смородины,
1: листья
0: из ягод черники.

0: Земляника, черника, малина.
1: Земляника.
0: Очень вкусный, ароматный чай. Ягоды можно собирать самим и сушить их или заваривать свежими. А еще, если нету своих ягод, можно купить в магазине. Ну, мы с вами сегодня будем заваривать. Подайте мне, пожалуйста, пиалочки. Угу. Шиповник высушенный. Матвей, включи, пожалуйста, нам чайник, чтобы он скорее закипел. 2 ложечки шиповника мы сюда опустим. И 2 ложки мелиссы сушеной. Ну, у нас мелисса, по-моему, вся должна сюда отправиться.
2: А у нас в огороде мелисса и мята растет, и сок растет. А еще мы с мамой обычно ходим в поля и собираем там осенью шиповник,
0: который очень приятно потом заваривать и пить зимой.
3: А у меня растут малина, смородина черная, красная и даже желтая.
2: Ух ты!
0: Желтая смородина. Знаешь, такая есть шутка. Это какая у вас смородина? Черная. А почему она красная? Потому что зеленая. Чайник вскипел. Давайте заливать.
2: Не обожги, смотри, аккуратно.
0: Давай.
3: Еще заливаем. У меня растут груши, яблоки, вишня и малина.
2: У тебя прям сад.
3: Я знаю.
0: Вот так.
2: А ты, пап, очень любишь груши, да?
0: Да, я с удовольствием выпил бы чай с грушами. Так, убираем в сторонку. Этот чайничек обратно на место. Убираем в сторону. И теперь у нас пришла очередь лимона.
2: Для чего он нам?
0: Лимон нам понадобится, чтобы его сок отправить в наше блюдо цимис. И немножечко мы отправим в чай. Для этого...
2: А, пап, вот, смотри!
0: Эта штука нам поможет быстренько выжать лимон.
2: Нет, пап.
0: Ну, поколоть ножичком в серединку и выдавить. Мужская сила здесь незаменима.
2: А можно я тут поработаю?
0: Так, сейчас я удалю косточки. Пожалуйста, попробуем, как это работает штука.
3: Я помню, у меня когда-то такая была.
0: Если эта штука крупна, то ее надо убрать, и там под ней другая, поменьше.
2: Да, крупновато. Для апельсина, наверное.
0: Возможно.
3: Я вчера в магазине видел вот такие апельсинчики.
2: Да?
3: Да, вот такие малюсенькие.
2: Понятно. Я таких не видывала. На, у меня что-то не очень получается.
0: Иди, попробуй.
2: Во, у тебя по-хорошему.
3: Лимон просто слушается меня. Я повелитель лимонов.
2: Наверное, всех цитрусовых.
0: Отлично.
2: Я
0: и
2: знаю,
0: вторую половинку тоже.
2: Что очень полезно, когда ты болеешь, есть цитрусовые.
0: Да.
3: Особенно лимон.
0: Добавлять сок, потому что в нем очень много витамина С, который помогает нашему организму справиться с вирусами и болезнями. Так.
3: Вот у нас сколько сока.
2: Ой, как много.
0: Отлично. Давайте мы часть его отправим в наш цимис.
2: Какой как он красиво выглядит.
0: Потрясающе.
2: И вкусно пахнет.
0: Немножечко еще подадим ему потушиться. А остальное выливаем в чай.
2: А я подумала, не использовалось ли нам лимон в чай?
0: Правильно. Так он добавит нашему чаю цитрусового аромата. Разливаем чай и пробуем наш замечательный десерт.
2: Он так пахнет.
0: Разбирайте кружечки.
2: Какой чудесный запах.
0: Цимис – это что-то особенное. Давайте вместе.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Если вы были студентами, вам наверняка знакома ситуация, когда перед сессией приходится заучивать множество фактов, не спать по ночам и учить все то, что пропустили за несколько месяцев до сессии. Во время сессии многие студенты теряют способность контролировать что-либо, кроме учебы. Порой бывает так, что люди, которые активно применяют силу воли, ведут себя так, как будто она у них на исходе. Современная жизнь требует от нас большой выдержки и может истощать наши резервы самоконтроля. Исследователи выяснили, что если оценить уровень самоконтроля в течение дня, то он наиболее высок с утра и в течение дня постепенно снижается. Пока вы доберетесь в течение дня до того, что для вас наиболее важно, например, посетить спортзал, прочитать и завершить работу по заочному обучению, продвинуться в деле своей мечты, вы неожиданно можете ощутить нехватку силы воли. Нейробиологи выяснили, что с каждым новым использованием силы воли система самоконтроля в мозге замедляется. Например, во время активной пробежки неожиданно могут отказать ноги. Также и наш мозг может лишиться сил в течение дня. Что же нам делать? И как развить силу воли? Как мы знаем, любая мышца нашего тела крепнет, если ее упражнять. Мы можем сказать, что самоконтроль – это мышца. Самоконтроль порой утомляет, но со временем тренировки должны его закалить. Чтобы это осуществить, исследователи по разработке волевых программ создали одну программу. Один из важных моментов по укреплению воли – это предпринимать небольшие шаги, которые мы обычно проскакиваем, не замечая. Так, к примеру, вы хотите навести порядок в кладовой или шкафу, в котором давно уже не убирались. Сроки могут быть такими. Первая неделя – открыть дверь и осмотреть взглядом весь беспорядок. Вторая неделя – убрать все по местам на полках. Третья неделя – выбросить все, что не нужно. Кто-то может сказать, что 3 недели – это слишком много для уборки шкафа. Но вспомните все те месяцы или года, когда вы откладывали это дело. Также исследователи выяснили, что если постоянно контролировать себя в чем-то малом, следить за осанкой, приседать 10 раз перед душем, ограничить сладкое, следить за тратами, можно укрепить силу воли в целом. И хотя может показаться, что это маленькие задачи являются несущественными, они поддержат нас в испытаниях воли. Они тренируют собранность на работе, заботу о здоровье, способностью стоять перед искушениями и справляться со своими эмоциями. Группа психологов решила проверить, действительно ли 2 недели тренировок силы воли могут сократить домашнее насилие. Так были выбраны 40 человек в возрасте от 19 до 45 лет, которые состояли в отношениях. Участников первой группы попросили согласно режиму есть, чистить зубы, принимать душ, делать отжимания, зарядку. Другую группу попросили избегать ругательств. Третьи не дали никаких указаний. Через 2 недели выяснили, что люди из группы, которая выполняла обычные повседневные задачи, становились намного спокойней, выдержаннее в своих отношениях в целом, чем те, кто вел прежний образ жизни. Итак, чтобы развить силу воли, нужно начинать с простых решений, маленьких повседневных задач, которые возможно исполнить, не затрагивая сразу огромный энергоресурс. Помните, что путь длиной в 1000 шагов начинается с 1 шага.

0: Привет!
1: Друзья, это вновь программа «Пит-стоп», и вы заехали сегодня к нам в гараж, где у нас сидит Богдан, Наташа, Надя и я, Сергей. Тема сегодняшнего дня – самовлюбленность. Это любовь к себе или что?

0: Что-то большее.
1: Ну, нет, допустим, тебя, они зовут тебя в какое-то общество, там, где ты, ну, где ты знаешь, что будут красивые люди, а ты себя не ценишь, ты понимаешь, что ты недостоин вот этого общества, и ты просто туда не идешь.
2: Ну, это, кстати, присуще низкой самооценке, потому что, когда человек не любит себя, ему же нужно как-то подняться, поэтому я самый лучший, а все остальные так себе. И поэтому ты начинаешь искать недостатки в других людях. Это тоже присуще низкой самооценке.
3: Девушка какая-то появляется, и все девушки просто сразу взглядом вот так вот ее проводят и смотрят. Они стыдят, они рассчитывают, насколько они лучше выглядят, насколько они хуже выглядят, что надето, как они хотят. Они себя вечно как-то вот пытаются
0: улучшить. То есть у них вечно конкуренция идет,
3: вечно. Они все время хотят выглядеть лучше, ну, в большинстве случаев.
0: В общем, мы будем говорить сегодня о самовлюбленности, друзья. И я хочу задать вопрос, вы уже сюда смотрите, мы там уже вас снимают, неважно. Как вы думаете, хорошо любить себя или нет?
1: Конечно, хорошо. Ну, потому что если ты... Вот даже в Библии говорится, возлюби ближнего своего, как самого себя. Если ты себя не любишь, то, получается, и ближних не любишь. То есть ты вообще никого не любишь, это все.
2: А я не согласна.
0: Мне кажется, что
2: и в принципе вот этот вот текст не говорит о том, что надо любить себя, не только ближних. А вообще люди, конечно, сами по себе эгоистичные натуры, поэтому...
0: И они уже любят себя, в принципе.
2: Да, и поэтому здесь обращается внимание на то, что нужно любить ближних. Поэтому, мне кажется, я не согласна.
0: Богдан, статус-кво остановить.
3: Я люблю себя... Я люблю ближних, в принципе, большинство ближних люблю. Я не знаю, просто нужно жить и наслаждаться жизнью. Зачем думать, себя любить, кого-то любить? Просто будь хорошим человеком для ближних, все.
1: Ну, вот я скажу на своем примере, да?
0: Давай.
1: У меня были проблемы с низкой самооценкой. И у меня были проблемы с окружающими людьми вокруг меня. Они постоянно страдали из-за моей низкой самооценки. То, что я постоянно... Ну, было такое. И там всякие ситуации из-за этого неприятно происходили. И когда ты начинаешь любить себя, ты можешь полюбить кого-то другого. Но пока ты себя не полюбил, ты не сможешь... Ты должен строить отношения с собой в первую очередь тоже. Ты не должен бояться оставаться самим один на один. Ты должен хорошие отношения с собой всегда иметь.
0: Хорошо, в чем тогда разница между самовлюбленностью и любить себя? Вот здесь влюбленность и любовь к себе.
3: Ну, даже если просто, наверное, так посмотреть на эти понятия, даже просто вот в отношениях влюбленность, она очень яркая, а любовь – это уже проверенная временем вещь. То же самое, если ты самовлюбленный, ты это просто показываешь везде, ты такой заносчивый, ты никого ни во что не ставишь. А когда ты просто любишь себя, ты просто как бы, у тебя все нормально с самооценкой. При этом ты как бы любишь себя, поэтому ты уважительно относишься к ближним. Наверное, как-то вот так вот.
0: Надя, разбавь немножко нам вот этот вот сладкий каламбур. Мотив любви к себе.
2: Ну, мне кажется, что...
0: Где тут граница? Почему? То есть ты сказала, что любить себя... Мы и так, в принципе, эгоисты по жизни.
2: Да.
0: А тут еще говорить такие вещи, что нужно себя любить. А людей, так скажем, подзабыть немножко.
2: Ну, просто пример низкой самооценки. Мне кажется, низкая самооценка и высокая самооценка, в принципе, одно и то же. Это та же самая самовлюбленность себе, потому что ты очень много мыслей уделяешь самому себе. Какой я плохой в низкой самооценке.
0: То есть неважно, ты думаешь себя, что ты хороший или ты плохой, ты все равно думаешь о себе. Это
2: да, и в большей степени ты думаешь о себе. А когда ты, наоборот, направляешь свои мысли на других людей, сделать что-то для них, у тебя уже пропадает о том, что да, какой-то я плохой. У тебя в первую очередь сделать там вот этому человеку что-то. И вот это, мне кажется, и есть нормальная самооценка, когда, да, ты, например, понимаешь, я могу то-то, я могу это, но не могу то-то, не могу это. Ну, в принципе, так много внимания себе не уделяешь, как там говорят, там, любить себя, нет.
0: Вы так просто будете сидеть и слушать это, да?
1: Все-таки есть же разница между низкой самооценкой и высокой самооценкой.
4: Ну вот только само... вот в этом слове. То, что я такой плохой, и я такой хороший.
1: Ну, это

0: влияет, это влияет на твои действия. Допустим, тебе нужно что-то сделать, и из-за низкой самооценки ты просто не можешь это сделать. Или, допустим, там друзья зовут тебя погулять, а ты просто уже не можешь гулять, потому что ты некрасивый. Ну, нет, допустим, тебя, они зовут тебя в какое-то общество, там, где ты, ну, где ты знаешь, что будут красивые люди, а ты себя не ценишь, ты понимаешь, что ты недостойна вот этого общества, и ты просто туда не идешь. А с высокой самооценкой у тебя была бы уверенность, ну, с нормальной у тебя была бы уверенность, любовь к себе, ты бы, ну, меня Бог любит, я себя люблю, я могу ходить по этой земле, и я пойду в это место. А слишком самовлюбленность...
1: Угу. Вот давай об этом.
0: Это уже когда ты вот эту черту переходишь, то ты уже идешь на это, в это место, и ты такой, я буду лучше всех, угу. Я обязательно там всех порву, и вообще, кто мне там будет равен, и идешь, и во всем уверен, ведешь себя, может, даже как-то гадко.
2: О, недавно видел ролик в Инстаграме. Короче, ехала женщина, такая, в общем, вся разодетая, такая, этот, ну, из себя, в общем, исфуфыренная. А рядышком сидели обычные какие-то женщины. И вот что-то уже видео, когда, ну, начинается, уже между ними какой-то спор. И она такая вся, этот, ну, из себя все показывает. Говорит, вот у тебя брови нарисованы. Говорит, мой бы стилист там вообще бы сказал, что все безнадежно. В общем, такая, говорит, ты вообще, говорит, молчи, с тобой богиня разговаривает. Там, в общем, уже все смеются над ней. То есть это, наверное, какая-то уже вообще
0: болезнь.
2: Супер. А все начинается с самовлюбленности.
3: Ну, это, кстати, присуще низкой самооценке, потому что когда человек не любит себя, ему же нужно как-то подняться, поэтому я самый лучший, а все остальные так себе. И поэтому ты начинаешь искать недостатки в других людях. Это тоже присуще низкой самооценке.
0: Но если ты себя любишь, ты других недостатки не ищешь, поэтому себя любить очень важно.
3: Себя любить, какой я хороший, и думать, вот, да, постоянно думать о себе?
0: Любить — это же не постоянно думать о ком-то.
3: А что
0: любить — это принимать себя, работать над собой, вкладывать в этот какой-то труд, время. Это и заключается любовь, в принципе. И какая разница, она к себе, к другу, к собаке, она любовь. И она требует тех же
1: вот
0: усилий.
1: Вот хорошо, как Богдана Сторис сказала, получается разница между любовью и самовлюбленностью, да, когда любовь чересчур зашкаливает в себе, это когда ты любишь себя и не унижаешь других на фоне себя, не опускаешь других. То есть любить, здесь равно, если библейский текст, который приводили, и любить себя и других, и равно любить себя, как других, да, то есть, а получается, самовлюбленный человек, он, любя себя, не обращает вообще внимания на других и даже, так скажем, унижает себя, их на фоне себя, да, например, то есть это получается крайность. Скажите, а самовлюбленность, от чего она происходит вообще? Это последствия только ли самооценки или чего-то еще?
2: Ну, это вот как, в принципе, Надя сказала, что может начинаться с низкой самооценки, они так пытаются самоутвердиться неудачно. Либо это, ну, может быть, воспитание в семье, то, что все делать для ребенка, и он так вот, ну, считает, что весь мир живет для него, и он в центре, и поэтому, ну, как бы ставит себя выше других и считает себя самым лучшим, в общем-то, самовлюблен в себя, а других не уважает.
1: То есть как понять, допустим, сейчас смотрят нас вот ребята, девчонки, как понять, что я самовлюбленный, если это плохо? Все говорите, что нужно любить себя, но самовлюбленность чересчур, да, например, как эта женщина, я богиня, вы все.
2: Ну, человек, который ведет себя гадко, он самовлюбленный, имеется в виду в этом плане, если он себя возвышает.
0: Потребители.
3: Ну, мне кажется, еще основные. Те, которые неправильно могут оценить самих себя. То есть и в низкой, и в высокой самооценке ты неправильно оцениваешь свои возможности и свои недостатки. Угу. Так и здесь. Ты себя переоцениваешь. Вот я 100% сделаю это дело. Берешься за него, оказывается, ну ты это не умеешь. Угу. А при низкой самооценке, ой, я это, конечно, умею делать, но нет, я лучше это не буду.
1: Смотрите, а вот
0: там сразу, я не...
1: крутые, какие-нибудь классные, красивые, суперкрасивые, там, например, не знаю, какие-то такие... фотографии в соцсетях, когда человек выкладывает. Является ли это признаком самовлюбленности?
0: Ну, зависит от того, в каком количестве.
1: Через сколько минут новое выкладывается?
0: Не знаю, это же все зависит от человека и от этого, от отношения, с каким отношением.
1: Ну вот выложил человек там супер такую

0: какую-то крутую, там где он, девушка, если там, накрасилась, там в крутой одежде, выложила на аватарку в соцсетях. Это признак самовлюбленности или нет?
1: Ну, я думаю, что на данный момент это не может быть однозначным признаком самовлюбленности, потому что
0: кажется,
1: такая культура,
0: так делает,
1: это, ну, такая сложилась культура. Раньше, допустим, кто больше выкопает на грядке, там, не знаю, урожая, тот, угу. Ну, тоже как бы это...
0: Тоже своего рода превосходство.
1: Ну, даже не то, чтобы это превосходство.
2: Способ самоутвердиться.
1: А это как бы так... Ты себя показал, вот. Ты себя так вот предъявил, выкопал столько картошки. Ты вот так вот выглядишь, ты предъявил свою внешность. Сейчас я себя показываю вот внешне. Ну, и не хочется, конечно, чтобы твоя аватарка была какая-то страшного качества. Ну, в каком-то роде даже вот хорошие фотографии профессиональные. Mm-hmm. Это же своего рода работа, деятельность.
0: Творчество, труд.
1: Это творчество, это тоже, это все интересно. И фотография – это очень классная штука на самом деле.
0: Хорошо, а делать селфи, фоткать себя, это является признаком самовлюбленности?
3: Ну, я делаю селфи иногда, но я не самовлюблен, это точно. Это просто даже иногда прикольно поугарать, что там, как бы, ну, всякие эти штуки, которые накладываются, эффекты. Ну, просто, я не знаю, чисто вот ради интереса.
1: Мне комфортнее делать селфи, чем меня фотографировать со стороны, потому что я знаю, с какого ракурса я лучше, как может получиться милее или так далее.
0: Или милее для тебя или для других? Вопрос. Наверное, все-таки как больше тебе нравится. Да, ты вот здесь,
1: Да, но все равно, я не знаю, мне комфортно то, что я себе сфоткала, и я все это. Все в моих руках, я это контролирую, этот процесс. Просто когда меня фотографируют, я это не контролирую, мне неловко. Я такая, ну что ты там делаешь? Скажи уже быстрее.
0: А скажите, а кто больше подвержен самовлюбленности, мужчины или женщины? Мальчики или девочки? Как вы думаете?
3: Девушки.
1: Ну, знаю, все одинаковые. Я соглашусь.
3: Больше. Я не думаю, что 50 на 50 быть, такого точно не может.
0: Почему девушки? Объясни, Магдан.
3: Ну, девушки больше помешаны... Хотя вот сейчас сложно сказать, но девушки больше помешаны на красоте, а это всегда было, в принципе. И они всегда... Вот просто идешь вот, и смотришь... Вот девушка какая-то появляется... И все девушки просто сразу взглядом вот так вот ее проводят и смотрят. Они стыдят, они рассчитывают, насколько они лучше выглядят, насколько они хуже выглядят, что надето, как они хотят. Они себя вечно как-то вот пытаются
0: улучшить. То есть у них вечно конкуренция идет,
3: вечно. Они все время хотят выглядеть лучше, ну, в большинстве случаев. Мужикам, в принципе, намного все это проще.
1: Ну, хорошо, хотя, ты тоже... едешь на тачке, твоя тачка хуже, чем та тачка, вот так вот смотрите. И думаете, так, у него машина лучше,
3: нет, а мы смотрим...
1: где хуже, где то, значит, он успешнее, чем я, там, это же все.
3: Просто присматриваешь свою будущую тачку, и все.
1: Нет.
0: Надя, скажи, пожалуйста, ваша, вот Богдан сказал, девушки, вы сказали с Наташей, в принципе, все подвержены этому, объясни, почему.
2: Ну, насчет красоты, сейчас, на самом деле, парни уделяют не меньше времени красоты, чем девушки.
1: Укладка волос.
0: Богдан, сколько ты потратил на эту челку утром?
3: Мне, на самом деле, это большая лень. Я делаю это только тогда, когда надо куда-то прям вот реально. Вот мне сказали, нет, укладывай. Я хотел и прийти в кепке сюда, честное слово, чтобы
1: ничего не делать. А почему ты без кепки не можешь прийти вот со своими волосами от прожитых?
3: Ну, потому что это будет как бы очень жестко. А я мог бы прийти, но мне сказали, лучше не надо. Кто сказал?
0: Так,
1: я тебе говорю. Так, ладно.
0: Надя, почему все? Ну, ты сказала, и парни тоже время тратят много.
2: И парни тоже. Но это чисто только красота. На самом деле, просто девушек говорят, что вот девушки так это... Просто девушки, может быть, больше снимают фотографии. Может быть, это больше на показ как-то выставляется. Но парни, на самом деле, лично я встречала самовлюбленных парней больше, чем самовлюбленных девушек. Поэтому сказать, что вот девушек самовлюбленных больше, мне кажется, что нет.
0: И мы не должны касаться только красоты внешней, ребят. То есть самовлюбленность, это касается вещей того, что ты умеешь, на что ты способен, какие твои качества, твой характер. То есть ты можешь влюблен не только быть в свою красоту, да? Ты можешь влюблен быть в свой статус, в свои, ну, свое умение, знания, свои в учебе, да?
3: Все очень связано, потому что если я круто пою, я крутой эстрадный певец, значит, я круто выгляжу и так далее, и поехала. Если ты очень крутой мастер,

0: мастер в чем-то, там, не знаю, делаешь крутые диваны, там вот реально у тебя талант, ты над этим работаешь, ты разумно подходишь, ты не самовлюблен, что вот мои диваны самые лучшие, а вы все вообще ничто. Как бы, ну, это все очень связано.
1: Смотрите, в Библии написан один текст, очень интересный, хотя в Библии много подобных текстов. Павел пишет Тимофею, по своем письме ему говорит, в последнее время появятся такие-то люди, и очень много перечисляет, и он пишет, ибо люди будут самолюбивы. И он говорит, что о том, в последнее время появятся и сребролюбивые люди, которые любят деньги, появятся и те, которые любят себя, очень много появится воров, подлых, несправедливых людей, да? Так вот, люди самолюбивые тоже стоят в этом списке. О том, что в последнее время действительно появится много таких людей. И мы видим, что сегодня действительно индустрия, да, развлечений, индустрия как, не знаю, красоты, моды, она все делает на то, чтобы человек стремился к тому, чтобы себя, да, в центр ставить человека. Развивайся, ты можешь лучше, ты можешь круче, ты круче всех, ты этого достоин. Mm. И это способствует тому, чтобы человек ставил этот центр не других людей, не Бога, а именно себя. Вот. А Христос в своих словах после Евангелия сказал, блаженны кроткие сердцем, то есть счастливые те будут, кто кроток сердцем. Вот. Я хочу, чтобы мы сегодня это как-то запомнили. Конечно, есть грань между любовью к себе и самовлюбленностью. Вот. О том, что все-таки нужно соблюдать вот эту границу, когда нам нужно остановиться и понять, что сейчас уже это я не люблю себя, это я уже просто чересчур люблю себя, да, чересчур занят собой. Вот. Как-то вот прокомментировать эти стихи можете, например, блаженны кроткие сердцем, и почему, как можно быть кротким сердцем одновременно и любить себя? Быть кротким сердцем и любить себя?
2: Ну, конечно, можно, потому что кротким сердцем оно не подразумевает, ну, под собой то, что ты не должен себя не любить. Это, наоборот, не говорит о том, что...
1: Не говорит о том, что ты должен забыть про себя совсем.
2: Да, это говорит о том, что ты не должен вот эту черту пересекать, которая уже идет к самовлюбленности, когда ты уже разошелся, ты пуп земли, и все-таки вот эта кротость, это какой-то такой баланс, когда ты любишь себя, но ты при этом кроток, ты делаешь что-то для других. Вот такой компромисс, я думаю.
1: Спасибо большое, ребят, что вы были сегодня с нами, делились своим мнением. Это была программа «Питстоп». Мы говорили сегодня о самовлюбленности. Пусть Господь вам поможет быть кроткими одновременно и также не забывать о себе, чтобы вы могли любить близких, родных и себя в какой-то степени. Пусть Бог вас в этом благословит. Пока!
3: Пока!

0: ибо для Бога нет ничего невозможного.
1: Говорят, что один в поле не воин. А что, если с этим воином сам Бог?

Когда мы читаем с вами книгу «Есфирь», одна из очень интересных книг Ветхого Завета, историю этой царицы знает почти каждый ребенок. Мы удивляемся следующему, что в этой небольшой книге слово «Бога» не упоминается ни один раз. Но, читая ее, мы все-таки видим, что некоторые имена появляются в ней достаточно часто. И имя главной героини книги, самой Есфирь, кто-то посчитал, встречается 35 раз. Но нас удивляет следующее, что имя Мардохея, ее дяди, этого человека, который воспитал ее, упоминается в этой книге 50 раз. Наше внимание привлекает эта личность, потому что действия этого человека, они в неком смысле символизируют то, что Иисус Христос делает для нас, живущих на этой земле. Когда все забыли о своей идентичности, о том, кто они, может ли один человек все изменить? Мы привыкли, что большинство определяет жизнь меньшинства. Но в этом конкретном случае мы замечаем с вами, что один человек определяет судьбу большинства. Он влияет на людей. Чем отличается этот герой? Чем отличается этот человек? Первое, о чем, что сообщает о нем эта книга, что он был воспитателем Гадасы, она же Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом, и по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Да, он совершает такой очень благородный жест, и проявляя внимание к этой девочке, очень красивой, как пишет Священное Писание, он воспитывает ее как отец. Нужно сказать, что в целом эта вот способность воспитывать детей, воспитывать не своего ребенка, это то, что дано не всем. И тот факт, что Мардохей оказался таким внимательным, говорит о многом. Описывает очень известного лидера, первого президента Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. Это была очень известная личность. Пишет о том, что это один из самых известных политиков. Даже, скажем так, среди правителей прошлого столетия пишет о том, что Гитлер в свое время писал, что есть два правителя известных, деятеля политических, в те десятилетия, это Мустафа Кемаль и Муссолини. И интересно, что так сильно почитали этого лидера. Он вообще очень сильный, как лидер был. Он смог образовать команду и перевести от системы правления османской, османье, к новому современному мироустройству и создать Турецкую республику. Его личная жизнь, его отношения с женой не сложились, к большому сожалению. Но именно этот человек воспитал 8 детей. Пишет, что он так сильно любил детей, что после своей смерти все свое имущество в большей части завещал именно им. Но одну из своих дочерей, кстати, он был очень внимателен к дочерям своим, и в целом в 1934 году он дал возможность женщинам исполнять свои гражданские права, пользоваться ими, голосовать и даже быть частью парламента. Нужно сказать о том, что одна из его дочерей, Сабиха, он дал ей второе имя, Гёкчен, которое означает «небесное». Именно она была первой женщиной, военный летчик. И в 1923 году уже она по окончанию своего обучения пользовалась большим уважением и была действующим летчиком. Описывают, что ее отношения с отцом были очень теплые, очень нежные. И именно его вера в нее помогла ей стать в будущем вот таким вот известным человеком и даже

Сегодня в честь нее один из аэропортов Стамбула продолжает носить ее имя. Мордехай был очень внимателен к Эсфире. И он воспитывал ее. И он пытался дать ей самое доброе воспитание. Мы читаем с вами дальше, что он попытался и ей помочь не потерять свою идентичность. Это было очень сложно сделать в тех условиях, но, как мы позже увидим, ему это удалось. Зависимость – это проблема. Проблема многих внешних факторов, влияющих на нас. Они воздействуют, и мы, оказываясь в зависимости от них, очень часто принимаем решения, может быть, даже не те, которые нам хотелось бы. Когда мы читаем дальше историю этой планеты, апостол Павел в послании к Ефесянам в 1 главе, в 4 и 5 стихе говорит, что «И Бог в свое время, Он пожелал повлиять на нас, и для того, чтобы повлиять на нас, Он воспитывает, и Он также усыновляет нас для того, чтобы помочь нам не потерять эту идентичность». Когда мы читаем 1 главу, стих 4 и 5, здесь написано: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас, усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Конечно, у Мордехая так сложились обстоятельства, что Иисфир осталась без отца и без матери, и он проявляет милость и воспитывает ее как свою дочь. Но написано, что Иисус Христос, Он имел цель, план, Он предопределил усыновить нас для того, чтобы каждый из нас получил спасение. Первое, очень главное, Мордехай – это человек, который любит. Иисус – это тот, который любит каждого из нас. И в этом усыновлении у нас рождается шанс стать настоящими людьми. Почему еще книга «Эсфир» так много говорит об этом человеке? Потому что именно он остается верным Богу, невзирая ни на что. Мы читаем с вами третью главу книги «Эсфир». Здесь написано, что царь возвеличил некого человека по имени Аман. И что этот Аман, очень честолюбивый, очень гордый человек, он воспользовался этой возможностью, и люди кланялись ему. Написано, что каждый раз, когда он шел, ему кланялись, но мы читаем во втором стихе, что «А Мордехай не кланялся и не падал ниц». Он знал, что заповедь Божья запрещает поклоняться человеку и любому другому существу, творению или изделию рук человеческих. Именно поэтому Мордехай, боясь и поклоняясь, и почитая живого Бога, не мог преклониться перед обычным человеком. И мы читаем дальше, что ему говорят служащие при царе: «Зачем ты приступаешь повеление царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману. И когда увидел Аман, что Мордехай не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гнева. И далее мы читаем, что в его сердце рождается план. И мы читаем с вами, что ему показалось ничтожным наложить свою руку только на Мордехая. Тогда он решил, что он истребит всех иудеев. Это не было прихотью Мордехая. Кто-то, может быть, сказал бы: ну, а что, ему было тяжело преклониться? Поскольку эта книга является частью Священного Писания, и поскольку далее мы читаем с вами, видим, как разворачивается самая настоящая война между добром и между злом, то поклонение Мордехая Аману – это не просто уважение, это не просто какой-то жест, который делали все, и можно было сделать. Мордехай понимает, что речь идет о большем. Человек претендует не на уважение,

служение, а на поклонение Ему. Именно поэтому он принимает решение остаться верным Богу. Что происходит дальше? Мы читаем о том, что стих 10, издан указ, и этот указ подписан, и по этому указу должны быть истреблены десятки и тысячи людей. Когда узнает Мардохей об этом указе, мы читаем с вами 4 глава, 1 стих, что он разодрал одежду свои, возложил на себя вретище и пепел, и вышел на средину города, и взывал с воплем великим и горьким. А где были все остальные? Ведь указ касался не только его, он касался многих людей. Или они уже не молились, или они уже не верили, или они думали, что обречены просто. Дело в том, что потеря идентичности – это самое страшное, что может случиться с верующим человеком. Один из важных элементов этой истории и в целом христианской жизни – не забыть нам, кто мы такие, не забыть нам, что Бог сделал для нас. Очень важно помнить, что мы дети Божьи. Очень важно помнить, что Бог желает достучаться до нашего сердца. И усыновил Он нас не случайно. Усыновил Он нас для того, чтобы изменить и сделать похожими на Него. Мы не должны смотреть на других. Мы должны взять на себя эту ответственность. Ответственность по спасению человека. Нужно сказать, что то же самое в свое время делает Иисус. Потому что Он тоже спасает род человеческий. И Он пытается достучаться до сердца человека. Мы читаем с вами в 23 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус уже почти все сделал для человека. И Он шел к Иерусалиму, Он остановился. И как Мардохей плакал и покрывал себя пеплом, мы видим, что Иисус смотрит на этот город, на этих людей, которых Он желал спасти. И Он такие слова произносит. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Христианская писательница Эллен Уайт пишет, что в этот момент Иисус испытывал глубокую скорбь, и на глазах Его были слезы. Мардохей начинает плакать, взывать Господу, и покрывает себя пеплом, что символизирует глубокую скорбь. Человек живой, но он как мертвый. Наша верность Богу, она всегда приносит благословение другим. Но прежде всего, нам нужно помнить о нашей идентичности. Вот это третье, что мы можем увидеть здесь, что когда человек верен Богу, то эта верность, она распространяется на всех тех, кто окружает нас. Вы знаете, я заметил следующее. Очень часто общаясь с людьми и замечая в них какую-то особую чистоту, достоинство человеческое, я не стеснялся и интересовался, а кто родители, есть ли в их роду люди верующие, глубоко верующие люди. И вы знаете, я очень часто слышал, да, моя бабушка была очень благочестивой, верной, моя мама была молящейся женщиной. И я стал понимать, что наша вера, она влияет на детей наших. То же самое, что мы видим с вами в целом в христианской жизни, что жизнь Мардохея, в частности здесь, в этой истории, она оказывает влияние на целую нацию. Конечно же, прежде всего, он обращается к Есфире. К этому моменту она уже была царицей. Это маленькая девочка, которая испытала в своей жизни это принятие, любовь Мардохея, была воспитана, и она понимала, кем он является. Она становится очень важным человеком. И вот Мардохей обращается к ней с этими словами. «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев.
Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев.

из другого места. И дальше он ее спрашивает: не для такого ли времени ты достигла достоинства царского? Она откликается на приглашение Мардохея, и она молится и объявляет пост, и говорит: объявите всем, соберите всех иудеев, чтобы они постились ради меня, и не ешьте, и не пейте. И далее она составляет план, как сделать, как подойти к царю, и как раскрыть этот замысел, ужасный замысел уничтожения иудейской нации. Вы знаете, не случайно в этой книге нет слова «Бог». Очень сложно говорить о Боге там, где его нет. Но это не означает, что мы можем оправдать свое неверие. Книга Есфир показывает, что если в человеческом сердце есть любовь к Богу, есть вера в Бога, если он сохраняет идентичность свою, как верующего человека, даже там, где все забыли о Боге, даже там, где о нем не хотят слышать, и даже там, где есть люди, которые умышленно будут делать все возможное, чтобы навредить верующему человеку, даже там Бог проявит себя, потому что Он вездесущий, и Он не забывает о своих детях. Как молился Мардохей, Есфирь и многие другие, присоединялись к ним, потому что вера влияет на окружающих нас людей. Мы читаем с вами, что точно так же Иисус молился о нас с вами. В 17 главе Евангелия от Иоанна он обращается в этой молитве к Небесному Отцу. Он молится о каждом из нас, и он произносит очень глубокие, глубокие слова. 17 глава и стих 21. Мы читаем с вами слова Иисуса. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Неважно, кто вокруг нас, если мы верны Богу, у нас есть возможность повлиять на людей. Важно думать не только о себе, но молиться о людях. Какой итог этой всей истории? 7 глава, мы читаем с вами, что Иисфир заступается за Божий народ. Она просит царя, объявляет этот ужасный заговор, этот план дьявольский. Она раскрывает его. И в этот момент царь спрашивает ее, кто посмел, кто это сделал? На что она отвечает: враг и неприятель, этот злобный Аман. Этот человек, жестокий, властолюбивый, символизирует силы тьмы, силы зла, эту дьявольскую силу, которая пытается уничтожить Божий народ. Но в этом стихе 10 мы читаем с вами, этой главы, «И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея». Один в поле воин, если с воином Господь. Если мы продолжаем любить людей, если мы сохраняем нашу идентичность, если мы остаемся верными Богу, то даже там, где о нем все забыли, Он будет нам помогать. И наше влияние, наша вера в Бога поможет не только нам спастись, но и тем, кто еще нуждается в этом спасении. Поможет тем, кто окружает нас. И, возможно, в ответ на нашу любовь и нашу верность, эта любовь и вера в Бога зажжется еще в сердцах тех, кто не знает о том, что Бог их так сильно любит.

И почему я такой родилась? Даже в зеркало не хочу смотреть. У всех нормальные волосы, а у меня солома какая-то.

0: А нос? Кто-то ест и не толстеет, а я только листья салата понюхаю и уже 2 кг набираю. Губы тонкие, еще эти прыщи дурацкие. Неудивительно, что все обращают на меня внимание только для того, чтобы посмеяться. Как такое полюбишь?
1: Не понимаю, почему все пытаются меня вылечить? Нет у меня никакой зависимости, я просто так расслабляюсь. Да все так делают, чем я хуже? Я что, не могу собраться с друзьями и отдохнуть? Родители, учителя, врачи постоянно пугают всякими болезнями и смертью. Но вот он я, живой и здоровый.
2: Со стороны моя жизнь выглядит очень активной. Разные проекты, поездки в другие города, участие в интересных мероприятиях. Но я ужасно одинока. Да, я знакомлюсь с новыми людьми и пытаюсь поддерживать отношения с теми, кого давно знаю, но у них у всех своя жизнь. Либо им некогда, либо они меня не понимают. Даже в огромном коллективе я чувствую себя одинокой.
3: Ненавижу эту жизнь в нищету. Учишься для того, чтобы работать, а в итоге крутишься, вертишься, считаешь каждую копейку. А хочется правильно и вкусно питаться, ходить к хорошим врачам, покупать качественную красивую одежду, путешествовать, развиваться. Но как и где столько зарабатывать?

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.
1: Ты мое 64-е море, и я позволила себе утонуть. Я погружаюсь все глубже, и вскоре не смогу без тебя вдохнуть. Я научилась дышать твоей солью, пускай жжет, но зато быстро лечит. Я забываю все раны, мозоли, я забываю, и мне все легче. Я засыпаю в твоих тихих волнах, они как объятия утешают. Я забываюсь, и мне спокойно, я забываюсь, и ничто не мешает. Ты бесконечен и непредсказуем, то тихая гладь, то шторм, а я все ищу тебя и рисую. Рисую объятия твоих волн. Пожалуйста, не высыхай от боли. Я не хочу покидать глубину твоих глаз. Ведь только ты, мое 64-е море, и только ты образуешь нас.

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о Нагорной проповеди Христа. Самое известное учение Иисуса Христа, все христиане знают, это Его Нагорная проповедь. И сердцевиной этой проповеди – заповеди блаженства. Когда мы читаем эти заповеди блаженства, мы слышим там о тех людях, которые блаженны, нищие духом, кроткие, плачущие, гонимые, алчущие и жаждущие. Но слово «блаженны»,

сегодня в нашем современном мире приобрело другой оттенок. Какой-то человек странный, как обычно мы говорим, или неадекватный. И что же хотел сказать Иисус Христос, на самом деле, говоря о заповедях блаженствах в своей Нагорной проповеди? В книге «Исход» мы впервые встречаем описание закона Божьего, десятисловия. И помимо этого, 10 заповедей звучат еще и в книге «Второзакония». И когда мы читаем закон Божий и в книге «Исход», и в книге «Второзакония», мы тогда начинаем полнее понимать смысл, почему мы должны соблюдать этот закон. Если мы обратим внимание на четвертую заповедь «Помни день субботний», то в книге «Исход» в 20 главе там идет объяснение, почему мы должны соблюдать четвертую заповедь – субботний день. Потому что Бог является Творцом, и этот день является памятью творения человечества и всего живущего на земле. Когда же мы читаем книгу «Второзакония», пятую главу, то мы видим там другое значение соблюдения четвертой заповеди. Давайте прочитаем вместе с вами. Второзаконие, 5 глава, 14 и 15 стих. «А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты». И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцую высокую, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний. Итак, мы видим с вами, что в книге Второзакония четвертая заповедь звучит уже в другом контексте. «Помни, что ты был рабом в земле египетской, и Господь вывел тебя оттуда». Поэтому четвертая заповедь в книге Второзакония звучит уже как память о освобождении израильского народа. То же самое и в отношении Нагорной проповеди Иисуса Христа. Кто читал четыре Евангелия, знает, что Нагорная проповедь Христа – записана как в Евангелии от Матфея, точно так же она записана и в Евангелии от Луки. И когда мы читаем эту Нагорную проповедь в Евангелии от Матфея и Евангелии от Луки, мы видим некую разницу и есть в то же время и схожесть. Давайте посмотрим более внимательно на Нагорную проповедь в этих двух Евангелиях. И там, в двух Евангелиях, Нагорная проповедь начинается с заповедей блаженства. Помимо этого, мы читаем о том, что в Нагорной проповеди звучат и там практические наставления. Это сердцевина Нагорной проповеди. И заканчивается Нагорная проповедь притчей о том, о двух строителях, которые решили построить дом. Но есть еще и существенные различия. Когда мы обратим внимание на Нагорную проповедь, записанную у евангелиста Матфея, мы видим с вами, что эта проповедь описана на протяжении трех глав. Три главы, пятая, шестая и седьмая глава. Когда же мы обращаем внимание на Нагорную проповедь, записанную в Евангелии от Луки, то там всего-навсего несколько стихов в шестой главе. И некоторые исследователи пришли к такому выводу, что Иисус Христос вообще Нагорную проповедь не говорил. И евангелисты, они просто записали слова Иисуса Христа, которые когда-то где-то о чем-то говорил, и свели это в одну проповедь, которая и называется в Евангелии «Нагорная».

На самом ли деле так? Давайте посмотрим с вами вновь на эти две нагорные проповеди, записанные у двух евангелистов. Конечно, проповедь одна была. В Евангелии от Матфея мы читаем нагорную проповедь Иисуса Христа, которой Он сказал ее, поднявшись на гору. Давайте прочитаем этот текст в Священном Писании. 5 глава, 1 стих. «Увидев народ, Он взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его». Когда же мы читаем с вами Евангелие от Луки, Иисус Христос на горную проповедь говорит, когда спустился с горы. Я предлагаю вам прочитать и этот стих. 6 глава Евангелия от Луки, 17 стиха. «И сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех». И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божье». Итак, мы видим с вами кажущееся расхождение. Но не зря я привел эти два стиха из Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки, говоря о том, что Иисус Христос нагорную проповедь говорил не один раз. Он повторял ее в разных местах, в зависимости от того, где он находился и для какой аудитории он ее говорил. У Матфея вариант нагорной проповеди, как мы уже заметили ранее, длиннее, чем у евангелиста Луки. И дело в том, что это Евангелие обращено для аудитории из евреев, которые были, по словам Иисуса Христа, самоправедным народом. Я подчеркиваю это сейчас. Лука записывает нагорную проповедь Христа, потому что он обращается к так называемым отбросам общества в глазах евреев. Это бедные люди, это женщины, это пастухи, это вдовы, это язычники, это ритуально нечистые люди, это гонимые люди. И в чем видел проблему своей аудитории евангелист Матфей? Так как он писал Иисус Христос нагорную проповедь для аудитории из евреев, и у них проблема была в духовной нищете. Они были самоправедными. Проблема аудитории евангелиста Луки. Проблема была в физической нищете. И именно поэтому, когда мы читаем в оригинале эту нагорную проповедь, Иисус Христос, когда обращается с заповедями блаженства, Он говорит записанные слова в Евангелии от Матфея, 5 глава: «Блаженны нищие духом», потому что он обращается к самоправедному еврейскому народу. Когда мы же читаем Евангелие от Луки, 6 глава, 21 стих, почему-то здесь, в оригинале, я подчеркиваю, написано, Иисус Христос говорит: «блаженные нищие». Аудитория, которая слушала Иисуса Христа в этот момент, была уже другая. И он показывает, что блаженны нищие, физическую нищету испытывающие. И так Бог говорит то, в чем каждый человек действительно нуждается. Помимо этого, все заповеди блаженства начинаются как по Евангелию от Матфея, так и по Евангелию от Луки со слова «блаженны». Заповеди блаженны. На греческом языке слово «блаженный» звучит как «макариус». И это слово всегда

относилось к тем людям, которые в своей жизни были здоровые, благополучные, у них всегда было много денег, у них была слава, у них был почет, уважение в обществе. И этот человек, если он был состоявшимся в жизни своей, то его называли греческое слово «макариус». Изначально «макариус» относилось к пантеону древнегреческих богов, потому что им было чуждо проблемы человеческой расы. Они не болели, они не умирали, эти древнегреческие боги, они не испытывали лишений, бедствий каких-то, поэтому они были блаженные в полном смысле слова. И Иисус Христос, что интересно, когда начинает говорить Нагорную проповедь и начиная ее заповеди блаженства, обратите внимание, кто, по словам Иисуса Христа, является макариусом? Это люди, которые гонимы за правду. Это люди, которые алчут и жаждут правды. Это те люди, которые испытывают физическую нищету и нужду какую-то. А есть и те люди, которые действительно нуждаются в духовной нищете, так как они самоправедные. Очень часто мы хотим явить, как верующие люди, какую-то ложную набожность, говоря следующие слова: «Я блажен, потому что я страдаю. Я блажен, потому что я гоним». Об этом ли хотел сказать Иисус Христос в своей Нагорной проповеди? О чем постоянно спорили между собой ученики Иисуса Христа? О том, какое место они займут в Царстве Божьем, непосредственно возле Иисуса Христа, по правую или по левую сторону от Него. Потому что в их понимании блаженство с детских лет было воспитано и вложено в их сознание. Блаженный – это тот, который имеет уважение, почет, достаток и все необходимое в этой жизни. Но Иисус учит другому пониманию блаженства. Ты блажен, несмотря на то, что ты испытываешь нужду, что ты голоден, что ты болен, что ты гоним. Греческое общество видит человека блаженным, если у него все есть, как я сказал уже ранее. И так и поныне наше состояние блаженства, дорогие мои друзья, хотим мы этого или нет, физически зависит от нашего состояния в этом мире, от жизненных обстоятельств. А Иисус, говоря Нагорную проповедь, абсолютно изменяет понимание, кто поистине блаженный человек, кто макариус. И истинное блаженство зависит не от жизненного успеха и процветания, а от установленных крепких взаимоотношений со Христом. Тогда жизненное счастье приходит несмотря и даже вопреки трудным обстоятельствам. Завершает заповеди блаженства Иисус Христос двумя метафорами. «Вы соль земли, и вы соль, и вы свет миру». В Евангелии от Матфея мы об этом читаем эти слова. 5 глава, 13 стих. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям». И следующий стих говорит нам о другой метафоре. «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». И когда мы читаем в этой Нагорной проповеди слова Иисуса Христа, что вы являетесь солью земли, кто является солью земли? Очень много проповедей звучит на эту тему.

кто является солью земли. Но если мы этот стих разбираем в отрыве от контекста заповеди блаженства, то изменяется и смысл всей этой метафоры. Иисус Христос завершает, я подчеркиваю, заповеди блаженства метафорой «вы соль земли». Другими словами, макариус являются солью земли. И соль придает вкус пищи, мы знаем с вами. Пища не может изменить вкуса соли. И таким образом Иисус говорит ученикам, если вы получили дар макариуса, вы являетесь солью земли для этого мира. Те, кто стали макариусом, никогда не позволят обстоятельствам жизни сломить их. Нагорная проповедь заканчивается тем, что Иисус Христос завершает ее двумя притчами о двух строителях. Один, который построил дом свой на песке, другой на камне. Давайте прочитаем эти две притчи. Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих. И далее. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои сии и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Итак, мы видим с вами вот в этой притче, рассказанной Иисусом Христом, завершая свою Нагорную проповедь темой о двух строителях. И он как бы говорит, подчеркивая в конце, «Итак, всякий, кто слушает слова мои и исполняет их, кому уподобится? Человеку, который построил дом свой на камне. И подули ветры, разлились реки, и дом устоял». Тот же человек, который слушает и не исполняет слово, сказанное Иисусом Христом, уподобляется другому человеку, который построил дом свой на песке, и пришли трудные обстоятельства его жизни, и дом перестал существовать, он был разрушен. Этими двумя метафорами Иисус учит нас тому, что стабильности дома, то есть жизни человека, определяется грядущей бурей. Мы думаем, что стабильность нашей жизни зависит от того, как крепко мы стоим ногами своими в этой жизни. Но грядущая буря показывает на самом деле, насколько крепко основание нашего дома жизненного, который мы построили с вами. Таким образом, друзья мои, Нагорная проповедь Иисуса Христа учит нас тому, что истинное блаженство приходит не от жизненного успеха или процветания, а от того, насколько человек устанавливает крепкие взаимоотношения со Христом. И тогда никакие нынешние или грядущие бури не могут разрушить основание его, потому что это основание, тот камень, который положен в основу его жизни, это Иисус Христос и взаимоотношения с ним. Люди,

контексте Нагорной проповеди делится на две категории – загнанные и призванные. Что это за категории две? Давайте послушаем. Загнанные люди действуют по принуждению обстоятельств. Они направляют все свои силы, способности на то, чтобы достичь как можно больше успехов в этом внешнем мире. У этих людей нет никогда времени для того, чтобы осмыслить, остановиться происходящее. И большинство из них представляют себе, что не представляют, вернее, себе, что является подлинная вера в Бога. Таких людей можно встретить в различных слоях общества. И среди руководителей высоких рангов, среди рядовых служащих это могут быть ученые, спортсмены и даже служители церкви. Я подчеркиваю это. И хотя их действия обусловлены благими намерениями, они хотят много успеть и принести благо этому обществу, такие христиане, стремясь достичь как можно больше успехов в своем поприще, они никогда не испытывают этого состояния блаженства, макариус. И вот в отличие от загнанных, есть еще другая категория – это призванные. Кто эти люди? Они всегда в состоянии правильно оценивать окружающие обстоятельства, обстановку. Они ориентируются в сложившихся обстоятельствах, потому что первое место у них отведено Богу и отношениям с Ним. И вообще не с Ним. Именно у Него они черпают силы, мудрости, терпения и многое другое. И укрепляют свою веру, я хочу подчеркнуть, когда в их жизнь рано или поздно может прийти скорбь или трудные обстоятельства. Я хочу еще раз повторить эту фразу. Истинное блаженство приходит не от жизненного успеха и процветания, а от того, насколько человек устанавливает близкие взаимоотношения со Христом. Я хочу призвать всех вас на первое место поставить Иисуса Христа, заложить в основание своей жизни тот камень, которым является наш Спаситель Иисус Христос, строить свою жизнь на взаимоотношениях с Ним. И тогда, когда придут трудные времена, грядущие бури, ничто не может сломить нас и отвернуться нас от лица сидящего на престоле. Испытал ли в своей жизни апостол Павел состояние макариус? Что он пишет в своих посланиях, совершая служение ради спасения людей, которому призвал его Господь? Я хочу предложить вашему вниманию прочитать слова в его втором послании, 11 глава, с 25 по 27 текст. Послушай, что пишет о себе апостол Павел? Что приходилось ему испытывать? «Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Вот здесь мы видим в словах апостола Павла, он перечисляет, с чем он сталкивался в своем апостольском служении, какие лишения приходилось ему претерпевать, насколько это было сложно.

но он здесь перечисляет, но не пишет, как он реагировал на все это. И я хочу прочитать вам сейчас другое послание апостола Павла, где он говорит, как он к этому относился, какой итог ко всему этому он подводит. Я предлагаю вашему вниманию прочитать послание апостола Павла Римлянам, 8 глава, 35 по 39 стих. Он задается вопросом, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. Друзья мои, мы видим, что апостол Павел показывает, ничто не может отлучить нас от любви Божьей, если основание нашей жизни – Христос. Да поможет нам Господь строить это основание. Всего доброго, до свидания.

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Сескиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось». Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном.

0: То есть одни люди говорят, что как бы перемен особых не должно быть.
1: Есть определенные периоды в жизни, когда этот вопрос особенно всплывает на поверхность. Когда мы говорим, все, с понедельника я начну свою жизнь менять. Он говорит, знаешь, Василий, говорит, сразу никаких перемен особо глобальных не произошло.
0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Со мной в студии сегодня Василий Половинко, психолог-консультант. Василий, когда в жизни человека нужны перемены?
1: Любой человек в любой период своей жизни задает себе этот вопрос. Но, как правило, часто люди остаются только на этом вопросе, они чуть дальше не делают.

0: Но в целом есть определенные периоды в жизни, когда этот вопрос особенно всплывает на поверхность. Ну, к примеру, это когда человек заканчивает школу, и перед ним определенно, допустим, снова открывается, вот, дверь открывает эта жизнь. Он, как правило, понимает, что уже входя во взрослую жизнь, что-то нужно здесь поменять. И, как правило, тут проходит, находится рубеж между тем воспитанием, которое он получил в своей семье. Оно может быть как и положительным, так и не очень. И теперь человек понимает, у него какие-то определенные качества он в своей жизни, в любом случае, или же наклонности, он унаследовал автоматически, как мы говорим, с молоком матери. И у него вопрос, как ему с этим дальше жить? Мы учились в школе, вместе с одной девушкой, девочкой-одноклассницей Светланой Егоровой, она была отличницей. К большому сожалению, она сказала, говорила о том, что мои родители злоупотребляют алкоголем. И вот эта семья, которую я вижу, она меня, ну, не радует. Когда я вырасту, я обязательно стану другой. То есть я выберу другую жизнь, я выберу другой путь, я выберу человека, который в своей жизни вообще не пьет, потому что я уже насмотрелась на все это, и мне хотелось бы в жизни лучшего другого. Есть и люди, которые, категория, к сожалению, людей, которые настолько в себя впитала с детства вот то, что было, и иной раз не всегда лучшее, что они хотели бы что-то поменять, но это не получается у них. Конечно же, на протяжении всей жизни также возникает вопрос ситуации, когда ты хочешь поменять свою жизнь, когда, возможно, уже у тебя где-то возраст не тот, где-то, так скажем, может быть, ты уже года, вот, и ты смотришь на себя в зеркало и думаешь, нет, я начну следить за собой, я начну себя менять. Поэтому в нашей жизни часто бывает первое число, 1 января, или понедельник, когда мы говорим, все, с понедельника я начну свою жизнь менять. Нет определенного конкретного момента, когда вот на самом деле в этот момент стоит задуматься. Но я дам такой совет, что желательно анализировать свою жизнь гораздо чаще, чем это мы делаем, для того, чтобы стремиться к лучшему и стремиться к тому, что сделает меня счастливым в этой жизни, сделает меня внутренне морально устойчивым человеком, который будет не только лишь радовать себя, но и радовать окружающих.
1: Вот скажи, пожалуйста, всем ли людям нужны перемены? Я тебе объясню, почему. У меня тоже пример не с детства, но со студенческих годов. И я помню, со мной учился один парень, он очень хорошо закончил колледж, потом мы вместе поступили в университет. И, значит, на первом курсе он его оставляет. И когда мы с ним встретились случайно, я спросил, в чем дело, он говорит, я создал семью, устроился на работу, вот, меня все устраивает, учеба такая надоела, то есть он получил образование, которое ему было необходимо, и в принципе в жизни он ничего не хотел больше менять. Но и мы не можем сказать, что его жизнь какая-то была там плохая или недостаточно, то есть семья, ребенок, работа, любимый человек рядом. Вот в контексте тогда, ну, может быть, подобных ситуаций, всем ли нам нужно, чтобы происходили перемены в нашей жизни?
0: Игорь, когда мы говорим о переменах, мы должны понимать, что они распространяются в двух сферах, в двух направлениях. Перемены, которые касаются моей жизнедеятельности, каких-то, скажем, внешних моих показателей, там, статуса, положения, там, в обществе, профессии, вида деятельности. Это один момент, работа, допустим, даже. А есть другой, еще другая сфера, это внутренняя форма, меня, составляющая меня, из чего, скажем, состоит личность человека. Это какие у меня цели в жизни, какая у меня мотивация, какие у меня желания. И вот здесь очень важно, чтобы человек мог себя анализировать, чтобы человек мог перед собой ставить определенные цели и к ним их достигать. Цели, которые будут делать его более благороднее, более добрее, более лучше. Потому что мы, как люди, мы в этом нуждаемся, по большому счету. Не всегда речь идет о том, что нужно постоянно менять.

0: и свою профессию или работу. Если ты выбрал профессию, работу, она тебя устраивает, как вот в случае вот,
1: молодого человека,
0: пожалуйста, не проблема. Но мы так устроены внутренне, что нам необходимо расти. Если мы не растем, мы останавливаемся. Как только мы останавливаемся, мы предполагаем, что мы просто остановились. Но мы начинаем постепенно сползать вниз.
1: Знаешь, у меня вот появился такой момент. Вот смотри, допустим, человек хотел бы перемен в своей жизни, но сейчас так сложили обстоятельства, что у него нет возможностей, допустим, да, финансовых, да, он хочет расширить жилье или видит, что ему нужно сделать свой автомобиль, а нет денег починить его. Ну, то есть, знаешь, разные бывают такие обстоятельства, которые на нас влияют. И человек попадает в такое некое уныние, да, в такое состояние, из которого ему очень тяжело выходить. Ну, как вот, допустим, люди бывают без определенного места жительства, что часто рассказывают ребята, которые занимаются, что человеку бы и хотели помочь, но человек уже не хочет меняться. Вот есть ли какой-то, может быть, фактор, который поможет человеку выходить, ну, из подобных ситуаций? То есть, когда у него нет возможностей, да, со стороны изменить свою жизнь, обстоятельства, но, может быть, появляется маленькое желание? Или как, может быть, мы со стороны можем такому человеку помочь?
0: Я думаю, что всегда у нас, как у людей, которые имеют правильное понимание, так скажем, ну, или взгляд на эту жизнь, всегда есть те люди, которым мы можем либо помочь, скажем, либо можем их оставить в определенном покое. Мы можем людям стараться помогать, как ты говорил уже. Можем прикладывать определенные усилия, но не всегда человек готов меняться. В данном случае это всегда правильно подчеркнуто, это именно желание. Наличие желания способно человека изменить, к лучшему поменять. Как это желание вызвать у человека? Угу. Так, может быть, вопрос, да, поставить, если. Общаться. Возможно, чтобы он видел в тебе реальную поддержку. И самое главное, помощь для человека, это в том, чтобы его заинтересовать. Очень, мы так устроены. Очень работает хорошо то, когда мы говорим людям о преимуществах перемен, к чему они могут привести. Знаешь, немало людей, хочу пример привести, я когда был на практике в городе Самара, в церкви, совершал служение помощника-служителя. Вот. И меня поразила одна женщина, которая, ну, является, так скажем, постоянной прихожанкой церкви. Она была инвалидом. И она рассказывала, я, посещая ее тоже на дому, видел, когда к ней приходили люди, чтобы ее поддержать, чтобы ее вдохновить, чтобы каким-то образом скрасить ее, ну, сложности жизни. И, как правило, люди, которые уходили от нее, они говорили, что мы имели цель помочь ей, а реально она помогла нам. Потому что этот вот запал жизни, запал энергии, который есть внутри, пускай человек с ограниченными возможностями, но именно она позволила нам понять, когда у тебя есть и руки, и ноги, у тебя какое-то уныние, какая-то апатия. Она позволила понять, что на самом деле, оказывается, у меня есть то, что нет у кого-то, я могу этим дорожить, а самое главное, могу меняться, могу развиваться, могу расти. Всегда украшает человека то, когда он не довольствуется положением, которое у него есть, а он старается развиваться в лучшую сторону. Вот тут есть две крайности, два пути. Когда ты пытаешься просто возвыситься над людьми, и другой путь, когда ты растешь, и твой рост, он помогает другим людям становиться лучше. То есть твое развитие, оно обогащает вокруг тебя окружение твое, и оно делает жизнь им приятнее.
1: Василий, я знаю, что ты долгое время совершаешь пасторское служение. Вот уже из твоего опыта такой момент. В христианстве есть разные группы по поводу, насколько должны происходить в нашей жизни перемены. То есть одни люди говорят, что как бы перемен особых не должно быть. Почему? Потому что мы ожидаем Царства Божьего, да, Царства пришествия. Поэтому зачем мне в этой жизни сейчас напрягаться, там, заморачиваться с учебой, с работой? То есть ты готовишься к пришествию. А вторая группа говорит, нет, слушай, надо меняться, расти.

0: И, как Лютер говорил, если бы Христос пришел завтра, я бы сегодня посадил дерево. Вот уже из твоего опыта, из Священного Писания, как правильно? То есть Христос, он был за перемены или все-таки того, что, ну, как бы особо они не нужны? То есть вот живешь, как живи, встречаешь Царство Божие и ожидаешь.
1: Вот когда мы говорили в одной из наших тем о терпении, терпение, оно созвучно где-то с ожиданием определенным, то есть пассивная форма. Мы же говорили о том, что терпение — это всегда действие. Это определенное действие, которое ты делаешь навстречу чему-то лучшему, решая ситуацию, решая проблему и так далее. Вот очень мне нравится такая хорошая фраза, которая звучит так, что если у тебя есть проблемы, и ты их можешь решить, то тебе нет нужды беспокоиться о них. Если у тебя есть проблемы, и ты не можешь их решить, то тебе нет нужды о них беспокоиться, потому что беспокойством этим ты себе никак не поможешь. Почему-то иногда очень часто срабатывает вопрос, когда у нас ситуация, когда у нас проблема, мы автоматически начинаем беспокоиться, переживать, думать, как в этой ситуации на самом деле быть. Когда мы говорим сейчас о переменах, то беспокойство или сложные ситуации, они призваны помогать нам задуматься, что необходимо изменить в моей жизни, чтобы быть другим. Говоря о библейском понимании этого слова, я даже не слово, как бы, а положение дел. Мне хотелось бы прочитать слова, которые записаны в книге Второзакония. И мы читаем об этом в 30 главе. И вот что мы здесь видим. «Во свидетели пред вами, призывая сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Вот этот стих, который говорит нам о том, что Бог предлагает нам выбор, каким путем нам идти, каким путем нам двигаться. Мне нравится вот этот понимание Бога нашего, что Он не пытается нам навязать лучшую точку, лучшее мнение, точку зрения, а Он предлагает нам выбор. Но говорит, я тебе, конечно, лучше советую выбрать жизнь, то, что сделает тебя на самом деле счастливым. Когда мы говорим о том, что мы верующие люди, ожидаем пришествия Христа, что нам делать в этой ситуации? Я думаю, что если сегодня я счастлив, я рад, что я знаю о Христе, я готовлюсь к Его приходу, то, наверное, я призван тоже этим поделиться с другими людьми. Как это возможно? Идя, работая, общаясь в коллективе, с кем ты трудишься, возможно, общаясь с соседями, знакомыми, с родственниками, потому что людям сегодня очень важно не то, во что ты веришь, а людям важно то, как ты живешь. Потому что сегодня люди устали от обещаний, от красивых, хороших фраз. Когда люди сегодня видят твою жизнь, они на самом деле понимают, кто такой Бог у тебя, вот, к чему Он тебя приглашает и как ты будешь на самом деле в этой жизни действовать. У меня есть пример моего отца. Какие перемены произошли в его жизни? Очень интересный момент, тоже хотел бы о нем рассказать. Когда они познакомились с мамой только лишь, папа мой не был знаком с Богом, вообще церковь не посещал, не ходил. Мама была верующим человеком, она была христианкой. И когда они познакомились, начали встречаться, общаться, дружить даже, тут папа, увидев в маме того человека, который на самом деле стал бы для него спутницей жизни верной, он делает ей предложение. Мама говорит ему, я христианка, я верующий человек, я буду ходить каждую неделю в церковь. Вот, ты со своим образом жизни, да, ты будешь ходить там, к друзьям, выпивать. У нас родятся дети, если Бог нам даст детей. С кого они возьмут пример? Папа настолько был влюблен в маму, что он как бы услышал ответ, даже отрицательный. Спустя некоторое время он пошел на второй заход и сделал второй раз предложение. Но мама была неуклонна в этом вопросе, потому что, хотя симпатия у нее была к этому человеку, определенные чувства, но она понимала, что жизнь семейная – это гораздо ценнее, гораздо важнее вещи, чем то, что, может быть, мы делаем там на год или на два, на всю жизнь. И она ему говорит второй раз «нет», объясняет то же самое, что сказал. Отец, увидев, что мама, она очень настойчива в этом вопросе, в своем и целеустремленно, вот, он идет в церковь. Он идет в церковь, знакомится с Богом,

0: знакомиться с Евангелием, знакомиться с этой красотой, глубиной всего этого. Ну, понятно же, для него главным инициатором это же, естественно, не Бог, мотив, а именно мотив, это внутренняя мотивация, это его любимый человек. Он приходит в церковь, проходит подготовку, да, к тому, чтобы креститься в церкви, заключает завет с Богом, крестится, и через некоторое время делает предложение третий раз маме. Ну, как я уже говорю, мама и папа, значит,
1: да,
0: понятно, мама дала уже ответ положительный. Я спрашиваю отца: пап, вот смотри, вот ты сделал в своей жизни очень интересный шаг. Это перемена, которая в твоей жизни произошла. Очень серьезная, колоссальная. Ты жил до встречи с мамой совершенно по-другому. У тебя был алкоголь, у тебя были друзья, была выпивка, у тебя были там разные отношения, вот, свободные отношения. И то, что у тебя стало после знакомства с мамой и, в принципе, со всем остальным, включая Бога. Он говорит: знаешь, Василий, говорит, сразу никаких перемен особо глобальных не произошло. Спустя 3 года, после того, когда я крестился, только через 3 года я осознал, кто такой Бог и что Он сделал ради меня. Хотя я об этом слышал раньше, но вот через 3 года после крещения уже мы поженились, уже родился ты. Только тогда я понял, кто такой Бог. И говорю: пап, ты не пожалел о том, что ты принял такое решение? Уже отец с Богом, в Боге, там, да, в церкви, он уже 43 года. Он говорит: у меня даже не было такой мысли. Я рад, что я нашел в себе силы, это очень важный момент, нашел в себе силы преодолеть этот путь, который, конечно, где-то, может быть, тяготил меня к чему-то своему, прелестям, удовольствиям. Но именно эти силы, которые с Божьей помощью я нашел в себе, они сделали мою жизнь счастливой. Они подарили мне любимого человека, мою жену. Они подарили мне 2 детей. Ну, меня и еще моя сестра Наталья. Он говорит: я счастлив, потому что многие те, с кем мы вчера еще пили, их уже нет. Они уже в земле сырой есть. В земле сырой. Но благодаря правильным переменам, правильному выбору, который я сделал с Божьей помощью, благодаря моей супруге, я счастлив, я рад.
1: Василий, спасибо тебе за очень интересную и познавательную историю. Дорогие друзья, помните, что перемены – это реальность, и не бойтесь их в жизни. Пожалуйста, поделитесь, какие у вас были перемены и что они вам принесли. Всего вам доброго.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь приветствовать вас в гостях у телекомпании «Три ангела». Бывали ли вы в таких жизненных ситуациях, когда казалось, что выхода больше нет, и остается надеяться только на чудо? Сегодня у нас в гостях педагог с 30-летним стажем, мама, бабушка и просто замечательная, обаятельная и добрая женщина Нелли Пашинян. Здравствуйте, Нелли.
1: Здравствуйте.
0: Нелли, я знаю, что у вас в жизни были трудные жизненные обстоятельства, и вы с ними успешно справились. Об этом, я думаю, вы сегодня нам расскажете. А сначала давайте с вами познакомимся.
1: Давай.
0: Расскажите, пожалуйста, о себе.
1: Если начать с самых-самых истоков, то я родилась в Армении. Я по национальности армянка, у меня армянские корни. Вот, родилась и выросла там, и даже вышла замуж там. Вот. Родилась я в семье педагогов, но не по образованию, а по призванию, в особенности папа. Папа у меня закончил политехнический университет, но по призванию он был педагогом. И получилось так, что он стал руководителем. Тогда были такие особо сложные образовательные учреждения, назывались они профессионально-техническими училищами.
0: То есть он преподавал в училище?
1: Да, он преподавал там.

0: и плюс ко всему и администрировал, был заместителем директора много-много лет. И вот я выросла вот в такой атмосфере, когда папа работал со сложными подростками, с юношами, с девушками. И, скорее всего, вот оттуда начался мой путь.
1: Угу. А мама?
0: А мама у меня, она очень интересный человек. Она прекрасно рисовала всю жизнь, прекрасно чувствует всю эту красоту художника. Но получилось так, что не удалось ей получить образование. Но все равно, когда есть дар, он где-то обязательно дает свои ростки. И мама ушла именно в русло моделирования. Она замечательная швея, вышивает, шьет, моделирует и преподавала моделирование в техникуме.
1: То есть у вас были родители, которые преподавали в техникуме, и они обладали великолепным даром, творческим даром художника. И также такие знания у вас...
0: Да.
1: От папы достались, да?
0: Да, да, да. То есть я почему начала с этого, что не всегда дипломы образования соответствуют дарам. И когда у человека есть дар и есть возможности его реализовать, что произошло и в моей жизни, то он обязательно это сделает при определенных условиях, потому что у каждого человека есть свой путь.
1: Нелли, а вот расскажите, пожалуйста, вот вы с детства мечтали стать педагогом, глядя на родителей, или у вас это как-то была просто мечта, или вы решили продолжить их путь?
0: Ну, если говорить о мечтах о детстве, потому что обычно ребенок, когда вырастает, он о чем-то мечтает. Я очень много лет мечтала стать киоскером. Я когда видела, что сидит женщина в киоске, вокруг нее много журналов, литературы, мне так хотелось туда сесть. И когда я рассказывала папе о своей мечте, он на меня смотрел, улыбался и говорил: «Ну, посмотрим». Вот. На самом деле, вот, наверное, окружение именно вот литературой, книгами, это меня очень влекло, и, наверное, вот это такая была мечта, причем много лет, и все на меня смотрели, умилялись и молчали. Ну, думают, наверное, вырастет, посмотрим, кем она там станет. А вот мечта стать педагогом, она не совсем мечта, это, скорее всего, было волей Божьей. Вот. Почему? Потому что... Ну, пройдя вот путь именно вот от школы до окончания школы, я перенесла очень много интересных таких трансформаций от любви до ненависти и наоборот. То есть вначале я очень полюбила школу, полюбила первую учительницу. Кстати, она, наверное, первый мой человек в жизни, педагог, именно вот вне семьи, которая... Очень-очень мне помогла до сих пор лицо, манеры, голос у меня до сих пор вот в памяти остались.
1: Надо же, отпечаток такой.
0: Да, такой отпечаток. И вот Лариса Иосифовна ее звали. И вот от нее у меня такая любовь была, да, вот к школе, к учебе. Почему я говорю, все в личности. То есть я полюбила все, что она мне говорила, и все, что она мне преподавала. И вот после такой большой любви я попадаю в среднее звено, в 5-й класс. И встречаю там человека, который просто разрушил весь мой мир вот этой любви к учению. То есть это был учитель математики, которая, ну, практически сломала меня конкретно. То есть девочка такая отличница пришла, такая хочет учиться, и вдруг ей говорят, что она вообще ничего не понимает. У доски я начала очень теряться, я ощущала себя... полной просто глупой и не понимающей личностью, то есть вот абсолютно вот другой человек. И получилось даже так, что в каком-то классе, где-то в 6-м, наверное, или в 7-м, у меня после вот того, что вот успешно училась, у меня вдруг появляется двойка в четверти.
1: Да, я вас понимаю.
0: Да. Ну, представьте, да, для моих родителей и для меня это было нечто очень-очень болезненное, да. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что каждый человек, который встречается на нашем пути, это учитель. Это учитель, это не зависит от того, хорошо человек к тебе относится, плохо, каждый учитель. И вот эта женщина научила меня вот сейчас, даже в дальнейшем, смотреть на ребенка другими глазами. Что мое отношение к ребенку может его сломать, может сделать из него просто никчемного человека и наоборот. Вот.

0: конечно, родители оказались мудрее, чем ситуация, и они поменяли учреждение. И, угу. Но все равно после всего этого, вот того, что я эти годы переживала, у меня страх к предмету математика остался до сих пор.
1: Угу. Понятно. Вот. То есть вы поменяли школу?
0: Да, и все пошло как по маслу.
1: То есть там вы встретились с такими же учителями?
0: Да, та же учительница математики, которая потом преподавала мне, она очень удивлялась, что у меня были неудачи в этом предмете. Она говорила, ты все понимаешь. То есть
1: очень многое зависит
0: от атмосферы и от человека. Когда ты стоишь у доски, и у тебя просто страх убивает все, что в тебе есть. То есть все знания, все твои... Абсолютно все твои навыки, умения, все теряется.
1: Угу. То есть это были ваши такие первые сложные трудности, которые вы преодолели в жизни, которые помогли вам потом перерасти в положительный опыт и знать, как работать с детьми. Ну а скажите, пожалуйста, вы уже с детства были вот верующим там человеком? Семья как у вас вообще?
0: Ну, у нас в Армении есть церковь, христианская, апостольская церковь, да? Первоапостольская. И моя бабушка, мамина мама, была глубоко верующим человеком. У нее было много-много внуков, вот, в том числе и я с братом. И она каждый год летом, когда мы собирались вместе, она нас брала, и там у нас есть такой город Эчмиадзин, это как называют маленький Иерусалим. Вот, и там много церквей, древних церквей христианских, и она нас как бы водила на паломничество. И от одной церкви к другой, от одной к другой. Была жара, я очень хорошо помню, у бабушки всегда было что поесть в какой-то вот котомочке у нее. Вот мы отдыхали, пили водичку и шли дальше. То есть это вот я помню очень хорошо. И вот этот трепет именно вот к Богу, к тому, что христианство потерпело очень много разных испытаний, как эти... Она все рассказывала, как эти церкви строились, как были они гонимы и так далее. И мне вот это вот впечатляло меня. И, кстати, я хочу сказать, что вот мы до сих пор все очень дружно привязаны друг к другу, вот все внуки моей бабушки. Вот я вижу, ну, мы уже взрослые люди, я вижу, какой это след оставил в жизни каждого из нас. То есть вот совесть, не навредить людям, ну, как бы такие вот определенные моменты все равно вот в каждой семье из наших вот родственников сохранились. То есть бабушка очень хорошо посеяла семена.
1: Вот этой вот любовью,
0: да? Да. Она очень совестливая была, очень трепетно относилась к чувствам человека, к Богу, к молитве. То есть вот это вот она вкладывала в нас.
1: То есть своим примером показала.
0: Да.
1: А расскажите, как дальше вот сложилась в этом плане ваша судьба? Как вот вы пришли ко Христу и как вот ваше служение стало это преподавание?
0: Ну, на самом деле, я вот сколько я себя помню, вот именно то, что есть Бог, и что можно к Нему обратиться, то есть, опять же, благодаря бабушке это было, и что можно помолиться, можно уединиться, поплакать вместе с Ним, порадоваться, да, быть благодарным тому, что есть у тебя. То есть это вот тоже выживать и в скудости, и в изобилии. То есть вот это вот все было заложено где-то вот в детстве. А в церковь ходить я всегда ходила в церковь, даже в советские тогда времена бабушка всегда нас водила, и это был такой трепет, такое отношение вот именно к Богу, к Его дому. А когда я переехала в Россию, это уже дальше идет отдельная история, я начала искать церковь, где вот, как ее найти. И так как тут православные в основном, да, церкви, и город, в котором я живу, тоже православная церковь, я, естественно, куда я ринулась, да, сразу в православную церковь. И, ну, очень она отличается от апостольской. Ну, я думаю, ну, это же христианская церковь, я же туда приду, и я же там же буду так же благоговейно, ну, говорить и с Богом, и понимать Его. И моя соседка, она, узнав о моем желании, о моей любви к Богу, к церкви, она говорит, давай сделаем так. Ты попостишься, потом мы с тобой пойдем принимать причастие. Вот. А я вообще в первый раз принимала причастие вот именно в православной церкви, потому что оно очень отличается. Я так обрадовалась, думаю, да, конечно, я буду поститься, мы пойдем принимать.

0: принимать причастие. Вот мы, значит, я готовилась к этому очень серьезно, меня вот соседка наша направляла, как это сделать и так далее. И вдруг наступил тот день, когда нам надо прийти в церковь. Я прихожу в церковь, захожу. Для меня все настолько, ну, не то что незнакомо, абсолютно вот, ну, абсолютно незнакомо. Я захожу туда, вот, и вижу, что идет народ. Первый раз я такое видела, к священнослужителю, значит, подходит, что-то он им шепчет, что-то они ему рассказывают, и, значит, потихоньку проходит к причастию. Ну, встала в ряд, иду. Подхожу к священнику, он мне так говорит мне, крещена? Я говорю, да. Ну, в детстве при армянской церкви меня крестили. Я говорю, да. Назови имя своего, по-моему, вот, чтобы не ошибиться, ангела-хранителя, что ли, вот как бы при крещении, которое давали. Я на него смотрю, говорю, нет у меня такого имени. Он говорит, как? И знаете, он так вот даже рассердился чуть-чуть. И он говорит, как тебя зовут? Я говорю, Нелли. Нет такого имени, тебе должны были дать другое имя. Ну и, в общем, он так тоже, я вспомнила своего учителя по математике.
1: То есть уже опыт был.
0: Как-то вот напряжение такое между нами. А народ-то смотрит, потому что это все в открытую происходит. И он мне говорит, я не могу тебе грехи отпустить, ты должна креститься в православной церкви. Вы представляете, что со мной произошло? То есть, как говорится, все направо, а ты идешь, значит, налево. Я на него смотрю, думаю, ну как, я так готовилась, я христианка, я ему просто говорю об этом. Придешь в следующее воскресенье, мы тебя, значит, крестим в нашей церкви, потом... И, в общем, он рассказывает, а у меня гул, знаете, такой в голове стоит, и волнение, и страх, и стыд в то же время, да, потому что на тебя все смотрят. Я отхожу под купол, прям вот такой большой-большой был, очень хорошо помню это состояние свое. Рыдаю. Просто стою под этим куполом, рыдаю, и вот как будто из-под купола такой, знаете, внутренний голос или голос Бога. Я тебе давно отпустил твои грехи. Иди с миром. Вот, знаете, такой вот... И такой мир, так хорошо. Как я выхожу, как елей, да? И такое очищение. Ничего не нужно. Я ушла, как будто я вылетела оттуда. Знаете, как полет такой был. Вот. И я ему тоже благодарна. Потому что это было перенаправление. Вот. Ну, через определенное время, опять же, переживание, хочется все-таки быть с Богом. Стук в дверь. Я открываю дверь. Там стоит приятная молодая женщина с Библией в руках. Говорит, а вы не хотели бы изучать Библию? Я сразу, да, я хочу. Вот так у меня начался путь именно вот к живому Богу, к Богу, который действительно открылся мне во многих своих гранях.
1: Нелли, а расскажите, пожалуйста, вот как продолжался путь и как вот вы переехали в Россию? Тоже там наверняка были какие-то сложности. Как вы справились?
0: Ну, во-первых, мы пережили землетрясение. Это был 1988 год. У меня родилась дочка. Да. И ей было 20 дней. Когда произошло это страшное землетрясение в Армении. И, конечно, мы попали в очень тупиковые ситуации, когда человек остается без крова, без абсолютно без теплой воды, без средств. Просто остается вот так вот остался и рад, что он жив. Вот. И это было тоже таким, знаете, уроком для всех нас. Во-первых, уроком обращения к Богу, потому что взмолились все. Искали Бога все и радовались всему, вот жив и хорошо, вот, что тебя окружает. Есть на сегодня что-то поесть, там в гараже, на улице, ребенку 20 дней. Ну, как бы с современным взглядом, если на все на это посмотреть, это ужасные обстоятельства. Но если посмотреть глазами Бога, то это те обстоятельства, когда я сохранил тебе жизнь, живи дальше, да, вот, и мы начали бороться жить дальше, как жить дальше, потеряли многие работу, потеряли многие кров, и в таких условиях это были очень суровые годы, нереально суровые годы для каждой семьи, не только для меня, мы выживали, мы поддерживали друг друга, мы по вечерам читали Библию, просто открывали,

0: детская Библия у меня была. И потом у меня родился второй сын в 90-м году. И я помню, что я с детьми, было холодно, не было отопления, не было электричества. Очень много всего было. Но я, у меня дети до сих пор помнят, мам, помнишь, а когда мы под одеялко залезали, зажигали свечку вечером и читали детскую Библию. Как-то вот чудом это происходило таким, знаете, вот, как будто ты находишься под таким покровом,
1: который, куполом.
0: Под куполом, да, который не даст тебе погибнуть, не даст тебе упасть. Вот. И вот за эти годы, опять же, да, мы, и я, и дети, и все те, кто переживал эти годы, мы понимали только то, что все в руках Божьих. Все это накопительство, все эти квартиры шикарные, все ушло. Понимаете, все куда-то ушло. Оно, да, возрождалось, до сих пор возрождается, возобновлялось. Но ценности, вот именно вот человеческие ценности, они приняли другой окрас, абсолютно другой окрас. Вот. И когда мы вырастили детей, уже дочке было 6 лет, надо было думать об образовании в таких условиях. То есть мы росли в таких условиях. Безработица, все, вот понимаете,
1: кризис.
0: Ну, Бог находил возможности помогать нам, вот. Но кризис был вот на протяжении вот всех этих лет. Ну, представьте, 88-й год, и вот ей уже 6 лет, а все продолжается так же. И девочка моя пошла в первый класс, там отапливали пока, класс, и пока вот это тепло распространится по классу, детки сидели в куртках, все холодно. На тот момент муж остался тоже без работы, все время что-то делал, искал, как и все, да, добывал.
1: Да, в то время.
0: Вот. И вот они решили с другом выехать в Россию, просто выехать, потому что и в моей семье, да, и в семье супруга образование было на первом месте, на, ну, как на первом, чтобы детям дать хорошее образование.
1: Ну да, вот. У вас ведь такой пример был.
0: Да, да, да, потому что у нас и у меня и свекровь была учителем русского языка и литературы, то есть такой вот у нас был тандем с ней, вот, и мы решили, хорошо, едем. Вот, выезжает супруг в Россию, получается так, что они тут устраиваются, и нас две семьи, до сих пор мы дружим очень, выезжают, дети у нас одного и того же возраста, выезжают в Россию жить. Вот, вот так мы приехали в Россию, так мы попали сюда.
1: Я с вами полностью согласна, я понимаю, у меня мама тоже пережила землетрясение, и я знаю, что когда люди сталкиваются со смертью глаза в глаза, меняются полностью приоритеты и ценности в жизни, начинаешь ценить жизнь и близких.
0: Да.
1: А скажите, как вот дети, это самое драгоценное, что у нас есть, как вот вы вышли из этой ситуации в плане образования вот, для своих детей и с переездом?
0: Ну, вы знаете, все равно я считаю, что мы никогда сами не выходили из ситуации. Везде Бог вел своей невидимой рукой. И когда я сейчас оглядываюсь назад, вот у меня все время до сего места довел меня Господь. До сего места довел меня Господь. Вот эта красная линия, что он сделал все, чтобы мы оказались здесь и сейчас на этом месте. Что будет дальше, опять в его руках. И получилось так, что мы, переезжая в Россию, опять ищем школу. Это был город Новомосковск, Тульская область. Девочка моя уже закончила там первый класс. Кое-как мы это вот...
1: И вход,
0: завершили
1: и
0: этот год, да. Сыночку 6 лет, и вдруг по знакомым ищут там все, незнакомый город, страна. У меня русское образование, то есть школу я закончила в Армении тоже, русскую, и институт у меня. То есть я русскоязычная.
1: А на кого вы учились?
0: Я училась в институте, я сначала поступила, опять же, про математику, да, поступила дошкольный педагог-психолог. Почему? Потому что там не было экзамена по математике.
1: Понятно.
0: Куда легче поступить. Это был Ереванский педагогический университет. Вот. Меня все, давай на учителя начальных классов. Нет, там математика. Хотя я закончила школу с отличием.
1: Ну, этот пример, да, понимаю.
0: Ну, это тоже был путь, который мне нужно было пройти, это образование, да, потому что оно мне очень сейчас пригодилось. И вот... мы нашли школу. Как потом оказалось, это была одна из лучших школ, наверное, лучшая школа города Новомосковска. Школа-сад, такая, знаете, единственная в своем экземпляре. Она очень, очень

0: прекрасная была. И через знакомых мы приходим в эту школу. Я и моя подруга со своими детьми, ну, естественно, с семьями, устраиваемся в эту школу, детей устраиваем в эту школу. Мы на тот момент не понимаем, что мы попали в одну из лучших школ. Вот, просто был директор этой школы, значит, ну, нашли знакомые, и как бы она нас приняла. Попадают наши дети в эту школу, школа-сад, школа полного дня. Вот сейчас это самый, знаете, такой конек, школы-сады. А на тот момент это была единственная в области, может быть, даже где-то в Москве они были такие школы, но в Тульской области она была единственная. Вот. И мой ребенок попадает к одной из лучших учительниц вот, начальных классов. До сих пор, опять же, это стало потом моей наставницей Нина Яковлевна и директор. Директор Тамара Андреевна, которая меня многому научила. Отдаю я ребенка в школу, и через абсолютно ну, как бы короткий промежуток времени мы узнаем, что там нужен воспитатель продленного дня. И я прибегаю туда к ней и говорю, знаете, у меня образование педагогическое, она так смотрит, диплом. Да вы что? Она так обрадовалась, сразу берет меня на работу, и сразу меня она начинает меня переучивать на учителя начальных классов. Просто сподвигает меня. Давай переквалифицируйся. Давай, ты сможешь. У меня такой страх нет. Давай, ты сможешь. И вы знаете, я так благодарна этим людям, этим двум прекрасным педагогам и женщинам, которые вот так взяли меня и повели. 17 лет я с ними проработала. Рука об руку, бок о бок. Мои дети выросли у них на глазах. Обе они были учителями. Одна была учителем моей дочери, вторая учителем моего сына. И вот эта система, которую они мне показали, система вне оценок, система комфорта ребенка в школе, система ребенок во главе, знаете, эта система просто вжилась в меня, и я ее веду дальше. Школу закрыли, к сожалению. Такие школы вызывают зависть, вызывают непонимание. Но выпускники этой школы, до сих пор мы с ними в тесных связях, очень успешные, очень замечательные дети. И у меня есть опыт, который показывает, что этот метод действует.
1: Дорогие друзья, я напоминаю вам о том, что у нас сегодня в гостях педагог, мама, бабушка и просто замечательный человек Нелли Пашинян. Нелли, вот мы дошли до такого пикового момента в вашей жизни, где уже прослеживается, что Бог просто вас великолепно, волшебным своим образом вел. Я так понимаю, что к этому моменту вы уже были, вот познакомились с Богом лично, да, так скажем, слышали его голос. Расскажите, как вот продолжалась дальше ваша педагогическая деятельность, как вообще складывались ваши отношения с детьми?
0: Ну, я чуть раньше рассказала о том, что ко мне в дверь постучались.
1: Да, да.
0: Вот. И на тот момент тоже был кризис. Конечно, мы уже устроились, я уже работала, дети вырастали, это был ранний подростковый возраст. И было очень сложно в плане семейных обстоятельств. Вот. Не буду вдаваться в подробности, но наступил еще один жесткий кризис в моей жизни. Когда любимая работа, когда замечательный коллектив, любимая церковь, куда я хожу, когда все складывалось, казалось бы, хорошо, опять мой мир рушится. Причем рушится так, что я опять теряюсь, и я опять не знаю, куда девать себя со своими переживаниями. Вот. И получилось так, что поддержка именно церкви, людей, которых я там знала, да, и до сих пор мы очень дружим, но московская община — это одна из моих, наверное, самая любимая община моя, как я всегда об этом говорю, вот, и плюс школа, любимая работа, но, естественно, я начала искать еще чем, как поддержать как бы, детей, подрабатывать, потому что на учительскую зарплату поднимать детей сложно. И вот мои дети шли как раз к выпуску. Это, опять же, несколько лет продлевалось. Вот этот кризис очень долгий был. И просто один случай из жизни, как Бог все равно не отступал и вел. Обычный простой случай, но который оставил след такой яркий. У меня дочка

0: школу золотой медалью. И сразу скажу, что это не было целью, ни моей целью, никто ее не заставлял, просто ребенок учился. Учился, хотел, вот, и шел. И к тому моменту она тоже очень была в близких отношениях с Богом, и один из наших наставников сказал ей: «Тома, ты знаешь, такие девочки, как ты, прославляют им имя Божье, иди дальше». И вот она такая вся воодушевленная, она тоже проходила все эти испытания. Дома был кромешный ад, но мы выходили и шли каждый по своей стезе. И вот сидим как-то вечером, уже подходит к выпускному, все девочки готовятся, все что-то покупают, все. Она говорит: «Мам, у меня платья нет, а я так хочу». И она описывает платье, какое она хотела бы. Знаете, у меня внутри просто такое поднялось: ну почему, она же достойна, а мы не можем себе позволить, ну нет таких возможностей. Не буду, опять же, долго об этом рассказывать. Звонок. Моя знакомая, прекрасная женщина, звонит и говорит: «Слушай, у меня есть соседка, она вот спрашивала, нет ли у тебя девочек, знакомых, выпускниц, у нас дома просто платье висит, я бы отдала, пусть ребенок порадуется». Я говорю: «Приноси». И она приносит платье в таком футляре, открывается платье, цвет такой, какой хотела моя дочь, модель, все, понимаете, вот полная комплектация. Мы так друг на друга посмотрели, а Тома говорит: «Мам, а ты знаешь, я об этом буду рассказывать всю жизнь». Это такой был опыт. Вопрос не в платье, вы же понимаете, конечно, а вопрос в том, что Бог иногда делает такие подарки, о которых мы даже мечтать не смеем. Ну, помечтали и отложили. Вот. И вот эта вот жизненная линия, что Он всегда рядом, Он всегда с нами, Он всегда нас ведет. Мы, как бы, мои дети все это прослеживали, мы эти опыты, у нас очень много опытов, как Бог просто на подносе некоторые вещи просто приносил и отдавал, вот возьми. Но самое главное, вот и в моей рабочей деятельности, и в жизни моих детей, это, я всегда им говорила, вы знаете, не обижать Бога и людей, вот ценности, Бог и люди, а все остальное приложится. До сего места довел нас Господь, и дальше Он поведет. Вот, поэтому, когда люди опускают руки, когда говорят, что что-то не получается, чего-то у нас как-то не клеится, я всегда смотрю и говорю: все в руках Божьих. Он не даст испытаний выше сил. Он не даст вам, если у вас есть какая-то миссия, если у вас есть какая-то профессия, Он не даст вам отступить, если вы идете за Ним. И так происходит с каждым из нас. То есть если мы слушаем, если мы доверяем.
1: Да, доверяем Христу. А вот вы говорите про любовь, про вот это уважение, чувствуется, как вы говорите. Вот скажите, как вот вы смогли не только себя напитать, но и детям вложить вот эту вот любовь и уважение? Как вы смогли развить эти качества?
0: Ну, скорее всего, это, наверное, тоже, опять же, я получила от отца, от семьи, от бабушки, от мамы, ну, от всех, кто меня окружал. Вот. Вокруг меня всегда были очень замечательные люди. Вот. Поэтому вот эта подпитка, я даже недавно вспоминала опять папу, я понимаю, что у сильных и поддерживающих пап, у любящих пап вырастают сильные девочки. Когда ребенка наказывают, почему я сейчас именно работаю над этим, да, у меня сейчас очень интенсивно идет работа. Я создала проект, который именно для детей, семицветная педагогика, но он не только для детей. Он для детей, для родителей, для педагогов. В центре всего стоит Бог. И если не напитать ребенка в детстве вот той любовью, какую нам Бог показывает, да, любовь Бога к человеку, она же абсолютно безусловная. Ты мой.
1: Да.
0: И все. И этим все сказано. И только от человека зависит, да, вот он будет рядом со своим отцом или не будет. Но маленький ребенок, он еще совсем маленький, у него нет опыта вот именно вот выбирать. Поэтому его нужно напитать эту духовную ось. И эта подпитка идет и в семье, и в школе. и везде. И когда мы говорим о том, что каким он вырастет, мы не знаем,

0: каким он вырастет. Но мы знаем, что семена посеяны. Вот это самое важное, да, вот что я посею, да, а дальше не моя забота, дальше забота Бога. Вот именно об этом я говорю и своим детям, и своим подопечным. Я очень люблю свою работу, очень люблю школу.
1: А расскажите, пожалуйста, поподробнее вот о школе, о вашей программе. Это интересно, потому что это очень большая редкость.
0: Да. Ну, опять же, чудесным образом Господь после Новомосковска переместил меня в Заокский, потому что это он меня переместил. Вот. Закрывалась наша школа в Новомосковске, оставался год, и директриса моя вызвала меня и говорит: слушай, больше всего переживаю за тебя, у тебя же субботы. Куда ты пойдешь? И звонок опять. И мы вас приглашаем работать в Заокскую христианскую школу. Опять же, это был испытательный срок для меня. Выбор, ехать, не ехать. На тот момент дочка уже была замужем в том же Заокском. И, конечно, приоритет был, что да, ехать. Я приезжаю туда, в Заокскую христианскую школу. И понимаю, что действительно здесь другая немножко атмосфера, и здесь тоже нужно работать. И тут я задаю вопросы Богу: Господи, для чего ты меня сюда привез? Расскажи, что мне делать? Потому что очень много, много вопросов к образованию, много вопросов вообще к методам. И Бог устроил встречу, благодаря Заокской школе, тоже с академиком Шалом Александровичем Амонашвили. Это была встреча жизни, наверное, моей такая, знаете, кардинально поменяла всю мою педагогическую деятельность и мышление, и направление. И благодаря этой встрече, благодаря учебе, благодаря общению с этим замечательным человеком, я поняла, что педагогика имеет четвертую грань. Духовную. И даже в школе надо говорить об этом, что без Бога никакой учитель, никакой родитель не справится. Вот Амонашвили мне просто... Я знала об этом, но оно как-то, знаете... Ну, я верующий человек, естественно, я понимаю. Но чтобы об этом говорить людям, чтобы об этом рассказывать педагогам, об этом четвертом измерении, да, как-то я думала, ну как я об этом... Я могу это делать с верой? Но говорить о том, что действуйте именно так, вот, и он дал мне крылья, дал мне смелость. Потом я написала свой проект «Семицветную педагогику», которая сейчас работает, ну, скажем так, она такая еще маленькая, не оперившаяся, эта педагогика. Но Шалом Александрович благословил, ему очень понравилось. Я работаю с родителями, работаю с молодыми педагогами, которые создают свои школы. Есть уже такой опыт. Угу. И, конечно, постоянно работаю над собой.
1: Да, это очень
0: важно. Это нельзя отпускать, вот, потому что если ты не развиваешься, то ты и развивать не можешь.
1: Нелли, столько всего пережить и остаться таким человеком. Тем более вы такой новатор, вы открыли, да, свою программу, создали. Да. Расскажите немножечко, пожалуйста, о ней. Что это за программа?
0: На самом деле я ее не открывала. Почему? Потому что, опять же, повторю слова Шалова Александровича Амонашвили, он говорит, я тоже не открывал. Сама классическая педагогика, классика, она зиждется на великих педагогах, которые были на протяжении всей жизни человечества. Да? И классическая педагогика, она начинается со Христа. То есть Христос — это первый учитель, который учил как бы людей очень многим вещам. И гуманная педагогика Шалова Александровича Амонашвили, чем она меня привлекла? Что, если, например, взять только воспитание, да, есть три важных фактора, которые влияют на ребенка. Ну, это генетика, вот, это среда, спонтанная среда, то есть кто его окружает, телевизор, компьютер и так далее, и так далее. Вот. И, конечно же, это семья, школа, то есть это формирующая среда. И любой как бы педагог знает вот то, что есть такое вот три таких аспекта. А Шалва Александрович еще добавил четвертый духовность, что ребенок дан от Бога, а вы учителя света. И он все.

0: время спрашивал, а вы хотите быть учителем света? Приводил в пример Христа. Иисус – это учитель света. Не становитесь учителями, пока хорошо не подумаете. То есть он, как бы, чем меня вот именно зацепила его педагогика? Это человек, который отказался от своей диссертации публично в советское время, прочитав Библию. И, конечно же, вот эта гуманная педагогика – это педагогика многогранности, и в центре нее стоит ребенок. Вокруг ребенка родители, данные ребенку, учителя, которые даются ребенку. И что я сделаю для того, чтобы миссия ребенка была в этом мире выполнена, чтобы не сломать этого ребенка. То есть вся гуманная педагогика, вот вся эта наука, она создана для того, чтобы мы созидали будущее, чтобы наше поколение, которое растет, вот которое сейчас перед нашими глазами, стало человеколюбимым, любивым, стало поколением, которое любит других и Бога. То есть не предмет мертвый, сухой приносим. Он даже говорит, не говорите, что я предметник. Это как обзывательство. Вы учитель света. Учитель, несущий свет. А школа — это скалы, это лестница. Вот я ступенька, я учитель. Вот ребенок поднялся на мою ступеньку. Дальше я его сподвиг, дальше он пошел. То есть школа — это ступенька, где ребенок поднимается от одного учителя света к другому. И в конце концов, формируя вот такого ребенка, мы формируем общество. Но нужно работать со всеми, с учителями, с родителями и с ребенком. То есть я один в поле не воин.
1: Я благодарю вас, Нелли, за ваш опыт, которым вы поделились. Последний у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что вам помогает в жизни оставаться такой же успешной, такой же доброй женщиной, какой вы являетесь?
0: Ну, я сразу скажу, что я не настолько идеальна, как вы меня описываете. У меня есть свои недостатки, но мне помогает Бог и люди, которые меня окружают.
1: Спасибо большое, Нелли. Спасибо и вам, дорогие друзья, что смотрели и были с нами в гостях у телекомпании «Три ангела». Всего вам доброго. До свидания.

0: пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: Я хотел бы рассказать один опыт, который произошел однажды со мной, и он поразил меня, потому что позволил мне увидеть меня самого. Однажды, когда я работал за компьютером, и я увидел один ролик, который приглашал пройти тест на внимательность. И он мне привлек внимание, потому что на картинке была команда баскетболистов, там было 5 человек, у них был мяч в руках. И задание было следующее. Нужно было посчитать, сколько раз они передают мяч друг другу. Я долгое время занимался баскетболом, поэтому я понял, что меня здесь не обмануть, что этот тест я пройду. И я нажал на кнопку «Пуск», вот, и начал считать. Они передавали мяч друг другу. И я считал, они там делали разные финты, там что-то еще, но для меня это не было проблемой. И когда ролик закончился, я знал, что они передали мяч 8 раз. Вот. И когда голос за кадром спросил, сколько раз, сколько у вас получилось, какое число, количество передач, я так про себя сказал 8. Голос за кадром сказал правильный ответ 8. И я с чувством глубокого удовлетворения подумал, ну еще бы, меня бы еще обманули. И тут голос за кадром, он задает следующий вопрос. Заметили ли вы...

человека в шкуре медведя, который ходил посреди игроков. И вот тут у меня была серьезная пауза. Я думал, какой человек, какая шкура медведя. И я поставил ролик еще раз, вот, и увидел, что в середине этого сюжета в кадр входит человек, одетый в шкуру медведя, и начинает ходить между этими людьми. Я просто был потрясен, потому что я его не видел. Я был увлечен настолько вот этими передачами мяча, сколько там они передавали, что я просто не заметил человека, который, не стесняясь, ходил между игроками, и я его не заметил. И вы знаете, мне кажется, многие люди... У многих людей в жизни такое происходит. Мы идем по жизни, и нам кажется, что мы все видим. Все видим. В Священном Писании, в Библии, я человек верующий, там записаны такие слова о том, что ты думаешь, что ты зрячий, а по-настоящему ты слепой. И в Библии часто предлагается купить мазь для того, чтобы помазать глаза, чтобы прозреть. И я не понимал эти тексты, но сегодня я понимаю, что мы вроде бы здоровые, вроде бы зрячие, но такие элементарные вещи, которые происходят вокруг нас, они могут происходить в нашей семье, они могут происходить на моей работе. Мы их просто не замечаем. Как часто, когда ты едешь на машине зимой, стоит остановка, и там стоят люди, которые ждут автобуса. Я живу за городом, и поэтому вот эта остановка, она находится на краю города, и там стоят люди, они точно едут в моем направлении. Я точно знаю даже, куда они едут примерно. И что стоит мне остановиться, открыть дверь свою и сказать: садитесь, я вас подвезу. По времени это ничего не стоит. По деньгам это ничего не стоит. Ты просто сделал добро человеку, но мы просто проезжаем мимо. Однажды я ехал и увидел человека, который стоял на трамвайных путях и перегородил дорогу другим автомобилем. И все машины его объезжали, бибикали, кто-то даже открывал окошко и что-то ему там говорил. Я подъехал к этому человеку и говорю: что у тебя случилось? Он говорит: у меня бензина нету, ты меня не дотащишь до ближайшей заправки. Я подцепил его, и мы доехали до заправки. Я помню этот момент, когда я его заправил. В общем-то, мне это ничего не стоило. Но он был настолько благодарен, потому что, наверное, наслушался уже за то время, пока он там стоял. Он достал деньги и говорит: на, возьми денежку, ну, отблагодарить пытался меня. А я говорю: да не надо. Но он был настойчив, и закончилось это тем, что я бегал от него, он бегал за мной, и мы бегали вокруг машины. И у меня в машине сидела жена моя, она смеялась. Вот, ну, такая казусная ситуация была, курьезная ситуация была. Мы сегодня нацелены на какие-то ценности в жизни, на богатство, может быть, но мы забываем, что... Я вот сейчас нарушу правила русского языка. Богатство состоит из двух слов – Бог и адство. Вот богатство без Бога – это адство. И мы очень часто в жизни являемся действительно слепыми. И когда к Иисусу приходили люди и просили Его помочь, Иисус спрашивал: а что ты хочешь? И однажды люди сказали: чтобы мне прозреть, чтобы нам прозреть. Мне очень хочется, чтобы сегодня люди могли или захотели бы прозреть, увидеть этот мир, эту красоту, глубину этого мира, увидеть, что многие люди нуждаются в элементарной помощи, и начать оказывать эту помощь.

Для меня молитва – это глубоко личное переживание, которое – это то, что открывает нашу душу Господу. И Библия, Писание – это богодохновенная книга. Ее нельзя просто читать, это не газета. Ее можно читать только с молитвой, открывая свою душу, молясь.

0: чтобы он тебе открыл, чтобы его истина к тебе вошла. Это первое. Второе, на мой взгляд, ее нужно читать совместно. Один человек не может разобраться в том, что там написано. Это очень сложное слово, оно специально такое сложное. Поэтому для меня молитва – это открытие души, открытие моего разума к тому, чтобы Господь мне через эту книгу что-то сказал. Пожелание нам всем в том, чтобы здоровье, прежде всего, в это непростое время, большего доверия друг другу, доверия Господу, веры в Господа и объединения вокруг принципов Господа. Мы все грешники. Я сам первый грешник или там последний, не знаю, какой-то. То, что нас, как верующих людей, должно объединять, это стремление жить по принципам Господа.
1: Козьма Солдатенков в юности работал за гроши и не любил сорить деньгами. Как-то раз один из его гостей удивился, что на столе нет спаржи. Козьма сказал: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт». Но как назвать его скрягой, если он платил художникам за картины вдвое больше рыночной цены, поддерживая их рублем, зная по себе, каково это жить на копейки?
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.

не будет носить на себе ни тени проклятия. Представьте себе родину спасенных и помните, что она будет прекраснее, чем может это себе представить самые смелые и живое воображение. Разнообразные Божьи дары в природе являются лишь самым слабым отражением Его славы.

написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим.

Добро пожаловать на третий из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Сегодня мы постараемся поднять и осветить непростую тему. Вот ее формулировка – «Уважение в браке». Во время дискуссионного клуба оказалось, что тема вызвала большой интерес. Много было эмоций, много было обсуждений. Я надеюсь, что сегодня нам удастся, открывая Слово Божье, Священное Писание, подняться до библейского и, соответственно, Божьего осмысления этой темы. Но начинаем мы, как у нас повелось на этих вечерах, с поэзии. Наверняка вы помните эти строки еще со школьной скамьи, потому приглашаю процитировать вместе. «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя, и вот наше слово ключевое, заставил». Заставил и лучше выдумать не мог. Речь идет именно о семье. Вот здесь Александр Сергеевич Пушкин в произведении «Евгений Онегин» рисует человека, который в действительности стал центром проявления уважения со стороны домочадцев. Правда? Подушки поправлять, лекарства подавать. Ну, что внутри в это время происходит, это уже другое.

вопрос. Так, но вот именно таким образом многие ставят вопрос. Они себя уважать заставляют. Заставляют, требуют к себе уважения в силу разных-разных заслуг. И каждый, естественно, в своем послужном списке может указать достаточно оснований, которые ему кажутся солидными и достаточными для того, чтобы его уважать. Многие именно так смотрят на вопрос уважения, требуют оного к себе. Вопрос. Какой вот из этих двух мужчин, на ваш взгляд, уважительнее выглядит? Вот внешность кого более уважительна? Какой человек более уважаемый? Вот тот, который слева или справа? Который без бороды или с бородой? Так, ну вот я теперь прочитаю вам, что было подписано под этой иллюстрацией. Если подбородок не выражает достаточной силы воли и решительности, делаем паузу, какой подбородок считается волевым подбородком? Который чуть-чуть, вот видите, у этого товарища он так как-то вот туда, как говорится, вот эти нижние зубы, нижняя челюсть, она находится за линией верхней челюсти, а вот уважительный такой вот, силы воли подбородок, он такой массивненький, да? Так вот, если подбородок не выражает достаточной силы воли и решительности, его можно скрыть соответствующей бородой и тем самым внушить уважение бритым. То есть, вот здесь у него борода, видите, как вперед, совершенно другой мужчина. Вот этот явно уважительный человек. То есть он и других, скорее всего, уважает, и к себе, но вне всякого сомнения, требует уважения. Рассказывает историю о том, как однажды вот мужчины собрались, как то бывает, да, после работы или после трудовой недели, на выходных встретились, и вот рассказывают друг другу, как у них идет семейная жизнь и прочее. И один говорит, а вот моя жена меня уважает. Вы знаете, что иногда в таких компаниях вопрос уважения, он очень остро стоит, да, вот. Ты меня уважаешь? Так вот, его жена уважает, и он всем доказывает. И они спрашивают, а как ты этого добился? И он отвечает, а что, бил и добился. То есть, почему-то многие люди как-то вот так вот интуитивно чувствуют, что они уважения достойны, и они его добиваются разными путями. И вот есть на эту тему уже в контексте взаимоотношений между мужьями и женами стихотворение современного автора Светланы Шатановской, 2013 год, которая пишет так. «Костюм и галстук – это не причина, чтобы гордо называть себя мужчина. Достойным быть, увы, совсем непросто. Не важен здесь ни опыт и ни возраст. Секрет один у этого почина. Как к женщине относится мужчина? В простом и благородном слове есть величие, уважение и честь. Ценнее, выше в мире нету чина. Из женских уст услышать «ты мужчина». Многое можно было бы сказать по мотивам этого стихотворения. И об ожиданиях уважения, и о том, какой мужчина настоящий, а какой нет. И много иных существует мнений в народе и у поэтов, и вот в жизни, которую мы проживаем. Расскажу интересную историю. Однажды, рассказывают, вот случилось так, что и с вертолета, который должен был доставить людей в определенное место, нужно было спускаться именно вот по толстой веревке, так упрощая, скажем, так, по канату. Невозможно было подлететь так, чтобы, как говорится, по-человечески, вот так ножками, по трапу, по ступенечкам сойти. И на борту вертолета было 10 мужчин и одна женщина. Но вот беда. Беда была в том, что этот трос был недостаточно крепкий, чтобы выдержать 11 человек.
Он мог выдержать только 10 человек.

И вот когда они все повисли, и когда стало очевидно, что он вот-вот уже скоро порвется, потому что трещит вовсю, и когда встал вопрос, кто же должен прыгать, а прыгнуть значит пожертвовать собой ради спасения остальных десятерых, заговорила женщина. Она говорит: «Вы знаете, мужчины, женщина привыкла, что ей нужно постоянно идти на жертву. Вот она ваших детей носит 9 месяцев в чреве. Вот проходит через этот весь дискомфорт и страдания, и болезни. Потом вот этот ужас, как говорится, самих родов. А потом не успела оправиться, начинаются бессонные ночи. И вот женщина потом вам и кушать готовит, и вас обстирывает, и в доме уборку осуществляет и за детей в ответе. И еще и на работу потом идет, деньги заработать». И так далее, и так далее. Женщина по природе – существо жертвенное. Я готова прыгать, чтобы, пожертвовав собою, вам дать возможность жить. Мужчины, выслушав эту речь, настолько наполнились уважением к женщине, что стали бурно аплодировать. И что было дальше, вы сами догадались. Как уважать? За что уважать? Всех ли уважать? Вот об этом наш разговор сегодня, в особенности в контексте семейных отношений. Первый вопрос сегодня. Зададим Священному Писанию. Почему людям хочется, чтобы их уважали? Откуда такая мысль? Откуда такие желания? Вот считается, что в психологическом отношении, в контексте человеческих отношений, это одно из самых важных ожиданий. Это одна из самых важных потребностей. То есть, чтобы тебя уважали. Откуда это потребность? Священное Писание, рассказывая нам о появлении человеческих существ, в самом начале, в книге «Бытие», в первой главе, в стихах 26 и 27, повествует следующее. «Бытие», первая глава, стихи 26 и 27. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Когда появились на земле Адам и Ева, они были созданы, говорит Священное Писание, по образу Божию, и дочитав до 5 главы книги «Бытия», мы узнаем, по подобию Божию. То есть появились богоподобные существа. Отцом человеческого рода является сам Бог, владыка всей вселенной, тот, кто принимает постоянное поклонение и восхваление от всех представителей бескрайней вселенной, тот, в присутствии которого постоянно восхваление звучит, тот, кто уважаем всеми во всей вселенной, кроме некоторых представителей одной маленькой планеты по имени Земля. Но когда вот это произошло, когда Бог творил Адама и Еву, коль скоро у нас в определенном смысле ДНК Божье, коль скоро мы от Бога произошли, не от низших форм жизни, а от самой высокой формы жизни, возможной во Вселенной, то потому-то мы и ожидаем, что как к детям Небесного Отца мы имеем право ожидать к себе уважения. Говоря о богословской, об исторической, о библейской причине того, почему людям хочется, чтобы их уважали, мы находим, что в этом есть так называемая онтологическая причина, то есть уходящая в конституцию того, как мы устроены, в саму природу человека, в саму антропологию. Мы от Бога родом, Он уважаем. И потому человек, сотворенный по образу и подобию Божию, ожидает, что к нему будут относиться

уважением. Вот в этом контексте, таким образом, ожидать уважения к себе – это естественно. Это Бог в нас заложил. Он нас такими сделал. И вот если это базовая потребность, смотрите ли вы на Библию, смотрите ли вы на исследования современной психологии, если это базовая потребность чувствовать себя оцененным по достоинству, чувствовать себя любимым, чувствовать себя уважаемым, если она не реализуется, то тогда наступают проблемы во взаимоотношениях. Хочу рассказать вам об исследовании, которое на протяжении многих десятилетий проводил исследователь, ученый по имени доктор Джон Готман в Университете Вашингтона. Он известен тем, среди психологов, что с точностью более 90% предсказывает, какие семейные пары разведутся. Вот что он делает. Он приглашает к себе молодоженов, тех, кто прожил уже какое-то время друг с другом, может быть, 2-3 года или больше, это не принципиально, но которые еще вместе и которые, естественно, не о разводе, ни о каких-то даже проблемах еще серьезных во взаимоотношениях и не помышляют, и не знают. У них все нормально. И вот он их приглашает к себе и дает им задание пообщаться на какую-то тему. То есть вот он предлагает им вопросы для обсуждения, и они думают, что они проходят какой-то тест, вот, отвечают на эти вопросы. И задача именно в том, чтобы вот общаться друг с другом, делиться своим мнением, обмениваться информацией и так далее. То есть они сидят в комнате и беседуют. А он в это время их снимает. Он в это время их снимает. И вот так вот они проводят в общении, может быть, минут 45, час и так далее. И затем происходит анализ этих записей. Он, естественно, им не сообщает о своем мнении, но он для себя, для своих сотрудников, для своих помощников, студентов и так далее, он делает предсказание, вот эта пара разведется, а эта останется вместе. И в более чем 90% случаев он оказывается прав. Как? Как? По общению между двумя можно увидеть, что они находятся на тропе развода. Вот что оказалось в результате этих многолетних, фактически десятилетиями проводимых исследований. Доктор выяснил 4 главных фактора в поведении тех, кто находится в супружестве, которые определяют более всего неминуемый развод. То есть неминуемый, значит, если ничего в их взаимоотношениях не поменяется. Вот эти 4 фактора. Первое. Критика личности супруга. Критика личности супруга. Ну, например, конечно же, говорит муж, а с твоей трусостью я бы туда и не совался. Вот пример. Или же она ему говорит, ну да, с твоим-то образованием куда нам? Так? Или еще хуже того, он говорит, хорошо, что я в доме сделал проем дверной пошире. Так, критика личности, внешности, характера, привычек, образования и так далее. То есть вот эти вот личностные нападки, иногда они завуалированные, иногда они вот в такой саркастической манере подаются. Иногда, как говорится, кто попроще, так и прямо в лоб. Но вот этот вот факт остается. Критика личности супруга. Дальше. Второй фактор – неуважение к супругу. Неуважение. Следующая степень – презрения, но это все вот одного характера. То есть с позиции превосходства. Типа, вот, ну, я-то, конечно же, лучше разбираюсь в этом вопросе. Или кто бы говорил, да? У нас много в русском языке вот подобных фраз и выражений. То есть когда демонстрируется неуважение – вот если вы помните, когда мы встречались с вами в контексте изучения другой темы, мы вспоминали пример Самсона. И вот его жена уже во время брачного пира, который длился 7 дней, вот она его вопрошает, просит, скажи мне, какая отгадка на загадку, которую ты

загадал, да, сынам народа моего, он говорит, отцу своему и матери своей я не разгадал, и тебе ли разгадаю? Вот это классическая демонстрация неуважения. Неуважение губит взаимоотношения. Это был второй фактор. Третий – оборонительность. Оборонительность. Ну, что имеется в виду? Когда, вот, ну, допустим, жена что-то произносит, такое вроде бы вот, ну, общего характера, а муж подозревает, что она о нем сейчас говорит. Ну, вот, к примеру, значит, она, допустим, сообщает о том, что сосед устроился на более высокооплачиваемую работу. И он тут же: «А что, моей зарплаты тебе недостаточно?» То есть, если вот это вот присутствует, если он чувствует угрозу вот в ее словах, если есть вот этот вот, фактор, эта реакция оборонительности, то есть вот он или она всегда защищается, вот это признак того, что они идут путем, ведущим к разводу. Третий фактор – оборонительность. И четвертый – эмоциональная удаленность. «Ты куда, дорогой?» «Да ухожу». Вот. То есть общение вроде бы и есть, вроде бы и вместе, вроде бы что-то и обсуждают, но нет вот этого раскрытия чувств, эмоций, нет вот этого глубинного общения. То есть общение происходит на уровне одиночной реплики или, может быть, какой-то такой формальный разговор, но никак не дальше. Нет чувств, эмоций, нет вот обсуждения реального, нет раскрытия друг перед другом, эмоциональная удаленность. Вот, ну, как говорится, такой негативный и, может быть, крайний способ выражения этого состояния – это бойкотирование. Вот, молчание там и так далее. То есть, когда один что-то пытается сказать, сделать, как-то раскрыться, как-то вложить в взаимоотношения, а другой вот так вот просто устраняется. Вот эти четыре фактора, повторим, критика личности супруга, неуважение, оборонительность, эмоциональная удаленность. Они, вот если они присутствуют во взаимоотношениях, а все это связано с базовым понятием уважения, воспринятия ценности личности. Значит, к сожалению, коль скоро базовая потребность в уважении не удовлетворяется, к сожалению, эта пара в подавляющем большинстве случаев разведется. И поэтому, коль скоро это настолько важно, и в Священном Писании отражено, и в современных исследованиях психологов отражено, мы должны задать вопрос, как же в контексте супружества, взаимоотношений мужа и жены, вести себя и демонстрировать определенную форму уважения так, чтобы она стала прочным залогом счастливой семьи. У нас есть в Священном Писании несколько императивов, несколько повелений, но вначале я хочу познакомить вас с одним термином, который есть в Священном Писании. Где-нибудь вы встречали вот такое повеление? Уважайте друг друга в Библии. Есть? Уважайте друг друга. Вряд ли. Потому что язык претерпевает метаморфозы со временем. Когда в 1876 году синодальный перевод был подготовлен, говорили на Руси по-другому. И потому у нас не очень много вот слов с такой корневой основой есть в синодальном переводе. Но, тем не менее, в качестве иллюстрации для начала давайте прочитаем из книги «Деяния апостолов», 5 главы, 34 стих. Деяния 5:34. «Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время». Итак, Гамалиил был уважаемый. И вот здесь в подлиннике используется термин, который звучит по-гречески так – «тимиос», уважаемый «тимиос». И вот когда мы узнаем это, у нас появляется ключик. Мы можем посмотреть, как вот это слово, оно используется в разных формах, в оригинале, в подлиннике, и как оно переводится в разных местах Священного Писания, зная, что передает оно вот эту базовую идею уважения. И вот тогда мы найдем много заповедей, много наставлений Священного Писания, которые именно так и сформулированы. Уважайте друг друга, но облечены в чуть иную словесную форму. Посмотрим на некоторые из них. Первое послание апостола Петра, 2

Глава 17 стих говорит. 1 Петра, 2 глава, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Вот самое начало этого стиха. «Всех почитайте». Это заповедь, это повеление, это императив. И в подлиннике здесь используется глагол «тимао». «Тимао», то есть «всех почитайте», говоря современным языком, «всех уважайте». Итак, кого надо уважать? Всех. Так написано. Всех уважайте. Это очень сильные слова, правда? Всех уважайте. Вы имеете в виду и моего мужа тоже? Да, дорогая, и вашего мужа. Что, и тещу уважать? Да, и тещу. Всех уважайте, вне зависимости от контекста. И мы сейчас поймем, почему. Почему? Давайте еще один императив. Послание к Римлянам, 12 глава, 10 стих. Римлянам 12, 10. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вы знаете, мне приходилось вот за годы своего служения встречать такую версию этого стиха. Говорят, тут одно маленькое слово пропущено. Вот. Якобы читать нужно так. «О почтительности друг друга предупреждайте». То есть, предупреждаю, пожалуйста, обращайтесь со мною почтительно. «О почтительности предупреждайте». Да? Вот с этим можно почтительно, с этим можно не почтительно. Что значит «предупреждайте»? Предупреждайте. Проявляйте первым. В действительности, посмотрите и послушайте, как современный перевод звучит. Перевод «Живой поток» говорит «опережайте». Опережайте друг друга в демонстрации почтительности, в демонстрации уважения. Один из англоязычных переводов говорит «опережайте» или же «обгоняйте друг друга в демонстрации уважения». Итак, это императив, это конкретная заповедь, и она пока касалась вот всех людей, да, безотносительно к полу, безотносительно вот к степени родства. Всех уважайте, в почтительности друг друга опережайте. Ну, а теперь чуть-чуть предметнее касательно взаимоотношений в семье. Вот что в отношении жен сказано. Послание в Ефес, 5 глава, 33 стих. Ефесянам, 5 глава, 33 стих. Он многим мужьям знаком. Вот прочитаем. Вначале по синодальному переводу. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вот эта степень почтения высокая, да? Пусть боится своего мужа. Что это означает? Что означает? Вот как предлагает нам современный перевод российского библейского общества. Пусть что? Пусть почитает мужа своего. Или современный перевод под редакцией Кулакова говорит «почитать своего мужа». Итак, не только по отношению ко всем людям в принципе, но и в частности, что касается взаимоотношений в браке, Священное Писание содержит повеление – уважайте, почитайте. А есть ли подобное в отношении мужей? То есть, что мужья должны тоже жен своих почитать, жен своих уважать? Конечно же, есть. Мужьям сказано так. Первое послание апостола Петра, 3 глава, 7 стих. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им, что? Честь. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот это слово «честь» в подлиннике – это то же самое слово «тиме» – «честь». То есть, оказывая им
уважать.

служение. У нас есть императив: всех почитайте, опережайте друг друга в демонстрации уважения. Женам конкретно сказано, пусть почитает мужа, и мужьям говорится, оказывайте женам честь. Это Божьи заповеди, потому здесь библейская позиция, точка зрения Творца абсолютно ясна. Мы продолжим разговор на эту тему во второй части этой беседы.

Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.

«Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного».

0: Здравствуйте. Почему потребность реализовать себя сегодня так актуальна? И почему, несмотря на обилие возможностей, реализовать себя сегодня так трудно? Сегодня мы говорим о самореализации. На наши вопросы отвечает психолог Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада снова видеть вас у нас в студии.
1: Спасибо.
0: Айгуль, я вот думаю о том, что, например, лет 100-200 назад у человека не стоял вопрос в жизни о самореализации. Вот родился ты в семье ремесленника, например, да? Человек, который каким-то ремеслом зарабатывает себе на жизнь. И, естественно, ты перенимаешь ремесло своего отца, а он его перенял у своего деда, ты продолжаешь семейное дело и не думаешь, какие возможности еще в жизни я не использовал, где же мне еще себя реализовать. И родилась ты женщиной, ты занимаешься домом и детьми. Все. А сейчас очень много возможностей жизнь нам предоставляет.
1: Есть такое. Я думаю, что, скорее всего, потребность в том, чтобы идти своим путем, была всегда. Просто обстоятельства, в которых находился человек, они были раньше гораздо более жесткие. То есть сейчас больше свободы, больше возможностей в том плане, что можно идти поперек традиционных каких-то представлений внутрисемейных, но в то же время, я думаю, что и тогда, и сейчас были люди, которые шли не тем путем, который видели для них их родные и их семьи. И в книгах там 200-300 лет назад мы читаем о таких людях, как о каких-то там особенных, которые чего-то добились, и сейчас они есть.

0: То есть есть огромное количество людей, для которых расписана эта история. Родился в садик, школа, вуз, работа, женитьба, дети, пенсия, все. Ну, и многие люди до сих пор живут в такой парадигме. Но просто информационная среда, она все-таки отображает больше всего тех людей и те личности, которые, чья жизнь отличается. И так как сегодня информации очень много, я думаю, мы просто чаще видим таких людей вот где-то вот в поле нашего зрения.
1: Угу. Ну, я, кстати, подумала вот сейчас о том, что почему-то, ну, у меня, например, вот в представлении самореализация связана именно с тем, что ты отвергаешь тот путь, который, например, прочили тебе родители, и идешь каким-то своим путем. Что ты, например, вот учился на врача, и в какой-то момент, о, а я хочу стать журналистом или следователем, угу. или вообще хочу открыть какой-то свой бизнес, заниматься там коучингом. То есть совсем не то, что ты изначально, может быть, себе выбирал. А ведь самореализация это, наверное, может быть, ты и выбрал этот путь еще со школы, и ты одним этим путем идешь и в нем себя реализуешь. И ты ни с кем не борешься, и никакой парадигмы ты не меняешь. Может быть, у тебя все в династии были врачами, угу. и ты врач. Угу. И как бы и вот она, твоя самореализация. Тоже?
0: Ну, я думаю, что да. Просто мы же живем в мире, где информация пытается задеть наши эмоции. Mm-hmm. А эмоции чаще всего цепляются, когда есть резкие переходы, неожиданные повороты сюжета, резкие взлеты и падения. И зачастую, если мы возьмем, например, медиа-среду, о ком снимаются фильмы, о тех, кто что-то неожиданное в жизни сделал. И если же мы читаем там какие-нибудь истории или смотрим фильмы о какой-то династической породе, то там все равно пытаются режиссеры включить какой-то неожиданный поворот, который зацепит наше внимание. Поэтому, я думаю, самореализация – это не то, что резко в жизни что-то меняешь и делаешь что-то новое, а это про то, что ты понимаешь свой потенциал. И в какой-то мере мне нравится в контексте слова «самореализация» слово «предназначение». Когда ты понимаешь, что у тебя есть какой-то особенный путь, который дан тебе Богом, и внутри которого ты можешь по максимуму осуществить тот план, который Бог задумал о тебе.
1: Угу. А как это понять? Как понять, какое у меня предназначение, и начать себя реализовывать? Потому что, ну, как бы это ни звучало просто, многим людям тяжело это сделать. Они mm-hmm. ищут себя там вплоть чуть ли не до 45 лет. Ищут, меняют роду деятельности. Получают одно образование, другое, курсы. Совершенно в разных областях проходят. И так до сих пор не могут найти себя. Им уже вот на пенсию, например, через 10 лет. Они все еще до конца себя как будто бы не нашли.
0: Я думаю, что в первую очередь нужно откинуть какие-то внешние идеи о том, что такое предназначение. Потому что для многих слово «предназначение» — это, знаете, такая ассоциация, что я буду какой-то пассионарной личностью, которая произведет глобальные перемены в мире. И где-то в поисках этой идеи многие люди отходят от того изначального плана, который у них был, и, возможно, в нем они могли бы как раз реализоваться. Потому что помимо каких-то там, я не знаю, революционеров, крутых бизнесменов, должны быть люди, которые с удовольствием занимаются своей простой бытовой работой, занимаются ремеслом, занимаются домом, занимаются детьми, занимаются какими-то простыми вещами, и благодаря этому мир становится гармоничнее. Если мы как-то сравним, да, так или иначе, принцип Паретто, это принцип разделения 80 на 20, во многих сферах жизни действует. И вот если мы применим этот принцип в отношении вот какого-то социального круга, то 80% людей, они не должны быть теми, кто меняет мир и рушит устои. Они должны быть те, кто на своем месте, чувствуя сами себя комфортно, помогают чувствовать комфортно другим. И 20% людей, которые куда-то толкают, к чему-то новому ведут, создают какие-то инновации, реализуют какой-то нестандартный путь своей жизни и таким образом что-то меняют. И поэтому вопрос, вот если ты, будучи, я не знаю, ремесленником, вдруг внезапно захотел стать организатором какой-то крупной компании, которая перевернет мир инноваций, то надо задуматься, эта мысль к тебе пришла, потому что у тебя действительно есть это в потенциале, или потому что ты поддался вот этой какой-то истерии медийной, где всем говорят про

0: про успешный успех.
1: Ну вот, кстати, я тоже, ну, я думаю, мы все, да, не секрет ни для кого это, что сейчас происходит в интернете. Кругом, простите, психологи, кругом коучи, кругом люди, которые открывают свои школы, наставляют людей, помогают им найти себя, опять же, да, и, простите, рубят деньги хорошие, да. И вот я на это смотрю и думаю... Так, а вот почему я, ну как и тут, почему ты до сих пор работаешь в найме, да, звучит голос. Ты же можешь зарабатывать больше, все больше и больше. Открыть какую-то свою там школу, какое-то свое дело. Ты просто думай, в чем ты можешь монетизироваться. И здесь как бы мы, раскрыв глаза широко и разинув рот, начинаем действительно истерично думать, а в чем я могу еще монетизироваться, в чем я не до конца еще преуспела. И вот это действительно очень сильно влияет, и мне кажется, оно, вот эти призывы, они мешают нам найти себя настоящего. Мне так кажется.
2: А помимо того, что они мешают нам найти себя настоящего, на самом деле там такая картинка очень иллюзорная. То есть люди, которые призывают выходить из найма и зарабатывать большие деньги, просто применив их какие-то простые методы, на самом деле создают картинку успешных и богатых, потому что на картинку успешных и богатых идут те, кто хотят такой же жизни, но у которых нет такой возможности. То есть я по себе знаю, что мир инфобизнеса зачастую он во многом очень несоответствующий действительности. Те же самые... Ну, мы же понимаем, что современное медиапространство, оно построено на картинке. И очень важно, чтобы эта картинка была максимально дорогая и красивая для того, чтобы привлечь внимание. И, к сожалению, вот внимание привлекается на самых простых вещах. Это какая-то яркость, это какая-то резкость, это какая-то эмоциональность. А там за картинкой не все так радужно. То есть все, что обещают, что если вы просто уйдете из найма, примените мои там 5 методов и выйдете в доход в 100 тысяч за 2 недели, ну, естественно, это не всегда так работает.
1: Ну, мне кажется, оно, может быть, так и работает, но только не со всеми.
2: 100%.
1: Вот, может быть, у меня нет таких способностей, да, потому что действительно работать... Опять, ну, раз уж мы как бы коснулись этой темы, немножко продолжу. Как бы работать не в найме, а работать на себя, это тоже не знать покоя ни днем и ночью. Когда ты работаешь в найме, ты спокоен, за тебя все делает, ну, как бы, ты в системе. А быть вне системы, это значит создать самому для себя подушку безопасности. Вот. Но перейдем к самореализации. Вот как мне понять... Что я должен делать? И как понять, куда мне не надо идти, потому что там я, ну, потерплю поражение?
2: Вот когда мы начинаем говорить о том, как понять, куда двигаться, очень важно отсечь все внешние раздражители, которые формируют у тебя некую идею, там, я не знаю, успешного успеха, правильного пути, традиционных каких-то действий. Потому что для того, чтобы самореализоваться, нужно хорошо понять себя. То есть нужно сконцентрироваться на том... внутреннем состоянии, то есть хорошо понять свои приоритеты, свои ценности, хорошо разобраться со своими эмоциями, хорошо понять, насколько я умею работать со своим мышлением, чтобы прийти к тем результатам, которые для меня важны. И убрать из слова «важность» некие какие-то материальные ценности, а сформулировать понимание духовных ценностей. Потому что вы понимаете, что я наблюдаю за историями успеха людей и понимаю, что они делают свою работу не ради того, чтобы заработать много, не ради того, чтобы, знаете, отдыхать 24/7. Потому что многие же думают, я уйду из найма, и у меня будет куча свободного времени, но это же не так. Или я уйду из найма и смогу сразу заработать много денег, и это тоже не так. И когда люди с этой реальностью сталкиваются, потом оказывается, что у них не хватает сил для того, чтобы тот план, который у них был в голове, осуществить. Потому что ценности не в свободном времени, не в деньгах. Ценности заключаются в том, чтобы дать этому миру нечто, что можешь дать только ты, нечто уникальное. Это может быть какая-то идея, это может быть какая-то ценность, это может быть какая-то демонстрация чего-то особенного, уникального. И здесь, наверное, мы в какой-то духовный план переходим.

0: Потому что я уверена, что Бог каждого из нас создал уникальным. И это и задача нашей жизни – эту уникальность реализовать, стать отражением какого-то элемента характера Бога. Бог, Он очень многообразен, Он очень велик. И когда мы с Ним сотрудничаем в этом плане, нам легче понимать, не быть привязанными к внешним вещам, а быть такими цельными, направленными, ясными.
1: Ну вот на первый взгляд может казаться, что самореализация – это про эгоизм, и это про выпячивание себя, про демонстрацию именно себя. А вот вы говорите, что это в первую очередь, это очень интересная, красивая мысль, да, так скажем, что не, целью не должно быть зарабатывание денег, да, большого количества денег, а именно применение своих способностей для этого мира. Можно сказать, в какой-то степени служение миру, хотя мы за это и получаем деньги, но тем не менее мы отдаем именно лучшую часть себя, мы отдаем ведь лучшую часть своего времени работе, лучшую часть своего времени и своего возраста, самый свой цветущий возраст, полный силы здоровья мы отдаем работе. И хоть мы за это получаем деньги, но в то же время мы и служим людям.
0: Вот я думаю, что если мы сравним представителей так называемой там какой-то элиты, то обратим внимание, что разные люди вызывают разную реакцию. И те люди, которые действительно добились славы ради того, чтобы выпячивать себя, вот вы знаете, может быть, я, конечно, не права, здесь будет какое-то мое субъективное суждение, но просто слава и деньги, они ведь счастья не приносят. И просто слава и деньги, они не делают человека каким-то самореализованным. Они делают его медийно реализованным. А самореализация – это про что-то другое. И вот есть другая категория людей, которые также добились успеха, но при этом в них чувствуется какая-то цельность, у них выработалась какая-то система ценностей, которую они в жизни реализуют и транслируют. И этим самым они, получается, являются некими маяками для всех остальных. Но тут я хотела бы переключиться на следующий момент, что самореализация – это не обязательно про медийность, славу и богатство. Самореализация – это про то, чтобы быть на своем месте, заниматься тем, что действительно доставляет тебе удовольствие, и то, во что ты вкладываешь ровно столько, сколько ты можешь, ни больше, ни меньше. Потому что когда мы вкладываемся слишком много, мы истощаемся и теряем себя. Когда мы чуть-чуть не додаем, когда мы потакаем своей лени, когда мы потакаем каким-то своим слабостям, мы тоже остаемся неудовлетворенными. Поэтому это уникальное сочетание баланса брать-давать, это уникальное сочетание понимания своей ценности и способности ее реализовать в моменте, и это уникальное состояние твоей собственной важности. Вот здесь и сейчас, в этом мире, в этом моменте, в этих условиях, в которых ты находишься.
1: А что бы вы посоветовали, последний вопрос, человеку, который говорит, вот я и здесь себя попробовал, и здесь, и это мне нравилось, и это мне нравилось, и я запутался, я не знаю, что мне теперь нужно, или мне дальше идти что-то искать, выбирать, или на чем-то остановиться из пройденного?
0: Это зависит от объема личности, потому что бывает, что человеку достаточно сил, чтобы попробовать и там себя. Но есть идея, что для того, чтобы достичь высоких результатов, надо на чем-то сконцентрироваться. Но это не всегда так. Да, кому-то надо выбирать. И тут, знаете, есть еще такая ошибка мышления, которая очень сильно влияет на страх выбора. Нам кажется, что есть правильное решение и неправильное. А на самом деле такого нет. Правильно или неправильно – это вообще, знаете, категория такой дуалистичности, тогда как наш мир, он очень многообразен. Ты можешь выбрать любое решение, и там ты столкнешься и с трудностями, и с благословениями. И вопрос только в том, на чем ты будешь концентрироваться. И зачастую люди, которые боятся ошибиться, к сожалению, они вот концентрируются на негативе, выбирая что-то одно. И самосбывающееся пророчество, так как в жизни реализуется, что они говорят, ну вот я остался у разбитого корыта, потому что сделал неправильный выбор. Тогда как, возможно, можно было бы сконцентрироваться на каких-то мелких деталях, которые будут для него свидетельством того, что он на верном пути, и это станет для него мотивацией добиться лучших результатов. Поэтому если человек находится в вопросе выбора, то попробуй все и сразу. И в процессе ты поймешь, что станет для тебя важнее.

0: Либо выбери что-то одно и посвяти себя этому целиком и полностью.
1: Понятно. Очень вообще тема, конечно, интересная, сейчас весьма актуальная, поэтому я думаю, очень хорошо, что мы поговорили кратко, ну, в общем-то, дали понять нашим зрителям, в каком направлении действовать.
0: Спасибо вам за ваши вопросы.
1: Спасибо вам за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». Тема нашей сегодняшней встречи – «Тайна происхождения исполинов» и книга Еноха. В гостях у нас Александр Богданенков, филолог, литературовед и богослов. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: Александров, сразу я хочу задать вам вопрос. Скажите, вот в прошлых наших встречах мы говорили одновременно о простоте книги, Библии, Священного Писания, что для ребенка понятно, для взрослого человека. В то же время есть сложности некоторые в тексте. Есть даже, бы сказать, загадки, которые иногда сложны в понимании. Неужели вот в свое время те богодухновенные авторы, может быть, не могли бы как-то яснее излагать свои мысли, чтобы не возникало вот много каких-то точек зрения, позиций, которые сегодня разные, ну, люди претендуют, что вот у них правильная эта точка зрения, и говорят, что вот это правильность и истинность. Как с этим быть?
1: Библия проста, с одной стороны, и вы абсолютно правы в этом, но с другой стороны, одновременно с этим Библия сложна, загадочна и подчас непонятна. Из-за чего, собственно, возникают самые разные мнения, теории, взгляды и версии. Ну, почему так? Такова жизнь. Ведь жизнь непроста, жизнь загадочна, жизнь сложна, жизнь подчас непредсказуема. Простой вам пример приведу. Вы знаете такого поэта Сергея Есенина?
0: Ну, конечно,
1: знакомый.
0: Все наши телезрители, все, я думаю, знакомы.
1: Да.
0: Так не вот, только в России, я думаю,
1: да,
0: и в других странах.
1: Есть такая серия, основанная давным-давно. «Жизнь замечательных людей». «Молодая гвардия» издает.
0: Да, замечательная книга.
1: И по Есенину была известная биография. Сергей и Станислав Куняевы написали. И совсем недавно вышла еще одна биография Есенина, «Ожидая встречу впереди», Захар Прилепин. Так вот, в первом

0: первой биографии, солидной, авторитетной серии «Жизнь замечательных людей» утверждается, что Сергей Есенин в гостинице «Англитер» не сам как бы покончил жизнью, а ему помогли.
1: Экранизация, если не ошибаюсь, была.
0: Да, вот эта версия популяризируется в этой самой экранизации. То есть его убили, по сути, и это была имитация самоубийства. Так утверждается в книге Сергея Станислава Куняевых. А уже в книге Захара Прилепина, такой огромной, толстенной книге, более 1000 страниц, говорится, что нет, извините, это самоубийство. Два исследователя...
1: Два издательства.
0: Одно издательство.
1: Одно издательство.
0: Одна серия, одно издательство, разные исследователи. Жизнь одного и того же человека. И вдруг одни говорят так, а другие говорят так. Вот вам, пожалуйста, такова жизнь. Поэтому этих сложностей не лишена и Библия.
1: А как быть тогда, Александр? Как вот быть в этом случае?
0: Как разобраться?
1: Да.
0: Во-первых, нужно исследовать, анализировать, сопоставлять, быть честным, интеллектуально честным, просить водительство Духа Святого, чтобы разобраться, поскольку...
1: Но вы имеете в виду о Священном Писании, да?
0: Да, в любом так. И в Священном Писании в частности, и в особенности.
1: Хорошо, а вот в примере с Есениным, как там вот тогда читателю разобраться?
0: Нет, ну у нас другая тема, конечно. Мы же не о Есенине сегодня.
1: Я понимаю, но все равно...
0: Будем говорить об исполинах, о загадочной книге Еноха, которую вы не найдете в Библии, привычной, среди 66 книг Ветхого и Нового Завета. Будем говорить. А Есенине мы когда-нибудь, возможно, поговорим.
1: Хорошо.
0: Я вам скажу. Да. Поэтому, видите, нужно исследовать, анализировать, искать водительство Духа Святого. И можно было бы так сказать, что все толкования, все гипотезы могут быть классифицированы следующим образом. Первое. Убедительное. Вот вы что-то слушаете, исследуете, сопоставляете, вникаете, и вы, собрав все это, ваши наработки, ваши изыскания, вы можете сказать, да, убедительно. Вот это убедительно. Могут быть вероятными, возможными, допустимыми. Ну, не то чтобы убедительно совсем, а, ну, возможно, да, вероятно. То есть мы можем так классифицировать версию и теорию. Могут быть малоубедительными. Что-то в этом есть, но, ну, так, маловероятно. Могут быть вообще неубедительными. Или вовсе невероятными, глупыми, сказочными. То есть мы, в принципе, каждую теорию могли бы вот по этой шкале, где есть 5 таких надрезов, убедительно, вероятно, допустимо, малоубедительно, неубедительно, сказочно.
1: Хорошо. Тогда это, Александр, проблема вот убедительности маловероятна или недостаточно там убедительна. Это проблема в исследователе, недостаточности каких-то источников. Вот как подходить читателю, даже читая Священное Писание? То есть надо находить больше каких-то источников, больше аргументов. Или, может быть, вопрос, который не совсем, ну, достаточно освещен. Вот в чем проблема больше всего возникает?
0: Смотрите, здесь целый ряд сложностей есть. Во-первых, у самого исследователя. Да, он может быть недостаточно компетентным, к примеру. Или он в силу своей ограниченности не может быть компетентным во всем абсолютно. Здесь может быть проблема и данных. Да, иногда там терапевт, врач может отправить человека на дополнительные исследования. Скажем, имеющиеся анализы или... КТ недостаточные. Нужно там УЗИ, нужно МРТ. Да. То есть и как в человеке может быть проблема, сложность ввиду его ограниченности, и не совсем компетентности, и поэтому он не может иногда разобраться, выдвигает малоубедительные или вообще сказочные версии. И источники могут быть недостаточными. Иногда не хватает, чтобы однозначно сказать, вот 100% сказать, не хватает иногда.
1: Александр, мне кажется, у вас прозвучала интересная мысль, но хочется большего пояснения. Вы говорите при чтении водительства Духа Святого. Это конечно. Как быть?
0: Конечно.
1: Это как поступать? Это что-то за водительство? Да. Могли немножечко
0: пояснить? Дело в том, что когда мы касаемся уже не Сергея Есенина, к примеру, а уже касаемся Слова Божьего, Священного Писания, то нам не обойтись без того, кто вдохновлял авторов Священного Писания. Апостолов, пророков. Он нужен и толкователю, исследователю, поскольку все рационально, разумом нельзя понять. мы тогда

0: поставим человека с его знаниями, ученостью во главу угла. Здесь нужен Святой Дух, Бог, который вдохновлял писавших Библию и готов и хочет вдохновить читающих и исследующих, пытающихся разобраться.
1: Хорошо, что для этого надо читателю?
0: Молиться.

0: открытость, готовность к тому, чтобы Господь влиял.
1: Хорошо, Александр, ну что, время, я думаю, чтобы разобраться в одной из тайн и загадок Священного Писания.
0: Конечно.
1: Мы же говорим о теме исполинов. Да. У нас есть текст, который очень интересен, на мой взгляд. Я думаю, что для многих читателей Священного Писания он интересен и не всегда понятен. Но и более того, я сам лично знаю, что несколько интерпретаций существует.
0: Да,
1: я понимаю, что они там еще даже не только в последнее время появились.
0: Нет.
1: Давайте мы этот текст с вами зачитаем, и мы его почитаем. Хорошо?
0: Давайте.
1: Книга «Бытие». Так?
0: Да.
1: У нас 6 глава. Начало у нас Священного Писания. И давайте мы с вами зачитаем синодальный период. Так?
0: Да, давайте.
1: У нас есть еще есть переводы.
0: Да, мы обратимся обязательно.
1: «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их в себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это сильные издревле славные люди».
0: Так.
1: Может быть, Александр, бы и прочитать нам...
0: Давайте в современном,
1: переводе, потому что вот некоторые, может быть, моменты, с одной стороны, и ясно, но возникают все равно какие-то вопросы сыны Божии с дочерями.
0: Давайте я продублирую, чтобы мы потом...
1: Да.
0: «Людей на земле становилось все больше. У них рождались дочери. И, видя красоту дочерей человеческих, сыны Божии брали их себе в жены. Кому какая понравится. И сказал Господь, мое дыхание в человеке не навсегда. Он всего лишь плоть, и пусть срок его жизни будет 120 лет. В ту пору, как и позже, были на земле исполины, ибо сыны Божии приходили к дочерям человеческим, а те рожали от них детей». Богатыри был их времен, они прославили свое имя.
1: Ну, знаете, отличается.
0: Да, конечно.
1: Четвертый стих очень так отличается. И были исполины и прежде, и то есть разница
0: это
1: есть.
0: Не то, чтобы это люди хорошие, славные, замечательные, как может показаться из чтения синодального перевода, а это люди, которые прославляли себя. Они, в принципе, нельзя их назвать людьми славными.
1: Хорошо.
0: Но не это нас интересует.
1: Хорошо, Александр, но все же давайте тогда мы как-то проясним вот этот текст, этот отрывочек. Исполины, кто, откуда, почему, сыны Божии, дочери человеческие. То есть вот есть вопрос.
0: Да, проблема...
1: Если смотрите, точка зрения, которая сегодня самая популярная в христианстве, это вот те исполины рождаются, потому что... Вот сыны Божии чаще всего говорят, что это некие падшие ангелы, это некие там демоны, которые вступали в связь там с земными женщинами и рождались исполинами. Вот такая основная точка как-то зрения существует.
0: Действительно. Проблема в том, как нам понимать, кто есть сыны Божии, кто они такие. Вы помните на древнееврейском «бней ха элохим» – «сыновья Божьи». А в Библии вот это словосочетание «сыновья Божьи» «бней ха элохим» оно используется и по отношению к представителям других миров. Позвольте, зачитаю. Книга Иова, первая глава, к примеру. Книга Иова, первая глава, 6 текст. Книга Иова, первая глава, 6 текст. Послушайте. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана». Вот, «бней ха элохим», сыны Божии на совете Господнем в некотором пространстве...
1: Это небожитель, да?
0: Да, на небесах. Представители других миров, например. Или это же книга Иова, только уже конец. 38 глава книги Иова. 38 глава книги Иова. 7 текст. При общем ликовании утренних звезд, когда все

0: все сыны Божии восклицали от радости. Речь идет о сотворении миров Богом, Богом-творцом, и говорится о том, что все сыны Божии ликовали от радости. Да? Речь идет не о людях, речь идет вот. Дальше, когда мы говорим об иудаизме, которому принадлежали священные писания Ветхого Завета, то в основном в иудаизме это понималось как некие ангелы.
1: Это в иудаизме?
0: Да, книга Еноха, книга
1: Илии. Это еще до рождения Иисуса Христа?
0: Конечно.
1: Это еще в древнем иудаизме?
0: Филон Александрийский, Иосиф Флавий, но это уже после рождения Христа, толковали кумранские тексты. Как правильно, большая часть иудейских толкователей воспринимала сынов Божьих как ангелов.
1: Большинство,
0: но не все,
1: да.
0: Но не все. Не все. Да, Ибн Эзра, к примеру, не согласился. Когда мы идем к христианскому миру...
1: А вот, прошу прощения, Ибн Эзра, он такой влиятельный человек?
0: Ну, конечно, это очень влиятельный раввин, да, средневековье. Когда мы идем уже к христианским толкователям, к отцам церкви, то мы увидим, что и там, в принципе, доминирует точка зрения, что это ангелы.
1: Они, может, заимствовали вот традиции иудаизма?
0: Но обращались туда, конечно. Иосиф Флавий авторитетный, он сохранился благодаря христианским переписчикам. Иустин, философ, Ириней Леонский, Тертулиан, Ориген Александрийский, Климент Александрийский, они утверждали, что это ангелы Божии. Но были и другие толкователи среди отцов церкви, которые говорили, нет.
1: Были такие,
0: конечно.
1: Да?
0: Ну, например, Иоанн Златоуст, епископ Константинопольский, представитель антиохийской школы толкования, очень авторитетный. Он не случайно Златоуст.
1: Да? Это не та Александрийская, которая вот была так...
0: Да, такой метафорический, аллегорическая даже, школа толкования. Да. Ефрем Сирин, замечательный отец, писавший гимны. Августин Блаженный, гипонийский, считали, что это были люди, сыновья Сифа.
1: То есть, если мы говорим отцы церкви, это вот те ранние исследователи Священного Писания, да?
0: Да, до V века.
1: До V века.
0: Ну, V век, да.
1: То есть, они вот так понимали, да?
0: То есть некоторые... Были те и были другие. То есть, это доминировавшая точка зрения, но не единственная. И здесь нам очень важно понимать, коль мы начинаем анализировать, исследовать, искать, нам важно понимать, откуда у какого толкования растут ноги,
1: конечно,
0: корни.
1: Здесь самое, наверное, вот самое интересное,
0: разобраться,
1: откуда.
0: Нужно разобраться, почему эти считали так, а эти считали так. Иначе мы не поймем. Откуда импортирована идея, завезена откуда, откуда взята. Да, и очень важно всегда практическое приложение понимать.
1: Хорошо, вы готовы, Александр, да, помочь нам разобраться?
0: Значит, здесь огромную роль, важную роль в толковании, что сыны Божьи якобы являются ангелами, сыграла книга Еноха.
1: Книга Еноха.
0: Книга Еноха. Вы ее не найдете в Библии,
1: вот.
0: Апокриф.
1: Давайте мы немножечко остановимся, потому что я думаю, что если читатель начнет в Священном Писании искать, я думаю, что он не найдет.
0: Не найдет.
1: Правильно? Потому что ее нет просто этой книги Енохи.
0: Не должно.
1: Вы могли бы сказать, Александр, вот что из себя представляет книга Енох? И еще хотел бы момент уточнить. Вот несколько раз у вас прозвучало апокрифы. Вот что такое апокрифы? То есть что это вообще за литература или для книги? Когда она появилась, с чем это связано, какая тематика, насколько она актуальна. То есть хотя бы небольшой экскурс какой-то, вот можете там объяснить? Да,
0: возможно, мы сегодня не будем с вами ночью спать, я буду вам рассказывать. Сегодня вкратце. Апокриф тайный. Это книги...
1: Это перевод тайный, да?
0: Да.
1: Это с греческого?
0: Апокриф, да.
1: Апокриф из греческого.
0: Смотрите, эти книги не вошли в канон. Они есть апокрифы ветхозаветные, новозаветные. Есть второканонические книги, апокрифы, которые вошли в канон православной католической церкви, к примеру. Но не являются каноническими для иудаизма или протестантской ветви христианства. Их очень много, их сотни.
1: Даже так.
0: Десятки, ну, больше сотни, это 100%. Да. Книга Еноха – это очень сложно устроенная книга, состоящая из многих-многих книг. Это книга Стражей, которая нас интересует, это притчи Еноха, это астрономическая книга Еноха, это книга снов Еноха, это послание Еноха. Там очень всего намешано, и каждая часть неоднородна. Нас это не интересует.
1: Так как можно относиться к этой книге? Вот как исторической какой-то книге, документальной книге?
0: К некоторым частям, как к историческим, как к мудрости. Там очень сложная составная книга. Но не стоит это принимать за чистую монету. Это не является богодухновенным священным писанием.
1: То есть вровень нельзя поставить со священным писанием?
0: Ни в коем случае. Так вот, толкование, что сыны Божии являются ангелами, как раз-таки растет из книги Еноха. Там...

0: в книге «Стражей», первой части книги Еноха, с 1 по 36 главы, рассказывается, как ангел Семьяс вместе с 200 другими ангелов спустились на землю, они стражи, они ангелы-стражи, заметили дочерей человеческих, они им стали симпатичны, мы можем их понять как мужчины, этих ангелов, и они вступили с ними в отношения интимные. И отсюда родились Исполины. Вот такая точка зрения.
1: Это что-то вообще похоже на какие-то мифы греческие, если честно.
0: А вот вы заметили, да? Позвольте небольшой тест с вами. Чтобы понять, вот мы поняли, откуда толкование растет, а теперь понять, почему кто-то так написал. Это где-то 3 век до нашей эры, книга Еноха.
1: Это Еноха, так?
0: Оно там все сложно помнить. Она очень специфическая, сложно составная книга. Вот, например, небольшой тест. Греческая мифология. Кто такой Ахилл?
1: Ахилл. Ну, герой греческой мифологии.
0: Ну, помните, Илиаду. Да. Гнев, о богиня, воспой, Ахиллеса, Пелеева сына.
1: Может, я не вспомнил,
0: Александр. Но не суть важно. Но... Ахилл, что за герой? Откуда происхождение его интересует? Генеалогия.
1: От богов.
0: Не совсем от богов. Значит, отец у него нормальный мужчина, а мать Нереида Фатин.
1: Ну, чаще всего в греческой мифологии, то есть это всегда либо боги, участвующие в жизни человека, рождение происходило.
0: Вот Геракл.
1: Полубог. Там,
0: Геракл.
1: Да.
0: Отец кто?
1: Зевс, если не
0: ошибаюсь. Отец Зевс, который периодически своей супруге Гере-то изменял с женщинами. Там. А мать Алкмена, человек, женщина. Или помните историю Ио, женщины, которую Зевс, чтобы спрятать, по-моему, от Геры, превратил в белую корову.
1: Ну, по крайней мере, знакомился.
0: Да, то есть, смотрите, в греческой мифологии боги очень часто вступали в интимные, физиологические отношения с людьми. В книге Еноха ангелы спускаются, ну, ангелы все-таки это некое божественное, ну, приближенные к Богу, спускаются сюда и вступают в отношения с женщинами земными. Ну, видите, откуда корни растут. То есть, на самом деле это не так.
1: Не было влияния греческое на какую-то традицию, да?
0: Третий век до нашей эры, вы же понимаете.
1: Что гораздо все раньше появилось?
0: Эллинизм, конечно, тут уже влияние.
1: Там, и даже ангелы, мощное влияние.
0: Там и эллинское влияние, и персидское влияние. Потому что они не так давно были в плену. Да, но давайте мы к Библии обратимся.
1: Давайте.
0: Библии. На самом деле это неверный взгляд. Но чтобы не голословно, ведь нам нужно взвешивать, анализировать, исследовать. Итак, первое. Сыны Божии не обязательно относятся к небожителям, к ангелам, к существам других миров. Например, это может относиться к сыновьям Израилевым. Второзаконие, 14 глава. Не будем открывать многие тексты, поскольку время неумолимо бежит. Второзаконие, 14 глава, 1 текст. «Вы сыны Господа Бога вашего, не делайте надрезов на теле вашем» и так далее. Он обращается, Моисей обращается к Израилю и говорит: «Вы сыны Господа Бога вашего, вы сыны Божьи».
1: Никакие небожители.
0: Да, израильтяне. То есть первое, словосочетание, выражение «Бней Хайлохим» не обязательно относится к ангелам и небожителям, может относиться и к людям. Поэтому мы уже понимаем, да?
1: Да.
0: Дальше, контекст «Бытие». Вот «Бытие 3.15», давайте откроем.
1: Давайте.
0: «И вражду положу между тобою, змеем, и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Первое пророчество, протоевангелие называется, когда сбылось?
1: Когда Христос умирал на кресте.
0: Вы правы, что тогда, но не правы, что тогда сбылось. Это начинает сбываться, семя жены и семя змея, уже в следующей главе, в 4. Вы помните двух сыновей, как звали?
1: Да, у нас было, помню.
0: Каин и Авель.
1: Да.
0: Так вот, Авель – семя жены, последователь жены, а Каин – последователь змея, потомок змея, и они вступают, помнить.
1: Мы узнаем, да, если еще.
0: Да, а потом, конечно, это к Иисусу Христу относится, вы абсолютно правы. Но изначально относилось сюда. И дальше, когда мы читаем Бытие 4 главу, мы видим, как сначала рассказывается, ну, конфликт Каина и Авеля, и дальше рождается еще один сын, Сиф, вместо Авеля. И мы читаем, собственно, читаем.
1: Это 4 глава, да?
0: Это 4 глава книги Бытие.
1: 26-й. Вот,
0: 4 глава.
1: Даже 25-й, наверное.
0: Ну, да, да.
1: «Познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне

0: другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин.
1: Вместо Авеля, которого убил Каин. И вот перед этим мы читаем родословие Каина. 4 глава, вот Каин родил, потом родил, а потом вступает Сиф, который вместо Авеля. Притом отмечается следующая интересная вещь. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос, тогда начали призывать имя Господа. Да? Сыновья Божьи, дочери человеческие. Да. Родословие Каина, родословие Сифа. Таким образом, пророчество о конфликте, семя жены, семя змея, Авель – представитель семени жены, потомства жены, Каин – представитель потомства змея. Они сцепляются. Вместо Авеля рождается Сиф. Его сыновья начинают призывать имя Господа. И две линии идут. И потом мы читаем Бытие 6:1-4. Вот сыны Божьи увидели дочерей человеческих. Контекстуально это относится к Авелю, Сифу и его потомству, и Каину и его потомству. Каин ушел от Господа, отвернулся от Господа. Отсюда человеческое. Сыновья Сифа призывают имя Господа. Отсюда сыны Божии, как и потом будет Израиль. Второй нюанс. Третий нюанс. Смотрите, Бытие 3:6 давайте 3:6. Прочтем. Бытие 3:6. Читайте внимательно, улавливая структуры. Бытие 3:6.
0: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел».
1: Так, и тут же 6:2. Бытие 6:2. «Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, ибо они красивы, и брали их себе в жены». Чувствуете, как текст, а та же самая структура. Женщина что сделала? Увидела, что дерево, каково? Плоды дерева?
0: Вожделенны.
1: Красивы, вожделенны, потому что дают знания. Сыны Божии, потомки Сифа, увидели дочерей человеческих. Помните, как там плод искушения, так и здесь женщины выступают в искушение дочерей человеческих. И там она взяла и ела, и тут они взяли и вступили в отношения. Видите, как параллельно?
0: Да.
1: Следующая спираль пошла. То есть, сыны Божьи...
0: Нас приземляет просто обыденной земной жизни.
1: Сыны Божьи относятся не только к ангелам, но и к людям. Контекстуально, контекст в пользу того, что это сыны Божьи, потомки, линия Сифа, противостоящая, конфликтующая с линией Авеля и сливающаяся. И это новое искушение, новое испытание, новое падение, как пала Ева. И более того, уже не будем открывать. Вы помните, одна из самых главных западней всегда для народа Божьего в Библии. Помните, какая?
0: «Увидел хорошо и вожделенный».
1: Вот ну да, форме. А что они все время видели и падали? Вот сыновья Божии, израильтяне.
0: Женщины.
1: Да, Валаам, помните, как их соблазнил? Да, говорит, я проклинать их не буду, но ты возьми там, чтобы девчонки твои там какой-нибудь праздник там возле...
0: Проблема не в женщинах, конечно.
1: Проблема не в женщинах, проблема вот так. Mm-hmm. Поэтому речь идет здесь не об ангелах, а если мы честны перед Священным Писанием, а не другими книгами, то мы видим, что речь о другом.
0: Просто о обычных людях.
1: О людях, которые соблазнили.
0: Поэтому мы можем сказать, что не совсем вот истолкование еще в ранних отцов иудаизме, вот эта точка зрения, что это были падшие ангелы, не вписывается вот все же в понимание Священного Писания.
1: И это можно сказать... Мало убедительно.
0: Александр, спасибо вам большое. Жалко, что у нас больше времени для того, чтобы нам дальше погрузиться, может быть, если... Но наши еще будут встречи. Да, мы вновь вас приглашаем, Александр. А наши дорогие телезрители, мы хотим вам сказать, чтобы... Вы продолжали исследовать Священное Писание. Несмотря на то, что, может быть, в современной нашей жизни много различной литературы, или вот та литература еще древняя, неканоническая, апокрифическая, которая сегодня дошла до нас, из этого всего многообразия, по крайней мере, есть одна богодухновенная книга. Это Библия, это Священное Писание. Обязательно все же найдите время для того, чтобы ее читать, чтобы в ней разбираться. Просите в молитве, чтобы Господь помог вам понимать это Слово Божие, которое... Оно открывает для человека любящего, милосердного Господа и Спасителя Иисуса Христа. Будьте в своей жизни благословенны, пусть мир будет в ваших семьях, и ваше желание никогда не исчезает читать это Священное Писание, которое открывает нашего Спасителя Иисуса Христа. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы люди помнили о Боге. Как бы вы ответили на вопрос, для чего нужно жить? Мы как-то с моим другом разговорились на эту тему и пришли к такому выводу. Готовы? Так вот, жить нужно для того, чтобы просто жить. Конечно, не просто жить, а жить под флагом Божьим. В книге пророка Исаии в 45 главе есть такой текст. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». По-моему, очень лаконично, емко. А самое главное, как-то даже вот как-то хорошо для жизни. Эта фраза, как никакая другая, учит любить, во-первых, себя, потом других. Ну, то есть ценить жизнь свою и всех, кто живет рядом с тобой. Ведь Бог так и сказал: «Возлюби Бога всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя». В Евангелии есть рассказ о том, как Иисус исцелил 10 человек, которые были больны проказой. Им осталось бы жить немного дней, если бы не Иисус. Он исцелил их, и перед ними снова появилась возможность радоваться жизни. И все бы хорошо, но они, исцелившись, разошлись, и поблагодарить Христа пришел только один. «А где же остальные?» – спросил Иисус. «Не 10 ли вас было?» На радостях они совсем не подумали о том, что было бы, если бы не Иисус Христос, а ведь Он подарил им жизнь. Ну, оценили ли они Его подарок? Ну, что можно сказать о нас с вами? Радуемся ли мы жизни так, как нужно радоваться? Как оцениваем мы божественный подарок? Да, мы чем-то постоянно заняты. В общем-то, это неплохо. Но просто есть нечто, о чем тоже нужно помнить.

что нужно учитывать, ведь это Бог создал и землю, и нас. Помним ли мы об этом? А ведь важно помнить. Истины ради сказать, ленивые в рай не попадут. Да, в царстве у Бога все работают, все что-то делают и чем-то занимаются. Даже сам Создатель этого мира не сидит на месте. Он постоянно пребывает в заботе и труде. Вот что написано в книге пророка Исаии. «Поднимите глаза ваши на высоту небес. Посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе. У него ничто не выбывает». Библия начинается с описания божественной работы по сотворению мира. Так и написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И далее подробно обо всем великом творении Творца. Когда же человек может оценить все то, что для него сделал Бог? А самое главное, когда мы можем оценить Бога, создавшего все? Сегодня мы поговорим об одной святыне – Бога, сотворившего наш мир для жительства. Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы помнить о Боге. Прежде всего, немного о том, что такое святыня как таковая. Слово «святой» означает буквально «отделенный для какой-то цели». Ну, возьмем, к примеру, овна, ягненка. Ну, обычное животное, его в свое время можно было, да и сейчас можно купить на рынке за определенную цену и сделать с ним все, что угодно. Сварить студень, пожарить, суп сварить, из шкуры сделать бурдюк для хранения вина или воды. Но если человек отделял его для жертвоприношения, как это было принято в древности, то кроме этого ничего другого нельзя было сделать. Только совершить над ним определенный обряд, он становился святыней, тем, что отделено для определенной цели. Так есть одна интересная святыня, отделенная самим Богом для людей. Вот послушайте, как о ней сказано. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые творил и созидал». Книга Бытие, 2 глава, 2 и 3 текст. Святыня во времени. Да, Бог освятил день. Ну, то есть, как мы уже выяснили, отделил его для определенной цели, сделал его святым. То есть, один из семи дней недели, и этот день – суббота. Да, еврейское слово «шаббат» именно это и означает. Оно и переводится как «покой». И среди десяти заповедей неизменного святого закона Божьего есть четвертое, которое так и звучит. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. И посему благословил Господь день субботний и освятил его». Я часто слышал такое, что, мол, ну как это, выделять какой-то особый день? Я Бога вижу в каждом дне. Кто дал право отделять один день от всех других? Я человек простой и немного не мудрствуя, ну просто читаю, что создал Господь Бог.

Бог небо, землю, море и все, что в них. А вот в день седьмой он почил. И вот по этой причине он благословил день субботний и освятил его. А освятил – это значит отделил для особой цели. Для чего? Написано, не делай в этот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. И еще помни. Но я не могу сказать Богу, для чего ты так поступил. Ну, потому что сам Бог, сотворивший человека, как никто другой, лучше всех знает, что он установил и зачем. Да, к слову, зачем? Мы ведь уже прочитали о том, что 6 дней Бог занимался творением мира и нас в нем. А вот в день седьмой он отдыхал. Это его день. И он желает провести его вместе с нами. В послании к евреям именно так и написано, что Бог желает ввести его людей в его покой. Его людей в его покой хочет ввести. Ясно, точно, что суббота – это не догма, делающая нашу жизнь тяжкой. И Иисус сказал: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Заповедь о субботе имеет свои причины, о которых в разное время сам Бог говорил по-разному. Одну из причин мы уже увидели в том, как выражена Богом 4-я заповедь. Здесь сказано, что Бог создал наш мир за 6 дней. Ну а вот в книге Второзакония эта заповедь звучит несколько иначе. Там написано так: «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой, и помни, что ты был рабом в земле египетской. Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой, мышцей высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Вывел из Египта. Но сегодня мы можем возразить: ну а я-то при чем здесь? У меня в Египте даже родственников нет. Это верно написано, но это относится не к нам, а к евреям, которые в самом деле были в рабстве. Над ними был бич приставника. Ну как вы думаете, могли ли они соблюдать хоть что-нибудь? Ведь вряд ли можно было бы понять Бога, если бы он пришел к ним в Египет и сказал бы, мол, ну, вы соблюдите-ка мои заповеди, и вот тогда я посмотрю, достойны ли вы того, чтобы я спас вас. По-моему, такое невозможно. Нет, Бог сперва выводит народ из обстоятельств и только потом призывает соблюдать заповеди. Господь сперва делает для людей то, что им не под силу, и только потом предлагает сделать выбор в пользу субботы. Как же эта мысль о Египте может быть актуальна для нас с вами? Ну а что, если суббота – это рабочий день? Или, например, можно оказаться в ситуации, когда вы не свободны сделать выбор, ну, в связи с обстоятельствами от вас независящими? Нет, Бог сначала дает свободу. Он помогает там, где мы бессильны, чтобы мы могли сделать свой выбор, будучи свободными. Кто-то говорил в советское время, что Бог христиан – это Бог рабов. Какая удивительная бессмыслица. Все с точностью да наоборот. Бог христиан – это Бог свободных. Есть еще третья причина, о которой говорит Священное Писание. И это важно. Написано так: «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, чтобы вы знали, что я есть Господь, освящающий вас». Но прежде чем поговорить об освящении, я бы хотел затронуть вопрос веры. Вера – что это? В Священном Писании есть четкое

определение того, что это такое. В послании к евреям в 11 главе написано: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Ну, то есть, есть нечто такое, о чем я не, что незримо оком, о чем я могу знать из каких-то источников, верить в это и ожидать в будущем чего-то, что с этим связано. Я помню одну детскую историю про то, как однажды дети, собравшись вместе, стали хвалиться о том, у кого какое животное живет дома. Один хвастался кавказской овчаркой. У другого жили два ежика, а у девочки Маши был настоящий кролик по кличке Грызя. А вот у Миши не было никого. Ему в самом деле, ну, нечем было похвастаться. И вот как-то этот мальчик Миша пришел домой и стал плакаться маме о том, что вот, ну, у всех кто-то есть. У Вовы кавказская овчарка, у Жени аж два ежика, у Маши кролик Грызи. И вообще у всех кто-то есть, или хомяк, или попугай, а вот у Миши никого нет. На что однажды мама подошла и сказала: «Миша, вот увидишь, когда папа приедет, то привезет настоящую обезьянку. И такого нет ни у кого». Миша обрадовался и скорее побежал к ребятам похвалиться о том, что вот скоро приедет папа и привезет, как вы думаете, что? Стоите, настоящую обезьянку! Ха-ха-ха, смеялись дети. Да где вообще твой папа? Что-то мы давно его не видим. А есть ли он у тебя вообще? Ну, вот как-то так прошло несколько месяцев. Но ни папы, ни обезьянки не было. Дети уже устали смеяться. И дали Мише смешное прозвище «Мартын». Но Миша нисколько не колебался. Он твердо заявил: «А я знаю, мой папа приедет, и он привезет мне обезьянку». И что вы думаете? Однажды к дому, где жил Миша, подкатила большая машина, из которой вышел человек, одетый в мундир офицера морского флота. В руке у него был поводок, другой конец которого оканчивался ошейничком, одетой на шейку маленькой макаки, которая смирно сидела у него на плече. Миша многозначительно посмотрел на детей и заявил с гордостью в глазах: «А, что я говорил? Я знал! Вот мой папа! Он капитан дальнего плавания, и он объездил весь мир и привез мне обезьянку». Можно встретить странных людей, которые молятся, соблюдают что-то, какие-то правила, и живут не так, как все. Их поведение непонятно, потому что не знаешь, что ими движет. Их еще называют верующие. Это люди, которые видят и ожидают того, чего не видят другие. Ну, у кого нет веры. Ведь вы же понимаете, что вера-то есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Да, верить в невидимое странно и как-то непросто. Можно, например, попасть в ситуацию, когда придется отстаивать то, чего никто не видит. Кто-то может, глядя на верующего человека, покрутить у виска или наградить какими-нибудь смешными прозвищами. Тем не менее, в Библии есть такое слово, что вот Богу угодить без веры, ну, никак нельзя. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В книге Исход 31:13 написано: «Скажи сынам Израилевым, субботы мои соблюдайте. Это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий
вас.

что это значит, а то, что он освящает своих людей. То есть происходит некий процесс. Бог готовит своих людей к царству. Он делает их святыми. Он участвует в их жизни. Не задаете ли вопрос, типа, почему со мной произошло то и то, ну, нечто хорошее или не совсем? Да, порой Бог допускает что-то, от чего мы страдаем. И такое бывает. Позже апостол Павел скажет о том, что уверовавшим Бога все содействует ко благу. Надо только поверить. И еще, кого Бог любит, то тех Он наказывает. Да, Он наказывает, если надо. Он и благословляет. Но не просто так, а в назидание, чтобы мы стали лучше. Господь говорит, я Бог, освящающий вас. То есть я участвую в вашей жизни, чтобы сделать вас лучше. Ни много, ни мало, святыми. Я освящаю вас. Он все для этого сделал. Сына своего отдал на крестную смерть за нас. Верите ли вы в это? Если верите, соблюдите мои субботы. Те самые, которые утверждены в его царстве. Потому что он это царство готовит для вас. Вы как бы уже там. Вы, конечно же, можете сказать, да ты издеваешься над нами. Да какое царство? Мы все тут грешные люди. Ну а зачем же Иисус умирал за наши грехи? Но неужели просто так? Но не для того ли, чтобы мы в Него поверили и спаслись? Вот именно по этой причине в послании к евреям, где Бог приглашает войти в Его покой, и написано там, чтобы мы разумели Христа, как нашего священника, на небесах того, кто ходатайствует перед Отцом за наши грехи. Для чего? Чтобы мы избавились от них раз и навсегда. Ведь в его царство грешные-то люди не войдут. Ну, представьте себе, что к вам пришли из иностранного посольства и сказали, что вы, оказывается, потомок какого-то там графа, эмигрировавшего в 1917 году. Ну, из царской России. Ну, и вот перед смертью он якобы оставил вам наследство. А вы и знать не знали. И вот приходит к вам мысль, поверить или нет. Но вы можете сказать, что это очередной развод или, как сегодня говорят, лохотрон. Или можете сказать себе, а что вдруг правда? Мама чего-то в свое время явно не договаривала. А с другой стороны, ну почему бы не сходить в центральный архив и не проверить, во всяком случае, не так уж это и дорого. И вот, увидев свое генеалогическое древо, вы смотрите, и правда. О, выясняется, что у вас действительно есть наследство. Ну, предположим, где-нибудь в Англии. И вы оформляете загранпаспорт, и я могу себе представить. Но можно же помечтать. Ну, к примеру. И вот вы уже прямо с самолета приезжаете в трехэтажный особняк. Вам управляющий показывает комнаты, парковую зону вокруг дома, гараж на 15 автомобилей, бассейн. И вот вы, все посмотрев, приходите к выводу, что розовые занавески в гостиной, пожалуй, не совсем в тему. Надо бы их заменить на белые. А ореховые шкафы и стулья в приемной слишком затемняют. Пожалуй, лучше будет смотреться мебель из карельской березы. И вот в тот момент, когда вы уже подумали, что лимузин стретч-лимо, что стоит у входа в особняк, вам чересчур как-то непривычен, как-то громоздок, непрактичен. Вам что-нибудь нужно попривычнее, попрактичнее. Ну, там джип или седан какой-нибудь. И вот когда вы уже решили, что придется изучать манеры и этикет, вам говорят, что, собственно, ваш пресловутый родственник, оказывается, еще жив. И он вовсе еще не умер. И вполне может и не подписать вам наследство.

И сейчас, пока он еще жив, у вас есть только ваша двухкомнатная хрущевка и седьмая модель «Жигулей», которую вы купили за 30 тысяч рублей, разумеется. Ну а вдруг этот родственник возьмет и не оставит вам наследство? Вы уже у зеркала примеряли цилиндр. Вы изучали этикет. А ваше наследство, это пока еще по воде вилами написано. И вот вы думаете, вот ведь напасть. Вот совсем недавно вы думали, что вас обманывают. А теперь прям, ну, не знаете, что делать. Конечно, это моя шутка такая. И я придумал ее в качестве иллюстрации. Давайте теперь шутки в сторону. Теперь серьезно, Бог не тот родственник, что, пообещав, может изменить своему слову. Иисус сказал, в царстве Отца обителей много. Но если бы не так, то я сказал бы, что иду приготовить вам обители. Итак, если вы верите в Бога, то Он называет вас сыновьями и дочерями, а это значит, что Он приготовил вам свое царство и приглашает в него войти. Сегодня! Смотрите, как об этом написано в послании к евреям. «А входим в покой мы, уверовавшие, ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Посему для народа Божия еще остается субботство». Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный. То есть не просто устроить себе в субботу выходной день, а понять, что я как бы вхожу в Царство Божие, где Бог царит, где нет греха. Войти, как говорится, не просто, а верой, как написано, входим в покой мы, уверовавшие, а о вере мы уже поговорили. И войти не когда-нибудь, а вот сейчас, в это время, как еще написано, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих в святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными делами твоими, угождать твоей прихоти пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить наследие Иакова». Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом. Но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

«Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

много вместилось в недолгую жизнь. И счастье, и горе без меры. Но в бедах ты тихой слышал

знает о всякой пролитой слезе. И ни одна улыбка не останется незамеченной.

0: Одни говорят, женщина в церкви без платка – грех, а другим – все равно. Так носить или не носить женщинам платки в церкви? И в платках ли вообще дело? Мы продолжаем разговор о первом послании апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим об 11 главе. Павел Владимирович, здравствуйте. Вот мы уже разобрали с вами целых 10, да, глав, хотя вы говорили в одной, точнее, не только в одной из программ о том, что это разделение, да, достаточно так условно. Вот, но хотелось бы просто поговорить, о чем наш сегодняшний будет отрывок. Да, почему нам все-таки иногда кажется, что какие-то, может быть, символы, ритуалы, да, там, допустим, разные платки, да, и не только, это всего лишь навсего какой-то символизм просто.
1: Да, вопрос в том, что в Коринфской церкви существовало много разных поводов для разногласий. Угу. Вот, и они все были так или иначе обоснованы той культурой, в которой жили коринфяне, в которой они воспитывались, тем менталитетом, который они усвоили, значит, мировоззрением. И придя в церковь, они, в общем-то, во многом еще оставались в том старом мире по своему мировоззрению. Это как вот мы с вами, по-моему, в прошлый раз исследовали главу, в которой апостол Павел приводит в пример историю израильтян, которые из Египта вроде как вышли, но по-египетски жили, рассуждали и, значит, вступали в жизни. Да.
0: Как привыкли.
1: Как привыкли, да. И все их путешествие по пустыне – это был сплошной Египет, не изживший себя. Вот что-то подобное было и в Коринфской церкви, очень так наглядно видно. Понятно, что переварить такую махину – да, было трудно. Я имею в виду переварить эту культуру языческую, языческие традиции, которые не то что веками, тысячелетиями были укоренены в сознании людей.
0: Ну, да.
1: Вот изменить их в одночасье было нельзя. Это нужно было делать постепенно, поступательно, шаг за шагом. И вот первым, кто взялся за, одним из первых, кто взялся за эту трудную работу, был апостол Павел. И одна из тем, вот в прошлый раз мы с вами говорили об идоложертвенном, имеется в виду, о пище, посвященной идолам, вообще участии в церемониях, связанных с идолослужением. Это была проблема, которой были пропитаны вся жизнь язычников. Вот сегодня мы переходим к еще одной теме. Вот, это тема место женщины в христианской общине, в семье, вообще в обществе христианском. И опять же, рассматривая эту тему, мы должны как бы смотреть на культурный контекст.

0: И вообще апостол Павел, он как бы всегда призывает нас отделять главное от второстепенного, вокруг второстепенного копья не ломать, вот, а объединяться вокруг главного. Да? И здесь вот этот подход опять мы как бы видим. Ну, давайте мы прочитаем, чтобы можно было уже что-то прокомментировать. Да?
1: Конечно.
0: Ну, первые стихи, то ли они являются итогом предыдущей главы, то ли они являются вступлением, ну, как это всегда бывает у апостола Павла, такая связка. «Будьте подражателями мне, как я Христу».
1: Да, мы ранее уже, кстати, читали такой текст, да, в котором говорилось, что мы подражаем.
0: Постоянно его вспоминают. Да. А помните, почему? Потому что, вернемся, наверное, еще раз, чтобы не забыть, авторитет апостола Павла у коринфян ставился под сомнение. Некоторые думали, что он очередной, значит, оратор, краснобай, который пришел для того, чтобы, значит, тут,
1: ну, просто
0: что-то рассказать и получить гонорар.
1: Да. Да.
0: Ну, и эти люди, они как бы таким образом его авторитет уменьшали для того, чтобы свой авторитет возвеличить и вести людей за собой куда-то. Апостол говорит, я переживаю не о своем авторитете, я переживаю о том, кто вас куда ведет. Поэтому подражайте мне, как я Христу. Если вы пойдете за мной, да, то вы, ну, будете мне подражать, то вы как бы пойдете в правильном
1: за
0: направлении.
1: За Христом.
0: Хвалю вас, братья, что вы все помните и держите предание так, как я передал вам. Парадосис, да, предание. Предание – это то, чему я вас научил, то, что я вам передал. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это есть то, как если бы она была обрита. Если женщина не хочет покрываться, то пусть острижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать свою голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена должна иметь на своей голове знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. И так как жена от мужа, так и муж через жену, и все же от Бога. И рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. Ну и дальше.
1: Вот здесь первый вопрос, точнее, маленькое такое уточнение, что как апостол Павел, да, еще раз обратим внимание на то, как он говорит: «Хвалю вас, братья, что вы все помните и держите, ну, как вы сказали, до знания». То есть он их уже не первый раз как-то либо хвалит, либо как-то это, да, но тем самым он делает акцент на обличении. Ну, то есть он не прямо говорит, что да, вы там, а вот как-то так интересно подводит.
0: Ну, правильно, мы да. Мы же там, когда детей наших воспитываем, мы же их не только ругаем, но мы их поощряем, мы отмечаем, вот это ты сделал хорошо, молодец, возьми конфетку. Да. Да, а вот этот сделал плохо, ну вот получишь наказание за это. Ну вот так устроена наша жизнь, да. Потом то, что мы знаем о ситуации в Коринфе, ну вот мы очень усеченно это все можем знать и реконструируем только по догадкам, то, что там могло быть. Мы же там как бы не были, возможно, там более какие-то... Картина намного более широкая, да.
1: Вот, да. Можете дальше пояснить вот тексты, которые здесь говорится про покрытую голову и непокрытую?
0: Ну да, смотрите, в чем тут дело. Вот 16 стих, он как бы... Если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией. Вот такой конец. Если жена растит волосы, для нее честь вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то... То есть речь идет о том, что это не вопрос такой вот слишком принципиальный. Это не вопрос... Вот подобный тому, который мы с вами исследовали в прошлый раз, где говорится об идолослужении. Апостол Павел там говорит ясно. Какая может быть общность между идолом и между Богом? Не можете, значит, одновременно и служить идолу, и участвовать в идолослужении, и участвовать и принимать, значит, вечерю Господню. Но здесь он говорит, что это вопрос, скорее, который вызывает разногласия. Вопрос, который вызывает споры внутри общины. И он предлагает способ, как этот вопрос решить. Ну, как он всегда делает, да, как прийти к какому-то единому мнению. Значит, что здесь может быть?

0: Ну, опять мы можем только догадываться. Во-первых, мы должны поговорить или должны понимать статус женщины в античном обществе. Он совсем не такой, как сегодня. Да? Ну, разные причины, хотя были и общества там, типа Атлантида, где и вообще в греческой мифологии значит, есть общество, где там матриархат, да, как этих женщин называли, вылетело у меня из головы, ну, где было феминист, ну да, где были исключительно вот женские сообщества, а мужчинам как бы роль вторая отводилась. Это уже как бы принцип устройства. Но в античном обществе женщине появляться без мужчины в обществе было нельзя. То есть это считалось женщина легкого поведения, только так может сделать. Это или муж, или брат, или кто-то вот из семьи, да. И появляться она должна была с покрытой головой, что было как бы, вот как апостол Павел говорит, что она замужняя. То есть она кому-то принадлежит. Если это была не замужняя женщина, то там брат ее или кто-то, ну, там тоже были свои правила, но в основном-то речь идет об этом. А вот непокрытая голова, значит, распущенные волосы, знаете, как у нас говорят, распущенный человек, откуда это? Это в современной культуре это ничего не значит. У тебя короткая стрижка или там длинная стрижка, у тебя волосы собраны или не собраны, это ни о чем не говорит. А в те времена это был знак того, что ну, это женщина легкого поведения. Она мужу не принадлежит, у нее голова не покрыта. Вот. То есть она сама по себе. И она появляется там, где хочет и зачем хочет.
1: Ну, то есть это был обусловлен такой определенный знак, чтобы понимали, какая женщина перед тобой.
0: Такой, как бы помню случай, это были в 90-е годы, и значит, мои знакомые из значит, Кавказской одной республики значит, приехали в Москву там, по своим делам. Ну, и я их повел там куда-то, значит, что-то им показать. И вот мы стоим на остановке, а они, по-моему, с Адыгеи. Ну, в общем, с Кавказской республики, с таким классическим воспитанием кавказским, где у женщины есть своя роль. Вы представляете разницу между русским большим городом и между Кавказом. Роль женщины. Все в платках, все, все четко. Да? И вот они, значит, мы идем, и стоит, значит, девица, ну, так она одета, все, ну, как, с вызовом, еще и курит. Так. Они говорят, вот если бы у нас так было, говорят, сейчас бы подъехала машина, бы ее, значит, машину заволокли, где-то побили бы. Ну, в общем, неизвестно, что бы с ней было. То есть это абсолютно недопустимое поведение с их точки зрения. Мы, проходя мимо, даже на это не обращаем никакого внимания.
1: Да.
0: То есть для нас это вообще не вопрос, не тема. Кто как одет. Ну, например, я еще помню в какие-то там советские времена, в общем-то, женщины даже брюки особо-то не носили. То есть это считалось неправильно. А если вернуться... Ну, там еще раньше, то ну, это вообще как бы недопустимо, да? То есть есть какие-то правила в обществе, с помощью которых мы получаем сигналы от человека. Как он себя ведет, кто как он одет, да. Кто он, кто что он хочет. Да? Он подает сигналы. Вот, если я прихожу, я одет значит, вот так... галстук, там, пиджак, ну, как бы я подаю сигнал, что я серьезный человек. Я говорю, значит, все, у нас все, что здесь происходит, серьезно. Да? А если я, значит, вот как-то вот не так, то, значит, вот совершенно другие сигналы. Вот и об этом, скорее всего, идет речь. Теперь, что касается, значит, еще покрывала. Вот этой вот женщины легкого поведения, да, это как бы большая... часть тоже, опять же, той же языческой культуры. И там культы, как бы поклонение языческим божествам были тоже связаны в том числе и с проституцией, там всеми другими такими вещами. И в той культуре, ну, вот определенная одежда, там, появиться в обществе без мужчины и с непокрытой головой, это был вызов.
1: Да.
0: Это означало, что ты человек легкого поведения, что у тебя нет семьи, ты как бы вот, вот так вот. И представьте себе, значит, вот это в церкви. То есть церковь состоит из блудниц. Понимаете? Это для кого-то, может быть, это...

0: там, ну, не тема, но для кого-то это серьезный вопрос. И, может быть, я не знаю, тут некоторые вещи трудно как бы точно объяснить. Угу. Ну, возможно, вот некоторые женщины, которые вышли из какой-то такой более свободной, так сказать, среды, да, такой либеральной, вот, то, что там мы дальше будем в 14 главе говорить о дарах духовных, о том, что женщина может говорить, не может говорить в церкви. Это все вещи связаны между собой, вот, поведение женщины. Дело в том, что вообще одежда женщины, поведение женщины в обществе – это эталон морали. То есть не по мужчине судят о моральности общества.
1: А по женщине.
0: А по женщине. Это почему-то так вот всегда. Может, это несправедливо, с одной стороны. И вот это феминистское движение говорит, а почему вы только по мужчинам, по нам
1: по
0: судите?
1: Женщине.
0: Да, а вот судите по мужчинам, мы равны. Но, ну, как бы так не работает. Угу. И надо сказать, что вот такое устройство общества или такая иерархия, о которой апостол же приводит здесь примеры, аргументы в пользу того, что женщина должна быть покрыта. И он не приводит аргумент культурный. Он не говорит, что ну, в нашей культуре, он бы так мог сказать, ну, в нашей uh-huh. культуре, то, что я говорил, вот так вот принято. Но он так не говорит, а он пытается аргументировать, основываясь на Библии.
1: Но да? Вот здесь, в самом начале, если мы читаем, вот четвертый текст, он начинает вообще с мужчины. Всякий муж, это если мы читаем современный перевод Кулакова, да, всякий муж, mm-hmm. когда он молится или возвещает Божью весть, с покрытой головой навлекает позор на свою голову. А жена навлекает позор на свою голову, когда молится или возвещает весть Божью с головой непокрытой. Это то же самое, как если бы она была обритой. Ну, то есть вот, а здесь что вот про мужчину? Почему он навлекает на какой-то позор, да? И...
0: Ну, видите, опять это культурно обоснованно. Если вы сегодня поедете там, в Иерусалим, пойдете к Стене Плача, угу. и захотите зайти, там вот синагога такая есть возле Стены Плача. Там, кстати, есть отдельно женская часть,
1: да.
0: есть ну, мужская да. часть. Угу. Да, то есть мужчины туда не ходят, а женщины сюда не ходят. И вот если вы на мужской части захотите зайти в синагогу, ну, такая к стене пристроена, то вам обязательно выдадут такую бумажную кипу или кипу. Угу. Вот ее так надо положить, то есть покрыть голову. Ну, как бы не совсем то, о чем я ну, поступаю.
1: Да.
0: Вот наоборот.
1: Наоборот,
0: да.
1: не надо.
0: А когда, допустим, вы входите в православную церковь, в христианскую любую церковь.
1: Да, ты снимаешь.
0: Как-то. И вообще в помещение.
1: Да, да, да. да. Важно снимать.
0: Ты снимаешь. То есть это, ну, культурная особенность. Ну, мы же послание к Коринфянам читаем.
1: Ну, да.
0: Да, вот, значит, в этой культуре было так принято. Это был знак, угу. определенный знак. Женщина покрывает голову, это знак, как говорит апостол Павел, что она замужняя, угу. и что она порядочная женщина. Угу. А мужчина, если он снимает, это его благоговение перед Богом, то, что угу. он молится. Угу. И тут же так и написано. «Хочу, чтобы вы знали, всякому мужу голова Христос, и муж снимает перед Христом шапку». Ну, головной убор. А жене глава муж. Жена покрывает голову, чтобы показать свою зависимость от мужа. А Христу глава Бог. То есть вот...
1: Это такая иерархия.
0: Выстроенная иерархия. И эта иерархия, она же берет свое начало вот с ветхозаветних времен. Да? Бог сотворил Адама, а Еву, значит, из ребра. Да? И вот эта вот часть, она как бы проходит. И это понятно. Дело в том, что вот мы как мыслим? Мы в обществе таком индивидуалистическом. Вот мы на свет появились, и хорошо. И весь ну, свет должен вращаться вокруг нас.
1: Ну, как ну, бы. Пока, да, ребенок маленький, то вокруг него.
0: Ну, современный человек, да, вот говорят, что, ну, как бы исследования показывают, в современном мире, значит, все больше и больше становится людей, которые браки не заключают. Угу. Да, все больше и больше бездетных. Или если есть дети, то их мало. А если и мало, то их так повоспитывают чуть-чуть, и как бы все. Угу. А человек живет вокруг себя. То есть он строит свою карьеру, зарабатывает деньги, путешествует. Вот он берет от жизни, как говорят, все, что может взять. Потому да, что жизнь коротка, что надо может. Все попробовать. То есть это называется вот такой вот эгоизм, такой индивидуализм. Древнее общество вообще было выстроено по-другому. Древнее общество было выстроено не вокруг одного человека, а вокруг угу. сообщества. Ты являешься частью. Не ты главный, а ты являешься частью. Вот. И в этом смысле вот это распределение ролей, где женщина Это семья.

0: Семейный очаг, а мужчина, значит, на войне, это был и способ выживания, это был менталитет, это был взгляд на жизнь. Вот. Поэтому священники мужчины, угу. не женщины, глава, как тут написано, глава...
1: Глава Христос.
0: Христос. Мужчина – священник Христа, да? То есть угу. вот эта иерархия. Но вот эта забота о как бы семье, о домашнем очаге. То, что для мужчины вот эта его внешняя деятельность, она имеет смысл только, если у него есть, угу. как это, строчи пулеметчик за синий платочек. Если нет этого синего платочка, то за что строчить из пулемета, да? Как бы за что жизнь свою отдавать? Угу. То есть это, эти вещи, они как бы неотделимы. И тут нельзя сказать, что важнее или что не важнее. В социальном смысле роль как бы мужчины вроде как важнее. Но на самом-то деле нет, потому что да, и вот этот феминистский как бы момент, я не знаю, может быть, он тут и прослеживается, когда какие-то женщины пытаются бросить вызов этому не просто сложившемуся порядку, а установленному издревле угу. порядку. Да? Угу. Ну, вот, может быть, отголоски этого можно
1: увидеть уже
0: найти
1: тут.
0: Вот и в мифологии греческой, вот какие-то такие моменты. Да? Угу. Ну, вот в церковь это прорывается. Ну, я не знаю, по какой причине.
1: Если мы возвращаемся про вот, женщин, да, и говорим о том, что он говорит, те, кто не хотят носить, значит, вы будете острижены, обриты, но это же тоже тогда считалось неким таким моментом тоже, ну, того, что женщина не будет являться, ну, не будет считаться как женщина, у нее лысая голова.
0: Ну, да, я вот тут не могу точно сказать, возможно, это тоже было связано с какими-то языческими... какими-то вот действиями, ритуалами. Если женщина бритая или там без головного убора или что-то, это знак. Угу. Она этим самым сигнализирует что-то.
1: Наверное, некий протест. Вот просто, я думаю. И вот потому что дальше мы читаем про то, что Павел говорит о власти на голове у женщины для ангелов. Это вот, это если мы читаем 10-й текст. Ну, да? Да. То есть вот здесь вот... Что это значит? Что это за особый знак? То есть если мы читаем в современном переводе, да, Кулакова, потому у женщины должен быть на голове знак особой власти над ней, чтобы не огорчать неприличием ангелов. То есть опять же мы здесь возвращаемся
0: к Божьему установлению книг.
1: Да.
0: Но дальше он как раз расшифровывает это. Вот если мы читаем дальше, то смотрите, вот он приводит несколько аргументов в пользу этого покрывала. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Понятно, да? Мы об этом проговорили. Ибо не муж от жены, первый аргумент, не муж от жены, но жена от мужа. Помним, да, историю сотворения?
1: Да.
0: Дальше. И не муж создан для жены, но жена для мужа будет помощницей. Помните, помним. Посему жена должна иметь на голове свой знак власти над ней для ангелов. Но это то, о чем вы говорите. Если Бог так установил, то как бы... Так и должно быть. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, и все от Бога. Угу. И рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? И дальше, аргумент следующий. То это были библейские аргументы из книги «Бытие», «История сотворения», а теперь идет как бы природный аргумент. Прилично ли жене молиться с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас? Если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы, то это для нее честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Ну, на самом деле, как бы не всем понятно, что имеет в виду апостол Павел, потому что, ну, как бы, в той культуре мужчины тоже носили длинные волосы. Это римляне коротко стриглись, а иудеи
1: да.
0: нет.
1: Угу. Иудеев были вот. Длинные.
0: Но если посмотреть на природу, то как раз наоборот. У самцов у них грива, там, у них там что-то такое, волосы, значит, рога, там что-то такое. Угу. А у самок нет. Не знаю, что он имеет в виду, апостол Павел. Вот, трудно мне сказать. Угу. Возможно, что-то мы здесь не совсем понимаем. Но вот такой природный аргумент. И волосы – это честь. Ну, да, всегда женщины носили длинную прическу, длинные волосы. Это было
1: для Может быть, как... это было неким таким красивым каким-то таким, когда уже.
0: Ну, как бы знаком,
1: волосы,
0: как покрывалом таким.
1: Да, как бы вообще знак, что вот, ну, отличие вообще внешнее, что вот женщина перед ними. Но здесь у меня такой вопрос. Если мы переводим момент на современность, то есть, получается, мы тоже должны ходить с покрытой головой?
0: Ну да, мы как бы говорим о том, что вот

0: если бы кто хотел спорить, то мы не имеем такого обычая. То есть это вопрос обычая. Это не вопрос как бы принципиальный. Смотрите, здесь нужно поступать так, по принципу апостола Павла, чтобы никого не соблазнять. Ну, например, если вы входите в православный храм, то там, вы знаете, да, при входе всегда есть, значит, платочки.
1: Платочки.
0: Да, если вы с собой не взяли...
1: Всегда можете покрыть.
0: Да, всегда можете брать. Мы как бы любим с женой по России ездить, вот по разным таким небольшим городкам, там много чего такого очень интересного есть. Ну и как бы главным всегда каким-то вот достопримечательностью старых наших городов являются ли какие-то старые церкви или монастыри. Вот. Ну и всегда хочется зайти посмотреть, а кому посвящена эта церковь, какая у нее история, ну вообще. И когда ты входишь, надо всегда с собой это иметь. Это знак уважения вот этой культуре, куда ты входишь. Вот, чтобы ты не, как бы, людей не раздражал, не соблазнял. Вот. Или там, например, там приходишь, не знаю, в мусульманскую какую-нибудь, да, какую-нибудь общину. Ну, у вас тут Татарстан недалеко, может быть, где-то вот.
1: Да, да, есть и синагоги, и есть.
0: Да, да, есть какие-то свои нюансы. Мы же ведем себя так, как прилично в этом обществе, мы поступаем...
1: Да, есть правила.
0: Есть правила, да. Вот когда мужчины входят, они, значит, снимают головной убор, да. Если входишь в мусульманскую мечеть, то снимаешь обувь.
1: Да.
0: Оставляешь ее там в специальном месте. Вот, тоже такой интересный очень обычай. И, значит, ты ходишь в носочках. Ну, так, правильно.
1: Это правило, это обычай данной культуры, которая, ну, как бы, если мы хотим туда приходить, то...
0: Да. Другими словами, апостол Павел говорит, не делайте из этого... раздражающих каких-то моментов, которые сеют между вами раздоры, вот разногласия, не бросайте вызов вот людям, не как бы будьте препятствием для их совести. Вот. Речь об этом идет. Вот. И, ну, аргументация вот апостола такая. Возможно, просто в Коринфе была такая вот проблема, связано с тем, что кто-то соблазнялся поведением вот женщин, которые были, может, незамужние, и они считали себя, ну, я незамужняя, зачем мне платок одевать? Вот, или там еще что-нибудь. Возможно, это было.
1: Ну да, мне кажется, это еще некий момент иерархии, когда мы забываем, наверное, о главном, да, о том, что если мы хотим следовать за Христом, то мы понимаем, что мы должны, да, в чем-то быть покорны, в чем-то должны быть смиренны, да, и в чем-то быть послушны Ему.
0: Ну, я думаю, что вот основной вывод, который мы можем сделать из этой главы для современного человека, понимаете, жизнь меняется, но мы не должны все-таки забывать об этой иерархии.
1: Да.
0: Бог, мужчина, женщина. То, что если она нарушается, то нарушается принцип устройства сообщества. И общество начинает деградировать, оно начинает исчезать. Исчезают семьи, исчезают дети. Вот. Как бы общество теряет моральный облик и по этой причине приходит к упадку. Вот, например, взять тот же Древний Рим. Почему Древний Рим как бы исчез? Такой могучий и мощный. А вот по этой причине, по причине морального упадка, по причине разврата, по причине того, что там происходило. Вот, если наше общество сегодня стоит тоже на таком пути такого легкого поведения и сосредоточенность только на себе, вот, и, по сути дела, подчиненное положение женщины что означает? Означает то, что женщина посвящает всю свою жизнь служению своей семье, своим детям. А если она этого не будет делать, что будет? Общества не будет просто-напросто. Вот. Ну, да. В этом смысле муж может пойти на войну и может погибнуть на войне. От этого как бы... Ну да, это будет плохо, это горе, но общество от этого не перестанет существовать, потому что женщина производит как бы детей, да, и она их воспитывает, она их в этом смысле несет большую ответственность. Вот об этом говорит апостол Павел. Но это применительно к нашему времени.
1: Да. Павел Владимирович, я благодарю вас за разбор данной темы, да, и данной главы. Апостол Павел напоминает, что свобода, которую дает нам Бог, не означает хаос. Бог создал мужчину и женщину разными, но равными по ценностям, и дал им свои роли и знаки уважения друг к другу и к Богу. Когда мы помним об этом, наш внешний вид и поведение становится свидетельством о Боге. Пусть Господь благословит вас и даст мудрость.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, ребята, я профессор Бодрячок. Снова рад видеть вас на занятиях в веселой школе здоровья. У нас сегодня гости Арина и Настенька. Вот. И, конечно же, моя помощница Веселинка. Она мастерица всяких разных поделочек. Вот она сейчас что-то такое лепит.
2: Я очень-очень люблю делать поделочки, ребята.
1: Она такая, да.
2: Вот, например, сегодня мне захотелось слепить снеговика.
1: Да.
2: Но так как снега не было, я решила его слепить из пластилина. Вот смотрите, какой снеговик у меня получился. Красивый?
1: Да, да,
2: нравится,
1: да,
2: вам?
1: Да, да. Вот так это уже получается не снеговик, а пластилиновик.
2: Ну,
1: да,
2: может
1: посмотрите,
2: быть,
1: какой хорош. Я вот подумал, чего не хватает этому снеговику?
3: Носа.
1: Да, правильно, носа. Ну как,
2: нос.
1: Без носа?
2: Ну, а зачем вообще это нос нужен? Скажите мне, пожалуйста. Он всегда пачкается, ломается, он всегда простужается, от него одни проблемы, профессор Бодрячок.
1: Девочки, а вот скажите, пожалуйста, зачем нам нужен нос?
3: Вот этот. Чтобы нюхать что-то.
1: Ну, кроме чем нюхаем. Так, так, так. Нос нужен для того, чтобы... дышать.
2: Ой, дышать. Я, например, ртом могу дышать.
1: Дышать ртом, носом мы не только дышим. Он ведь еще и согревает воздух. Дело в том, что в носу есть такие узенькие коридорчики. И когда мы дышим, то воздух проходит через эти коридорчики и нагревается. А еще нос защищает.

0: защищает нас от микробов.
1: Это как-то вот так вот их отгоняет, как мух. Вот так вот.
0: Нет, что ты. Там в носу стенки коридорчиков покрыты такой специальной липкой жидкостью. Вот у меня тут есть мальчик. У меня есть мальчик. Вот так. Такой мальчик.
1: Ой, какой веселый.
0: Сейчас я ему намажу нос липкой жидкостью. Ну, в данном случае это у меня крем. Ага. Вот у меня есть крем. И я его намажу. Сейчас намажу. Вот, ну, дети меня поймут. Они же любят что-нибудь намазать.
1: Так.
0: Вот я люблю, вот я намажу. Вот
1: бедный я так мальчик, намажу нос. Липкой жидкостью.
0: Итак. И посыплю сюда песочек. Песочек, песочек, песочек, песочек.
1: Ой, ой.
0: Так, что вы заметили?
1: Так это же как микробы, профессор Бодрячок.
0: Заметьте, что произошло с песочком, дорогие мои.
1: Он прилип к носику.
0: Да, он прилип и не отлипается никак. Я даже могу потрясти. Вот то же самое происходит и у нас в носу. Когда мы вдыхаем воздух вместе с микробами, то микробы прилипают к этой липкой жидкости и в организм не попадают. Вот.
1: Вот это да, вот это да. А я вот, например, тоже придумала способ защиты от микробов. О, о, о. Воздух теплый в нос попадает, а микробы туда не попадают. Вот, ну, я изобрела новый способ защиты от микробов. О, о.
0: Такая забавная ее помощница. Ну, вообще, когда холодно, я тоже пытаюсь спрятаться в шарф.
1: Так.
0: Да и мы все кутаемся. Но нос, нос еще нужен, ну, для того, чтобы говорить. Он
1: ой,
0: говорить помогает.
1: Ой, рассмешил профессор Бодрячок. Я вот, например, говорю ртом.
2: Я всегда. А носом никто не говорит, только если из мультика или из сказки.
1: Вот, профессор Бодрячок, какой ты смешной.
0: Хорошо. А вот представьте себе, что у нас носа просто нет. Ну вот представьте, нет. Давайте и посмотрим, что получится. Давайте зажмем нос пальчиками и скажем... Нос.
1: Давай зажмем пальчик.
0: Давайте.
1: Дос.
0: Нос. И еще получается. Да, дос получается.
2: Нос. Да без носа никак не говорит. Можно задохнуться.
0: Речь стала глухой и невнятной.
1: Да, а дышать все-таки с носиком лучше, да?
0: Конечно.
1: И говорить все-таки удобнее, профессор Бодрячок.
0: Вот такой вот он у нас помощник. Он нас защищает.
1: Да, от микробов.
0: И не только. А вот представьте себе, ну, если что-то рядом загорелось. Нос.
2: Он помогает, он нюхает и,
0: он, да,
2: и себя спасает.
0: Нос сразу даст об этом знать.
1: Точно, у меня вот у бабушки однажды блинчики подгорели.
0: Бывает.
1: Вот мой нос сразу почувствовал запах дыма. Сразу же.
0: Да. Это очень опасно, это очень вредный запах. Если такое произошло, нужно открыть окно и сразу же проветрить помещение. Но бывают запахи полезные.
1: Да,
0: между прочим, запах лука и чеснока убивает микробы еще в воздухе и защищает наше здоровье.
1: А я тоже знаю полезный запах.
2: Ангелина вообще ест, хоть ей в нос даже доходит, она все равно целый лук берет, даже, я не знаю, 100 луков берет и ест.
1: Вот это да.
0: Ну да, нравится ей лук, вот молодец она.
2: А я вообще от него спасаюсь, чтобы его не есть.
1: Я тоже спасаюсь. Я вообще люблю другой полезный запах, когда бабушка готовит пирожки и печенье. Это такой вкусный, полезный запах.
0: Ну, он не полезный, он приятный, он повышает настроение.
1: Да.
0: Девочки, а какие приятные запахи вы знаете? Какие приятные?
2: Цветов.
0: Цветы, да.

0: Ух ты. Вот, например, мандарин. Пахнет? Пахнет мандарин?
1: Да.
0: Пахнет. А апельсин?
1: Да, Новым годом
0: пахнет. Апельсин еще лучше пахнет.
2: Даже яблоко пахнет, лимон.
1: А если елочку домой принести, пахнуть будет?
0: Да, елочка пахнет.
1: С Новым годом вас, дорогие. Даже яблочко пахнет. Сколько прекрасных запахов окружает нас вокруг.
0: Да.
1: Как здорово, что Бог дал нам такой чудесный нос. Кстати...
0: Все чувствую.
1: Да, да, да. Ой. А еще при помощи носа можно делать гимнастику, да, которая помогает быть здоровым.
2: Я знаю. Гимнастику делают, еще дышат носом.
0: А я думала, его надо поворачивать вправо, влево, вверх, вниз.
1: Нет, нет, нет.
0: Вот так вот гимнастика.
1: Арина абсолютно права. Это будет дыхательная гимнастика. Вперед на полянку!
0: Побежали!
1: Сделаем
0: побежали?
1: Гимнастику.
0: Побежали! Арина!
1: Итак, давайте встанем прямо. Итак, упражнение первое. Нужно стать великаном. На счет раз. Мы делаем вдох и поднимаем руки вверх. На счет два мы делаем выдох, опускаем руки вниз и говорим «Ух!». И еще раз. И два. И великанами становимся.
0: Ух, какие вы большие!
1: Упражнение второе. Великанами мы уже побыли. Теперь надо побыть часиками. Ноги поставим на ширине плеч. Встанем прямо. Нужно двигать руками вперед-назад и говорить при этом тик-так.
0: Тик-так, тик-так, тик-так. Ой, тик-так. Какие смешные часики у нас получились.
1: Да, хорошо, хорошо. Ну что ж, третье упражнение. Мы станем великанами, а потом гномиками. На счет раз мы станем великанами, а на счет два нужно сесть и обнять свои коленочки. Только когда будем садиться, нужно говорить «Ш-ш-ш-ш». Итак, попробуем. Раз, великаны, и два, «Ш-ш-ш-ш».
0: Великан превращается в гномика.
1: Итак, раз, и два, «Ш-ш-ш-ш». И раз, и молодцы! Ну что же, итак, четвертое упражнение. Для этого нам понадобится шарик.
0: Так, отлично.
1: Сейчас шарик. Нужно бросить шарик на выдохе. Выдохнуть и бросить шарик. Шарик нужно держать перед собой. И когда будем бросать, нужно сказать... Ух!
0: Ух!
1: Давай. Попробуй отловить.
0: Ух!
1: Ух! А теперь мне. А теперь я. Ух!
0: Ух!
1: А теперь я. Ух!
0: Ух!
1: Ух! А теперь я.
0: Ух! Ух! Ой, как здорово у нас получается!
1: Вот, вот, вот. Вот такая зарядка укрепляет здоровье. Веселинка. Ой, а где твой платочек?
0: Зачем, профессор Бодрячок? У меня же дед насморка-то.
1: Как? Ой. Разве ты не знаешь, что происходит, когда ты чихаешь?
0: Знаю. Ну. Мне говорят, будь здорова, веселинка.
1: Нет, нет, нет, нет. Дело в том, что когда люди чихают, они обычно прикрывают нос и рот платочком.
0: Да.
1: Но для того, чтобы мы могли понимать, зачем это нужно, нужно провести один эксперимент. Пойдемте за стол, и
0: побежали.
1: Я кое-что вам покажу. Эксперимент. Угу. Давайте представим себе, что вот этот пульверизатор на самом деле простуженный нос.
0: Ой, какой
1: большой. Ну, а так как нос простуженный, то в нем очень много слизи, микробов, и он постоянно хочет чихать. Апчхи, апчхи, апчхи.
0: Ой.
1: Вот. И давайте представим, что неподалеку находится мальчик.
0: Давайте я вам помогу.

0: покажи, пожалуйста, помощница. Вот, вот находится мальчик, а нос так и хочет чихать. Вот что происходит, если мы не прикроем нос и рот платочком. Ага. Нос какой-то подходит и... Апчи, апчи. А? Что вы увидели?
1: Ой, весь мальчик, смотрите, в микробах.
0: О.
1: Он просто в микробах.
0: Да, правильно, вот, правильно, вот. Да, совершенно верно, совершенно верно. Микробы, когда мы чихаем, они разлетаются в разные стороны и могут заразить здорового человека.
1: Так опасно.
0: А давайте представим, что будет, если мы, когда чихаем, прикроем нос и рот платочком.
1: Так.
0: У меня вот есть еще один мальчик, которого мы еще пока не заразили. И вот этот нос, как правило, всегда чихает, чихает, но в данный момент мы его прикрываем платочком. Апчхи! А? И что произошло?
2: Чистый.
0: Хорошо, а где же находятся наши микробы?
2: Они в платочке.
0: Совершенно верно, Арина, правильно. Все микробы остались в платочке, и теперь они навредить уже больше никому не смогут.
1: Ой, как хорошо, что, профессор Бодрячок, я не болею, никого не заразила. У меня просто пылинка в нос попала, вот я и чихнула, вот, да.
0: Все равно платочки никому не помешают. У меня для вас есть подарочки.
1: Платочки.
0: Подарочки такие вот.
1: Платочки всегда понадобятся, если у нас есть насморк или мы заболели, да.
0: Но лучше всего, конечно же, не болеть. Для этого нужно одеваться потеплее и ни в коем случае не промокать.
1: Да, если уж ты промок, то надо промокнуть еще больше.
0: Ну, вот. Что-то, наоборот. Надо утепляться, согреваться как-то. И, в общем, как-то вот так вот, ну, пытаться себя согреть.
1: Так я и так и говорю. Если ты промок,
0: так,
1: надо быстрее бежать домой,
0: правильно,
1: налить вот такой большой таз горячей воды и опустить туда ноги.
0: Правильно, правильно, правильно.
2: А мне мама в таз, когда...
1: Наливала воды, да?
2: Да, мне наливала воды горячей, туда еще что-то добавляла, я такая засовывала ноги и мочила.
0: Да, да, иногда добавляю горчицу.
1: Промокала.
0: Да, обязательно, но... Потом нужно обязательно насухо вытереть ноги и надеть теплые носочки.
1: Да, а потом выпить чай горячий с лимоном и малиновым вареньем. И тогда вам будет весело, и вы быстро выздоровеете.
0: Правильно, да, моя дорогая помощница, станет весело, совершенно верно.
1: Да.
0: А веселье, как сказал наш добрый бог, помогает быть здоровым.
1: Да.
0: Поэтому не нужно никогда унывать. Секрет счастья очень простой. Вы его узнаете из моей песенки.
1: Какая песенка?
0: Все не эдак, не так, если не хочется петь песни, вот уже совсем повис нос.

закружит, все исчезнут, тучи солнце кинет, лучик смех задорный зазвучит. Выше нос унывать, брось ты, быть счастливым совсем просто, добротой делись скорей, друг. Улыбнешься так легко вдруг.

0: помогать торопись людям, и тебе веселей будет. Так довольный к нам спешит пес, чтобы встретить и лизнуть в нос. Верь, что грусть и тоска убежит, снова радость тебя закружит. Все исчезнут тучи, солнце кинет лучик, смех задорный зазвучит.
1: Ой, какая замечательная песенка! А я тоже люблю радоваться и радовать других профессоров.
2: Это от того, что...

0: тебя доброе сердце.
1: Спасибо, профессор Бодрячок. Поэтому я для вас я приготовила одну веселую поделку на букву С.
0: А, снеговик!
1: Нет.
0: Да, пластилины.
1: Вот давайте угадайте. У меня есть одна загадка. Да? Слушайте внимательно.
0: Давай, мы любим.
1: Целый дом один займет.
0: Ничего себе.
1: Носом он и ест, и пьет. Он им воду набирает, и себя ей поливает.
2: Слон.
1: Да, в жарких странах живет он. Преогромный серый
2: слон.
1: Точно.
0: Да,
1: вот.
0: У него хобот – это не только нос, но еще и верхняя губа.
1: Точно. Профессор Бодрячок, да. А у вас остались шарики с нашей зарядкой?
0: Шарики. Да, остались. А что, ты поиграть хочешь? Но мы же хотели делать слона.
1: Так вот именно. Шарики нам нужны как раз для поделки.
0: Слон из шариков?
1: Да, это будет смешной слоник. Дорогие ребята, профессор Бодрячок.
0: Так.
1: Я для нашей поделки приготовила вот такие листочки. Держите.
0: Угу, да.
1: Вот на этом листочке будете вы делать смешного слоника, а на этом листочке мы.
0: Так.
1: Смотрите, я вам приготовила вот такие сердечки. Эти сердечки, это будут ушки нашего смешного слоника. Держите. Вырезайте.
0: Интересно,
1: вот вам одно ухо, второе ухо. И нам два уха. Держите. Берите ножницы. Держим. И сначала мы вырежем уши у нашего смешного слоника.
0: Так. Аккуратненько вырежем.
1: Какие интересные ушки-сердечки у нас получатся.
0: Вот.
1: Ну как, девочки, получилось?
0: Одно ухо.
1: Отлично, у меня тоже одно ухо получилось. Вот такое оно.
2: Вот, я все вырезала.
1: Да, молодцы. Сейчас мы подождем.
2: Их вот так нельзя.
1: Нет, ребят, смотрите. Мы их будем приклеивать на листочек вот так вот, острыми конечками друг к другу. Смотрите, как, да? Вот именно так мы должны их приклеить на нашем листе бумаги. Да. Вот так, да? Давайте.
0: Так.
1: Берем клей.
0: Ну, давай.
1: Да, а вот этот ушко можно перевернуть, чтобы вот так вот оно красиво выглядело.
0: Ну, ладно. Ну, давай.
1: Да, давай. Давай склеивай. Так, да, получается у вас?
0: Подержать.
1: Ну-ка, давай, помогай. Настя, прижимай ушко. Молодец. Вот, ребята, вот такие ушки должны получиться на нашей бумаге. Смотрите. А в середине между ушками будет мордочка нашего слоника.
0: Так, как мы ее
1: для
0: будем
1: этого
0: делать?
1: Я как раз и приготовила шарики.
0: А-а-а.
1: Вот видите, у меня шарики уже с глазками. Вот. Если у вас нету глазик на шариках, вы можете нарисовать их ручкой или фломастером, и у вас тоже будет слоник с глазками. Так, ты берешь розовый, держите, тогда вам синенький, да? Смотрите, для того, чтобы приклеить резинового слоника вот сюда к ушкам, я попросила двухсторонний скотч у моего папы. Вы тоже можете это сделать. И смотрите, что сделаю. Отрезаю кусочек этого скотча. И вы тоже отрезаете. Давайте еще раз. Вот, отлично. Вот смотрите, что мы делаем. Мы его клеим вот сюда. Вот. Видите, как получилось?
2: Я прижму.
1: Да, прижимайте. Теперь мы верхнюю часть отрываем. Отрываем вот этот верхний кусочек. Молодец! И сюда мы приклеиваем как раз наш шарик. Приклеиваем. Вот. Дави. Отлично! Посмотрите, какой слоник у нас получается. Посмотрите! Видите, какой веселый.
0: Ой, забавный.
1: Да,
0: что
2: у нас?
0: Я-то думал,
2: у нас под розовый шарик.
1: Да,
2: отлично.
1: Смотрите, сейчас мы с профессором Бодрячком нарисуем этому слонику ножки. А вы обведете фломастером. Вот таким образом. Давай, держи тебе фломастер. Ну как?

0: Ой, какие забавные ножки получились у вашего слоника. Так. Посмотрите, ребята, какой смешной слоник у нас Арины получился, да? Ну-ка. А у Настеньки с профессором Бодрячком? Красивый слоник у
1: ребята,
0: вас получился.
1: Обязательно сделайте такого забавного слона. Порадуйте, повеселите ваших родных, знакомых, друзей. Пусть они повеселятся и будут здоровыми. Ну, а нам пора прощаться. Да? Всего вам доброго. До скорых встреч.
0: Пока, ребята. Пока.

0: У них есть усы, а кончики ушек острые.
1: И обычно длинные хвосты.
0: Но в Сингапуре хвосты у них короткие или изогнутые.
2: У них очень острые когти.
1: И зубы у них тоже острые.
0: А еще они очень ленивые.
2: Ну подожди до обеда, вот тут они понесутся к миске с едой.
1: Я тоже очень люблю время обеда.
0: В этом выпуске мы говорим о кошках. Творение учит нас. Кошки такие мягкие.
1: За исключением вон тех, лысых. Они меня что-то немного пугают.
0: Это кошка породы сфинкс. Как сказала бы моя мама, нет шерсти, нет беспорядка и уборки нет.
1: Кошек не нужно купать так же часто, как собак.
2: Потому что кошки очень старательно вылизывают себя дочисто.
0: Но они линяют и везде оставляют свою шерсть. Поэтому моим родителям приходится много пылесосить.
1: Моя кошка всегда спит.
2: Это все потому, что кошки ночные животные. Это значит, что они наиболее активны ранним утром или вечером. Когда кошки активны, они могут быть по-настоящему игривыми.
1: Они будут гоняться за мячами.
2: Прыгать, чтобы что-нибудь поймать.
0: Они могут прыгать на высоту больше метра.
2: А еще они любят располагаться в маленьких местечках.
1: Длина их усов равна ширине их туловища.
2: Это значит, что они почувствуют, пролезут ли они в тесное место.
0: А если есть коробка, они всегда захотят в ней посидеть.
2: Или когда мама сидит за компьютером, кошка уляжется на клавиатуре.
1: Это потому, что кошки от природы любопытны.
0: Они всегда должны знать, что происходит.
2: Это похоже на мою младшую сестренку. Она всегда хочет знать, что происходит. Ну, прямо всегда.
1: Мой папа говорит, что проявлять любопытство – это очень хорошо.
2: Это то, что помогает нам учиться. Исаак Ньютон открыл гравитацию, потому что ему было интересно, почему предметы падают вниз, а не вверх.
0: Я узнал, как работают часы, потому что мне было интересно, почему их стрелки движутся так точно.
1: Вот почему кошки любят находиться на высоких местах.
0: Так они могут наблюдать за происходящим и удовлетворять свое любопытство. Мы ходим в школу, чтобы удовлетворять свое любопытство.
1: Книги помогают в этом тоже.
0: А кошки никогда не перестают быть любопытными. Вот и папа говорит, мы никогда не должны переставать быть любознательными и учиться.
1: Даже когда мы станем взрослыми.
0: Даже когда. Да, мы станем взрослыми.
2: Моя мама только что закончила курс по маркетингу. Она говорит, что это поможет ей лучше выполнять свою работу.
1: Она очень любопытная взрослая кошка. Хи-хи-хи.
0: Кошки такие любопытные. Они тоже любят все исследовать.
1: А что находится за закрытой дверью?
2: А что это там на конце ниточки?
0: И взрослые кошки тоже так делают.
2: Любознательность помогает нам узнать так много нового.
1: Почему одно может огорчать людей?
0: Почему другое выводит людей из себя?
1: А почему что-то работает именно так, как оно работает?
0: Почему мы делаем некоторые вещи именно так, а не иначе? Как говорит Библия, приобретение мудрости лучше золота. И приобретение разума предпочтительнее серебра.
1: Кошки мы или люди, всегда найдется чему поучиться.
2: И как здорово всегда быть любознательными.
0: А что новенькое сегодня узнаешь ты?

все в тающей дымке. Холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленно реки, туманно озера, и все ускользает.

Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь слушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивости.

0: принес.
1: Все как и договаривались.
0: Настоящий?
1: За свой товар отвечаю.

0: я уважаю своих клиентов.
1: У меня тяга к кухне была вот с самого раннего детства, с какой она, наверное, возможна. У меня есть старший брат и старшая сестра. И когда они учились в начальных классах, там первый, второй класс, я еще не ходил в школу. И когда рано утром мама их будила в школу, то она сразу будила и меня. Потом она собирала брата и сестру и вместе их уводила в школу. Я дома оставался один. Мама включала мне телевизор, укладывала на диван. Как раз в это время, там, в промежутке с 7:30 до 8:30 плюс-минус, шла кулинарная передача «Смак» Андрея Макаревича. А мне было 5 лет, я еще не умел пользоваться пультом и просто смотрел то, что включала мама. Я думаю, что вот именно вот в этот возрасте у меня начала вот эта вот зарождаться идея стать поваром, потому что я каждый день смотрел эту передачу.
2: Сегодня я хочу представить вам молодого начинающего тех-журналиста. Его зовут Влад Листьев.
3: Скоро вы узнаете это имя. Прошу.
4: Спасибо. Очень приятно оказаться молодого начинающего кулинара в гостях.
1: И начинал я с работы повара. Работал и в холодном цеху, и в горячем цеху. Готовил, ну, в общем, в широком смысле повар-универсал. Готовил абсолютно все. Со временем я стал понимать, что именно просто готовить мне становится скучно. Мне хотелось чего-то такого, что сложнее и не всем дается. Мы находимся в помещении пищевого производства. Я вам покажу небольшую экскурсию. Основная задача, которую передо мной поставили, сказали, что мы планируем строить большое здание для производства 7000 десертов в сутки. Поэтому нам нужно найти помещение и разработать для него цеховой план, для того, чтобы это было максимально эффективно спланированное здание для производства десертов. Вот. Ну и вот, в принципе, вот это здание, это был просто пустой блок, в котором уже конкретно по моей планировке строились цеха, строились камеры, и выстраивалась вся полностью цеховая структура. Я взял направление именно шоколад, конфеты и все, что связано с шоколадом, и занимаюсь именно в этом направлении. Даже среди тех людей, которые вот еще буквально там пару лет назад не имели ни малейшего представления о кондитерке, а сегодня уже делают там торты на заказ или даже пытаются делать какие-то мастер-классы,

0: Знаю таких людей, которых вот, ну, сам лично консультировал, были у меня, там, практиковались, вот, а сегодня уже там смело заявляют, что делают торты на заказ. И вот такое отношение немного не то чтобы злит, а как бы, ну, понимаешь, что люди очень поверхностно относятся к кондитерке и думают, ну, как бы к кондитерскому производству, к искусству, и думают, что как бы достаточно просто научиться там печь бисквит, и все, это уже кондитер, который может делать десерты на заказ. Мы сейчас находимся на рынке, и сейчас мы будем выбирать шоколад для того, чтобы сделать конфеты. Все, идем. Привет. Дай мне, пожалуйста, какой шоколад есть.
1: Я смотрю, вот это у нас какое есть?
0: Это смотри, это Россия, это Франция, это Бельгия.
2: А, вот примерно, да?
1: Российская, французская, Бельгия.
0: Нет, Италия. Италия, Бельгия, Россия.
1: Пожалуйста, бельгийский. Российский и итальянский.
0: Ну, вот здесь на упаковке указана степень плавления шоколада, степень текучести, и это лучше всего подходит для производства конфет, ну и плюс качество и вкус у него самые лучшие.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Спасибо за хороший товар.
0: Когда я только-только начал, мне вообще говорил, ну, куда ты лезешь? Ну, ты понимаешь, что твой предел – это там мыть посуду и убирать столы, как бы, да, что на кулинарии ты не заработаешь. А мы как-то с тобой, по-моему, в этом тоже говорили, что была история, когда обо мне напечатали на второй страничке самого популярного журнала «Владикавказа», и мой отец никогда в жизни этот журнал не листал, не читал и не держал в руках. А тут как бы то ли стечение обстоятельств, то ли кто-то ему показал. Но я вечером, придя домой с работы, я сидел за столом, он кинул мне этот журнал за стол, именно развернутый на моей на той страничке, где изображен я, и очень пренебрежительно сказал мне такие слова, что, ну, ты хочешь этим прославиться, ты действительно хочешь этим заниматься, но это не то, чем должен заниматься мужчина, это не выбор мужчины. То есть как-то вот так. И это было очень... Это, наверное, был самый переломный момент в том... чем мне дальше заниматься, и в этом мне помог мой дядя, мамин родной брат, который мне сказал, что я всю жизнь мечтал стать поваром, мне не дали. Не откажись ты от своей мечты.

Вот сложность шоколада всего заключается в том, что там принципиально важна точность градусов. То есть шоколадную продукцию можно испортить, если даже нарушить технологический процесс там достаточно на 1-2 градуса, и уже можно испортить продукцию. Поэтому важно соблюсти точность на всех позициях в процессе работы с шоколадом, начиная от темперирования, заканчивая формованием и упаковкой готовой продукции. Шоколад темперируют для того, чтобы, во-первых, стабилизировать жиры, во-вторых, сделать сам шоколад более податливым и эластичным для работы. Ну и самое главное, при процессе темперирования, вот если правильно сделано темперирование, проведено темперирование шоколада, то на поверхности шоколада и шоколадных изделий мы не увидим проседь, которая так часто отпугивает людей, и они думают, что это испорченный шоколад, и его больше нельзя есть. Если мы возьмем шоколад, то нормальные условия для шоколада – это 20-22 градуса, то есть он в таком застывшем кусковом состоянии шоколад. И для того, чтобы избежать вот этого белого налета и седины на шоколаде, то шоколад нагревают до температуры 50.

0: 50-55 градусов, в зависимости какой это шоколад, белый, молочный или темный, а потом опускают до температуры 29-31 градус, опять же, в зависимости от того, какой это сорт шоколада, и уже после этого начинают с ним работать. Кондитеры, шоколадки, наверное, если про могут там сказать, ну, между делом, да, там всякие тортики, как бы, да, там, или если говорят тортики. Но больше всего вообще, в принципе, любого шеф-повара, повара или шоколадье раздражает, когда говорят работник кухни. Это вообще просто что? Как ты смертный вообще такого мог сказать?
1: Сколько попортил шоколада? Ну, достаточно много. Поначалу, когда начал работать с шоколадом, у меня было очень опрометчивое понимание того, что, ну, я уже работаю почти 10 лет в сфере кулинарии, и шоколад не станет для меня чем-то новым и неизведанным. Поэтому я где-то опрометчиво понадеялся на свою какую-то уже опыт ресторанной сферы, опыт работы поваром-кондитером. Но я очень сильно ошибался, поэтому я не знал очень многих тонкостей в работе с шоколадом. Ну, если говорить об объемах, то, наверное, 100 кг испортил точно.
0: Да, шоколад перед тренировкой, наоборот, это полезно, потому что шоколад – это быстрый углевод, и он дает быструю энергию, и перед тренировкой – это как раз то, что нужно для организма, для дополнительной энергии.
1: Если вернуться назад к самому началу того, как я становился поваром, уходил в ресторанную сферу, ведь в какой-то момент было такое, что я мог уйти в профессиональный спорт, и у меня были очень хорошие задатки на это. Я занимался тяжелой атлетикой и очень быстро в раннем возрасте показывал очень внушительные результаты.
0: Занимаюсь, я получаю огромное от этого удовольствие. Я не могу сейчас сказать, от чего я больше получаю удовольствие, от времени, проведенного сейчас в зале, или от того, что я работаю с шоколадом, работаю с хорошим продуктом, с десертами. Не могу сказать, что во мне вызывает больше эмоций, но могу сказать точно, что и то, и другое направление меня очень сильно вдохновляет.
1: Я верю в то, что написано в Библии о нечистой пище, и то, что Бог призывает нас не трогать это и не употреблять в пищу, поэтому в какой-то степени и это написанное в Библии повлияло на то, что я ушел из работы поваром, ушел в кондитерское искусство, в работу с шоколадом, потому что в этом направлении ты не пересекаешься с нечистой пищей.
0: Я могу резать любой продукт, не глядя на него, и для этого не нужно на него смотреть. Отрезал, но это было, когда только-только начинал работать поваром, ну, скорее ногти, чем пальцы. Но как бы уже в последнее время, точнее, уже очень давно не отрезал. Отрезал этот.
1: Шоколад – это не просто еда, не просто десерт, а что-то, то, что поднимает настроение, то, что вдохновляет.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

Мне иногда говорят, вот чего, почему вы эту работу начали заниматься, какой вы молодец, вы герой, все. Героизма здесь никого нет абсолютно. Почему я эту работу занимался? Потому что ничем другим в той ситуации просто нельзя было заниматься, когда я узнал, что в России столько беспризорных. Это было начало 90-х годов. Я от Моссовета попал в экспедицию по следам детей Санкт-Петербурга, начала века. И мы проехали по железной дороге до Владивостока и обратно и окунулись в беспризорность. Это был 91-й год, осень. И с тех пор я понял, что я ничем другим заниматься не могу.

От хорошей жизни этим заниматься не будешь. Но, то есть, когда не видишь цели и не видишь, что ты ее достигнешь, очень трудно, страшно просто. И опять, не из-за того, что вот я такой герой. Мне было страшно этим заниматься, потому что это фильм «Республика Шкид». Это вот сразу вспоминается, это грязь, это оружие. Ну, когда мне кто-то из моих знакомых сказал, а давай подумаем, как сделать приют для детей. Честно говоря, мне было не по себе, потому что, опять же, «Республика Шкид», все остальное стало всплывать в голове. Вот. Но когда стал работать, я просто почувствовал, что это мое, потому что я вижу ребенка, для меня это мой ребенок.

0: Несложно. Главное их любить. Когда я разговаривал с нашими коллегами из Франции, я сказал им, ну, они нас стали спрашивать, как вы достигли таких успехов, что вы так работаете. Я говорю, есть такой термин, я говорю, может, он не совсем научный. Во главе всего должна стоять любовь. Им перевели, они сказали, это очень научный термин, это очень важно. Потому что если вот их любить, если относиться как к своему собственному ребенку, все получится.
1: Недугом, одиночеством томим, ты бредешь, скиталец в мире этом. Нет вопросом трепетным твоим ни внимания, ни отказа, ни ответа.
0: Когда я принял решение, наперекор всему, наперекор своей семье, наперекор здравому смыслу, просто я решил уйти, я был ведущим инженером, просто уйти заниматься детьми. Я сказал так, я говорю, знаете, Я занимался физикой завтрашнего дня. Я занимался нанотехнологией. Это создание приборов в микромире. Это фантастика. Это искусственный разум, интеллект и все такое.

0: Можно делать роботы, которые глазами не видны, и которых происходит кровь, и они будут лечить человека. Ну, это вот... И с другой стороны, это оружие страшное. Хоть я был физиком, но в воронке работал. Одна журналистка сказала: Степан Малайч, а вам не стыдно работать на военных? Я стал оправдываться, а потом думаю, ну, наверное, стыдно. Вот, и я ушел. И да, и самое главное, я сказал, что я занимался физикой завтрашнего дня, но понимал, что если с детьми заниматься никто не будет, она физика завтрашнего дня не будет нужна никому. Никому будет ей заниматься. А кстати, один умный журналист спросил, а чем вы занимались, будучи ученым, там, инженером? Я говорю, я занимался исследованием влияния агрессивной среды на радиоматериалы. Он говорит, так вы сейчас тем же занимаетесь. Вы занимаетесь исследованием агрессивной среды на детей. И как с этим бороться? Я был 8 лет директором приюта «Дорога к дому». Вот эти дети, эти фотографии показывают, что они все замечательные. Просто помести человека в человеческие условия, он расцветет, он будет талантливым и достойным гражданином. И наоборот. Ну, как они меняются, как лица становятся добрыми, радостными.
1: Улыбаются.
0: Уходит испуг, страх уходит, да. Ну, это не значит, что проблемы ушли. Нет, проблем очень много еще остается. И именно заниматься, надо выводить из них проблемы. Но все равно это первый шаг к тому, что ребенок возвращается в нормальные условия и становится нормальным человеком.
2: Сапар Мулаевич, желаю вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Я очень хочу, чтобы у вас в приюте были такие же дети, как и я. Конечно, я не говорю, что я лучше всех, но хочу, чтобы все были такими активными, трудолюбивыми и умными.
0: Многие считают, что дети из кризисных ситуаций, они будут повторять судьбы своих родителей. Совершенно не обязательно. И генетики говорят, что генетики не нашли прямую связь между родителями и то, что происходит с детьми. Там очень сложно все. Вот. Поэтому дети должны жить в семье.
3: По закону жаждущей души строится мечта из невозможного, и твоей рукой движет жизнь, что в тебя Творцом однажды вложено.
0: К сожалению, конечно, пробои бывают. И когда я за 8 лет, первые годы я просто летал и бегал, и все. Конечно, на 7-й, на 8-й год я начинал чувствовать, потому что столько проходит горя людского, и не всегда можешь помочь. И особенно последний год, когда там перекрыли многие возможности у приюта, и я людям начал отказывать, и тогда у меня начались проблемы внутреннего характера. Но все равно я почувствовал, вот как мне сегодня эта мысль пришла, я почувствовал вот такую живительную силу вот в этой деятельности. Есть такой как бы термин у психологов, как понятие выгорания, сгорания, когда человек работает, не получает удовольствия, а нервничает. И тогда у него получается язва желудка, проблемы всякие. И он увольняется с этой работы, уходит. Процесс сгорает. Как с ним бороться? Так вот, в такой работе сгорания нет. Потому что мы получаем столько от того, что идет, видим результат своего труда, видим, как дети меняются, как вот сегодня они лучше, чем вчера. Завтра они бесподобны, послезавтра ну, просто замечательны. И я чувствую, как отступают проблемы. У меня не было кризиса 40-летних, не было. Я не задумывался, правильно ли я живу. Я ходил на работу, я бежал на работу, я летел на работу. И приходил в приют, на меня налетали мои дети. Они меня обнимали, они дрались из-за моей левой руки, правой руки. Я их успокаивал. Вот. И знаете, это трудно передать, что это.
3: Слышен будет этот зов и откликнется взаимным пониманием, и тебя с любовью примет кров, утоляя чье-то ожидание.

0: я понимал, что стал понимать, что одним приютом детям не поможешь. Приют, он решает какую-то узкую как бы направленность в проблеме. И я понимал, что нужен реабилитационный комплекс, работающий с маленькими, с большими, с молодежью. Зная нашу работу, наши мечты, нам подарили здание и землю под создание такого комплекса. Ну, там природа, лес, речка, поля, воздух. А в сентябре прошлого года к нам одна общественная организация, которая работает с детьми на вокзалах, привезли на экскурсию детей с Курского вокзала, около 40 человек. Ну, они вначале ничего не хотели делать, но я их взял на слабо. Они копали, носили. Они вот содружество детей на вокзалах. Матерятся, дышат клей, попрошайничают и так далее. Вот этих мне больше всего жалко, они помладше, с ними еще можно что-то сделать. С остальными трудно очень. Чем дольше ребенок на улице, тем сложнее его вернуть обратно.
1: Потенциально какое будущее?
0: У этих криминал, инвалидность, у кого-то панель, у кого-то еще что-то. Вот очень незавидное будущее. Ну, соответственно, и наши тоже. Они же живут в нашем городе, ходят по нашим улицам. Им как-то надо жить. Не должно быть равнодушных людей.

0: Здесь заседает клуб «Попутчик».
1: Да.
0: «Попутчик».
1: Здесь обычно происходят такие встречи клуба для трудных подростков. То есть это дети, которых пригласили. Это дети, которые стоят на учете в комитете по делам несовершеннолетних. Просто трудные дети улиц. Здесь мы с ними общаемся как бы в такой непринужденной обстановке. Обычно здесь коврик лежит. Вот, то есть мы с ними пьем чай, разговариваем. Я у них веду поделки. То есть я с ними делаю поделки. Поскольку сейчас лето, детей нет, то я пока готовлю стену к следующему году.
0: Самое замечательное чувство, когда ты кому-то нужен. Вот у них появляется ощущение, что он кому-то нужен. С ними разговаривают, выслушивают их проблемы. В приюте это очень заметно, когда, видимо, там никто их не слушал никогда. В своей семье никому они не были нужны.
1: Для меня всегда интересно, что они кажутся такими бравыми, такими вот крутыми. То есть они когда заходят, ну раз вот пропугаешь, то есть они все такие там пирсинги, такие заходят, и думаешь, ой. Когда с ними беседуют там о наркотиках или о каких-то вот таких вещах, то есть кажется, что они настолько бывалые, что они должны вот уже просто все знать. Они нам какой-то такой вопрос задают, что такие дети, вот просто дети, во всем этом пирсинги там. Недолюбленные дети, которые мы стараемся, конечно, восполнить, насколько можем.
0: Вот так их привозили. Патруль. Очень-очень, иногда очень добрые ребята. Они покупали им покушать, что-то приходили бананами увешанные дети. Вот это наши любимцы. Олег и Сергей. Московские ребята. Жили в телефонной будке. Дорого нам достались, но зато самые любимые наши. У нас был проспект по беспризорности, и вот он был как эмблема беспризорного ребенка. Вот такой. Он как вот здесь увиден, самодостаточный, никому ничего не должен. Ни взрослый ему, ни он взрослым. Вот, сам по себе. Вот. Ну, мальчишка замечательный просто. Когда они к нам поступили, были очень грязные, и с них просто сочилась грязь, и Олег, Сережа-то стал раздеваться сам, Олег отказался наотрез раздеваться. Медсестра такая большая, выше меня ростом. Он сказал, ну что я могу сделать? Он не хочет. Ну, тогда я пошел, сходил за черным халатом, слава богу, черным, и стал его раздевать мягко, шутливо, ну, настойчиво. Он кричал, орал. И когда я его рвал на нем майку, такую полусгнившую, вонючую майку, и извлекал его из майки, он кричал, что я отвечу за то, что порвал его вещь. На другой день, когда я пришел

0: в изоляторах. Он подбежал ко мне и обнял меня. Там остальные тоже подбежали, и он. Я говорю: Олежка, что ж ты вчера вытворял? Он говорит: а я нарочно. Когда я пришел в гости к нашим чебурашкам, их так называли, но они уже жили в интернате. Когда я их навестил, они были очень важны, на всех остальных посматривали, к ним пришли в гости, Сапар Мулаевич, ну, вот как отец. Вот. И Олег ушел, вернулся с колокольчиком, молча мне протянул торжественно. Я его спрашиваю: ты что, купил? Он говорит: нет, это я сделал, у нас в кружке, к жили. Вот. Ну, Сережа тоже не выдержал, пошел, принес какую-то коробочку и тоже мне подарил. Вот. И теперь я понял, что ребята социализировались, они перестали воровать, у них просто вот это кончилось. Мне с ними очень интересно заниматься, и интересно видеть, как они становятся более-более умными. Ну, как вот из деревянного мальчишка становится живой, общительный, талантливый. Я не настолько самонадеянен, что это я сделал. Это сделали, во-первых, мы, коллектив, во-вторых, я думаю, что это Бог помогает этим людям нашими руками. И вот если вот нет этой самости, я вот, и тогда все правильно, все получается. И вот это вот восстанавливает силы. Когда ко мне привозили студентов из остальных приютов, я им говорил, я говорю: почему я этим занимаюсь? Я легко устроился в жизни. Вот мне так хорошо. Вот я так выживаю. Поэтому это просто так вот, это образ жизни такой. Вот и все. Ничего героического нет вообще.
1: И спросят его праведники: Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? И он ответит им: как вы сделали одному из малых сих, то сделали мне.

0: И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой. Ибо подобно камням в венце, они воссияют на земле его».
1: Венец или диадема – головной убор, символизирующий почет или высокое положение. В древнем Израиле венец носили первосвященники и цари. В 39 главе книги «Исход» описывается диадема святыни первосвященника – золотая пластина, на которой были выгравированы слова «Святыни Господня» и которая привязывалась поверх тюрбана. Царский венец представлял собой надеваемый на лоб полукруглый обруч, украшенный узором и драгоценными камнями. Венец царя, как и венец первосвященника, указывал на положение помазанника Божьего. В 28 главе книги пророка Исаии сам Бог назван великолепным венцом и славную диадемою для остатка народа своего. А в 62 главе этой книги спасенный Божий народ изображается венцом славы в руке Господа. В Новом Завете под венцом чаще всего подразумевается лавровый венок победителя, которым награждали за спортивные, гражданские и военные достижения. В 9 главе первого послания к Коринфянам апостол Павел призывает христиан стремиться к получению неувядаемого венца. Подводя итог своему служению, Павел заявляет: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Об этой же награде верующим пишет в своем послании Иаков: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Чтобы христиане могли разделить с ним царское достоинство, Христос принял терновый венец, который римские воины в насмешку надели ему на голову перед распятием. Это символическое действие указывало на то, что Господь берет на себя наш позор, чтобы дать нам свою славу.
0: «Будь верен до смерти,

Одна старая пословица гласит: «Бог в деталях». Мне нравятся эти слова, потому что, когда дело касается природы, очень легко направить все наше внимание на восхитительные проявления красоты и чуда, которые переполняют наши чувства. Мы словно смотрим в безграничный экран с объемным звуком и удивительным разнообразием цветов. Это восхитительное шоу, от которого у вас может перехватить дыхание. Но чуть выше по течению этого громогласного водопада иные, более тонкие чудеса происходят каждый день, почти незаметные во внешнем мире. Вот, например, эта бабочка. Существо маленькое, тихое, но очень подвижное. Разглядеть ее – та еще задачка. Но даже это крохотное тело наполнено микроскопическими системами и биологическими машинами, с помощью которых бабочка может жить, летать и сохранять свою невероятную красоту. В течение следующих нескольких минут мы будем использовать различные камеры, объективы крупного плана и электронный микроскоп, чтобы лучше изучить анатомию бабочки с увеличением, намного превышающим возможности человеческого глаза. Вы убедитесь, что некоторые из самых ярких творений нашей планеты часто скрываются в крохотных, почти незаметных деталях. Начнем с того, что у бабочки прекрасно развито зрение. В мире существует не менее 15 тысяч различных видов бабочек, и каждый из них оснащен парой удивительно сложных глаз. Каждый глаз содержит тысячи отдельных световых рецепторов и линз, и вместе они представляют мир в виде широкой панорамы. В отличие от позвоночных животных, которые должны постоянно двигать головой, чтобы видеть то, что происходит вокруг, глаза бабочки создают поле зрения, которое охватывает почти 360 градусов. При этом ее тело совершенно неподвижно. Другими словами, в то время как голова и грудная клетка насекомого остаются в фиксированном положении, его глаза работают вместе, чтобы построить сферическую перспективу. Эта перспектива охватывает почти 90% окружающего пространства, включая как небо, так и землю. Это означает, что бабочка может сконцентрироваться на источнике пищи прямо перед собой, одновременно высматривая, нет ли поблизости хищников. Это похоже на наличие глаз на затылке. Сейчас вы смотрите на то, что можно назвать спасательным кругом для бабочки. Гениальное творение, созданное для выживания. Оно называется хоботок. Каждая капля пищи, которую потребляет насекомое, должна сначала пройти через эти две черные трубочки. Сразу же после выхода из куколки бабочка собирает две тонкие волосяные нити в гибкий канал, который длиннее, чем все остальное тело. Это устройство водонепроницаемо и приводится в движение сетью мышц, нервов и миниатюрного всасывающего насоса. Это высокоэффективная соломинка для питья, которая способна прослужить насекомому всю его жизнь.

Когда хоботок не используется, он сворачивается как пружина для удобного хранения и защиты. Эта сложная система питания идеальна не только для извлечения нектара из цветов. Она также собирает питательные вещества, даже если они находятся во фруктах, погружены в лужу или в плотную грязь. В тропических лесах Амазонки, где соль часто бывает в дефиците, тропические бабочки получают свою ежедневную дозу натрия, приземляясь на головы речных черепах. Насекомые греются на солнце, а затем осторожно глотают капли слез из их глаз. Из всех деталей, необходимых для жизни бабочек, пожалуй, ни одна из них не является более универсальной, чем ее великолепные крылья, состоящие из множества частичек. Каждое крыло покрыто тысячами микроскопических чешуек. Эти удивительные структуры состоят из тонкого слоя затвердевшего белка, и каждая из них имеет размер менее 0,1 мм в поперечнике. Они собраны в плотные ряды, напоминающие черепицу на крыше, и прикрепляются к мембране крыла с помощью короткого стержня, который надежно вставлен в гнездо. Многие чешуйки покрыты гребнями или небольшими отверстиями, которые при попадании света создают ослепительный спектр преломленных цветов. Но визуальное великолепие далеко не единственное их предназначение. Масштабные узоры часто создают систему пассивной защиты. Этот мертвый лист с ножками на самом деле является нижней стороной крыльев бабочки Калима. И это одно из лучших проявлений камуфляжа. Чешуйки иногда расположены так, что имитируют огромные глаза, которые сбивают с толку хищников. А у некоторых видов яркие узоры, которые предупреждают голодных птиц. «Я токсичен и ужасен на вкус. Оставьте меня в покое». Но чешуйки крыльев также являются отличными солнечными батареями. Бабочки холоднокровны, и им трудно летать, пока температура их тела не достигнет по крайней мере 26 градусов. Но это не проблема, когда вы покрыты термоэлементами, разбросанными для разогрева мышц от энергии солнца. В воздухе чешуйки продолжают играть жизненно важную роль для выживания насекомого. Исследователи обнаружили, что текстуры поверхности, состоящие из чешуек, уменьшают сопротивление и увеличивают подъемную силу за счет улучшения воздушного потока над крылом. Ну а эти тонкие канавки позволяют грязи и воде легко соскальзывать с их внешнего слоя. Помимо этого, чешуйки также делают крылья более прочными и обеспечивают гибкость, необходимую для создания аэродинамической тяги. Исследовательская группа из Швеции использовала замедленную съемку, чтобы показать, что при взлете крылья не смыкаются, как два плоских куска пластика. Вместо этого соприкасаются только их верхние края, когда крылья сгибаются, чтобы образовать карман, который захватывает, а затем выпускает воздушный поток для дополнительной тяги. Смотрите внимательно. Вот первое касание, а вот воздушный карман. Затем, когда крылья раскрылись, происходит толчок. Эти исследования подтверждают значительное повышение эффективности чешуек, особенно при взлете. Различные биологические механизмы, собранные в организме бабочки, удивительны, и каждый из них указывает на фундаментальную истину, которая применима ко всему миру природы. Независимо от вида или размера, каждый живой организм – это шедевр инженерного искусства. Бесчисленные молекулярные системы и механизмы свидетельствуют о Творце, который проявляет свое присутствие во всем, что он создал.

И если мы сделаем паузу, чтобы осознать эту демонстрацию Божьей творческой силы, наши сердца могут испытать то же чувство благодарности и восхищения, которое однажды выразил псалмопевец. «Все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих. Буду петь Господу во всю жизнь мою, и я буду петь хвалу Богу моему, пока я жив».

Как наука подтверждает Библию. Адам, Ева и библейский потоп. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Библия, Деяния апостолов, 17 глава, 26 текст. Сегодня уже довольно обычным делом стало определение родства по ДНК наших клеток. Для этого достаточно взять мазок с внутренней поверхности щеки, так называемый буккальный эпителий, и отдать в лабораторию для генетического анализа. Современные методики позволяют быстро и качественно провести сравнение хромосом и установить, являются ли их носители ближайшими родственниками – дочерями, сыновьями, братьями, сестрами, бабушками, дедушками, племянниками, племянницами. А можно ли по ДНК установить более далекие родственные связи? Оказывается, можно. Только для этого обычные хромосомы, аутосомы наших клеток не подойдут. В процессе полового размножения аутосомы подвергаются рекомбинации. Половину генов мы получаем от отца, а вторую половину – от матери. Кроме того, гомологичные хромосомы обмениваются своими участками. В общем, установить дальних родственников будет сложно. Но в наших клетках есть другая ДНК – ДНК митохондрий, клеточных органоидов, служащих для обеспечения клетки энергией. В отличие от ядерной ДНК, которую мы получаем наполовину от отца и наполовину от матери, сами митохондрии и их ДНК ребенок получает только из материнской яйцеклетки. Поскольку митохондриальная ДНК не подвергается рекомбинации, изменения в ней могут происходить исключительно посредством редких случайных мутаций. Путем сравнения последовательности митохондриальной ДНК и возникших в ней со временем мутаций, можно не только определить степень родства ныне живущих людей, но и приблизительно вычислить время, необходимое для накопления мутаций в той или иной популяции людей, и, следовательно, определить ее возраст. В 1987 году американский ученый Уилсон опубликовал результаты сравнения митохондриальной ДНК, полученных от 241 индивидуума, в число которых вошли представители всех рас 42 национальностей. Результаты сравнения показали, что все современное человечество ведет свое происхождение от одной женщины. Назвали ее митохондриальной Евой, в честь всем известной библейской героини. Уилсон построил генеалогическое древо, которое свидетельствовало о наличии наибольшей дифференциации митохондриальных генов в Африке, из чего он заключил, что родиной Евы была Африка. Теперь встала задача определить возраст нашей прародительницы. Для этого нужно всего лишь знать скорость накопления мутаций в митохондриальных генах. Сторонники теории Дарвина, исходя из эволюционной теории происхождения человека, определили возраст митохондриальной Евы – 100 тысяч, 200 тысяч лет. Однако эти цифры базировались на множестве гипотетических предположений, проверить правильность которых не представляется возможным. Потому ученые-генетики решили использовать другой подход – определить скорость накапливания мутаций в популяции современного человека и, исходя из этого, рассчитать возраст митохондриальной Евы. Такие данные были опубликованы группой Парсонса в 1997 году. Проведя анализ митохондриальных ДНК в 327 параллельных генеалогических парах «мать-ребенок», ученые обнаружили скорость мутагенеза, соответствующую одной мутации кода контрольного участка ДНК в 30 поколениях. Приблизительно такой же результат – одна мутация в 40 поколений – был получен и группой Хауэлла, но на основе более мелкой выборки – 80

0: При такой скорости мутагенеза митохондриальной ДНК возраст Евы составляет 6000-6500 лет.
1: Использование нашей эмпирической скорости калибровки молекулярных часов митохондриальной ДНК приводит к возрасту митохондриальной ДНК MRCA первой человеческой женщины примерно в 6500 лет,
0: пишет Парсонс. Эта дата была опубликована в ряде научных и научно-популярных журналов. Хотя, конечно же, она является ориентировочной, и ее не следует воспринимать буквально. Вскоре за Евой последовал и Адам. Как известно, в генетическом плане мужчину от женщины отличает наличие особой половой хромосомы – Y-хромосомы, которая передается исключительно по мужской линии. Она, как и митохондриальная ДНК, не рекомбинирует. Поэтому отличия в нуклеотидном составе являются следствием мутагенеза. Результат изучения нескольких тысяч проб, взятых от представителей разных народностей, тоже оказался сенсационным. Все человечество произошло от одного мужчины, которого в честь библейского героя назвали Y-хромосомным Адамом. Родиной Адама была все та же Африка. Но и это еще не все. Ученые пошли дальше и изучили митохондриальную ДНК животного мира. Марк Стукл из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке и Дэвид Таллер из Университета Базеля в Швейцарии провели анализ 5 миллионов митохондриальных ДНК, примерно 100 тысяч видов, обитающих на нашей планете, и установили, что содержащиеся в них мутации весьма незначительны и указывают на относительно недавний возраст, по меньшей мере 90% видов. Эти результаты были полной неожиданностью. Такая картина совершенно невозможна с точки зрения эволюционной теории. Ведь согласно синтетической теории эволюции, генетическое разнообразие зависит в первую очередь от размера популяции, а также времени появления вида на Земле.
2: Этот вывод не просто очень удивителен, он радикален,
0: говорит шокированный своим открытием Таллер.
2: Я честно пытался его опровергнуть всеми путями, но так и не смог.
0: Самое интересное, что время появления животного мира, по мнению авторов, совпадает со временем жизни Адама и Евы. Что все это значит? Единственное объяснение, которое смогли найти специалисты, это предположить, что в относительно недавнем прошлом на Земле произошла какая-то крупномасштабная природная катастрофа, в результате которой было уничтожено большинство видов Земли, в том числе и почти все человечество. Пережить катастрофу смогли только одна или несколько пар каждого из миллионов видов, которые и дали начало всем остальным поколениям, живущим сегодня на Земле. То есть не так давно вся жизнь прошла через бутылочное горлышко, и только немногим удалось уцелеть. В Библии эта катастрофа названа потопом. Подавляющее большинство организмов, в том числе и человечества, не смогло пережить такого наводнения. А потому все видовое разнообразие сформировалось из нескольких пар особей, сохраненных Богом в ковчеге в условиях водной стихии. Как мы видим, научное открытие удивительным образом подтверждает библейскую историю происхождения мира. И это несмотря на то, что значительная часть научного сообщества настроена на ее подрыв.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она

откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю.

0: Знаете ли вы, что всем людям, каждому человеку и вам тоже служат ангелы? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас на цикле программ «Что есть Евангелие?». И говорим мы уже о Евангелии в действии. Очень интересно. То есть Евангелие, оно живое, оно действенно в нашей с вами жизни сегодня. Лена, вот скажи, пожалуйста, ты веришь ли в служение ангелов? Это вообще библейское понятие?
1: Ну да, в самых первых глав книги «Бытие» мы уже встречаемся со служением ангелов, когда у входа в Эдемский сад были поставлены херувимы для того, чтобы не допускать уже Адама с Евой в сад. Но в то же время ты сказала, что каждому человеку на служение посылаются ангелы. И текст из Библии есть, что ангелы – это суть служебные духи, посылаемые на служение для нас.
0: Вот не знаю, слишком это я дерзко сказала, что каждому человеку, у каждого человека, независимо от того, насколько он, ну что ли, может быть, не соответствует каким-то стандартам, что у каждого человека есть ангелы.
2: Ну, ангел ополчается вокруг боящихся его. То есть это говорится о верующем человеке. Но я верю, что и неверующего человека тоже сопровождает ангел, чтобы, в конце концов, довести его до веры и привести его к Богу в том числе. Ну, да, это, в Библии очень много примеров, когда ангелы помогают людям сделать правильный выбор и прийти к Богу, и укрепиться в вере. И то, что ангел дается каждому человеку, я тоже в это верю.
1: И, наверное, в особо таких ответственные моменты. Потому что если вот вспоминать Авраама, да, у него много лет не было сына. И перед тем, как появился сын, да, то есть он посылает трех ангелов сказать ему о том, что у него через на следующий год, когда они придут, у него будет сын. То есть и ангелы пришли, и, то есть ответственный момент такой, ну, момент, тем более человек уже был 100 лет, и у него не было...
0: И в преклонных годах.
1: Да, и жена уже была в преклонных годах, у них не было детей, хотя Бог обещал, что в нем благословятся все народы. Вот. И вот в такой очень исключительный момент Господь послал трех ангелов сказать им об этом.
0: Николай, почему мы решили так назвать эту программу именно про ангелов?
2: Мы с вами подошли к 12 главе книги «Деяний», где очень зримо и так вот красиво описано служение ангелов. Точнее, одного хотя бы ангела. Но достаточно, наверное, одного ангела, чтобы обеспечить нам и защиту, и оградить нас от злых духов, и от происков сатаны, и вообще от всех бедствий. Потому что, как нам книга Откровения пишет, что там такие могущественные ангелы предстают, что ничто им не может противостоять.
0: Ангелы – это ведь какие-то величественные существа, да? Это, ну вот, не купидончики со стрелами, как, ну, где-то в некоторых культурах,
1: да,
0: принято изображать. А это очень могущественные, великие духовные существа, да?
2: Да. И вот мы в этом убедимся, когда будем читать вот эту 12 главу. Ну вот начинается она не очень так радужно. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших церкви, чтобы сделать им зло, и убил Якова, брата Иоаннова, мечом».
0: Ирод – это ведь тот, при ком было распятие Иисуса Христа, казнь Иисуса Христа, да? Это
2: да,
0: тот же Ирод?
2: Тот же самый, да, этот Ирод Антипа, он был сыном Ирода Великого, который еще с детства пытался, то есть в детские годы Иисуса пытался его уничтожить и противился всеми силами вести, которые послали ему те же ангелы.

0: Ну, вот его сын мало чем отличался от отца. И вот он поднял, написано, руки, то есть арестовал, заключил под стражу некоторых из принадлежащих церкви. А вот Иакова, это сына Зеведеева, это брата Иоаннова, два брата были у Иисуса, апостолы, вот первый из апостолов, он, который, вот здесь мы видим, который принял мученическую смерть, и, наверное, других мы в Библии не найдем, вот, свидетельств того, что они были убиты, да, но об этом говорят предания. А вот здесь, да, Иаков был поражен мечом. Но вот возникает такой вопрос, насколько...
1: Это один из 12 апостолов, да?
0: Один из 12, да. Угу. Насколько просто убивать Божьих помазанников или апостолов, или даже верующих людей? Если у каждого из нас есть защита, тем более она есть у верующих, она может быть удвоенная, утроенная, то насколько вот все-таки просто вот таким людям, как Ирод, лишать жизни верующих людей?
1: Очень-очень актуальный вопрос, да? Потому что, ну, вот мы верим в Божью защиту, а как же тогда вот лишен был жизни апостол?
0: Ну вот я смею сделать такое заявление, что это сделать совсем непросто. И не просто так вот взять и убить человека верующего, тем более служителя церкви. На это нужна особая санкция. Для этого нужно быть самому помазанником, как вот был помазанником этот Ирод. Хотя он свое помазание использовал в злых целях. Тем не менее, он был царем.
1: А что это значит, что он был помазанником?
0: Ну, он же был царем, он был помазан на царство, ему дана была власть. А мы же читаем в Писании, что вся власть, всякая власть дана Богом. То есть это Бог позволяет людям иметь власть вот такую вот государственную, там, чиновничью, еще какую-то судебную.
1: Нет власти, нет Бога, говорится, да?
0: Ну да. И этому Ироду тоже была дана власть от Бога. Но вот он как ей распорядился, это большой вопрос. И мы видим, чем закончилось его это вот властвование в той же 12 главе. Тем не менее, лишить жизни, вот такое, я, может быть, заявление сделаю сейчас, достаточно смелое, что лишить жизни помазанника может только помазанник. Или с санкцией помазанника.
1: Угу. То, что... Я впервые такое, конечно, слышу, да, что лишить жизни помазанника, вот именно Божьего человека. Мы с вами говорили о том, что помазанник – это тот, кто наполнен Духом Святым. То есть тот, кто позволил Богу войти в себя, да?
0: Ну да, и тот, кто посвятил Богу свою жизнь, тот, кто служит теперь во имя Христа Иисуса.
1: Да, то есть это не только апостолы, это не только 12 апостолов, это не только первые ученики Христа, а помазанными являются все люди. Мы с вами, да, если Духу Святому свое сердце отдаем. Так вот, убийство помазанника, человека, наполненного Духом Святым, оно может быть только с санкцией помазанника. Ну, это, да. Коль, на самом деле, очень дерзкое такое заявление.
0: Ну, мы можем несколько таких примеров из истории вспомнить. Как, например, вот убийство царя Николая II. Это власть была дана Богом вот этим вот людям, революционерам, да, которые ее захватили насильственным путем. Тем не менее, Бог позволил это сделать. И санкции именно этого правительства была... Такая вот, было такое распоряжение убить помазанника Божьего.
1: Монарха.
0: Монарха, да. До этого никто не мог лишить его жизни. Тоже можно сказать о христианах. До вот этих массовых казней и репрессий христиан Рим достаточно лояльно относился к ним, к их вере, и вообще к иудее, и к иудаизму. До тех пор, пока, ну... По причине вот такой вот, я не знаю, как назвать, это бунтарского духа иудеев, Иерусалим все-таки был взят и разрушен вместе с храмом. Это было сделано с санкцией помазанника, римского императора. Угу. И потом...
1: Вот эти... То есть мы отдельно тут говорим, отдельно мы говорим об иудаизме, и отдельно мы говорим о ранней христианской церкви. Да. Да?
0: Вот сейчас... Никто не трогал из римских вот властей. Угу. Но их

0: присоединили к иудеям, как бы, как иудейской секты христиан. И под одну гребенку вот так и начали вот, уничтожать их христиан. Угу. Как зловредную секту. Ну, там были еще свои, как бы сказать, причины, почему Рим вот это сделал. Но они посчитали, что на власть императора, на власть Бога, их Бога, организовано подкушение, что ли, государственная измена в лице вот этих вот христиан, их еще называли в одной книге, прочитал, минеями.
1: Это первых христиан так называли?
0: Да, первых христиан.
1: Угу.
0: И...
1: Но это ведь навет был, это же была клевета, христиане не выступали.
0: Ну да,
1: ведь?
0: Начались они это со времени правления Нерона, вот эти все репрессии и казни. До этого такого не было. Или вот, например, вот здесь. Брат Иаков был убит тем же помазанником. То есть помазанником, которому дана была власть от Бога.
1: Ну, ведь вот можем тогда делать такой вывод, что есть помазанник и есть помазанник. То есть есть тот, кто помазан Духом Святым, а есть тот, кто формально помазан на царство, и никакого отношения к истинному помазанию он не имеет. То есть он не помазан Богом и Духом Святым, но, тем не менее, помазан формально на царство. Да,
0: да, тем не менее, власть ему дана, и он ей пользуется, и он ее осуществляет. И это вот и есть то самое помазание в цари, что ли, на власть, царское помазание. Угу. Есть помазание пророческое, в пророка, угу. Есть помазание в апостольское. Ну, есть еще одно помазание особое, но это долгий разговор. Угу. Помазание человека, который выздоравливает от болезни, проказа.
1: Да-да-да, угу. Есть такое в Библии.
0: И там его помазывали тоже, священник сам это делал.
1: То есть особо... А вот формой помазания, это было нанесение елея, да? Оливкового
0: масла, да.
1: То есть помазание, оно на самом деле осуществлялось все-таки вот таким вот конкретным внешним физическим действием.
2: Внешним,
1: да.
0: И написано еще, никакой пророк, Иисус даже сам сказал, никакой пророк не умрет вне Иерусалима. Вот такие странные слова, казалось бы, да, я думаю, как же так? Ну, сколько было казней во времена Израильского царства, там, и Иудейского, и все это вне Иерусалима, ну, как, все это с ведом Иерусалима, оказывается. Но Иисус сказал четко и ясно, да, не бывает пророк там казнен, там, лишен жизни без ведома высших властей, что ли. Вот так можно понять его слова. Ну вот, мы читаем дальше. Видя, что вот это убийство приятно иудеям, вслед за этим взял и Петра.
1: Ирод,
0: царь. Тогда были дни опресноков. И задержав его, то есть опять вот этот намек, да, дни опресноков, это намек на Пасху, пасхальные дни. Мы знаем, что Иисус был распят во время Пасхи, как раз на Пасху.
1: Ну, потому что он и был прообразом, да, пасхального агнца. То есть он был истинный агнец законный, да, на Пасху.
0: То есть он решил, что, вот этот царь решил, что давайте-ка мы еще принесем одну жертву на Пасху, вот в угоду народу жертву, и казним вот этого еще одного из еретиков зловредных. Задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его.
1: Это кого еще раз?
0: Петра. Апостола. Намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Вот Петра стерегут. И ходатайственные молитвы мы здесь видим. То есть вот то, что нужно каждому человеку, вот то, без чего не может обойтись никто, мне кажется, чтобы быть уверенным в своей безопасности, быть уверенным в поддержке и иметь силы какие-то, когда ты находишься в какой-то проблеме, внутренние силы все-таки не отчаяться и не впасть в уныние. Это ходатайственная молитва.
1: Лен, ты как понимаешь, что такое ходатайственная молитва?
2: Но это молитва

0: нескольких или многих людей, может быть, всей церкви, за какого-то человека. То есть вот сейчас Петр, он заключен под стражу. И поэтому церковь, все, я так понимаю, кто собирается, они специально собираются в отдельном месте для того, чтобы возносить эту молитву к Богу о спасении, да?
1: Угу. Помощи Петру.
0: Да, да, да, помощи Петру.
2: И посмотреть, как она действует, эта молитва. 6 стих. «Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованными двумя цепями, и стражу дверей стерегли темницу». То есть, вот его утром должны вывести на казнь, он об этом знает, его стерегут, чтобы он как-то не смог...
0: 16 человек стерегут.
2: 16, гарантии полные, то есть вот все, никуда не денешься. Наверное, он учетверил ту стражу, которая стерегла когда-то Иисуса у гроба тоже, когда уже его казнили и положили в гроб. И поскольку там ходил такой слух, да, он обещал воскреснуть, хорошо, поставьте стражу, 4 там воина стерегли. Ирод помнил
0: об
2: этом.
0: А здесь 4 по 4.
2: Тот вырвался из каким-то образом с темницы, он исчез он из темницы. Как это произошло? Там камень завален, воины там вооруженные. Ночь, и как это он так исчез? Этого мы не упустим, нет. Мы вчетверо там умножим, и все цепями, все тут полная гора. Несколько еще дверей там было, как мы увидим дальше, запертых. И вот Петра стерегут, такая свита. И он спокойненько себе спит. Вот его ждет казнь. Казалось бы, последние минуты жизни, да, нужно там как-то все это, настроиться на это все, там, может быть, что-то о чем-то подумать, важном там что-то. А Петр, нет, он... Вот так молитва действует. Она успокоила человека, то есть не переживай, Бог все контролирует, все в его руках. Вот такое убеждение пришло к Петру. Я вот в этом убежден просто сам. Потому что как это так себя вести? Очень так спокойно и, да, как хотите там. Что делать со мной?
0: В то же время, буквально перед его казнью, да, был казнен Яков. И он был свидетелем этого, да, и человек, несмотря на все события, которые происходят у него на глазах, он спокоен, заключенный в темнице.
2: Он знает, что у него есть ангел. Он знает, что не допустит, если Богу угодно, ничто, что сделает мне человек? Бога боюсь, да? На Бога уповаю. Что сделает мне человек? Вот псалом такой есть. Петр, вот, наверное, ему напомнил, и ангел вот эта молитва так подействовала ходатайственная, что Петр находился в таком состоянии. И вы знаете, я вот прекрасно его понимаю, потому что недавно со мной подобное что-то произошло. Ну, конечно, у меня не было никаких тюрем, никаких цепей, да, но вот внука моего решили устроить в школу. В школу скоро, вот, через полгода. А в школу, такая есть школа 800 в Нижнем Новгороде. Такая новая построенная школа. Она в нескольких районах, есть филиалы. И вот на автозаводе там попасть туда, нужно войти вовремя, значит, на сайт и нажать там какую-то кнопку. Там таймер начинает там, и ровно в 11 ты должен кнопку эту нажать, и там что-то вот попадешь, не попадешь уже. 150 человек на место. Ну, конечно, мы все в руки Божьи передали. И сказали, Господи, как тебе угодно, если ты считаешь, что этому лучше там учиться, то хорошо. А если все, как ты решишь? Ну вот Ольга, моя дочь, нажимает кнопку, там, да, попадают они в школу в эту. Да, вы зачислены, по сути, отнесите документы через день. Вечером приходит уведомление. Поскольку была атака на сайт, эти все вот действия недействительны, все эти вот выборы недействительны. Ну, это нас успокоило. Вот супруга говорит, нам Господь показал свою волю? Показал. То есть, ему угодно, чтобы он там учился. Люди решили там попротиводействовать. Мы говорим, ладно, хорошо. Мы знаем, что, Господи, если ты... мы уже знаем, что твоя воля, и если будет переигровка на следующий день, то она обязательно состоится в нашу пользу опять. Как ты решил? И что вы думаете, она нажимает на следующий день опять кнопку, и он опять попадает туда. То есть ничего...
1: 150 человек на место.
2: Да, ничего не...

0: вменялось. То есть, если Господь один раз сказал, Он сказал это и второй. Ну, волю Божию в этом, да. Это нас убедило, что если уж Господь не меняет свое мнение. И мы были совершенно спокойны, потому что знали точно, что Бог, ну, Он с нами, Он, вот, Он уже проявил себя один раз, ну и второй раз.
1: Это вот очень-очень ценное такое наблюдение, да, что спокойствие, если ты уверен в Боге, то ты спокоен, да, Он и каким бы Он путем ни направил, или тем, который ты предполагаешь, или тем, который ты не предполагаешь, или даже тем, который ты не хочешь, это все равно будет путь наилучший, это будет путь во благо, потому что ты полагаешься на Бога.
0: То есть мы помолились так, и ангел вовремя нажал ту кнопку, то есть вместе с Ольгой. Прям, пум, это ангел сделал, это не мы вот с вами что-то тут вот с ними, то есть Ольга с мамой. А это все сделал Господь, это все сделал ангел, который ополчается вокруг боящихся его. Потому что вот написано вот дальше, что мы читаем тут. И вот ангел, седьмой текст. «Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу». Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Обуйся, опояшься». И он сделал так. Ну, обуйся, опояшься. Казалось бы, давай быстрее, пошли отсюда. Там, да? Мы никуда не спешим. Спокойно одевайся, спокойно обувайся. Сейчас мы с тобой пойдем дальше. Ну, вот такая вот, ну, полный покой вот, в окружении ангела, в сопровождении ангела. Петр, он, наверное, вот так на него смотрел во все глаза, и, наверное, думал, что это там привиделось что-то, как во сне, может быть. Может, он сон тут видит. Но, тем не менее, он действует, он все равно, он обувается, он одевается. Как вот ведет себя, как, ну, реально, не вот прям какое-то это видение, а он все это делает. И... Вот важно все-таки, когда мы молимся Богу, мне кажется, очень важно еще поблагодарить ангелов за их постоянную вот заботу о нас, что они ведь не спят ни днем, ни ночью, они всегда с нами, у них одна забота – вот нам, служить нам. Угу. Как вот Лена привела текст, служебные духи, посылаемые нам на служение, всем нам, то есть людям. И, конечно… За это стоит поблагодарить, за это служение. Хотя оно и невидимо. Мы не... Я несколько раз просил, покажись хоть, смотреть, пообщаться хоть. Ну, нет, значит, нет. Но, тем не менее, знаешь, что здесь они, вот они невидимые, да. Но они с нами, они всегда рядом.
2: Ну, вот здесь-то видимый, да?
0: А здесь,
2: потому что, да. Он же видит его и даже выполняет то, что он ему повелевает делать.
0: Да. Ну, и не обязательно, конечно, что вот служение ангелов было только избавлением от смерти или как-то вот от опасности какой-то. Они нас наставляют и в Слове Божьем, и мудрости. То есть это соработники наши, соработники Божьи, и Бог их посылает, чтобы нас... и наставлять, и руководить нами.
2: Ну да, я вот вспоминала Авраама, там вообще радостную весть они принесли, что будет у них сын.
0: Через вестники год. Тоже, да, да.
2: Это вестники, радостные вести. И три ангела, летящие посредине неба.
1: Да, телекомпания наша так называется. Да.
0: Ну и вот ангел, он как бы сковывает действия сатаны, да. Сбрасывает цепи, как вот тут мы читаем, да? Пробудил цепи, упали с него. И сказал ему ангел: «Припаяшься, обуйся». И сделал так. Потом говорит: «Надень одежду твою и иди за мной». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что деланное ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они прошли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела с ним не стало. То есть вот через ворота сами отворяются по себе. Ну, ангел, наверное, толкает их вот просто. Или просто рукой

0: и они творяются. То есть удивительные вообще существа, ангелы, и могущественные. И вот опять же повторимся, что сатана не может тут никак подступиться к человеку, которого окружает ангел, который рядом с ним.
1: Что-то от нас зависит, мы что-то должны делать или не делать, чтобы вот позволить ангелу ополчаться вокруг нас, защищать нас.
0: Здесь только молитва, тут общение с Богом, общение с ангелами, да. И нам тут просто верить в это надо. Больше я не знаю, как еще, что мы можем еще-то сделать. Ну, может быть, просить о том, чтобы они помогали нам избавляться от нашего неверия, от наших греховных привычек, вот этих вот цепей, вот, которые нас связывают с грехом, вот с этим, чтобы привели нас они и к покаянию в том числе, не только избавили от опасности. Но это Бог делает не для того, чтобы вот нас как-то временно избавить. Он ведь хочет, чтобы мы были постоянно избавлены и жили бы не временно, там 70, 80, 90 лет, там, да, а чтобы жили вечно, чтобы навсегда было вот такое у нас состояние доверия Богу. Он делает все фундаментально. И ангелы в этом Господу служат. А нам нужно, да, от нас требуется вера.
2: Ну, даже вот вспоминая Давида, он же говорит: «Ложусь и сплю спокойно». То есть вот он даже в тех обстоятельствах, когда был еще пастухом, и события были такие очень, ну, как бы напряженные в пустыне, и он мог сказать так: «Ложусь и сплю спокойно, потому что знаю, что ты со мной». То есть Бог окружает вот именно этими ангелами. И я думаю, что те же самые ангелы помогали ему и догонять льва, и находить овечку, и все. То есть указывали именно те места, где они находятся. Потому что вот он чувствовал вот это присутствие Божие постоянно в своей жизни.
0: Вот, может быть, еще от нас требуется вот что – призывать их. Призывать их помощь.
2: Ну да, да. Ну, я думаю, все молятся, когда в какую-то дорогу собираются или в путь, чтобы ангелы сопровождали и защищали, потому что, ну, мы сами понимаем, что опасность на дорогах очень большая. Ну, хоть и боимся каких-то сложных, ну, там, катаклизм или что, но послушаешь, людей в каких-то таких ситуациях погибает гораздо меньше, нежели сколько людей погибает на дорогах буквально за месяц, а уж за годы, когда говорят, то это вообще такое число, что даже сложно себе представить. Но в то же время видим, да, в таких сложных ситуациях, когда ну, невозможно, все, машина разбита, все, а человек остается жив и невредим. Даже невредим бывает такое. То есть это явно действие ангелов и присутствие ангела, что жизнь человека сохраняется в таких ситуациях.
1: Ну, вот это такой щекотливый момент. А когда не сохраняется? Ну, ведь ангелы же со всеми, да, а все-таки в каких-то случаях лишается человека.
2: Мы все-таки знаем все. Живые знаем, что умрем. Каждому свое время. Вот Павел, например, да, мы же несколько уже его посланий читали о том, что он говорит, что я готов умереть. Но если мне жить для того, чтобы служить вам, тогда я готов и жить. Но готов умереть. То есть я совершил все, течение совершил, все сделал, все дела, которые мне Господь поручил, я сделал. Я готов умереть. Но если Господь знает, что важнее для вас смерть мне или жизнь, то есть вот человек, который доверяет Богу, он может сказать так, да, хотя, ну, звучит вроде так дерзко, да, но вот мы видим, что когда человек с Богом, он может так сказать. То есть живые все знаем мы, что умрем, не знаем когда. Ну и хорошо, что не знаем, когда, потому что тем самым и жизнь продлевается наша. А если бы знали, то раньше бы той смерти, той даты умерли.
1: Ну да, от страха.
2: От страха.
1: Когда это произойдет.
0: Может быть, утешением послужит то, что вот сказать человеку, потерявшему, например, малолетнего сына или там сын, ну, родители, которые теряют детей, что они вот эти... Ваши дети прожили лучшую часть своей жизни.

0: Вот Господь позаботил, чтобы худшего ничего не наступило. И то, что вот Бог так позволил, возможно, это для того, чтобы вы встретились с своими детьми в Эдеме, в Царстве Небесном. И жили же такой жизнью, которой только мечтать можно.
1: Теперь вам нужно стремиться к тому, чтобы быть там, я имею в виду родителям, если, ну, вы говорите, утешение для родителей.
0: Ну да, и вот, конечно, тяжело это. Да, наверное, невозможно так утешить вот людей в таком состоянии, но тем не менее, хоть, вот может быть, так вот это послужит утешением. Все. Ну, Господь так вот, Господь, Он просто взял этих людей себе. Они Ему нужнее. Ну и вас возьмет. Только доверьтесь Ему. Постарайтесь поверить все-таки.
2: Угу. Ну, то есть вера в то, что для любящих Бога все содействует ко благу.
1: Да.
2: То есть вот как бы ни складывалось, это будет лучший вариант. Да? А нам-то он может быть и непонятен, нам он может казаться неправильным. А вот когда мы всю картину увидим, огромную картину всей нашей жизни, то, ну, вот есть такая, ну, я не знаю, как она называется, присловие, утверждение, что мы тогда скажем: «Господи, Ты провел меня наилучшим путем, Ты моих близких провел наилучшим из всех возможных путей».
1: Да, да.
0: Ну вот ангел говорит: не торопись, Лоту, да, как бы, одевайся, обувайся. Ну,
2: Петру?
1: Петру.
0: Петру, то есть я про Лоту вспомнил, что Лоту-то как раз он торопил. Когда в Содоме, ну, происходили такие эти события, что он должен быть уничтожен, этот город, ангел торопил Лота. Там была ситуация другая. Лот не хотел уходить из Содома. Ангелу нужно было приложить вот это вот максимум усилий. Даже он, по-моему, даже схватили его в конце концов и где-то поставили просто потом вне города. И он вынужден был дальше продолжать свой путь. Но здесь-то, здесь совсем Петр, он идет с верой, он доверяет, он не противится. И потом ему грозит смерть. Как же, вот возможность, пожалуйста. И Петр доверился этой возможности, пошел за ангелом спокойно. Ну, да, что-то необычно, конечно, это все, это не, может быть, нереально, да, но тем не менее, Господи, я доверяюсь Тебе, иду вперед спокойно. И идет потом, и ангела с ним не стало. Что, он исчез куда-то? Почему он не прощался? Петр, пока, теперь иди сам, да?
1: Он просто стал невидим.
0: Он просто он остался, он никуда не ушел, он остался с ним. Но да, он стал просто невидим, как он и был до того.
1: Да.
0: То есть это видимое служение и невидимое. А невидимое служение продолжается дальше. Вот сейчас в основном ангелы невидимо нам служат. Но иногда они себя открывают. Причем интересным образом. Они открывают через людей. Посылают человека просто. И мы говорим: ой, как вовремя, как подоспел он. Откуда? И потом думаем, куда он делся, откуда он взялся, этот человек. Такие случаи бывали, да. Я сам, вот со мной такое не происходило, но мне очень много рассказывали единоверцы, что так вот в лесу выводили просто. Вот идешь, заблудился, и вдруг появляется человек, говорит: пойдем за мной. Потом он вдруг исчезает, этот человек вот, куда делся, непонятно. То есть вот такие случаи. То есть ангелы, они, да, они показывают себя иногда нам. Но они невидимым образом присутствуют всегда.
2: Ангелы нам только хорошее делают? Или они, например, могут нас в чем-то укорить? Ну, то есть создать вот такую ситуацию, ну, когда нас нужно наставить.
1: Наверное, не укорить, а предупредить. Ну, вот я же говорила вначале, что буквально в третьей главе «Бытие» есть такое, что ангел был поставлен перед воротами рая, чтобы не допускать, то есть с огненным мечом, чтобы не допускать Адама и Еву уже к дереву жизни. То есть это тоже, то есть это запрет. Он запрещает туда ходить, потому что так повелел Господь.
0: Не очень добрый, да. То же самое можно вспомнить об ослице Валаама, когда этот пророк Божий решил поживиться и за деньги проклясть Израиль тогда, и поехал на осле, и вдруг перед ним, на ослице точнее, перед ним вдруг предстал ангел с мечом.

0: Перед ослицей.
1: Ангел-то он сам пока не видел, да, видел ослица.
0: Да, ослица остановилась.
2: Не видел, а животное видело ангела.
1: И потом она даже заговорила потом с ним, да. С этим пророком. То есть вот такие даже чудеса. Но Валаам потом увидел, да, я видел ангела, и он говорит, сказал ему прямо, я бы тебя сейчас убил, если бы не твоя ослица. Это была не шутка, меч это не шутка, у меня в руке был. Просто ты бы лишился сейчас жизни.
2: Понятно. То есть служение ангелов, оно такое, да. Ну...
1: Грозное бывает.
0: Грозное тоже. Грозное, да. И как защита, и как предупреждение, и как, ну, просто недопущение чего-то того, что Господь не хочет, чтобы произошло.
1: Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего». «И избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, Марка, называемую Марком, где многие собрались и молились». Вот они молились как раз о Петре. И молитва их вот, такое действие, что ангел тут проявил себя, и Петр...
2: Ну, вот, если бы не молились, могло бы этого не быть?
1: Могло бы этого не быть, да. Возможно. Может быть, Господь...
0: Было бы по-другому.
1: Другой путь какой-то, да. Может быть, такой менее чудесный, как вот здесь описан. Но вот молитва ходатайственная, она нам крайне необходима в таких кризисных ситуациях особенно. И вот написано, что Петр пришел в себя, как бы придя в себя... Ничего не напоминает эти слова.
2: Что-то напоминает, пришел. Но не могу вспомнить.
1: Ну вот мы о блудном сыне там вспоминаем, да?
2: Да.
1: Но вот сама ситуация, вот Петр как бы выходит из запертого пространства, из замкнутого пространства, из охраняемого пространства, выходит на свободу, выходит в ночью. Подобное происходило и с Иисусом, когда он выходил из могилы. И ангел сказал ему, вставай, Сын Божий, Отец зовет тебя. И Иисус воскрес, камень отодвинули, ангельские руки, разметали всех воинов, которые там сторожили эту пещеру. И Иисус как бы вернулся в жизнь, он как бы пришел в себя тоже. Вот здесь, в таком состоянии уже прославленного тела. И вот что-то похожее здесь случилось и с Петром. Петр как бы воскрес, он должен был умереть, но вот он теперь жив, и теперь он свободен. Осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Анны, называемой Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. Вот служанка попала в Писание. Которая единственная подошла к двери. Остальные нет, как бы продолжают, может быть, молиться. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, побежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. То есть вот тоже какое-то неверие тут проявляется. Свою же собственную молитву. Ему говорят, все, вот ответ. Служанка кричит, вот вам ответ на молитву. Нет, это не может быть такое. Слишком хорошо, чтобы поверить. И вот, в конце концов, Петр продолжал стучать, когда же творили, увидели и его, и изумились. Ну вот, тоже вот. Он же дал знак рукой, сказал, чтобы молчали, сказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал, уведомьте о сём и Якова, и братьев. Потом, выйдя, пошел в другое место. Вот он для этого и пришел, чтобы сказать об этом. Уведомьте о сём Якова и братьев.
0: А это Яков, это уже брат Иисуса, да?
1: Это уже другой Яков.
0: Да, потому что тот Яков, брат Иоанна, был убит мечом, да? А это вот Яков, который был как бы руководителем церкви в Иерусалиме, да?
1: Да. Двоюродный брат Иисуса Христа. Вот именно для этого Петр и пришел, и стучал сюда, в этот дом, чтобы уведомить. Но сам он ушел, поскольку

0: Но все-таки угроза жизни оставалась. И он ушел в другое место, как написано. Вот этим закончилась такая вот чудесная история с Петром и ангелом.
1: Угу. Очень интересно, Коля. Спасибо, что ты как-то выделил вот именно эту тему служения ангелов. Да? Ну, эту главу не раз приходилось читать, но вот какого-то такого акцента не видели. Я, во всяком случае, не видела. Ну что же, дай Господь, чтобы мы все ощущали чудесное и видимое, и невидимое служение ангелов. Пусть они нас наставляют, пусть они нас направляют, пусть они нас защищают. Слава Господу за Его святых ангелов. Мы ждем следующей встречи с вами, дорогие друзья. Сейчас прощаемся. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фемноткина. До свидания, всего вам самого хорошего.

наша история российская, ну, начиная там с 80-х, 90-х годов 19-го столетия по настоящий день, свидетельствует, что вот эта вот политика государства в отношении религиозных организаций, она постоянно видоизменяется. Мы видим, что пробивается дорога, та же, которой прошло все человечество, начиная с Европы. Это переход от государства клерикального к государству светскому. И там, на Западе, это началось задолго до нас, где-то 300 лет тому назад. Они прошли уже этот огромный путь. У нас это переход объективно необходимый, закономерный, произошел всего лишь 100 с небольшим лет назад. Поэтому в сопоставлении с тем, что там, тем, что у нас, мы как бы еще только вот первой трети, так сказать, прошедшего пути. Поэтому нам свойственно большое количество на этом пути заблуждений, ошибок, тупиковых решений, неверных движений. И все это отражалось на самочувствии верующих людей и неверующих людей, поэтому политика затрагивает мировоззренческие интересы всех. И мы видим вместе с тем, что в какие-то периоды нам удается с большей скоростью отказываться от мифов, от неправильных решений, пересматривать их. Какие-то исторические периоды нам это удается с меньшей скоростью. Что касается сегодняшнего дня, то, знаете, я вот думал вот эти дни все эти, как это все это. Я бы так сказал, что, безусловно, вот начиная с 91 года, да, переход из советского прошлого в российское современное прошлое, мы многое сделали правильного, нужного, верного, того, что поддержано обществом, людьми, верующими, неверующими. Безусловно, движение было конструктивным, правильным, в нужном русле, в нужном направлении. Но мне лично, как вот историк, представляет, что где-то на рубеже 2007-2009 годов мы приостановились. И, к сожалению, мы уже не конструктивно развиваем вот эту политику, а в определенной степени уже регрессивно. Что я имею в виду? Когда откроешь новый, современно изданный закон о свободе совести и посмотришь количество нововведений, которые туда по сравнению с 97-м годом внесено, то ужасает огромное количество изменений. Но еще больше ужасает тот момент, что все эти изменения носят характер ограничений, запретов, какого-то сомнения в их деятельности и т.д. и т.п. То есть вот эта наша политика вопроса к свободе совести почему-то приобретает все больше и больше какой-то охранительный характер.

0: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться с друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
1: Каждый человек, читающий Священное Писание, безусловно, знает о том, что Иисус Христос обещал вернуться на нашу землю второй раз. Это мы называем вторым пришествием Иисуса Христа. И вот, ожидая второго пришествия Иисуса Христа, каждому верующему приходится сталкиваться с разного рода трудностями. Конечно же, каждому хочется, чтобы Иисус Христос пришел пораньше. И вот об этом апостол Павел в послании к евреям в 10 главе очень интересно пишет. Давайте мы прочитаем из 35 стиха. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Апостол Павел говорит о том, что мы не должны оставлять своего упования. Упование на Господа, надежда, вера в то, что совсем уж немного осталось времени до второго пришествия Иисуса Христа. Павел говорит о том, что нам нужно терпение. И я немного процитирую. «Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное». Обещано нам второе пришествие Иисуса Христа. Но для того, чтобы нам быть с Господом, чтобы это второе пришествие для нас было благословением, нам нужно исполнить волю Божию. Далее, в послании к евреям, в 10 главе, мы читаем о вере. Обратите внимание, «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Апостол Павел ожидающих второго пришествия Иисуса Христа называет верующими людьми. Люди эти верят в то, что Господь скоро вернется. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Конечно же, верить в то, что мы не видим, очень сложно. И мы хорошо знаем историю о Фоме, который даже не поверил в то, что рядом с ним стоит Иисус Христос. Ему хотелось потрогать, чтобы убедиться, что это его учитель. Мы можем сказать, что нам еще сложнее. Иисус Христос говорит: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Мы знаем, что Господь обещал вернуться. Мы не видим Его сейчас рядом с нами. Мы не знаем, как и когда это будет. Но мы верим, что это свершится. И пусть Господь каждому из нас даст терпение. Пусть Он поможет нам дождаться скорого пришествия Иисуса Христа и исполнить Его волю.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены».

0: Человеку не потерять свое эмоциональное здоровье в эти тяжелые жизненные моменты.
1: Руслан Ларин, психолог, бизнес-тренер, любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: И вот мой первый вопрос к вам. Вообще от чего зависит, как человек проходит этапы утраты? Потери в жизни?
2: Я думаю, что, конечно, реакции на утрату могут сильно варьироваться, но я бы отметила сейчас сам характер утраты, что утрачено. От этого многое зависит. И, конечно, мы по-разному отреагируем, если мы какая-то сделка не случилась у нас в жизни, или мы что-то более значимое для нас утратили. И второе, что я отметила бы, это то, что от характера во многом зависит, от индивидуальных особенностей того, кто теряет что-либо. Есть люди, которые легче справляются с этим, есть люди, которым сложнее с этим справиться.
1: Мария Вачева. Семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Да, еще такой немаловажный фактор – это время. Кто-то достаточно быстро проходит все стадии горевания по поводу утраты, кто-то, может быть, дольше. Но это не говорит о том, что мы должны человека там подгонять как-то быстрее, чтобы он справился. У каждого свой путь, и вот в этом деликатном таком моменте мы должны быть очень эмпатичны, заботливы к этому человеку, который чего-то лишился в жизни.
1: Иван Соклаков, психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
4: Да, кстати, тут тоже такой момент Иван затронул, что поддержка окружающих. Те люди, которые умеют строить отношения, в которых они могут кому-то довериться, и вот та вторая сторона может дать эту поддержку, они, конечно, быстрее справляются с этим состоянием. Именно потому что понимание того, что кто-то разделяет твои чувства, признает, что это действительно утрата, что это причиняет боль, оно уже в своей основе несет какой-то терапевтический эффект. И поэтому поддержка близких, она тоже играет большую роль в проживании.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
2: Ну, вот здесь тогда невозможно не отметить, конечно, в социальном контексте, если человек имеет какую-то еще и духовную поддержку. Угу. Имеет духовную поддержку, общаясь с Богом, гораздо легче проживает утрату. И если у него есть социум каких-то верующих людей, с которыми он может вместе делить эти эмоции, разделять, и которые тоже помогают проживать ему это состояние.
0: А есть ли вообще разница для нашей психики, ну, скажем, между обычным стрессом, который человек испытывает там, в течение дня, не успел там, на автобус, или там с работой связано, да, и с серьезной утратой потерей. Вот для нашей психики есть различия?
3: Я думаю, что да. Стресс, как мы говорили на прошлых темах, стрессом мы называем любую ситуацию, если мы на нее реагируем каким-то тревожным способом. Для кого-то это может быть стрессом, опоздал на автобус, а для кого-то это не может быть стрессом, подумал, отлично, я буду себя комфортнее чувствовать в более пустом автобусе, который следующий придет за этим.
2: Ну и стресс бывает положительный тоже,
3: да,
2: к тому же.
3: Например, для кого-то переезд – это ну, прям проблема, а для кого-то здорово, новые
2: новое
3: друзья,
2: место.
3: Новое место, новые возможности.
0: Ну да, даже отпуск является для многих людей стрессом.
3: Да, но, как правило, утрата – это лишение чего-то значимого.
2: Длительное по времени.
3: Длительное по времени, да, и ты здесь испытываешь такие негативные эмоции, печаль, подавленность, апатия. Конечно, это несравнимо. Угу. Стресс – это маленькая ситуация, и значительная, как траур, потеря, утрата.
4: Если сравнить, у меня есть такой образ, что

0: стресс, это как будто бы кнопку выключили, но потом она легко включается обратно. А утрата – это когда кнопка сломалась. И нужно ее сначала восстановить, чтобы дальше можно было ей пользоваться. То есть это немножко...
1: Интенсивность другая.
0: Да, интенсивность другая и последствия другие. Потому что стресс, в принципе, наш мозг приспособлен ко стрессам. И они даже его в какой-то момент активизируют. То есть стрессы запускают те механизмы, которые предусмотрены для того, чтобы мы выходили на какие-то новые уровни и мышления, и эмоционального какого-то состояния. А утрата и горе – это когда уже механизм сломался, и в нем появилась какая-то трещина, которую необходимо залечивать, для которой нужно то же самое время, поддержка, и, может быть, даже где-то помощь именно специалиста по эмоциональному здоровью. Психолог, психотерапевт, потому что бывает так, что человек настолько тяжело проживает, что у него нет ресурсов совсем самостоятельно из этого состояния выйти.
2: Но бывает же так, что человек застревает в горе. Да, из-за серьезной утраты. Еще называют это как сложным горем. Да?
1: Человек сложным, незавершенным.
2: Надолго находится вот в этом состоянии. Это сказывается на его эмоциональном здоровье в долгосрочной перспективе. Если человек не вышел из этого состояния, а находится в нем долго, он считает для себя, что он проходит горевание, но находится долго в этом.
1: Ну, безусловно, потому что это же очень сильная... скажем, эмоциональная такая нагрузка на человека, горюющего. Если человек остается в этом надолго, мы, конечно, не говорим о каких-то сроках, и Иван замечательно подчеркнул, что кому-то надо больше времени, чтобы оправиться, но если человек там остается, а там очень большая интенсивность печали, гнева, разочарования, грусти, озлобления на весь мир, на всех радующихся и все прочее, то, конечно, это такой механизм саморазрушения, медленно, но разрушающий человека изнутри. И у него обрываются социальные контакты, ему сложно находиться в настоящем, он все время живет в прошлом, и поэтому, конечно, это очень сильно влияет на и на физическое, и на социальное сферу жизни человека, и в том числе на эмоциональную.
3: Это может перерасти в посттравматическое расстройство или депрессию. А это уже болезнь, и здесь действительно прям необходимо участие даже в том числе и специалистов.
2: Понятно. Ну а можно ли вообще как-то развить в себе устойчивость к таким серьезным утратам? Как-то заранее подготовиться к этому? Это вообще возможно?
1: Ну вот я сколько не наблюдаю за людьми, конечно, наверное, какие-то вещи можно как-то делать, укрепить просто свою психику. Но тем не менее, всегда, когда мы сталкиваемся с утратой, даже если мы предполагали, что она случится, она для большинства людей все равно вот случается как здесь и сейчас, и вот это каждый раз шок все равно. Ну, да. Все равно для человека шок.
0: Но тут есть еще такой момент, что когда человек все свои надежды вкладывает вот в этот один вариант, которым он решился, вот, например, история с поступлением. Если девочка хотела поступить именно в этот вуз, именно вот на этот факультет, и больше она никаких вариантов не рассматривала, то если что-то пойдет не так, конечно, это будет трагедия.
1: Да.
0: Но если она предусмотрела веер вариантов, нашла еще что-то, может быть, менее значимое, но тоже более-менее приемлемое, то, естественно, ее психика будет воспринимать это как менее интенсивную проблему. И точно так же наша жизнь, она должна быть наполнена в разных сферах большим количеством, знаете, каких-то опор. Того, что нас наполняет, того, что нас вдохновляет, тех людей, которые нас поддерживают, тех, как, не знаю, хобби, которые мы реализуем.
1: Увлечений каких-то.
0: Да. В профессии, может быть, какие-то варианты, что не только вот в этой сфере я все свои усилия вкладываю, а где-то есть в смежных, может быть, профессиях какие-то интересы, которые я параллельно развиваю. Мы таким образом обеспечиваем нашей психике определенную устойчивость. Любая конструкция стоит более плотно тогда, когда у нее есть много опор. То же самое происходит с нашей психикой. Поэтому мы не можем подготовиться непосредственно вот к горю, да, или к какой-то трагедии, но мы можем позволить своей психике быть более устойчивой в принципе во нашей обычной жизни.
2: Да, потому что ведь утраты в жизни бывают различного характера. И как ты приводишь пример, к примеру, была надежда на вот эту специализацию. И даже иногда человек получил образование, но потом понял, что это не его. И для него это утрата каких-то надежд. И если человек посмотрит на какие-то другие варианты, что есть возможность, почему бы нет,

0: попробовать что-то другое. Да? Или пример, когда вырастают дети, и там дочь выходит замуж, и вот там для мамы с папой они свою любимую дочь, можно сказать, теряют, и для кого-то это прям горе. Угу. Вот. Хотя можно было бы подумать над тем, что, ну, заранее, да, что вообще-то ты своей дочери желаешь счастья, и она даже выходит если... замуж.
1: Даже если думаешь, мне кажется, для отцов это всегда очень травматично. И надо проживать. И это надо проживать.
2: Да, кстати, есть вот ты, кстати, подметил момент, что есть вещи, которые неизбежно случатся. Угу. И поэтому нам нужно это понимать и как-то предусматривать. То есть, чтобы мы тренировать наше мышление, угу, на то, чтобы искать эти варианты для того, чтобы поддержать себя
0: то,
2: тогда, когда это случится.
0: Изменить, да. Или исправить, или улучшить, или поменять свое мнение об этом, ну, мы должны сделать,
1: и,
0: да?
1: И где-то позаботиться о себе тоже, да, понимать, что какой-то период я буду нересурсной, если я случился там в семье, допустим, развод, угу, или люди переехали на новое место. Сразу загружать очень много энергозатратных вещей в свою жизнь подключать, наверное, не стоит, и какое-то время нужно быть бережным, щадящим к себе.
0: Угу. Хороший момент затронули, давайте мы его продлим. Как мы можем вообще человеку помочь вот выйти из этого состояния там, горевания по любой утрате, да, она может быть для кого-то не очень серьезной, ну, как мы привели пример, да, там, выходит дочка замуж, и кто-то радуется, а кто-то горюет по этому поводу, но бывают и серьезные утраты, когда потери близкого человека. Как мы можем помочь выходить из этих состояний?
3: В данном случае, мне кажется, мы не должны иметь такое оценочное суждение, и говорить человеку, ой, это мелочь какая, да брось ты, хватит об этом думать, не переживай, все будет, обесцениваем, да. А для человека это важно. И здесь мы должны действительно активное слушание применять.
1: Принятие.
3: И плюс мы должны еще понимать, через какие стадии проходит человек во время горевания. То есть, как правило, это первое, это шок отрицания, то есть человек в это не верит, он не соглашается с этим. Второе, это какие-то негативные эмоции, которые он испытывает, может быть, там, гнев, и очень часто бывает так, что гнев на мир, а может быть, даже и на Бога. И, кстати говоря, читая Библию, Бог не против, чтобы мы даже гневались на Него, потому что многие библейские герои, как Давид, Иов, они выражали свой гнев Богу, и Бог это принимал, и это было нормально. И человек тоже должен принимать вот тот гнев, какие-то негативные эмоции, пусть они даже искаженные, как мы говорили. Просто человеку нужно выговориться. Третья стадия, как правило, это депрессия. То есть человеку, у него возникает апатия, нежелание жить, он теряет какой-то смысл жизни. Те надежды, которые он имел, они рушатся, как опоры. Вот, и здесь нужно ему тоже помочь быть рядом, может быть, посмотреть и посочувствовать, может быть, предложить какие-то, может быть, новые ценности и то, ради чего он может дальше жить.
1: Ну, это как раз вот те опоры, о которых говорила Айгуль.
3: Да. Ну и, наконец, последняя стадия, может быть, их там больше, но, как правило, вот четыре основные – это стадия принятия, когда потихонечку человек выходит из этого состояния. И вот понимая, в какой стадии находится человек, я думаю, что здесь можно и различные стратегии подключать.
0: Да.
1: Я думаю, что независимо даже, наверное, от того, на какой стадии, это, безусловно, очень важная вещь, которую подчеркнул Иван. Наверное, еще важно при этом на любом этапе быть принимающим, не осуждающим, принимающим все, позволить себе быть не знающим всех ответов. Иногда люди задают, правда, очень острые вопросы, прямые вопросы. Где был Бог, почему не вступился, почему это именно со мной случилось в этой жизни. И вот такие моменты, чтобы мы позволяли этим вопросам быть, не брать на себе миссию где-то знать все ответы, и вот я сейчас все расскажу, и тебе станет все легко. Мне кажется, вот эта возможность, если мы даем человеку быть таким, какой он есть, и принимая все, что он приносит, она помогает ему часть вот этого бремени отдавать, чтобы самому быть немножечко в ресурсе для того, чтобы осмотреться. Ну и, конечно, те вещи, о которых говорила Айгуль, они очень важны. Чтобы человек шагнул дальше и не остался там. Мы видим, что он, допустим, все время оглядывается назад, все время говорит, вот если бы, вот если бы это случилось, если бы у меня это было. Вот если мы видим эти сигналы, что человек все время оглядывается назад и не строит планов на будущее, то наша задача как раз пытаться показать ему, а что сейчас есть в окружении, что еще есть в его жизни, помочь вместе с ним поисследовать. Потому что

0: Если мы будем готовы, конечно, шаблоны давать, но это не работает обычно. Сделай вот это, сходи, запишись туда. Угу. Такие вещи не работают. Да. Но если мы рука об руку, может быть, с человеком сходили куда-то, что-то вместе прожили, побыли, это очень большая помощь на самом деле.
1: Иногда даже просто помолчать рядом с человеком, да, который находится в горевании, это уже его поддержка. С одной стороны, мы не должны делать вид, что ничего не произошло такого, да?
0: Да,
1: как будто бы все хорошо. Потому что иногда люди считают, что если я вдруг буду сейчас с ним сильно переживать, то я
0: он еще сильнее расплачется. Да.
1: То есть мы не должны делать вид, что ничего не произошло. С другой стороны, мы не должны излишне пытаться его как-то там развеселить.
0: Ну, или развеселить, или я встречала такую тактику: ты должен горевать. Ты вот сейчас ты должен выплакать.
1: Это же очень хороший момент. А вот как правильно проходить горевание? Потому что мы поговорили о том, как рядом находиться, а если с тобой ты проходишь это этап горевания, как
0: это
1: правильно?
0: Это очень индивидуально. Это все очень индивидуально. Поэтому есть люди, у которых очень такое, я сказала бы, ну, сильная опора где-то, связи с духовностью, с Богом. Угу. И они действительно, кто-то очень сильно горюет, а кто-то с Богом горюет, если можно так сказать, и с ним это все оплакивает. И у этих людей нет желания всем вот окружающим без конца выплескивать эмоции свои. А окружающие не понимают и говорят: нет, это вот ты загнался внутрь, давай плачь сейчас, вот давай, да, надо это достать. Мне кажется, оно должно в той мере, человек должен выражать в той мере, в какой есть потребность.
1: Искреннее его чувство.
0: Заставлять, да, себя страдать, громко как-то выражать это. В этом нет потребности.
1: Но в то же время, если ему хочется плакать, пусть то плачет, он должен, конечно, плакать.
0: Да,
1: да?
0: Да.
1: А иногда человек очень часто проговаривает, ну это если говорить о потере близкого человека, и он часто проговаривает и пытается каждую деталь об этом человеке рассказать, вот как им было вместе хорошо. И все это связано с тем, что этот человек боится забыть этого своего такого близкого, родного.
0: Ну вот поэтому надо послушать, поэтому надо послушать.
1: Иногда вместе, может быть, составить какой-то там альбом, вот чтобы у человека
0: фотографии
1: был. Фотографии вместе посмотреть, чтобы человек понимал, что его близкий человек не забыт, и в том числе и другими людьми. Да?
2: Если мы говорим о проживании, мне еще нравится, вот есть такое трехшаговый такой путь. Угу. Первое – это, во-первых, признать, что ты горюешь. На самом деле, самый сложный, один из самых сложных. Не так много людей могут признать. В основном мы привыкли говорить: ничего, я
0: все хорошо,
2: все нормально, я пережил. Но вот это вот первое – признать, что мне плохо. Угу. И позволить себе это чувство оценить в той степени, в которой оно на самом деле есть. Второе – это с этим чувством примириться и, да, с кем-то поделиться. Вообще, в идеале, конечно, с Богом, потому что Бог, Он имеет доступ к нашим чувствам. В отличие от других людей, которые видят нас так или иначе через призму своего опыта, Бог видит нас настоящими, и Он может стать нашим зеркалом, через которое мы можем видеть глубину, степень и яркость тех эмоций, которые мы проживаем. А третье – это взять на себя ответственность за то, чтобы это горе прожить. Почему вот бывают вот эти две стратегии? Первая стратегия, что я остаюсь в горе и не могу из него выйти, потому что мне кажется, что должен прийти кто-то другой и меня спасти, а я не могу сам. А вторая стратегия, она противоположная, когда кажется, что я все сам, мне никто не нужен, и та и другая стратегия приводит к тому, что человек остается одиноким в своем чувстве и до конца его не может прожить. И это как раз третий путь, это взять на себя ответственность за то, что я определяю, в какой степени мне нужна помощь, в какой степени я справляюсь, и в какой степени... И это может сделать только тот, кто вот именно с Богом, вот на второй ступени себя трезво оценил. Что вот, например, там мой физический компонент очень сильно страдает. Я не сплю, я не ем, мне здесь нужна помощь, так или иначе. А вот там эмоциональный компонент, где-то есть надежда, потому что Бог дал мне ее. Я могу за эту надежду зацепиться и как-то дальше идти. И вот эти вот три шага, они дают возможность так, ну, выходить вот из этого состояния горя. Потому что у Бога нету плана, чтобы мы в горе застревали. Это, скорее всего, один из этапов, который нам необходим для того, чтобы этот опыт получить и приобрести новые дары какие-то, новые возможности, в том числе эмоциональные.
1: Ну, вот мы знаем с вами по практике, что там женщины и мужчины по-разному горюют. Да? Женщины, они вот это все.

0: Все, выплескивают, они ищут подружек, с которыми они хотят поделиться, выплакаться, может быть, мужу высказать, да, и так далее. А мужчины часто закрываются в себе, возможно, возникает какая-то обида, уход в себя. Какие рекомендации можем дать вот мужчинам и женщинам по отношению друг к другу? Мужчина, который видит, что женщина постоянно рыдает, у нее истерики, или женщина, которая видит, что мужчина замкнулся и не разговаривает, можем что-то посоветовать?
1: Я думаю, что для женщин, по крайней мере, очень важно не пытаться вскрыть коробочку, что там у мужчины, как он горюет, и пытаться заставить его, ну ты давай расскажи, ну ты поделись. То есть очень важно, подходя к другому с помощью, понимать, что другой – это не ты. И то, что тебе хорошо, возможно, ему не подходит. Иногда мы, неважно, мужчина или женщина, мы пытаемся другому сделать то, что было бы хорошо нам. И мы говорим, тебе надо поплакать, потому что нам это помогало. А возможно, тому человеку и не надо поплакать. Возможно, ему надо просто уединиться, какое-то время все переосмыслить в своей голове. И поэтому, вот на мой взгляд, очень важно смотреть, а что другому человеку помогало в такие моменты, как он справлялся. Мы с вами уже не один раз говорили о том, что утраты всегда сопровождают потери нашу жизнь. С детства мы что-то теряем. Мы теряем контакт, когда мама уходит, и мы остаемся где-то. Мы теряем какие-то...
0: Даже если нас при этом привели в детский сад.
1: Даже если нас привели в детский сад. Конечно, или оставили у любимой бабушки, мы все равно проживаем потерю на этот момент. Мы теряем какие-то вещи, игрушки, домашних питомцев. И это все те маленькие такие тренировочные такие вещи, которые помогают нам справиться с утратой. Ну и, конечно, то окружение, которое нас окружает, когда мы видим, как нас научили справляться с потерей. Потому что есть семьи, в которых говорят, ну ничего страшного, давай посмотрим, что с этим можно сделать. А есть семьи, в которых, как бы, если у ребенка что-то случилось, то эта утрата или игнорируется, или говорят о том, что ну все, все плохо. И человек растет с этим ощущением, все плохо. Поэтому вот мы говорили вначале о том, что еще влияет на способы справиться с утратой. Это как раз еще то, а как нас научили. Мы не умеем с этим справляться сами по себе. Мы приобрели чей-то опыт, как быть, если что-то с тобой случилось.
0: А может ли человек вот во время утраты включать позитивное мышление и находить что-то положительное в любой вот такой, ну, достаточно трагичной, может быть, ситуации? Удается ли это человеку вообще? Возможно ли использовать этот метод в такой ситуации?
2: Ну, почему нет? То есть, если мы говорим о смысле, наделении нового смысла, нового этапа в жизни, который человек приобретает или должен приобрести, потому что какие-то ценности у него, ну, просто ушли, да, назад, в прошлое, с каким-то человеком, которые были связаны. Ну, просто пример вам расскажу, и вы поймете, о чем я говорю. К одному терапевту пришел мужчина, который жил своей женой душа в душу, они любили друг друга, и она ушла из жизни, и он очень долго горевал. Он пришел к терапевту, говорит, я потерял смысл жизни, я не знаю, для чего мне жить дальше, все, я потерян, я забыт, я не знаю, что здесь делаю на земле. И этот терапевт у него спросил, а скажи, пожалуйста, если бы она ушла раньше из твоей жизни, точнее, ты бы ушел раньше из ее жизни, да. Скажи, пожалуйста, она бы справилась лучше с этой утратой, чем ты? И он подумал, сказал, наверное, нет. И тогда терапевт говорит, вот видишь, возможно, что Бог так все сделал, зная, что ты сильнее, ты сможешь это пережить. И именно поэтому она ушла первой. Да, и он услышал, и для него действительно это стало таким как бы...
0: Он другим углом посмотрел на себя.
2: Да, он закрыл этот, можно сказать, гештальт, непонимание, то есть, что все, да, вот он оставил это и понял, что да, ему нужно дальше продолжить жить, и она ушла ради того, чтобы он остался жить, потому что Бог знал, что он перенесет это.
1: Но мне кажется, Иван, я хочу уточнение внести, что когда человек в ситуации острого горя, очень важно, чтобы мы его не торопили вот сейчас искать смыслы. Вот иногда окружающие, не успел человек что-то потерять, работу или что-то еще, и говорят, вокруг тебя столько возможностей, давай ищи, пробуй, реализовывайся. И очень важно понимать, вот ты перечислил, здорово, что перечислил эти стадии проживания горя, когда человек в стадии

0: и шока, или в стадии острого горя, и проживает все эти яркие эмоции, интенсивные очень эмоции. И в этот момент ему, когда окружающие говорят, ну давай, возьми себя в руки, начинай жить сначала, это вызывает отторжение и желание еще больше закрыться. Поэтому мы должны быть чутки. И вот эти наши полезные советы и заботу о человеке, чтобы мы давали, ну, где-то прислушиваясь...
1: Чуть позже, да?
2: Ближе уже на выходе, да, на принятии, можно сказать.
3: Позитивное мышление, мне кажется, это, по сути, он как пластырь. Потому что уровень мышления, он такой самый верхний. Ведь под ним скрывается огромное количество установок, убеждений, эмоций и состояний, которые человек до конца не осознает. И рана – это то же самое. Глубокая рана, она сначала затрагивает более глубокие слои личности, которые плохо осознаются. Поэтому важно, чтобы рана заживала изнутри, а потом сверху уже пластырь позитивного мышления, он даст результат, когда вот уже это все приобретет характер такого выздоровления. Но вот на этапе, когда рана там в глубине, когда чувства сильные задеты, ведь утрата — это что? Это когда затронуты наши корневые ценности, наши какие-то важные вещи, наши страхи какие-то, наши потребности глубинные, то есть потребность в близости, потребность в безопасности.
0: В уважении.
3: И вот потребность в уважении. Да, и когда все это рушится вот изнутри, нам важно, чтобы сначала человек эту ценность сначала обнаружил ее, обозначил для себя, признал, и потом уже тогда начинается процесс заживления. А позитивное мышление, можно им подшлифовать эту ранку сверху.
1: Знаете, считается, что вот тема утраты, горя, она такая взрослая тема. Но ведь горе и утраты проживают и дети. И когда взрослые находятся вот в этом горевании, они забывают немножко даже о том, что дети сейчас... в том же состоянии. Возможно, они по-другому это переносят. Но можем дать какие-то рекомендации, как помочь детям перенести это время?
3: Есть два варианта, которые чаще всего происходят в мире. От детей либо скрывают информацию, либо начинают вместе с ними страдать. И то, и другое, это две крайности, они не подходят для детской психики, потому что и там чрезмерная нагрузка. Здесь нагрузка от страдания взрослого, который оказался беспомощным, а здесь нагрузка от состояния тайны, которая окружает эту ситуацию. Нам в первую очередь важно с детьми быть честными, а во-вторых, все-таки понимать, что я в глазах ребенка должен оставаться взрослым, который имеет ресурсы, чтобы позаботиться и о нем, и позаботиться о себе. Потому что нересурсный взрослый – это нападка на базовую потребность в безопасности для ребенка. Поэтому рядом с ребенком взрослый должен находить в себе вот эти ресурсы. И здесь уже, наверное, мне кажется, что тоже Бог предусмотрел для нас, взрослых, вот эту вот необходимость оставаться взрослыми и через это искать те самые смыслы, которые дадут нам опору, чтобы наши дети не оказались травмированы гораздо больше, чем мы. Ведь для ребенка важно знать, что мир вокруг него безопасный и что рядом с ним находится взрослый, который может о нем позаботиться.
1: Спасибо. Резюмируя, можно сказать, что этапы горевания в жизни, они есть у каждого человека, потому что те или иные утраты, потери, к сожалению, в нашей жизни есть у всех, и у детей, и у взрослых. И главное – принять себя, свое состояние, дать возможность себе погоревать, пройти это, да, дать возможность выздоровлению твоей душе, не заставлять себя побыстрее как бы выходить из этого состояния, попытаться, значит, как-то позитивно что-то найти, да, а знать, что дай время, да, потому что время лечит. И найди те опоры, на которые ты можешь опираться в твоей жизни. Это твои близкие, это Бог, который всегда рядом. Спасибо вам за этот увлекательный, сложный, но интересный разговор.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
4: Я наделю вас Духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить Мои установления и исполнять их.

переживает психологическую травму. В процессе терапии было замечено, что человек намного проще справляется с посттравматическим стрессовым расстройством, когда понимает суть происходящего с ним. Поэтому, дорогие друзья, в этом выпуске мы поговорим о том, что происходит с нервной системой и вообще со всем организмом человека, который сталкивается с трагическими событиями. Но начать мне хочется с одного интересного исследования. Было замечено учеными, что большинство взрослых людей, а именно приблизительно 80% взрослого населения Земли, имеет психологические травмы. Но только 8% взрослых людей имеют посттравматическое стрессовое расстройство. В прошлой программе мы с вами говорили о том, что есть некая разница между психологической травмой и посттравматическим стрессовым расстройством. Разница в том, что психологическая травма, она проходит и практически не оставляет каких-то последствий после того, когда она завершается. А посттравматическое стрессовое расстройство имеет длительное воздействие на психику и весь организм человека. Поэтому давайте попробуем разобраться с тем, что именно происходит в разуме и в теле человека, когда он сталкивается с какими-то непреодолимыми или очень серьезными вызовами в своей жизни. Для этого нам необходимо кратко, но схематично посмотреть на то, как устроена наша нервная система. Это очень важно для понимания того, что именно со мной происходит, когда я переживаю психологическую травму. Если мы посмотрим на нашу нервную систему и вообще на наш мозг, на то, как он устроен, то мы обратим внимание на то, что в нем есть три таких глобальных структуры. И все эти три структуры, они отвечают за разные аспекты жизни и деятельности человека. Самая базовая структура – это спинной мозг. Ее еще называют рептильным мозгом. Эта структура, она очень важна для жизнедеятельности человека. Дело в том, что именно благодаря спинному мозгу у нас происходит терморегуляция. Благодаря спинному мозгу мы засыпаем и просыпаемся. Благодаря деятельности спинного мозга мы собираем, собственно, все сигналы, которые мы получаем из окружающего мира в нашу центральную нервную систему. То есть это своего рода связующее звено между нервной системой и между нашим восприятием. Мы воспринимаем информацию через зрение, слух, обоняние и осязание. И получая это огромное количество информации, она проходит как раз именно через спинной мозг. И это первая базовая структура мозга, которую нам нужно отметить здесь. Вторая базовая структура нашего мозга – это так называемая лимбическая система. Задача лимбической системы заключается в том, чтобы обезопасить организм человека и обеспечить его биологическое выживание. То есть, если организму, то есть нам с вами угрожает какая-то опасность, лимбическая система включается в действие. Как именно она это делает? Дело в том, что лимбическая система, она способна отдавать сигналы в нашу эндокринную систему, активируя тот или иной набор гормонов и нейромедиаторов, которые необходимы для того, чтобы справиться с той или иной ситуацией. Лимбическая система, конечно же, не проявляет себя в виде каких-то мыслей. Она не способна мыслить. У нее есть лишь примитивные функции базового анализа, базовой оценки происходящего вокруг нас. Лимбическая система проявляет себя с помощью реакций, как правило, физических реакций. Потому что, получив сигнал из окружающего мира через спинной мозг, через вот эту первую базовую структуру мозга, он попадает в лимбическую систему, которая обрабатывает сигналы. И именно лимбическая система ответственна за эмоциональные реакции в нашем организме. Ну, то есть, как это работает? Если, допустим, мы с вами идем по улице спокойно, ничего не предвещает, так сказать, какой-то беды, вдруг мы слышим резкий

И звук, резкий хлопок. Ну, кто-то бросил петарду. Конечно, мы этот звук и это светошумовое воздействие, мы это зафиксировали с помощью наших органов чувств. Сигнал молниеносно передается через спинной мозг в лимбическую систему. И наша лимбическая система тут же начинает действовать, отдавая приказы эндокринной системе, которая, в свою очередь, вырабатывает, ну, допустим, адреналин. Гормон, который отвечает за активизацию всего организма, мобилизацию всего организма. И мы вдруг вздрагиваем или ну, пытаемся как-то убежать от этого громкого звука и так далее. Так действует лимбическая система. Она очень тесно взаимосвязана с нашим телом. Когда человек напуган в результате того, что он столкнулся с чем-то страшным, с чем-то таким, с чем он обычно не сталкивается, наша лимбическая система генерирует огромное количество гормонов. Все это, в общем-то, делается нашим мозгом с одной простой целью, чтобы спасти организм и обеспечить ему биологическое, ну и даже психологическое выживание в условиях вот сложившегося кризиса. Поэтому, когда лимбическая система, фиксирует внутри себя стресс, конечно, мы испытываем очень сильное эмоциональное возбуждение, которое отражается в нашем теле. И человек реагирует одним из трех способов. Мы либо убегаем от какой-то опасности, либо мы пытаемся проявить агрессию в ответ, ну да, то есть как-то защитить себя, либо организм замирает. И вот именно этот механизм очень важен в понимании и осмыслении того, что происходит с человеком. Когда мы сталкиваемся со стрессом, мозг генерирует, отдает приказы для того, чтобы выделилось огромное количество гормонов, для того, чтобы наше тело смогло отреагировать. Пожалуйста, запомните этот момент, он очень важен для того, чтобы понять, что же на самом деле с нами происходит при психологической травме. И, наконец, третья структура мозга, очень важная структура мозга, это кора головного мозга или неокортекс. Собственно говоря, эта часть мозга, она отличает нас от животных. Она делает нас людьми, потому что именно этой частью мозга мы способны анализировать происходящее. Мы способны принимать решения, мы способны строить планы, мы способны моделировать ситуацию, как бы осмысливать нашу реальность и формировать картину мира. Как же, собственно, формируется посттравматическое стрессовое расстройство? Как мы приходим к такому разорванному состоянию? Как мы теряем эту взаимосвязь с самим собой? Но прежде всего хочется рассказать вам о том, как мы обычно реагируем на стресс, который не приводит к ПТСР. Когда мы сталкиваемся с каким-то травматичным событием, это может быть что угодно, в прошлой программе мы говорили об этом более подробно, то моментально следует эмоциональная реакция, то есть в действие включается наша лимбическая система, которая вырабатывает огромное количество гормонов для того, чтобы тело могло отреагировать. Это, как правило, такие гормоны, как адреналин, норадреналин, кортизол и многие-многие другие. То есть внутри нас появляется появляется такая мощная доза, такой коктейль, состоящий из гормонов. Дальше следует реакция тела. То есть наше тело, получив такой мощный заряд от лимбической системы, тело начинает реагировать. То есть мы начинаем либо убегать, либо кричать, либо звать на помощь, ну, либо мы отключаемся в этот момент и как бы дистанцируемся от происходящего. И завершает этот цикл реакции на травматичное событие это осмысление реальности. То есть после того, когда все произошло, мы начинаем обдумывать, а что же на самом деле произошло и как теперь с этим, собственно говоря, жить. Если проиллюстрировать этот процесс, то выглядит он следующим образом. Предположим, человек сталкивается с попыткой сексуального насилия. То есть перед ним возникает человек, незнакомый, который пытается вторгнуться в его личное, интимное пространство.

Человек пугается, человек реагирует эмоционально на этот внешний раздражитель, его организм мобилизируется, и жертва начинает давать отпор своему потенциальному мучителю, да, или насильнику. И когда жертва дала физический отпор, то есть ударила, оттолкнула или убежала, то есть тело отреагировало, по большому счету цикл происходящего внутри нас почти завершен. Потому что конец этого цикла, он наступает только тогда, когда жертва осмыслила, что произошло. Ну, например, она может понять или он может понять, что ходить, допустим, в каких-то местах очень опасно. Или может прийти к такому умозаключению, что не всем людям можно доверять. То есть, обратите внимание, травматичный опыт, он как бы переписывает нашу картину мира. Мы по-другому начинаем думать, мы по-другому начинаем осмысливать вообще свою реальность. И в таком случае, хоть человек и получил психологическую травму, но поскольку цикл завершен, это не приводит к посттравматическому стрессовому расстройству. Человек успокаивается, расслабляется, у него уже есть новое представление о мире, он понимает, где опасно, где ходить не следует, он понимает, каких людей нужно избегать, и цикл завершен. В таком случае психотравма практически не оставит никакого серьезного следа в жизни человека. Но бывает и нештатная реакция организма на происходящее травматичное событие. Здесь происходит все то же самое. То есть человек сталкивается с каким-то событием травмирующим. Дальше следует реакция лимбической системы. То есть выделяется огромное количество гормонов. Но если в штатной реакции тело реагирует, то в нештатной ситуации тело по каким-то причинам не реагирует. Ну, допустим, человек впадает в оцепенение или он обездвижен. Приведу такой пример. Когда ребенка приводят на прием к стоматологу, и он понимает, что сейчас в его тело будут вмешиваться какими-то странными инструментами, жужжащими, ребенок, естественно, пугается, ему страшно. И если в этот момент его удерживают насильственно, то есть у тела нет возможности убежать или как-то дать отпор, то в таком случае весь этот набор, весь этот коктейль, состоящий из гормонов, который выделился в процессе эмоциональной реакции лимбической системы, он не расходуется. И по большому счету тело не реагирует в этот момент. И происходит некая фиксация на травматичном событии. То есть человек помнит, что с ним произошло. Человек испытывает на себе влияние этого мощного всплеска, но он себя не защитил, он себя не спас. И в этот момент как раз и происходит серьезное травмирование человека, которое приводит в результате к посттравматическому стрессовому расстройству. Также, если при обычной реакции человек переосмысливает реальность, то из-за того, что лимбическая система перегружена, а во время того, когда лимбическая система работает очень интенсивно, она способна подавлять деятельность коры головного мозга, то есть нейронные связи между мозгом, который как бы дает такую, знаете, целостность нашей нервной системе, нарушается. То есть лимбическая система в критический момент, она берет все под контроль. И человек не способен реально, рационально осмыслить в момент стресса, что именно с ним произошло и как нужно отреагировать. Именно поэтому, друзья, мы с вами порой на стресс реагируем как-то странно, да, нерационально. И когда мы вспоминаем такие моменты в своей жизни, конечно же, мы можем прийти к тому, что мы отреагировали как-то ненормально. Но на самом деле помните о том, что именно лимбическая система, она делает это с нами. Это специальный такой механизм, заложенный Богом для того, чтобы спасти наш организм. Но при нетипичном развитии травматичного реакции на травматичный опыт не происходит.

0: происходит также и переосмысление реальности. То есть человек как бы фиксируется на вот произошедшем моменте, но он не может его осмыслить, или точнее, ему очень тяжело осмыслить этот травматичный опыт. Именно так и формируется посттравматическое стрессовое расстройство. Так от чего же все-таки зависит, сформируется психологическая травма и возникнет ли посттравматическое стрессовое расстройство или нет? Давайте вернемся к статистике. 80% людей переживают психотравму. И только у 8% формируется ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. От чего это зависит? Конечно, это зависит от нескольких факторов. Как работает мозг, теперь вы знаете. Но от чего зависит, сформируется или не сформируется, вот здесь мне хочется обозначить несколько важных моментов. Первый момент. Если человек сталкивается с какой-то новой для себя ситуацией, то есть он до этого никогда не сталкивался с чем-то, ну, допустим, с сексуальным насилием или с попыткой убийства его, угрозой жизни, он никогда с этим не сталкивался, то в таком случае большой шанс, что сформируется ПТСР. Вторая причина, если это воздействие внезапное, то есть человек не готов к этому, ну, то есть внезапно погибает близкий человек в автокатастрофе. То есть это событие, к которому мы не готовы. Когда, допустим, мы понимаем, что наш родственник, наши родители там, или бабушки, дедушки, они долго болеют, у них длительная затяжная болезнь, которая, ну, по всей логике вещей ведет, конечно, к уходу из жизни, то вот эта ситуация, она зачастую не является ситуацией, которая наверняка приводит к посттравматическому стрессовому расстройству. Но внезапное событие, внезапность, его фактор внезапности, он зачастую и определяет, будет у человека ПТСР или нет. Третья причина – это интенсивность воздействия. То есть чем сильнее это событие, чем оно более интенсивно воздействует на психику, то есть чем более масштабное это событие, тем большая вероятность, что у человека сформируется ПТСР. Еще имеет значение фактор времени. Чем более длительное время человек подвергается стрессовому состоянию, ну, допустим, жертва домашнего насилия, она может десятилетия находиться вот в таких травматичных отношениях. В таком случае практически во всех случаях сформируется посттравматическое стрессовое расстройство. И, наконец, комплексность воздействия. То есть, чем больше факторов травмирующих в жизни человека имеет место быть, тем большая вероятность, что у человека сформируется посттравматическое стрессовое расстройство. Например, если мы возьмем ту же жертву домашнего насилия. То есть, как правило, такие люди, находящиеся в отношениях с абьюзером, они испытывают на себе целый спектр насилия и психологического насилия, выраженное в форме унижения, в форме обесценивания, в форме игнорирования, и физическое насилие в форме сексуального насилия или в форме, ну, реального физического насилия, когда жертву просто бьют. И чем больше таких вот факторов травмирующих, тем большая вероятность того, что у человека сформируется посттравматическое стрессовое расстройство. Понимая внутренние процессы, которые приводят к посттравматическому стрессовому расстройству, человеку намного проще пройти терапию. Как наверняка определить, что у меня посттравматическое стрессовое расстройство? Об этом мы поговорим в наших следующих программах.
1: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
2: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.

0: Девчонки, а как вы думаете, каким способом можно попытаться узнать, что раздражает мужчин? В частности, твоего собственного мужа. И удалось ли вам что-нибудь разузнать об этом за годы семейной жизни?
1: Когда я вышла только замуж, и первые месяцы нашей супружеской жизни, я старалась не создавать таких ситуаций, которые раздражали бы меня саму. Но, к сожалению, те ситуации, которые раздражают меня, не раздражают меня, раздражают моего мужа. И поэтому не всегда у меня удавалось сделать так, как бы мне хотелось.
2: У меня вот другой метод. У меня какой-то был метод проб и ошибок. Живем, мы контактируем, идет быт. Я смотрю, что-то у него не то, вот не нравится ему, думаю, наверное, раздражает. Выключу это. Смотрю, да, по-другому уже раз. Не раздражает его в этой ситуации другое действие. Запомню. Запоминаю. Потом еще какая-то ситуация случается. И так постепенно накапливается опыт этих раздражителей, которые просто обхожу. И все.
3: А у меня все так просто. Девчонки, я просто спросила своего мужа, что его
0: прям
3: раздражает.
0: Когда поженились только, да. Мы сели,
3: я говорю, скажи мне, пожалуйста, что тебя раздражает. А я тебе скажу, что раздражает меня. И мы поделились друг с другом. По крайней мере, мы знаем, что у нас раздражает.
2: Это же должен был муж пойти на контакт.
4: Мой бы сказал, ну, я не знаю. Ну, как-то...
3: Мой всегда все знает.
4: Думай
3: сама. У него всегда ответ готов. Он мне с удовольствием излил вот такой список. Что его раздражает?
0: Наверное, просто тебе хотелось поставить его в известность, что раздражает тебя.
3: Ну, конечно,
0: и ты
3: тоже
0: уж
3: без этого, да.
0: Спросила, что раздражает его. А я вот сейчас думаю, а может быть, есть какие-то такие общие факторы, раздражающие для всех мужчин, ну так, для большинства хотя бы, чтобы нам не только, так сказать, на собственных ошибках учиться-то. Татьяна, что ты об этом вопросу знаешь?
5: Ну, история проб и ошибок семейной жизни насобирала нормальный такой список. Я думаю, что мы найдем, о чем поговорить сегодня.
0: Давай мы это сделаем чуть позже. А пока я знаю, что сегодня у нас Аня решила приготовить нам очень аппетитное блюдо. Давайте посмотрим.
6: Добрый день. Я очень люблю готовить. И хотела бы вам сегодня предложить два блюда, которые вкусные, сытные и... Думаю, что вам понравится. Первое блюдо – это пирожки с картофелем и швейцарского теста. И второе блюдо – это салат из фасоли с сухариками. Для приготовления этих пирожков нам потребуется холодная вода, растительное масло, мука. Для приготовления начинки нам нужен картофель отварной, лук репчатый, сливочное масло, чеснок и приправа хмели-сунели. Ну и, естественно, соль нужна. Сейчас мы с вами приступим к приготовлению этих пирожков. Нам для этого потребуется блендер. Мы берем воду, которую мы заранее приготовили, стакан воды. Выливаем ее в эту емкость, где будем. Мы возьмем соль и сюда воду. Пол чайной ложки соли положим. Дальше мы берем блендер и начинаем туда потихоньку вводить растительное масло тонкой струйкой. Вот так вот. То есть у нас должна получиться вот такая как бы белая пенистая жидкость. Вот. То есть вот от взбивания масло получается вот такой консистенции. Дальше мы берем вот такую форму. Сначала мы перельем сюда вот это масло, взбитое с водой. И будем сюда вводить

муку и начинаем тихонько вводить сюда, помешивая. Вода, которая здесь, жидкость, которая находится, чтобы она всю эту муку впитала и получилось такое эластичное тесто.

Как говорят, предупрежден, значит вооружен. Это касается и темы о раздражителях. Очень часто девушки и женщины играют в удивительно живучую игру «Догадайся сам». Мы уверены, что парень должен догадаться сам понести нашу сумочку, когда мы встречаемся. Мы уверены, что мужчина должен догадаться, что мы сейчас хотим чаю и почитать интересную книжку, а не интимной близости. И многое из разряда «должен знать» должен был догадаться. И вот эта игра портит жизнь миллионам семей, и немало из них уже разрушила. Мужчинам крайне неприятно видеть неопрятную, не ухаживающую за собой женщину. Абсолютно не все обладаем безупречной внешностью, но опрятность – это то, что под силу каждой. Не стоит полагаться на факт, что он меня и такой любит. О том, какой вас хочет видеть ваш муж, необходимо спросить у него. А также смотрите на его реакцию, когда вы в том или ином наряде. Его глаза скажут о многом. Как-то само собой разумеющимся мы считаем порой мужчину. Ну, муж, и что такого? Поест, что осталось. Ага, буду я наряжаться для него, и так сойдет. С годами мы так привыкаем к человеку, что перестаем видеть в нем нечто особенное и ценное. Можем перестать готовить его любимое блюдо, потому что оно не очень полезное. Мы ходим в старом халате, когда дома, потому что так удобнее и проще. Но, дорогие женщины, ведь мы старались для него, когда отношения только завязывались, хотели выглядеть на 5, стояли у плиты, украшали блюда. Но почему только тогда? С годами ведь эта необходимость только увеличивается, так как проблемы и быт ухудшают ситуацию. Как-то повелось, что женщину часто сравнивают с пилой. Неприятное для нас сравнение, но бывает справедливое. Нам все не так, и все не эдак, и вообще мужчина достался не такой. Мы прилагаем усилия, чтобы его изменить. Говорим, высмеиваем, унижаем. А вдруг поможет стать человеком? А если менять не удается, значит, надо учить лично и даже на людях. Только кто дал нам право быть учителями жизни? К чему это превосходство? Как будто наше мнение и знание жизни лучше. Стоит избавиться от таких иллюзий, пока они не разрушили нашу нервную систему и наши отношения. Мужчины очень не любят, когда им снова и снова напоминают о потекшем кране, раскуроченной розетке или картине, которую надо было повесить еще в прошлом году. И не всегда потому, что он ленив. Просто мужчины мыслят глобально, а такие мелкие дела просто порой недостойны его внимания. Знаете, есть несколько вариантов поведения. Можно не обращать внимания, может быть, он сам догадается. Постоянно напоминать и не успокоиться, пока этого не произойдет. Сделать за него. Или же рассказать родным, чтобы на него оказали воздействие. Но все эти пути в никуда. А можно сделать следующее. Напомнить. Или сказать, как важно для вас то, что он делает в доме. Или же дать ему самому столкнуться с последствиями несделанного дела. Вы знаете своего мужчину лучше и можете использовать индивидуальный подход. Но даже если наступил кризисный момент, говорите, устанавливайте границы, и пусть ваша семья будет счастливой.

0: Полученные пирожки мы теперь должны испечь, поставить их в духовку при температуре 180 градусов, минут где-то на 20, но мы должны поглядывать и смотреть, когда у них образуется такая золотистая приятная корочка. И сверху, и снизу, чтобы они также не пригорали. Теперь мы приступим к приготовлению нашего салата. Салат с сухариками и с фасолью. Для этого нам потребуются свежие помидоры, свежий огурец, репчатый лук, сок лимона, половинки лимона достаточно будет, зелень и фасоль белая, кукуруза консервированная, растительное масло, соль, песок и сухарики из белого хлеба или из батона, приготовленные заранее. Сейчас мы приступаем к приготовлению нашего салата. Если лук репчатый, он бывает, конечно, любой лук, он горчит. Для салата желательно этот лук сначала ошпарить кипятком.
1: Бывают такие ситуации, которые принципиальны для меня, но не принципиальны для моего мужа, но очень сильно раздражают его. Например, приведу такой пример. Он и банальный, и кому-то покажется глупый. Пример с тюбиком пасты. Кто-то выжимает пасту с одного конца, кто-то нажимает на тюбик с другого конца. По большому счету можно прийти к какому-то компромиссу, да, и кто-то должен кому-то уступить. Но мне это принципиально. Я всю жизнь так делаю, в моей семье так заведено, так скажем.
2: Тебе так удобно.
1: Так удобно, да. Как быть вот в таких ситуациях, в таких мелочах?
3: Стоит задаться вопросом. Это настолько важно, что достойно, ну, как бы, наших плохих взаимоотношений или ссор, плохого настроения для вас, для вашего супруга. Или на это можно закрыть глаза. Это, ну, как бы один момент, да? Второй, можно, конечно же, договориться. Ну, давай все-таки постараемся вот так вот, да?
2: Знаешь, мне кажется, я бы купила второй тюбик.
3: Или же, вот я хотела как раз сказать, что вот это моя зубная паста, это твоя, я выжимаю с этой стороны, это с этой стороны. То есть, чтобы не было лишних таких вот точек соприкосновения, неприятных, да, раздражающих, просто их исключить. Что-то не так уж сильно и важно.
2: На самом деле, вот в быту ведь этих мелочей очень много. Да. Кто где ставит тапочки, как что-то кладет, убирает. И на самом деле получается, что в любой ситуации кто-то должен все время вступить. Просто не хотелось бы, чтобы все время вступала только, наверное, одна сторона. Как-то это не очень, наверное, будет комфортно. Но ведь бывают вещи, которые поважнее. Вот у тебя первым самым пунктом было, что мужчины не любят женскую игру «Догадайся сам». А мне кажется, для многих женщин это просто самая любимая игра. Ведь когда он за мной ухаживал, он догадывался, какие цветы я люблю, да? Какие духи мне понравятся, понимаешь? То есть он пытался проникнуть в такие области. А что сейчас? Я стала хуже или менее достойна его внимания, размышлений его обо мне? Ведь, по сути дела, женщина, когда хочет, чтобы мужчина поиграл с ней в эту игру, она, может быть, просто хочет, чтобы он подольше времени о ней подумал. Что же в этом такого плохого-то? Почему же не поиграть-то бы? И не позаигрывать таким образом друг с другом
3: снова. Мне хочется
2: знать
3: вообще, где такие мужчины, которые во время встреч догадываются, какие цветы, какие духи.
2: Ну, мне кажется, мой муж, когда за мной ухаживал, он догадывался, что мне приятно. По крайней мере, ну, что ты хочешь сказать, что когда за тобой ухаживал твой муж, он не угадывал, какой подарок тебе будет приятен?
3: Мне он подарил первый подарок, такой существенный. Это была красная сумочка и красная шляпка. Потому что, ну, я любила там шляпки, красивые сумочки. Но он не попал в фасон, понимаете? Потому что, ну, вроде шляпка, да, вроде клатч, ничего. Но шляпка старомодная, клатч не в моем вкусе. Я поблагодарила, ну, как бы порадовала, что, по крайней мере, да, проявил.

0: Но впоследствии он увидел, что я не ношу, ну просто я даже попыталась, ну, это надеть на себя, но мне не нравится.
1: А его не раздражало?
0: Он понял, что не попал, ну не попал в этот раз. И когда через некоторое время я говорю, мне не совсем понравилось, но вот то-то мне очень понравилось, ты попал в точку, и он дальше просто, как говорится, наматывает на ус, что это плохо, а вот это...
1: Это хорошо, что его не раздражало, потому что часть мужчин, когда они тратят на женщину время, хотят получить полное удовлетворение потом от ее эмоций, а не то, чтобы она так сказала, и его это начинает тоже раздражать.
2: Я бы все-таки назвала, что он играл с тобой в эту игру, потому что он... И что значит «догадайся»? Мне... Я, может быть, просто вкладываю в этот другой смысл, что когда мужчина просто внимательный и наблюдательный, он где-то там наматывает себе, что она сказала по поводу чего-то, на что она обратила внимание, что она где-то проронила. Ну и вообще не нравится тебе игру, эту играть, сядь и устрой такой разговор по душам, когда женщина захочет рассказать, что ей, в общем-то, нужно.
0: Это не исключает то, что мужчина должен быть внимательным. То есть, если есть вещи, о которых сразу не догадаешься, ну, абсолютно обо всех, правильно? Мы друг друга не можем знать вот так вот идеально сразу, то, конечно, подглядеть, посмотреть, о чем она говорит, ну, на каких вещах концентрирует внимание в магазине.
2: Конечно.
0: Да? То есть, это же тоже видно.
3: Но, с другой стороны, играли это, догадайся. Потому что многие мужчины, я знаю, раздражает такая фраза: «А я думала», многоточие. Ну и что ты думала? А почему ты мне не сказала об этом? Ты можешь думать, что хочешь.
2: Ну то есть здесь нужно, конечно, подходить с двух сторон. И нам, женщина, может быть, это более открытой.
3: Для мужчин это совсем не игра, а битва.
1: Раздражает больше то, что я даю одну информацию, потом другую.
3: Да.
1: Сделай то, а потом то и то. Он мне говорит, ух, стоп, давай что первым, что вторым, что третьим.
0: Это, что нам нужно сначала самим определиться, что нам нужно, а потом уже ждать этого от мужчины.
2: Да, мне тоже кажется, что это...
3: И давать маячки, которые бы он точно понял.
2: Да?
0: Да. Вообще для мужчин очень важно дело его жизни. То есть то, которое он выбрал, если оно реально ему еще и нравится, и мы эту любовь в нем подстегиваем, да, стимулируем, через время мы увидим, что и заработок может увеличиться, и его удовлетворение, и наше счастье.
4: Ну вот у нас такая была ситуация, мы собрались, я, мой муж, пришли наши друзья, и мы решили поговорить на тему все-таки. Что же вас раздражает, мужчина? И они нам такие очень интересные вещи сказали. И сосредоточились больше на каких-то внутренних вещах. Например, звучали такие раздражающие факторы, как женская болтовня, чрезмерная болтовня, и еще сочетающаяся с глупостью особенно. Еще мы говорили о том, что мужчины говорили о том, что им не нравится сравнение, когда их сравнивают друг с другом, с соседом или еще с другими какими-то мужчинами. А также вот, например, моего мужа, его раздражают слезы женские. И он объяснил, почему. Он говорит, я не знаю, что с этим делать. Он говорит, я становлюсь беспомощным, а ты плачешь? Если ты не объясняешь своих слез, то я не понимаю, почему ты. Может быть, это я виноват в твоих слезах.
0: Потому что они любят все контролировать, держать в руках. А слезы — это то, что невозможно контролировать, невозможно как-то
2: повлиять. Мы же, женщины, прекрасно знаем, что мы хотим в этот момент, когда мы плачем, правильно? И мы плачем, и хотим, чтобы они догадались, что нам подвернет. Ну нет, ты понимаешь, я думаю, когда, вот я так представляю себе, когда человек... Кстати, моего мужа я тоже знаю, что это раздражает. Причем, когда плачу не только я, когда плачут наши дочери тоже. То есть я так понимаю, что женские слезы вообще очень тяжело. Да, в доме 4 женщины, ему тяжело с этим. Я думаю, конечно, что нам хочется, чтобы нас в этот момент прижали, пожалели, чтобы рядом кто-то оказался сильный.
4: Точно.
2: Может быть, надо просто, я подумала, если мы этот секрет рассказать.
0: Вот мы... Да и нужно рассказать, что нам нужно.
2: Да?
3: Да, это работает. Теперь каждый раз, как я пускаю слезу, сразу идут объятия.
1: Сейчас говорим о раздражителях вот таких, которые от женщины исходят. А есть ведь другие раздражители, которые вот не от нас исходят.
3: Да.
1: Какие вы знаете?
2: Но, тем не менее, в итоге, как бы сказать, объектом спуска этого раздражения оказываешься ты.
0: Оказываемся мы.
2: Может быть, можно, как бы сказать, просто как-то помочь ему выпустить пар, и чтобы самой не оказаться.
1: Да, он там на работе накопил, пришел домой и выложил.
3: А как себя вести, кстати, когда вот муж раздражен? Как нужно себя вести? Нужно спокойно сидеть и слушать, как он...

0: раздражается.
1: Или парировать ему в чем-то. Или уйти.
0: Да, дорогой. Да, милый. Да.
1: Вот как вот вести себя?
2: От конкретной ситуации.
3: Да, я тоже так думаю.
2: В моем случае просто посидеть. Молча посидеть.
0: В этой комнате или в соседней?
2: Не важно.
4: В другой галактике.
2: Важно, да, не встревать и не начинать переходить на личности, на штыки одно с другой, не цеплять, не вспоминать прошлые ссоры, а то это еще больше начнет раздражать уже обоих, не только его. Поэтому просто послушать. Может, ему просто надо сказать.
0: Ты знаешь, Ань, тоже хорошо, если, как бы сказать, ты сама в таком спокойном состоянии, что ты сейчас готова выслушать все это и сказать ему: да, милый, да, дорогой, я тебя понимаю. Но если ты сама тоже, там, были какие-то неприятные моменты, да, и ты тоже на грани, то, конечно, очень легко вот в этот момент зацепиться.
4: Ты вообще в процессе жизни ты начинаешь замечать, в какой момент лучше промолчать, действительно, а в какой жестко даже, может быть, сказать, если, не знаю, мужчина тоже бывает, да, на эмоциях. Вот раз-раз и не ощущает, когда в какой-то момент нужно остановиться. Или же он своим раздражением уже вас унижает.
0: Да,
4: то тоже нужно как-то какие-то границы устраивать. Не то, что теперь вот его все раздражает, и мы должны вот знаете, послушно на все вестись.
2: Закрепиться этой ситуацией, потом будет всегда спускать собак.
0: И сам муж, наверное, в общем-то, перестанет любить и уважать такую жену, которая позволяет ему переходить границы.
4: Мне вот хотелось развить по поводу глупости, да, и болтовни.
0: Да, вот это интересно, конечно. Когда он за тобой ухаживал, он же не думал, что ты болтаешь глупости. По крайней мере, так к этому не относился. А что потом?
1: Или это было очень наивно, и как-то это очень...
0: Мило.
4: Мило, да, нравилось.
3: Может, они слушали даже в этот момент.
2: Уши не видели.
3: Просто влюбленность на глазах закрывает на многое.
4: Знаете, в Библии есть такой принцип, называется он соответствие. То есть, когда Бог создал Адама, он создал ему помощницу, да, жену, Еву, соответственную ему. И когда человек выбирает себе спутника, он должен искать соответственно. То есть даже какие-то характеристики, да, которые тебе нравятся, которые тебе близки, да, понимание, вот, менталитет, да, образ мышления. И, кстати, вот это тоже. Кому-то не нравится, чтобы вы мужчина болтливый, а кому-то наоборот, чтобы он там ля-ля-ля поговорил. Так же и женщины. Если мужчине не нравятся глупые, болтливые женщины, так вот впустую, так он не должен ее выбирать себе в жены. А если выбрал, так это уже его проблема.
0: Относись к этому не как к глупостям. А как?
4: Если нравилось, что это милая, да, какая-то болтовня, значит, уже воспринимай это.
0: Спасибо, девочки. Спасибо, Татьяна, что сегодня вы поделились своими открытиями. Я думаю, что у Ани уже готово для нас все.

Салат из белой фасоли почти готов. Осталось только сюда добавить сухарики приготовленные. Что мы и делаем. Высыпаем их сюда и перемешиваем. Я приглашаю вас этот салат отведать, попробовать. Также готовые наши пирожки из швейцарского теста с картофельной начинкой. Вот, какие они получились, тоже надо вам испробовать. Приятного вам аппетита!

0: Причиной всех раздражителей мужчин является их голодный желудок. Прежде надо мужчину накормить, а потом с ним говорить. Это мой вам совет.
1: Я сторонник искренних отношений со своим мужем. И после этой передачи захотелось больше проводить с ним времени.
2: Еще раз убедилась в правоте фразы «предупрежден, значит вооружен». Если я не хочу раздражать своего мужа, значит, я просто должна спросить его, что его раздражает.
3: Для себя запомнила разные мужские раздражители. Применять не буду, но буду обходить. Раздражители, мужские или женские, это даже неплохо. Они помогают нам лучше узнать друг друга.
4: Золотое правило христианства гласит: во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Для темы о раздражении это особенно актуально. Всего вам самого доброго, благословений!

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». С нами сегодня Ольга Лебедева, клинический психолог, и она будет отвечать на наши вопросы. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Мы сегодня говорим о очень важном состоянии, сложном состоянии у женщины, когда она переживает измену. Угу. Мы понимаем, что в нашей стране очень много женщин, которые когда-то сталкивались с такими проблемами в своей жизни. И, безусловно, это тяжелое время. Угу. Тяжело принимать это как данность. Uh-huh. Что переживает женщина в такие моменты?
1: Uh-huh. Женщина переживает в такие моменты просто гамму чувств. Вообще вот уход мужа, да, и измена, ну вот измена с уходом мужа, она по относительным единицам стресса почти стоит на одном уровне со смертью супруга. Ну буквально uh-huh. там 1-2 единичек не хватает.

0: То есть это такое же, как бы, по силе стресса почти равное событие. То есть и здесь к этому событию относятся все те же самые фазы переживания горя, которые возникают тогда, когда умирает очень близкий человек. То есть и первая фаза идет отрицание, что это просто не верится. Как такое могло произойти?
1: Не может такого
0: быть. Не может быть, да. Это не может происходить вообще со мной. То есть как бы психика, она сразу же защитными моментами, защитными механизмами пытается таким образом защититься, отгородиться. Потому что это обычно случается как гром среди ясного неба, но очень так неожиданно, внезапно застает человека так, как сказать, врасплох. И женщина, ну, она, как бы каждая стадия, она происходит какой-то период временной. И вот тоже очень важно знать, почему я это рассказываю. Невозможно перескочить со стадии на стадию. То есть невозможно сегодня узнать об измене, а завтра уже прийти в нормальное, ну, хорошее, спокойное душевное состояние. Так не бывает.
1: Ну, а так, может быть, исключением может быть тот факт, что женщина предполагала, что это возможно, или, может быть, ожидала, или сама мечтала о том, что муж изменит и уйдет.
0: Даже в том случае, когда предполагала и мечтала, все равно это является стрессом. Все равно. Ну, как бы женщина начинает идти по этим стадиям горя. Вот. Дальше, вот следующая стадия. Возникает очень много гнева. Очень много гнева на того человека. То есть очень много обвинений. То есть он виноват. Но это всегда происходит при любом горе, но человек проходит вот эти вот стадии. Очень много гнева. Дальше после этого гнев это всегда очень много энергии тратится. После того, как эта стадия уже изжила себя, да, гнев и, соответственно, активность какая-то такая, потому что эту энергию надо куда-то тратить. То есть здесь вот эти вот попытки возвращения мужа, приливы любви к нему, планы построения, как его вернуть и так далее. Но здесь что очень важно понимать, вот это вот то, что я рассказываю, важно понимать, что это все не являются настоящими чувствами. Почему? Я потом скажу. То есть не надо принимать вот эти вот неожиданные приливы, бешеные вдруг любви к мужу, хотя до этого, может быть, 20 лет ничего такого подобного не было, за истину последней станции, что это так оно и есть. Нет, это опять же таки те проделки, которые проделывает психика, ну, с нами, из-за того, что человек попал в очень сильную стрессовую ситуацию. И когда вот эта вот, как бы, стадия гнева, вот активности изживает тебя, когда энергия немножко подзаканчивается, наступает чувство такой депрессии, апатии, опустошенности. То есть до этого была стадия, когда очень много чувств, очень много энергии. После этого депрессия, апатия, опустошенности. И здесь возникает у женщины очень много самобичевания. Это я виновата. То есть если до этого такой мысли вообще не возникало, на предыдущей стадии это он виноват, это он вообще вот такой сякой, ну там и так далее, то на этой стадии это уже я виновата. То есть
1: начинается... Ну а может быть действительно была какая-то причина?
0: Конечно, причина была, да, мы об этом поговорим, но здесь вот именно я рассказываю о таких гипертрофированных чувствах. То есть не он виноват, до этого на стадии он виноват 100%, это неверно, это не истина в последней инстанции. Я виновата, то есть здесь же берется полностью ответственность на себя, все 100%, и самобичевание идет. Это тоже, это неверно. Вот. Но дело в том, что как бы человек верит этому, своим вот этим вот мыслям, своим
1: сам
0: вот
1: этим... себя убеждает, да?
0: Ну да, да, верит вот этим вот мыслям, которые у него возникают. Вот. И только потом, после того, как все четыре стадии вот этого вот горя пройдены, человек может прийти на стадию принятия, желание выбраться из этого состояния, полностью принятия вот этой вот ситуации и как-то отстройки своей жизни заново. Но иногда такое бывает, и это достаточно долгий период. То есть от полугода до года, до двух лет иногда бывает. То, что вот я рассказываю, все вот эти вот стадии, это очень долгое по ним прохождение. Но иногда возникают такие ситуации, когда человек зависает на какой-то стадии. То есть женщина может зависнуть на стадии гнева, женщина может очень долго зависнуть на стадии депрессии, вот, одиночества. Также некоторые женщины зависают на стадии отрицания. Просто не этот, и все. Ну, слишком, потому что сильное, слишком болезненное событие для психики. Это тоже, как вот иногда на войне приходила похоронка на сына, и родители, мать говорила: «Нет, он живой». И она потом жила после войны 20 лет и говорила: он живой. То есть таким образом вот человек зависает на стадии отрицания вот этого вот горя, потому что слишком сильная боль. Ну вот, и измена, уход мужа, ну, повторюсь, что это очень сильная боль. И также вот хочу сейчас немножко рассказать о чувствах, какие разные чувства переживает женщина. То есть Это нужно знать, что все эти чувства нормальны абсолютно, потому что иногда у человека создается такое подозрение, что я схожу с ума, потому что слишком много

0: чувств разных болезненных, слишком много мыслей. Вот.
1: Я прошу прощения, это бывает именно в моменты одиночества или, возможно, даже если дети рядом, какие-то родственники?
0: Конечно, если дети рядом, да, если дети рядом. Обычно, ну, это очень тяжелое состояние для всей семьи, для всех родственников, потому что в этот момент мама, получается, выключена из жизни семьи. Мама в горе находится. Мама, она, получается, эмоционально недоступна детям. И детей тоже очень сильно травмирует эта ситуация. Ну, там, уход отца, допустим, из семьи, развод. Но вот еще плюс то, что мама в таком состоянии находится. То есть я к чему все это говорю? Что вот мы немножко попозже перейдем к ошибкам, к неправильному поведению, что совершают женщины. И вот очень большой ошибкой оттягивать момент обращения за помощью. То есть как только произошла эта ситуация, по сути, нужно сразу же тут же идти искать квалифицированную психологическую помощь. Потому что, конечно, психологическая помощь, она не уберет вот эти вот стадии и не поможет пройти за один день. Но, по крайней мере, реальная помощь, ну, как бы, ну, с помощью, с психологом или с психотерапевтом, он поможет женщине пройти эти стадии, может быть, даже быстрее, пройти, завершить, чтобы не было зависания где-то вот в этом вот своем горе. Вот. То есть что происходит? Происходит такой кризис самоидентификации. Кто ты, кто я. И вот сейчас я расскажу о тех моментах, которые являются абсолютно нормальными.
1: Кто ты, кто я, это
0: конкретно женщина, имеется в виду? Женщина начинает спрашивать, кто я, ты кто, что так со мной поступил, а я кто?
1: Своему тогда? Бывшему мужу тогда.
0: Да. То есть кризис самоидентификации. То есть до этого она-то воспринимала себя хорошо и думала, что все нормально. И тут получается, что мир рухнул, женщина потеряла точку опоры. Она вообще не понимает, она не ориентируется. Произошла такая ситуация, и она не понимает вообще, что происходит, и кто ты, и кто я. Происходит утрата ощущения, что ты особенный. Я думала, что у нас особые взаимоотношения. А теперь чувствую, что ну, между нами ничего нет. То есть, может быть, это как бы тоже развенчание какой-то иллюзии, да, ну что, потому что измена, здесь же нет 100% виноватых. То есть 50% у одного партнера, 50% другого. Но здесь получается, что что-то сломалось в их браке. То есть до этого люди жили, допустим, женщина жила с полным ощущением, что все в порядке. Она, может быть, пропускала какие-то вещи, не видела, что партнеру плохо, нехорошо. То есть здесь вот происходит утрата ощущения, что ты особенный. Происходит потеря уважения к себе. Я готова присмыкаться, пойти на любую низость, лишь бы ты вернулся. И женщина чувствует это, и она чувствует потерю самоуважения. Почему это происходит? Потому что, как я уже говорила, психика, она постоянно пытается вернуться в исходное состояние. Но перемены, здесь как бы развод, измена, уход мужа, это очень неприятное состояние для психики. Это резкое изменение привычного существования, привычного шаблона. И психика...
1: Ольга, я прошу прощения. То есть вы хотите сказать, что желание вернуть мужа – это неправильное желание?
0: Вы знаете, вот я сейчас пройдусь по этим стадиям. Вот в острой фазе это ничто не является истиной в последней инстанции. Желание вернуть мужа, в принципе, это очень хорошее желание, но оно должно, как бы сказать, проводиться не на очень раненую душу. Здесь как бы у женщины рана, и все, что с ней происходит, это то, что психика разыгрывает с ней вот различные вот эти вот штуки. То есть психика, она пытается постоянно вернуться в привычное русло. И даже если женщина жила до этого и была не удовлетворена своим браком очень сильно, но как только у нее уходит муж, она абсолютно забывает все свои вот эти вот, чем она была недовольна, и ее подсознание раскрашивает все это в радужные цвета, как оказывается, хорошо-то с мужем было. И то, что ее раздражало постоянно, там был предмет ссоры, конфликтов, ее вдруг начинает, ах, как я это сильно люблю на самом деле. То есть таким образом просто психика пытается вернуть в предыдущее русло. И поэтому она думает, что она очень сильно хочет мужа вернуть. Вот. И она вот как раз возникает потеря самоуважения к себе. Я готова присмыкаться, лишь бы он вернулся. Но сразу хочу я забежать наперед и скажу, если муж вернется, вот именно в этом состоянии, когда женщина находится, ничего хорошего не будет. Что будет, я немножко попозже скажу. Потом у нее это будет такой вот маятник раскачиваться, качели. Ненавижу, люблю. Это состояние потом у нее пройдет. И возникнет невыраженный...
1: Как долго это состояние может продлиться?
0: Совсем недолго. Неделя, две, максимум месяц, может быть. И опять гнев. То есть, если человек не прожил вот эту ситуацию, горе свое, ну, как бы сказать, не отпустил, не в здравом, в исцеленном состоянии к этому произошел, то это будет такой вот маятник раскачиваться. И постоянный гнев и напоминание мужу об этом. И постоянные будут уходы мужа. Это просто как бы такая стандартная схема, как заигранная пластинка будет одно и то же.

Ну и тоже. Вот. Дальше возникает у нее очень сильный гнев на себя. Как я могла быть такой дурой, что не замечала ничего? Я вот сейчас специально как бы озвучиваю вот эти вот мысли для того, чтобы женщины понимали, что это происходит у всех, что это нормально. Эти мысли, они абсолютно нормальны. Ощущение утраты контроля над своими эмоциями. Почему я не могу перестать думать об этом? Потому что мысли, они заводятся, как вот такая пластинка заигранная, неизбежная, и все это повторяется без помощи. Если человек не ищет помощи, это очень тяжелое состояние, и, в принципе, самому выбраться из него, ну, намного сложнее. И время, оно как бы удлиняется, этот временной период. Дальше. Утрата почвы под ногами, вот о чем я говорила. Человек полностью теряется. Я думала, что я прекрасно ориентируюсь в этом мире, а оказывается, нет. И что мне делать дальше? Это же неприятно осознавать, что то, что, во что ты верил, это была одна сплошная иллюзия. Как такое могло произойти? Вот. Глубокое чувство изолированности и одиночества. Мне не с кем поделиться своим горем, никто не поймет моего отчаяния, никто мне не поможет. Вот это, кстати, тоже очень неверная мысль. Потому что вот это свойственно людям, которые переживают очень тяжелую ситуацию, так вот думать, что мое горе особенное, и нет человека, который меня бы не понял. На самом деле нет. Есть очень много людей, которые переживали или переживают нечто подобное, и есть люди, которые поймут, и есть люди, которые способны оказать помощь. Главное эту помощь попросить. Утрата надежды происходит. Я больше не смогу полюбить по-настоящему, довериться новому человеку. Ну, понятно, потому что это достаточно сильная травма предательства. Вот. И что вот очень важно делать женщине. Женщине очень важно принять эти чувства, проговорить их. Очень важно эти чувства все пережить. Очень важно вот иметь такого человека, ну, допустим, психолога или психотерапевта, который повел бы ее очень грамотно от стадии к стадии. Вот. И неверные вот шаги, которые совершает женщина в этот период, неверное поведение. Первое, я уже сказала, это оттягивание обращение вот, помощи как бы психологу, это нужно сделать желательно сразу. Здесь какие еще ошибки женщины совершают, которые проходят через эту ситуацию? То есть когда они начинают жить жизнью бывшего супруга, начинают, не вылазят из контакта, из одноклассников, из социальных сетей, смотрят, и, конечно, та жизнь кажется просто райской сказкой, а своя жизнь кажется полной ямой. Но на самом деле, конечно, ну, это так не является. Вот вообще существует даже какой-то такой смешной новый психологический термин, который вот описывает то, как люди могут, обычные здоровые люди, впадать в депрессию, смотря там картинки, лазя по разным профилям. Понятно, что никому из нас не придет в голову выкладывать картинку себя в каком-то состоянии некрасивом, да, невыспавшемся и так далее. То есть, и вот женщина, она начинает смотреть на эти картинки, на эти фотографии, профили, ей кажется, что там жизнь, она просто суперская. В этот момент что происходит? Она живет жизнью бывшего мужа, ну и, возможно, там его новой жены или там его новой, ну там, подруги, да. Вот, в этот момент она не живет своей собственной жизнью, она не занимается своим собственным состоянием, она оттягивает, соответственно, момент исцеления. Дальше ждать мужа, в кавычках, то есть не завершать для себя вот эту ситуацию. Незавершенные ситуации, они отнимают очень много времени, очень много сил. То есть до тех пор, пока женщина ждет возвращения своего собственного, ну, своего бывшего мужа в семью, в этот момент в ее жизни точно не появится ни новый мужчина, ни новые отношения. Это очень большая ошибка. И еще более серьезнейшая ошибка – это периодически иметь с ним сексуальные отношения. Иногда периодически. Mm-hmm. То есть для женщины она как бы думает, о, он меня любит, это доказательство его любви. На самом деле это не так. То есть все вот эти вот незавершенные ситуации нужно как можно как бы быстрее для себя завершить. Да, женщина может, допустим, дать себе время. Допустим, я жду его полгода или я жду его год. Если в течение года человек не возвращается, все, я закрываю для себя эту ситуацию. То есть он для меня как будто бы умер. То есть, ну, больше этого не будет никогда. И заниматься своей собственной жизнью. И вот еще тоже вот ошибка ставить крест на всей своей жизни, не ценить свою жизнь из-за того, что семейная жизнь не состоялась. То есть есть вот просто жизнь человека как личности, а есть семейная жизнь. Да, семейная жизнь, она умерла, допустим, но своя-то жизнь, не надо свою жизнь терять из-за того, что семейная жизнь не удалась. И вот вы задавали вопрос, да, нормально ли это желание вернуть мужа?
хотеть вернуть мужа. Это нормальное желание, это даже очень хорошее желание, то есть если человек решает восстановить отношения. Но здесь, опять же таки, чтобы все прошло хорошо очень, и чтобы это все пришло

0: к хорошему финалу, обязательно должны быть выполнены некоторые условия. Во-первых, женщина должна пережить вот эти вот все, то есть она должна прийти в норму, из израненного состояния прийти в норму, она должна произвести достаточно сильную работу над собой. И тогда получается, что если муж захочет к ней вернуться, то есть их союз возможен как бы как союз двух личностей уже на более высоком уровне, на другом уровне. Если она останется той же, то есть не произведет работу над собой, не поймет, почему так случилось, и если он останется тот же, то ничего хорошего у них не выйдет. Опять у них будет повторение вот этой вот ситуации. И опять будет вот этот вот гнев на него периодически возникающий. Здесь же, если женщина принимает такое решение, что она решает все-таки восстановить свою жизнь, она решает простить, это должно служить таким фундаментом, на котором она будет выстраивать вот эти вот взаимоотношения. То есть она должна понять, что больше она к этому вопросу просто не возвращается волевым усилием. Это, конечно, очень сложно.
1: Да, действительно, хотелось бы, чтобы было меньше женщин, которым такие советы нужны были, но, к сожалению, такие женщины есть. Спасибо вам, Ольга. Программа наша подошла к завершению. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.

На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, а что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.

Царство Божие и Божья праведность. Вот к чему должны мы стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу.

Ваш корабль построен и скоро отправится в плаванье. Ослепительно белый, готовый отправиться в путь. И в открытое море

Имейте веру Божию. Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем месте.

Приветствую вас, дорогие друзья, на нашей очередной встрече, теме, посвященной личным отношениям с Богом в рамках целого цикла, который называется «Онлайн с Богом». Надеюсь, что вы смогли посмотреть все предыдущие темы, и сегодня мы поговорим над интересными аналогиями между нашими личными отношениями с Богом и современными технологиями. Я предполагаю, что если бы Иисус сегодня ходил по нашей земле, то его притчи были бы взяты из сегодняшней жизни. И он, возможно, бы сегодня не рассказывал притчу о зерне. Потому что не так часто мы сегодня видим зерно, и мы мало имеем дело с посевами. Потому что когда мы что-то хотим, мы просто идем и покупаем это в продуктовом магазине. Но я предполагаю, что, возможно, какую-нибудь из своих притчей он посвятил бы мобильному устройству. За 20 лет телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. А с чего начинается наша жизнь? Да, по сути, тоже с первой фотографии, когда молодая мама, она делает селфи своего малыша и отправляет его через интернет своему мужу. Я даже скажу, в своей жизни я наблюдал определенную эволюцию динамики.

в этом процессе. Когда родился мой старший сын Добрыня, которому сейчас 14 лет, то я помню, как я приехал к роддому, и жена мне показывала его в окно, чтобы я мог его посмотреть. Это я помню, город Самара, 4-й этаж, и я смотрел и пытался

сходить. Но жена мне скинула фотографию по ИК-порту. Еще не было интернета на каждом телефоне, поэтому я пытался как можно выше поднять свой телефон для того, чтобы получить эту фотографию. Когда у меня родился третий сын, то, приехав к роддому, я по интернету тут же получил его фотографию, и даже видео я смог посмотреть на него. Но когда у меня родилась дочь, то мне в день рождения не нужно было, в принципе, ехать в роддом, потому что я, сидя дома, уже видел фотографии и видео, которые жена мне присылала. Поэтому сегодня жизнь человека, она начинается с мобильного. Ну и, к сожалению, это бывают трагические случаи, когда жизнь человека заканчивается мобильным устройством, когда водитель, например, отвлекается на входящие сообщения и совершает какое-то роковое столкновение. Он с нами перед сном, при утреннем пробуждении, он с нами за столом и даже в душ, когда мы идем, берем с собой. Он в машине, в кармане одежды, в портфеле. И поэтому я думаю, что в современном Евангелии нашлось бы место для притчи, притчи о телефоне. И действительно, много можно найти параллелей между нашим отношением к, да, к этой технике и к духовной жизни. Давайте попробуем, ну, некоторые из них. Например, зарядка. То есть выросло поколение, которое всегда носит с собой зарядки, провода, пауэрбанки. То есть, и любой из нас понимает, что заряжать телефон нужно, иначе ты останешься без связи. Нас не нужно уговаривать в этом, не нужно записывать специальные видеоролики либо рекламу от производителя, где производитель говорит: не забывайте обязательно заряжать ваш мобильный телефон. То есть мы все и так прекрасно понимаем, это слишком очевидные вещи, чтобы о них говорить. А что же происходит в нашей духовной жизни? Почему порой нас нужно вдохновлять и мотивировать на то, что естественно? Подзаряжаем ли мы наши духовные батареи через такие духовные практики, как молитва и чтение Библии? Следующее, что еще есть? Это чехол. Да, чехол либо защитное стекло. Понаблюдайте за людьми, за собой, как мы заботимся о целостности своего телефона, как мы сильно расстраиваемся, когда вдруг, случайно уронив, мы получаем трещину на нашем дисплее. То есть люди покупают защитные стекла, противоударные стекла, одевают в чехлы, бампера и так далее, протирают экран. То есть для чего все это нужно? Для того, чтобы сохранить телефон в целостности. А наша духовная жизнь, мы также заботимся о нашей духовной жизни. Также христианин пытается во всей целостности своей прославлять Господа не только в душах, но и в телах наших. Заботимся ли мы о своем здоровье, которое тоже, как мы в одной из тем говорили, влияет на нашу духовность и отношения с Богом? Как мы относимся к нашей духовной жизни, к нашему телу? Поэтому это тоже вот такая интересная аналогия. Что еще есть в телефоне? Все телефоны сегодня снабжены камерами. Ну, то есть, куда направлена моя камера? На ком сконцентрирована, иными словами, моя жизнь? То есть, на себе. Возможно, у меня работает только эта камера. Я, мое, мне, дай. И человек видит только себя, свои нужды, свои проблемы, свои задачи. Весь мир крутится только вокруг него. Или у него работает другая камера? И на кого она направлена? Я верю, что эта камера должна, если проводить духовную аналогию, быть направлена всегда на Иисуса. Да, и христианин, он стремится всегда взирать на Иисуса и хочет запечатлеть каждый шаг своего Господа, да, сделать скриншот того, как он относился к людям, как он поступал, для того, чтобы потом просматривать это в своей галерее и думать о том, как я хочу быть похожим на моего Господа. Я хочу в этих жизненных ситуациях поступать так же, как он. Также в наших мобильных устройствах есть приложения. Различные приложения для выполнения каких-то задач, функций и так далее. Знали ли вы, что 65% людей, установив какое-то приложение, потом больше его никогда не открывают? И наверняка у вас есть такие приложения, просто откройте ваш телефон и посмотрите. Я периодически нахожу что-то подобное, думаю, что это за приложение, когда я его установил и зачем оно. То же самое в духовной жизни. Мы можем тоже загрузить полезные, важные приложения в нашей христианской жизни. Приложения о важности личных отношений с Богом, потому что мы прослушали все 30 тем и загрузили все эти объемные файлы. Или приложения о том, что нужно читать Библию, или посещать еженедельно собрание. Но вопрос в другом. Пользуюсь ли я этими приложениями? Да? Или я о них забыл? Или я иногда их вижу и вспоминаю, да, есть такая функция, но я не открываю и не использую. Также хочется сказать, что большинство наших мобильных телефонов — это такие мини-компьютеры.
То есть и

интересная такая информация, что мощность наших телефонов, они сравнимы или даже больше, чем вычислительные мощности, которые в свое время позволили людей отправить в космос. То есть, иными словами, что мощности просто вот этого мобильного устройства достаточно было для того, чтобы высадить человека на Луну, либо отправить его на орбиту. То есть, если, условно говоря, инженерам того времени дать наш мобильный телефон, то они могли бы с помощью него отправить человека на Луну. А что мы, как верующие, как мы используем эти мощности? Какие молитвы могут рождаться в нашей жизни, если мы выстраиваем такие аналогии между мобильным устройством, да, и нашей духовной жизнью? Возможно, глядя на наш смартфон или на нашу где-то зависимость от него, мы можем сказать так, что: «Господи, помоги мне искать Тебя больше, чем я ищу Wi-Fi, потому что сегодня люди, находясь везде, пытаются поймать эту связь. Или помоги мне подзарядить мою духовную батарею сегодня так, чтобы, ну, не уйти с 1%, прослушав тему, да, не так ее прослушать, чтобы у меня ничего не осталось, но чтобы все-таки моя духовная батарея подзарядилась. Или: Господи, помоги мне стремиться к Твоему Слову больше, чем я стремлюсь к тому, чтобы посмотреть рилсы или какие-то видео в Ютубе. Господи, помоги мне стремиться к духовному обновлению более, чем я стремлюсь к тому, чтобы обновлять какие-то приложения или операционную систему. Господь, помоги мне не перегреваться при долгом общении с людьми, которые мне не очень нравятся. И, Господи, помоги мне не превозноситься над теми, у кого, ну, старая операционная система стоит, и иногда он подвисает. Но есть нечто еще более важная аналогия между нами и мобильным устройством. Она настолько важна, что у меня однажды даже такая загадка родилась. Без чего человек не человек, а телефон не телефон. Задавая эту загадку, я слышал разные ответы. Кто-то говорил про батарею, процессор, дисплей и так далее. Разные элементы называли. Но я скажу, телефон не телефон, если он перестает выполнять свою основную функцию. А основная функция мобильного телефона – это обеспечивать связь. Если телефон перестает обеспечивать связь, то, ну, это уже не телефон. А он похож на телефон, но по сути он может использоваться. Он может быть игровой консолью, он может быть читалкой для книг, он может быть фотоаппаратом или видеокамерой, да, он может быть навигатором, но он уже не выполняет свою основную функцию. Человек перестает быть человеком, если он теряет связь с тем, кто сотворил его по образу и подобию его. Может быть, для кого-то это звучит слишком радикально, но это так. Мы можем иметь в нашей жизни много чудесных функций, но без функции связи с Богом мы уже не мы. Поэтому вопрос, имею ли я такое сильное влечение к моему Господу? Протягиваю ли я к Нему руки, как только просыпаюсь, а не к телефону? Подключаю ли я свой духовный Wi-Fi, чтобы с начала дня настроиться на общение с Ним? Открываю ли я его мессенджер, чтобы проверить, что он мне сегодня написал? Ложусь я ли под свет его праведности в темной спальне? Мне нравится одна цитата. Вот в этой книге, которую я вам уже рекомендовал и зачитывал, здесь есть хорошая мысль. И здесь автор книги «Молитва», автор Елена Уайт, она пишет следующее. Если мы когда-нибудь достигнем неба, то это случится благодаря тому, что мы имели связь со Христом. То есть мне эта мысль очень сильно понравилась, что если мы и достигнем неба, то только благодаря тому, что имели связь со Христом. Как важно быть на этой связи. На связи ли я сегодня с Господом или нет? В Библии есть другой отрывок, посвященный этой теме, важности быть на связи с Господом. Это книга «Деяния апостолов». «Деяния апостолов», 17 глава, апостол Павел очень красиво говорит с 26 текста. Я прочитаю в современном переводе. «Он не только создал все народы от одного человека, чтобы всю землю они населили, но и заранее определил для них точные времена и пределы обитания. И это с тем, чтобы они искали Бога, пусть даже ощупью шли к Нему и могли найти Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо в Нем мы живем и движемся, им существуем. Как сказал об этом один из ваших поэтов, ведь все мы дети Его».

синодальном переводе, кто хорошо знает слово, помните, там звучит так, что от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся, и существуем. Очень важный момент. Да, молитва – это способ связи с Богом. И что происходит, когда мы теряем связь? Вспомните о вашей жизни. К чему приводит разрыв связи в различных сферах? Возьмем сферу отношений. Если разорвалась связь в отношениях, это проблема. Или в браке, если разрушилась связь между мужем и женой, или между родителями и детьми, это приводит к большой трагедии, большим проблемам и боли. Что, если связь разорвалась, например, когда тебе нужно отправить важное сообщение? Или, к примеру, когда у тебя вдруг перестал работать навигатор, потому что, опять же, оборвалась связь. Наверняка вы сталкивались с этой ситуацией, и сегодня для многих это большой стресс. И, признаюсь, для меня, когда ты оказываешься в незнакомом месте, и вдруг у тебя пропадает связь, перестает работать навигатор, и ты не знаешь, куда дальше ехать. Я скажу, со мной периодически это происходит. Буквально вчера была такая история, когда я чуть поплутал по городу, потому что мой навигатор перестал показывать точное мое расположение. Оборвалась связь. Поэтому мы знаем, что обрыв связи – это большая проблема в нашей жизни. Поэтому общение с Господом, поддержание этой связи с Ним – это самое важное, что есть в нашей жизни. И в чем важность? Что дает нам эта связь с Богом? Первое, самое важное, я бы сказал, связь с Богом дает нам возможность узнавать Его. Я хочу понимать Его характер, Его мысли, эмоции. Я хочу ощущать Его, да, и видеть Божью руку в своей жизни, узнавать, как Он реагирует и воспринимает мою жизнь, мои действия, причины Его решения в разных ситуациях. Я буду понимать, что Он делает и почему. И это знание исходит не из поверхностного восприятия, а из близких отношений, доверительных отношений, из возможности быть на связи с Господом. Поэтому связь, да, повторенно, дает возможность знать Господа, знать Его как личность. И это не знать просто что-то о Нем, а быть с Ним, быть в отношениях, которые открывают, да, и сердце, и душу. И понимание приходит через постоянное общение с Ним, да, как мы говорили в одной из тем, с близким другом. Когда мы проводим время с кем-то, мы начинаем, ну, понимать его поведение, мысли, чувства. То же самое происходит и в отношениях с Богом. Чем больше времени мы проводим в общении с Ним, тем лучше мы понимаем Его волю и Его самого. И Иаков хорошо сказал: приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. То есть это не просто обещание, это приглашение к живому общению. То есть через молитву, размышление и откровение мы все больше и больше начинаем понимать, кто такой Бог и что для Него важно. Мы начинаем чувствовать Его любовь, терпение, благость, да, и праведность. Познание Бога как личности. Да, это вот такой процесс, который начинается здесь на земле, и он продолжится всю вечность. Скажу, для меня... Я говорил в одной из первых тем, для меня это главный мотив к тому, что я делаю, действую, как я поступаю и так далее. Потому что я хочу быть в вечности. Я хочу быть в вечности, потому что у меня будет возможность все больше и больше познавать Господа и быть в общении с Ним. Это наполняет смыслом день. Потому что Бог создал нас таким образом. Мы образ и подобие Его. Он создал нас не просто для существования, а для глубокой, такой близкой личной связи с Ним. И это большая привилегия и радость познавать Бога, жить с Ним и быть частью великого замысла. Это то, что мы получаем в результате нашего общения с Ним, в результате того, что мы остаемся на этой связи. И Он желает сохранять и поддерживать связь, и Он сам со своей стороны все для этого делает. В этом у нас не может быть сомнений, потому что Голгофа – это как раз то, что Господь сделал для того, чтобы восстановить эту связь. Как иногда, ну, приводит такую аналогию, как во время войны человек, который связист, прокладывал, да, связь, рискуя своей жизнью для того, чтобы

обеспечить вот эти отношения между штабом там, и подразделениями. То же самое Иисус. Он пришел для того, чтобы эту связь, которая была оборвана, рискуя своей жизнью и даже отдав свою жизнь, вновь восстановить, чтобы мы были в общении с Господом. А также эта связь с Богом дает возможность нам лучше знать себя, познавать себя. Тоже мы об этом как-то говорили в одной из первых встреч. Когда мы начинаем узнавать Бога, то мы начинаем понимать свое истинное состояние и положение. Да, видя себя в свете откровения характера Господа, где приходит настоящее покаяние, осознание своего положения. То есть и все это как результат того, что мы находимся на связи. Стоит этой связи разорваться, как мы начинаем думать, что мы не настолько плохи, чтобы осудить кого-то, чтобы приписать кому-то какие-то определенные мотивы и так далее. Мы становимся менее терпимы к другим людям. Все это результат обрыва связи. Да? Потому что вот это Божья благодать, Его прощение, а также осознание нашего истинного положения, оно мешает нам посмотреть на мир и на окружающих людей, скажем так, адекватно. Мы начинаем совершенно иначе все это оценивать. Да, и здесь, когда мы вообще не с Богом, то мы, да, как апостол Павел сказал, что Господь пришел спасти грешников, из которых я первый. Также общение с Богом и вот эта связь с Богом дает нам возможность переживать особое действие в нашей жизни Духа Святого. И стоит этой связи оборваться, как мы, к сожалению, возвращаемся к тому изначальному нашему греховному положению. У нас возникает множество проблем, потому что наше истинное греховное состояние, оно ведет нас к гибели и к проблемам. Но стоит нам быть на связи с Господом, мы находимся в этой христианской побеждающей жизни, если так можно сказать. Да, мы проходим, конечно, разные периоды, но при этом Дух Святой затрагивает те черты нашего характера, которые нам нужно изменить. То есть мы получаем плоды Духа Святого. Помните, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То, о чем мы читаем в Галатах 5 главе. И все это происходит тогда, когда мы сохраняем связь с Господом. То есть теряем связь, начинается падение вниз. Это так же, как, знаете, по-другому скажу аналогию, это связь с Богом. Если не представлять ее с помощью современных технологий, это как трос, на котором мы висим. И если мы этот трос перерубаем по каким-то причинам, то, по сути, нас ждет только одно. Невозможно лететь вверх, обрубив веревку. Ты все равно будешь падать вниз. Поэтому во всех сферах своей жизни начинается, опять же, деградация, да, закономерная. В нашем познании Бога и Его воли, и Его путей, в наших отношениях, везде, везде, везде, да, идет падение. Оно может быть для кого-то тут же очевидно, потому что у человека есть предрасположенность к каким-то явным грехам, и они тут же возвращаются. Либо они могут быть не так очевидны для окружающих людей, да, может быть, где-то и для человека он может быть в самообмане, он по-прежнему думает, что у него все в порядке. Нет. То есть, к сожалению, он не замечает, а может и замечает, но ему уже сложно что-то изменить. Потому что собственные усилия не могут здесь помочь. Нужно опять, да, восстановить эту связь, связать эту веревку, либо подключиться к этому духовному Wi-Fi, если позволите такую аналогию, да, проверить, сколько у тебя делений в этих отношениях с Господом. Тогда, да, возможно вновь начать это непростое движение вверх. И вы, понимаете, что движение вниз, оно всегда быстрым является. С горки вы скатываетесь, либо вы падаете. А вот движение вверх, оно всегда подразумевает приложение усилий. Оно не всегда так просто происходит. Поэтому также и в духовной жизни. Обрыв связи очень быстро происходит. Все. Восстанавливаем связи, мы начинаем вновь, да, изо дня в день, благодаря духовным дисциплинам, подниматься вверх. Прилагая наши усилия с нашей стороны, а Бог прилагает свои усилия со своей стороны. И это работа Святого Духа. Работа Святого Духа меняет нашу жизнь. Также, повторю где-то в предыдущем

темах звучала эта мысль, что общение с Богом помогает нам преодолевать искушения. Да, потому что много времени и сил мы тратим с вами в этих бесконечных попытках начать, ну, жить хорошей христианской жизнью, видимой. И, к сожалению, сколько этих внутренних разочарований и падений, сколько поражений, когда мы, увы, не можем этого достичь. И порой мы это скрываем от других людей, от верующих, которые могли бы поддержать нас и молиться, не открываемся, потому что мы хотим по-прежнему сохранять вид хорошего христианина. Вот. Но иногда, как я считаю, нужно найти кого-то, кому-то довериться и поделиться. Естественно, должен быть духовный человек, который сможет вас не осудить, не рассказать, а понять, принять, да, и согласиться молиться за вас, чтобы вы могли справиться, да, с какой-то проблемой, которая есть в вашей жизни. Оно бывает и в жизни верующих людей. Я как пастор постоянно с этим сталкиваюсь, когда люди просят молиться, и там, ну, скрываются многие проблемы, которые тянутся еще из прошлого. Да, зависимость от чего-то, от табака, где-то от алкоголя, от чтения какой-то ненужной литературы, от просмотров ненужных фильмов или каких-то, ну, ненужных роликов и так далее. Так что возможность только одна у нас – это отношения с Господом. Когда ты их теряешь, то ты легко поддаешься любому искушению. Ты оказываешься вне зоны доступа сети. Да, вот как, когда мы оказываемся в незнакомом месте. Ты не можешь сориентироваться, куда тебе двигаться. Ты переживаешь вот, да, такой же стресс, понимание того, что нет связи, и ты остался беспомощный. Но опять же, Иисус на Голгофе, пережив эту агонию, да, и агонию даже не в физических муках, а в муках разрыва связи из-за нашего греха с Отцом Небесным, тем самым обеспечил возможность нашей связи с Ним. Поэтому есть столько преимуществ, чтобы всегда нам оставаться на связи с нашим Господом. Всегда находить на это время. Потому что, как говорят статистика и исследования, человек, ну, среднестатистический человек, за сутки примерно 110 раз открывает свое мобильное устройство для того, чтобы проверить сообщение, для того, чтобы посмотреть, не знаю, погоду, либо послушать что-то. То есть 110 раз мы обращаемся к мобильному устройству и находим на это время. И тут же возникает вопрос. Как же так может получаться, что верующий человек может думать или говорить, или озвучивать, что у него так мало времени на то, чтобы пообщаться с Богом? То есть делай это в течение дня. Пусть это будет несколько секунд, пусть это будет миг или момент, но ты можешь где-то обратиться к Господу. Сидя за рабочим столом, просто вдруг сказать: Господь, так спасибо тебе большое за твою жертву. Спасибо тебе за твою огромную любовь ко мне. Или: Господь, благослови меня сегодня быть светом на моем рабочем месте. Или идя где-то посмотреть по сторонам и сказать: Господь, спасибо тебе за то, что ты так чудесно деревья создал. За то, что они дают нам кислород, без которого мы не могли бы жить. Также, Господь, ты даруешь нам Духа Святого, без которого мы тоже не могли бы жить и познавать тебя. 2-3 секунды. Да, и как бы, вы продолжаете жить дальше, да, заниматься вашими повседневными делами, но вы воспользовались преимуществом этой связи, круглосуточной связи, 24/7, которую дает нам Господь. Поэтому сегодня мы можем находить очень много духовных аналогий в наших современных технологиях. Не только телефон. Да, то есть в телефоне есть приложение, мессенджеры. То есть я порой говорю, знаете, Библия – это мессенджер. И Бог каждый день сюда отправляет сообщение конкретно вам. Ваша личная рассылка. И Он желает, чтобы вы прочитали какой-то отрывок, вдохновились. Да, и слово это, прочитанное вами, верою было бы растворено в сердцах ваших и принесло бы добрый плод в вашей жизни. Есть другие аналогии, например, с Wi-Fi. Сегодня мы понимаем, что есть Wi-Fi, и пока мы в зоне Wi-Fi, мы имеем доступ к определенным знаниям. Можно провести параллель с духовной нашей жизнью. Дух Святой, и Бог, Он присутствует везде, и мы можем в любом месте быть в Его присутствии. Вопрос не в Нем. Да? То есть Он раздает свою благодать на весь мир. Вопрос: я подключен к этому? Или, может быть, я не знаю пароль?

И, к сожалению, я просто живу религиозной жизнью, которая в основном способна на то, чтобы обличать других людей, считать себя лучше, чем другие. Потому что да, я хожу где-то здесь, но я не подключен к тому, чтобы пережить вот это истинное обращение своей жизни. Дорогие, надеюсь, эта тема сегодня была полезна вам и еще раз вдохновила вас быть на связи с Господом. Это самое ценное, это самое важное, это то, ради чего мы пришли в этот мир, ради чего мы живем. В завершение я хотел бы совершить краткую молитву. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты желаешь быть на этой связи с нами. И Ты со своей стороны делаешь и готов сделать все для того, чтобы эта связь, она была всегда круглосуточна. Поэтому помоги нам всегда стремиться быть на связи с Тобой более, чем мы стремимся оставаться на связи, да, вот в этом физическом нашем мире. Помоги нам искать Тебя. Помоги ценить и хранить, Господь, то, что мы имеем в Тебе, в этих близких отношениях. Благодарность Тебе, Господь, за все, за Твою огромную любовь к нам и милость. Аминь. Ну что, дорогие друзья, наша тема подошла к концу. Оставайтесь с нами, прослушайте все темы этого цикла онлайн с Богом, и я верю, что Бог что-то очень ценное откроет и благословит вас. Пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь приветствуем вас в рамках цикла программ «Пророки в Коране». Мы продолжаем обсуждать с Джабиром Исмаиловичем Исхаковым, религиоведом, магистром теологии, темы, касающиеся Библии и Корана, темы, касающиеся взаимоотношений между христианами и мусульманами. И сегодня мы поговорим с вами, Джабир Исмаилович, о том, что такое конец света. Потому что многие слышали люди об этом понятии, много спекуляций на эту тему. И давайте мы попробуем узнать наверняка, что в Коране, в исламе, да, в проповедях, может быть, пророка Мухаммеда говорится о судном дне.
1: Да, Алексей, конечно, человечество всегда хотело знать, когда наступит этот день. И во времена Мухаммеда это тоже не прошло стороной, к нему тоже обращались вопросом, когда же наступит

0: этот час суда или когда наступит этот день. И Мухаммед на него ответил с помощью Всевышнего, который обратился к нему, и это описано в 7 главе Корана, которая называется «Аль-Араф», «Высоты», и это записано в 187 аяте. Давайте мы прочитаем 7 сура, 187 аят. «Они спрашивают тебя о часе, когда он наступит, скажи, воистину знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи, воистину знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого». Вот такой стих записан в Коране. И отсюда мы видим, что люди всех времен старались знать час суда и день пришествия. День пришествия Бога, когда Бог хочет судить людей. И мы понимаем, что в ответе Мухаммеда содержится то, что это знание сокрыто только в Аллахе. Только Бог знает, когда это наступит.
1: Ну и в Библии также сказано, что не знает о том дне, да, никто, кроме Отца Небесного.
0: Отца Небесного. И также Мухаммед говорил еще в своих суннах, то есть в проповедях, которые передавались из уст в уста, а потом были записаны в хадисах, он называл несколько признаков часа суда, несколько признаков. В этих признаках обязательно присутствует война двух больших армий, и интересно, что у них будет одно и то же верование. При том, что они верят в одно и то же, будут воевать, понесут большие потери, также время ускорится.
1: А вот война двух этих армий или двух больших народов, можно ли это интерпретировать так, что это вот арабо-израильский конфликт между мусульманами и иудеями, вот это вот противоборство? Потому что их религии, они очень схожи, да, друг с другом.
0: Вера в Бога их объединяет, да. Вера в Бога, но при этом они враги, которые готовы убивать друг друга, наступать друг на друга.
1: Причем у них единый источник, да, религии, единый корень, они и арабы, и евреи, дети Авраама.
0: Монотеизм пришел к ним от Авраама, поэтому можно сказать, что да, но я думаю, тут говорится, что будет очень большая война между ними, и понесут обе стороны большие потери. Но это только признаки, да? И также еще вот время. На самом деле, вот сегодня время очень ускоряется. Мы видим, 100 лет тому назад время совсем было по-другому.
1: Да, люди жили не так спешно, спокойно. Не было сотовых телефонов, не было интернета. И доступ к информации был менее доступен. Ну, как бы информация была менее доступна. Да. Но и люди жили в более спокойном, размеренном ритме.
0: Человек из города в город перемещался намного медленнее, чем сейчас.
1: Да, неделю можно ехать, например, было с края Нижегородской губернии, с ее северной части, оттуда, откуда-нибудь из Таншаевского, Шахунского района до областного центра. Целую неделю ехали, если на лошади, на телеге, вот ехали.
0: Да, сейчас достаточно даже 5 часов, чтобы из Лондона прилететь в Нью-Йорк. И что самое интересное, что между ними 7 часов разницы, а если вы прилетаете за 5 часов, то вы 2 часа выигрываете времени. Это были вот конкорды, которые сняли, и поэтому на них была такая цена дорогая. Но что время ускорилось, это однозначно. Пришествие Исы, это и является знаком того, что время суда уже приблизилось. Постройки своих каких-то высотных домов будут они соревноваться.
1: Это значит, что какое-то время будет скорбное.
0: То, конечно, мы будем хотеть видеть лик Бога, который за нас пострадал. Поэтому в Коране и сказано, что у некоторых лица будут сиять. И также он пишет, есть трактаты «Пришествие Исы». То есть пришествие Иисуса.
1: Тоже будет признак, тоже будет связано с судным днем,
0: связано
1: с концом света?

0: Да.
1: Ну и в Священном Писании, в Инжил, мы в Библии также находим, что именно в день второго пришествия Иисуса Христа наступит конец этому миру, конец греха, и наступит новое царство, да, царство Божие.
0: Я даже скажу так, что Иисус о себе говорил, что вот это записано в Инжиле, в Иоанне 5 глава, с 24 стиха он говорит, что суд отдал отец в руки сына, и верующий в него на суд не придет. Угу. И, конечно, вот когда мы начинаем рассматривать эти вопросы, в Коране написано, что вот мы вчера говорили, сират – это путь. И такой же термин употребляется в плане перехода через судное решение. То есть тоже будет сират. Но там уже не путь, а мостик. В принципе, это одно и то же. И путь, и мост. И вот написано, что верующие в Аллаха, они пронесутся, как молния через этот мост. А неверующие, они будут проходить между Абу-Талибом и Мухаммедом, которые будут, согласно Сунне, которые будут скидывать людей, которые не верят в Аллаха, не совершали молитв, не делали добрых дел. Вот. И вот тут, конечно, мы понимаем, что...
1: Ну, что это традиция, это в Коране не написано.
0: Опять же, это в суннах написано, да. Это в суннах написано, в Коране такого нет.
1: Но это отражает понимание, да, вот и Мухаммеда, и людей, его тех, кто жили с ним в одно и то же время, да, понимание их конца света, суда и второго пришествия Иисуса Христа, если говорить христианской терминологией, да?
0: Ну да, пришествие Иисы, оно однозначно является одним из знаков Дня Судного в Коране. Это не отрицается. Поэтому вот Иисус должен прийти, и с его приходом начинается вот как бы вот это судное время. Но там еще есть некоторые другие факты, которые говорят там, что он должен будет жениться, он должен... Но я думаю, что самое главное – это пришествие Иисы. Это и является знаком того, что время суда уже приблизилось, уже пришло. Но мы находимся сейчас вот во времени других признаков, которые были написаны. Знаете, в суннах пророка Мухаммеда еще было сказано, что люди будут соревноваться в своих роскошностях, в своем богатстве, в постройке своих каких-то высотных домов будут они соревноваться. И сегодня, когда мы смотрим в мире и понимаем, что на самом деле каждая страна сегодня хочет как-то отличиться от других стран строительством именно башен, именно каких-то башен. Вот это идет сейчас между, скажем так, вот Арабскими Эмиратами, ну и, наверное, Америкой.
1: И Китаем, наверное.
0: И тут Таиланд еще, да, и Таиланд. Китай. Они все хотят именно хотят как-то...
1: Самое высокое здание в мире.
0: Да, построить. Именно зданием, именно высота зданий. Когда вы сегодня смотрите, сегодня здание вот Бурдж-Аль-Араб, Бурдж-Аль-Дубай, да, она самая высотная в мире. И у нее они сделали так, что... И там есть возможность достраивать высоту.
1: Достраивать. Если кто-то перегонит.
0: Если кто-то перегонит, они опять достраивают высоту и делают пик выше, чтобы как-то опять... И это тоже предсказывал Мухаммед, видите? И Мухаммед также предсказывал, что люди в своих богатствах настолько будут развращены, да, своим богатством, что даже это не будет приносить пользу пожертвованиям. То есть людям даже этого не нужно будет. Ну и, конечно, один из самых главных высказываний Мухаммеда в суннах, это было то, что человек, когда найдет этот день пришествия, когда наступит, он захочет, проходя мимо гроба, он захочет, чтобы его жизнь была лучше в гробу, нежели он живьем все это видит. Угу. Понимаете? То есть, ну, чтобы...
1: Ну, как... что это значит? Это значит, что какое-то время будет скорбное?
0: Очень
1: это, да?
0: Скорбное, да. Вы знаете, вот начиная со 112-х сур, в конце там написано, что горы будут как пушинки летать. Горы как пушинки будут летать, потому что время будет очень страшное. Угу. В Священном Писании написано, что... Мать забудет грудной ребенка, свое грудное дитя забудет. Вот это можно представить, что вокруг себя они будут видеть такое, что даже она забудет, что вот у нее

0: в руках грудной ребенок.
1: Ну, в Инджиле, да, книги Откровения, Апокалипсис, которая как раз говорит также о событиях последнего времени, сказано в 6 главе 16 тексте, «И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» То есть в этом плане вновь мы видим синхронное, да, практически, описание событий.
0: Видите, тут написано «скрой нас от лица». Люди боятся лика Божьего.
1: Потому что грехи их, они не позволяют им предстать перед Богом в том виде, в котором они есть. Да? И решение этой проблемы, мы уже говорили на предыдущих наших программах, решение этой проблемы в заместительной жертве, да, в той великой жертве, которой стал Иисус ради спасения мира, ради избавления от грехов. И благодаря этой жертве те, кто увидят Бога, если они принимают эту жертву и верят в нее, они смогут невредимыми остаться, да? И они скажут, не падите на нас, сокройте нас горам и камням, а скажут, вот он Бог наш, на него уповали мы, и он спас нас.
0: И вот лик, мы желали его видеть, и вот увидели. Это вот, это основная, это главная тема. Знаете, она записана в Коране, в суре, сура 75, 22-23 стихи написано. «Одни лица в этот день будут сиять и взирать на своего Господа, другие же лица в тот день будут омрачены». И вот здесь мы видим с вами, что сиять лица будут от того, что будут взирать на лик Господа. И поэтому, видите, вот здесь созвучие со Священным Писанием, что люди желают видеть Бога.
1: И те, кто искал лица Его, те, кто желал видеть Его здесь, живя на земле, пока Он был невидим, они, увидев, возрадуются. Вот. А те, кто жил такой жизнью, что лишь бы Бог не знал и не видел, что я творю, те и тогда пожелают, чтобы были сокрыты лучше они под грудою камней, чем предстать перед лицом Бога.
0: Алексей, вот вы правильно сказали. Сейчас, когда мы живем в мире невидимого Бога, мы имеем желание хотеть увидеть Его. Для этого у нас необходима должна быть достаточная информация о Боге, знание Его характера, что Он для нас сделал в пророках, в книгах и в Иисусе Христе. Вот именно в Исе Масих, что сделал Бог для нас. Если мы это сегодня понимаем, то, конечно, мы будем хотеть видеть лик Бога, который за нас пострадал, который взял на себя наши грехи, пожертвовал собой ради нас. Когда мы узнаем такого Бога, когда мы узнаем такого любящего Бога, конечно, мы будем хотеть желать всегда Его увидеть. И когда мы увидим пред собой вот все, что это наступает, потому что там в суннах Мухаммед также отмечал, что будут землетрясения, какие-то страхи, моры.
1: Это перекликается с 24 главой Евангелия от Матфея, как раз где описаны признаки второго пришествия Христа. Когда ученики спросили, каков признак твоего пришествия и кончины века, и он говорит, вот невозможно сказать, о дне и часе никто не знает, но есть определенные признаки.
0: Да. Да?
1: И можно по ним судить уже, что близко при дверях.
0: Ну, вы знаете, вот все вот эти страшные катастрофы, конечно, они вселяют в страх в человека, когда он находится или когда он видит это, да? Я думаю, вот землетрясение, оно всегда навевает такой страх, даже если вы находитесь дома, когда начинает качать, уже страх появляется. А в день пришествия это будет страх, который, ну, я не знаю, все люди, конечно, уже испугаются, и они будут иметь только желание как-то спастись. Но если мы понимаем, что это день суда, то каждый человек будет радоваться. Почему? Потому что он предупрежден, что нужно будет через это все пройти для того, чтобы увидеть лицо Бога. Поэтому в Коране и сказано, что у некоторых лица будут сиять от того, что они видят Бога, а у некоторых лица будут омрачены, потому что они встретятся с Богом, которого не желали здесь искать, здесь Ему служить, и не верили, что Он вообще на самом деле есть. Потому что мы живем в мире, как вы сказали, Алексей, мы живем в мире невидимого Бога.
1: Но и если говорить о верующих людях, то также мы из Инджил, из Евангелия знаем информацию о том, что они будут восхищены встретить или навстречу с Господом на воздухе. То есть их не коснутся все эти последствия разрушений, землетрясений, тех скорбей, катаклизмов, которыми будет сопровождаться судный день и

0: и пришествие Иисуса во второй раз.
1: Тема рая, она в Коране очень сильно раскрыта, и в суннах Мухаммед обещал и рассказывал людям, что их ждет в райских садах, в райских кущах, что ожидает людей, которые прожили эту жизнь, осознавая, что этот день наступит, осознавая, что все, что он делает сегодня, он молится, он верит в Аллаха, он верит в пророков, он изучает священные писания, он исследует свою жизнь, он живет праведно и честно, и за это он получит награду. Но эта награда, он должен сегодня ее как бы уже начинать строить свою жизнь так, чтобы увидеть Бога и получить эту награду, которая обещана всем почитателям книги, что их ожидает в раю.
0: И, конечно, хотелось бы сказать, что ни в коем случае не получат этой награды, а напротив, будут наказаны, да, жестоко и Аллахом, те, кто вместо любви несут этот мир зло, те, кто вместо помощи людям несут им смерть. Вот. Они это делают, будучи обманутыми, делают ради этой награды, ради этого рая. Но в результате Коран и ислам, традиционный ислам, говорят о том, что они этого не получат. То же самое говорит и Библия, то же самое говорит и Евангелие, Инжил, дорогие друзья. Поэтому, если вы желаете быть с Богом в день страшного суда, в день его второго пришествия, в день, когда закончится история этого мира, то сейчас нам необходимо познавать его характер и просить, чтобы наш характер соответствовал тому любящему, милосердному характеру Бога, которым мы читаем на страницах Священного Писания. Всего вам доброго. До свидания. Да, это пророк, который много говорит о суде, и причем говорит языком, можно сказать, Нового Завета. После того, как Римская империя разрушилась, да, эти царства больше никогда не соединятся в одно целое монолитное.
1: Человек, когда увидит уже ангела смерти, он хочет ему сказать: подожди.
0: В Инжиле Иса говорит: как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого.
1: Изменить отношение к врагам, изменить отношение к должникам.

0: Свобода и ответственность – тема, которая очень близка современному человеку. Я свободен. Это мое дело. Но рядом всегда есть другие люди, на которых влияет наш выбор. Как пользоваться своей свободой так, чтобы она не разрушала, а помогала людям приближаться к Богу? Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром, священнослужителем, мы разбираем уже 8 главу послания Коринфянам и также начнем, наверное, 9 главу. Расскажите, пожалуйста, вот предисловие к этим главам. О чем пойдет сегодня наша речь?
1: Ну да, мы вспоминаем о том, что послание апостола Павла Коринфянам написано в определенном контексте историческом, да, это языческая культура, античная культура. Люди, которые приходили ко Христу в это время, они, естественно, оставались носителями тех взглядов, тех каких-то представлений, шаблонов, которые, ну, которые впитали в себя за свою жизнь. И эти их представления часто не соответствовали образу христианина. И вот апостол Павел пишет свое послание для того, чтобы откорректировать этот момент, исправить, для того, чтобы нарисовать вот образ христианина, вот, который будет основываться скорее на Священном Писании и на традициях

библейских, чем на вот языческих, в том числе на эллинской мудрости и тех представлениях, которые существовали в то время. Вот, да, мы разобрали ряд моментов в предыдущих главах, где это как бы себя проявляет. Да, в частности, вопрос о браке, вот последняя наша была встреча. Вот, ну и сегодня очередная такая тема, интересная, но как бы вот надо найти определенное

0: То есть разные.
1: Потому что на разных языках люди говорили. Угу. Вот, и у каждого из этих народов были свои боги. Угу. Вот, пантеон. Да. Римляне, кстати говоря, были очень толерантны к другим богам и другим культурам. И они, им было все равно, во что ты веришь. Главное, чтобы в этот пантеон богов входили, значит, какой-то стандартный набор, к которому можно было присоединять там богов покоренных, завоеванных, присоединенных других народов. Вот. И вообще ритуалы того времени, связанные с поклонением языческим богам, были связаны часто с жертвоприношениями. Ну, смысл какой? Мы иногда воспринимаем жертвоприношение как жертвоприношение.
0: Ну да, приносят какого-то,
1: вот кого-то убили,
0: да,
1: там, жертву. Что-то там отдали кому-то. Но на самом деле не совсем так. Жертвоприношения – это были скорее, ну, так, если образно выразиться, совместные трапезы с божеством. То есть вот что, ну, может быть, в современной культуре это не так, в нашей европейской, в западной культуре не так это как бы очевидно, но на Востоке до сих пор сохраняется традиция того, что самые, значит, праздники какие-то там семейные, личные, там, государственные, они все проводятся за столом. То есть собираются люди. Да. Сегодня вот если поехать куда-нибудь там в Израиль, да, там, или в арабские какие-то страны, ну, не в больших там, где стоят многоквартирные дома, но поменьше таких кварталах, по вечерам люди до сих пор любят вот вечером собираться, соседи, там какие-то родственники, семьи большие, там в одном доме живет по несколько семей, и они вечером трапезничают. А трапеза – это не только еда, да, это же, еда – это только часть, это общение, это как бы атмосфера теплая, это выражение любви, заботы, это такая атмосфера, с которой не хочется выходить. Это самое главное вообще в жизни, вот что может быть, это вот собраться вместе о чем-то, о бесцельном даже поговорить, вместе провести время, ну и вкусно покушать. Вот. Вот это было языческие жертвоприношения, отчасти были, ну, во многом были связаны с этой традицией. То есть место за столом было, как бы, образно говоря, божеству. Вот в Ветхом Завете мы читаем, например, о мирных жертвах. Больше всего жертв, которые приносились, это были мирные жертвы. Да. А что такое мирная жертва? Это когда собирались все вместе, заковалось какое-то животное, и готовилась еда из этого животного. А часть этой еды совсем небольшая. Она как бы посвящалась Богу. И он как бы вместе с нами садился.
0: А, ну то есть это как бы часть, как будто бы он вместе с нами.
1: Вот мы говорим, причастник, да. Вот,
0: то есть он был участником?
1: Участник, да, участник трапезы. То есть Бог или божество, которому поклонялись там язычники, он приглашался к столу и таким образом становился частью вот этого социума, семьи, вот этого сообщества. А его участие, оно как бы вносило совершенно другой смысл. Ну, как бы вы понимаете. Или мы просто сами, или с нами, да.
0: Бог.
1: Ну, да. Он как бы таким образом входил со своим благословением, что ли, своим. Вот. Вот. И это приносило, ну, по представлению, значит, людей, ну, приносило им благословения разного рода, материальные благословения там. Вот. И так как жизнь, опять же, нам это трудно в современной ситуации представить, жизнь людей того времени была пронизана от начала до конца вот этими представлениями, связанными с... Вообще весь мир был населен духами, богами. Это не были атеисты или не были люди, которые рассматривали все чисто технически. Это атомы, там, законы природы. Нет. Этим всем управляли боги, каждый там в своем ранге. И всех нужно было усадить за стол, всех нужно было накормить. Вот, ну, взять, например, отголоски этого названия месяцев года. Они же все в честь языческих богов. Понимаете? Да. До сих пор. Хотя мы о них уже забыли, но вот... Ну, вот так.
0: Но по сей день они с нами есть.
1: Ну, они с нами есть, да. Но само слово календарь. Вот, это календы, которые, это праздники, которые были посвящены, ну, периоды, которые были посвящены определенным божествам. Все было пронизано этим поклонением. В том числе и коммерция. и еда,

0: там сельское хозяйство, там, почему там весной все просыпается, а осенью все умирает. Да? Это тоже было связано с представлениями там, о богах. И Израиль, когда апостол Павел проповедует в языческом мире, он проповедует именно в этой культуре. Но, как мы помним, христианское мировоззрение, оно основано на библейском, на ветхозаветнем понимании, что Бог один. Вот. И нет этого, как бы, вот этого представления. То есть христианское или библейское мировоззрение, оно отчасти как бы секуляризирует, десакрализирует этот мир. То есть он становится более техническим, да, как в книге «Бытие» сказано, или «Явление природы». Сказано, что вот Луна и Солнце – это как бы знамения времени. Но если точнее, то для указания календаря, календарных дат. То есть это не боги там, ну и так далее. И вот это создавало, ну, как бы серьезные сложности для проповеди. Да? Это нужно было менять полностью представление людей об этом мире. Вот. И когда вы идете, и тут возникал вопрос сразу, да, в христианской церкви, ну, если весь мир, вообще все пропитано идолослужением, вообще все.
1: Да, как вообще этот вообще устрой можно поменять?
0: Да, и нужно ли менять?
1: Да, нужно ли, главное, менять?
0: Вот апостол Павел, он говорит о том, что менять как бы не то, что не нужно, но невозможно, а можно поменять отношение к этому.
1: Так, вот это интересная позиция, кстати, которая придерживается современности. Если ты не можешь что-то изменить, то нужно поменять к этому отношение, как они это сделали.
0: Вот пример какой. Ну, давайте, наверное, прочитаем.
1: Да.
0: Потом, да, чтобы мы слишком не ушли.
1: Восьмую главу там начинаем читать.
0: Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает. А любовь назидает. Ну, в принципе, здесь он уже все сказал. Все, что дальше будет, это он поясняет. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенном мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на земле, или на небе, или много богов и господ, но у нас один Бог-Отец, из которого мы все и все для Него, и один Господь Иисус Христос, которым мы все и все им. Но не у всех такое знание, которое и до ныне совестью признающих идолов едят идоложертвенно, как жертвы идольские, а совесть, будучи немощна, оскверняется. Ну вот остановимся здесь пока.
1: Да, спасибо, текст.
0: Ну, смотрите, ну, например... Вопрос такой. Вот в этих... Вообще вот, если торговец какой-то приходил на рынок, раскладывал свой товар, то любой торговец хотел бы, чтобы товар его лучше продался.
1: Конечно.
0: Правильно?
1: Конечно.
0: Поэтому, а вообще тогда торговцы были, ну, в гильдии объединены, такие вот как бы сообщества торговцев, ну... Понятно, что это всегда проще, когда ты вместе с кем-то, чем один. Да, и рынок захватить, и как бы поделить, значит, этот рынок. Вот. И все эти гильдии были посвящены, сообщества торговцев были посвящены тем или иным, значит, идолам или божествам. Ну, все зависит от того, из каких народов, там, какие предпочтения. И весь товар таким образом, он как бы становился тоже отчасти, значит, посвященным этим, значит, идолам. Да? И вот что касается еды. То есть вот приходит партия мяса. Вот нужно часть посвятить, значит, чтобы торговля шла хорошо, грубо говоря, посвятить этим, значит, идолам. Или вот большой праздник какой-то проходил. На этом празднике там закололи там 100 валов, допустим. Сварили из них, значит, еду, раздали бедным там или еще кому, был пир. Но часть как бы посвятилась. Ну, таким образом получается, что все. Вся еда... А мы помним с вами даже из ветхозаветней истории, что еда Богу посвящалась. И первый сноп, да, и хлеб, и елей, и, значит, и вино, и мясо. Все было посвящено. Вот что-то похожее происходит и здесь. Ну, это одна культура, да?
1: Да.
0: Вот. Евреи как выходили из этого положения? То, что для них это было очень строго, ну, естественно, да? Они, у них было свое хозяйство, как

0: отдельная. И когда они шли на работу, они брали с собой, как мы говорим, термосок. Брали с собой бутерброды, еду, да, такая была корзинка у них за плечами, типа рюкзачка, и, значит, так, чтобы они в течение дня никак не зависели от язычников. Не брали у них еду.
1: Еду никакой.
0: Вообще не брали у них еду никакую, не соприкасались с ними, ну, чисто занимались своим, жили обособленно.
1: Угу.
0: Но для христиан из язычников это не получалось. То есть они же христиане из язычников, они вообще вышли из этого мира. И возникает вопрос, что делать? Как бы, если мы покупаем еду на рынке, то почти в 100% случаях, да, ну, может быть, не в 100, но большой очень процент вероятности, что вы попадете на некошерную.
1: Да, на не очень такую еду.
0: Ну, некошерную в смысле даже не того, что она там чистая, нечистая, как там по левитскому закону.
1: А, то есть она просроченная? А, такое, может быть, даже не свежее?
0: Нет, она некошерная в том смысле, что она не... Я не имею в виду это по как бы, правилам, да, и забоя скота и так далее. Угу. А потому что она над ней не та молитва совершилась. Она не посвящена не тому, кому должна быть посвящена. Если она посвящена этой еда идолу и правильно не освящена молитвой, то она становится непригодной к употреблению.
1: Так.
0: Вот, понятно, для еврея. Да. И та же проблема как бы возникает и для христианина, потому что ну, как мы уже с вами говорили, этика и понимание христианское, да, понимание, что хорошо, что плохо, оно вытекает из большой частью из Священного Писания, из традиции ветхозаветней. Как решить эту проблему? И это стало причиной разделений в Коринфской церкви. Одни говорят, мы имеем знание, как он говорит, об идоложертвенных и яствах мы знаем.
1: Что идол в мире – ничто.
0: Идол в мире – ничто. Они говорят, ну, как бы, ну, если это все игрушки, выдумка, какие проблемы? Ну, правильно? Логично?
1: Логично.
0: Логично. Да. То есть, как бы, да. И апостол Павел говорит, действительно, вы правы.
1: Что единого Бога?
0: Ну, так и есть.
1: Нет, да, что все
0: вот,
1: логично.
0: Ну, здесь вот такое ключевое слово «знание». Вот смотрите, вот в этих нескольких стихах, сколько раз оно употребляется. Мы знаем, имеем знание. Знание надмевает, то думает, что он знает. Еще не знает, должно знать. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Четвертый стих. Мы знаем, что идол в мире – ничто. То есть знаем, знаем, знаем, знаем. Прямо вот вокруг этого слова все выстраивается. По-гречески – гносис. Помните, мы с вами говорили о том, чтобы в этом дуалистическом мире перейти, преодолеть материю и перейти в мир значит, идеальный? Ну, как бы... Нужно иметь знания.
1: Да, но знания они имели.
0: А вот они говорят, мы имеем знания.
1: Да, мы знать знаем.
0: То есть тут вот все очень близко.
1: Да.
0: Близко. И идольское, и язычники, и вот эти представления. И апостол Павел как бы говорит, да, мы имеем знания. Он как бы с этого начинает. А вообще он как бы в своих посланиях часто использует эти риторические приемы такие. Вот я думаю, что нам бы тоже почаще его использовать. Вот когда вы с кем-то дискутируется на какую-то тему, да, мы по привычке сразу начинаем свою позицию, значит, вот.
1: Свое мнение.
0: Да, свое мнение, как бы, и отвергать мнение другого. Нет, апостол Павел так не делает. Он как бы принимает точку зрения своего оппонента и как бы говорит, да, ну, действительно, ты прав, смотри, и так, и так, и так, и так, и так. А, ну, давай на это посмотрим с другой стороны. Вот он говорит, а давай на это посмотрим с другой стороны.
1: Но не у всех такое знание.
0: Да. Да, а в чем проблема? Да, мы знаем, что идол в мире – ничто, и кроме единого Бога ничего нет. И так называемые боги – это не боги совсем.
1: Да.
0: Никаких вопросов. Но не у всех такое знание. Проблема в том, что часть коринфских верующих, которые, возможно, были из иудеев, для них этот вопрос был принципиальным. Вот. Дело принципа. То есть, если эта пища была, если она не кошерная, ну, я не имею в виду не кошерная, в смысле, там, свиная или какая-то другая, но над ней молитва неправильно была совершена, не тому Богу посвящена.
1: Просто, да, это важно, что именно неправильная молитва,
0: да. Да,
1: нет этой части, да, принадлежности как бы к Богу.
0: Да, то тогда мы ее не можем есть. Вот. А если мы ее едим, значит, мы таким образом участвуем в идолослужении.

0: А идолослужение, ну, как бы это сразу.
1: Это, получается, отводит нас от Бога. То есть, мне кажется, это для нас сейчас тоже важная параллель того, что если мы делаем что-то некошерное, это отводит нас от Бога, соответственно, это не является духовностью, не приводит нас к той святости, к Богу, которая должна быть. И, соответственно, мы становимся несвободными.
0: Да, знаете, вот апостол Павел, вот в чем его как бы глубина, масштаб выражается. Да? Он пытается объять всех, вот соединить в одно. Как бы то, что несоединимо, язычников и эллинов, то есть и евреев. Вот. И он говорит, да, пища не приближает нас к Богу, ибо что мы едим, ничего не приобретаем, не едим, ничего не теряем. Но, 9 стих, берегитесь, чтобы эта ваша свобода не послужила соблазном для немощных. Вот опять, мы, когда строим отношения, да, с людьми, вот, мы вообще ставим себя на место другого человека. Мы как-то вот... Или только вот свой интерес такой вот...
1: Чаще всего, наверное, интерес ведет впереди нас. Да? Чаще всего интерес ведет ведь впереди нас. Мы редко ставим себя на место другого человека.
0: Да, это, конечно, во многом зависит от воспитания человека, от его интеллигентности. Да, вот интеллигентный, мягкий, значит. Ну, как бы человек, который не жестко там свою линию гнет, да, а который пытается понять как бы и других людей. То есть только так мы можем построить общество. Иначе оно превратится в пожирающих друг друга каких-то там да, людей. И вот он говорит, берегите, чтобы свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь, если увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное. И от знания твое погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя их немощную совесть, вы согрешаете против Христа. Потому если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнять моего брата.
1: То есть вот, пожалуйста, от знаний... погибнет.
0: Получается. Да, знание – это хорошо или плохо? Хорошо. Вот,
1: да, так, если логически порассуждать, хорошо. Но в данном контексте знание вообще к смерти может привести. Оно ведет к погибели немощного брата.
0: Да. Поэтому, если мы хотим соединить в одну семью да, разных людей с разными представлениями, это не значит, что... всех надо унифицировать, все должны совершенно быть одинаковыми. Uh-huh. Это уже такой тоталитаризм. Да? Uh-huh. Вот христианская, идеальная христианская община, идеал христианской общины – это единство в разнообразии. Вот, и иудеи, и язычники со своим бэкграундом, но они объединяются вокруг Христа. Но кто-то кому-то должен уступить. Ну так, нельзя объединиться, чтобы все стояли на своем и что-то отстаивали. Поэтому те, кто имеет больший масштаб, так сказать, свой, да, те, кто глубже, те, кто проникновение, вот, как он говорит здесь, немощный брат. Есть немощные, а есть сильные. Вот сильные – это те, кто, ну, как бы понимают ситуацию, понимают.
1: Да.
0: Но они даже не то, что снисходят. Снисходят – это как-то вот сверху вниз. А они уступают. Угу. Они как бы поддаются, подыгрывают, не знаю, какие слова можно подобрать, для того, чтобы сохранить мир, потому что это не те вопросы, ради которых нужно ломать как бы копья и ссориться друг с другом. Вот. Если вот этого нет, значит, ну, как бы люди еще не состоялись как христиане, вот, они не понимают сути. Дело не в идоложертвенном и не в идоложертвенном, а дело в том, чтобы не соблазнить немощную совесть кого-то из, значит, из церкви. Помните, как Христос говорил, соблазном прийти в мир должно, они придут. Но горе тому, через кого эти соблазны приходят. Да? Это можно применить вот и к этой ситуации. Вот. То есть, вроде бы, показывая свое знание, идол в мире ничто, можно соблазнить вот кого-то.
1: Кого-то. Кого-то рядом с тобой, да, живущего. Вот если мы дальше посмотрим, да, тут апостол Павел вообще говорит о свободе, отречении, на что в 9 главе мы должны обратить свое внимание, чему он учит нас сегодня.
0: Да, 9 глава – это тоже особенная глава. Наверное, мы слишком увлеклись 8-й. У нас меньше времени на 9-й.
1: У нас, да, не так много времени, но я думаю, что мы сможем, наверное,
0: как-то основать.

0: Хотелось бы тут тоже поподробнее на чем-то остановиться. Значит, смысл какой? Апостол Павел, как путешествующий проповедник, естественно, нуждался в поддержке. Ну, он не жил на одном месте, чтобы ему иметь постоянный доход, и как-то вот, и вообще у него, он был вообще не богатым человеком, ничего у него не было. Все, что он мог, это шить палатки, да, там где-то, когда он подолгу жил в каком-то городе, он где-то мог там своими руками какую-то копейку себе заработать. Но это не могло покрыть всех его расходов. Потому что это путешествие, это гостиница, это билеты, я не знаю, что там в те времена было.
1: Ну, какие-то расходы были.
0: Вот когда он путешествовал в своем третьем путешествии, вот когда был перед тем, как посетить Коринф, он был в Филиппах, например, да? И в послании к филиппийцам мы читаем, что он с теплотой пишет о филиппийцах, о верующих из города Филиппы, которые ему не раз и не два там прислали на его нужду. Но в Коринфе он принципиально отказывался принимать какие-то поддержку какую-то финансовую от них, категорически. Почему? Ну, об этом можно только догадываться. Возможно, понимаете, по-разному можно оказывать поддержку. Филиппийцы оказывали ему поддержку в знак благодарности за его проповедническое служение, за его самоотверженное служение, где он, рискуя жизнью, пробирается, значит, через моря, значит, и всякие горы, значит, и идет к ним, чтобы проповедовать. А коринфяне, возможно, воспринимали его как одного из ораторов краснобаев, которые, значит, приехал в Коринф для того, чтобы на них нажиться. То есть попроповедовать им, ну, как, и получить за это гонорар. За гонорар. Как вот адвокаты, да, они же за гонорар работают. Вот, ну, да. Вот за гонорар. А если это так, то кто от кого зависит?
1: Тогда получается, что он зависит от них.
0: Абсолютно верно, да. Получается, что кто платит, тот заказывает музыку.
1: Да.
0: Вот. И они, возможно, себя вот считали теми, кто, значит, заказывает музыку. То есть мы тебе платим, так что вот...
1: Какое разное представление.
0: Да. И вот он в этой главе как раз и говорит о том, что не имеем ли мы власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, а он у него не было. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов? Кто, пася стадо, не ест... Ну, если он служит, если он полностью посвящен делу проповеди, у него нет как бы ни возможности, ни времени что-то зарабатывать, естественно, он в поддержке нуждается. Солдат, он же не работает, солдат несет службу.
1: Да.
0: А его жена поддержит. По человеческому рассуждению я говорю, да, ибо и закон Моисеев говорит, что так. Он говорит, что у меня есть все право получать от вас поддержку. Кто пашет, тот с надеждой, значит, пашет, то молоть, а должен молчать. Если мы посеяли вас духовно, не влеко ли то, что если мы пожнем у вас телесно? Понятно, да, о чем идет речь? Если мы приехали к вам, вам проповедовали, то не велико ли дело, если мы пожнем от вас телесно? Здесь он противопоставляет духовного телесному. Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? То есть, ну, если других вы гонорары им платите, вы можете же нам гонорары платить? И он эту мысль дальше развивает. Священнодействующие питаются от святилища, берут долю от жертвенника. И так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия. И вот с 15 стиха, вот первые 14 стихов, он приводит доказательство того, что он имеет право поступать так, как он поступает, получать гонорар с них. Как другие там, да. Ну, я это слово в кавычки беру.
1: Да, понятно.
0: Кавычки,
1: что это как бы все равно его работа.
0: Поддержка.
1: Служение,
0: да,
1: это было его работой, которая его кормила.
0: Да,
1: потому
0: да,
1: что других источников у него не было. Да, как и для нас сейчас с вами, порой для кого-то служение является тем, чем люди зарабатывают себе на жизнь.
0: Ну, как это... бы цель служения ради служения.
1: Да,
0: но,
1: да.
0: Но человек не может воздухом питаться.
1: Да, да. Да. Есть,
0: а если он оставит служение и будет, значит, заниматься работой, у него времени не будет на подготовку к служению, на само служение.
1: Да.
0: То есть это вопрос такой сложный. И потом этих людей, которые, вот как апостол Павел, это единицы. Это же не то, что вот они там толпами ходят.
1: Слушай, да, это было единицы. Не так много.
0: Да. И как бы каждый там по копейке выделил, и поддержка апостола Павла как бы есть, да? Но Он говорит, но я не пользовался ничем таковым.

0: То есть он отказался от коринфян что-то получать. Почему? Потому что лучше умереть, нежели кто бы уничтожил мою похвалу. Ну, другими словами, он говорил так, что я не хочу от вас зависеть, вот, для того, чтобы у вас не было соблазна думать, что я вот тот вот краснобай, который за гонорар к вам приехал. Я к вам не приехал за гонорар. Мне нужны не ваши деньги, а мне вы нужны. Мне нужны ваша верность Христу, ваше как бы, вот, подлинное христианство. Собственно, я для этого пишу, и в этом заключается смысл моей проповеди. И вот он говорит, 19 стих, это как бы уже финал. «Будучи свободен от всех, я поработил всем себя. Для иудеев был как иудей, чтобы приобрести иудеев, там, для чуждых закона, как чуждые закона. В общем, для немощных, как немощный, чтобы немощных приобрести. Для всех я сделался всем, чтобы спасти немощных». И, другими словами, я не вашего ищу, а вас ищу. Поэтому я приспосабливаюсь как бы под вас, говорит апостол. Вы для меня главная ценность, а не то, что у вас есть. Не ваш гонорар, а вы сами, ваша вера сама по себе. И он в конце приводит этот пример спортсмена, что все подвижники или спортсмены воздерживаются от всего для получения венца тленного, а не тленного. Поэтому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы бить воздух, боксеры, да? Но смиряю и порабощаю мое тело, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. То есть я отказываюсь от многих привилегий и благ, которые бы могли меня сопровождать в моей жизни, ради вас, ради вашего спасения, чтобы не стать вам препятствием вашим.
1: То есть получается, что он в этом был и свободен, и в том самом момент был ответственен. То есть он ответственно подходил к своему делу.
0: Абсолютно точно.
1: И при этом он был свободным.
0: У него все время в голове были те люди, кому он служит. Да. Не он сам, а те, кому он служит. В этом был масштаб апостола. Да.
1: Павел Владимирович, я благодарю вас за эти интересные и важные размышления для нас. Помните, свобода воли, как нож, может быть полезной и опасной. Любовь открывает нам, как правильно распорядиться своей свободой, чтобы она стала благословением для ближних.

0: Так нельзя, это нарушение правил.
1: Зато у тебя будет преимущество.
0: Так вообще мой аккаунт удаляют.
1: Ну давай хоть попробуем.
2: Нет. Сегодня я, Сережа Сироткин,
1: и я, Маша Грачева,
2: будем говорить о правилах.
1: Подожди, а может быть...
0: Отдай! Я тебе не разрешал!
1: Ой. Ну вот зачем ты дергаешь?
0: Разбился.
1: Совсем?
0: Не реагирует ни на что. Что мне теперь делать?
1: Да забрось ты его подальше, Серёж. Хоть польза какая-то будет.
0: Польза?
1: Ну, конечно. А ты мусор избавляешься, это раз. Настроение поднимаешь, это два. А это тебе сейчас очень нужно. И ты овладеваешь новым современным видом спорта. А то еще футбол.
0: Какой еще новый спорт?
1: Метание телефонов. Такой чудесный спорт. Тебе точно понравится, Сереж. Я тебе сейчас покажу.
3: В международных соревнованиях по метанию мобильных телефонов, которые в субботу проходили в Финляндии, установлен новый мировой рекорд – 101 метр 46 сантиметров. Состязания по этому молодому и совсем не олимпийскому виду спорта проходят в двух категориях. Любителям традиционного стиля нужно просто забросить это средство коммуникации как можно дальше. А вот участникам из группы «Фристайл» нужно проявить выдумку и артистизм. По словам организаторов, метание мобильных телефонов сочетает в себе две стороны. Первая – это необходимость правильной утилизации устаревших девайсов. Второе – это, конечно, юмор и веселье.
4: Очень интересно и весело.
3: Первый раз такой чемпионат проходил в Савонлинне в 2000 году. С тех пор его популярность возросла, и соревнования стали проводить не только в Финляндии.

0: Но, конечно, метать мобильные телефоны готовы не во всех странах. Участник из Индии сказал, что у него на родине телефон вряд ли станет спортивным снарядом.
1: Нет, мы, скорее всего, продолжали бы ими пользоваться.
2: Вот и я хочу пользоваться своим телефоном дальше. Тогда надо сдать его в магазин и обменять на новый. Не обменяешь, если разбил. Создатель телефона предупреждал в инструкции, что его нельзя ронять, а то сломается. Как ты думаешь, Маш, зачем нужны правила?
3: Так этот вопрос я как раз ребятам хотела задать по правилам-то.
2: Пойдем спрашивать. Послушаем, что хоть другие об этом думают.
4: В мире есть много разных правил. Какие правила ты знаешь?
5: Нельзя драться, нельзя мусорить.
6: Не воровать. Не убивать. Не превышать скорость на машине. И еще не врать.
7: Дорожное движение, правила.
8: То, что нельзя в школе бегать по коридорам. И на улице нужно соблюдать порядок чистоты.
9: Ну, что нельзя воровать, нельзя красть, нельзя угонять машины.
10: Не надо уходить далеко от родителей, то ты можешь заблудиться, тебя могут забрать. И никогда не садись с чужим человеком в машину.
11: Например, правила безопасности, когда ты едешь в машине или сидишь за компьютером.
2: Что ты чувствуешь, когда кто-нибудь нарушает правила в какой-нибудь игре или в жизни?
11: Но с ним не хочется играть, потому что неинтересно так.
12: Я иногда раздражаюсь.
13: Но я думаю, почему? Прям хочется сказать, прям, но почему? Это же такие-то правила, такие-то правила. Их надо соблюдать.
14: Ну, я начинаю злиться.
9: Ну, гнев, если он мне мешает, то недоброту к нему.
6: То тогда я просто перестаю играть.
15: Ты всегда выполняешь правила?
6: Почти.
15: Иногда.
9: Да.
15: Нет.
14: Нет, не всегда.
15: Всегда?
9: Нет, не всегда.
15: Нет.
2: Ты хочешь, чтобы другие люди соблюдали правила?
15: Да.
13: Да, хочу.
6: Да.
14: Да.
15: Да.
14: Да.
9: Да. Конечно, хочу.
2: А зачем нужны правила?
11: Для того, чтобы не было никаких аварий или никто не пострадал.
14: Ну, чтобы ты остался невредимым и прожил свою жизнь.
9: Чтобы защищать людей или чтобы предотвратить что-то.
13: Чтобы миру было легче, чтобы мир понимал, что и как надо делать.
14: Чтобы в опасность не попадали, и правила для этого существуют.
6: Чтобы не было конфликтов никаких, чтобы все было хорошо.
2: Я вот, Сереж, тоже хочу, чтобы другие люди правила соблюдали. Так хорошо, когда никто не дерется, например. И так хорошо, когда чужие телефоны без разрешения не берут. Правила-то они, между прочим, от вреда помогают защищаться.
3: Полностью согласна с тобой, Сереж. Жалко, что ты правила нарушил.
2: Я нарушил?
3: Ну да. Не защитил свой телефон от вреда. Без защитного чехла его носил.
2: Ну дела. Так и получается, он из-за меня разбился.
3: Просто из-за несоблюдения правил. Если бы мы их раньше знали, то ничего плохого бы не случилось.
2: Интересно, чего же мы еще не знаем?
3: Сереж, идея. Нам срочно нужно знать разные правила, чтобы лучше жить было.
2: Главное правило дал Бог, создатель людей. Они в Библии записаны.
3: Интересно, Сереж, а кто всю Библию прочитал?
2: Богослов, конечно.
3: Тогда вперед, за правилами.
2: Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, а вы прочитали всю Библию?

0: А я прочитал всю Библию, причем не один раз.
1: А о чем написано в этой книге?
0: Прежде всего, в Библии написано о Боге. О Боге, который сотворил этот мир, дал человеку жизнь, а также дал определенные законы и правила, чтобы человек мог по ним поступать и жить счастливо.
1: А какие правила написаны в Библии?
0: На самом деле, в Библии очень много правил. Но мне бы хотелось перечислить некоторые. Например, слушаться родителей, делать добро, помогать бедным, не обижать слабого, прощать и многие другие.
1: А для чего нужны правила?
0: Интересно, что слово «правило» происходит от старорусского слова «правите», то есть что-то исправлять. Например, что-то испортилось, да, это исправить. Вы знаете, что в русском языке есть правило. Если вы пишете сочинение или диктант и допускаете там ошибки, то есть забываете какое-то правило, и учитель потом будет проверять ваше сочинение, то он может поставить вам какую-нибудь оценку. Да? Например, если вы допустили много ошибок, ой, беда, будет двойка. То есть вы нарушили много-много разных правил русского языка, и теперь вам нужно что, согласно этих правил, что-то исправить. Вот правила жизни или правила, которые нам даны Богом в Библии, мы обращаемся к ним? Ага. Вот, например, я своего одноклассника обидел, сказал ему плохое слово, да, какой-нибудь, он обиделся от этого. Неправильно я поступил, да? И если я помню об этом правилу, о том, чтобы мы говорили только добрые слова, а не худые, то это правило помогает нам что-то исправить. Или правило, например, говорит о том, чтобы мы могли попросить прощения, да? И мы, помня это правило, приходим к тому же самому однокласснику или однокласснике, что говорим? Слушай, Маш, там, или Сереж, ты уж извини меня, я нехорошо сделал, да? И мы уже тогда принимаем для себя решение простить, кто нас обидел, или с этой обидой жить дальше.
1: А что будет, если не соблюдать правила?
0: Ого! Если не соблюдать правила, то может получиться следующее. Например, если я все время обманываю, то есть говорю неправду, ну, например, своего друга, школьного товарища там, или подругу, то ко мне не будет доверия. Мне не смогут доверять люди. А что ему доверять свои секреты, если он все время обманывает, если даже мы и не знаем правду настоящую? Значит, со мной никто не будет дружить, значит, мне никто не будет доверять, и значит, тогда у меня будет меньше людей, на которых я смогу положиться. А если я буду нарушать какие-то правила, например, если я буду все время обижаться, если я все время буду злиться, буду ходить недовольный, то от этого и настроение у меня будет плохое. А вы знаете, что может даже быть так, что и от этого болезни могут даже быть. Если я все время буду делать всем плохое, например, там чужие игрушки брать или какие-нибудь денежку там у кого-то из кошелечка я заберу, или там у школьника какого-то, который помладше, ну-ка давай мне быстро этот брелок, да, я просто хочу поиграть, потом я тебе отдам, а потом его, допустим, не возвращаю. Да что ты мне его подарил? Так что все, забудь про это. Если я у кого-то что-то краду, если я все время обзываюсь и ругаюсь, то в будущем я могу стать очень плохим человеком и угодить не только в полицию, но и в тюрьму. Вы знаете, что есть дорожные правила? Если человек, водитель, вдруг решил, а не буду я соблюдать эти правила, нарушает скоростной режим, разогнался и вышел на встречную полосу, что может произойти?
1: Авария.
0: Может произойти авария. Если чудом люди останутся живы, это же слава Богу. А ведь в аварии могут погибнуть не только сам нарушитель, но и люди совершенно невинные, которые этих правил не нарушали.
1: Чем правила Бога помогают людям?
0: Мы иногда можем неправильно что-то делать и допускать эти ошибки, потому что не знаем многих правил. А если бы мы их знали и старались по ним поступать, то эти бы правила помогли.

0: либо нам жить лучше и жить счастливо. Например, если я обижаюсь, да, хожу такой серый, черный, как туча, да, то я не только себе настроение порчу, но и другим, да, порчу настроение. Вот. А правило в Библии говорится: всегда радуйтесь.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо.
1: Представляешь, какая бы жизнь началась, если бы все делали то, что Бог говорит.
3: Веселая жизнь. Надо всем рассказать о правилах.
1: Мало рассказывать. Надо, чтобы их еще и выполняли.
3: Для этого нам придется танцевать.
1: Интересно, как же нам танцы помогут правила соблюдать?
3: А очень просто. Смотри.
4: Об опасных загруженных дорогах в Индии слышали, наверное, многие. Но на этом перекрестке в Пхубанешваре полицейский регулировщик по имени Протар сумел добиться порядка. Он управляет потоком транспорта с помощью танцевальных движений. Водители не только замечают креативного полицейского, но даже соглашаются соблюдать ПДД. Правда, некоторых приходится умолять жестами.
5: Я выбрал такой стиль, чтобы заставить людей слушаться. Они уже привыкли ездить как угодно, поэтому я искал выход. Я решил использовать вот такие движения и с их помощью навести порядок. Я показываю сигналы, и люди повинуются.
4: Из-за постоянных нарушений правил дорожного движения в стране часто происходят аварии. Протар хочет, чтобы поездки людей стали безопаснее.
6: Это новый хороший способ научить людей правилам.
1: Ну дела. Прощай. Слушайся родителей. Делай добро. Помогай. Ой, как много правил, не забыть бы ничего. Для начала запомни одно правило из Библии. Его еще золотым называют. Это какое? Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними.
3: Так просто?
1: Да. Ну дела. Дела.

0: Здравствуйте, ребята!
1: Привет! Это мой друг, зайчик Клевер.
0: А я с Клевером знакома, ведь он давно уже с тобой, Ангелиш.
1: Да, давно, с самого рождения. Но взаправду был один случай, когда я его потеряла. Однажды мы с мамой и папой собрались ехать в путешествие. Собрали чемоданы, вышли из дома. И тут я решила на карусели с Клевером прокатиться. Посадила его на сиденье, и мы раскрутились. Вдруг мама крикнула, что пора ехать. Я быстро слезла с карусели, забралась в машину, и мы уехали.
0: Ангелиш, а когда ты заметила, что зайчика-то нет?
1: Когда мы сели в поезд, я плакала. Все думала, как он там один. Никто его не уложит спать, никто не защитит. А я так мечтала вместе с ним на поезде прокатиться.
0: Получается, что он тебя все это время на карусели прождал, да?
1: Нет. Когда мы вернулись назад, Клевера нигде не было. Его другая девочка нашла и к себе домой отнесла.
0: А, получается, она тебе его и вернула.
1: Ага, просто знала, что он мой. Но она думала, что я уже себе нового зайчика купила. Потому что Клевер старенький, но он же мой друг и дороже всех новых игрушек.
0: Да, друзей не бросают, их беречь надо.
1: А у кого нет друзей, тому и поиграть не с кем.
0: Ну а чтобы иметь друзей, нужно быть дружелюбным. Относиться к другому человеку по-доброму, приветливо. Этот совет людям дал сам Бог.
1: А я вот своей подружке перчатки искать помогала.
0: Хорошее дело. А еще важно знать, что твоей подружке интересно.

0: о чем она мечтает. Нужно радовать ее, как будто у нее день рождения каждый день.
1: Маш, а я ведь тоже твой друг?
0: Конечно, еще какой.
1: Получается, и у меня как будто бы день рождения?
0: Ну да.
1: И подарок будет?
0: Да. Открывай коробку.
2: Пакет, карандаш.
0: Еще и вода.
2: Вот так подарок.
0: Ангелиш, этот подарок впечатление, фокус. Открывай пакет. Так, отлично. А я налью туда воду. Крепко держишь?
1: Да.
0: Здорово, да?
1: Ага.
0: А теперь мы завяжем пакет. Так. И я проткну пакет карандашом. Как думаешь, что будет?
1: Будет наводнение. Я сейчас.
0: Думаешь? Посмотрим. Готово? Так, вот мы протыкаем пакет карандашом. Здорово, правда?
1: Ага. Вот это да, удивительно.
0: Ну что, порадовала я тебя?
1: Да, Маш, ты взаправду мой друг.
0: Да, друзья они такие. Всегда радуют и помогают в трудные времена. Сегодня наша взаправдышняя история именно о такой дружбе.

0: Эта история произошла в Израиле, когда юный пастушок Давид один разогнал вражескую армию.
1: Он победил самого грозного великана Голиафа, который насмехался над Богом. И вся вражеская армия сразу же убежала.
0: Все праздновали победу. И царь Саул сказал Давиду: «Я назначаю тебя командиром в моей армии. Пойдем ко мне во дворец».
1: Во дворце Давид познакомился с сыном царя. Его звали Иоаннафан. Они подружились и стали настоящими друзьями.
0: «Я хочу подарить тебе свой меч, свой лук и свою лучшую одежду. И всегда буду помогать тебе», — сказал Иоаннафан Давиду.
1: «Отныне я твой верный друг», — ответил Давид.
0: Так пастушок Давид и сын царя стали лучшими друзьями.
1: Все бы хорошо, только царь Саул услышал, как народ хвалит Давида.
0: «Давид настоящий герой! Он победил огромную армию!»
1: Разозлился Саул, что народ хвалит его, и сказал сыну своему: «Нужно убить Давида!»
0: «За что ты хочешь убить его? Он ведь спас нашу страну от врагов и верно служит тебе!»
1: И закричал царь: «Если оставить Давида в живых, тогда он станет царем, а не ты! Приведи его сюда быстро, негодный сын!»
0: И тогда пошел Иоаннафан к Давиду и сказал ему: «Друг мой, убегай поскорее отсюда, чтобы не погубил тебя отец мой». И друзья заплакали из-за разлуки.
1: «Как же мне не хочется расставаться с тобою», — ответил Давид. И поблагодарил друга за то, что тот предупредил его об опасности.
0: Так Иоаннафан спас жизнь Давида. Настоящие друзья всегда помогают друг другу.
1: Вот так Иоаннафан нашел выход, чтобы спасти Давида.
0: Он ему тоже сделал подарок, как на день рождения. Маш, а у нас для тебя с Клевером тоже есть подарок. Бусина.
2: Ух ты, здорово! Какая красота!

0: Спасибо вам. Кстати, с этой бусиной можно интересно поиграть.
1: Читать друг другу?
0: Нет, катать по лабиринту, чтобы она выход находила.
1: А где взять лабиринт?
0: Смастерить. Так, давай с тобой. Для этого возьмем коробочку и коктейльные трубочки. Начнем, пожалуй, с красной. И клей, кстати, нам тоже понадобится. А, еще и ножницы, совсем про них забыла. Берем, складываем трубочку напополам. Слушай, наверное, большая будет. Я отрежу, наверное, где-то вот столечко.
1: А можно я тоже порежу?
0: Конечно, держи. Там ножнички и коктейльные трубочки тоже есть. Так, намазываем. Так, ух ты, они еще и прыгают. Какие веселые трубочки. И приклеиваем. Когда приклеиваем, важно не сильно на них давить, а просто придерживать, чтобы слегка они приклеились.
1: Маш, смотри, у меня уже здесь кое-что готово.
0: Ух ты, здорово! Отрезаем следующую.
1: Вот еще.
0: О, спасибо тебе. Видишь, как вместе хорошо слаженно работаем? Спасибо тебе большое, ты настоящий друг. Так. Обязательно нужно, чтобы расстояние между ними было. Так вот, чтобы бусина могла пройти. Так, теперь попробуем зелененькую.
1: Вот тут еще желтенькие.
0: Здорово! Классно, когда лабиринт разноцветный. Так, оставляем расстояние. Так, почти все. Осталось только слово «выход» написать. Так. Да. Вот и все готово. Ну что, поиграем в игру «Найди выход»?
1: Давай.
0: Так. Берем нашу бусину и опускаем ее вот сюда. Так.
1: А можно я попробую?
0: Конечно, держи.
1: Так.
0: Ой, здорово, здорово, здорово, здорово, здорово. Ну что, получается? Убегает, убегает, убегает.
1: Стой, подожди.
0: Ну, давай, давай, давай в другую сторону.
1: Все.
0: Ура!
1: Вот видишь, Маш, я тебе тоже помогла выход найти.
0: Спасибо. Хорошо иметь друга. Ребята, а вы знаете, что у любого человека на Земле есть друг? Да-да, взаправду. И это наш Бог. В Слове Божьем написано, что Бог всех-всех людей на Земле называет своими друзьями. С Ним можно разговаривать, рассказывать Ему свои секреты.
1: А Он всем людям помогает.
0: Как и положено друзьям. А нам пришло время сказать вам до свидания.
1: Напишите нам, с кем дружите вы и как вы радуете своих друзей. Пока!
0: Пока!

0: Улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем. Ты готов уже идти? Будет рядом верный друг. Веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия – вечная книга, потому что она действительно пережила века.
1: Библия для меня – это книга, ну да, самая первая, самая главная в моей жизни.
2: Живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
3: До нас не дошли рукописи Павла и Луки, только их копии.
4: В этой программе рукописи Нового Завета, материалы и формы рукописей, древние переводы библейских книг, работа переписчиков, соответствие рукописей исходному тексту.
3: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. С Новым Заветом у нас превосходная ситуация с точки зрения текстологии, науки, которая занимается текстами. У специалистов по текстологии Нового Завета, которые занимаются греческим текстом, гораздо больше возможностей, больше рукописей, чем у специалистов по Ветхому. Хотя в количественном отношении может быть так, но дело в том, что расстояние от оригинального текста, который до нас не дошли, до тех копий, которые у нас есть, разница между ними в один век, в некоторых случаях полвека. До нас дошли копии 2-3 века, то есть это совсем близко. Одна рукопись у нас есть очень маленькая, правда, отрывка из Евангелия от Иоанна, которая отличается всего через одно поколение, может быть, разница. 40 лет между ними, 145 года. До нас не дошли рукописи Павла и Луки, только их копии. Но эти копии были записаны на разных материалах. Папирусах или пергаментах, разными буквами. При этом текстологи учитывают размер букв –